0: трудоустройству. Ранее Бундестаг принял закон, согласно которому все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие по безработице, а им будет положено меньшее по размеру пособие для просителей убежища. Разжигание милитаристских настроений, преступность среди мигрантов и провалы в энергетической политике, а также отказ признавать свои ошибки, станут политическим наследием премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее газета «Телеграф» со ссылкой на официальных лиц сообщила, что союзники Стармера убеждены в том, что он готовится подать в отставку. Возможно, он заявит об этом уже в понедельник. По словам собеседников газеты, сейчас он сосредоточен над тем, как упрочить свое наследие. Самые популярные среди россиян направления для идеального отпуска в родной стране – Сочи и Адлер. За них проголосовало 9% респондентов, выяснили аналитики. Другие предпочитаемые направления для отпуска в России – Крым, курорты Краснодарского края, Горный Алтай и Санкт-Петербург, а также Байкал. Следующий выпуск через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую. В эфире радио «Спутник Африканское турне». С вами, как обычно в это время, Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Африканский час нас ожидает. Необычный будет сегодня эфир. Будем мало говорить про политику, но насколько это возможно. Больше будем говорить про культуру, общество, гуманитарное взаимодействие, о том, как наши отношения с Африкой перестали быть чем-то экзотичным и стали приоритетом. Ну, а вторую часть посвятим Москве африканской, об уголках российской столицы, где можно соприкоснуться с Африкой, никуда не уезжая. В этом во всем нам сегодня помогут гости нашей студии. Александр Шипилов, африканист, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО. Ну и один из наших любимых экспертов, Дарья Лабутина, журналист-международник, посол доброй воли Черного континента в российском информпространстве, автор телеграм-канала и подкаста «Галопом по Африке». Друзья, приветствую вас, спасибо, что нашли время, пришли, рад вас видеть.
3: Спасибо.
4: Здравствуйте.
2: Ну, в общем, здесь на самом деле много о чем можно поговорить, и я очень рад вообще в целом, что эта тематика, в частности, африканская тематика, вызывает всегда, ну, такие, я бы не сказал бы споры, но большое количество разных мнений, которые во многом действительно отражают суть происходящего. Я был бы рад, наверное, услышать вот эту палитру сегодня, как и наши слушатели, и начал бы с того, что за, получается, уже 2.5 года существования нашей программы «Африканского турне» на радио «Спутник», российское инфопространство действительно стало воспринимать африканскую тематику, африканское направление как нечто обыденное, нормальное. Ну, а в каких-то моментах это действительно приоритет. То есть это перестало быть какими-то задворками для нас, как для слушателей, как для профессионалов, журналистов. Отношения наши развиваются, это факт, но при этом они сильно отстают от тех возможностей и от тех перспектив, которые перед нами находятся. Куда мы идем сейчас на африканском направлении? Как это все будет развиваться, вот если абстрагироваться от большой политики, да, на гуманитарном уровне, на уровне общественной дипломатии, на уровне восприятия. Вот, например, на ваш взгляд, как сейчас Африка воспринимается среди наших соотечественников, россиян, по сравнению с тем, как она воспринималась, допустим, в 22-м году? Ну или уйдем еще там в чемпионат мира, да, у нас сейчас, уйдем в 18-й, допустим, год. Вот если такой разрез сделать.
4: Не знаю, возможно, Даша захочет начать.
3: зрителя?
4: Ну, я как работник информационного фронта скажу, что, конечно, интерес медиа стал чуть большим, да, чем по сравнению, может быть, там, с годом 2021-2022, но он все еще остается ситуативным. То есть вот у нас грозит нам, грядет саммит, значит, третий по счету российско-африканский в конце октября, и, соответственно, чем ближе к саммиту, тем больше будет каких-то медиапроектов, интервью, ну, как бы по логике инфоповода, логике актуальности. Так вот, сказать, что прям какой-то
2: говорит,
4: есть...
2: Говорит Дарья Лабутина, журналист-международник, пока не африканист. Подчеркивают.
4: Да. Журналист-африканист международный.
2: Нет, нет, я имею в виду, что сейчас в тебе говорит именно журналист-международник.
4: Да, ну конечно, то есть да. Я все это прекрасно понимаю, и как тоже там в определенном смысле медиа-менеджер и пиар-специалист. То есть актуальность появляется в какие-то такие моменты, как визит, например, президента Танзании на Питерский международный форум. Да, всем сразу интересно, а что за Танзания, а где это, а почему это, а вот рейсы запускаются, появляются публикации.
2: Но... Танзанийские бананы, наконец-то, будут на нашем рынке. Так-то нас, да? нас кормили эквадорскими бананами многие годы просто. И, кстати, вот эти коробки эквадорских бананов, это, по-моему, даже стало каким-то эталоном среди нашей сферы, да, розничной торговли, именно в плане продуктов питания. А теперь вот танзанийские. Хотя на 8 марта, кстати, огромное количество было африканских цветов, насколько я знаю,
4: ну,
2: из,
4: да,
2: Кении, из других
4: Кении,
2: государств.
4: Из Кении, из Эфиопии в основном. Но логистика еще через Европу, все-таки это очень сложный процесс, переключить его вот так напрямую. Там, каким-то образом через Казахстан идет, я не знаю, как это возможно, цветы живые доставить сначала в Амстердам, потом в Казахстан, ну или там юрлицо казахское, а потом оно идет как-то в Россию. Но тут санкции мешают нам напрямую торговать, все завязано на...
2: Санкции мешают нам или африканцам?
4: И нам, и африканцам, то есть невозможно отладить механизм напрямую пока что.
2: Это такое серьезное заявление, Александр, как вы думаете?
3: Ну, на самом деле, я вот тоже хотел начать с того, что, пожалуй, первая важная веха вот, повышения узнаваемости, в том числе там, Африки, африканского континента, это, наверное, все-таки 19-й год, проведение первого саммита в Сочи. Там, этому предшествовало несколько лет там, постепенные раскачки, в том числе африканской тематики. Ну и даже на бытовом уровне, допустим, вот, ну, москвичи, наверное, могли заметить, что вот, там, где-то года с 15-го там, как раз разрешили африканским студентам работать. Мы стали их там, больше видеть, там, в том числе на улицах наших городов, там, в Москве и в других местах. И, в принципе, вот такая постепенная нормализация, постепенное там, расширение присутствия, я думаю, оно вот, происходило там, исподволь еще до там, 21-го года, там, до 22-го года. Вот, ну, все-таки саммит в Сочи – это, пожалуй, первый такой вот знаковый эпохальный момент, вот, некий такой важный рубеж, после которого действительно мы стали больше об этом говорить. Вот, ну, по поводу того, что интерес к Африке там, постепенно там, возвращается, что Россия возвращается в Африку, об этом на самом деле довольно много говорили даже и в нулевые годы, когда там, некоторые наши крупные компании стали заходить там, в том числе там, в Южную Африку, там, «Русал» в Гвинею, «Ренова». Довольно много было крупных компаний, которые начали снова интересоваться континентом, там, скорее в таком коммерческом ключе. Понятно, что там, по объему товарооборота это было не очень много, но такой интерес стал появляться. В 10-е годы там, стали добавляться в том числе политические моменты. Там, мы стали в большей степени ориентироваться на глобальный юг. Нам стало важнее презентовать себя, в том числе, как страну более открытую для глобального юга, как страну более привлекательную для глобального юга, вот в качестве, там, в том числе, поворота на восток. Вот все-таки это одним Китаем, не только одним Китаем это все ограничивалось. Вот, и постепенно, конечно же, нам стало важно налаживать отношения там, с теми странами, там, которым в большей степени уделялось внимание еще в советские времена. Вот, но там, потом в 90-е годы, там, допустим, в начале нулевых, мы видим некоторый спад интереса, вот, ну, где-то постепенно уже с 10-х годов он стал очень плавно наращиваться, и то, что мы видим сейчас, мне кажется, это результат не только каких-то вот радикальных политических изменений, там, какого-то резкого всплеска там, последних лет, это все-таки достаточно исподволь происходило, ну, пожалуй, даже больше, чем уже там, в течение последнего десятилетия.
2: А вот насколько наш потенциал вообще сейчас раскрыт на африканском направлении? Вот насколько мы вообще... Ну, я не знаю, в процентах это, наверное, не измерить, у нас же нет эталона, да, какого-то, где у нас ноль и где сто. Но в целом, вот как это вообще оценивать?
3: Ну, в плане каких-то там реализованных проектов, коммерческих возможностей, понятно, что очень многое сейчас именно на стадии такой достаточно начальной, на стадии какой-то первичной проработки, да, за последние лет 10 уже, я думаю, мы можем сказать, что много что было реализовано и много новых инициатив появилось, но это, в общем, я думаю, нормальная ситуация не только там для российского присутствия, не только для российских проектов в Африке, вот все, ну, реализуется далеко не всегда так, как запланировано.

0: десятые годы там появились там такие не вполне традиционные для региона игроки, как Турция, там, страны Персидского залива. И, конечно, на этом поле России приходится там достаточно много конкурировать не только с там бывшими европейскими метрополиями, не только там с Соединенными Штатами. Вот, в принципе, Африка – это то место, которое вызывает большой интерес далеко не только нашей страны. И понятно, что мы конкурируем много с кем, поэтому, да, выиграть в этой конкуренции даже как-то относительно – это ну, не такая простая задача. И, вот, понятно, да, в процентном соотношении поэтому действительно я бы не брался как-то оценивать. Возможно, моя коллега как-то по-другому на это посмотрит. Вот.
1: Ну, я как посол доброй воли хотела бы добавить здесь точку зрения африканцев, с которыми я общаюсь много. Они вот задают довольно наивные, но на самом деле очень вопросы острые. Вот проводятся какие-то саммиты, проводятся форумы. Там, конкретно это было сказано в контексте МЭФа. Подписываются соглашения, делаются фото. А где результаты этих соглашений? А где реализованные проекты? Это вот то, что спрашивают африканцы.
2: Кстати, а вот где, Даш, где? Как ты им отвечаешь?
1: Нет, ну они есть. Не то, что вообще ничего не происходит. Ну вот посмотреть на Росатом, например. Прекрасно вот в Танзании уже работает предприятие по переработке урана, да. А в Эфиопии планируется, в Руанде планируется, в Египте уже запущен там, по-моему, один из блоков Эльдаба. То есть какие-то компании просто не светят свои результаты своей деятельности. Например, я там с удивлением периодически узнаю о том, что, например, в Анголе информационной безопасностью страны занимаются Касперские и Positive Technologies нашей компании, то есть в Танзании тоже есть разные проекты, просто не все они попадают в поле СМИ, и они не всегда хотят быть замеченными.
2: Поэтому ты решила сейчас мне рассказать.
1: Нет, я говорю, что просто есть какие-то на поверхности вещи, а есть как бы глубже те компании, которые, может быть, действуют через юрлица местные. Да? То есть нам так это не видно, а на самом деле проекты идут, и сотрудничество ведется. Но действительно можно заметить, что некоторый информационный всплеск после таких вот ситуативных событий, он большой, и он меньше, чем конкретная работа, которая ведется потом. Вот, и из-за этого такой диссонанс возникает.
2: А вот я еще о чем подумал. У нас Африка постоянно, каждые несколько лет прирастает ну, весь континент, да, с точки зрения демографии, ну, условно говоря, целой России.
0: Да.
2: И в этом смысле работа с африканской аудиторией должна быть быстрой, оперативной и мобильной. Должна быстро адаптироваться под меняющиеся условия. То есть нужно предпринимать меры, строить стратегию, исходя из того, что сегодняшние африканцы – это уже не вчерашние африканцы далеко, а завтрашние африканцы уж точно не такие, как сегодня. В Европе, допустим, этот процесс ну, подольше. Да? То есть какие-то возможные окна значит, для восприятия, они немного по-другому. Там ретранслируется. В Азии такая же история. И на Востоке, кстати, такая же история. Нечто, конечно, подобное было на Ближнем Востоке в нулевые, в начале десятых. Сейчас чуть притормозилось, насколько я могу судить. Вот как африканцы там, в Африке, сейчас воспринимают Россию? Что для них сейчас Россия в первую очередь? У нас здесь об этом мало говорят. А ведь не зная, как там тебя воспринимают, понимать здесь, как выстраивать свою политику и свое отношение, очень сложно.
1: Ну да, тут мы приходим к вопросу о том, что нам нужно социологическое агентство, которое бы работало в Африке, собирало данные, потому что нет объективных никаких данных о том, как воспринимают Россию.
2: Даш, ну тебе сейчас можно вот парировать. У нас буквально на той неделе был, или может на позапрошлой неделе, один из последних эфиров, где мы говорили о гуманитарной ситуации, в частности, в зоне конфликта, значит, да, в регионе Великих Африканских озер, о том, что даже ООН перестала считать количество вынужденных переселенцев, погибших, пострадавших, ну и, в общем-то, эти последствия той войны, которая на востоке ДРК и в этом пограничье сейчас развивается. Насколько вообще это реально в масштабах Африки и в ее реалиях, извините за тавтологию, как-то это все считать и каким-то образом пытаться систематизировать?
1: Ну, то на самом деле это несложно. Сейчас можно все это делать даже онлайн. У всех так или иначе есть мобильные телефоны.
2: Ну хорошо, я могу тебе нагнать туда там миллион ботов, допустим, которые против России проголосуют. Особенно с учетом того, что там в основном-то технологические это гиганты какие европейские присутствуют, китайские в Африке, которые занимаются мобильной связью, интернетом, телефонией и прочее.

0: Впрочем, вот как бы очень сложно, мне кажется, нам здесь должно быть пока.
1: Ну, если можно, я тоже вот добавлю, в принципе.
0: Нужно, я бы
1: Да.
0: сказал.
1: Вот, я думаю, тут можно сделать упор в том числе и на качественных аспектах. Есть достаточно интересная антропологическая методология. Вот, допустим, те гуманитарные миссии, которые там изучали, допустим, общество Сьерра-Леоне после гражданской войны, там, или там, Либерии, или вот, другое постконфликтное общество, вот, они сталкивались достаточно часто с проблемами, когда там, местное население ожидает, что вот, будут заданы некоторые вопросы, на них нужно ответить определенным образом, чтобы потом получить там, ту же гуманитарную помощь. Это, скажем так, есть некие ожидания того, что условно от вас хотят услышать и дальнейшее воспроизводство.
2: Да, и должны это быть эти социологи не белыми должны быть, они должны быть местными.
1: На самом деле есть и вполне там европейские авторы, которые об этом писали, просто тут есть свои подходы, есть там свои методы того, как нужно это делать. Вот там достаточно интересное было предложение о том, что вот там условно с бывшими бойцами там каких-то там формирований, вот неплохо бы несколько раз там сходить просто попить пиво, и тогда уже они смогут раскрыться там к вам совсем с другой стороны.
2: Нет, ну вот посуди сам.
1: Там, рассказать то, что, в общем, они действительно думают, а не то, что они воспроизводят, ожидая там, того, что у вас есть какие-то ожидания того, что они вам
0: расскажут. В общем, Александр считает, что это вопрос кросс-культурных коммуникаций.
1: С одной стороны, да. Ну и плюс тут важно понимать, что африканцы там, они в первую очередь, во-первых, они очень разнообразные. Тут вот, да, достаточно популярный хэштег «Africa is not a country». Вот,
0: целая
1: и,
0: книга,
1: я думаю,
0: есть даже.
1: Да. И, в принципе, это очень важно учитывать, что, да, мы привыкли говорить о континенте как о чем-то едином, на самом деле это очень разнообразное.
0: Хорошо, таргетированный запрос сейчас будет. Миллиард 300 миллионов из полутора африканцев живут южнее Сахары. Вот давайте уйдем южнее Сахары, за границы той Европы, которой ее представляли античные там, греческие философы, допустим, которые считали, что Северная Африка, побережье Средиземного моря, это Европа. Ну, геополитически, возможно, это действительно так, да? Это все-таки
2: это
0: большой мир.
2: Средиземноморский регион.
0: Да, да. А южнее Африки это уже такая, извините, южнее Сахары это уже такая Африка, как один большой остров, оторванный в силу географических особенностей.
2: Все глобализируется, и Африка не уходит от этого.
1: Нет, с одной стороны, да, действительно, то есть происходит интернетизация, происходит там даже вот та же Эфиопия сейчас пытается развивать там технологии искусственного интеллекта и экспортировать это соседям. То есть такое тоже есть, там уровень там, доступа, там, выхода в интернет.
0: Ну, тем более рынок огромный.
1: Да. Конечно, да. То есть Африка это не просто там, территория, где там, живет какое-то нищее население. Это уже давно не совсем так, во-первых. Во-вторых, все очень разнообразно, все очень ситуативно. Это тоже то, что условно нам важно понимать, если мы пытаемся с Африкой как-то взаимодействовать. И, конечно же, у тех контрагентов, с которыми мы пытаемся выстроить какие-то наши отношения, есть свои собственные интересы. Они далеко не всегда крутятся в парадигме того, что от них хочет та или иная внешняя сила. Вот, и я думаю, в первую очередь нам важно понимать, что, в общем-то, заботит их, какие, в общем, моменты интересуют их, и исходить из этого, адаптироваться под это, поскольку очень, очень часто вот мы воспринимаем Африку как, исключительно как объект там, приложения каких-то внешних сил, внешнего влияния, вот, и тут нам важно не забывать, что у тех, с кем мы взаимодействуем, есть своя собственная субъектность, и это действительно то, что стоит учитывать для того, чтобы успешно там работать.
0: А вот как нам эту субъектность сейчас, кстати, оценивать? Меня очень заинтересовал момент, пассаж о том, что там действительно все настолько разнообразно, что это открывает это разнообразие и потребность в сиюминутных решениях открывает огромные возможности на самом деле.
1: Да, это правда.
0: Как эту субъектность сейчас оценивать и как этими возможностями воспользоваться? Сразу встает у меня такой вопрос. Даш, скажи, ты жила в Восточной Африке, много путешествовала, общалась там с людьми, стала практически местной в какой-то момент.
2: Я для них всегда мзунгу останусь.
0: Как в целом... Ну, это ты так считаешь, я думаю. Как они там свои перспективы оценивают по-хорошему?
2: Ну, тут я соглашусь с Александром, что действительно это нам тут кажется, что вот нас любят в Африке, нас не любят в Африке. Они так не рассуждают. Вот коллега Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки в ШЭ, он говорит, от него такой тезис услышал, что в Африке нет бинарности сознания, биполярности, двойственности, вернее, наоборот, одинарность, у них бинарное сознание. То есть они, ладно, я перепутала, ну, в общем, не да, нет, не люблю, не люблю, а
0: неоднозначно,
2: Аня, конечно.
0: И тебя
2: люблю. Да, сегодня люблю и тебя, и тебя, и тебя. А завтра вот... Ну, то есть много вариантов. И действительно нет такой вот оппозиции, что я люблю... Ну, мы готовы сотрудничать с Россией, не будем сотрудничать с Америкой.
0: А мы так не предлагаем, кстати, никогда и никому.
2: То есть они готовы сотрудничать с теми, кто им предложит на равных условиях, на выгодных, взаимовыгодных условиях работать.
0: Американцы им предлагают сейчас такое?
2: Конечно.
0: На взаимовыгодных равных условиях американцы предлагают?
2: Ну, я не знаю еще там каких условий, но они им что-то предлагают. И если им никто ничего другого не предложит,
0: но
2: то
0: это
2: они пойдут...
0: вопрос, да, того, что нет выбора, получается.
2: Ну, то есть не хочется как бы тут как-то их называть там тоже типа продажными. Нет, дело не в этом. Они исходят из своих интересов.
0: Мы
2: они
0: так не
2: очень
0: говорили.
2: Прагматичны. Вот. И как бы если Россия не заполняет какой-то, даже не то чтобы вакуум, просто не ставит свои позиции, вот хочется вернуться к вопросу общественного мнения. А что такое общественное мнение? Им же очень легко управлять на самом деле. И здесь уже к нам как бы вопрос. Ну, сейчас в последнее время стали какие-то в этом направлении изменения, стали заметны изменения, появились корпункты, не корпункты, а именно вот офисы, да, местных журналистов в ЮАР, у «Спутника», да, в Эфиопии появился. Сейчас, я так понимаю, в Танзании открылся или открывается. Ну вот медиашкола РТ проходила на днях. Вот эта работа, она очень важна, причем на местных языках важно проводить, да, то есть пока это все равно количество несоразмерное той аудитории, которая там есть. Конечно, в отсутствии информации с нашей стороны они обращаются к другим источникам, которые там совершенно не в нашу пользу играют. Никому, как бы, у России пиар в Африке, конечно, есть, но он недостаточный, его нужно усиливать и диверсифицировать. Вот интересно в этом плане посмотреть, как Россотрудничество сейчас поведет себя при новом руководстве, может, более активизируется или как-то изменит свою стратегию, потому что это тоже вот поле, которое еще пока не освоено даже на, не знаю, там 60-70%. Только начинается.
0: Ну, там тоже перспективы большие. Вот по поводу местных языков. Насколько африканцы вообще сами хотят этими местными языками пользоваться? Ведь есть такое ощущение, что ну, уже давно сложившаяся система, там, допустим, образования, государственного управления, каких-то коммуникаций и прочее, да, там, на французском, на английском, где-то на испанском, португальском языке. Ну и брать это сейчас все переделывать, создавать какие-то новые литературные нормы, накапливать какую-то массу, опять же, ну, у нас немного в мире языков, где есть большой корпус, да, допустим, технической литературы, их там всего-то даже меньше десятка, условно говоря. И тут вот африканские страны, растет активное население, там действительно происходит замещение европейских языков на местные, причем эти местные языки тоже не однообразны, и в каждой стране, в одной стране может быть несколько языков, где там десятки миллионов носителей. Как этот вопрос сейчас, в принципе, там они воспринимают? Вообще собираются ли что-то с этим делать?
1: Ну вот, например, возможно, Даша меня поправит, как человек, который там с Восточной Африкой взаимодействовал больше. Вот сейчас, насколько я понимаю, достаточно активно пытаются использовать язык свахили как некую альтернативу там, к языкам, наследованным от колонизаторов, в том числе. Вот это, насколько я понимаю, есть и в программе 2063 Африканского Союза. И, в принципе, наверное, понятно, что вот есть огромное количество там, языков, диалектов там, практически в каждой африканской стране. Опять же, все очень разнообразно. При этом есть некоторые, в том числе и африканские языки, которые выполняют роль лингва франка. Это не только свахили, это там, лингала в Центральной Африке. Вот, ну, западный все немножечко сложнее. Вот, тем не менее, такие альтернативы есть. И, в принципе, по работе с этими языками у нас есть некоторые традиции. Вот у нас есть люди, которые эти языки изучают. Там, в советские времена там, радиовещание шло на достаточно большом количестве языков.
0: На 11 африканских языках это действительно так. В эфире «Радио Спутник», африканское турне сегодня. Говорим и о достижениях и о проблемах, ну и через несколько минут будем говорить в том числе и про Москву африканскую. Здесь тоже есть нам что рассказать. Вообще, конечно, мы сейчас этот разговор завели, и я понимаю, что ну, действительно здесь столько тем, что можно целый блок программ сделать, поэтому будем немножко ускоряться. Оставайтесь на «Радио Спутник», скоро африканское турне к вам вернется.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Время стирает все, не оставляя следа. Что-то уходит, что-то приходит. Комиссар исчезает, и появляется Дмитрий Ольшанский. По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
6: Стас! Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
7: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
8: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
9: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
10: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
11: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
12: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
8: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
8: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
8: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
8: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем наш эфир. В студии по-прежнему для вас работает Турал Керимов, российский африканист, выступает советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях в студии у нас сегодня Дарья Лабутина, журналист-международник, автор телеграм-канала и подкаста «Галопом по Африкам», посол доброй воли Черного континента, как я ее называю, в нашем информационном пространстве. Ну и впервые у нас сегодня Александр Шипилов, африканист, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент МГИМО. Друзья, закончилось, как всегда, неожиданно и быстро. Время первого блока. Время закончилось, а мыслей нет. Саш, мы тебя были вынуждены прервать, но я очень хотел бы, чтобы ты завершил все-таки то, о чем начал говорить, потому что это важно.
2: Да, ну вот я, в общем, хотел согласиться с Дашей, и как раз вот к мысли о том, что необходимо поработать в том числе там, над нашей информационной политикой на континенте. Вот я думаю, очень важно также гораздо лучше знать континент. Это вот те моменты, там, с которыми мы сталкивались еще там, и в 60-е годы, когда только-только там, советская политика на континенте активизировалась, и даже до этого, когда первые африканские студенты там, еще в 30-е годы стали попадать в Москву, это было проблемой, как можно лучше узнать вот, тех людей, с которыми мы взаимодействуем, те страны, из которых они происходят, там, при там, особенно работе, там, при каком-то политическом сотрудничестве, не только политическом сотрудничестве. В общем, всегда было актуально вот, все-таки получше узнать эти общества, там, их специфику, потому что вот, в том числе те проблемы, с которыми мы сталкивались, в том числе в прошлом, они во многом проистекали из этого. И сегодня, я думаю, более таргетированный, более успешный подход к континенту, он связан с тем, чтобы там, учитывать все это разнообразие, и исходя из этого разнообразия, просто ну, лучше его изучать. Вот это, я думаю, главная мысль, главная рекомендация тем, кто, в общем, будет этим заниматься.
1: Ну, я бы даже сказал, что это, наверное, единственное возможное правильное направление в, как минимум, этой сфере, так уж точно. Но заниматься этим можно не только в академическом смысле, но и вполне себе практическом, и при этом не покидая как минимум Москву. Друзья, я знаю, что вы водите экскурсии по Москве, по африканским маршрутам московским. Сейчас максимально попытаюсь заинтриговать нашу публику. Расскажите о том, что это все значит, куда вы ходите и вообще, как эта идея к вам пришла, что вы там людям показываете, может, какие-то локации назовете, если они не секретные. Вы сами.
3: Ну, узнать локации можно, придя на экскурсию. Но на самом деле ничего секретного нет. Да. Все строится вокруг Института Африки Российской Академии Наук, который находится недалеко от улицы Спиридоновка, в общем-то, от Пушкинской, метро Пушкинская. И идея ко мне пришла, на самом деле, уже давно, когда пытались какие-то собрать локации, связанные с Африкой в Москве. Там пооткрывались разные памятники Нельсону Мандели, потом кому-то площадь имени Самора Машела, да.
2: Улица Машела, да. Улица, да, площадь, кажется, Кабрала.
3: Площадь Мелкала, да, Кабрала. Ну, то есть такие вот локации, да. Но потом мы посмотрели, поняли, что они все вообще в спальных районах Москвы рассредоточены, и это нужно тогда какой-то автобусный маршрут придумывать очень сложно. Тогда я предложила, может быть, в районе Рудуэн с посещением там эфиопского ресторана с гастрономической составляющей сделать. Ну, вот эта идея еще пока как бы присутствует, но Саша предложил другой вариант сделать в районе Тверской, потому что там так совпало, что там как раз сосредоточен, ну, центр Москвы все-таки, сосредоточены разные адреса, связанные с историей и покорения Африки, изучения Африки в XIX веке. В частности, выяснилось, что два таких вот имени, связанных с Эфиопией, с Николай Ашинов и основатель безуспешной такой попытки колонию создать в Африке, Новая Москва. И Николай Леонтьев, который, деятельность которого привела к организации первого эфиопского посольства в Москву вот, в 1895 году на, собственно, на коронацию, на царство Николая II. Вот они были соседями.
1: И он же победил, кстати, извините, помог победить итальянцев. Да, эфиопам в свое время. Друзья, я напомню про телефон прямого эфира. Я думаю, что должны быть вопросы, возможно, на эту тему. 495-95-95-91-2. Готовы на них ответить, если они появятся. Ну и Как это все происходит вообще, как это организовано?
2: Да, только небольшой комментарий все-таки по поводу того, что Леонтьев там помог эфиопам одержать победу в битве при Адо, все-таки тут их роль несколько преувеличена.
1: Ну не то, что он там вышел и победил итальянскую армию.
2: Просто была продана небольшая партия оружия по относительно льготной цене. Но основные поставки, основная помощь, они уже случились после того, как произошла битва при Адо, после того, как победа над итальянцами была одержана. Русские добровольцы в большей степени помогали уже защищать южные рубежи Эфиопии, там тот же Балатович. Других там колониальных посягательств, да, это
3: можно почитать у Андрея Хренкова, исследователя из Института востоковедения РАН, вот он как раз занимается исследованием связи России и Эфиопии, очень интересно пишет, у него несколько книг вышло, малыми тиражами, к сожалению, но можно, наверное, найти в Институте востоковедения. И как раз-таки этот материал, он очень интересный, очень такой интригующий. Все эти истории судеб, просто детективные, как они туда ездили, все в основном за свой счет, не на государственные деньги, да, не как послы государства, а вот такие энтузиасты, значит, искатели приключений. Я делала тоже на эту тему лекцию. Потом есть тема участия добровольцев в англобургских войнах, добровольцев из-за России. То есть вот эти вот связи, которые исследовали в основном касаемо Южной Африки, академик Давидсон, да, там и Филатов, про их книги тоже вот мы упоминаем. Но вот так комплексно как-то еще никто не подходил. И я тоже Саше говорю, надо книгу какую-то издать просто вот доступным языком написанную, потому что тема потрясающая. И еще интересно рассказать здесь, вот на нашей экскурсии мы рассказываем, как складывались судьбы разных африканцев, которые попадали в Россию. Это, конечно, не очень много таких историй, но некоторые нам вот известны. Например, просто потрясающая история афроамериканца, правда, не африканца, который работал в начале 20 века в ресторане «Яр», в ресторане «Аквариум».
2: Там он уже стал одним из собственников, да.
3: Да, и, в общем-то, сделал хорошую карьеру, стал там купцом первой гильдии, платил состояние и открыл, купил себе помещение, открыл первый, ресторан «Кабаре Максим», где сейчас находится театр Станиславского и Немировича Данченко. То есть это все тоже в районе Тверской. И там действительно несколько лет оно просуществовало, туда ходили и Федор Шаляпин, Александр Вертинский. Там впервые можно было послушать джаз и танго там танцевали. И действительно успешный был проект, но случилась революция, ему пришлось покинуть нашу страну. А так вот такой пример, кейс, собственно, карьерный. Потом мы говорим про то, как учились в раннем Советском Союзе и уже послевоенное время. Собственно, оказалось, что как раз-таки коммунистический университет трудящихся Востока, да, находился на месте... Что там сейчас банк,
2: Известия.
3: По-моему.
2: Сам университет, да.
3: Это где тоже бывшее здание «Известий», да, на Пушкинской, а общежитие находилось на месте дальше по Тверскому бульвару, где сейчас там банк находится. И мы там показываем архивные фотографии, как эти здания выглядели в ту эпоху, и, собственно, рассказываем истории. В основном там Саша рассказывает про быт студентов, почему вообще они приезжали, какая цель. Одним из выпускников этого института как раз был первый президент Кении Джома Кеньятта. Так что про это мы тоже.
1: Мне не хочется просто прерывать, потому что какие-то удивительные факты у нас сейчас прозвучали.
3: И это еще не все. Это даже малая часть только.
1: Да, да. А, ты хочешь, чтобы люди пришли на экскурсию, да, и услышали это уже там.
3: Прокоса, может быть, этот эпизод.
2: Просто то, что, наверное, хотел добавить, Даша уже упоминала некоторые там работы, публикации. В принципе, есть у нас достаточно сформировавшаяся, там, в том числе академическая школа, там, те люди, которые достаточно глубоко изучают наши отношения с Африкой. Эфиопии традиционно действительно уделяется очень большое внимание. Отдельно там юг Африки, там плавание там судов русского флота, там, начиная с 1808 года, там с Василия Головнина, это и суда российско-американской компании, и другие экспедиции, которые так или иначе тоже плавали на восток вдоль берегов Африки. Про это тоже есть достаточно большая историография, отдельно там про Мадагаскар и про экспедицию несостоявшуюся Петра I в 1723 году на Мадагаскар. В принципе, литература литература есть, ее достаточно много, но вот есть какие-то сюжеты, которые, допустим, ранее в историографии не очень отображались. Вот та тема, которой занимаюсь я, вот именно в академическом плане, это, помимо прочего, история Либерии и связи вот этой страны, в том числе с Российской империей, такие были.
3: А вот, про это можете послушать в подкасте по лапам по Африкам.
2: Да, и это были и дореволюционные связи, были визиты, в том числе там, либерийских дипломатических представителей в Петербург еще в 1860-е годы, был заход русского там, военного корабля фрегата Дмитрий Донской в Монровию тоже в 1866 году, и уже в послереволюционной России, соответственно, в том же коммунистическом университете трудящихся Востока, вот впервые появились африканские студенты, начиная с 1931 года, там первый именно чернокожий африканец — это Альберт Нзуло, представитель Южноафриканской компартии, ну и затем там были другие студенты из Африки, в том числе и Джомо Кенятта, будущий президент Кении, в том числе и трое там, студентов из Либерии, так вот получилось. Вот лично я интересовался в первую очередь их там, судьбой, их историей.
3: Которые жаловались на то, что им не разрешают общаться с девушками советскими.
2: Ну, там скорее, там было много факторов, и жалобы на то, что не очень хорошее было снабжение продовольствием студентов вот в начале 30-х годов.
3: Они хотели физкультурой еще заниматься почему-то.
2: Не хотели, да.
3: Не хотели.
2: Вот, да, их смущало, во-первых, необходимость учить русский язык, да, во-вторых, вот, да, в учебной программе присутствовала физкультура.
3: Ну, в 30-е годы все были помешаны на спорте, вообще вот эти вот парады там, да,
1: атлетов. Я думаю, что это было правильно на самом деле.
2: Да, да. Ну, вот африканским студентам коммунистического университета трудящихся Востока это не очень нравилось. Да, так уж получилось.
1: А кухня русская им зашла вообще?
2: Ну, тогда, скажем так, со снабжением все было не очень хорошо, и вот не встречал в документах именно каких-то отсылок именно как какой-то богатой русской гастрономии, но то, что
3: можно
2: вот подумать, кормили не очень
3: они
2: хорошо.
3: Там ели прям
2: ну,
3: очень
2: в основном
3: вкусно.
2: Это люди, которые жили в Европе, все-таки и в значительной степени их привлекали именно из Европы. Ну, если не говорить о южноафриканских вот там коммунистах, которые приезжали там, часто напрямую, поскольку в 21-м году там действительно появилась первая на континенте коммунистическая партия. В основном это все-таки происходило либо, если мы говорим о франкофонных странах, через французскую компартию, либо через так называемый Гамбургский комитет вот крупного панафриканиста Джорджа Педмора, там, будущим советника там, первого президента Ганы Квамы Нкрумы. Вот именно через этот самый Гамбургский комитет попадали и Кенятта, и либерийские студенты, в общем-то, все представители именно англоязычной части Африки, бывших там, британских колоний, Либерии, вот они попадали через него, и, в общем-то, это было нормально, то есть это был нормальный такой маршрут для них. Вот, то есть сперва они оказывались в Европе, уже там сталкивались с представителями там, левых движений, профсоюзов, которые дальше могли их отправить на учебу в нашу страну.
1: Вот. Ну, раз мы уже о кухне сказали, у нас есть еще 9 минут. Я предлагаю, может, как-то к этому вопросу более подробно подойти. Вообще, что такое африканская кухня? Я 2 года назад с уважаемым Николаем Баратовым в нашем эфире мы подробно эту тему освещали, особенно западноафриканская и в целом. Но, естественно, мы не рассмотрели все, что было можно. И плюс я знаю, что у вас есть опыт богатый личного соприкосновения и, можно сказать, взаимодействия с африканской кухней на личном опыте. Что у нас вообще здесь представлено в Москве и что люди в Африке-то едят? Вот, как бы мы говорим очень часто про Африку. Политика, безопасность, экономика, энергетика, демография, международные отношения, культурные связи, общественная дипломатия. Сейчас перечислю еще 50 сфер областей. А про кухню-то почти не говорим. А вот люди, допустим, человек сейчас послушал наш эфир,
3: большой фактор мягкой силы.
1: Купил билет на 2 июля в Танзанию, прилетел туда и поехал по Африке. Есть-то что?
3: Ну, в Танзании все зависит на самом деле от страны, потому что Восточная Африка, она как-то вот, за исключением Эфиопии, она не отличается какими-то особенными кулинарными традициями. Хотя на Мадагаскаре мне очень понравилось кушать там стейки из коровы зебу, из говядины. Причем я сделал вывод, что это только на Мадагаскаре такая опция есть, а оказалось, что нет. Корова зебу, в принципе, это основной вид коров в Африке. Но почему-то в Кении вот там в основном ребрышки, они любят, даже есть в московских заведениях иногда Найроби рипс, то есть такое название именно, по-найробийски ребрышки, ну, может, в остром соусе. Конечно, большое влияние оказывала кухня индийская, вообще восточная кухня на Восточную Африку, поэтому это много специй, все очень достаточно острое. Соус там есть такой пири-пири, значит, из каких-то маленьких перчиков. Ну, не чили, другой вот вид, но то же самое. Я, поскольку не фанат острова, и вообще, если честно, не фанат африканской кухни, но я хочу как раз успокоить людей, которые собираются в Африку. Вам не придется там как бы сидеть на голодном пайке, абсолютно нормальный там фуршет, этот, вернее, как шведский стол, все как полагается. Есть вкусные сочетания там риса, например, с подливой, с какой-нибудь куриной и тушеной, много гуляша, да, как бы тушеная в чем-то, в соусе. Конечно, часто это вот бананы. Недавно был проведен камерунский прием по случаю Национального дня Камеруна в Москве, и они подготовили кейтеринг с блюдами западноафриканской кухни, камерунской. Ну, там не все приятно пахло. Некоторые очень специфические были вещи с какими-то вот этими подбродившими, ферментированными добавками. Но там, например, были сушеные, не сушеные, как бы вяленые, жареные бананы. Очень вкусно, действительно, как гарнир. В Африке часто подают банан в виде чипсов, как бы вместо картофеля. Но это плантейн, это не совсем банан, он более сырой, не такой сладкий, но все равно похоже на банан.
1: Типа крокодил, гриль и вот эти чипсы
3: из бананов.
1: Это гарнир,
3: да, да. И это абсолютно вкусное сочетание. С крокодилом это больше так звучит классно, на вкус совершенно обычный, ничего такого.
2: Ты прожил на курицу, да?
3: Да, конечно, много раз.
1: Ну, я люблю курицу, да. Если это похоже на курицу.
2: Ну, это интересный опыт, это довольно вкусно, да.
3: Да, в основном, конечно, курица, в основном говядины много и козлятина. Вот. Ну, козлятина достаточно вкусная, просто типа баранина, но она без такого конкретного запаха. В Найроби, в Кении, это на суахили это называется нямачома, то есть жареное мясо. И есть выражение в суахили на купенда кама нямачома, значит, что я люблю тебя так сильно, как вот жареный кусок мяса. То есть это отражает, мне кажется, менталитет.
1: Это звучит очень искренне, я скажу.
3: Да, ну то есть я хочу также вот тебя видеть, как этот аппетитный кусочек мяса, какие смыслы вкладываются. Но также важно вот любовь, как и покушать вкусно.
1: Сейчас вспоминается один из героев мультфильма «Мадагаскар», которому тоже кусок мяса везде мерещился.
3: Да, да, да, да. Нет, действительно, вкусные стейки. Есть даже вот эти вот там японские сирлоин, там что-то, в общем, дорогие категории мяса можно попробовать. То есть в Найроби в этом плане вообще любая кухня представлена, кроме русской, кстати говоря. Ну и то, есть одно заведение, не знаю, существует оно до сих пор или нет, где борщ подавали. Ну, русская владелица, просто оно... Это не заведение русской кухни, но там есть позиция борщ. И есть еще один ресторан, который как бы в нем есть российский капитал, но он японский, японской кухни. То есть почему-то вот не решились, не рискнули, наверное, сделать ставку на русскую кухню.
1: А зря.
2: Вот по поводу русской еды и борща в Африке, вот то, с чем я сталкивался, там, изучая в том числе архивные материалы, в 70-е годы в Монровии был ресторан «Распутин», где подавали борщ, в том числе. Правда, как пишет советский посол, это на борщ, в общем-то, как бы очень слабо походило, но, тем не менее, что-то такое вот, некая вариация на тему была. Просто человек, который держал этот ресторан, был, так уж получилось, сыном Арона Симоновича, секретаря Распутина. Вот,
1: господи, я думал, сыном Юсупова.
2: Так получилось. Вот. А так, в принципе, вот, как уже, да, сказала Даша, в Западной Африке, вот я куда больше в этот регион ездил, больше им интересовался, вот, в принципе, это разные варианты любой еды вот именно с рисом. Рис — это некая основа. Вот дешевая доступная еда, которая там более или менее могут
3: либо приобрести. Либо вот эти да, вот манка, фуфу, там разные
2: да.
3: названия, которые
2: да, да, да.
3: вместо
2: маниок.
3: Хлеба. Ну, такая масса безвкусная, да, вот в Кении это угали. Здесь она делается, по-моему, из кукурузной муки, разводится и так вот толчется. Но она как гарнир, то есть как бы даже едят они так берут, кусочек отламывают, и ей зачерпывают кусочек мяса. То есть и это получается как хлеб, вот. Но хлеб тоже популярен, но белый, черного хлеба особо нет.
2: Ну да, это правда. Ну, хлеб это скорее все-таки такая больше европейская еда. Вот в той же Западной Африке, как раз с рисом, там любые вот добавки, то есть могут быть очень острые. Вот там, пили-пили это вот такой центральноафриканский, восточноафриканский вариант. Там в Западной Африке, там почти в каждой стране есть что-то свое. Вот достаточно острое, вот то, что могут есть там с рисом, плюс там вот.
3: Мне очень нравится
2: окра,
3: блюдо. Да, вот единственное, наверное, из западноафриканских, что я прям люблю. И всегда рада поесть, но он может быть очень острый. Jollof rice. Причем это спорят Нигерия или Гана, они делят между собой как бы статус.
2: Да.
3: То есть это, по сути, плов с козлятиной, там может быть с бараниной, рис, да, и он такой остренький, но как-то была дегустация в Москве в одном ресторане, и я не могла, потому что мне понадобилось 2 стакана воды после того, как я в рот положила этот кусочек, потому что очень острый. Я не знаю, что там они пропитывают так сильно, или этот соус такой мощный, но в одном ресторане подавали не таким острым, и, в принципе, в Москве можно найти, попробовать этот jollof rice. Ну и всякие там шокирующие вещи, типа головы какого-нибудь козла, головы барана.
2: Можно, да.
3: Вот, там за бешеные деньги это стоит. Но это вот Саша поклонник восточной кухни тоже всякой.
1: Саша, самые экзотичные африканские там блюда. Вот, подхватываю сейчас.
2: Пожалуй, все-таки, да, запеченный крокодил. Вот из того, что мне довелось попробовать, это было в Киншасе год назад. Да, это был очень интересный опыт. Вот, но, правда, на вкус оказалось, что вот очень похоже на курицу такую, да, немножечко костлявую, немножечко жирную.
3: Страусятина, но вкусная вещь.
2: Вот, ну, тут, да, к сожалению, не доводилось пробовать.
3: Ну, не, она не как курица, поскольку страусиное мясо, оно же большое, очень птица, да, она мышечное масло у него здесь. Это больше похоже на говядину или, не знаю, какое-то животное, которое бегает. Но я знаю, в Южной Африке можно попробовать и мясо антилопы, их специально разводят под это. Но
2: конечно,
3: в Восточной Африке запрещено, ну, в Кении, по крайней мере, запрещена охота, поэтому ну, в какой-то момент запретили и мясо. Вот, только разводят специально крокодилов разводят для мяса, специально разводят страусов. Ну, это и в России есть, в принципе. А еще в супермаркете в Кении можно купить мясо верблюда. Причем я была в Калмыкии и встретила там, что там тоже мясо верблюдов, даже горб верблюда можно было попробовать. Это как бы нормальная еда, стандартная еда, там калмыцкая кухня. Вот,
1: ну, такая афроазиатская еда,
3: да,
1: получается.
2: Ну, вот в Сьерра-Леоне предлагали еще попробовать мясо обезьяны, но вот как-то не довелось. Тут, в принципе, такая опция тоже есть.
3: Я на
2: такое
3: не
2: подписываюсь. Ну, тут это скорее в том числе связано с тем, там, с какими-то там ограничениями.
3: Ну,
2: вот, там, просто это обычный способ,
3: Африке,
2: да, распространения болезней.
3: Просто
2: да, но
3: плохо развито животноводство вот, в таких странах, как ДРК, ЦАР, да, там, Камерун тоже. Да, вот, у них нету ферм, наверное, с какими-то там свиньями, свинины, да, поэтому они едят то, что бушмит это называется, то есть, ну, найденное в лесу,
1: то есть
3: всяких животных,
1: с голоду в Африке,
3: если туда поехать,
1: никто не помрет, друзья. Спасибо большое за участие, спасибо, что пришли. Напомню, что у нас сегодня гости в студии Дарья Лабутина, журналист-международник, автор телеграм-канала и подкаста «Галопом по Африкам», прекрасный африканист, и Александр Шипилов, который впервые был у нас сегодня. Африканист, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент МГИМО. Для вас работал ваш покорный слуга Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня».
0: Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Контекст. Маршруты Москва-Минск и Москва-Нижний Новгород-Казань в приоритетных планах правительства. А работа над новейшей магистралью, связывающей столицу с Санкт-Петербургом, в активной стадии. Об этом сообщили в Минтрансе. Ее протяженность составит 679 километров. Максимальная скорость поездов – 400 километров в час. Время в пути займет 2 с небольшим часа. Одним из самых перспективных с точки зрения экономического эффекта считается маршрут Москва-Нижний Новгород-Казань с учетом продления до Екатеринбурга. А в строительстве магистрали между столицами России и Белоруссии Минтранс предлагает задействовать Евразийский банк развития. Еще одна линия в перспективе свяжет Москву с Черноморским побережьем. В рамках сети высокоскоростных железнодорожных магистралей будет также проложен маршрут из Москвы до Рязани. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме изготовили кузова для первого российского высокоскоростного поезда. Специалисты отмечают, что обычно страны, реализующие аналогичные проекты, покупают технологию в готовом виде. Россия – первое государство, строящее ВСМ в условиях санкций и на собственной технологической базе.

Знать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм. Никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министр здравоохранения поздравил медиков с профессиональным праздником. Страховая пенсия по старости может назначаться автоматически. В Роскачестве дали рекомендации по выбору спелого арбуза. Об этом и не только. Подробнее далее. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил российских специалистов с Днем медицинского работника. Он отметил работу медиков в воссоединенных регионах России, помогающих раненым бойцам и мирному населению. Мурашко добавил, что благодаря самоотверженному труду медицинских работников российская система здравоохранения непрерывно развивается. Страховая пенсия по старости с 1 января 2027 года может назначаться автоматически, без заявления от гражданина, сообщила РИА Новости член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она уточнила, что проект закона Минтруда уже опубликован для общественного обсуждения. Стенякина пояснила, что условия для автоматического назначения – это не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Два человека с украинскими флагами и надписями про Степана Бандеру попытались устроить провокацию у мемориала советским воинам в берлинском парке Тиргартен после официальной церемонии в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Об этом сообщил участник антивоенного движения Вячеслав Зейвальд. Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам прошла в субботу в Берлине с участием посла России в Германии Сергея Нечаева. Дань памяти погибшим советским воинам также отдали участники, прошедшие в немецкой столице антивоенные демонстрации, которые выступают за нормализацию отношений с Россией. Американская делегация по итогам первого раунда переговоров рассчитывает получить от Ирана приглашение для инспекторов Организации Объединенных Наций на ядерные объекты, которые ранее подверглись бомбардировкам Соединенных Штатов и Израиля, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Делегации Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара примут участие в переговорах, которые, как ожидается, начнутся в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила режим ЧС в городе, где проходят матчи чемпионата мира после пожара на складе, который привел к сильному задымлению и экологическим угрозам. Крупный пожар на складе замороженных продуктов в Бойл-Хатс произошел ранее на этой неделе. Басс перечислила факторы, осложняющие ликвидацию последствий пожара. Это риск утечки аммиака, взрывное опасное оборудование и 38,5 тысяч тонн гниющих продуктов. Кроме того, огромный шлейф дыма накрыл Бойл-Хатс и соседний район, вызвав резкое ухудшение качества воздуха. Лос-Анджелес вошел в список городов США, принимающих чемпионат мира. Всего здесь запланировано 8 матчей. У качественного арбуза должны быть матовая корка с четким рисунком, ярко-желтое земляное пятно и гулкий звук при ударе. А покупать ягоды с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется, сообщили в Роскачестве. Кроме того, ориентиром может быть сухой хвостик, но это не абсолютный гарант. Плодоножка может высохнуть даже за 3-4 дня. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Начинается третья декада первого летнего месяца. Нас ждет день солнцестояния послезавтра. Но в нашем эфире мы обсудим серьезные темы на самом деле. И личные, и общественные, и геополитические. В эфире «Секс, культ, просвет». Писательница и политолог Вика Никифорова и журналист Лена Караева. И начнем мы с абсолютно неочевидной истории. Вика предложила эту тему, она мне понравилась просто потому, что я в ней абсолютный профан. Дожив до 62 лет, я просто не сталкивалась с этим феноменом, с этим явлением, которое называется лавбомбингом или любовной бомбардировкой. Вот сейчас Вика нам это и расскажет.
3: Не могу поверить, Лена, что при таких восхитительных внешних данных ты никогда не сталкивалась с лавбомбингом. Ну, просто не могу поверить, на самом деле. Возможно, ты с ним сталкивалась, но не понимала, что это такое. Во всяком случае, термин такой появился. Есть лавбомбинг, есть френдбомбинг. Это когда доселе тебе малознакомый человек начинает тебя буквально бомбить своей любовью. Значит, если это мужчина, он тебе там засылает цветы, он тебе засылает эти сердечки в соцсетях. Мне случалось сталкиваться с бомбардировкой стихами. Мои поклонники, значит, творческие люди зачастую, вот просто, вот знаешь, мегатонны стихов посылают, километрами такими, да? Ну, все это мило, конечно, и ты думаешь, оу, класс, родственная душа, такая прелесть. А потом, когда происходит сближение с этой родственной душой, ты видишь, что этот человек просто манипулятор, он для каких-то своих целей, вот это вот все использовал, чтобы потом использовать тебя. И ты сталкиваешься, ну, с такой резкой переменой, значит, к себе отношения, и чувствуешь себя, ну, так, извините за выражение, использованной. Причем эта штука работает и в лавбомбинге, когда речь идет о каких-то сексуальных отношениях, романтических отношениях, и во френдбомбинге, когда, казалось бы, ну, просто дружба, да, вот такая дружба-дружба, а потом, ой, что такое начинается. Короче, это такое сложно оформленное предательство, такая вот манипуляция. Я не могу поверить, что за всю свою взрослую, зрелую жизнь ты с этим не сталкивалась. Я думаю, просто в советское время это как-то иначе называлось. Просто, может, это называлось предательством.
2: Ты знаешь что? Я не могу... Нет, это могло быть лицемерие, это могло быть двуличие, это могло быть вранье, это могла быть какая-то фантастическая ложь. Но так, чтобы меня бомбардировали стихами, в широком смысле слова, я не припомню. Я думаю, вот почему. Я думаю, что вообще для меня отношения начинаются не сверху, а снизу. Я надеюсь, меня Роскомнадзор не заблокирует, не забанит и не отменит.
3: За слово «снизу» Роскомнадзор не банит нас за это.
2: Ну, здесь есть просто абсолютно определенная коннотация. Так вот, поскольку они начинали снизу, то, в принципе, бороться было не за что. Вот я так скажу.
3: А, то есть ты сама осуществляла лавбомбинг, да, когда
2: Нет,
3: тебя кто-то...
2: Нет, я просто говорила «да». Я просто говорила «да» через полчаса после разговора или в тот же вечер, или в то же утро, или в тот же день. То есть, собственно, я купировала вот всю эту историю таким образом, что у человека... Видимо, я его обезоруживала, если он готов был на лавбомбинг.
3: Сексом обезоруживала?
2: Да.
3: Прекрасно, замечательно. Нет, я сталкивалась с лавбомбингом и френдбомбингом, и коварство их в том, что ты зачастую действительно не понимаешь, это действительно искренний выплеск эмоций или это манипуляция. Вот в этом самая главная сложность. Потому что все мы люди с здоровой психикой, мы открыты, мы не склонны к паранойи, да, и мы склонны видеть вот то, что нам говорят, принимать за это за чистую монету, потому что это нормально, да. И вот тут, ну вот неизвестно, что будет, да. То есть невозможно всех подозревать там, что вот это тебя коварно хотят охмурить, чтобы потом что-то выцепить. И вот ты доверяешь, а потом ты сталкиваешься с обманутым доверием. Не знаю, я несколько раз это в жизни проходила, причем зачастую это было не в отношениях с мужчинами, потому что там как-то моя чуйка, моя интуиция работает хорошо. И потом мужчины, мне кажется, плохие манипуляторы. А вот он тебе подходит, начинает говорить, ох, какая вы там гениальная, а потом сразу что-то просит. Ну, то есть они плохо это. Вот. А женщина манипулирует очень здорово. И вот на френд-бомбинг я несколько раз покупалась, и это, ну, довольно грустный опыт моей жизни.
2: Ты знаешь, может быть, я не приобретала друзей после института. Вот как я его окончила в 1986 году, то есть сколько, 40 лет назад. Вот так, собственно, у меня новых друзей и не появилось. Меня окружают школьные подруги, про которых я все знаю, меня окружают институтские подруги и друзья, про которых я тоже все знаю. И, собственно, у меня не было никакой необходимости покоряться под какой-то, значит, френд-бомбинг. То есть я думаю, что это не чуйка, а просто свойство характера, которое заключается в очень простой такой черте. Зачем конфетно-букетный период, если все равно это идет к постели, это если говорить о лавбомбинге? И, собственно, ну, я не могу быть интересна для манипуляции друзьями просто потому, что я их знаю, ну, сколько, 50 лет, 40 лет, 45 лет. Поэтому, ты знаешь, вот меня как-то, что называется, небеса миловали.
3: А мне нравится до сих пор заводить друзей. Вот я такая глупая, наверное, простодушная, но я по-прежнему доверяю людям. И мне нравится вступать в новые отношения. Потому что, ну, это какой-то вот новый мир открывается. Новый человек — это новый мир. Зачастую он очень интересный. И поэтому, если хочешь вообще от этого избавиться, вот от этого риска, ну, надо просто сесть в четырех стенах, закрыться, вообще замуроваться и сидеть там с бутылкой вина и просто вообще не выходить из дома. Это глупости, нет. Мне нравится вступать в отношения с людьми. И поэтому, ну, вот риск этого френд-бомбинга, того, что, значит, сначала тебя как-то осыпят лестью, будут перед тобой ползать, буквально унижаясь, там, говорить какая-то гениальная, а потом тебя используют и будут тобой манипулировать. Ну, то есть этот риск есть всегда, я на него иду с открытыми глазами, и просто жизненный опыт мне подсказывает, что есть некоторые, как бы сказать, подводные камни. Вот есть какие-то маячки, которые указывают на неискренность человека в этих отношениях. Какие бы я... Например, сейчас скажу, ну вот излишняя лесть, когда человек льстит тебе уже так неумеренно, когда ты думаешь, не, ну я, конечно, гений, но вот здесь-то я точно не гений. Нет-нет, ты и там гений. То есть ничего плохого ты сделать не можешь, по мнению этого человека. Потом момент какого-то вот неприятного такого вот оттенка унижения появляется, когда человек перед тобой ползает так, как ты думаешь, мама дорогая, а чего же он так ползает-то? Все нормально. Ну нет, наверное, это мое обаяние, так сработало, все такое. Вот на эти моменты надо обращать внимание и их отслеживать. Потому что если человек вот так вот ползает, и, значит, он преследует какие-то свои цели, вероятно, и потом что-то там вы ему окажетесь должны внезапно, и с вас эти долги будут там взиматься бесконечно. Наверное, стоит вот отслеживать эти вещи, но при этом я не призываю людей, вот я не хочу, чтобы это наш разговор вышел в то, что я призываю людей вообще там отказываться от новых любовей, от новых отношений. Ни в коем случае, нет. С людьми надо тусить, с людьми надо быть открытыми, их надо любить, несмотря ни на что, какие бы они ни были там сумасшедшие. Просто вот отслеживать маячки вот такие вот.
2: Ты знаешь, я готова поддержать твой совет в том смысле, что, наверное, аккуратность и доверяй, но проверяй, don't trust and verify, как известно, сказал президент Рональд Рейган тоже 45 лет назад. Наверное, это имеет смысл себе напоминать всякий раз, когда там, слышишь о том, кто насколько и потрясающе прекрасен. Проблема, я думаю, вот в чем. Проблема в том, что вот этот лавбомбинг и френдбомбинг, если брать на круг, а, во-первых, это делают люди катастрофически неуверенные в себе, с выжженной внутри душевной, ментальной пустыней, я так думаю, где просто не осталось понимания, что дружат не потому, что что-то нужно, а потому что дружат. И любят не потому, что потрясающий секс или там что-то еще грандиозное и так далее, а просто потому, что любят. Они этого вообще не понимают. Они живут в иной системе ценностей, которая заключается в том, что он или она дает, бомбардирует и так далее, а ты в ответ, соответственно, отвечаешь. То есть отношения переходят из романтических, нежных, порывистых, неподконтрольных разуму в, собственно, бухучет.
3: Вымогательство такое, да, эмоциональное?
2: В определенной степени.

0: Даже вот у самой какой-нибудь там блондинистой дурочки, я, кстати, стала блондинкой, так вот у самой блондинистой дурочки есть какие-то свои интересные алгоритмы, которым, может быть, стоит поучиться. То есть, в общем, весь этот разговор, он был о том, что в отношениях надо быть осторожными, но ни в коем случае не бояться самих отношений. Все равно дружить, все равно любить, все равно оставаться открытыми. Не закрываться от мира, как это сейчас модно, да, потому что, ну, зумеры, там, хипстеры, ну, любят они на самом деле вот так вот огородить себя, выстроить свои границы, как они это называют, и держать эти границы на замке. Не надо держать границы на замке, мне кажется. Просто быть осведомленным о рисках и продолжать все равно эту интересную штуку, которая называется человеческой жизнью, отношениями с другими людьми, потому что это чертовски интересно. Новый человек всегда интересен.
1: Да, как сказал Евгений Александрович Евтушенко, мой обожаемый и поэт, и человек, я была с ним знакома, он, конечно, был абсолютно феерическим персонажем. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как история планет. У каждой все особое свое, и нет планет, похожих на нее. Но тут нужно понимать, что когда вы осознали, что вами манипулируют, что вас поимели, что вас заюзали и так далее, и вы вот такая или такой, не ждущая трамвая ни в какой степени, сидите и горестно думаете, да как же так, я такая хорошая или я такой хороший, вот как она посмела или как он посмел, нужно понимать, что эта ситуация говорит все о том человеке, который вас пытался поиметь. Он ментальный инвалид, он ментальный урод. И, в общем, лучшее, что можно сделать, это просто уйти, тихо закрыть дверь, забыть, так сказать, туда дорогу.
0: А я призываю не ставить крест на самом деле. Все-таки вот и френд-бомбинг, и лав-бомбинг – такой двусторонний процесс на самом деле. Манипулятор манипулирует, но он же тоже эмоционально в процесс включается. И, возможно, он начнет отношения с вами с манипуляции, а потом действительно подпадет под ваши чары и под ваше обаяние. И что тогда? И он тогда станет зависимым. Почему ты качаешь головой, Лен? Бывают и такие случаи. Я тебе говорю, как жертва вот этих вот бомбардировок, да, выжившие во всех них, счастливо выжившие. Я тебе скажу, что да, бывают и такие случаи. И все это может перерасти в искреннее чувство. Почему нет?
1: Я не думаю. Я вообще считаю, что иметь отношения с ментальными инвалидами или инвалидками себе дороже, и лучше, чтобы отношения всегда были на здоровой, а не на токсичной стороне. Чтобы вы не «да как он мог?» Да как она могла? Вот чтобы этого не было, чтобы можно было в любой момент послать подругу или друга, разораться, раскричаться, а потом через 3 часа позвонить и сказать, слушай, ну, я там взорвалась, я была не права. И вы поймете на том конце провода, что вас принимают и такое тоже. И проблема в этой манипуляции, о которой мы сейчас с тобой говорим, что тебя не принимают такой, какая ты есть. Принимают некий образ, некий имидж, розетку, куда включается, соответственно, вилка, и ты человека подпитываешь.
0: Проблема, по-моему, абсолютно не в том, а в том, что манипулятор, пускаясь на эти манипуляции, унижается и опускается до такой степени, что на него неловко смотреть. Думаешь, мам, дорогая, да как же человек может вообще вот так вот ползать-то? Ну, самое честное слово. Ну, может быть, как-то поприличной совести. То есть вот этот вот момент человеческой подлости имеет место быть, но, тем не менее, почему надо обязательно рвать отношения? Люди разные, люди интересные. Даже с человеком там по-своему сложным, подлым, нехорошим, все равно можно выстраивать какие-то деловые, товарищеские, коллегиальные отношения. А что ж такое? Нет, я боюсь одиночества. Мне кажется, надо выстраивать отношения все равно.
1: А я обожаю одиночество, но это, так сказать, наши личные пристрастия, наши личные предпочтения. А помимо того, что есть личные предпочтения, есть еще и политические предпочтения, геополитические предпочтения. Мы живем в очень тяжелую эпоху. Мы живем в эпоху, когда против нас 35 стран. Мы живем в эпоху, когда нас хотят сжечь в прямом смысле этого слова. Мы живем в эпоху, когда нас хотят изничтожить. И мои ощущения не совпадают, к сожалению, с ощущениями большинства моих талантливейших, умнейших и прозорливейших коллег. Коллеги настаивают, что мы уже победили, что мы уже всех порвали. Я считаю, что до победы очень далеко, и я считаю, что настоящее противостояние, горячая война, да, друзья, горячая война нам всем только предстоит. Вика, а ты что думаешь?
0: Мне кажется, Лена, что у тебя слишком позитивный взгляд на вещи. Я-то вижу, что горячая война идет, я считаю, с 2014 года она идет. Потому что, конечно, Донбасс, Луганск, конечно, это все наши люди, наши земли. И то, что их там убивали, для меня никогда не было. Знаешь, вот это где-то там происходит, там кто-то гибнет. Нет, это наши русские люди, это часть часть нашей исторической России. И когда их там убивали, для меня это было, ну, так же ужасно, как вот сейчас, если когда происходит там налет дронов, кто-то погибает.

0: То есть это противостояние началось в 2014 году, я считаю, наше, с Западом. Причем началось-то оно, о чем мы склонны забывать, с нашей большой военной победы. Она просто была бескровной, и как-то вот мы не обратили внимания. Но на самом деле возвращение Крыма в Россию было воспринято на Западе как ужасающий, позорный именно военный провал. Ни разведка ни о чем не предупредила, ни военные были не в курсе. Все, НАТО, весь этот великий Североатлантический альянс, увидела, как огромный полуостров, так сказать, сухопутный авианосец России вернулся в Россию, и они ничего не могли с этим поделать. И как их там бомбило-то по этому поводу, это было просто ужасно. И вот именно тогда и началось давление, ну, совершенно настоящее военное давление Европы, США на Россию. И ходили интересные разговоры. Вот, может быть, именно тогда, в 2014 году, нам стоило перейти вот уже к горячей фазе и тоже именно тогда вводить войска. Вот разговаривали ведь об этом. Но тогда, в чем ужас ситуации был, тогда нам противостояли и Европа, и США вместе. Ну, что можно было поделать тогда, вот если мы стали вводить войска на тогдашние территории бывшей Украинской ССР? Вероятно, это кончилось бы очень плохо. Но, тем не менее, видишь, вот по моему убеждению, Европа и США воевали против нас с 2014 года. Сейчас ситуация немножко получше. Нам заметно удалось их раздергать, и мы видим, что Вашингтон так, ну, уже как-то пытается выруливать на мирные переговоры. И я думаю, личностные особенности президента Трампа, они подталкивают мир к мирному завершению этого конфликта. Вот именно его личностные особенности. Если он уйдет, вероятно, это окно закроется. Тем не менее, совершенно согласна с тобой, что война идет, война будет идти долго, и вся эта история затянется. Знаешь, как были вот 30-летняя война, 100-летняя война. Я думаю, если с 2014 года отсчитать 30 лет, то вот как-то 30-летняя война может закончиться в середине 40-х. А так, да, нас ждет все то же самое, что идет и сейчас, просто по нарастающей.
1: Ты знаешь что? Я думаю, что Америка занимает тут выжидательную позицию, и, собственно, она всегда ее занимала, потому что она далеко, она где-то там, на другом берегу Атлантики и так далее. Проблемы не с Америкой. С Америкой мы всегда сможем договориться, просто потому что две сверхдержавы обязаны договариваться. У американцев есть головы на плечах, причем эти головы абсолютно не глупые. Они отдают себе отчет, даже самые сумасшедшие, упоротые, чудовищные русофобы отдают себе отчет в том, чем они рискуют. В Европе ситуация кардинально другая. В Европе не отдают себе отчет в том, что им предстоит, что их ждет, и самое главное, зачем они это делают. Ведь если ты посмотришь на всю историю противостояния с Европой, которая там можно, так сказать, там, аж к Александру Невскому, так сказать, вот в ту эпоху отправить, Европа всегда перла на нас просто потому, что наше существование и наше процветание ставят под вопрос европейский образ жизни и европейскую идеологию. Вот мне это не просто кажется, а я это знаю. И как только возникает малейший повод для того, чтобы нас смести, они этим поводом пользуются.
0: Мне кажется, ты переводишь стрелки. Ты не учитываешь американский фактор. Американским корпорациям при любой администрации, будь то демократы, будь то республиканцы, американским корпорациям крайне выгодна была бы война Европы и России. Крайне выгодно. Они наживались бы на ней, точно так же, как они наживались во время Второй мировой войны. Они поставляли бы оружие, они бы там подзуживали бы и ту, и другую сторону, обещали бы и той, и другой стороне, что вот-вот им придут на помощь, и затягивали бы этот конфликт, насколько только возможно. Опасность современного военного противостояния, она даже, мне кажется, во вторую очередь в возможности перерастания в ядерный конфликт. А в первую очередь опасность заключается в невероятной длине исторической этих конфликтов. Вот долгая, изматывающая война, война на истощение. Вот это вот то, что навязывается сейчас и Европе, и России при активнейшем, мне кажется, участии Соединенных Штатов, которым очень выгодно, если и Европа, и Россия завязнут в этом военном противостоянии. Европа будет разрушена как конкурент Соединенных Штатов, Россия потерпит убытки как ближайший тыл Китая, и тогда Китай останется один на один против США, и Вашингтон осуществит свою заветную, просто уже пестуемую долгую очень такую мечту напасть на Китай и обезоружить его, и принудить его к покорности. Возможно, разделить его там на 5 или там 6 частей, насколько возможно. То есть вот этот вот конфликт, почему канцлер Мерц, самый главный хищный ястреб всей европейской комарильи, почему именно он возглавляет эту комарилью? Да потому что он работал на американскую корпорацию BlackRock, а, как бы сказать, бывших сотрудников BlackRock не бывает. Вот этот американский фактор, я думаю, нам нужно учитывать, и я повторюсь, пока что только личностные особенности президента Трампа спасают нас от перерастания этого противостояния с Европой в более серьезную стадию.
1: Вик, я хочу разрушить твои аргументы. Могу?
0: Валяй.
1: Дело в том, что Америка уже напала на Иран. И мы видели, чем это закончилось на этой неделе. А в Иране все-таки живет не 1,5 миллиарда, а 80 с небольшим миллионов. И страна критически меньше, чем Китайская Народная Республика. Мы видели, каким фиаско чудовищным это завершилось. Второй момент. Америка нападала последовательно на Ирак и на Афганистан. И чем это все закончилось?
0: Ирак и Афганистан не существуют больше. Ну, то есть как? Там разруха, нищета.
1: Нет, я понимаю, что там разруха и нищета, но с точки зрения американского триумфаторского капитализма, что Америка получила в результате?
0: Убытки.
1: Так если Америка получила убытки, американцы, которые уже рождаются с калькулятором в мозге, это уже, так сказать, их ДНК, если у нас ДНК помощи бескорыстие, то там все время работает либо арифмометр, дедушка-калькулятор, либо сам калькулятор уже молодой, так сказать, зумер. Зачем им сейчас плентухаться с Китаем? Вот просто зачем? Объясни.
0: Затем, что другого хорошего мирного выхода у них нет. Если только они постараются нанести поражение, даже не нанести поражение, а разрушить все, что вокруг них есть, разрушить все процветающие экономики, вот на этих обломках они могут как-то устоять сами. Если они не разрушат экономику Китая, экономику Европы, экономику России, но их самих ждет очень серьезный кризис, потому что 40 триллионов долга, практически уже 40 триллионов, да, вот можно посмотреть, есть счетчик специальный. Но это не пес чихнул, и с этим им придется что-то делать. Они на грани действительно страшной там Великой депрессии. Им нужно как-то уничтожить другие страны в экономическом плане. Если они их не уничтожат, они будут уничтожены сами. У них очень плохой выбор, на самом деле. И если Европа и Россия будут заняты друг другом, и у Китая не останется ни рынка сбыта в виде Европы, ни надежного тыла с энергоресурсами, как Россия, то Китай останется одиноким. Он будет окружен по периметру, ну, своими врагами, вассалами США. И там, возможно, будет большая война, возможно, будет просто экономическое давление там с элементами военной угрозы. Но, тем не менее, американцы будут дожимать Китай, потому что иначе они проиграют Китаю, иначе они останутся там третьесортной державой и, возможно, начнут распадаться на части. Хорошего выхода для них нет.
1: Я так не думаю. Знаешь, почему? Потому что ты сейчас описываешь ситуацию, которая была в 90-е. Действительно был синдром одинокого гиганта. И действительно было желание всех урыть и уничтожить. Потому что они решили почему-то, ну, по недомыслию, американцы же, в общем, тупые. А, значит, как говорил наш прекрасный сатирик Михаил Николаевич Задорнов, они решили, что им все можно. Но в результате их, в общем, обломали, по большому счету. И Китай их обломал, и мы их обломали. Европа единственная, я прошу прощения за вульгаризм, единственная идиотка в этой ситуации, она американцам поверила, начала внедрять у себя глобализм. Но именно поэтому я как раз считаю, что Европа на нас попрет. А вот Америка точно нет.
0: Америке не обязательно на нас переть. А Америке вполне достаточно поддерживать Европу оружием, снабжать ее там техникой, говорить из океана, да-да, молодцы, давайте мы морально вас поддержим. Они людьми и не хотят поддерживать. Они недаром контингенты начали выводить из Европы. Они, конечно, хотят, чтобы ни одного американского солдата в процессе не пострадало. Но то, что они попытаются снять все экономические сливки с конфликта России и Европы, это абсолютно 100%. Американцы пытаются снять экономические сливки со всего. Они считают, ты права, они умеют считать.
1: Они умеют читать, но они умеют читать не только в краткосрочной, среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе. Если они останутся одни, с кем они будут торговать?
0: Они останутся в положении гегемона, перед которым будут открыты все вот эти вот рынки. Вот там европейский рынок, российский, китайский рынок. Они же так хотят, чтобы все это открылось. Заходи, пожалуйста, уничтожай местную промышленность, уничтожай местное производство, навязывай свое. Весь мир превратится в колонию США. Это очень рискованный план. Я думаю, на 90% он не сработает, но это единственный план, который сейчас они могут построить.
1: А я так не думаю. Я думаю, что как раз американцы заинтересованы в том, чтобы Европа в общем жила. Телепалась бы, но жила. Поэтому этот спор, конечно, у нас с Викой будет продолжен, потому что у каждой из нас есть абсолютно неубиваемые аргументы. Перерыв на новости, и через несколько минут мы вернемся в эфир.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Секс, культ, просвет.
1: Еще раз добрый вечер. Секс, культ, просвет. Писательница и политолог Вика Никифорова и журналист Лена Караева вновь в эфире. И вновь тема, которая нас опять... Ну, слушайте, мы все время конфликтуем, что делать? Тема, в которой мы не можем найти консенсуса. Итак, русское цирковое искусство потрясающе. Почему мы ее выбрали, эту тему? А потому что каникулы, потому что с детьми нужно ходить, в том числе ходить в цирк. И в том числе, я думаю, Вику водили в цирк, и меня водили в цирк. И вот что я вынесла из цирка, так это, конечно, Юрий Никулин. И вот эта история его с Шудиным, когда они там бревно таскали, это было необыкновенно.
2: Я видела тоже эту репризу, я маленькая была.
1: И, конечно, солнечный клоун Олег Попов с этим потрясающим носом и в этой кепке с узором из шашечек. Вот это потрясающий драматический цирк. За этим, собственно, стоят литературные архетипы, человеческий архетип, психологический архетип, вообще вся история, вся жизнь. Но как только речь идет о том, чтобы, так сказать, там, составить акробатическую пирамиду, меня это, если честно, отвращает. Потому что для этого есть спорт высоких достижений. Вика, которая обожает цирк и ходит, как я понимаю, на все премьеры и в московский цирк, и в большой нас цирк на проспекте Вернадского, готова, я думаю, мне перечить.
2: Готова, потому что, да, я люблю цирк. И уже вот в своем почтенном возрасте хожу действительно на все премьеры. Совершенно это не связано с тем, что каких-то там детей водить. Наоборот, когда мои дети были маленькие, я сталкивалась с тем, что до какого-то определенного возраста они ничего не понимают, и им не интересно. И я посоветовала слушателям лет так до 7 не мучить детей и не таскать их. Программы сейчас большие, они идут около 3 часов. Дети устают, плачут. Реально, ребят, вот до 7 лет это неинтересно. Но потом, когда человек начинает уже приходить в сознание, маленький человек, когда он же вот начинает как-то так вырастать духовно, уже годам к 10, к 11, к 12 дети начинают понимать, какое это волшебное чудо. И вот кто полюбил цирк вот именно в таком же возрасте, лет так в 12, он никогда оттуда не уйдет. Какие бы ни были, бывают более успешные программы, бывают менее удачные. Но вот эта вот магия, вот эта вот круга, вот эта арена волшебная, освещенная, вокруг которой сидят сотни тысяч людей, дышат, ждут чуда, которое вот сейчас вот состоится. Вот эта магия, она абсолютно вечно. Я думаю, она вообще отсылает к каким-то, знаешь, вообще к каким-то ритуалам, которым, может быть, 1000 лет. Каким-то там элевсинским мистериям или чему-нибудь такому, о чем мы имеем какое-то очень смутное фантастическое представление. Но я думаю, что какие-то основные корни этой магии, они растут вот оттуда. Вот им буквально 1000 лет. Поэтому, да, я очень это люблю. Сейчас в цирке на проспекте Вернадского проходит большой фестиваль «Идол». Это фестиваль международного цирка. А сейчас новая великолепная программа. Я еще в марте ее посмотрела в старом цирке, в цирке Никулина на Цветном бульваре. И когда я пришла смотреть в марте эту программу, меня клоуны позвали на арену. Это было впервые в моей жизни. Я раньше думала, что это вот подсадные люди, да? Нет, они просто вытащили меня на арену, и мы смешную репризу вместе с клоуном разыгрывали. Надо было в микрофон там что-то говорить. И это ощущение, когда тебя клоун просит что-то сказать в микрофон, и ты говоришь раз-раз, раз-два-три. И огромный зал взрывается смехом. Вот не зал, да, вот весь этот цирк взрывается смехом, да, и хлопает. Это потрясающее, незабываемое ощущение на всю жизнь.
1: Ну, вообще, на самом деле, цирк – это самая древняя театральная постановка, потому что, собственно, театр пошел от цирка, и все эти условности – это цирковая история, и сама, собственно, сама форма амфитеатра – это цирковая история, да? Все эти знаменитые арены Диверона и Колизей и так далее – это же все оттуда. Вот эта круглая сцена и уходящая вверх по расширению ряды. Поэтому, как античное искусство, наверное, цирк прекрасен. Но я не люблю акробатический момент. Мне он претит по миллиону причин.
2: Почему? Расскажи. Вот у некоторых, знаешь, боязнь клоунов. Вот это прям такая официальная штука.
1: Я обожаю клоунов.
2: А
1: я
2: что
1: считаю,
2: у тебя
1: что
2: с акробатами? Потрясающе.
1: Ну, я просто считаю, что если вы хотите заниматься спортом, то я за чистоту жанра. Если вы хотите заниматься спортом, занимайтесь им. Занимайтесь. Но не в цирке. А в цирке это что? Это, например, ну, как сказать, это вот Никулин, который ходит в этих немыслимых галошах с огромными носами, вот эти вытянутые такие, да, в какой-то кепочке, с каким-то такой несчастный клоун. Его, соответственно, напарник Михаил Шуйдин. А еще же был, ну, это было совсем-совсем давно, клоун-карандаш. И у него была потрясающая собака породы скотч-терьер, Клякса. Она была реальной Клякса, она была очень черной, и она была абсолютно дрессированной. Кстати, вы знаете что? Ведь наша дрессура, она совершенно другая, чем на Западе. На Западе, а точнее в Европе, дрессировщики дают команду зверям, животным на немецком. Считается, что немецкий язык – это самый такой командный язык, так сказать, резкий и в фонетическом смысле, и животные вздрагивают и боятся. А у нас же не боязнь, у нас сотрудничество с хищниками, у нас сотрудничество с собаками, у нас сотрудничество с пуделями. Перечитайте рассказ Куприна «Белый пудель», вы будете рыдать, как я рыдала недавно. У нас сотрудничество с кошками, ведь мы научились дрессировать кошек. И прекраснейший Куклачев поначалу был клоуном с кошками. И я это обожаю. Вот это я люблю.
2: Ну, тебе надо пойти тогда в цирк Никулин на Цветном бульваре. Там есть номер с кошками великолепный. А еще лучше, там есть номер вот в этой нынешней программе, весь этот цирк. А еще там есть номер с пуделями. Белоснежные пудели всех размеров и крошечный черный пуделек. Лен, ты себе не можешь представить, какие они смешные, позитивные и энергичные. Просто вот они источают довольство жизнью, оптимизм, и видно, как им нравится работать на арене. Они выскакивают с нечеловеческой скоростью на арену, да, они делают все эти трюки, они ждут аплодисментов, когда они получают аплодисменты, они радуются, потому что у собак мимика же прекрасная, да, они, ну, у них и мимика, все тело их задействовано в мимике. И мы видим по их реакциям, как им клево. Русская дрессура – это абсолютно уникальная вещь. И вот этих пуделей я тебе рекламирую и рекомендую просто от всей души. Вот реально, ты будешь хохотать и будешь счастлив. Но смотри, сейчас же ведь это считается не политкорректным, работа с животными вообще. Сейчас вот западные цирки, я вижу, один за другим отменяют работу с животными. Идут какие-то, ну, довольно бредовые фейки о том, что там якобы животных как-то угнетают и мучают. Но, честное слово, ребят, вот если вы придете в хороший цирк, там, да, к Никулину или там на проспект Вернадского, вы увидите, что животные, выходя на арену, ну, буквально источают счастье, что им хорошо, им весело, они привыкли. Это их работа, это их активность, потому что им же нужна активность, да, тем более таким подвижным собакам, да. Они реально получают это удовольствие. Я уж не говорю о том, что цирковые животные живут там в 3 или в 4 раза дольше, чем в дикой природе, там это, с этим все понятно. Но мне кажется, они живут очень хорошо. Все нейроны, которые у них есть в их маленьких головках, мне кажется, развиваются на полную, они становятся очень умными, очень артистичными и творческими, и еще ближе к нам. По-моему, это праздник любви к животным, на самом деле.
1: Слушай, Вик, я тут готова с тобой согласиться, как гордая хозяйка карликового пуделя. Вот про пудели я тут ничего не могу сказать, кроме того, что они действительно ловят кайф просто вот без запрещенных веществ и прочего опаивания и окуривания. Они действительно ловят кайф, когда выполняют команды. Я не думала, что пудель, вот пуделек мой еще щеном был, он с наслаждением выполнял все эти команды. Ему это так нравилось. Он просто был готов вывернуть свою маленькую шкурку кудрявую наизнанку, чтобы это все выполнить и побыстрее усвоить. Вы не представляете, насколько это даже не дрессура, это сотрудничество. Кстати, тут важно заметить, я помню эту историю. У нас была великая дрессировщица, которую звали Ирина Бугримова. Хороша собой была, ну просто... смерть мужчинам. Потрясающая фигура. Она выходила в необыкновенных бриллиантовых украшениях. Она клала свою абсолютно ухоженную вороного крыла волосы цвета голову в пасть этим животным. И однажды одно из этих диких животных, этот хищник, прокусил ей ногу. Так вот, в момент, когда он это все прокусывал и делал, она виду не подала. Ее потом откачивали, но ни в коем случае нельзя показать, что ты слабее, потому что дрессировщик, как известно, или дрессировщица, это вожак стаи. Мы, русские, на арене не как, скажем так, не как монстры, не как те, кто хочет себе подчинить. Мы просто вожаки стаи, мы решаем, что лучше для животных.
2: В общем, друзья, я вас призываю не слушать все эти бредни о том, что там дрессура животных, это все плохо. Лена очень правильно, по-моему, определила. Это сотрудничество и сотворчество. Хозяевам собак вообще рекомендовано как бы с ними работать, да, и заниматься этой самой дрессурой, потому что если ты не будешь собаку дрессировать, ей будет плохо, она увянет, она зачахнет, ей будет совсем нехорошо. Если надо реально заниматься. По поводу тигров в стае, в старом цирке есть и тигры. Они прекрасные. Они, как в старые времена, ну, это просто магическое зрелище. Они там прыгают через вот эти горящие обручи. Причем сначала через один обруч, потом через два сразу. И вот эта вот растянувшаяся в полете мощная, огромная туша полосатая, которая летит сквозь огонь, и свет притушен в это время, ну, просто магическое впечатление создает. Я не знаю, это просто волшебство. С наслаждением смотрела эту программу в цирке Никулина. Еще раз пойду, конечно. Там еще прекрасные акробаты и эквилибристы. эквилибристы, вот, которых ты не любишь. Понимаешь, почему ты их не любишь? Может быть, дело в том, что иногда номера их составляются как-то, ну, без излишней фантазии, недостаточно неумело. Цирковая режиссура — очень тонкое искусство, чрезвычайно тонкое. И вот когда удается срежиссировать этот номер, возникает совершенно отдельное произведение искусства, ни на что не похожее. Вот акробаты и эквилибристы совершенно божественны в цирке Никулина, потому что очень здорово подобрана музыка, очень здорово подобраны костюмы, пластика, и все это сливается вместе в совершенно единый, цельный, полный художественного впечатления именно номер. Это уже не просто спорт, понимаешь, это не просто какие-то прыжки, а это какая-то симфония парения в воздухе, вот я так скажу, вот реально симфония парения в воздухе, оформленная соответствующими визуальными средствами. Какое-то вот такое странное трехмерное искусство. Это и на живопись похоже, какую-то движущуюся, да, и на какую-то ожившую музыку. Это очень-очень здорово. И я надеюсь, что мои восторженные, глупенькие, простодушные призывы все-таки сработают, Лена, и ты сходишь в цирк. А если ты не сходишь, друзья, а вы сходите, пожалуйста, за Лену, посмотрите. Это так прекрасно. И это абсолютно уникально. Прекрасный азиатский цирк с великими традициями. Акробатика, жонглирование, там вот эти драконы, канатоходцы. Действительно, в Азии это здорово очень развито. Я и в Китае видела, и в Вьетнаме прям. Они молодцы. Сейчас на фестиваль «Идол» из Северной Кореи приехали ребята. Они на Канате выступают, они чудеса творят. Но вот такого вот цельного циркового искусства, где все вместе, где тебе и тигры, и пудели, и акробаты, и канатоходцы, и клоуны замечательные. Вот все это вместе, это, мне кажется, только в России сейчас можно увидеть. А всякие эти жалкие цирки «Дю Солей», ну это просто, ну честно, ну жалкая подделка, ну вообще не имеющая ничего общего с оригиналом, бог с ними совсем.
1: А вот здесь не буду спорить, потому что я, прожив, собственно, так сказать, в Европе, я ходила с ребенком в цирк, в том числе на фестиваль цирков Монте-Карло, знаменитейшим, значит, мы там были. И, конечно, мы ходили на представление цирка «Дю Солей», цирка «Солнца». В общем, это все было, к сожалению или к счастью, плоско, сухо, сплошные спортивные достижения. Там не было души. А русский цирк, он действительно душевен. Он наполнен нашим теплом, нашим желанием сделать хорошо и красиво, причем бескорыстно, потратив чудовищное количество сил. Ведь все усилия не видны. Ты выходишь, и ты показываешь животных, что ты с ними делаешь, ты выходишь и показываешь, что ты делаешь на канате и так далее. Ну и потом ни в одной, мне кажется, западной культуре нет такого внимания к деталям и к драматургии, собственно, потому что в нашем цирке всегда рассказывают историю. Во всех остальных цирках показывают, на что они способны. То есть там я важнее, чем суть, а у нас, наоборот, суть важнее, чем я. Поэтому Вика так все отрекламировала, что, конечно, я пойду на Цветной бульвар посмотреть представление. Ну а что касается цирка Вернадского, так я просто живу на его задах, и меня иногда приветствуют таким трубным звуком цирковые слоны, когда я прохожу мимо, и я даже вижу их уши, вижу, так сказать, иногда там хобот и так далее, видимо, их выводят погулять. Так вот, про прогулки. Не будем забывать, что начинается разгар дачного сезона. Я, как человек, выросший на дачах, просто, ну, в семье было две дачи, у одних бабушек где-то, у других бабушек где-то. Я считаю, что лучше дачного отдыха просто ничего не бывает. Никакая лазурка, какой-то Таиланд, вот это, так сказать, прости господи. Вот ничего лучше дачных разговоров, прогулок, чаю у самовара, разговоров о смысле жизни, подсчет звезд, поездок куда-то там на велосипедах, купание в дачных прудиках или просто в речках. Вот ничего этого нет. Я не знаю, как, так сказать, вы, друзья, а я считаю, что если дача есть, это счастье, а если дачи нет, то ее нужно снять. Хотя бы полдома или комнатку.
2: Не знаю, кстати, ты не смотрела цены на летний сезон нынешний? Вот сколько стоит снять полдачи. Там сейчас полдачи не сдают. Сейчас надо целиком снимать дом. Мне кажется, это очень дорого. Мне кажется, там на выходные, знаешь, цена там до 100 тысяч рублей на доходит, ты знаешь?
1: Я посмотрела, я решила, что я буду копить деньги, чтобы снять дачу на 3 месяца на следующий год, и чтобы туда приезжать по субботам и воскресеньям, как я это делала. Когда была юная, это у меня будет такое, так сказать, такое мое молодильное молоко.
2: Господи, да в чем смысл-то? Вот два часа куда-то ехать на электричке, или еще хуже, ехать в пробках на машине, которая вот стоит, фыркает, еще все тебя по обочине обгоняют, боже мой, ты сидишь и злишься, а потом ты уже к полуночи приезжаешь, значит, выгружаешься в темноте, значит, эти сумки тащишь, потому что надо же еды привезти обязательно, да, вот эти запасы привез, и ты садишься на веранду, думаешь, сейчас вот ты вздохнешь, да, и что начинается? Бомбардировка, френд-бомбинг комаров. Комары на даче — это какие-то бомбардировщики. Это не такие маленькие истребители, которые в городе так пиу-пиу, он пролетел, значит, и улетел. Это эскадрилья идет бомбардировщик. Они жрут тебя заживо. И ты сидишь в полночь на веранде, смотришь в эту ночь непроглядную, где ничего не освещено, где нет нормального городского освещения. Тебя жрут комары, и ты думаешь, боже, зачем я сюда приехал?
3: Слушай, ну я не знаю. Во-первых, ответ на комаров — наш старый одеколон «Гвоздика», которым пахла вообще вся дачная общественность, потому что никаких других отталкивателей, репеллентов, как сейчас принято говорить, абсолютно не френдли, не дружеских нам комаров, а настоящих манипуляторов, они, так сказать, из нас же кровь сосут, не было. Но я думаю, что это решаемая проблема, просто побрызгались, значит, и, так сказать, сидите себе на веранде. Во-вторых, что такое дача? Дача — это целый мир. Это время останавливается, и возникают совершенно иные отношения с часами, с минутами, с днями, а также совершенно иные отношения, которые касаются соседей по даче. Вика, дачные романы.
2: Там какие-то деды все время были в тренировочных штанах. Прошу прощения, что перебиваю. Вспомнила просто дедов соседей.
3: Я, честно говоря, дедов в тренировочных штанах не припомню. Я помню собственных дедушек, которые ходили в шортах. И они были вполне загорелыми и довольно мускулистыми. То есть у меня в этом смысле никаких, так сказать, гардеробных вот таких отрицаний нет. Но у меня есть самые потрясающие воспоминания. Во-первых, прекрасные дачные романы. А чем прекрасны? Тем, что они заканчиваются 31 августа, потому что в Москве крутить дачный роман невозможно. Эти люди просто перестают существовать, они перестают быть привлекательными. А вне дачи это все бессмысленно. Во-вторых, дачная еда — это же целая песня. И в-третьих, дачные дни рождения. Это же совсем другое. Это не то, что ты в квартире или в ресторане. Это же все альфреско и другая еда. И еда с участочка.
2: Для того, чтобы еда была с участочка, надо с апреля, а то и с марта месяца, не покладая рук и не разгибая спины, тяжело трудиться. Причем мало того, что трудиться на свежем воздухе, это еще бы там куда ни шло, да, вот копаться в этой грязи по колено, рассаду высаживать, с сорняками бороться. Опять-таки тебя в это время жрут комары, мошки, слепни, осы, пчелы и вот эти вот все прочие, значит, чудесные разновидности насекомых. Но мало этого, ты еще должен это все на дачу привезти. Вот для меня самое всегда скучное и тяжелое это была именно дорога на дачу. Что вот зачем ты это тратишь 2, а то и 3 часа жизни в одну сторону, чтобы туда, значит, попасть. А потом еще 2 или 3, а по пробкам, может быть, и 4 часа, чтобы оттуда выехать. И вот, собственно говоря, зачем? У меня тоже детство проходило, конечно, на даче, но, боже мой, когда вместо дачи меня в детстве везли в Крым, в Алупку, в Ялту, в Мисхор, ну, это был какой-то рай. Для меня с тех пор вот Крым – это рай, потому что лет с 5 я четко поняла, вот ад будет, это когда повезут на дачу. Ну, будет очень скучно, потому что, ну, в 5 лет, 6 лет, честно говоря, ну, какие там романы? Ну, никаких романов, скучно очень. А вот когда тебя повезут в Крым, и там будет море, и там будут эти камушки, и там будет Алупкинский дворец божественный, и фуникулёр, и все вот это вот. Но это будет волшебство, это будет нормальное лето. А так вот с тех пор у меня как-то вот с детских лет и осталось, что дача – это, к сожалению, огромная, тяжелейшая махина скуки, который вот наваливается на тебя. Вот ты приехал, она на тебя, бах, навалилась. Вроде бы прорва времени, а занять его нечем. И единственное, что остается, единственное спасение, это начинать названивать и написывать друзьям и говорить, друзья, там, организуем какой-нибудь день рождения или что-нибудь. Можно придумать даже себе день рождения, что угодно придумать, лишь бы друзья приехали. Но если даже кто-то согласится, а ведь на самом деле далеко не многие соглашаются. Ну, никто не хочет тратить несколько часов по пробкам, чтобы ехать. Тем не менее, даже если кто-то согласится, значит, огромные возникают логистические проблемы. Ты должен этих друзей чем-то накормить и напоить, да? Сельские магазинчики, вот эти вот сельпо там в этих дачных товариществах, ну, это обычно ни о чем. Надо ехать в какой-то близлежащий город, супермаркет. Значит, опять ты заводишь машину, опять ты едешь, затариваешься этой едой. Что ты обязательно забываешь, возвращаешься, опять... Потом это все готовишь. Потом приезжают друзья, и их надо как-то развлекать. Что? Делать домашний театр? Непонятно. Короче, играть в Кинга заканчивается все тем, что садятся играть в преферанс, да? И эти твои романы, я тебе клянусь, они возникают от скуки, потому что вот люди вот посидели, да, поели шашлыков. Обязательно отдачишь эти жирные шашлыки, господи. Наелись шашлыков. Что делать? Ну, давайте что ли роман заведем от скуки. Уже, кажется, животы полные, есть больше невозможно. Заводится какой-то роман, значит, с соседом в тренировочных штанах. Ну, Лен, ну, по сравнению с блеском городской жизни, ну, я тебя умоляю.
3: Мой первый роман, когда мне было 6, а ему 7, как раз случился на даче. Его звали Митенька. И, так сказать, он у нас проходил в семье под кличкой «Мальчик Крауза», потому что семья, у которой была дача соседняя, носила фамилию Крауза.
2: Ну, немецкие шпионы, что ли, были?
3: Ну, видимо, они, так сказать, были действительно из вот этих русских немцев. Я уже как бы точно абсолютно не помню. А владела дачей его бабушка, значит, бывший ответственный работник, так сказать, она ее получила, она ее отделала и так далее. И этот Митенька был абсолютно прелестный. Я над ним издевалась как могла, и он кричал моим родителям, когда я его, так сказать, посыпала песком из песочницы. Он кричал: «Леночкин папа! Леночкина мама! А Леночка меня обижает!» Я помню это до сих пор, и я помню, каким он был светленьким, голубоглазым, с таким крутым лбом. Прелестная абсолютно Митенька. Дальше. Значит, мой первый поцелуй, извините, случился на даче. Я даже помню, как его звали. Его звали Юра Исаев. Он был в 10 классе, а я перешла в 4. И у нас был первый легкий потрясающий роман, потому что, опять-таки, дача напротив принадлежала его дедушке. И Юра, так сказать, приехал провести там месяц или полтора и провела чудесные 6 недель, которые закончились вот этим нежным первым поцелуем. Поэтому, Вика, я твоя аргументы не принимаю, извини, потому что для меня дача — это безумство чувств.
2: Митя, Юра, если вы слушаете нашу передачу «Секс, культ, просвет», осознайте, вот где та Леночка, которая посыпала вас песком. Осознайте, как Леночка крута. Леночка сидит на радио «Спутник», ведет передачу «Секс, культ, просвет». Митя и Юра, маякнем мы вам. Давайте маякните Лене. Возможно, у вас что-то вообще как-то наладится, да? Потому что Лена приехала из Франции, надо налаживать ее личную жизнь. И ты видишь, как я стараюсь ради тебя.
3: Абсолютно. Значит, Митечка и Юрочка, моя личная жизнь потрясающая. Но если вы в нее войдете, она станет еще лучше.
2: Замечательно. Мы превращаем программу «Секс, культ, просвет» в поиск, так сказать, романтических увлечений для Лены, чтобы Лена не скучала. Потому что Лена 20 лет прожила во Франции, там иное отношение к женщинам, конечно, она была вниманием окружена. А тут вот в Россию возвращаешься, тут у нас с этим потяжелее. Но мы тут найдем Митечку, Юрочку, Ванечку, Петечку. Прямо по списку найдем Сенечку. И все они будут Лену ублажать. И вместе с ней поедут на дачу, вот которую Лена арендует на следующий год, там, на 3 месяца. И я тебя предупреждаю, тебе придется копить вот все вот эти вот 9 месяцев до следующего лета. Вот ты уже прямо сейчас начинай, ты копи. И тогда будешь приглашать к себе своих поклонников на дачу. А я буду сидеть в городе. Я буду просыпаться, не торопясь, в субботнем утром. И по пустой вот этой жаркой Москве, где никого не остается на выходных. Все вот на этих своих дачах. До свидания, друзья. Обжигайтесь об крапиву, и пусть вас едят комары. А я буду, не торопясь, нога за ногу, идти в ближайшее кафе, которое я люблю, и там меня все знают. И я там буду брать себе смузи. И не торопясь, в 11 утра в субботу сидеть, смотреть на деревья, слушать птичек. И у нас тут комары не выживают. У нас тут вот асфальт, он такой раскаленный. Солнце, им тут плохо, комарам. Они просто, ну, не могут тут выжить. Я буду сидеть и просто наслаждаться этой атмосферой летней Москвы, уникальной, которая не бывает нигде и никогда. Москва прекрасна в любой сезон, но летом это что-то особенное. Вот именно эта летняя Москва в выходные дни, когда все уехали на свои дачи, шмудачи, там куда-то, там в Египте. Практически пустой город, деревья шелестят, птицы поют, у нас соловей живет на улице, вот он начинает петь поближе к полуночи. И все, и не надо никакой дачи.
3: Вика, ты знаешь, у меня родилась стратегическая инициатива следующая. Значит, я сниму дачу, значит, я найду всех этих своих бывших, и я приглашу тебя, чтобы ты своим присутствием украсила этот потрясающий дачный ужин, где мы будем дачиться, смеяться, восхищаться.
1: восхищаться, любить друг друга, говорить комплименты. Я обещаю, что там не будет комаров, потому что я просто по спецзаказу сделаю какой-нибудь большой вот этот, так сказать, отталкиватель, и будет его, так сказать, распылять особое специальное, значит, спрей.
2: С меня ящик шампанского.
1: Да не нужно никакого шампанского. Со смузи приедешь, и все будет прекрасно со свежеприготовленным. Ребята, слушатели, коллеги, друзья, братья и сестры, давайте дачиться, если хочется. Давайте не дачиться, если не хочется. Давайте жить потрясающую летнюю жизнь, которая, собственно, служит нам и очень долго источником самых лучших эмоций, прекрасных воспоминаний, любви и счастья. До следующей субботы.

0: Перспективы вступления Украины и Молдавии в ЕС. Контекст. Представители европейских правительств в Люксембурге обсуждают сроки и формат членства двух постсоветских государств в Евросоюзе. Пока для Киева и Кишинева выводы неутешительные. Препятствий на порядок больше, чем благоприятных факторов. В конфликтующей с Киевом Варшаве прямо заявляют, что путь растянется на долгие годы. Против ускоренной процедуры выступают Париж, Берлин, Рим и многие другие. А в этом вопросе нужен консенсус. И дополнительные десятки, если не сотни миллиардов евро на интеграцию новых членов. Но главное, Украина и Молдавия де-факто не в состоянии выполнить все формально прописанные в протоколах требования Брюсселя. Это и реформа системы правосудия, и развитие конкурентной рыночной экономики, и борьба с отмыванием денег и коррупцией, и защита прав нацменьшинств. К каждому из этих пунктов у европейцев большие претензии. Есть и явное нежелание принимать в свои ряды страну, участвующую в затяжном вооруженном конфликте. Статус кандидатов в Евросоюз Украина и Молдавия получили еще летом 2022 года. Но дальше бесконечных обсуждений, дальнейших туманных перспектив, дело так и не продвинулось.
1: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эке Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. В Ереване 6 утра. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российский военный рассказал, как на передовые позиции поступают медикаменты. Военный фельдшер провел сложную процедуру бойцу прямо на позиции. Жители России смогут наблюдать небесное рандеву яркой Венеры и тонкого серпа Луны. Об этом и не только. Подробнее далее. Боеприпасы, продовольствие, медикаменты поступают на передовые позиции российских войск без перебоев. А все попытки ВСУ нарушить логистику пресекаются. Об этом рассказал РИА Новости офицер морской пехоты с позывным «Каток». По словам заместителя командира батальона 61-й гвардейской бригады морской пехоты, противник уделяет особое внимание атакам на маршруты подвоза. Однако российские подразделения адаптируются к меняющейся обстановке. По его словам, даже активное применение противником беспилотников самолетного типа большой дальности не позволяет нарушить работу подразделений материально-технического обеспечения. Военный фельдшер с позывным «Бабай» из группировки «Север» в беседе с РИА Новости рассказал, что прямо на позиции провел экстренную процедуру при пневмотораксе у тяжелораненого бойца после артобстрела. По словам фельдшера, одним из самых тяжелых случаев его практики стала помощь бойцу, получившему сложные осколочные ранения, которые вызвали повреждение легкого. Медику пришлось проводить экстренные мероприятия прямо на месте. Отмечается, что фельдшер 29-го артиллерийского полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за время выполнения специальных задач спас не один десяток жизней. До мобилизации он работал на скорой помощи, а сейчас оказывает первую помощь и вывозит раненых с линии боевого соприкосновения. Почти 1 миллион россиян посетили Армению в 2025 году. В результате Россия обеспечила примерно 40% всего туристического потока в республику. Это выяснило РИА Новости, изучив данные Министерства экономики Армении. Так, в прошлом году Армению посетили более 2 миллионов туристов со всего мира. Из них 921 тысяча прибыли из России, то есть это 41% от всего турпотока. Также значительное число туристов ехало в республику из Грузии, Ирана и Соединенных Штатов. Недавно отреставрированный зеркальный пруд в Вашингтоне придется снова ремонтировать из-за действий вандалов, сообщил президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер информировал, что испортившие зеркальный пруд вандалы были арестованы. Он добавил, что за подобное поведение им будет грозить тюремный срок. По словам Трампа, преступники прорезали 75-метровую борозду фасеты бассейна. Помимо этого, они залили в воду агрессивные химикаты. Жители России смогут наблюдать небесное рандеву яркой Венеры и тонкого серпа Луны. Свидание пройдет в созвездии Льва в ночь на 17 июля, рассказали РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева. Также в июле произойдет еще два астрономических события. 29 числа наступит полнолуние, которое традиционно называют «Луной оленя». Для наблюдателей в северном полушарии оно будет значительно своей низкой траектории. Например, в момент кульминации в Красноярске лунный диск поднимется над горизонтом на 13 градусов. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Ну что, друзья мои, как ваше настроение, как состояние? Ревнуете ли вы или нет? Вот тема нашего сегодняшнего эфира. Что такое ревность и до чего она доводит? А разобраться в этой теме мне помогут мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Семейный психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, привет.
3: Привет, дорогая.
2: А директор детективного агентства, подполковник полиции в отставке Константин Плотников. Константин, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Спасибо большое. Уже как-то все серьезно. Вот, все, обожаю, когда подполковники смеются. Можно выдохнуть. Ревность. Давайте так. Что такое ревность. Вот мне кажется, очень важно правильно сейчас обозначить, что это такое, а дальше уже разбираться, откуда она берется, почему, кто больше ревнует, мужчина и женщина, и до чего она может довести.
3: Ну, я думаю, наверное, психолог.
4: Ну, природа ревности, она, безусловно, возникает, опираясь на весь эволюционный такой процесс. Почему? Потому что мужчины более ревнивы, чем женщины. Именно почему? Потому что ему важно было во все времена, чтобы он знал, что те инвестиции, которые он делает в потомство, что оно действительно принадлежит ему. Именно поэтому мужчины более ревнивы с точки зрения сексуальных измен. Это для мужчины это очень важно.
2: Но вот ревность, это вот...
4: Это сложный коктейль. Да. Это сложное чувство, сложный коктейль. Там оно очень близкое к зависти, только здесь еще компонент, связанный с тем, что это партнер противоположного пола. Это гнев, это ярость, это злость, это страх, тревоги очень много. Запускается ревность по абсолютно разным причинам. То есть мы говорим о том, что ревнивый человек может быть ревнивым совершенно по-разному. И это будет сильно зависеть от того, какая из схем ревности у него активируется. В зависимости от того, как он мыслит.
2: То есть вот этот сосуд ревности, он все время разными чувствами наполнен, да?
4: Чувства одни и те же. А вот триггеры и механика возникновения, тот мыслительный процесс, который приводит к тому, что это чувство возникает, он может сильно отличаться.
2: Но вот есть ревность со знаком плюс. Вот это же выражение. Это если ревнует, значит любит. Хоть где-то плюс у ревности есть, или это всегда все-таки отрицательное чувство?
4: Но если мы говорим про отношения в контексте отношений, то все-таки легкий элемент ревности говорит о том, что партнер для меня эксклюзивен. Это первое. Второе, то, что он для меня важен, и я пытаюсь периметр наших отношений защищать. То есть если человек вообще не реагирует на потенциальные угрозы, ну, это, наверное, тоже не всегда хорошо. То есть, наверное, здесь важный момент понимать, что есть объективная ревность, которая может возникать, когда тому, что для тебя дорого и ценно, что-то угрожает. По
2: разным
4: причинам.
2: Смотри, сейчас вот Константин все время, пока ты говоришь, смотрит на тебя. То есть у меня может вот сейчас чуть-чуть кольнуть ревность, это будет нормально, да? Думаю, ну что это ты все время на одну женщину, Константин, смотришь?
3: Да, можно я вставлю мужское слово промеж женского, да? Она говорит, конечно же, правильно. Тут вопрос в чем? Ревность как таковой правильной, наверное, быть не может, да? Есть какое-то вот, наверное, первоначальное, но это не ревность, это вот, наверное, как сказали, это как раз притирка, да? Ну, например, мне не нравится, что ты приходишь в 23 домой. Будь любезна, приходи, пожалуйста, в 21:30, к примеру. Для меня это важно.
2: А это ревность?
3: Ты, ну, к примеру, делаешь вывод. Если ты не делаешь, я начинаю. Я же сказал, приходи в 21:30.
4: Но это не ревность.
3: Это ревность.
4: Это установка власти.
3: Ну, тут завязка идет еще и тотального контроля. Да. И вот ревность, это потом и контроль, Я потом расскажу ситуацию. Но был бы я женщина в той ситуации, я бы сам изменил.
2: Ревность дальше. Сначала вот происходит какой-то триггер, случается ревность, а дальше она уже может вырасти в тотальный контроль. Что там еще? Там подчинение, там еще что-то.
3: То вариация может быть масса.
2: То есть, если мы говорим о ревности со знаком плюс, это просто такое легкое обозначение, что если меня кольнуло, то есть это такое обозначение, что он для меня эксклюзивен. И вот в этом случае это плюс, если это не уводит тебя в тотальный контроль, в желание его спрятать от всех, там или еще что-то, тогда это it's okay, да?
4: Ну, то да, есть... и вот если вернуться к тому кейсу, который ты привела, что Константин смотрит на меня, вот в данном случае это была бы патологическая ревность, хороший кейс. Почему? Потому что он смотрит на меня, потому что я в этот момент разговариваю. И это нормально, что любой человек смотрит на того, кто говорит.
3: Да.
4: Поэтому вот если бы я разговаривала, он бы смотрел, а ты бы в это время, например, почувствовала ревность, это означало бы, что неверно. А если, например, мы с тобой сидим, ты говоришь, я говорю, а Константин все время смотрит на тебя, то тогда ощущение, что я испытываю дискомфорт, меня не видят, могут запускать вот эту ревность, но это будет связано со схемой дефектности. Потому что это будет означать, что если я попадаю с любой другой там, красивой женщиной в совместное пространство, то я начинаю бороться за внимание мужчины вне зависимости от того, этот мужчина вообще обязан обращать внимание, должна ли я ему нравиться и так далее. И это будет говорить о моей дефектности, о том, что я любого мужчину воспринимаю как экзамен, а любую женщину как конкурентку.
2: То есть приходим к тому, что причин триггеров у ревности очень много, они все время разные. А ревность — это не одно чувство, это несколько составляющих, а дальше, еще после этого, продолжение ревности тоже очень много разных вариантов.
3: Там поможет быть по-разному, от просто получения информации и разговора вплоть до тотального контроля, установления программ по наблюдению за перемещением друг друга либо кого-то одного в паре, до применения физической силы, там отрубания рук и убийств в том числе.
2: Угу. Вы говорите, что ревность — это больше мужское качество. То есть мужчины ревнуют чаще.
4: Сексуально. В сексуальном плане, да.
2: А такое ощущение, что к частным детективам обращаются больше женщин.
3: Я смогу объяснить, почему это, да? Нет, женская ревность, она имеет место быть, но она больше нацелена не на секс, а на уход ресурсов из семьи. То есть у нас с тобой семья, ты ходишь налево, отдаешь наши семейные ресурсы куда-то еще. Я не получаю, твой ребенок не получает. То есть ревность больше запитана как раз вот на ресурсы. А у мужчин из серии ты сходила налево, а я... Ну, сейчас, понятно, есть тест ДНК, тогда не было. И непонятно, да, чей ребенок-то в итоге, мой или нет. А если я там князь, барон или король, да, то есть это прям очень важно. Поэтому, что касается обращений, вот я точную статистику не вел, она примерная, но чаще обращаются женщины. То есть я это связываю с чем? Женщины более эмоциональные, мужчины обращаются реже, но у мужчин подтверждается чаще.
4: Да.
3: Почему? Потому что женщины иногда придумывают, а мужик, по большому счету, был бы я на его месте, я бы уже точно знал, что да, все, измена есть, но ему нужно доказательство. И вот он это доказательство собирает, ходит там, там, тут услышал, тут увидел, тут предположил. Вот он приходит, в принципе, с готовым уже решением. Она мне изменяет. Но он не может вот решиться на последний шаг. Принять для самого себя решение. Ему надо, чтобы кто-то со стороны сказал: братан, она тебе изменяет, надо разбегаться.
4: Угу. Юля, ну я хотела бы дополнить, потому что чуть-чуть, когда ты говорил про то, чего боится женщина, я бы не сказала бы, что... Ну, если эволюционно, то да, уход ресурса. Но все-таки, если говорить про современный момент, женщины очень боятся потерять отношения. Они очень боятся, что тот мужчина, к которому они привыкли, кто является для них важным, эксклюзивным, влюбится в кого-то. То есть не столько переживает за сексуальную измену...
3: Ну, то есть одноразовый секс, бог,
4: да, бог
3: секс,
4: с ним,
3: бог
4: да.
3: с ним,
4: а сколько вот... переживает за то, что там могут возникнуть отношения, которые станут угрозой для тех отношений, которые есть. Поэтому вот это является для женщины катастрофой. Если мужчина изменил, а после этого приходит и говорит, это просто вот факт. Ты знаешь, ты самая прекрасная, каюсь, переживаю вообще. Это была самая большая ошибка. Женщине достаточно легко это переварить и простить. У нее чаще всего, не всегда, но чаще всего возникает такое ощущение, что «а, я лучше, чем та». И вот это ощущение...
2: То есть она так себя успокаивает,
4: да,
2: правильно
4: но
2: же?
4: Это и факт, да. Что она лучше, чем та, потому что здесь он долго живет, а там его только, видите ли, влюбленность длилась очень
3: сейчас
4: коротко.
3: Сейчас мужчины такие записывают.
4: Да. Это не идеальный вариант, это не надо, мы не советуем это женщинам, но проще. Для мужчин это катастрофа, когда он понимает, что предпочли другого мужчину. У него запускается огромный внутренний процесс, и правильно, мужчины реже идут, потому что такое мужчине пойти к детективу?
3: Признаться.
4: Это не только какому-то другому мужчине показать свою слабость. Вот нам, девочка, мы же сами хрупкие и слабые.
2: Я вдруг сейчас поняла про себя, и мне интересно, а это и с другими также. Я отчетливо понимаю, что в молодости я ревновала гораздо больше, чем сейчас. Сейчас вызвать во мне чувство ревности может скорее больше работа, чем отношения в отношениях. Мне кажется, что это связано с уверенностью в себе.
4: Да, это вопрос ко мне. Почему? Потому что это моя профессиональность.
2: Я права или нет?
4: С утра до вечера
2: это
4: занимаюсь
2: вот просто почему-то сейчас в голове возник.
4: Два момента, не только. Учитывая то, что вообще вся моя экспертность вокруг вот этой темы уверенности и самооценки, я могу сказать, что первое, да, когда... Что такое ревность? Ревность может возникать, первое, из схемы дефектности, когда мне кажется, что у меня что-то не так, и я весь окружающий перестал

0: компенсаторная схема, я должен быть сверхбдительным, чтобы не допустить. Когда мы говорим, что мы становимся старше, во-первых, мы внутренне становимся смелее и увереннее, во-вторых, у нас расширение ролей. То есть в юности вот я мама, вот мой ребенок, вот этот отец. А когда ты уже вырастила троих детей, то тебе вообще большой вопрос подумать. Это все свободны.
1: Ушел, да и слава богу.
2: Нет, то есть я понимаю, что вот сейчас слово «меня бросили»
0: уже не работает.
2: Оно просто, вот, оно со мной не может, вот меня никто не может
0: бросить. Потому что ты себя сама не бросила.
1: Ну, во-первых, люди становятся немножко с возрастом все-таки циничнее, да, начинают сами себя больше...
2: Нет, я
0: это не циничность.
1: Нет, больше... Нет, ну, допустим...
2: Слушайте,
1: вот...
2: я знаю большое количество женщин вокруг
0: больше
2: себя,
0: боятся с возрастом.
2: Которые с возрастом боятся больше и ревнуют больше.
1: Да.
2: Я просто сейчас почему поняла, что это надо... Эта мысль вдруг резко возникла в голове. Потому что я вижу тех, кто раньше был супер уверен в себе и вообще вот это все, а сейчас я смотрю, что наоборот, скатываются в безумную ревность.
0: Безумную патологическую. Но я тебе дополню еще.
2: Но.
0: Смотри, тут тоже есть еще один момент. С возрастом, с чем ты идентифицируешься? Вот если женщина, например, всю свою жизнь посвятила только семье, она полностью ориентирована была только на мужа, это была ее единственная...
1: Роль жены, и все.
0: Единственная идентификация, то когда проходит время, и она становится старше, а тут, не дай бог, он, понимаешь, зашел в инволюционный период, у него комплексы, что гидравлика у него ослабела, он начинает искать внешние стимулы для того, чтобы проверить, что у него все хорошо. Я сейчас про сексуальные отношения.
1: Помоложе.
0: Да.
1: Будем говорить прямо.
2: Гидравлика – это потенция.
0: Да.
2: Но, так это еще ужасно, что женщина думает, что проблема в ней. Она же все время начинает все это на себя перекладывать.
0: Почему ревность в работе? Потому что ты идентифицируешь себя сейчас гораздо больше с работой, чем со всем остальным.
2: Ага.
0: Это и есть сейчас твоя реализация, потому что колоссальный объем в это все вложено. История отношений с тем же телевидением, родийный опыт – это история жизни. Именно здесь сейчас направлено твое либидо, грубо.
2: Фокус.
0: Да. И поэтому в этой сфере тебе важно. А отношения, которые у тебя складываются, они тоже для тебя очень важны. Но все равно это не 100% идентификация. Ты уже прошла тот период, когда мы идентифицировались исключительно, и слава богу, потому что годами человек должен стать больше, чем отношения. Но в идеале больше, чем работа.
2: Чем больше у тебя в жизни идентификаций,
0: тем меньше
2: ты ревности.
0: Но если у нас есть риски, вы же видите, как некоторые люди, которым уже, ну просто они уже все, а и при этом они продолжают держаться свою работу, никого никуда не подпуская. И мы знаем такие примеры, когда люди с годами не могут принять, что, например, он уже не может быть таким преподавателем, как раньше, или он не может быть таким ведущим, как раньше.
2: И не может слушать, если приходит на работу молодой специалист и говорит, слушайте, ну давайте, вот можно уже вот так сделать. Он говорит, нет, ты что, меня будешь учить? Ты кто такой?
1: Ну,
2: это же тоже ревность.
0: Это ревность.
2: Это тоже проявление ревности.
1: У него отбирают его трон. Угу. Он вот сидит король, оказывается, уже не король.
0: Да, поэтому баланс в том и заключается, что у нас должны быть разные сферы жизни, и в том числе и с работой. Я всегда говорю, что я не хочу, я человек той же работы, я идентифицирую себя с работой. Но нас и учили так, что то, что ты делаешь, ты такое и есть. Это вот как раз того разлива люди. Но я сейчас все говорю, нет, нельзя так. Я больше, чем психолог Анетта Орлова. Я больше. Карьера телевизионная может завершиться, карьера родийная может завершиться, может профессиональная деятельность завершиться, но я-то не завершаюсь. Если мы слипаемся со своей деятельностью, то мы точно так же зависим...
2: Либо с семьей, либо
0: так же зависим,
2: семьей.
0: Как от мужа.
2: Да,
0: какая разница, к чему ревновать?
1: Чем меньше вариантов для реализации, тем, соответственно, если эта схема, сфера схлапывается, то как бы становишься никем. Есть, допустим, я там мастер спорта, то-то. Ну, бог с ним, одна сфера закрылась, я могу с четырех реализоваться.
0: Да.
1: А если всего одна? Вот она сидит дома, жена, раз муж ушел.
2: Поэтому
1: она,
2: с годами больше ревности, неуверенности в себе. Да, если есть...
0: И еще один момент, все, я еще, можно сброшу чуть-чуть в топку? Чем больше у человека гордыня, чем больше у него зацикленность на себе и больше эгоизма, тем жестче у него «я идеал», где он считает, что он какой-то обязан быть идеальным, тем более он уязвим. Потому что люди выходят замуж там в 25 лет, а потом, когда в 55 у них что-то происходит в браке, для них это означает, что они плохие, что они все сделали не так, что весь их брак был ужасен, и что как так он мог со мной поступить? Прошло 30 лет. Ты крутая, ты обалденная, ты сделала столько, но ты не можешь ответить за цикл влечения другого человека, тем более через 30 лет. Вот если мы слишком сильно зациклены на бредовых идеях, идеях, ну, и в кавычках, бредовых, о том, что можно всегда любить одного человека на очень высоком уровне, что если я хорошая и буду во всем хорошая, то он никогда не изменит. Если я буду вот всем этим свою голову загружать, то тогда любовь

0: любой поступок другого человека просто потому, что у него есть проблемы, и ему надо как-то себя поддержать. Вот он пошел изменять, то что он очень сильно переживает, что он уже теряет свою мужскую твердость. А я скажу, не-не-не, это я плохая. Понимаете, поэтому брак может завершиться. Главное, чтобы не завершилось доброе отношение к себе.
1: Главное, чтобы не завершился ты. Ты же подполковник.
2: Такое бывает.
1: Ну, расскажите нам, нам же интересно, мы же девочки.
2: Вот буквально...
1: Какое-нибудь что-нибудь интересненькое.
2: Свежий пример из криминальной хроники, со мной никак не связанный. Еду сюда, листаю телеграм-канал, и нахожу в Якутии. Муж из ревности у подъезда убил собственную жену, осталось 5 детей. Вот вам самый такой критический вариант, да, решения. На самом деле люди есть разные.
1: А это что, состояние, вот я хочу понять, когда это происходит, а это, к сожалению, происходит, это можно назвать состоянием аффекта, или он отдает отчет себе в этот момент, что он делает?
2: Состояние аффекта – это когда возникает неожиданно, например. То есть я прихожу домой, а моя женщина с другим мужчиной, то есть у меня помутнение рассудка, в этом помутнении я хватаю нож, там, зарезал одного или двух. Это состояние эффекта. Если я начинаю там мужика, например, бить, он хватает, там, как-то одевает трусы, штаны, выбегает на улицу, я бегу, значит, к сейфу, достаю ружье, и потом 2 километра по улицам его гоню, стреляю в воздух, потом где-то догоняю, расстреливаю, это уже будет убийство. Состояние эффекта не будет, потому что это вот в моменте помутнение рассудка. Если время прошло, или там, не знаю, обидели меня на улице, это в гостинице, например, я сбегал домой и прибежал, состояние эффекта не будет.
1: Вот, к сожалению, очень страшная история, которую вы озвучили. Дай бог сил семье и вообще, чтобы там с детками было все хорошо. 5 детей, вообще не представляю. Но ситуации бывают разные. Я хочу понять, почему он в таких ситуациях, вот он убивает жену, а, допустим, не своего соперника. Ну вот если разобрать, при ревности.
2: На самом деле, как бы, я сам не понимаю. То есть вот это, наверное, больше, наверное, к психологам вопрос, когда...
1: Почему жена становится...
2: Убивают, да, жену.
0: Потому что ярость...
1: А не соперника.
0: Потому что ярость направлена на тот объект, который причиняет боль. Потому что здесь...
2: То есть, если он считает, что больше виновата жена, он убивает жену, если он считает, что виноват мужчина.
0: Возможно. Здесь вот я сейчас просто, знаете, как не готова точно дать. Боюсь, знаете, как когда ты психолог, ты должен все знать. А вот я тут 100% не могу сказать, поэтому я лучше скажу, что надо посмотреть. Но закомплексованные и трусливые мужчины...
2: Ну, понятно, женщины.
0: Вот эти точно будут разбираться женщины.
1: Женщины.
0: Второй важный момент. Там, где происходят тяжелые убийства, вот такого рода. Чаще всего вообще измены не было. Там, к сожалению, часто бывает, что это психопатия тяжелая. Тяжелое, может быть, психическое заболевание. Есть понятие патологической ревности в структуре тяжелых заболеваний. И это очень страшно, потому что там...
1: То есть это прям заболевание?
0: Это тяжелое заболевание, прогноз сложный, называется бред ревности. И в этом контексте они могут придраться к любой вещи. К любой вещи.
2: Ну вот я как раз буду сейчас рассказывать ситуацию. Бывают вот клиенты приходят с разными запросами, да, кому-то надо... Ну, вообще, я считаю, ну, лично для меня измена, да, это, скажем так, интимный контакт. Да?
1: Для вас.
2: Ну, лично для меня, да. Если, например, там, моя женщина с кем-то общается, ну, по-разному.
1: А если она ему пишет, боже,
2: не.
1: Просто вот, вера в Бога.
2: Хорошо,
1: меня останавливает
2: если
1: от
2: если
1: этого,
2: я,
1: ну, типа, я боюсь
2: я
1: не измена. Греха. Ну, но пишет ему, я тебя люблю, и
2: тогда
1: вообще
2: тогда мы садимся, разговариваем, понимаем, что между нами ничего нет, говорим друг другу до свидания, спасибо, разбежались,
0: и
2: занимайся.
0: Даже если писала?
2: Мы же садимся и разбираем данную ситуацию.
1: Зачем
2: поэтому
1: ты пишешь кому-то, что ты его любишь?
2: Да, что, если все закончилось, слава богу, хороший, кстати, психолог, объясняющий, да, что нельзя там в 20 лет и до 50 придерживаться одного
0: но
2: и того же.
0: Трудно.
2: Потому что мы меняемся на самом деле, да. То есть, например, прочитав 3 мушкетера там в возрасте 12 лет, я восторгался всю жизнь, пока в 35 я не перечитал эту книжку.
0: Какая
2: там книжка? Вообще по-другому. Ну, это же Д'Артаньян, это же символ благородства. Извините, он спит с женой хозяина на квартиры. Арамис, духовное лицо, извините, спит с прихожанками. Портос вообще Альфонс, который живет за счет женщин.
0: Атос
2: вместо того, чтобы
0: просто
2: решить вопрос до конца, и то даже не довел до конца. И 20 лет убивается. Король Инфантил. И только 2 нормальных мужика. Мазарини
0: и
2: Ришелье. Да, воруют деньги.
0: Но там проблема с сексуальностью. Поэтому они нормальные мужчины.
2: Поэтому...
1: Про ревность.
2: Я понимаю, что, допустим, какой-то один момент. То есть у меня у самого была такая ситуация, когда я видел, как родители с моей девушкой, ее родители с девушкой приехали, а потом она тут же стоит в машине, она садится в какую-то машину, и я, буквально находясь в 200 метрах, вижу все это, понимая, что так оно быть не должно, просто разворачиваюсь и ухожу. То есть сейчас бы я просто подошел, причем в машине там был молодой человек за рулем. Вот что нам было сказать.
1: А что они делали?
2: Просто так вот и надо было разобраться.
1: Ага.
2: А я же молодой, горячий, ах так, ну и все, да и пошла. Разве развернулся и ушел.
1: А, вот. То есть, может быть, они ничего не делали?
2: Да там, ну, непонятно. Но я сам себе придумал. То есть, для меня на тот момент, если моя девушка садится в машину, какому-то парню, ну, наверное, такого быть не должно. И тогда
0: мне кажется, что в этом нет ничего такого. Мне кажется, это было логично.
2: Сейчас-то я понимаю. Ну,
0: нет, я имею в виду, что ваша реакция, она тоже логична. Возможно. Потому что это эксклюзивно, это только жизнь начинается. Ты очень много вкладываешь в это. И тут ты, если бы она сказала, что, например, мой товарищ какой-то приедет, тут раз ты видишь человека, ну, я понимаю, что это не очень приятно. И реакция, может быть, самая простая реакция, это удаление от объекта, который источник боли. Приближаться туда и выяснять, на самом деле, это тоже очень тяжело.
2: Нет, сейчас бы я пошел и
0: потому что для вас уже ценность женщины в той степени, вы сможете
2: это
0: заменить.
2: Это правда.
0: А тогда она была эксклюзивна, и проще было удалиться, чтобы не пострадать эмоционально. И вот я почему говорю, что я бы, например, да, думаю, нанимала бы я детектива, я бы побоялась. Не потому что это плохо, наоборот, это может быть хорошо встретиться с реальностью. А, наверное, мне было бы страшно с ней встретиться, когда тебе приносят и дают такие аргументы.
1: Но когда ты понимаешь, что если тебе это принесет боль, ты пытаешься себя от этого защитить.
0: Да, да. И это иногда очень плохо и очень вредно, потому что иногда вовремя понять, что происходит.
2: Ну, как опираться? Лучше пусть будет сильно больно короткий промежуток времени, чем больно там и на протяжении времени.
1: Ага.
2: Так вот, когда ко мне приходят, то есть я выясняю, что для кого ревность. Ну, допустим, моя женщина мне изменяет. Я говорю, хорошо, что для тебя измена? То есть кто-то прям заявляет, все, она пошла на свидание с другим мужчиной. Я говорю, слушай, хорошо. Ну, то есть может же человек, допустим, не хватает ей общения, мужского, например, да, внимания, комплиментов. Вот она пошла и нашла на стороне. Дальше не происходит ничего. Просто вот она как
1: просто
2: собирает лайки, да, вот пришла в клуб. Смотрите, какая красивая, там десятки, сотни мужиков подходят, говорят, какая ты красивая. Она такая, ой, я ничего, и пошла домой, да. И сексом занимается
1: довольная,
2: с мужем.
1: Довольная, счастливая, все вот меня хотят.
2: Для кого-то свиданка уже является изменой, для кого-то это должен быть секс, для кого-то это все переезд, допустим, к мужчине. Был у меня такой самый, такой, наверное, одиозный доверитель, который пришел, сказал, мне женщина изменяет. Вы знаете, вот у меня четвертая женщина, я был трижды женат.
0: И все изменяли.
2: Все мне изменяли. Я говорю, хорошо.
1: Где вы их берете, спросили вы, туда никогда не ходить.
2: Давайте проговорим, что как происходит. Он говорит, вот вы знаете, одна была москвичка, одна была с ближайшего Подмосковья, одна была с регионального центра. То есть, ну, я вроде мужчина не глупый, и поэтому я придумал хорошую схему. Я взял девочку из провинции. Из глухой провинции, там, из деревни. Она учится, я оплачиваю обучение, она живет у меня, все хорошо. Но я ее контролирую. Я говорю, каким образом? То есть он установил ей программу, по которой он смотрит, где она была, да, геолокация. Но самое смешное, это что бог с ним там, где была. То есть, ага, вот ты была в кофейне, вот ты там была 15 минут. Что ты там 15 минут делала? Ну, я стояла в очереди. Он говорит, это 5 минут. Готовят кофе 3 минуты. Где ты была 7 минут? Она говорит, ну как? Нет, за 7 минут ты могла зайти в туалет и могла мне изменить.
1: Господи, бедная
2: девочка. он за ней устанавливал наблюдение самостоятельно. Он отслеживал тех, кто ходит в подъезд, тех, кто заходит на площадку. Он кидал диктофон под кровать.
1: Это уже даже не твой клиент. Нет,
2: вот вы знаете, самое смешное, что если бы я был женщиной и знал вот это все, я бы пошел и из принципа бы изменил только потому, чтобы хотя бы это было не напрасно.
1: Я представила мужика, который сидит дома, значит, по этой
2: отследил, да это все в телефоне.
1: Что она в телефоне. Так, она зашла дальше, он подключается к камерам. И
2: нет такой возможности.
1: Что-то.
2: Нет, ну прям, ну. Ну, это патология.
1: Да. Это патология, ребята, поэтому сейчас отдохнем на новостях и скоро вернемся обратно.
3: И то не вечер, то не вечер. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите!
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чат?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
6: Вам удобно?
7: Ну да.
6: Лампа не слишком светит в лицо?
7: Нет.
6: Камера не смущает?
7: Вовсе нет.
6: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Опоры с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать ревность. Уже тут все приревновали друг к другу. Помогают мне в этом непростом вопросе разобраться мои сегодняшние гости, эксперты. С удовольствием вам еще раз их представлю. Семейный психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, привет еще раз. И директор детективного агентства, подполковник полиции в отставке Константин Плотников.
2: Добрый
1: Константин,
2: день.
1: Добрый день.
3: Можно я продолжу
1: да.
3: про одиозного?
1: Да.
3: Потому что я прямо сейчас меня...
2: Это прямо одиозность.
1: Это мы про ревность, если что.
3: Этот человек четвертый раз женат и пришел он с четвертой женой.
1: Это не Константин, если что, это его клиент.
3: Здесь мы видим несколько таких тенденций. Первая тенденция, что, скорее всего, на бессознательном уровне этому мужчине, чтобы испытывать влечение к женщине, нужно, чтобы она ему изменяла.
2: И это... То есть, что его женщина должна пользоваться популярностью у других самцов, а иначе как бы, как я это... узнаю, что она лучше?
3: Это в лучшем формате. Если мы берем с тобой лучший сценарий, так. то ему надо, чтобы нравилось другим мужчинам, чтобы он чувствовал себя важным. Но этот сценарий у многих мужчин. Для этого не надо, чтобы она спала с другим.
2: То есть, здесь больше куколдизм? Какой-то.
3: Да, здесь ближе идет в бессознательную такую вытесненную потребность, такое, знаете, как, доминирование подчинения. С одной стороны, он устанавливает власть над этой женщиной, жестко ее контролирует. С другой стороны, он эту власть теряет и становится тем, кого обманывают. И здесь срабатывает механизм проективной идентификации. То есть та женщина, которая начинает отношения с этим человеком, где-то на бессознательном уровне он уже считает, что она плохая. И ему нужно монотонно довести ее до ситуации, когда она эту плохость докажет. Так, это страшная на самом деле защита. Механизм.
1: То есть мужик вот этой своей ревностью бесконечной.
3: И не только ревностью. Да. С ревностью он пришел. А он много что делает для того, чтобы бессознательно
1: чтобы довести ее до измены.
2: Ну, Слышали, что
3: она
2: прав,
3: плохая.
2: Что он
3: да,
2: прав.
3: Да, доказать, что она плохая, так как он думал
1: Но
3: обо всех женщинах.
2: Ну, кстати, она ему изменила. Причем с одногруппником.
3: Естественно.
2: Прошло три месяца всего.
3: Да, да. Он скажет, ну, конечно, все женщины плохие. На самом деле, все.
1: То есть он подсознательно будет всегда выбирать, во-первых, ту, которая способна на
2: измену. У него есть убеждение, что все женщины изменяют, поэтому что надо сделать?
1: Находит таких женщин.
2: Доказать.
1: А вот женщины, они приходят больше, потому что они эмоциональные, импульсивные, или тоже вот с такими вот историями, что она там кучу жучков ему поставила, и вот это вот все. Или у женщин все-таки более лайтовые?
2: Не, у девушек, ну, по крайней мере, из тех, кто ко мне обращался, как бы ситуация более лайтовая на самом деле, да, потому что...
1: Просто что-то показалось.
2: Может быть, показалось. То есть была ситуация, когда девушка пришла, вот мне мужчина, мне кажется, изменяет. Я говорю, а с чем это связано? Ну, вы знаете, он там стал приходить поздно домой, скрыл от меня все счета, я теперь не вижу там приход, расход денег и так далее. Я его спрашиваю, причины какие-то нелепые, но я чувствую, что ну, обманывает. Ну, раз обманывает, значит, там что-то есть. Выяснилось очень просто. У нее был юбилей, и мужчина устроился на вторую работу.
3: Чтобы
2: заработать на хороший подарок, да. То есть, и когда практически мы его взяли за гору, он говорит, мужики, ну, блин, вот так вот. Все, то есть, как бы мы дождались этого дня, когда он вручил, когда он все объяснил, все, мы тут...
3: И потом пронесли уже отчет.
2: Ну, естественно.
3: А, кстати, скажите честно, вам жалко было этого мужчину?
2: Жалко в каком смысле? Как...
3: Он вопросом на вопрос отвечает, да.
2: Но мне непонятно, как я могу ответить на вопрос, который мне непонятен.
3: Ну, сочувствовали.
2: А как мужику, я его жалел в плане того, что он не может, да. Во-первых, жену свою построить таким образом,
3: да, вот.
2: И общение в семье, да, то есть вот у меня, например, все, что происходило в семье, оно нам двоим было понятно. То есть есть вот какие-то правила общения, получается, что он не смог договориться или не смог сделать так, чтобы его женщина за решением вопросов бегала на сторону, да, то есть как-то вот, ну, в таком вот смысле. Бывает ситуация, что мне с точки зрения, как мужика жалко, да, то есть когда доверитель, хороший айтишник, зарабатывает много, родом из Беларуси, переехал сюда с женой, перевез родителей, с женой развелся, взял себе девочку, молодую, там, все обеспечивает, все хорошо, там, несколько сотен тысяч рублей, чисто вот, делай, что хочешь. Приходит ко мне, говорит, слушай, она мне изменяет. Я говорю, каким образом? У нее появляются дорогие подарки. Часы, сумки, там, и так далее, там, 2 миллиона, 1,5 миллиона рублей. И я говорю, слушай, ну, ты разговаривал, как бы, да, то есть получается, что по большому счету решить может только полиграф, детектор лжи. Все. Естественно, 1,5 месяца отказывалась под разными предлогами, не хотела садиться на полиграф. Двое, да это все фигня, это там все это, и так далее,
1: зачем это надо? Ну, развернулась бы, ушла тогда.
2: Деньги.
3: Стабильность.
4: Он дает стабильность.
1: Значит, а тут типа стабильность, а там сумка, да, раскортница.
2: Выясняется, нет, выясняется, значит, у нее очень много знакомых, в том числе очень богатых, и она объясняла эти подарки следующим образом. То есть это не подарки за секс, а это знаки внимания в надежде получить когда-нибудь секс. Поэтому я, конечно же, подарки беру, но секса у нас нет.
4: Угу.
2: А на полиграфии оказывается, что есть.
4: Конечно.
2: Угу. Вот.
4: Но эскорт все-таки.
2: Проходит два дня.
1: Но это какое-то унижение. Вот мне, для как для мужика, не понимаю, зачем мужику сажать женщину на полиграф, но ты либо
2: точно
1: уходи.
2: Точно знать.
1: Но это ужасно, это какое-то унижение.
2: Ты, Юля, самое смешное.
1: Приносишь свою жизнь, просто какой-то
2: позор. Юля, самое смешное, что через два дня он ко мне прибегает, мы с ним садимся, да, и два часа разговариваем про то, что не мог ли твой человек ошибиться.
1: Вот.
2: Не мог ли аппарат как-нибудь не так понять. То есть ему надо убедиться в том, что...
4: Скажи честно, что он продолжает с ней жить.
2: Я не в курсе этого дальше.
4: Ну, я могу сказать,
1: знаешь, вот я благодарна отцу своих детей за одну фразу. Он один раз сказал, я вот как-то ее на всю жизнь запомнил. Он сказал, вот что ты ищешь в телефоне в моем?
2: Ну, если ты хочешь найти,
1: ты хочешь что-то найти. Для чего? Я молчу. Он говорит, ты хочешь, чтобы мы разошлись? Ну, тогда вставай, уходи, если ты хочешь разойтись. Ты, говорит, прежде чем искать, еще сформулируй себе в голове исход. Вот ты чего? Вот
2: ситуация
1: ты когда сажаешь...
2: Один в один.
1: Вот ты когда сажаешь жену на полиграф,
2: так,
1: а потом бежишь и говоришь, точно он работал? Ты сначала пойми, что тебе полиграф этот может показать...
2: Все верно.
1: Два разных варианта.
2: Все
1: и
2: верно.
1: Один из них тебе может не понравиться. Дальше ты что будешь делать?
4: Он надеется.
2: А я всегда спрашиваю,
4: что
2: ты хочешь...
1: Если ты надеешься,
2: и что
1: не
2: будешь
1: сажать.
2: С этим делать?
1: Вот, что ты с этим делаешь?
2: Ситуация. Вот один в один, только с муж с женой, где-то под тридцатник обоим. И жена вот периодически закидывала какие-то вот такие. А где-то там был, там и так далее, и так далее. Значит, он уезжает на дачу, в квартиру заезжает его брат с девушкой. Ну, соответственно, интимные отношения, презерватив в мусорку, все как положено. Вечером в воскресенье приезжает жена и начинает рыться в мусорном ведре. И находит презервативы. И мужу, соответственно, предъявляет. Говорит, слушай, ну как так? Он говорит, ну давай, начнем с того, что ты для чего этого искала? Ты хотела найти? Ты нашла. И неважно тебе, мои, не мои. Ты даже не спросила меня, откуда это. Ты уже сделала выводы. Мне зачем такая жена? Все, они развелись.
4: Это неправда все.
2: Неправда так, что?
4: Неправда. Это неправда.
2: Неправда что?
4: То, что он тебе рассказывал. Он неправда.
2: Я на даче вместе с ним был.
4: То есть ты хочешь сказать, что развелись они из-за того, что она проявила сверхбдительность?
2: Я думаю, что это была последняя капля. Это не было единственным вот триггерами ситуации. Просто вот
4: уже давным-давно у него были отношения на стороне. Уже давным-давно он с ней жить не хотел. Она истощенная, измученная всем этим женщина. У нее уже начала развиваться паранойя.
1: Вот иди расскажи психологу историю жизни. При этом... скажет вранье и расскажет совсем другое.
2: Сейчас расскажу, как было на самом деле.
4: Да, потому что у меня тоже большое количество часов и времени в кабинете. Я знаю, как это бывает. Не разводится никто, никакой муж не разведется с женой из-за того, что он пригласил брата, который переспал со своей женщиной.
1: Она
4: жена нашла этот... Да, он бы просто позвал бы брата, сказал бы, ну скажи правду.
2: Так
4: набрался
2: он позвал
4: бы номер.
2: Потом.
4: И что?
2: Я еще раз говорю, я понимаю, что для него это была причина.
4: Повод.
2: Ну,
4: это был повод.
2: Да.
4: Вот мне кажется, что здесь, наверное, тоже важно понимать, что иногда ревность, люди неадекватно себя ведут, потому что они истощены, потому что длительное время они подвергаются в семье неуважению, какому-то абсолютному эгоизму со стороны партнера. И самое главное, если партнер не ставит человека, ну, не уважает. И тогда те, кто не способны отделиться, вот склонность к слиянию человека, трудно ему отделиться, он пытается выбить из партнера хорошие отношения. Вот это катастрофа, потому что выбить ничего нельзя. И вместо того, чтобы отозвать свои инвестиции, перенаправить на профессию, на жизнь, на детей, на косметолога, вместо этого продолжает удерживаться за партнера, который не хочет с ним жить. Вот это надо тоже смелость признать. Ну, разлюбил он меня, но это не потому, что я плохая.
1: А просто потому, что он плохой.
4: Да, лучше обесценить партнера.
2: Он стал другой.
4: Лучше обесценить партнера, чем обесценить себя.
1: Все, да. Хотела задать вопрос. До какой степени нужно терпеть ревность? Потом поняла, что вопрос бесполезный. Объясню, почему. Потому что ведь надо не забывать про вторую сторону. Я знаю огромное количество людей, мне кажется, их даже больше, чем других, которые получают удовольствие от того, что их ревнуют. Им это нравится.
4: Легкая ревность.
1: Нет, и нелегкая тоже.
2: Это стероиды, наверное.
4: Да, стероиды
1: мужчины. Подожди, не только легкая. Есть женщины, которым очень нравится, что их муж никуда не отпускает. Что они тем самым чувствуют. Вот я так чувствую, как он меня любит. Ты понимаешь, он же меня даже никуда отпустить не может. Я, правда, не знаю, в долгу это или нет.
2: Я думаю, что это вот комплекс, опять же, на какой-то...
4: Псевдокомоничные отношения.
2: Нехватки родительского внимания.
1: Ну, понимаешь, они же оба нашли друг друга.
4: Конечно,
1: вот.
4: Да, таких много. И тогда, если предположить, что ему нужно над кем-то доминировать, а ей необходимо подчиняться, а женская психика больше склонна к подчинению. Крайняя женская роль — это и есть мазохистичная роль, крайняя мужская — немножко другая. Поэтому если предположить, что для нее вот это подчинение создает ей ощущение, что он достойный, грубо говоря,
2: ощущение
4: самец...
2: Ощущение любви.
4: И ощущение любви, то, конечно же, она будет готова в этом жить. Вопрос в том, что через некоторое время в этих парах все равно начнет копиться большой объем агрессии, потому что никуда ее выгрузить будет невозможно. Потому что отношения власти, если они возникают в любой паре, если в паре, неважно, кто над, кто под, либо кто ближе, кто дальше, это разные отношения. Там, где формируется отношение власти, покидает навсегда любовь. Потому что любовь — это когда два отдельных человека способны увидеть друг друга. Если я хочу с тобой слиться, и для того, чтобы чувствовать себя безопасно, тогда я хочу просто слиться с другим человеком. И вот, например, она в данном случае воспринимает этого мужчину как утробу материнскую и встраивается в эту утробу как просто вот яйцеклетка.
2: Я спряталась.
1: То есть, давай так, если такое в вашей жизни происходит, это не здоровые и не гармоничные отношения. Успокаивать себя тем, что он меня так ревнует, никуда не пускает, он меня любит, и кайфовать от этого, это тоже. Вы, если вам так комфортно, живите так дальше. Но знаете, что когда-нибудь это закончится, и закончится взрывом бомбы, потому что все это копится.
4: Он может просто поменять объект.
1: Да,
2: или вас просто бросить.
1: Ну, короче, да, это не здоровые отношения. Да. Еще раз, хочется вам так, живите, Бога ради, ревнуйте, получайте удовольствие от ревности, но это что-то не так в ваших отношениях. Вот и тогда все-таки до какой степени нужно терпеть ревность?
4: Я хочу сказать один важный момент. Когда тебя ревнуют, надо быть аккуратным, потому что очень часто мы недооцениваем, что человек может страдать какой-то патологией. Мы бессознательно пытаемся. У меня были такие ситуации, когда приходили люди, говорят, я хочу, чтобы муж поревновал, я хочу, чтобы его спровоцировать, или мужья, я хочу, чтобы...
1: Такое же бывает.
4: Нельзя этого
2: делать. У меня было пару обращений, и я отказывался, потому что реакцию мужчины прочитать сложно.
4: Это может быть катастрофой, потому что каскадно, вот так, как ты говорил, это может быть и аффективная реакция, а может быть, неаффективная совершенно.
1: Но это когда давай я себе букет закажу, давай я...
2: Да ладно, букет.
4: Букет — это не так страшно.
2: Можно я реплику ставлю как раз? Вот звонок сопредельного государства. Здравствуйте, здравствуйте, у меня жена прилетает, я хочу заказать у вас, чтобы ее вы соблазнили. Я говорю, зачем? Он говорит, мне нужно видео вот секса, как вот она занимается сексом с другим мужчиной. Я понимаю, к чему он клонит. Я говорю, знаете, мы такое не делаем. Он говорит, хорошо, тогда мне нужно, чтобы у нее был одномоментный секс с двумя мужчинами. И в этот момент захожу я. Я говорю, зачем? Он говорит, у меня сексуальная мечта. Я вот хочу с ней заниматься сексом в формате МЖМ. А она мне отказывает. А тут я вроде бы как бы зашел, и уже вот оно как бы все, и как бы куда ей деваться. И я вот тут как бы, в голове у себя говорю, сразу понимаю, что человек явно не в себе, и непонятно, как он отреагирует. А если он впадет в буйную ярость?
4: Нет, он не впадет.
2: И зарежет там 3-4 человек.
4: У него желание.
2: Поэтому, естественно, что я отказался, как бы такие обращения, к сожалению,
1: были.
4: Этот сценарий в первую очередь говорит о бессознательной садистичности мужчины и о том, что ему важно доказать ей, что она плохая, чтобы ее унизить. И то, что он рассказывает про идею о том, что он хочет этого, она не соглашается. Нет. Его потребность в том, чтобы она была унижена и чтобы она была виновата. Потому что если она будет унижена и виновата, то он сможет свою патологическую власть осуществлять. И это, к сожалению,
1: это патология. А к вам тоже такие клиенты приходят, которые говорят, а как мне заставить моего мужчину ревновать? Вот я думаю, что это может возбудить или вернуть что-нибудь обратно.
4: Но желание, чтобы муж немножко поревновал, это абсолютно нормальное желание, особенно если это прошли годы, и вначале он проявлял ревность, а потом стало 0 градусов по Цельсию, то понятно, что это абсолютно нормальный запрос. Но я всегда говорю, что когда нас ревнуют, относитесь к этому чувству с опасением.
1: Градус ревности
4: не повышайте, потому что мы часто это недооцениваем. Есть люди, для которых нам часто кажется, что если нас любят, то это ревность. Например, недавно у меня ситуация, когда мужчина говорит своей жене, это не мои клиенты, пожалуйста, тебе позвонил друг на твой день рождения, ты немедленно должна при мне его заблокировать. И женщина такая растерялась, потом она говорит, он такой ревнивый, никакого отношения к ревности вот той позитивной не имеет это вообще.
1: Это власть.
4: Это про власть, про то, что я для тебя главный, и я буду заставлять тебя унижаться и чувствовать себя глупо при других людях. Это про мою власть и про то, что я должен осуществить ее. И И здесь нужно аккуратно понять, что вот на первых этапах, когда вы познакомились с человеком, а он начинает вот так диктовать свои условия...
2: Вот в этот момент надо понимать, что он будет вести себя дальше плохо, в этот момент надо с ним расставаться.
1: То есть, если человека вот такой вот нездоровый ревнивец, он, в принципе, проявит это сразу, да? То есть он покажет это сразу.
2: В ближайшее время.
1: Да.
2: Ну, по крайней мере, будет там... Ну, это же как? А чего ты домой пришла там в 23? А я видел, ты в сети была там в час ночи. То есть, ну, она вроде бы как бы такие... Вроде бы как бы забота.
1: Слушайте, ну, никак. Есть... Ну, там, я с некоторыми девчонками там общаюсь, и бывают истории, когда наших там девочек, артисток, все, кто-то пытается завязать отношения, говорит, не-не-не, концертов будет меньше, выступлений будет меньше, вот этого всего. Я думаю, куда ты лезешь?
2: Не, ну опять, тут
1: ты же... прикалываешься?
2: Не, ну тут надо понимать, что человек должен быть, ну, с пониманием, да, а то он, вроде бы, да, ты артистка, у тебя там 20 концертов в месяц, потом такой, ты мало сидишь дома, у нас, в конце концов, ребенок, давай-ка концертов будет действительно там в половину меньше, потом, когда бросай, там диски, песни и так далее, и может вообще человек кончится.
4: А мне кажется, что здесь тоже момент, если человек, например, у которого есть ресурсы, который выбрал эту женщину, да, она артистка, да, у нее хорошая история, но он понимает, что он готов ей обеспечить жизнь столько, сколько она зарабатывает этими очень тяжелыми гастролями, и он говорит, что, ну, мне бы хотелось бы, чтобы ты, ну, например, поменяла свою профессию. Это же открытое, честное предложение, она может принять или не принять.
2: Я понимаю, я-то про то, что никогда человек говорит, слушай, ну, что ты ездишь, давай, вот у нас будет 8 детей, я тебя буду обеспечить. Это другой разговор, а когда вроде бы принимают картину человека,
1: потом отжирают телефон. Что как бы, да, когда это... ты идешь, ты же понимаешь, на что ты идешь.
2: Однозначно.
1: Да? Ну вот, а с другой стороны, и женщина в такой ситуации может сказать, это сейчас не только артиста касается, это любой работы касается. Ты выбираешь женщину, которая работает 24/7.
4: Так они
1: ей нравится это. Дальше вы начинаете жить вместе. Ну, допустим, она продолжает работать. Но это личное дело женщины, сделать выбор в пользу тебя или в пользу
4: они
1: работы.
4: Они делают напрямую мне такой
2: кажется,
4: выбор.
2: Должно,
4: они
2: должно быть вот органично и то, и то.
1: Да, я согласна.
2: В какой-то период может быть, а маленький ребенок немножечко чуть
1: но
2: больше.
1: Но ты не можешь этого требовать. Ты же изначально видел, тебя же никто не обманывал, что я много
2: работаю. Я вообще считаю, что отношения это такая некая форма договора, который может быть немножечко изменяться в ту или другую сторону.
1: Вот я точно знаю, что если бы я влюбилась по-настоящему, ну, такого количества работы в моей жизни не было. Это 100%. Просто потому, что я хочу проводить время с этим человеком.
4: Именно так.
1: Ну, то есть, как бы, для меня это логично. Ну, я не знаю, как для других. Но это должен быть мой выбор, а не то, что мне сказали, давай-ка прекращай работать. Точно, потому что это моментально меня заставит сказать, ну, нет, чувак.
2: Не устраивает.
4: Здесь вопрос тоже. Если человек говорит тебе, что я ценю то, что ты делаешь, я очень рад, что ты такая.
1: Это надо ему к психологу походить, чтобы его научили вот так говорить.
4: Но
1: я хочу на такого мужика посмотреть. Я все понимаю. Я очень ценю. Ты для меня...
4: Обожаю.
1: Так, у нас вопросы от наших зрителей. Надо послушать и ответить.
5: Я изменил своей жене случайно. Сказать ей правду или лучше не надо? Мне кажется, она о чем-то догадывается.
4: Даже если вас поймали в кровати, скажите, что это не ваши ноги.
2: Никогда не признавайтесь. Совет детектива. Никогда не признавайтесь.
4: Ни при каких обстоятельствах.
2: Признайтесь, вам этого никогда не забудут.
1: Бинго! У нас психолог с подполковником.
2: Нет.
1: Сошлись.
2: Просто подход в вопросе. Все правильно.
4: Ну что, суицидники? Зачем? Зачем? Он уже сам жалеет. Знаете, сколько раз сталкивалась с тем, что ребята, которые всю жизнь прожили преданно, потом один раз изменили, приходили каяться, потом как превращается.
1: Так, давайте-ка продолжим этот вопрос. Мне кажется, что он очень важный, потому что с этим мучением многие ходят. Значит, не признаваться.
4: В случае, когда это случайная измена, которую ты и так чувствуешь ответственность и хочешь об этом забыть, не надо признаваться, чтобы выбрасывать своего партнера, свою тревогу, чтобы мамочка тебя пожалела и сказала, что она тебя простила, а потом все это носила в себе. Будь мужчиной. Если залез на какую-то женщину, сам с этим справься. В конце концов, сходи к друзьям или к психологу и оставь свою жену в покое.
1: Понял, изменил и молчи.
4: Да.
1: Мужиком будь.
2: Не, ну можно рассказать товарищам, как это было, потом сказать, ну, жену я люблю больше, она самая любимая.
1: Мужиком будь.
2: Не, на самом деле так, это сваливание ответственности на себя
1: женщину.
2: Самого.
1: Но я считаю, что еще давайте все-таки дадим рекомендацию той девушке, которая, или жене, которая вот ей показалось, что тебе кто-то изменил. Я просто хочу этот вопрос немножко расширить. Тебе кажется, что тебе кто-то изменил.
2: Так.
1: Ты задаешь раз. два, три. Вот стоп. Мне кажется, вот три раза спросила и сказал нет, уже может довести человека. Ну, прекрати изводить своими вопросами. Если он так отнекивается, да?
2: Так.
1: Ну, мне кажется, что уже лучше...
2: Я вообще думаю, что здесь надо подумать. Хорошо, вот как про два варианта. Хорошо, вот я ему задам вопрос, а он мне ответит да.
1: «да».
2: И что я буду с этим делать?
3: Я своим клиенткам просто говорю, не надо заниматься эксгумацией постоянно. Если мужчина сам к вам не пришел и не сказал, что он вам изменяет, значит, измены не было.
2: Умная женщина всегда поверит в самую нелепую чушь, что несет мужчина.
3: Да, потому что она понимает, что ей так удобно. Если при этом у нее нет желания с этим мужчиной жить, можно и 100 раз задать вопрос, пока он уже не признается в том, чего не было. Поэтому мне кажется, что когда мы начинаем ревновать партнера, тем более беспричинно, выбивать из него дух, чтобы он в чем-то признался, по факту мы просто увеличиваем образ этой женщины в его психике. Мы фактически, может быть,
2: заставляем
3: это была измена, она уже похоронена. Нет, мы достаем эту мумию этой женщины, встряхиваем, привносим, начинаем говорить, посмотри, какая она офигенная, она сильно лучше меня, правда она лучше меня, правда, что она тебе больше понравилась. Я говорю девочкам, даже если это была какая-то длительная связь, но он ее завершил, даже если это была измена, но это была разовая, не занимайтесь эксгумацией, дайте мертвым, оставьте мертвым.
2: Анекдот в тему. Значит, приходит мужчина, значит, домой, в костюме, у него на рубашке помада. Жена такая говорит, слушай, это что у тебя такое? Он такой, наверное, говорит, у вас был банкет, и там кто-то тебя там случайно... Он говорит, да. На второй раз приходит, там, значит, начинает раздеваться, у него тут, значит, помада уже на шее.
3: Я думал, скажешь, что его белье наизнанку.
2: Слушай, что это такое? Он говорит, наверное, у вас там был корпоратив, были какие-то конкурсы, и вот у тебя случайно задели. Он говорит, да. Второй раз он приходит пьяный, вообще слова сказать не может, падает просто на кровать, жена начинает раздевать, на нем женские стринги. Она его будет, вставай, это что такое? Ну, ты же у меня такая умная, ну, придумай же что-нибудь.
4: У нас еще один вопрос. Мой муж успешный менеджер, и я ревную его к этому успеху. Мне кажется, его занятия все больше отодвигают меня на второй план. Что делать-то?
1: Да, ревность-то бывает разная.
3: Так это не ревность, а зависть.
1: Зависть?
3: Ну, конечно.
1: Почему
3: она завидует к тому, что у него есть реализация профессиональная, а в это время
1: она... То есть это точно не ревность?
3: Они близкие, можно назвать ревностью, но на самом деле это зависть. Да, нету женщины. Это все-таки зависть, и в первую очередь страх того, что он развивается, а я нет. Ну, что делать-то, она так спросила. Я бы сказала, заняться собой. Подумай не о том, направь свое внимание не на режим сверхбдительности и поиска каких-то причин, которые забирают у тебя мужа, а подумай о том, что ты можешь делать сама полезного в этой жизни, чтобы ты тоже была успешна. И тогда, во-первых, ты оставишь покой этого человека, потому что, когда мы за кем-то сильно следим, мы становимся для этих людей как доминирующие родители. Секс уходит из этих отношений. Оставьте в покое людей, займитесь собой. И тогда окажется, что вы тоже нужны.
2: Ну, мне добавить нечего. Я считаю, что здесь просто... Ну, я понимаю страх женщины, что мужчина будет становиться все лучше, расти по карьере, получать как можно больше денег, будет привлекательно для других женщин. И когда-нибудь наступит момент, что, возможно, он выберет другого, уйдет из семьи. И она этого боится. Ну, здесь как бы... Ну, трудно сидеть на попе ровно и ничего не делать.
3: Это...
2: Надо развиваться.
3: Это прогнозирование катастрофы будущего. Это как раз и есть та базовая тревожность и то искажение ментальное, когда я считаю, что я недостойна, что было хорошо, поэтому бедный муж это ок, я его выдержу, но если у мужа будет успех и карьерный рост, то вот если у него будут ресурсы, то точно я ему не подхожу. И тогда я буду очень бояться, и тогда я буду завидовать и ревновать. Поэтому здесь нужно направить свое внимание на собственный успех, чтобы почувствовать, что у тебя тоже есть, где ты реализуешься. Тогда тебе будет проще справиться с этим ощущением.
1: Так мы опять к этому пришли. Чем больше у тебя идентификации, тем легче тебе вообще жить и лучше.
2: Именно социальная роль. Социальная роль.
1: Чем больше у вас социальных ролей, тем меньше ревности и всяких других нехороших
2: качеств. Не, ну все верно. Ну, смотри, то есть
1: ревности, зависти и всего прочего.
2: Я это вижу
1: жизни.
2: Как? Ну, например, то есть вот ты, я всегда вот своим знакомым говорю, мужики, развивайтесь. Спорт, бизнес, деньги, друзья, путешествия, еще что-то. Вот чем больше у тебя вот этих секторов, если какой-то провальный, то, ну, у тебя будет 10% плохо, ну, 20% плохо, ну, 80% хорошо. Просто если ты 90% забиваешь, там, грубо говоря, 10% отношений, а 90% работа, и тут вдруг раз кризис, и ты, у тебя работы нет. Все, у тебя на 90% жизнь никакая, ноль, ушел в минус. Поэтому чем больше развиваешься, тем спокойнее можно все эти тяготы и невзгоды
1: Развитие, еще раз развитие, тогда время на ревности у вас не останется. Большое все спасибо верно. Моим гостям.
3: Спасибо тебе.
1: Все выжили. Слава Богу. Мы тут друг друга сильно не приревновали. Надеюсь, вы тоже. А мы увидимся и услышимся с вами совсем скоро, в следующую субботу на радио «Спутник».

0: Меморандум между США и Ираном. Контекст. Американские сенаторы, представители политических и экспертных кругов, договоренности Вашингтона и Тегерана назвали мягкой капитуляцией США. Разморозка активов Ирана означает, что американцы заплатят за открытие Ормузского пролива. Гарантия невмешательства во внутренние дела друг друга закрывает для Штатов тему смены иранского режима. Обязательство США вместе с партнерами в регионе разработать план восстановления и развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов напоминает выплату репараций. Плюс к этому снятие санкций и разрешение на экспорт иранской нефти, а также поддержка Тегераном ядерной программы на текущем уровне. Де-факто военная операция США и Израиля закончилась фиаско. Исламская республика продавила условия, с которыми Вашингтон был вынужден согласиться. Впрочем, меморандум еще ничего не гарантирует, как и Трамп. Ситуация может развернуться на 180 градусов, и тогда горячая фаза конфликта возобновится. Но умные люди в Вашингтоне сделали вывод. Молниеносная операция в Иране невозможна. Его жители готовы погибать. А вот Америка к веренице гробов, как во времена войны во Вьетнаме, не готова.
1: Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Самаре на час больше, в Бишкеке 9:00. В студии Дарьи Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные ведут бои за поселок в Херсонской области. В Роспатенте назвали пятерку лучших отечественных изобретений. На чемпионате мира по футболу обновлен вратарский рекорд по количеству отраженных ударов. Об этих и других темах подробнее далее. Бойцы спецназа «Ахмат» ведут бои за поселок Казачья Лопань в Харьковской области, оказывая поддержку с воздуха подразделениям, освобождающим населенный пункт и уничтожая технику ВСУ и группы личного состава. Об этом рассказал РИА Новости заместитель командира роты БПЛА с позывным «Скит». Он отметил, что противник регулярно теряет живую силу, и это результат работы российских подразделений. За последнее время удалось поразить танки Т-72, Т-64, БРМ-1. Россия открыта к сотрудничеству с Молдавией в любых проектах только при соблюдении всех правовых норм и сохранении республикой приверженности политическому нейтралитету в международных отношениях. Об этом заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров. При этом он отметил, что между странами возможна реализация любых проектов в любой сфере, но только при понимании, что сохранится твердая правовая основа в рамках двусторонних отношений. Эксперты Роспатента ко дню медицинского работника отобрали для РИА Новости пятерку лучших медицинских изобретений российских ученых. Как сотрудники Сеченовского университета разработали специальное устройство для проведения эффективной и быстрой химиотерапии при раке. Оно позволяет быстро распылять лекарства в брюшной полости во время операции. Удобным делает распылитель именно его компактность в сравнении с другим медицинским оборудованием. В пятерку лучших изобретений вошел также шлем для незрячих людей, долговечный медицинский имплант, протез кисти и предплечья, который считывает изменения кровотока, и установка для осмотра и лечения заболеваний уха, горла и носа. Сильное задымление заметно над Лос-Анджелесом из-за пожара на складе замороженных продуктов в Бойл-Хатс, начавшемся несколько дней назад, передает корреспондент РИА Новости. На крыше Бойл-Хатс и соседний район огромный серый шлейф заметен с воздуха. Дым клубится над складом и поднимается на десятки метров. Среди факторов, которые осложняют ликвидацию последствий пожара, власти перечислили риск утечки аммиака, взрывоопасное оборудование и 38,5 тысяч тонн гниющих продуктов. Власти заявили о резком ухудшении качества воздуха. Напомню, Лос-Анджелес вошел в список городов Соединенных Штатов, принимающих чемпионат мира по футболу. Всего здесь запланировано 8 матчей. Голкипер сборной Кюрасао по футболу Элой Ром побил рекорд чемпионатов мира по количеству отраженных ударов за один матч, сообщает статистическая платформа. Ночь на воскресенье дебютант чемпионатов мира сборная Кюрасао сыграла в ничью с командой Эквадора 0-0 в матче второго тура группового этапа турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Ром отразил 15 ударов, что стало рекордом чемпионатов мира без учета матчей с дополнительным временем. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, доброе утро. В студии Рузана Арушанян. Как всегда, по субботам вы слушаете исторический ликбез Егора Яковлева на радио «Спутник». Здравствуйте.
3: Доброе утро, Рузанна. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем тему дворцовых переворотов. Она вызвала очень широкий отклик со стороны наших зрителей и слушателей. Много вопросов. И вот сегодня мы поговорим о дворцовых переворотах от Елизаветы Петровны до Екатерины II. То есть в ракурсе нашего внимания будут 20 лет с 1741 по 1762, 21 год, да, которые вместили в себя очень много политических интриг. Не случайно знаменитая сага «Гардемарины вперед» приходится как раз на этот период. Итак, мы в прошлый раз с вами закончили на том, что Елизавета Петровна свергла формально малолетнего императора Иоанна Антоновича, который вообще ничего не понимал, потому что он еще качался в люльке, а регентом при нем была его матушка Анна Леопольдовна, племянница императрицы Анны Иоанновны. Но Анна Леопольдовна проявила себя как довольно слабый политик после удаления регента Берона, назначенного ее властной теткой, Анна Леопольдовна почивала на лаврах. И хотя ее приближенные доносили о том, что Елизавета Петровна вынашивает против нее злые замыслы, тем не менее регентша все это проигнорировала и поплатилась за свою беспечность свержением. Она была арестована. Ключевую роль в этом дворцовом перевороте, как это очень часто бывало в XVIII веке, сыграла гвардия, конкретно Преображенский полк. Но я напомню, что Преображенский и Семеновские полки были основаны Петром Великим, и Елизавета Петровна пользовалась там очень большим уважением и восхищением. Елизавета была женщина очень красивая, она умело использовала тот политический капитал, который она получила по праву рождения, то есть имя своего знаменитого легендарного отца. И Преображенский полк, и, собственно, и Семеновский тоже оказались готовы выступить на ее стороне. И, собственно, Елизавета решилась-то на этот переворот именно потому, что она чувствовала поддержку снизу. Переворот прошел бескровно, это был ночной переворот. Есть легенда, что когда Елизавета зашла в спальню Анны Леопольдовны, она ей сказала: пора вставать, сестрица.
2: Вот. А ночной почему? Эффект такой неожиданности?
3: Конечно, конечно. Анна Леопольдовна, она, собственно, и не могла оказывать какое-то серьезное сопротивление, умоляла Елизавету Петровну не губить Ивана Антоновича. И Елизавета, надо сказать, что именно так и поступила. И вот тут очень любопытный нюанс. Елизавета собиралась необычайно мягко отнестись к свергнутому брауншвейгскому семейству. Брауншвейгское, я напомню, потому что отец Ивана Антоновича был брауншвейгским герцогом. Ну, а сама Анна Леопольдовна, она ведь тоже имела немецкие корни, потому что она была дочерью герцога из Мекленбурга. Да, хотя родители перестали, разъехались, не жили друг с другом, но, тем не менее, Анна Леопольдовна, она имела немецкого отца, и, кстати говоря, в елизаветинской пропаганде она позиционировалась как немка. И вот Елизавета Петровна первоначально задумывает, как я уже сказал, отнестись чрезвычайно мягко к свергнутому семейству и просто выслать его из России. И, собственно, эта высылка, она уже началась, потому что Антон Ульрих, герцог брауншвейгский, Анна Леопольдовна и Иван Антонович, и сестра Ивана Антоновича маленькая, они были отправлены в Ригу. Первоначально и Рига была таким первым пунктом на пути их высылки. То есть дальше из Риги они должны были проследовать в свое отечество, как было сказано Елизаветой Петровной. Елизавета предпринимает достаточно активную политику для того, чтобы стереть память о существовании Ивана Антоновича у своих подданных. Вот это тоже такой уникальный в русской истории эпизод, когда новая правительница пыталась осуществить политику забвения. Изымаются все к тому моменту отчеканенные монеты с изображением Ивана Антоновича, изымаются приказы и государственные бумаги, в которых упоминается имя Ивана Антоновича, и даже литературные произведения, которые были посвящены Ивану Антоновичу.
2: Но, например, с другой стороны, зачем ей это нужно-то?
3: Затем, что... Сейчас я объясню. Значит, какая у Елизаветы Петровны легитимность? Она издает два манифеста в 1741 году. Один манифест просто о восшествии на престол, а второй более подробный манифест, в котором она объясняет свои права на власть. И, ну, мы помним, что, собственно, права на власть Ивана Антоновича, как и Анны Иоанновны, они базировались на указе о престолонаследии Петра Великого 1722 года. Основная суть этого указа сводилась к тому, что царь должен сам назначить себе преемника. То есть порядок престолонаследия не существует, он заключается в том, что царь называет имя своего преемника. И когда Петр II скончался, имя преемника не назвав, ну, собственно, как было и при Петре Великом, то за него решил Верховный Тайный Совет, пригласив Анну Иоанновну, которая была дочерью Ивана V, старшего царя и бывшего соправителя Петра Великого. А Анна Иоанновна назвала имя своего преемника, она назвала Ивана Антоновича. Елизавета игнорирует вот эту трактовку юридической ситуации и ссылается на тестамент Екатерины I, который мы с вами упоминали в прошлый раз. То есть, если вы помните, то Верховный Тайный Совет отверг тестамент как юридический документ, ссылаясь на то, что Екатерина имела право, умирая, назначить преемника себе, но она не имела права расписывать дальнейший порядок престола наследия, кто будет наследовать Петру II, потому что, согласно указу 1722 года, Петр II должен был сам назвать себе преемника.
2: Ну, логично было это.
3: Логично. Вот, значит, Елизавета Петровна отвергает эту трактовку, она говорит, что вот же был тестамент, было завещание Екатерины I, Екатерина I моя мама, Петр Великий мой папа, и я, как ближайшая по крови родственница к самодержавным государям, имела непреложные права на престол. А Иван Антонович никаких прав не имел, он далек от самодержавных государей. Вот, ну, ничего с ним не делал, мы высылаем его просто из пределов нашего Отечества. То есть Елизавета поначалу, с одной стороны, ведет себя чрезвычайно мягко в физическом смысле, в политическом смысле она хочет вычистить все упоминания об Иване Антоновиче и вообще о линии Ивана V. Ее можно понять. Ну, естественно, она избавляется от тех людей, которые составляли становой хребет правительства в недолгое царствование Ивана Антоновича. На самом деле, это были в основном, за исключением Берона, те же люди, которые выдвинулись еще при Анне Иоанновне. И вот здесь мы должны вернуться с вами к теме немецкого засилия, потому что в елизаветинской пропаганде тема иноземцев играла ключевую роль. Своего царения Елизавета позиционировала как национальную революцию, как свержение вот этих проклятых немцев, которые угнетали и мучили русский народ, и возвращение к славным временам Петра Великого, когда политика была истинно национальной. Но если мы посмотрим на ключевые фигуры, которые были вокруг Анны Иоанновны, конечно, немцы там были и играли важную роль, и это не только свергнутый еще Анной Леопольдовной Берон, но это в первую очередь такие люди, как Андрей Остерман, который был душой правительства при Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне и заправлял всей внешней политикой. И Христофор Миних, Христоф Бурхард Миних или Христофор Антонович, как его называли в России, мы его уже упоминали, тот самый полководец, который нанес поражение французам при осаде Данцига и который ворвался в Крым. И я обращаю ваше внимание, что политика, которую вели Миних и Остерман, при том, что они абсолютно, так сказать, были людьми амбициозными, конечно, стремились получить максимальные преференции для себя, и так далее. Но, тем не менее, это была политика в духе Петра Великого. И рядом с ними находились вполне себе русские природные дворяне, представители старых московских родов. И одним из самых влиятельных людей, определявших внутреннюю политику, был, например, Михаил Головкин. Это сын петровского канцлера Гавриила Головкина, Михаил Гаврилович Головкин. Он не очень любил Миниха и Остермана, но, тем не менее, он был очень влиятельной фигурой и сохранял свое влияние, и более того, даже наращивал свое влияние при Анне Леопольдовне. Он советовал Анне Леопольдовне, в общем-то, не глупые вещи. Он советовал Анне Леопольдовне провозгласить императрицей себя, учитывая недееспособность еще маленького Ивана Антоновича, и сразу же после этого заключить Елизавету Петровну в монастырь, то есть избавиться от конкурентки. Но Анна Леопольдовна Михаила Гавриловича Головкина не послушала. И он, Головкин, естественно, арестован и отправлен, в конце концов, в Сибирь. Его судьба сложится трагически, потому что, по всей видимости, во всяком случае, есть такая версия, он, в конце концов, был там задушен своими собственными слугами, которые прокляли Головкина за то, что вот их судьба сгинуть в каком-то забытом богом краю.
2: Какой ужас.
3: Да, это страшно. Но такими страшными историями полнится эпоха дворцовых переворотов. То есть мы должны понимать, что, во-первых, при Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне политика все-таки была петровская, и, во-вторых, наряду с вот этими страшными немцами были и вполне себе русские люди. А с другой стороны,

0: он совершился в достаточно тяжелый для Российской империи момент. Российская империя находилась в состоянии войны со Швецией. Дело в том, что когда умерла Анна Иоанновна, шведы почувствовали слабость петербургской власти, и это привело их к мысли, что можно попытаться возвратить те территориальные утраты, которые Швеция понесла в царствование Петра Великого. А шведов в этом отношении чрезвычайно поощрял Париж. Франция была настроена против России, потому что традиционно Франция противодействовала России. Дело в том, что главный противник Франции в Европе – это Австрия. Там очень серьезные конфликты, и Австрия, в свою очередь, дружила с Россией традиционно, потому что у обоих держав был один враг – это Турция. И поскольку Австрия и Россия дружили против Турции, то Франция, которая была настроена против Австрии, наоборот, оказывала поддержку туркам и другим противникам России. Вот главный противник России на севере Европы в тот момент – это Швеция. Вот. Ну и если Россия будет отвлечена от европейских дел, если она будет сражаться со Швецией, то, соответственно, она не сможет эффективно помогать Турции. И вот поэтому Франция шведов настраивает против Петербурга, поощряет их, и действительно шведы нападают в 1741 году, параллельно намекая на то, что в ходе этого конфликта Елизавета Петровна, пользуясь смутой, может свергнуть Анну Леопольдовну, взойти на престол. Но она при этом должна быть благодарна шведам и должна их вознаградить. Вот. Ну, надо сказать, что хотя Шатарди – это французский посол, который был очень влиятелен при Петербургском дворе, который очень хорошо, хороший контакт установил с Елизаветой, он эту ситуацию пытался контролировать, но переворот 1741 года совершился без всякой помощи шведов и французов. Елизавета Петровна действовала сама, опираясь на гвардию. Она здесь проявила себя как самостоятельный политик. Поэтому, когда Шатарди и шведские посланцы попытались Елизавете Петровне намекнуть на то, что она должна вот как-то вознаградить Швецию за оказанные услуги, то Елизавета Петровна ответила чрезвычайно сдержанным отказом, потому что за что благодарить-то?
1: Я все сама.
0: Да, я все сама, и кроме всего прочего, тут ведь был такой момент. Анна Леопольдовна, она, естественно, не сама это делала, но ее правительство действовало достаточно решительно, и шведы уже успели потерпеть серьезное поражение до того, как Анну Леопольдовну свергли. И совершенно непонятно, военная ситуация была такова, что Россия побеждала на поле боя. И это второй момент. И третий момент – это то, что, еще раз повторяю, Елизавета Петровна пришла к власти на волне идей о возрождении петровской политики. Но это какая-то чушь. Елизавета Петровна повсюду трубит о том, что она будет править так, как ее правил ее папа, знаменитый и легендарный. И вдруг она должна, не потерпев военного поражения, шведам отдать какие-то земли, которые папа завоевал. И это является, так сказать, ну, одной из основ исторической памяти о царствовании Петра Великого. Петр Великий – это победитель шведов, Россия – империя, потому что Россия разгромила Швецию, присоединила эти земли и так далее. Естественно, что Елизавета Петровна ответила отказом и на увещевание Шатарди сказала, что и ваш государь тоже никогда не посмел бы предать священную память своего отца. В чем она была, безусловно, права. Поэтому война продолжилась и закончилась полной победой России уже в 1743 году, уже при Елизавете Петровне, так называемый Абусский мир. Аба – это город турку. Но вот эта вся коллизия, она привела к усилению придворных интриг, потому что, несмотря на то, что притязания шведов были умерены, тем не менее Шатарди не прекратил своих посягательств, он очень хотел разбить русско-австрийский союз, очень старый союз, понятно, сложившийся именно по причине существования общего врага Турции, и этот союз был при Петре. Там с некоторыми нюансами, но тем не менее, этот союз был при Анне Иоанновне, и вот теперь этот союз Шатарди хотел уничтожить. Вот. Хотел уничтожить и склонить Елизавету Петровну к дружеским отношениям с Францией. Ну, не совсем понятно, что Франция могла предложить России. И вопрос шел о том, чтобы Россия просто развязала Франции руки и не поддерживала Австрию. И Шатарди в этом отношении действовал довольно ловко.

0: потому что он, во-первых, сумел договориться с Листоком, дать ему пенсион довольно крупный, и Листок начал действовать так, как хотел от него Шитарди. Во-вторых, Шитарди обладал также определенным влиянием на Елизавету Петровну, потому что он был, ну, человеком, который соответствовал темпераменту Елизаветы. Он был веселый, очень остроумный, галантный кавалер.
1: Очаровал ее вообще.
0: Да, Елизавете все это нравилось. Шитарди — это был человек, который первым привез в Россию напиток под названием шампанское. То есть шампанское в России узнали благодаря ему. Это Елизавете тоже очень нравилось до определенного момента. Вот. Но у Шитарди начались сразу же и проблемы. И они были связаны с тем, что оказался при дворе персонаж, который совершенно не собирался действовать в фарватере его политики. Это был Алексей Бестужев-Рюмин, новый управитель внешней политики России, сменивший Остермана. Его роль в «Гардемаринах вперед» исполнил замечательный Евгений Евстигнеев, если вы помните. Вот Бестужев-Рюмин прекрасно понимал, что интересам России то, чего хочет Шитарди, совершенно не соответствует. И он отказался от пенсиона и начал действовать по-своему. Начал вести такую свою политику. И цель Шитарди, и цель Листока, который Шитарди поддерживал, заключалась в том, чтобы любой ценой Алексея Бестужева свалить. Вот такая вот интрига. Какое все это имеет отношение к дворцовым переворотам? Ну, самое прямое. Потому что, хотя Елизавета и крепко просидела на троне в течение 20 лет, но, тем не менее, это не значит, что все были ею довольны, и никто не собирался ее свалить. Тем более, что оставался живой наследник, которого некоторые считали легитимными, это Иван Антонович. Я напоминаю, что пока что он находится в Риге. И вот уже в 1762 году, прошу прощения, в 1742 году тайная канцелярия разоблачает так называемый заговор Турчининова. Заговор Турчининова, одного из низших придворных, который, ну, похоже, что ничего серьезного там не было, но были разговоры о том, что Иван Антонович – это настоящий царь, Елизавета Петровна прав на престол не имела, потому как она-то и не природная государыня. Напоминаю, что Елизавета Петровна родилась до брака родителей, что матерью ее была обычная лифлянская прачка, которая, конечно, потом стала императрицей, но, тем не менее, базовый уровень все помнили. И эти разговоры шли, и Турчининов и его сообщники были схвачены, они не были казнены, но были пытаны и в итоге сосланы. Вот этот заговор Елизавету очень испугал. То есть стало понятно, что ее положение на троне непрочно. В заговоре, кстати, был замешан один из офицеров Преображенского полка, что ее тоже напугало. И в результате она задерживает Брауншвейгское семейство на территории России, вместо того, чтобы отправить Антона Ульриха, Ивана Антоновича и Анну Леопольдовну дальше на запад, она, наоборот, приказывает переселить их в крепость Динамюнде под Ригу. И в скором времени становится понятно, что Россию они уже никогда, ну, во всяком случае, Иван Антонович уже Россию никогда не покинет. К тому же у Елизаветы Петровны есть еще один фактор, который заставляет ее очень осторожно относиться к отправке в Европу брауншвейгского семейства. У Елизаветы Петровны нужен свой собственный наследник. Но вот у нее детей нету. Кто будет ей наследовать трон? Как ей укрепить династию? Мы помним, что у ее сестры Анны Петровны, которая вышла замуж за герцога Галштинского, в Киле родился сын. Это Карл Петр Ульрих, которому в данный момент 12 лет. Ну, он приедет в возрасте 13 лет в Россию. Вот это племянник Елизаветы Петровны и внук Петра Великого, будущий Петр III. Елизавета Петровна немедленно его требует в Петербург. Но у нее есть опасение, что его выпустят из Галштинии, потому что одновременно Карл Петр Ульрих может рассматриваться как претендент на шведский престол, и вот враги Елизаветы Петровны могут задержать мальчика, потому что они не хотят укрепления династии. Тем не менее, Елизавете Петровне удается добиться привоза Карла Петра Ульриха в Петербург. Это произошло в 1743 году. Она сразу же провозглашает его своим наследником, отказывается от брака. И Карл Петр Ульрих переходит в православие и становится Петром Федоровичем. Надо сказать, что если, строго говоря, если следовать тестаменту Екатерины I вот дословно, то наследником-то престола должен был стать именно Карл Петр Ульрих, потому что вместо Елизаветы. Потому что у Екатерины было четко написано, что первыми следует Петр II и его потомки, да? Дальше старшая дочь Анна Петровна и ее потомки. Если эта линия пресекается, то тогда Елизавета Петровна и ее потомки.
1: Угу. Почему тогда Петр III не взял престол?
0: Елизавета Петровна объясняла это тем, что Карл Петр Ульрих был неправославного вероисповедания. Он был лютеранином по рождению. Но, тем не менее, она назначила его своим официальным наследником и привезла в Петербург. И здесь он принял православие и, как я уже сказал, стал Петром Федоровичем. Это Елизавету немного успокоило, а вот то, что ее снова еще более сильно напугало, это так называемый бабий заговор или заговор Лопухиных, или заговор Лопухиных-Ботта. Дело в том, что в 1743 году Листок разыграл очередную интригу с целью свалить Алексея Бестужева, и в этой интриге была замешана его родственница Анна Бестужева, что, опять же, мы с вами, может быть, можем вспомнить по сериалу «Гардемарины вперед», но там такой внешнеполитический контекст, он понятен не очень сильно, а мы с вами сейчас имеем возможность его раскрыть.
1: Ну давайте сделаем небольшую паузу, идем на новости, а потом продолжим.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здравствуйте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
7: Мне кажется, что ты...
8: Это проекция.
7: Но я хочу...
8: А это зацикленность на себе.
7: Нет, дело не в этом.
8: Вытеснение и отрицание.
7: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: «Кто вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, еще раз всех приветствую. В студии Рузанна Арушинян. Как всегда, по субботам вы слушаете «Исторический ликбез» Егора Яковлева. Продолжаем говорить про дворцовые перевороты. И вот в конце первой части мы начали говорить о еще одном заговоре уже во времена Елизаветы Петровны.
2: Да, друзья мои, доброе утро. Мы переносимся в 1743 год. Сейчас будем говорить про дело Лопухиной. Ну, дело было сфабриковано. Сфабриковано по воле Листока, лейб-медика императрицы Елизаветы Петровны, который был чрезвычайно влиятельным человеком и который работал на французов, на французскую разведку и выполнял приказы французского посла Шетарди. И целью его было свалить Алексея Петровича Бестужева, который противодействовал французскому влиянию при русском дворе. Началось все с того, что жена Степана Лопухина, Наталья Лопухина, представительница влиятельного старого российского рода, решила отправить своему любовнику Рейнгольду Густаву Левенвольде письмо. Левенвольде – это был один из тех немцев, которых сослали в Сибирь после свержения Анны Леопольдовны. И вот это письмо должно было отправиться в Соликамск вместе с Яковом Бергером, посланником Лопухиной. Яков Бергер донес об этом Листоку. И Листок решил уцепиться за этот случай для того, чтобы представить дело перед Елизаветой Петровной таким образом, что Лопухины замышляют против нее нечто ужасное. Надо сказать, что особую роль здесь сыграл сын Натальи Лопухиной, Иван Лопухин, который в пьяном виде начал ругать императрицу, и Бергер об этом тоже донес. Вот это стало основой для фабрикации дела. А поскольку подругой Лопухиной была Анна Бестужева, а Анна Бестужева приходилась невесткой Алексею Петровичу Бестужеву, то вот удалось следствию связать Бестужевых и Лопухиных и донести Елизавете о том, что вот готовится заговор с целью ее свержения и восстановления на троне Ивана Антоновича. Лопухины и Бестужевы были Анастасия Ягужинская, вот, в которую влюблен кавалер де Брелли в сериале «Гардемарины вперед». Это реальная дочь Анны Бестужевой, потому что она первым браком была замужем за Павлом Ягужинским, знаменитым петровским генерал-прокурором. Так вот, прошли аресты, и следствие пошло дальше. То есть надо было объяснить Елизавете, какова конечная цель и кто вдохновляет этот заговор. Помимо, собственно, Бестужева, указывали на австрийского посла Ботту. То есть это не просто внутреннее дело, а это уже такой международный заговор. Австрийцы интригуют против Елизаветы и против верного слугу Листока и симпатизирующего ей Шетарди, который вот хочет просто хочет дружбы России и Франции.
1: То есть просто, чтобы рассорить Австрию с Россией.
2: Да, рассорить Австрию с Россией и свалить Бестужева, который был вот сторонником сохранения этого союза. Но надо сказать, что, забегая вперед, что Бестужев все-таки Шетарди переиграл. Он удержался в этот момент, но Лопухины и Анна Бестужева были биты кнутом, сосланы в Сибирь.
1: Серьезно биты кнутом.
2: Да, серьезно биты кнутом, они были наказаны. То есть Елизавета дала ход этому делу. Этот заговор фактически состоял, был разоблачен, Елизавета в него поверила, и она действовала очень-очень решительно. Австрийцы, правда, сумели представить дело таким образом, и, ну, на самом деле так оно и было, что Ботта был оклеветан, то есть достаточных улик против австрийского посла найдено не было, но, в общем, русские дворяне пострадали довольно серьезно. И Елизавета... Единственное, что она, как она себя проявила, она смягчила приговор, потому что первоначально там речь шла о колесовании, это страшная форма казни. Ну, Елизавета заменила его более мягкими вещами, которые только с точки зрения 21 века могут быть, выглядеть более мягкими. Осужденных били кнутом, им вырвали языки,
1: Господи,
2: и сослали в Сибирь,
1: мой,
2: и конфисковали все имущество. Ну, а Анастасия Ягужинская не уехала с кавалером де Брелли, как это было в фильме. То есть она уезжает, если вы помните, с кавалером де Брелли, Михаилом Боярским. Но по дороге ее отбивает Сережа Белов, наш гардемарин. Вот. Ни с Дебрельи, ни с Сережей Беловым она не уехала, а уехала она в ссылку в отдаленную деревню.
1: Уже немая.
2: Вот. Нет, она дочь. Вот это ее мама немая уехала в Сибирь.
1: Кошмар.
2: Вот. Ну, там они очень много болтали языком, судя по всему. Вот. А болтать языком – это не полезно, особенно в острые политические моменты, в моменты переворотов.
1: Еще и в то время, в тот век.
2: Вот. И после этого Елизавета Петровна уже окончательно отказывается от идеи отправки брауншвейгского семейства за границу, и оно вместо за границы оказывается в Соловецком монастыре. По сути, уже внутри России в ссылке и в заключении. Но это был не последний заговор. Хотя Елизавете удалось стабилизировать ситуацию, и в скором времени пал Шатарди, потому что Алексей Петрович Бестужев был тоже политическим тяжеловесом. Это вообще тема отдельной лекции, я очень бегло скажу. Бестужеву удалось перехватить и расшифровать те послания, которые отправлял в Париж маркиз Шатарди. И выяснилось, что в этих посланиях маркиз очень грубо отзывается о Елизавете Петровне, пишет о ее праздности, о лености и даже отпускает некоторые, абсолютно невозможные комментарии относительно внешности государыни.
1: Это непростительно.
2: Вот. Но это была просто стратегическая ошибка, и Алексей Петрович Бестужев, думаю, не без удовольствия, Елизавете Петровне все это показал. Вот. И несмотря на привезенное шампанское и галантные манеры, Елизавета пришла в лютую ярость, и маркиз Шатарди был вышвырнут из России. Вот так вот, в общем, из-за просто неумения вести себя с женщиной, что нетипично, в принципе, для француза, вот. Но из-за неумения вести себя с женщиной, маркиз Шатарди резко понизил влияние своего двора в Петербурге.
1: Ну, неосмотрительно, конечно.
2: Очень неосмотрительно, хотя Франция предпринимала огромные усилия в этот момент для того, чтобы оторвать Елизавету от Австрии, был совершен даже вообще немыслимый шаг. Франция очень долго не признавала за русскими государями императорский титул. И вот именно в этот момент признали. Елизавету признали императором. Петра не признавали императором. Ого. Елизавету признали по политическим мотивам. Но все это было тщетно, потому что Шатарди вот так вот...
1: Болтал языком.
2: Опростоволосился. Ну, да. Да. Ну, не языком, а в письмах.
1: Ну, в письме, но...
2: Ну, он надеялся, что это никто не прочитает, но... Была создана тогда служба дешифровки, ее возглавил очень талантливый математик Христиан Гольдбах, уроженец Кёнигсберга, но и, так сказать, видный деятель уже российских спецслужб, и по поручению Бестужева он подобрал шифр к посланиям Шатарди, и все, на этом его, так сказать, история закончилась. Но не закончились попытки дворцовых переворотов и международные интриги. Ну, здесь мы перенесемся на десятилетие позже, потому что в 1756 году начинается Семилетняя война. Многое к этому моменту изменилось в международной политике. И вот если десятилетием раньше Франция и Австрия жестоко интриговали друг против друга, то в 50-х годах XVIII века они внезапно становятся союзниками. Это была потрясающая дипломатическая такая революция. Почему это произошло? Дело в том, что Франция и Англия начали войну между собой. Война эта шла, в частности, в Северной Америке. Война за колонии – это та самая война, которая ярко описана Джеймсом Фенимором Купером в романе «Последний из Магикан». Но, естественно, что она находила отголоски и в Европе. И на континенте у английского короля Георга было свое владение – это княжество Ганновер. И Георг очень опасался за его безопасность. И для его обороны Англия, скажем так, наняла, заключила союз, пообещала большое финансирование прусскому королю Фридриху II, который был очень талантливым полководцем, и который еще в 40-х годах нанес виднейшее поражение Австрии. Фридрих был нацелен на расширение своих владений, за счет ближайшего соседа, австрийцев. Фридрих на это согласился, вот сформировался союз Англии и Пруссии. И вот Пруссия, она одновременно, так сказать, защищает Ганновер от французов и помогает англичанам справиться с французами, а с другой стороны Пруссия – традиционный противник Австрии. И это способствовало сближению Австрии и Франции. Кроме того, Фридрих II очень презрительно относился к мадам Помпадур. Мадам Помпадур – это фаворитка короля Людовика XV. Французы пытались Фридриха II как-то оторвать от англичан, даже подсылали к нему Вольтера для того, чтобы тот изложил позицию французского двора. Но на это Фридрих II цинично ответил, что он не понимает, почему он должен слушать советы какой-то мадам, намекая на то, что мадам Помпадур-то не королева. И даже для того, чтобы ее отдельно унизить, одну из своих собачек назвал Помпадур. Вот. Но мадам Помпадур, понимавшая тонкости общения, она тут же написала письмо австрийской императрице Марии Терезии и начала это письмо словами «Дорогая сестра». Вот, поскольку Австрия уже пострадала от Фридриха II, вот эти события, они послужили к сближению Австрии и Франции. И весь вопрос заключался в том, кого поддержит в этих условиях Россия. Россия смотрела на Фридриха II с опасением, потому что усиление Пруссии России было чрезвычайно невыгодно. Пруссия со времен Петра Великого была союзником России, но младше. А вот какое-то усиление, тем более за счет другого союзника, Австрии, России было невыгодно. И поэтому Елизавета Петровна не сочувствовала. И в конце концов она, имея далеко идущие виды, мы сейчас не будем касаться вопроса планов Елизаветы Петровны, они были, и они были в интересах России. Короче говоря, она собирается вступить, и в конце концов вступает в Семилетнюю войну в союзе с Францией и Австрией против Фридриха II, при этом не воюя с англичанами. Фридрих II, он все надеялся, что англичане удержат Россию от вступления в войну, потому что Англия – это главный торговый контрагент России, очень тесные экономические отношения. Но русская дипломатия договорилась таким образом, что мы воевали только с Фридрихом II, а с англичанами мы продолжали торговать. И Фридрих был в ярости, он назвал этот сложившийся союз союзом трех баб. Вот, но,
1: какой-то женоненавистник.
2: Да, он был женоненавистник, это правда. Но делать было нечего, приходилось воевать. И вот в этой войне использовались разные методы, и в ее ходе всплыло дело Ивана Зубаря. Это произошло в 1756 году. Иван Зубарев был арестован. Значит, кто такой Иван Зубарев? Иван Зубарев – это раскольник и купец с русского севера. К этому моменту семейство Иоанна Антоновича было перевезено уже в Холмогоры. Холмогоры – это северное село. Именно там, как известно, родился Михаил Васильевич Ломоносов. Да. Вот там, в архиерейском доме, было поселено брауншвейгское семейство. Дом находился за высокой стеной, находился под полным, под тотальным контролем имперских властей. Выходить за пределы этой стены Иван Антонович и брауншвейгское семейство не имели никакой возможности. И вот Иван Зубарев этот, он дал показания следующего толка, что он был с северными русскими купцами в Кёнигсберге, и в Кёнигсберге там с ним связались агенты прусской разведки. В частности, генерал Манштейн, который был бывшим адъютантом Миниха. И этот Манштейн сообщил, что Фридрих II хочет использовать раскольников, а среди раскольников действительно возникли легенды о том, что Иван Антонович – это не просто законный государь, а государь, который симпатизирует раскольникам, что если его восстановить на престоле, то он будет поощрять раскольников и защитит их от преследований властей. И якобы существовал заговор, целью которого было освобождение Ивана Антоновича. После его освобождения Ивана должны были посадить на прусские корабли, которые находились в порту Архангельска под видом торговых, и вывести Ивана Антоновича в Европу, где Фридрих II признал бы этого молодого... Ему уже 16 лет, он уже вырос. Признал бы этого молодого человека истинным русским царем и создал таким образом конкурента Елизавете. Насколько показания Зубарева были достоверны, сказать невозможно. Думаю, что тут имелась большая доля выдумки, хотя Фридриха II политического ума хватало для того, чтобы учитывать фактор Ивана Антоновича, и потом он это подтвердит, потому что потом он будет указывать Петру III на Ивана как на его очень опасного конкурента. Но Елизавету это чрезвычайно испугало, и вот этот вот заговор Зубарева, он в итоге привел к тому, что Иван Антонович был перевезен из Холмогоров в Шлиссельбург. Шлиссельбург, крепость под Петербургом, да, бывший Новгородский Орешек, и Нотебург шведский, который взял Петр в 1702 году. Вот Иван Антонович оказывается там под секретным именем узник номер один. Вот именно там он будет содержаться до своей смерти в 1764 году.
1: Ну, оттуда точно не сбежишь.
2: Ну, да. Иван Антонович и не собирался. Надо сказать, что Иван Антонович был человеком довольно... Ну, понятно, что он не совсем Маугли, да, но он рос в ситуации чрезвычайно ограниченного общения. Он не очень хорошо формулировал свои мысли, был косноязычен. И, по всей видимости, не совсем психически здоров. Ну, то есть, он не был шизофреником, но вот обстоятельства, при которых он рос, наложили отпечаток. Он разговаривал сам с собой, там, внезапно смеялся, как-то не совсем адекватно себя вел. То есть, царское достоинство он своей внешностью и поведением не передавал. Елизавета скоропостижно умирает в декабре 1761-го. Она завещает, как предполагалось, престол Петру Федоровичу. И Петр Федорович становится императором, начинается его недолгое полугодовое царствование. Дело в том, что Петр Федорович сознавал угрозу, исходящую от Ивана Антоновича, и, как я уже сказал, ему на это указал Фридрих II. Петр был фанатом Фридриха. Он был единственным человеком при Петербургском дворе, который не сочувствовал победам русского оружия в Семилетней войне. Победы эти были, в общем, грандиозны, потому что русская армия заняла всю Восточную Пруссию, это сердце прусского королевства. Население этой провинции уже присягнуло русской императрице, включая, между прочим, Эммануила Канта. Русские войска ненадолго, правда, взяли Берлин, но это был все-таки эпизод, а вот Восточную Пруссию русские войска занимали основательно. И, по большому счету, Фридрих II в душе уже даже смирился с потерей этой провинции. Но вот приходит к власти Петр Федорович, и Петр Федорович абсолютно безвозмездно, а самое главное, молниеносно, все завоевания русского оружия отдает Фридриху. Отчего даже Фридрих обалдел, и как политик опытный, он советовал Петру Федоровичу как-то поосторожнее действовать. Но Петр действовал довольно резко, он был очень плохим политиком, что вся дальнейшая его история покажет. Фридрих II также советовал Петру III побыстрее короноваться. И Петр III, вот что доказывает его внимание к Ивану Антоновичу, он организовал с ним встречу. Он с ним встречался, Ивана Антоновича к нему привозили. Но Иван Антонович не произвел на него впечатления. Он был человек все-таки больной, и Петр, встретившись со своим дальним родственником, как бы конкурентом за трон, он подуспокоился, просмотрев при этом тот заговор, который зрел у него буквально под боком. Это был заговор его жены. Петра Федоровича женили на Софии Августе Фредерике Ангельцербской. Принцессе из карликового немецкого княжества, которое можно пешком обойти за несколько часов. Но, тем не менее, она была представительницей очень древнего и знатного рода и понравилась Елизавете Петровне. И так состоялся этот брак, который оказался несчастливым, потому что Петр Федорович и Екатерина Алексеевна, будущая Екатерина II, оказались очень разными людьми. Ну, начнем с того, что Петр Федорович, он все-таки по образованию и мировоззрению был галштинцем. Или, если еще более широко, то немцам. И Россия ему не понравилась, она его раздражала, и он не стремился интересоваться Россией и стать русским. Екатерина наоборот. Екатерина была очарована Россией, и она русской-то, в конце концов, стала. Ее интересовала история и культура России, и она хорошо выучила русский язык и неплохо писала по-русски, стала русской журналисткой и даже драматургом. Но, помимо этого, надо иметь в виду, что они не понравились друг другу как мужчина и женщина. У Петра Федоровича появилась фаворитка Елизавета Воронцова. Это была дочь вице-канцлера, а потом и канцлера Российской империи. И, в общем, Петр открыто говорил, не стесняясь, что он хочет с женой развестись, несмотря на наличие наследника Павла Петровича. Ну, ничего неожиданного в этом не было. Вот когда-то и Петр I со своей женой развелся, а наследник остался, развелся, добившись ее пострига. Так вот, Екатерина все это очень пугало, ей это не нравилось, и она загодя стала готовить свою собственную партию, которую возглавил ее фаворит, храбрый гвардейский офицер и герой Семилетней войны Григорий Григорьевич Орлов. И вот в 1762 году, когда ситуация стала совсем наэлектризованной, когда Петр уже заговорил, задумал арест Екатерины, вот в этот момент она решилась действовать. Ну и как водится, она оперлась на гвардию, потому что пятеро братьев Орловых были гвардейскими офицерами, и они сумели поднять своих товарищей в поддержку Екатерины. Кстати, поддерживал Екатерину еще малоизвестный тогда вахмистр Григорий Александрович Потемкин, другой ее будущий фаворит, выдающийся государственный деятель. И, ну, правильно, наверное, сказать откровенно, что он в какие-то годы был ее соправителем, человек, к которому мы обязаны присоединением Новороссии. Вот вахмистр Потемкин поднимал конный полк в поддержку императрицы. Петр этот, как я уже сказал, этот дворцовый переворот проворонил. Он находился в Раненбауме, и для него восстание в Петербурге оказалось шоком, при том, что его власть очень быстро посыпалась. Но это такой момент. Власть как может посыпаться, так и укрепиться, если демонстрировать политическую волю. И вот здесь чрезвычайно интересный момент, потому что шансы у Петра восстановить свое правление были. То есть то, что на сторону Екатерины перешли гвардейские полки и перешел Петербург, еще ничего не означало, потому что Россия Петербургом не ограничивается. И рядом с Петровым были люди, которые готовы были его поддерживать. И здесь в первую очередь нужно упомянуть о Христофоре Антоновиче Минихе, которому уже 78 лет, и которого Петр Федорович вернул из ссылки. Миних 20 лет провел в ссылке. Интересно, что вот происходили в это царствование возвращения. Вернулся Берон. Елизавета Петровна, кстати, Берона, ну так, в общем, тоже простила, потому что Берон из Сибири был возвращен в Центральную Россию. Его отправили жить в Ярославле, но все-таки не в столице. Он по-прежнему находился в ссылке. А вот Петр Федорович уже Берона в Петербург возвращает. Он его не боится. Но, что еще более важно, он возвращает Миниха. И Миних, благодарный новому государю за такую милость, полностью его поддерживает. Но он уже дед, 78 лет. Когда-то он брал Бахчисарай, осаждал Данциг, теперь он уже старик, но чрезвычайно энергичный. И он Петру Федоровичу советует сначала плыть в Кронштадт, попытаться получить поддержку в тамошней крепости, но там уже адмирал Талызин присягнул Екатерине, и тогда Миних советует отправиться в Восточную Пруссию, где еще стоят русские войска. Там находится армия Петра Александровича Румянцева, восходящей звезды русского генералитета, чрезвычайно талантливого человека, который сыграл важную роль в Семилетней войне. И это будущий Румянцев Задунайский, один из великих русских полководцев. И Румянцев-то, в общем, вполне себе на стороне Петра. Вот. И если бы Петр III тогда решился последовать в Восточную Пруссию, имея Миниха и Румянцева, он вполне мог бы рассчитывать, во всяком случае, на какие-то хорошие шансы в войне со своей супругой. Но Петр сдался, Петр подписал отречение, и через несколько дней был, судя по всему, убит. Мы мало знаем об убийстве Петра III. Это такая как бы загадочная достаточно история. Но, скорее всего, он был убит, и явно не без ведома Екатерины. Вот, поэтому вот этот отказ от власти, готовность смириться, она очень часто, на самом деле, является прокладыванием дороги к смертному приговору, а вовсе не к свободе и миру.
1: Ну вот говорят же, что история не терпит сослагательного наклонения. В историю вошла Екатерина II Великая.
2: Екатерина оказалась очень хорошим монархом, потому что она политически тяжеловес, она процарствовала очень долго, 34 года. Она, были и у нее враги, и самозванцы, княжна Тараканова, ну и восстание Емельяна Пугачева, конечно, нервов ей попортило. Но она сумела удержаться на троне и, да, войти в историю как Екатерина Великая. Что касается Петра III, то я не являюсь сторонником альтернативных версий, которые говорят о какой-то гениальности этого государя, всю, значит, репутацию которого испортили Екатерина и Екатерина Дашкова. Они действительно в своих воспоминаниях писали о Петре III как о человеке недалеком. Но те политические действия, которые предпринял Петр, и в частности во время переворота, вот этот его отказ от борьбы, говорят о нем как о человеке все-таки без сильных волевых качеств. И вряд ли Петр III сумел бы стать достойным своего великого деда на престоле Российской империи. А вот Екатерина это смогла.
1: Ну что, друзья, это был исторический ликбез Егора Яковлева. Эпоху дворцовых переворотов, наверное, осветили полностью. Поэтому до новых встреч.
2: Спасибо, друзья, довольно бегло, но если вы захотите, то какие-то вещи мы можем подсветить и разобрать более подробно. Мне кажется, это очень интересно. Спасибо.

0: знать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, Сухуми 7.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником. США обсудят ядерную программу Ирана и перемирие в Ливане на переговорах в Швейцарии. В Минпросвещении рассказали, в каком формате пройдут выпускные в школах. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником и отметил, что они ответственны и с огромной отдачей выполняют свой долг. По его словам, все работники российского здравоохранения объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. Путин добавил, что труд медработника имеет огромное государственное и общенациональное значение. Отдельно глава государства выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне СВО. Беспилотник ночью атаковал многоквартирный дом в Белгородской области. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Отмечается, что в доме повреждены фасады и окна, а все оперативные службы работают на месте. Херсонская область аварийно обесточена в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщила компания «Херсонэнерго». Там отметили, что специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения. Кишинев участвует в схемах поставок оружия ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров. На вопрос о том, известны ли объемы военных грузов и численность наемников, идущих на Украину через Молдавию, Озеров отметил, что дипмиссия, как официальное представительство, не занимается такими вопросами, но следит за информацией в официальной прессе, в которую прорывается, что есть поток оружия, и более того, оно иногда и конфисковывается. В феврале 2025 года исполняющий обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Молдавия выступает в качестве одного из основных перевалочных пунктов трафика нелегального оружия с Украины. Соединенные Штаты обсудят ядерную программу Тегерана и перемирие в Ливане в рамках переговоров с Ираном в Швейцарии. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Он также отметил, что пробудет на переговорах с иранской делегацией не более 2 дней. Вэнс ранее отменил визит в Швейцарию, где 19 июня планировалось провести первую встречу представителей США и Ирана при участии посредников из Пакистана и Катара. Вэнс в четверг заявил, что его вылет зависит от того, когда в Швейцарию полетит Иран. Делегация. МИД Швейцарии накануне сообщила о прибытии в страну делегации из Ирана. Формат выпускных в российских школах определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Главное – учитывать все требования комплексной безопасности. Об этом сообщил РИА Новости глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций, играющих значительную роль в объединении и сплочении коллектива обучающихся, и поддерживает практику проведения выпускных мероприятий. Проведение выпускных вечеров в школах в 2025-2026 учебном году запланировано на 27 июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет!
5: Привет!
4: Мы недели ранее с коллегой, с Алексеем Котовым, беседовали о разных схемах оценивания рестлинга. Вот эти всякие звездочки, вот эти самые десятичные дроби, которыми оценивают на разных сайтах-агрегаторах, или там просто какие-нибудь оценки, что по пятибалльной, что по десятибалльной, что по стобалльной шкале, где-то везде по-разному оценивают, где-то ставят большие пальцы вверх или вниз. И как-то хорошо, ну прям пошло, потому что обсудили плюсы-минусы самых известных, самых, ну, печально известных этих систем. Но осталось такое, что ли, ощущение недоговоренности, и возникла мысль, что можно как раз-таки пообсуждать еще вот эти самые оценки, но уже в практическом смысле. Потому что, в конечном счете, оценками оцениваются матчи, оценками оцениваются рестлеры. Собственно, что такое пятизвездочный матч, что такое пятизвездочный рестлер, я, наверное, сегодня тебе и предложу поговорить. Потому что, опять же, вот мы обсудили, рассмотрели, кто и что выводит на первый план в своем оценивании. И давай тогда для начала я, наверное, и тебя спрошу. Вот идеальный матч, с примерами чуть позже, что, на твой взгляд, и для тебя должен содержать?
5: Ну, слушай, идеальный матч и пятизвездочный матч, мне кажется, это, наверное, разные будут понятия немножечко, потому что пятизвездочный, не знаю, коньяк бывает как-то. Это какая-то градация, что это какой-то вот очень сильно хороший, качественный или еще что-то. Идеальный матч, но он может быть один, может, их не бывает вообще никогда на свете. С этим тоже очень сложно это все решить. Давай тогда оттолкнемся от того, каким матч должен быть, да, вот идеал – это то, к чему мы стремимся, к чему может стремиться рестлер, к чему может стремиться промоутер, что он хочет с этого сделать и какой должен получиться из этого матч. Ну, если промоутер на этом зарабатывает деньги, то матч должен принести много денег, и, в принципе, уже не важно, какой это матч был, потому что люди заранее деньги платят, чтобы этот матч посмотреть. Если ты рестлер, ну, смотря какой у тебя амплуа, какой у тебя интерес, если ты очень любишь всякие кувырки показывать и подобные штуки, то для тебя, наверное, в матче важно сделать 10 тысяч сальтух, каких-нибудь суплексов с проворотами и тому подобные штуки. Если ты рестлер плана тяжеловес какой-нибудь, то тебе надо, я не знаю, поднять 2 рестлеров одновременно, 3, может, как-то выжать и тому подобное. Поэтому для каждого будет все по-своему. Для каждого зрителя тоже будет все по-своему, потому что один любит одно, другой любит другое, третий любит третье. Ну, а общий какой-то инструмент, ну, я не знаю, все-таки я бы считал деньгами. Если DVD с этим матчем покупают, то, наверное, да, для промоутера это будет идеальный матч.
4: Но, опять же, вот мы подходим к самым разным людям, которые могут оценивать и промоутер, и фанат, и зритель, и обозреватель, и критик. Деньги — вообще прекрасный действительно вариант. Другое дело, что все последнее, наверное, время, я вот попытался даже прикинуть, сколько десятилетий, ну, 4 десятилетия точно, каждый промоушен, который так или иначе начинает утверждаться на серьезном, на глобальном уровне, в первую очередь начинает быть заинтересован в том, чтобы продавать не матчи, чтобы продавать не зрителей, а чтобы продавать свой бренд. Винс Макмен положил на это свою жизнь фактически в рестлинге и карьеру, потому что начиная вот с того момента, как он у отца выкупил этот промоушен WW, тогда еще 3WF, потом WWF, потом WWE, вот фактически все, отвязаться от конкретных звезд. Я так понимаю, наверное, все-таки это не с самого начала у него началось, а после того, как в начале 90-х он стал очень много и очень сильно терять своих звезд. Но задача вот промоутера сегодня – это продать бренд. То есть тебе говорят, это шоу All Elite Wrestling. Ты такой, о, классно, я пойду. А что там? Или вот, пожалуйста, к вам приедет Ро. Классно, я иду. И только вторым вопросом, что будет. Это все к тому, что вот денежный, зрительский, просмотровый, билетный аргумент, он какой-то начинает быть, ну, двусмысленный, что ли. То есть человек сначала согласится посмотреть матч, а потом уже будет делать выводы о том, какой это был матч. В 90-е, да, наверное, и до конца нулевых, я с тобой абсолютно согласен, зритель голосует ногами. Абсолютно точно. Просто если все-таки переходить непосредственно уже к обозревательской такой, к оценочной системе, я вот и не скрываю, для меня главное это вовлеченность, для меня главное это сюжетная составляющая, для меня главное это психологический накал, обстановка, все, что вокруг этого происходит. И в пример как раз можно несколько матчей разных десятилетий проводить, потому что, что, ну, один из величайших, если не величайший матч 80-х, это Халк Хоган и Гигант Андре. По сути, по содержанию далеко не самый такой матч, но при этом, кстати, и продавший огромное количество билетов на стадионе и продаж через Pay-Per-View там было очень много. Но при этом содержательно вроде было ничего. И из 90-х тоже можно вспомнить Стинг и Халк Хоган на Старкей 97, один из топовых матчей десятилетия, при этом по содержанию абсолютно посредственный, но накал, история вокруг него были невероятны. Дальше в нулевые, если взглянуть, Халк Хоган и Рок, 2002 год, тоже содержательно не очень так, что много, но ты чувствуешь просто электричество, которое от этого матча проистекает. Поэтому я бы вот такой момент, наверное, выделял в первую очередь, и с этой точки зрения, абсолютно не стесняясь и не скрываясь, вот из самых свежих матчей, которые можно бы выделить, я, безусловно, выделю матч CM Punk Романа Рейнса вот на WrestleMania совсем недавно. Абсолютно искренне поставил, сам не люблю оценки в последнее время выставлять, но здесь вот развести руками и вообще, что Роман Рейнс наслушался критики за последние месяцы и годы, что CM Punk от меня лично наслушался критики косвенно, конечно, опосредованно, но для этого матча оба постарались, оба выложились, именно в самом матче рассказав и историю, и обрисовав все как есть. Были, безусловно, пара вопросов. Панка, кстати, будто бы иначе и не бывает. У него все его топовые матчи, там всегда есть какой-нибудь вот то, что в рестлинге называется ботчами. Так и здесь вопросики остались. И даже вот сценой, которая была непосредственно перед WrestleMania на SmackDown, когда встретился CM Punk с Коди Роудсом, и все, они там мирились, братались, все остальное прочее, будто бы даже немножечко сгладили вот этот осадок, который у меня лично оставался от сюжета, когда Панк все бегал и требовал какого-то уважения и напоминал Роману Рейнсу о его погибшем, ну, умершем отце, потому что это, конечно, было совершенно неприемлемо. Вот из новых матчей, вот один из, ну, не буду говорить, что единственный, но один из очень немногих, где вот просто все, никаких сомнений, это 5 из 5, 10 из 10 и почти 100 из 100.
5: Ну, это тоже, знаешь, сложно судить. Вот мы с тобой неоднократно говорим, в чем интерес рестлинга. Ну что, приемы мы видели, удивить нас очень вряд ли чем-то можно. Какие-то вот интересные моменты тоже, мне кажется, все придуманы. Хотя, конечно, не все, но так или иначе. Должны быть какие-то сюжеты, должны быть какие-то персонажи, чтобы было интересно за этими персонажами, за этими сюжетами следить. А вот понятие матч. Ну вот ты смотришь какой-то матч, ты же не будешь перед этим смотреть 3 недели, что было на Ро, потом 3 недели, что было на Смэкдауне, потом еще посмотреть матчи каких рестлеров до этого были. Ты же этим не будешь заниматься. Тебе надо будет посмотреть непосредственно один матч и сделать из него вывод какой-то,
4: абсолютно
5: поставить
4: факт.
5: Оценку.
4: Абсолютно
5: вот
4: факт.
5: Матчи, которые ты назвал, да, соглашусь, да, и Халк Хоган против Андре Гиганта, тебе не надо знать, кто такой Халк Хоган, не надо знать, кто такой Андре Гигант, ты на них внешне посмотришь, ты все поймешь. То же самое с Халком Хоганом и Роком.
4: Какие еще матчи можно придумать? Тут буквально небольшую реплику в конце. Абсолютно согласен с тобой по конкретному событию здесь и сейчас, но если знать, что было у гиганта Андре и у Хогана перед этим, вот непосредственно как заходили они на этот сюжет, если знать, что Андре — это непобедимый с точки зрения батл-роялов, ну вот визуально для WWF, это человек, которого никогда не бросали пауэрслэмом, скупслэмом, опять же для WWE, если видеть вот их эти всякие пресс-конференции и подписание контрактов, там немножечко иначе все-таки матч начинает выглядеть. Точно так же, если понимать, помнить и знать, что такое Халк Хоган, что такое Халк Хоган в WWF до 1994 года, что такое Халк Хоган после этого WCW, что такое Халк Хоган после возвращения, опять же, что такое рок. Ну, я согласен с тобой, что ты смотришь и требуешь зрелища здесь и сейчас, и абсолютно имеешь право. Но вот если ты представляешь эту преамбулу, эту предысторию, это немножечко другими красками играет. Но по факту здесь и сейчас абсолютно точно. Шон Майклс и Рейзер Рамон с лестницами – прекрасно. Брэд Харт и Стив Остин – да, прекрасно здесь и сейчас. Рик Флэр, Терри Фанк – абсолютно тоже можно не вдумываться, что это и как это. Я имею в виду их сюжет 89-го года. И ты абсолютно получаешь полное удовольствие просто от зрелища, которое ты смотришь. Абсолютно здесь с тобой согласен.
5: Ну, тут еще такой момент. Матчи, опять же, которые ты перечислил, мы же тоже смотрим это со стороны времени. Мы посмотрели матч Стива Остина против Брета Харта, ну, условно говоря, уже после того, как Брет Харт закончил карьеру, даже и Стив Остин закончил карьеру, по сути. Мы знали, чем это все закончится. Там монреальские подставы, не подставы, переход в WCW. Все это известно, и когда ты изучаешь, ну, матч-то от этого вообще ничего не портится. Ты смотришь на молодого рестлера, ты понимаешь, что у него там все впереди, и это можно пережить заново. Ну вот да, вот за такие эмоции, наверное, стоит хвалить. Вот такие эмоции, если матч вызывает, то действительно можно поставить этому матчу 5 звезд. То же самое, то, что мы смотрели уже вот непосредственно в прямом эфире. Гробовщик, например, против того же CM Punk, WrestleMania 29. Тоже феноменальный матч. Вообще просто так можно посмотреть. И тоже знаешь, кто такой Гробовщик, и тоже знаешь, кто такой CM Punk, и к чему это все проводило. Но вот этот вот сюжет, ну тебе, по сути, может рассказать комментатор. Но и рестлеры на ринге этот сюжет тоже рассказывают. Ты понимаешь, кто такой CM Punk, тебе не надо это все смотреть. CM Punk, вот он выглядит и ведет себя точно так же, как вот 2 месяца до этого. Понимаешь, что это какой-то задира, негодяй, а Гробовщик уже, не знаю, ветеран, уже такой вот приземленный и немножечко уставший. Смотришь матч, получаешь удовольствие. Ну, тут тоже получается и задача комментатора какая-то это все рассказать, потому что в пятизвездочном матче должны быть и пятизвездочные комментарии. Не должно быть какого-то орущего Майкла Колла, не должно быть какого-то умничащего, какого-нибудь Кори Грейса, который тебе рассказывает, а вот когда-то или еще что-то, когда не рестлеры это показывают, а рестлеры...

0: и переживает эти моменты. Если нам какой-нибудь условный Уэйд Барретт рассказывает, вот, кто-то там, у них были бои в Индии, в Японии, чемпионами IWGP они там были. Ну, ты смотришь на рестлера, он это показывает в матче, это важно для матча? Нет, абсолютно никак, это все не важно для матча. Поэтому в пятизвездочном матче обязательно должен быть какой-то комментатор, который этот матч сделает только красивей, а не только и рестлеры это делают.
1: Ну так и что-нибудь назови, давай, вот прям 5 звезд. Вот я в свое время так пошутил про матч CM Punk и Брока Леснера, что вот я его посмотрел и настолько был эмоционально выжат, что вышел прогуляться до МКАДа. Ну, у меня тут МКАД недалеко от дома. И вот настолько вот действительно пройтись, подышать, как-то вот набрать, не знаю, не то чтобы новых эмоций, но ты не можешь даже оставаться на месте. Вот у меня тогда были такие ощущения, больше 10 лет назад. Что-то подобное от чего-нибудь, неважно, от просмотренного в прямом эфире, потому что Панка и Леснера тогда я смотрел в прямом эфире. Или, может быть, уже в записи.
0: Ну, это тяжело на скидку сказать. Ну, давай скажем матч Гробовщика против Шона Майклза, Расселмания 25. Рестлеры, безусловно, такого калибра, такого статуса. И сюжета-то, по сути, там какого-то серьезного не было. А матч именно вот на ринге, какая-то взаимоотношение этих рестлеров, противостояние, это выглядело прекрасно. И потом второй матч этих же двоих рестлеров год спустя еще смотрелся интересней. Сам он по себе, не знаю, интересно или неинтересно бы смотрелся, но на фоне предыдущего, наоборот, он как-то все это потрунивает. Сложно вот так вот снасхлёд сказать вот эти вот пятизвездочные матчи. Можно сказать, мои любимые матчи. Но чтобы какую-то объективность провести. Люди, которые, допустим, хвалят объективно, мне могут матчи эти не нравятся чисто визуально. Вот этот All Elite Wrestling. Ты смотришь, в принципе, да, приемы показывают, да, там какие-то кровяка, противостояние, психология или еще что-то. Вот, например, Дарби Аллен против МЖФ недавно мы матч смотрели. Ну, в принципе, ты смотришь на бумаге, ну да. А внешне смотришь, мне, например, лично такое не нравится. Хотя, казалось бы, наверное, матч тоже можно назвать пятизвездочным.
1: Нет, я понимаю, в конечном счете ты как-то балансируешь между своим мнением, между общим мнением. Так или иначе, я не знаю, что должно, правда, произойти. Где этот слом, где этот щелчок происходит, когда-то все, я обозреватель, мне на любое чужое мнение плевать, я ставлю оценки вот так, как знаю, так, как считаю нужным, и мне на все остальное наплевать. В этом смысле, ну правда, и матч Хогана с Андре, это прекрасный показатель для той самой системы Дэйва Мельцера и Рока с Хоганом, потому что ни тот, ни другой матч высоких оценок от него не получали. Более того, Хоган с Андре, величайший матч, 87-й год, 3-я Расселмания, матч, определивший поколение, поколения. У него вообще изначально отрицательную оценку получил, только потом он ей переставил чуть-чуть выше, при том, что все вокруг, ну, все, кто смотрели, все, кто понимали, все, кто писали отзывы, все, кто так или иначе делится воспоминаниями об этом матче, что о матче 87-го года, что про Рока с Хоганом 2002-го, ну, это только позитивные эмоции, это только положительные. Где-то это должно стрельнуть, но все-таки, да, все-таки ты вот соотносишь. Я для этого тоже для себя лично такую формулировку выбрал, что вот у меня есть рестлеры, которые мне не нравятся, вот мне неинтересны их матчи, мне скучно за ними наблюдать. Но при этом я признаю, что они качественные, что они умелые, что они многое умеют. Это, например, вот упомянутый тобой Шон Майклс. Мне неинтересно его смотреть. Ну вот я не понимаю, что и как. Когда сюжетно это все подводится, опять же, тот самый первый матч против Гробовщика, ну потрясающий. Даже выход Шона Майклса к тому матчу был потрясающий. В самом матче это все было представлено так, что Майклс подготовился, великолепно был, просто все изучил у Гробовщика, все, что тот умеет, а потом одну мельчайшую ошибку совершает, и все, и он проиграл. Это уникальная просто история в самом матче, действительно рассказанная. А в случае самого Джо, это один из самых знаковых матчей, ну, вот условно говоря, современного рестлинга. Это TNA, это шоу Unbreakable, 2005 год. Матч, который долгое время для американских промоушенов был последним, получившим 5 звезд. Это Кристофер Дэниелс, это AJ Styles, это самого Джо. Это легендарный для TNA X-дивизион. Да, это матч без дисквалификации отсчетов. Я такое не очень люблю, потому что позволяет обходить некоторые рамки. Но там замечательно было, там 3 вроде бы и схожих по духу рестлера, то есть которые вот олицетворяют этот самый X-дивизион, а X-дивизион означает, что в нем нет никаких запретов. Но при этом это Кристофер Дэниелс, который несколько все-таки ветеран, который олицетворяет такую, не то что старую школу, но вот то, что было раньше, как бы вот основу, фундамент. Это AJ Styles, который, ну, очевидно, позиционировался как настоящее, даже скорее на тот момент как будущее. Он даже чемпионство у Джеффа Джаретта, мировое чемпионство NWA, ненадолго, но забирал, в него верили. И самого Джо, это вот неостановимо

0: какая-то мощь, это машина, это что-то всесокрушающее, что проходит сквозь противников на протяжении многих месяцев без поражений. То есть он мог не выиграть матч, но при этом никто его не мог ни удержать, ни заставить сдаться. И вот это сочетание было действительно очень и хорошо, и здорово подано, но при этом я смотрю, мне очень нравился Кристофер Дэниелс с точки зрения гиммика «Падший ангел», вот эта стилистика такая, робы, жестикуляция, такой вот правда «Падший ангел». Стайлс такой выскочка, но при этом вот правда, который феноменальный, который будущий, и Джо, которая вот олицетворение чего-то правда, вот горы, которая на тебя надвигается, и ты ничего не сделаешь. Мне это очень нравилось. И в самом матче это было здорово показано. Но если смотреть с точки зрения, вот опять же, исполнителей, к Джо, вот я равнодушен. Я помню прекрасно еще в потом, когда он в WWE выступал, в абсолютно посредственном матче, я даже не помню на шоу с каким названием, это год уже, наверное, 18-19 был, хочется сказать, что это были Great Balls of Fire. Короче говоря, где у него было противостояние с Броком Леснером, и был он видно, ну какой Джо против Леснера, против того Леснера, даже, наверное, чуть пораньше, году к 17-му ближе. Но настолько он продавливал своими промо. Настолько он продавливал своими речами, что для меня лично матч, который потом состоялся, оценочку, ну вот тоже чуть-чуть, но прибавлял.
1: Ну, он, видишь, прибавлял оценку. Вот обозреватель он кто? Обозреватель он тот, кто смотрел много, у него насмотренность большая, он обозревает, он знает, кто хороший рестлер условно, кто плохой и тому подобное. И поэтому вот эти вот все оценки, которые ставят обозреватели, ну, они работают либо на аудиторию, то есть люди, которые смотрят этого обозревателя, читают, то, естественно, если им нравится, и он хвалит то, что им нравится, они думают, ого-го, так значит, нам нравится что-то хорошее, и, соответственно, оценки будут завышаться. А если наоборот, то, что аудитории не нравится, люди, которые ему платят, будем критиковать, и оценки, соответственно, занижать, и они подумают, да, действительно, это фуфло, вон даже какой-нибудь там калифорнийский обозреватель об этом сказал, ну, он же много смотрел, он же 40 лет уже газетку-то свою выпускает. Вот он-то, наверное, что-то знает. Поэтому в качестве такого небольшого резюме я бы сказал, что вот эти вот оценки, пятизвездочный матч, ну, не надо к этому как-то относиться. Вот вам нравится матч, поставьте ему 5 звезд, смотрите. Пусть вам понравился матч двух Эль Гранде и американцев. Ну, безусловно, матч, ну, неплохой был, да. Если вам нравятся персонажи, если вам нравятся моменты, которые об этом матче, ну, не слушайте вы обозревателей, ставьте свою пятерочку. А потом уже какой-нибудь, я не знаю, ресурс все это скомпонует и посмотрит, кому это понравилось. Мне нравятся одни матчи, кому-то другие матчи. Объективности здесь не может. Единственная объективность, которая может быть, как бы это смешно ни звучало, это видеоигры 2К, вот это ВВЕ 2К сколько-то там. Потому что там есть действительно градация матчей. За пятизвездочный матч ты получишь больше очков, там, условной какой-то внутриигровой валюты. И там все понятно. Если ты делаешь разнообразные приемы, рейтинг растет. Если ты делаешь одни и те же приемы, то рейтинг падает. Если ты как игрок побеждаешь за 2 минуты, потому что ты ловкий игрок, у тебя все равно будет рейтинг низкий, потому что ты проводишь эффективные приемы, а не зрелищные. Тебе надо где-то поддаться, тебе где-то надо, может, даже проиграть, чтобы хорошую оценку получить. Вот там вот система считает, потому что вот это вот есть игра, есть приемы, все это посчитано, это математика, это компьютер, это вычисление какое-то делать. А вот рестлинг, который показывают на ринге, который ты смотришь по телевизору или еще где-то, это вообще абсолютно другая вещь. Нет, нельзя тебе какие-то оценки ставить. Ставь, я не знаю, палец вверх или тому подобное. Пятизвездочная
0: оценка. Дуальная система.
1: Нет такого понятия, да? Какая-нибудь, да, что-то типа того.
0: Давай в завершении, правда, про этих двух Эль Гранде и Американо хотя бы парочку слов скажем, потому что матч состоялся относительно недавно. Матч с масками на кону состоялся на шоу AAA, то есть вот этой вот мексиканской конторы, которую купил WWE годом ранее. Оценка, которую они получили от Мельцера 5.75, это наивысшая оценка в истории всех шоу под эгидой WWE. Но вот никуда не деться от того, что и этот самый AAA они очень сильно пиарят, и главное шоу года вот этого AAA, Триплеманию, в сентябре привезут и в Вегас, будут показывать туристам, будут показывать фактически у себя дома, потому что офис владельцев TKO и UFC и WWE находится в Вегасе. И все это идет под эгидой того, что очень сильно хотят продавить телевизионный контракт. А если хотят продавить телевизионный контракт, то у тебя хочешь не хочешь, а хочешь делать, заказывать, договариваться о хорошей прессе. Я очень хорошо вспоминаю в этом смысле пример фильма Рока прошлогоднего, как это, «Крушащая машина», да? Когда, ну, столько было вбухано в раскрутку, Рок идет на Оскар. Дуэйн Джонсон идет за первой вот этой статуэткой. Расхваливали, раскручивали, пиарили. Многоминутная овация. Рок пустил слезу на премьере на каком-то фестивале. Потом выходит фильм, ну и что-то как-то он не очень. И вот у меня вот все, что происходит с Мексикой связанное, все сюжеты, в том числе и этот матч, хотя он, безусловно, был очень интересный, он воспринимается сквозь это. Вот я не поверю в это, понимая, опять же, вот даже несколько так по-инсайдерски, по-смарковски, да, что вот здесь какая-то искренность. Есть, на твой взгляд, там прям причины поставить пятерочку и не задумываться?
1: Ну, безусловно, матч очень популярный, в первую очередь, потому что это не WWE. У нас здесь главный букер не Triple H, а Горбовщик. Горбовщика мы все любим и уважаем. А Triple H мы все не любим, потому что он нам надоел, и он наших любимых рестлеров слил, условно выражаясь. А тут наши любимые рестлеры. Мы это понимаем? Ну, я имею в виду, что как зрители, умненьких зрителей, что это же Чет Гейбл, это же золото современного рестлинга. А второй это Людвиг Кайзер. Это тоже золото современного рестлера. И в WWE вот их не оценили, а вот Гробовщик в Мексике дал им расцвести, они сделали супер-пупер сюжет, и вот вы посмотрите, на что способны ваши мидкардеры и джоберы. Это протестное голосование, зрители вот такое вот любят, особенно рестлинговые зрители, особенно зрители, которые устали от текущего продукта, который показывают, а это очевидно, что зрителям все меньше и меньше нравится как раз-таки, что показывает нам Triple H. Поэтому все, кто ставят этому матчу высокую оценку, они все имеют на это право, и тут я тоже ничего им плохого не скажу.
0: Но ты опять же от своей-то оценки ушел. Вот ты как обозреватель, как фанат, как человек, который наблюдает рестлинг, опять же, не один и не два десятка лет.
1: Я матч не смотрел.
0: А, тогда главное. Тогда, конечно, проще. Потому что я как раз и смотрел, и впрямую, и потом посмотрел еще несколько раз.
1: Я матч не смотрел, поэтому у меня оценки нет.
0: Ну да, так, наверное, тоже честнее. Другое дело, все-таки, что с кинематографом будет здесь вот эта разница, что зритель, опять же, деньги, опять же, рейтинги, опять же. Мексиканцы — люди, которые ходят на рестлинг попроще, которым привези красивую картинку, покажи ее хорошо, подай ее хорошо, они ее купят, чем бы это ни было, если это WWE. Поэтому вот в этом смысле цинично доверять не буду. Все остальное абсолютно точно посмотрите сами и после этого сделайте свой вывод и поставьте, опять же, свою оценку, если это будет, конечно, интересно. А о тех матчах, которые в принципе интересны настолько, чтобы ставить им 5 звезд, 10 звезд там, или 100 из 100, побеседовали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю.
1: Пока.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Военный фельдшер с позывным «Баба» из группировки «Север» в беседе с РИА Новости рассказал, что прямо на позиции провел экстренную процедуру при пневмотораксе у тяжело раненого бойца после артобстрела. По словам фельдшера, одним из самых тяжелых случаев в его практике стала помощь бойцу, получившему сложные осколочные ранения, которые вызвали повреждение легкого. Медику пришлось проводить экстренные мероприятия прямо на месте. Отмечается, что фельдшер 29-го артиллерийского полка, 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Севера» за время выполнения специальных задач спас не один десяток жизней. До мобилизации он работал на скорой помощи, а сейчас оказывает первую помощь и вывозит раненых с линии боевого соприкосновения. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а доводы новых сторонников. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев УПА, которая признана в России экстремистской и запрещена, отдельному центру спецоперации «Север» сил специальных операций ВСУ. В пятницу президент Польши сообщил, что за героизацию членов УПА Зеленского лишили ордена Белого Орла. Семья граждан России пострадала в ДТП в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Им оказывается медицинская помощь. Об этом заявило российское посольство в стране. Там рассказали, что авария произошла накануне на магистральной трассе Приедер-Баня-Лука. Супружеская пара и ребенок доставлены в больницу. Российские дипломаты отметили, что находятся в контакте по этому вопросу с компетентными учреждениями Республики Сербской и внимательно отслеживают ситуацию с состоянием пострадавших. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила режим ЧС в городе, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, после пожара на складе, который привел к сильному задымлению и экологическим угрозам. Басс перечислила факторы, осложняющие ликвидацию последствий возгорания, риск утечки аммиака, взрывоопасное оборудование и 38,5 тысяч тонн гниющих продуктов. Кроме того, огромный шлейф дыма накрыл Бойл-Хайтс и соседние районы, вызвав резкое ухудшение качества воздуха. Крупный пожар на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс произошел ранее на этой неделе. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Дмитрий Гухман, психолог, сексолог. Дмитрий, я вас приветствую.
4: И я вас очень сильно приветствую.
3: Давайте сегодня попытаемся понять, во-первых, что такое химия в отношениях между мужчинами и женщинами. На всякий случай уточню, не знаю зачем. Потому что, наверное, химия между другими людьми не бывает. И второй момент. Есть такое, не знаю, придумано, нет, устойчивое или уже неустойчивое выражение про женщин-богинь. Что, вот, мол, есть одни девушки, которые нравятся всем, и почему-то очень сложно ими стать, потому что, вероятно, они своим секретом не делятся. Но начнем с самого простого. Я даже, когда открыла интернет, как мы все сейчас делаем, когда хотим найти ответ на какой-то вопрос, завела вопрос такой, как понять, что ты нравишься мужчине. И там, значит, такие сразу 10 признаков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот действительно такие признаки существуют? Или это все такое придумано теми же психологами, не знаю, женщинами, мужчинами, чтобы люди понимали, что между ними вот эта химия начинается?
4: Придумано, конечно. Но мы можем с научной точки зрения посмотреть и разобраться, что именно.
3: Так, то есть на химию в отношениях можно с научной точки зрения тоже смотреть?
4: 100%. У нас есть исследования, которые показывают, что во время влюбленности у человека синтезируются, вырабатываются гормоны. Угу. Например, окситоцин, вазопрессин, дофамин. И это все научные данные. И химия — это значит, что у нас в теле вырабатываются гормоны, которые вызывают измененное сознание. То угу. есть наше сознание реально меняется благодаря гормональному фону.
3: Я только уточню, влюбленность и химия — это равно? Или это бывают разные, несовпадающие понятия?
4: Химия бывает разной. Так. Вот мы сейчас с вами разберемся, какая химия хороша, а какая химия на самом деле может разрушать человека. Так вот, у нас есть три уровня либидо. Платоническое, романтическое и сексуальное. Угу. Во время платонического либидо у нас вырабатываются такие гормоны, как дофамин, которые вызывают интерес к другому человеку. Включается некая аттракция, влечение. Я хочу познать тебя на интеллектуальном уровне, на эмоциональном уровне. И это очень важно, потому что на самом деле отношения — это все, что происходит до секса. И все, что происходит после секса. Угу. И вот платоническое либидо — это как раз уровень эмоциональной близости, пропитанные гормонами, которые вызывают эмоциональную связь. Следующий уровень либидо — это психоанализ. Это этапы психосексуального развития. То есть эти уровни мы осознаем еще в подростковом периоде, в пубертатный период. Это романтическая либидо. Для взрослых это эротическая либидо. И здесь у нас тоже синтезируются такие гормоны, как окситоцин, вазопрессин, тестостерон, возбуждение, влечение к партнеру. И это все про измененное сознание. В начале, в конфетно-букетный период, мы реально чувствуем себя по-другому. И каждый это замечал. И сексуальная либидо — это удовольствие от занятий любовью в постели. И здесь у нас очень много синтезируется у мужчин тестостерона, который отвечает за возбуждение. У женщин то же самое. Это все измеряемо, это все подтверждено фактами. И, соответственно, мы получаем удовольствие.
3: Я только уточню, вот эти три пункта, которые вы сейчас перечислили, то есть они вообще же должны, видно, сложиться в какое-то одно целое, да?
4: Или да.
3: Как? И это тогда называется семейная, влюбленность, да?
4: Это семейная счастливая жизнь.
3: А, все понятно.
4: Это та семейная счастливая жизнь, которая простирается на долгие годы и не претерпевает крах.
3: Ну, то есть отношения до, после секса, сам секс и еще что-то хорошее.
4: Давайте упростим. Платоническая либидо — дружба, романтическая либидо — это забота друг о друге, все, что происходит до постели и для постели. Все, что мы вокруг видим, это про секс, но не сам секс. Угу. Секс — это про власть в хорошем смысле слова, от удовольствия и развития. Угу. И, кстати, мы продолжим. Женщина-богиня — это как раз та женщина, которая умеет управлять своей здоровой сексуальностью. Платоническим либидо, романтическим либидо и сексуальным либидо. А сексуальная либидо — это сам секс. Это пенетрация и фрикция. Но для кого-то это просто механика, а для кого-то это настоящая любовь и близость. И вот все эти три уровня либидо можно прошкалировать в своих отношениях. Дружба у меня от 0 до 10, где 10 — это мы самые лучшие друзья, и мы поддерживаем друг друга, и мы хотим быть друг другом. Мы готовы разговаривать друг с другом. Это 10. 0 — мы вообще партнеры по ипотеке. И больше никто. Мы чужие люди, мы соседи. Это можно прошкалировать. Романтическая либидо. Что для меня романтика? И есть ли у нас романтика? Есть ли у нас забота друг о друге? И сексуальная либидо. Получаю ли я удовольствие в постели? И если да, то, что для меня 10, это, возможно, какие-то вагинальные оргазмы, удовольствие и так далее. А если нету наслаждения, нету разрядок, и вообще мы уже забыли, что такое близость в отношениях. Но, скорее всего, это точно не на десятку. Пусть каждая пара, слушай, нас прошкалирует эти отношения. Но хорошая новость заключается в том, что если есть желание развиваться, то каждый уровень либидо можно развивать. Развитие — это ключ к гармонии. Мы все претерпеваем кризис. В начале отношений это конфетный букетный период, но потом мы сталкиваемся с этим кризисом. И люди, которые умеют строить отношения и развивают эти три уровня либидо, то они могут эту химию, которая была в начале, поддерживать всю жизнь. Потому что то, как я думаю, то, как я себя веду, и позволяет эти гормоны вырабатывать. Угу. Поэтому да, опьянения не будет через 3 года отношений и семейной жизни. Но через развитие мы можем реабилитировать практически любые отношения, было бы желание.
3: Все говорят про эти 3 года, а я вообще не могу понять, а почему 3 года? Не год, там, не 2?
4: А это исследование?
3: Не 2,5.
4: Это исследование, это опросы респондентов, тех, кто заполнял эти опросники, тестировали себя, шкалировали себя. Тысячи-тысячи пар свидетельствовали о том, что в начале отношений у кого-то это год, у кого-то это полгода, у кого-то это 3 года, но как будто бы вот этот промежуток — это самый конфетно-букетный, когда синтезируются гормоны. Потом они приходят в условную норму, мы находимся в семейной жизни, и вот это вот обыкновение приходит. Но хорошая новость, что вне зависимости от того, сколько лет вы вместе, вы можете развивать свои отношения.
3: Я прям вижу людей, которые начинают дергаться вот на этом 2 года 11 месяцев, и там сколько, 28 дней, у них уже все, вот такой должен мандраж начаться.
4: Да, потому что им кажется, что вот есть какая-то черта, и вот в этот момент должен произойти кризис. Кризис может произойти через 3 дня. И через 5 лет, но он обязательно произойдет. Нам просто нужно быть готовым к нему, а не ждать его.
3: Вот это у нас была положительная химия,
4: да,
3: которая ведет к долгой счастливой жизни.
4: А теперь к экспериментам.
3: Да.
4: Токсичной химии. Мы формируемся на этапах психосексуального развития. Для каждого из нас любовь — это что-то свое особенное, то, чему мы научились в отношениях с родителями. И если у родителей все 3 эти уровня были развиты, то и, конечно же, у меня есть наглядный пример, об который я меняюсь, развиваюсь и могу понести это в новые отношения, то есть в свои. Но если в отношениях с родителями было очень много тревоги, напряжения, конфликтов, то ребенок обучается именно от этого поведения, от этой среды, в которой он растет. И были исследования, представьте, есть мост подвесной, женщина подходила к мужчинам и делала опрос.
3: Так.
4: В этот момент у мужчины сердце билось от адреналина, потому что это был мост, который, в принципе, вызывает страх. И потом она оставляла номер телефона для того, чтобы созвониться после этого опроса. Эта же женщина подходила на другом мосту, который был абсолютно безопасен и не вызывал никакого страха и тревоги, делала точно такие же опросы и оставляла номер телефона для того, чтобы созвониться по результатам. Исследования показали, что мужчины, которые испытывали страх на мосту с этой женщиной, потом романтизировали и даже сексуализировали общение с ней. Психологи сделали вывод, что они путали влюбленность, когда у них сердца бились в унисон от беспокойства, с ощущением возбуждения и влечения.
3: Угу.
4: То есть психика женщины и мужчины может путать страх, тревогу, чувство вины, стыда с сильным влечением и влюбленностью. Особенно, если я к этому привыкла в детстве. И поэтому здесь мы говорим про вот этот феномен любовной и сексуальной зависимости. Почему я выбираю не тех мужчин? Почему я выбираю не тех женщин? Потому что мужчина, который не вызывает у меня сильных чувств, он может мне показаться слишком скучным, потому что я привыкла кататься на американских горках еще со школьной скамьи.
3: Угу.
4: И поэтому мужчина, который вызывает наиболее яркие эмоции, вызывает эту влюбленность. Но это уже зависимость, потому что такие мужчины обычно вызывают проблемы и сами не формируют эмоциональную связь, романтическую связь и сексуальную связь. Или
3: кто чаще ищет таких вот, ну, скажем так, острых ощущений, мужчина или женщина?
4: 50/50. Это вообще не влияет на пол человека. То есть если у меня есть такой триггер, чем сильнее, ярче эмоции с моим партнером, тем сильнее меня будет к нему влечь, потому что человек не понимает, а вообще это любовь или нет. Мне очень плохо без него, я страдаю, а когда он появляется, мне становится легче. А потом, когда он отдаляется, я опять страдаю. А любовь — это что? Страдание для такого человека. Он привык к этим страданиям.
3: Я думала, вы скажете, любовь — это страдание, точка.
4: Нет, любовь — это не страдание. Любовь — это дружба, это романтика, это удовольствие, это ответственность, это ценности, которые мы несем. Поэтому нет. Любовь — это точно не страдание, и я об этом свидетельствую каждый подкаст.
3: Давайте тогда вот поможем, там, не знаю, девушкам, мужчинам. Ну, допустим, они встречают, сидят в кафе, да? А или там хотят с кем-то познакомиться, или находятся в каком-то там, не знаю, в парке, еще где-то. Начинают с кем-то общаться. Ну, возьмем женщину, среднестатистическую девушку. И она потом там для себя делает, я, по-моему, с подружкой сидели, такой, значит, список составляли, и чтобы понять, вот понравилось ты ему или не понравилось. Наверное, только многие девушки задают эти себе вопросы. Посмотрел на меня, взял меня за руку, что-то там сказал и так далее. Наверное, же есть такой, не знаю, чек-лист для мужчин, для женщин, как понять, что ты нравишься кому-то.
4: А зачем понимать, нравлюсь я ему или нет? Все свидание женщина просидела с этим вопросом и даже не осознала, а он мне нравится?
3: Так, вот хороший вопрос. То есть лучше начинать с того, нравится ли мне этот человек или нет?
4: Конечно, потому что у женщины может быть ограничивающее убеждение по поводу себя. Если он мне не перезвонит, то со мной что-то не так. Я все первое свидание буду пытаться соответствовать его ожиданиям и угадать его потребности. Я буду все свидание в напряжении для того, чтобы понравиться. И ведь если он потеряется, то со мной что-то не так. А это неправда, это галлюцинация. Мы действительно можем не подходить друг другу. И если он не перезвонит, это не значит, что со мной что-то не так. Вместо того, чтобы проводить чек-лист, я ему нравлюсь или нет, лучше провести свой собственный чек-лист. Что я чувствую рядом с ним? Интересен ли он мне как личность? Безопасно ли мне с ним? Хочется ли мне встретиться с ним еще? И как мы вообще подходим друг к другу или нет? Вот эти вопросы помогут ей расслабиться, потому что по-другому будет очень сложно. Она сходит 2-3 раза на свидание, не дай бог, они куда-то пропадут, ее самооценка еще больше разрушается, и в итоге она уходит в самоизоляцию.
3: Вычеркиваем тогда этот чек-лист. Бывают же еще такие случаи, например, что, казалось бы, есть совместимость, ну, общая тема для разговора, нравятся одни и те же вещи, вообще можем часами с кем-то болтать. А нет притяжения. Не хотят люди заниматься сексом друг с другом, или там вот не тянет. Просто хочется поговорить, ну, как бы быть друзьями. С этим, как бы, что делать? Оно может возникнуть потом, или это все бесполезно, и нужно исходить в первую очередь из вот из этой химии, которая на уровне, что хочу быть рядом, не могу держаться за ручку.
4: Дело в том, что сексуальный интеллект, он формируется на всех этапах психосексуального развития. И очень часто женщина от незнания, как развивать свое сексуальное либидо, сталкивается с разочарованием в интимной жизни. Мужчина получает разрядки всегда. Ну, если у него нет проблемы на телесном уровне, на соматическом уровне. А женщина, она часто сталкивается с разочарованием сладострастных ощущений. То есть она ожидает одного, а получает другое. И в итоге, чем чаще у меня негативный опыт сексуальной коммуникации с мужчиной, это закрепляется на поведенческом уровне, негативно подкрепляется. И женщина уже начинает избегать сексуальной близости. Плюс у нее есть определенные ограничивающие убеждения, которые формировались с детства. Мужчинам нужно только одно. По рукам пойдешь, по доле принесешь. И так далее, и так далее, и так далее. И поэтому психологические ограничивающие убеждения и плюс негативный опыт заставляют избегать нового негативного опыта. Это все прорабатывается. Любой психолог, сексолог с этим справится.
3: Ну, то есть нет таких мужчин, которые хотят просто дружить?
4: Есть.
3: Вот. Допустим, он хочет дружить, а она чего-то большего.
4: Ну, хорошо, тогда они могут просто дружить. Она не сможет его замотивировать быть другим. Пусть создаст выбор вокруг себя, найдет того мужчину, который хочет не только дружить.
3: То есть нет шансов вот того, с кем ты дружишь, чтобы он стал твоим возлюбленным?
4: Я вообще хочу предостеречь от этих шансов, что мы можем повлиять на другого человека какими-то манипуляциями или какими-то рычагами. Это путь в никуда, это путь в невроз. Достаточно быть настоящей, открыто выражать свои желания и эмоции. И если ты приходишь в магазин и понимаешь, что ты пришла за апельсинами, но тебе попались бананы, ты же, отказываясь от бананов, не делаешь бананы хуже. Просто это не подходит тебе. Вот то же самое с этим мужчиной. Ты ищешь апельсин, а он банан. Ты не сможешь из банана сделать апельсин.
3: Давайте вот историю про женщину-богиню обсудим. Одна из психологов женщин, да, она мне сказала, что это какая-то вот такая запретная тема, потому что там есть какие-то некие карты, не карты Таро, но что-то такое, что используют эти женщины, чтобы привлекать к себе мужчин. Чтобы стать женщиной-богиней, нужно вот что-то такое сверхъестественное заколдовать, обратиться к каким-то силам и так далее.
4: Ну, вообще, как бы, психолог, он опирается на какое-то направление научное, обоснованное. Какие-то научные направления психологии, они больше подтверждены, имеют больше научных данных, какие-то меньше. мы не можем говорить, что есть какие-то запретные темы, о которых табу и запрет. Такого в мире психологии не существует. Карты Таро, они опасны тем, что их интерпретирует сам эксперт. И он может наинтерпретировать значение этим картам «мама, не горюй» и человека довести до пагубных каких-то проявлений, вплоть до самоубийства, разводов и так далее. Потому что сам эксперт говорит, что ему судьбинушка и высшие власти подсказывают.
3: Придумывает, да, наверное?
4: Да. Поэтому в зависимости от расстройств психики такого эксперта, столько он ущерба и нанесет. Мы используем карты ассоциативные, это метафоры, но сам клиент их интерпретирует и ищет ответы внутри себя. Вот это научная психология. Это безопасная психология. А женщина-богиня — это, если мы идем ближе к науке, но это будет очень тяжело притянуто за уши, Юнг, ученик Фрейда, вот он очень хорошо эти архетипы развивал, и потом психоанализ, именно юнгианское направление, использовали в своей психотерапии архетипы. Поэтому мы не можем говорить о подтвержденных каких-то исследованиях 100%, но в практике это действительно работает. Что такое женщина-богиня? Это архетип, это режим поведения женщины. Есть режим поведения жертвы. Но мы же понимаем, да, как жертва себя ведет. Это режим поведения, режим беспомощности. А если брать архетип богини, то это режим, где женщина чувствует власть над своей жизнью. Она творец своей жизни, она берет ответственность за свою жизнь. Да? Богиня кто? Она может заботиться. Она может создавать что-то новое, брать ответственность за других, давать жизнь другим. Но потом она приходит домой, снимает свои доспехи и бубенцы железные и включает режим поведения мамы, матери. А потом она идет с подругами отдыхать, где-нибудь веселиться в караоке петь. Но она же не будет этот момент королевы, как-то неконкурентная ситуация. Она включит там архетип принцессы. А в постель она же не пойдет мамочкой. Конечно, бывает. Но у мужчины ген есть определенный, который блокирует сексуальное возбуждение к матери. Поэтому женщина бессознательно понимает, что комплекс мамочки блокирует сексуальное влечение к ней. Поэтому она включает архетип любовницы. Это режимы поведения. Они вшиты у нас через сказки, через воспитание. И нам всем понятно, что это за режимы, что это за архетипы. Поэтому женщина-богиня — это женщина, которая понимает свой архетип и использует их по назначению. Но если она застревает в каком-то одном архетипе, например, мать, то это будет влиять на все сферы жизни. То есть ей будет очень сложно быть любовницей, она будет отказываться от себя, растворяться в отношениях, не знать, чего она хочет, но очень хорошо понимать, что нужно другим.
3: Ну, то есть не то, чтобы это та, которая притягивает всех мужчин к себе, как магнит условно, да? А все остальные только сидят и
4: замкнуты. А на что женщина притягивает? Вот в этом есть большая проблема. Потому что если женщина притягивает на свою сексапильность внешнюю, куда эти отношения дальше пойдут? Дальше секса они не шагнут, потому что она привлекла мужчину на свою сексуальную, сексапильную внешность. Но мужчине это не нужно для длительных гармоничных отношений. Мужчине не нужна личность, а это точно не сексапильность. Это безопасность, доверие. Это умение дружить, брать ответственность друг за друга, заботиться друг о друге. Вот на таких женщинах женятся.
3: А мужчинам какой архетип нужен? Или им нужно вот это все упаковать в какой-то все вместе, в какой-то один универсальный?
4: Я думаю, что золотая середина и баланс — это самое главное. Нам, например, принцесса нравится чем? Ее можно носить на руках. Она эмоционально легкая. Она может отдыхать вместе с мужчиной, не требовать лишнего, не включать гиперответственность. Это же классно. Но если она всегда будет такой, мужчина задумается, ну, на нее положиться нельзя, у нее в голове ветер. Я буду ее все время тащить на себе. А мне нужна партнерша, мне нужен единомышленник, мне нужно, чтобы мы говорили на одном языке. А у нее там в голове ветер гуляет. Поэтому этого недостаточно быть просто принцессой. А королева. Если женщина будет только королевой, мужчина задумается, а где я здесь? Нужен ли я этой женщине? Она же может все сама. Она же такая сильная, так еще и любит конкурировать со мной, подавлять меня, критиковать меня. Поэтому мужчина не выдержит такой женщины долго. Если женщина будет только любовницей, ну, эта любовница, скорее всего, будет не только для меня. А если она будет только мамочкой, ну, тогда, к сожалению, скорее всего, я буду подвержен искушением. Я не хочу уходить от этой мамочки. С ней очень комфортно, удобно. Она прекрасная мама, прекрасная хозяюшка. Но она меня не возбуждает, и поэтому мужчина заводит любовницу. А вот если в женщине это сбалансировано, как и в мужчине, то это и есть привлекательность быть разными.
3: А у мужчин какие, кстати, вот архетипы?
4: Точно такие же.
3: Точно такие же, да?
4: Их много, ну вот просто упростим. Там, угу. Король, мудрец, рыцарь. да, хозяин, принц, любовник. Ну, в принципе, вот это направление. Развитие, интеллект, забота, отдых. Три уровня либидо. Платоническое, романтическое и сексуальное. И вот под эти три уровня либидо разные же у нас режимы поведения. Вот они так включаются. Главное, чтобы они не были токсичны. Потому что если королева не обладает балансом, и у нее есть ограничивающее убеждение, я не могу доверять людям или со мной что-то не так, я буду все время доказывать людям, что я сильная, потому что внутри я верю в свою собственную слабость. И это будет вызывать очень много невроза, и тогда из королевы она превратится в амазонку. То есть такая негативная история. А хозяюшка превратится в контролирующую мать, а любовница в такую в холодную стерву, которую использует мужчин.
3: Так все-таки, вот, допустим, не свернуться немножко к началу, 3 года прошли, хочется химию нам оставить, тем более, если вот все хорошо начиналось, вроде бы все совпадают, да. Есть там какой-то, допустим, один из этих 3 либидо, все с ним в порядке, но он где-то там 2 хромают. Над чем работать в первую очередь?
4: А нужно прошкалировать, то есть посмотреть, какой уровень либидо у нас сейчас хромает. Mm-hmm. Чаще всего это сексуальный уровень либидо, потому что секс начинает уходить из семьи. И здесь у нас есть конкретная инструкция, что со всем этим можно делать. Почему женщина начинает избегать сексуальной близости с мужчиной? Потому что мужчина не знает, как работает физиология женщины, как устроено ее тело, удовольствие. Он элементарно не знает, что прелюдия должна длиться минимум 10 минут, чтобы женщина испытала эрекцию. У него-то эрекция, она происходит сразу, а у женщины эрекция происходит внутри. Если женщина занимается любовью без эрекции, она не получит разрядки. И поэтому она начинает избегать любви, потому что близость для мужчины, но не для меня. Если мужчина прекрасно понимает, что есть алгоритм, какая-то карта, по которой идти, то 10 минут прелюдия. Потом мужчина не понимает, что нужно соблюдать какой-то темп, ритм, помочь женщине раскрепоститься, выдохнуть, использовать эрогенные зоны, а не только какая-то одна поза, которая уже 3 года подряд не менялась. И таким образом женщина открывает у себя удовольствие, сладострастные ощущения и разрядки. И она уже потом сама начинает идти к нему. А женщина не знает, какие у него желания, какие у него фантазии. Они не разговаривают об этом. И поэтому мужчина начинает избегать это. И вот разговор без стыда, разговор о близости и желание развиваться помогает пробудить это сексуальное либидо. А бывает наоборот. Пара понимает, что у них сексуальное либидо окей, а романтическое либидо хромает. Тогда давайте планировать свидания, отдых вместе, какие-то подарочки, комплименты друг другу говорить. Ведь мужчина всегда хочет услышать от своей женщины: «Я вижу в тебе настоящего мужчину. Я с тобой хоть на край земли». Но женщина что делает чаще? Она критикует, она обесценивает, она конфликтует вместо того, чтобы сказать: «Я верю в себя». В этом и есть смысл семьи — додать себе эту любовь, которую мы недополучили в детстве. Но не манипуляциями, не «ты должен», а экологично, этично, морально. И этому психолог учит.
3: Я вот только вспоминаю начало, о чем мы с вами говорили перед записью, что к психологам чаще всего ходят женщины, да, вот вы можете рассказать про то, что мужчину хвалить, говорить с ним и так далее. А мужчины-то, они как раз к психологам не особо ходят. Кто им расскажет про то, что нужно женщинам? Вряд ли они станут слушать свою половину, условно.
4: Женщины делают огромнейшую ошибку, они потом пишут нам под видео, что вы давайте мужчин обучайте, и вот, курсы для них создавайте. Вот, пишите комментарии, мы уже ожидаем. Дело в том, что партнер всегда меняется об другого. Мы меняемся не нравоучениями, а друг об друга через поведение. И это женская власть. Женщина, она эмоциональный гигант по сравнению с мужчиной. Женщина, она имеет эмоциональный интеллект и сексуальный гораздо больше, чем мужчина. Это ее сила. И поэтому, когда она развивается, она становится женщиной, особенной для мужчины. Потому что вот эти 9 женщин не умеют строить отношения и не знают, что с ними вообще происходит. Ждут от мужчины, что он их спасет от одиночества. А одна из них развивается и знает, что мужчине нужно дать, как строить отношения, как удовлетворять свои потребности, что нужно моему мужчине, я знаю, как это понять. И тогда вот это вот ограничивающее убеждение, что мужчин меньше, женщин больше, и значит, поэтому нам сложно выбрать, оно уходит, потому что такая женщина становится как черный экран, на вес золотом она. Почему? Потому что это женщина, с которой спокойно, с которой хорошо, с которой безопасно. И вот у нее появляется теперь хороший выбор.
3: Я теперь поняла, что такое женщина-богиня. Вы, наверное, ее сейчас описали, да?
4: Да, женщина, которая развивается, которая инвестирует.
3: Спасибо. Дмитрий Гухман, психолог-сексолог. Спасибо.
4: Спасибо.
0: Поговори со мной. заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Бишкеке 11 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин призвал как можно быстрее внедрять научные разработки в работу больниц и поликлиник. Морпех России рассказал о снабжении подразделений на передовой. В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем. Подробности далее. Научные достижения должны как можно быстрее внедряться в первичное звено медицины. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении с поздравлением российских медиков с профессиональным праздником. Он отметил, что с участием ученых и ведущих технологических компаний в России разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Глава государства подчеркнул, что профессия врача в России должна быть одной из самых престижных, а в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант. Власти продолжат работу, чтобы качественная медицина была доступна по всей стране, подчеркнул Путин. Боеприпасы, продовольствие и медикаменты поступают на передовые позиции российских войск без перебоев, а все попытки ВСУ нарушить логистику пресекаются. Об этом рассказал РИА Новости офицер морской пехоты с позывным «Каток». По его словам, противник уделяет особое внимание атакам на маршруты подвоза, однако российские подразделения адаптируются к меняющейся обстановке. Боец отметил, что маршруты снабжения постоянно корректируются с учетом оперативной обстановки и погодных условий. Для защиты личного состава и техники используются дополнительные средства противодействия беспилотникам. В Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия для усиления частей ВСУ на границе с Белоруссией, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там также отметили, что главным аргументом для убеждения местных жителей не препятствовать мобилизационным мероприятиям является гарантия того, что служба новобранцев будет проходить на территории региона. Ранее Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атакой якобы из-за техники на приграничной территории. Премьер-министр Баварии и председатель, входящий в правящую коалицию Германии партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зёдер призвал прекратить выплату украинцам пособий по безработице. В интервью изданию «Бильд» баварский премьер также отметил, что необходимо увеличить число депортаций мигрантов, а также повлиять на рост случаев добровольных выездов для сокращения расходов. Ранее Бундестаг принял закон, согласно которому все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие по безработице, а им будет положено меньшее по размеру пособие для просителей убежища. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил на законодательном уровне закрепить 31 декабря как постоянный выходной день, чтобы отказаться от ежегодных искусственных переносов. По словам главы Думского комитета, для того, чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней, можно перенести 8 января на 31 декабря. Нилов отметил, что производственный календарь на следующий год пока еще не утвержден, идет работа в правительстве. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает. Напомню, что нас можно не только слушать в FM-формате 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Мы также есть в соцсетях, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. Все работает. Естественно, загляните и подпишитесь в наш Макс-канал «Радио Нижнее подчеркивание «Спутник». Ну и телега все еще работает. Продолжаем знакомить вас со всем важным, значимым и интересным, что в мире происходит. На ближайшие полчаса гость нашего эфира, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, коллеги, доброе утро.
2: Александр Евгеньевич, спасибо огромное, что согласились прокомментировать некоторые события, некоторые заявления, которые в мире происходят, а также ожидания, прогнозы. В общем, давайте действительно по некоторым повесточным новостям пробежимся. Для начала хочется понимать вообще, что происходит на Ближнем Востоке. Потому что после нескольких, пары недель вот такого конструктивного диалога, даже опубликованного текста меморандума о взаимопонимании, опубликованного в соцсетях, опубликованного иранской стороной, но и, в принципе, и американская сторона тоже достаточно много лояльных вещей по отношению к мирному процессу урегулирования говорила. Вот оно произошло. Значит, стороны не вылетели на подписание договора, оно отложилось, Иран снова закрыл Ормузский пролив, Соединенные Штаты тоже каким-то образом пытаются реагировать, но все еще намерены контролировать какие-то ядерные объекты в Иране, инспектировать или как минимум за ними наблюдать. Что сейчас главного там происходит, на что обратить внимание, что будет ключевым фактором в том, как процесс дальше развиваться-то будет?
3: Вообще процесс очень интересный, и интересен в том числе потому, что обе стороны конфликта, и США, и рядом стоящий Израиль, а с другой стороны Иран, по сути, навязывают мировому сообществу свою повестку временного победителя в этом пока еще не оконченном конфликте. То есть, с одной стороны, западные медиа, прежде всего американские, которые не аффилированы Белым домом, но, допустим, находятся в пуле Белого дома, они транслируют повестку Трампа, они дают возможность США в течение 60 дней создать такой геополитический клубок различных факторов, который повлияет как на иранское руководство, так, собственно, на руководство ближневосточных партнеров США и, естественно, еще и на руководство Израиля, потому что это тоже очень важный деструктивный такой элемент общей переговорной повестки. То есть повлияет на них всех и, собственно, в интересах Соединенных Штатов Америки. То есть США по истечении 60 дней, которые выделены на переговорный процесс, должны выйти, по мнению Белого дома, победителями этой затянувшейся кампании. Они должны отстоять свои интересы в Восточном полушарии. Они должны продолжить контролировать нефтяную мировую повестку. Ну и, собственно, сохранить лицо, да, как говорится. А для Ирана крайне важно за эти 60 дней не дать возможности Вашингтонскому обкому вот этому опять собраться вместе со своими западными партнерами, найти общие точки соприкосновения, надавить на в том числе переговорные стороны. У нас сейчас и Пакистан, и Катар, вот будут в Швейцарии представлены как переговорщики. То есть стороны США уже прибыли туда, как обычно, Витков и зять его Кушнер, то есть компания уже давно известная. То есть и Трамп обычно, когда посылает своих близких родственников и друзей, это говорит о том, на мой личный взгляд, что он не спешит решить вопросы. То есть, когда Витков и Кушнер появляются, обычно процессы затягиваются, они создают такую светскую атмосферу вокруг важных геополитических вопросов, и в итоге затягивают их немного, так сказать, в другое информационное русло. С другой стороны, у Ирана сейчас есть все возможности, прогибая, скажем так, под вот этот общий вашингтонский тренд, сохранить контроль за проливами, сохранить возможность в случае чего заблокировать в целом весь транзит углеводородов на Ближнем Востоке, потому что такие возможности у него есть, и в целом продолжать давление на партнеров США в регионе, то есть на ближневосточной монархии, с напоминанием о том, что они тоже являются участниками этих процессов, и при их непосредственном таком объединенном давлении на Вашингтон можно решить целый ряд вопросов. Тем более, что все завязано на деньги для Вашингтона в этом регионе. Но есть еще Израиль, который продолжает удары по Ливану, который не хочет ни под каким соусом, скажем так, покидать уже оккупированные территории. Ему крайне не нравится та повестка, которая, даже временная повестка, которую навязывает Вашингтон, потому что потом будет крайне сложно вернуться к отправным точкам этого конфликта. Тем более, то, что это не в Израиле, это в США проходит часть чемпионат мира по футболу. Это у американского президента недавно был там юбилей, и он принимал поздравления со всего мира. Ну и, наверное, главное, это у американского президента сейчас непростая предвыборная ситуация. Ему нужно создавать положительный образ своей администрации перед американским избирателем. Ему нужно понижать цены на топливо внутренние американские. Ему нужно возвращать такое ощущение стабильности в американскую коллективную голову. То есть поэтому он и будет продолжать в течение этих дней, выделенных на переговорный трек, все-таки делать, изображать из себя мира такого, не то что же миротворца, а лидера одного из конфликтующих сторон, который предлагает всем собравшимся, так сказать, вокруг и наблюдателям, и участникам перезагрузить повестку и давайте снова, так сказать, жить дружно. Пусть хотя бы на словах.
2: А я бы еще, знаете, к вашим словам добавил, что через пару недель у Америки 250-летие подписания Декларации независимости.
3: Еще один важный повод, снова съедутся многие политические лидеры стран мира, опять Трампу нужно быть
2: главным
3: генералом коллективного Запада таким.
2: Я бы еще добавил, что там в первую очередь еще и внутри американское мероприятие большое, хочет вот как на недавнее, опять же, мероприятие в Белом доме, посвященное смешанным единоборствам, наверняка собрать и американскую элиту, не только международную. Александр Евгеньевич, еще несколько тем вопросов, нисколько, опять же, не оставляя в стороне американовскую, американо-израиле-иранскую повестку, но просто времени не так много. Про Великобританию пару вопросов вам задать хотелось бы. Дело в том, что вроде бы очередной кризис близок, ну, как минимум, не к разрешению, как минимум, к очередной главе, потому что снова еще один премьер, который Кир Стармер на этот раз, который на протяжении нескольких недель уже, по слухам, планировал уходить в отставку, уже были даже сообщения о том, что там он и вещи собрал, уже вот эти большие картонные коробки с вещами вывез, что в понедельник уже в отставку он подает. Вот в Великобритании как сейчас вся политическая структура выглядит? Там достаточно специфическая система и выборов, и управления, и привыкли они министров с места на место перекидывать, то есть тот, кто занимался сегодня, условно говоря, финансами, завтра может заниматься семейной политикой, а послезавтра стать министром обороны. Но вот то, что премьеров так быстро и так часто меняют за последние 10 лет, все-таки, наверное, немножечко специфически для Великобритании, где, ну, продолжительные сроки регулярно были у премьеров. Как оцениваете ситуацию именно на Туманном Альбионе?
3: Вы знаете, мне кажется, что таким последним в истории Великобритании субъектным премьером был все-таки еще Кэмерон. И вот именно после Кэмерона начался такой премьеропад, когда один за одним появлялись новые, иногда даже абсолютно из небытия какого-то политического, новые руководители Кабмином британским. Держались они недолго и под разными, так сказать, политических под давлением различных политических обстоятельств они затем покидали свои премьерские посты. И Стармис, собственно, не стал исключением из этой вереницы премьеров. Он такой же несубъектный, такой же, по сути, слабый и управляемый извне руководитель британского Кабмина, что, кстати, очень, мне кажется, тонко ощущают и сами британские избиратели, потому что все-таки на уровне рядовых граждан Британии есть тоже такое общее коллективное недопонимание, что происходит у них на политических верхах и почему раз за раз политическая система, она как будто находится в каком-то, видать, совсем уже упадшем состоянии, потому что одни за одним выдает у таких вот абсолютно не перспективных руководителей, что даже напоминает в каком-то смысле ситуацию у нас, сказать, после кончины Леонида Ильича Брежнева. Что-то такое, вот, знаете, вот премьеропад. И причем вот не за кого зацепиться, потому что даже новый кандидат, да, наиболее влиятельный премьер, Вернер, если не ошибаюсь, его фамилия, который мэром Манчестера, вот, опять же себя уже изначально как бы в политическом поле сказать, прописал как тот еще русофоб, да, он еще с 2014 года после воссоединения Крыма с Россией начал гадить нашей стране, начал призывать отменить чемпионаты мира по футболу в России там и другие такие неприятные теннисы высказывал. То есть этот человечек нам давно знаком, то есть своим, так сказать, русофобским контентом. Поэтому вряд ли стоит ждать от него что-то такое в нашем, ну, в отношении России, что-то позитивное. А соответственно, не будет никакой субъектности, значит, будет еще один представитель такого коллективного западного дипстейта, трансатлантического, который будет снова выполнять как раз не суверенную британскую повестку, то есть не на нее работать, а работать все-таки на идеи глобалистов. А значит, опять будет еще один недолгий премьер, вероятно, это тоже там, может быть, на год, на полтора. Но посмотрим еще, что будет со Стармером, потому что одно дело сумиха и слухи в прессе, другое дело, будет он реально в понедельник делать заявление об отставке. Но, с другой стороны, знаете, какая-то вот эта черная проклятие Зеленского, да, который неоднократно и обнимал, и похлопывал, так сказать, и пожимал этого Стармера за разные части тела, вот оно уже как бы сказывается, вероятнее всего. потому что не задерживается ни один британский премьер, кто, так сказать, поручкался Владимиром Зеленским. Но, Александр, тем не менее, я думаю, причина гораздо глубже, я о ней уже только что сказал.
2: А вот не в смысле прогнозов или каких-то ожиданий, потому что дело, конечно, естественно, неблагодарное, но в целом британской политической системе какие-то перемены, какие-то изменения грозят. Ну, если у вас самый главный, вот, ну, естественно, главное лицо — это монарх, кстати, монарх тоже поменялся относительно недавно, но если у вас вот в светской власти, ну, да, нет, это тоже светская, ну, не суть важно, вот эта вот политическая верхушка постоянно меняется, это чем-то чревато вот этой системе, которая сложилась? Ведь британцы очень гордятся своей консервативной, старой вот этой системой, которая сложилась давно. Условно говоря, как была двухпартийность, раньше там тори-виги, сейчас вот консерваторы-лейбористы. Может быть, что-то еще будет появляться, но это тоже, кстати, ново для британской системы. Вот в этом смысле.

0: политической биографии в политических кругах. То есть, да вот так, тогда, наверное, они вернутся к нормальному консерватизму. Опять же, нужно поменять этого совершенно нелепого монарха Карла на молодого сына с его семьей. И об этом, кстати, постоянно пишут в пабликах и британские избиратели. Давайте, наконец, поставим нормального молодого. Ну, у нас он есть, Уильям. Зачем нам этот старый Карла, который при жизни, так сказать, при бабушке ничего толком, так сказать, при маме не себя политически не изверг. А сейчас, собственно, не позиционирует Британию как сильное государство на мировой арене. То есть эти все такие возгласы и стоны, они слышат, доносятся и до нас посредством соцсетей. Поэтому я думаю, что скоро это общество все-таки перезагрузится. Возможно, мэр Манчестера станет таким вот последним вереницей вот этих вот непонятно откуда взявшихся политических персон, которых очень быстро прогоняют через партийные процедуры и делают их премьер-министрами. То есть, потому что без возвращения, ну, опять же, мое личное мнение, старым традиционным формам избирания высших эшелонов власти, они просто превратятся как собственно, страны Европы, объединившись в Евросоюз, лишились суверенитета и превратились в такую потешную внутреннюю политическую игру. Они сами сейчас, в принципе, такую же политическую потешную игру внутри себя и организовали, и это продолжается уже больше 10 лет. Ну, то есть, наверное, назрел момент, когда пора отказаться от этих либеральных веяний в формировании политической системы и вернуться к старым, добрым, традиционным, консервативным методам.
1: А Сергеевич, а как,
0: Британию, на мой взгляд.
1: Как прокомментируете заявление, которое было сделано итальянской премьером, но которое практически слово в слово совпадает вот с тем, что вы сейчас сказали про Зеленского? Дело в том, что Джорджо Мелони, рассуждая на тему, там, в своих соцсетях на тему общения с разными мировыми политическими лидерами, она вот произнесла такой момент, что дружба с Трампом, с Дональдом Трампом, вот, условно говоря, политические адекватные отношения с Дональдом Трампом, это сейчас не очень хорошо. Я так понимаю, она в первую очередь имела какое-то, не знаю, что ли, европейское сообщество или, условно говоря, вот это, считающее себя единственно правильным, либеральное какое-то направление. Но такие слова, как вообще, на ваш взгляд, звучат? Пусть написаны в соцсетях, то есть вроде немножечко так неофициально, но тем не менее тоже одним из первых, если не самым первым лицом итальянского государства.
0: Ну, Мелони в своей политической карьере говорила многое. Она когда-то и Муссолини нахваливала. И,
1: собственно, перед выборами говорила одно, после выборов другое в отношении, например, отношений с Россией было дело.
0: Опять же говорю, женщина довольно, она своеобразная, привлекательная, да, поэтому нередко играет и на этом поле, тем более вот недавний такой скандальчик вокруг Трампа, да, который якобы, которого просили, прям умоляли сфотографироваться. Вернее, Мелони умоляла сфотографироваться с Трампом, а теперь Мелони говорит, я не хотела с ним вообще фотографироваться. То есть, вроде как бы, знаете, спор не стоит выеденного яйца, но, как мы помним, опять же, из британской литературы, да, именно такие порой споры приводят, так сказать, к самым таким долговечным, долгоиграющим конфликтам. Такие, знаете, тупоконечники и остроконечники, как у Джонатана Свифта. Вот из той же серии, вот не сфотографировался или сфотографировался, хотел фотографироваться, не хотел фотографироваться. Тем не менее, второй день у Мелони вокруг ее, ну, на ее социальных сетях, то есть в ее официальном аккаунте, в комментариях, просто там пожар. Я вот с утра сегодня почитывал как раз, что у них там происходит в европейской повестке. Действительно много пишут об этом скандале. Мелони сама по себе, ну, мы помним, она совсем недавно даже вступала в конфликт с одним известным российским телеведущим. То есть, и, собственно, она легко может перепрыгивать с Трампа на каких-то вот обидчиков внешних из России, например. Или, наоборот, потом перевести свой дискурс в историю взаимоотношений Италии и России. То есть, иногда у нее пробивается, что мы с Россией должны продолжать взаимодействовать. У нас там долгие годы контактов и связи, потом снова врубается русофобская повестка, появляется рядом Зеленский, начинаются рассказы про отправки и отгрузки новых вооружений на Украину. То есть, действительно, человек такой своеобразный. С другой стороны, может быть, и хорошо, что ключевые страны Европы сейчас представляют вот такие политики. То есть политики, которые не отвечают за свои слова, которые легко перескакивают с повестки на повестку, которые очень легко замыливают вчерашние, там, позавчерашние конфликты, переводят их там, в положительное русло. То есть завтра эта Мелони снова обнимется с Трампом и снова скажет, что все у нас замечательно, никакого конфликта нет. То есть все друг друга немножко

0: раскачивать. Тем более, что Трамп сам политический шоумен, он сам во многом генерирует схожую повестку, то есть, и он очень легко цепляется сам на определенные такие вот крючки, которым их пытаются подцепить европейские лидеры, когда им нужно вступить в диалог с Белым домом. Поэтому в каком-то смысле вот такой, знаете, хвост из социальных сетей, он машет, так сказать, официальной дипломатии в коллективном Западе. Вот.
1: Давайте еще тогда один момент, тоже достаточно широко освещающийся в течение недели, обсудим с точки зрения вот конкретных уже результатов. Значит, первые украинские лица публично отказываются от польских наград. Относительно началось все именно в этом разрезе, после того, как Польша решила забрать у Зеленского свой орден Белого Орла, один из самых ценных, если не самый ценный вид награды польской, госнаграды, причем с историческим достаточно большим таким контекстом. В ответ, вот, пожалуйста, Зеленский демонстративно отправляет его обратно. Также ряд других первых лиц, действующих и бывших, например, бывшие президенты Кучма и Ющенко, тоже это сделали. Как расцениваете? Ну, между Украиной и Польшей уже даже не, ну вот, по крайней мере, по таким заголовкам, на уровне руководств, там даже не черная кошка, там существо побольше пробегает.
0: Ну вот, самый частый вопрос, который сейчас задают и журналисты, и пользователи сетей польских, это почему мы так часто и много раздавали нашего Белого Орла направо и налево, и будем отвечать за эти вот, за эти решения по вручению, то есть уже там, мне понравилось, мне с утра уже обнаружил даже список тех польских руководителей, которые в разное время раздавали этого Белого Орла направо и налево, ну, да, не вполне адекватным персонам. В принципе, Зеленский этим даже воспользовался. Он же подковырнул в своем твите, когда приложил фотографию, что он там на почте Украины отправляет посылки, этот орден обратно полякам. Потом там просто под его этим твитом многотысячное количество комментариев польских разразилось и украинских. Там такая просто свара стоит. Я прям не поленился, почитал еще вчера перед сном.
1: Ну, движ устроил. Очень публичное что-то, вот это на эмоциях сыграть. Шоу есть, это умеет вот, без вопросов.
0: Обратите внимание, что все-таки вот этот тотальный режим, который Зеленский обустроил на Украине, он очень показательный. Взяли и дозвонили же из офиса Зеленского до Кучмы, да, дозвонили до Порошенко. Вроде все политически не партнеры офиса Зеленского, но тем не менее их тут же поставили в колено-локтевую позицию, заставили написать заявление о том, что они сдают свои ордена. Причем я абсолютно уверен, что ни Кучма, ни Порошенко свои ордена отдавать не хотели.
1: Только просто я вот, прошу прощения, Сергеевич, там речь говорят, про Ющенко шла. Порошенко, внесенный в список террористов-экстремистов, не фигурирует. Но, может быть, вы чуть больше копнули. Я вот не видел про него.
0: Так Порошенко уже тоже. А Ющенко-то, в принципе, нет. По поводу Ющенко вопросов нет. Ющенко сам стоял на перезахоронении нациста Мельника. То есть он... Так это и он своим, по собственным первыми своими указами возвел бандеризацию в официальную идеологию украинского государства еще 2005 года. Это именно тогда, это именно в 2005 году при Ющенко появились биолаборатории американские на Украине. Ряд других моментов его не просто так поставили через Майдан этого Ющенко.
1: Да, извините, пожалуйста, у Порошенко тоже
0: вопросов нет.
1: Тоже, кстати, белый орел был у Порошенко тоже. То есть это не просто какая-то госнаграда, а вот так. Только у Януковича этого белого орла не было. Я так понял, украинские президенты получали практически вместе
0: с... Жалко, мог бы сдать вот в музее вооруженных сил бы у нас бы лежал такой орден.
1: Ну, жалко, не жалко, это уже отдельный тоже вопрос. В завершении, прям минутка с небольшим остается. В Бразилии, говорят, взломали местные власти, и люди, порядка 30 миллионов человек получили сообщение из мессенджеров о том, что инопланетная атака. Все, беда, защищайтесь. Вот как это рассматривать? Понятное дело, немножечко с юмором, еще и в дни чемпионата мира по футболу, когда все бразильцы за футболом следят, но тем не менее.
0: Знаете, я сам по первому образованию журналист, хоть и военный, учился в университете, но сколько работал в журналистике, всегда помнил золотое правило, да, что инопланетяне должны появиться сюда в нужный момент. Когда вот есть какой-то перегруз политической повестки, или кому-то надо замырить какую-то тему там на дальние полосы, да, убрать с передовиц. На передовицах появляются темы уфологов, НЛО и так далее. Но, с одной стороны, хорошо, наверное...
1: 10 секунд, Александр Ильич, 10 секунд, прошу прощения.
0: Да, эти тренды живы, но, с другой стороны, хочется чего-то более объективного. Тем более от официальных СМИ.
1: И такое бывает. Но это даже не СМИ, это даже рассылка, да, вроде как даже серьезнее. Александр Ильич, вам спасибо огромное. Александр Михайлов на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось.

0: пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Бойцы спецназа «Ахмат» ведут бои за поселок Казачья Лопань в Харьковской области, оказывая поддержку с воздуха подразделениям, освобождающим населенные пункты, уничтожая технику ВСУ и группы личного состава. Об этом рассказал РИА Новости заместитель командира роты БПЛА с позывным «Скид». Он отметил, что противник регулярно теряет живую силу, и это результат работы российских подразделений. За последнее время удалось поразить танки Т-72, Т-64 и БРМ-1. Отказ Европейского Союза от газа из России создаст зависимость от поставок сжиженного природного газа. Это не станет диверсификацией, заявила РИА Новости словацкая государственная энергетическая компания. Согласно плану Евросоюза, с 1 января будущего года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд ЕС против запрета на импорт российского газа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис. Перед вылетом Вэнс рассказал, что пробудет на переговорах с иранской делегацией не более 2 дней. В швейцарском Бюргенштоке сегодня начнутся технические переговоры Ирана и Штатов, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. Армия обороны Израиля назвала погибшего в результате ее обстрела сектора Газа оператора катарского телеканала «Аль-Джазира» Ахмеда Вишаха, члена палестинского движения «Хамас». Накануне телеканал сообщил о гибели своего оператора в результате израильского удара по дому в лагере «Аль-Бурыч» в центральной части сектора Газа. В апреле в результате удара израильского беспилотника в секторе Газа погиб его брат, корреспондент «Аль-Джазира» Мухаммед Вишах. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил российских специалистов с Днем медицинского работника и отметил работу медиков в Соединенных регионах России, помогающих раненым бойцам и мирному населению. По его словам, свыше 3 миллионов медиков ежедневно сохраняют здоровье и жизнь россиян. Система здравоохранения России обеспечивает всеобщий охват медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий и становится одной из наиболее прогрессивных в мире. Мурашко добавил, что благодаря самоотверженному труду медицинских работников российская система здравоохранения непрерывно развивается. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
4: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас уникальный гость. Уникальный по той жизни, которую он ведет, которую он проживает. Вот во всех отношениях. Я думаю, что вы сейчас сами в этом убедитесь. Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, доктор философских наук, профессор, академик Российской Академии Образования Олег Николаевич Смолин. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Олег, уважаемая Диана Иосифовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Спутник». Хотя я думаю, что гости у вас все уникальные.
4: Нет, вы знаете, гости, правда, главное условие одно – мастер. Это должен быть человек-мастер в своем деле. А вот сказать, в каком деле вы не мастер, мне очень сложно. Вот мы сейчас как раз об этом поговорим. Я еще одну вещь должна вам сказать, чтобы этот портрет был уже дополнен окончательно. Олег Николаевич – единственный незрячий депутат Государственной Думы. Ну, дай бог, чтобы все депутаты видели все так, как видит Олег Николаевич. Вот это все, что я могу сказать.
5: Спасибо за комплимент.
4: Ну, правда. Ну, это правда. Я знаю, что вы из далекого города.
5: Но замечательного города Омска. Правда, родился я в Северном Казахстане, но с 7 лет я амич. Я закончил Омскую специальную школу-интернат для незрячих ребят. Осмелюсь похвалиться золотой медалью, но больше хочу похвалиться моей школой. Вы знаете, Диана Иосифовна, в конце 90-х, когда нас еще приглашали, а не запирали там все двери, я был знаком с очень успешным, тотально незрячим министром Великобритании, министром образования и занятости Дэвидом Бланкетом. Уже потом, когда я вернулся на родину, и когда моя помощница перевела мне книгу воспоминаний Дэвида Бланкета, я узнал, что у нас очень много общего. Мы оба учились в специальных школах, в частности. Но что самое интересное, без всякого квасного патриотизма, хочу сказать, моя школа была много лучше, чем школа, британская школа. Угу. Мы же привыкли идеализировать все, да?
4: Да, да.
5: Моя школа была намного лучше, чем школа, где учился Дэвид Бланкет. Да, у нас было довольно скромное питание. Да, у нас была совсем скромная одежда. Но у нас в школе были все возможности для многостороннего развития личности. Физкультура, бег, лыжи, коньки, хоккей, банкой. Пожалуйста. Соответственно, гимнастика. Пожалуйста. Музыкальная школа, филиал. Пожалуйста. Шахматная секция. Пожалуйста. Литературные вечера бесконечные. Пожалуйста. И все это в обычной коррекционной школе. Но, может быть, самое главное. Вы знаете, я был поражен, когда прочитал в воспоминаниях, что Дэвида Бланкета и его товарищей по школе ориентировали только на самые примитивные занятия. Считалось, что там незрячим. Ну, научился какие-нибудь корзинки плести максимум, да? Достаточно ли табуретки делать? А нас, наша школа, ориентировала на максимальную реализацию способностей. И последний раз своей школой похвалюсь. Нет, предпоследний. Из моего класса, где 9 выпускников, 4 поступили в высшие учебные заведения, незрячие, и еще 4 в средние специальные учебные заведения, по-русски говоря, в техникумы. Скажу больше. Незадолго до окончания школы проходил конкурс среди всех народников, как это называется, да? То есть играющих на народных инструментах всех музыкальных школ Омской области. Из 5 первых мест 4 первых места заняли ребята с нарушениями зрения. Вот такое было качество образования. Поэтому я всегда пожизненно благодарен моим дорогим учителям.
4: Фантастика. Вот все, что вы рассказали, это фантастика. Но у вас родители, они же учителя, да, правильно?
5: Да, мои родители учителя, они мои первые учителя. Ну уж, расскажу тоже.
4: Конечно.
5: В порядке забавы, что когда годиков 2 меня мама привезла к одной докторше, которая почему-то пыталась поставить мне диагноз. И сказала моей маме: «А что вы с ним носитесь? Он у вас умственно отсталый».
3: Боже.
5: Моя мама до конца жизни мечтала увидеть эту докторшу, уже когда сын стал доктором наук, профессором, академиком, депутатом Думы и все остальное прочее. Вот такое бывает. Но нет худа без добра. Перепуганные родители взялись очень активно развивать мои способности. Ну и, в общем, в значительной степени преуспели.
4: Да, но это означает, что вы отвечали на это.
5: Там... Ну, конечно. Ну, а как?
4: Конечно.
5: Стремление к знанию – это, не знаю, природная черта, воспитанная родителями черта. Но это черта пожизненная. Я же учусь до сих пор, как и каждый нормальный человек.
4: До сих пор?
5: И до сих пор.
4: Будучи уже академиком и профессором.
5: Разумеется. А знаете, есть старая формула – перестанешь учиться, перестанешь и учить. А я всегда говорю, что политика приходит и уходит, образование и наука остаются пожизненно.
4: Да, это точно. А папа?
5: Папа мой – фронтовик, пулеметчик. Помните, когда-то знаменитый наш философ Александр Зиновьев, сначала критик советской системы, а потом ее яростный защитник. Так бывает. Он заявил, что войну выиграл советский десятиклассник. Вот из этого поколения...
4: Это гениальная фраза.
5: Да, вот из этого поколения был мой отец, фронтовик-пулеметчик, вступивший, кстати, в партию на фронте. Понимаете, вот такое было поколение. Меня иногда спрашивают ребята, с которыми я встречаюсь, а зачем так много времени на такую вещь тратить? А я говорю, такая тогда была, в хорошем смысле, мода. Такое было стремление к знанию. Они хотели быть высокообразованными, и поэтому победили.
4: Вы знаете, вы сейчас сказали о том, что Евгения Онегина, Пушкина наизусть, а сегодняшние молодые не знают, кто такой Пушкин.
5: Нет, кто такой Пушкин знают.
4: Нет, вы знаете, но далеко не все.
5: Далеко не все знают хотя бы одно стихотворение.
4: Нет, об этом речи нет. Просто, а когда он жил, на вопрос отвечаю.
5: А, да, да.
4: А, ну как, ну, он жив? Нет. А что я его должна знать, если он не жив? Вот вам, пожалуйста.
5: Ну,
4: это ужасно, это все ужасно.
5: И это, к сожалению, результат той системы образования, которая построена.
4: И которой вы имеете непосредственное отношение.
5: Непосредственное
4: Олег
5: отношение.
4: Николаевич, вот сейчас мне к вам вопрос тяжелый-притяжелый. И я только хочу напомнить, а для многих слушателей это будет просто новинка какая-то. Если я сейчас ошибусь, вы меня поправьте. Вы, по-моему, один из депутатов Государственной Думы, который никогда не избирался коллективно, в компании, от организации, от партии. Вы одномандатник.
5: На самом
4: правильно?
5: Деле, нас таких двое.
4: Вот, двое.
5: Один из них – это Анатолий Гришневиков из Ярославля.
4: Угу.
5: И второй – ваш покорный слуга, который всегда, когда было можно, избирался только напрямую от граждан. Я даже по этому поводу написал статью с полушутливым заголовком «13 заповедей депутата от народа». Знаете, одна из этих заповедей тоже, чтобы у нас была все-таки не только серьезная, одна из них звучит так: «Обещать значит жениться». Вот. Это не значит, что ты можешь сделать все, что ты обещал. Это значит, что ты не должен отступать от своих обещаний и продвигать их, насколько у тебя хватит сил, возможностей, политического веса и так далее. Вот этим занимался всегда.
4: Но теперь давайте прям конкретно. Трудная у вас роль в Думе, честно, и именно в этом комитете, потому что, ну, на мой взгляд, медицина и образование – это главное. Это просто главное. Вот тут меня никто не сможет переубедить.
5: И я даже и не буду пытаться.
4: Понимаете? И я из того поколения, когда образование действительно было главным. И мы это потом на себе ощутили. И какое огромное спасибо нашим педагогам и директору, который вызывал и ругал и так далее. Но теперь я понимаю, как это было важно, потому что моя учительница литературы Маргарита Семеновна, вот до последнего своего вздоха я буду ей благодарна. И я думаю, таких очень много.
5: А я буду благодарен моей учительнице литературы Валерии Александровне Соколовой.
4: Вот.
5: Хотя я не стал ни литератором, не журналистом. Это у нее я услышал формулу, которую потом растиражировал на всю страну. Литература – это не учебный предмет, это воспитание души.
4: Вот, воспитание души, это точно. Вот если мы с вами сейчас приступим к моей нелюбимой теме под названием ЕГЭ, я знаю, что вы очень помогли в том, чтобы ЕГЭ не стало основой нашей жизни.
5: Я действительно вносил множество законопроектов, направленных на то, чтобы как минимум ЕГЭ перестало быть принудиловкой.
4: Вот.
5: Понимаете, парадокс в чем? Вот у меня в моей родной Омской области, в одном хорошем районе с прекрасной культурой, разошлись мнения руководителя образования и руководителя культуры. Руководительница образования мне говорит: «Олег Николаевич, только не отменяйте ЕГЭ, а то наши ребята не смогут поступать в Москву и Питер». А руководитель культуры говорит: «Олег Николаевич, вот все говорят, что ЕГЭ позволяет поступить из села в МГУ, только это 1 на 100 тысяч». А на самом деле единый госэкзамен отсекает от высшего образования массу ребят из села, потому что, увы, у нас колоссальные проблемы с учителями на селе, в особенности математики, физики, химии и биологии. И сейчас льгот, какие когда-то был для сельских ребят, таких льгот нет, и поэтому ребята отсекаются от высшего образования. Они идут после 9 класса, как правило, в систему среднего профобразования, но это еще не все. Самое удивительное, что как только сокращается количество ребят в старшей школе, старшая школа превращается в основную, то есть 9-летку, а дальше она нередко и закрывается. Поэтому не все знают, но придется сказать, что с 90-го года по настоящее время в России закрыто больше 30 тысяч школ. Было 69 700, сейчас последние данные, если не ошибаюсь, 39 400.
4: Ужас.
5: И большинство из них сельские. Кроме того, понимаете, да, единый госэкзамен – это штука такая, с одной стороны, удобная для какого-то количества ребят, которые действительно мечтают поступать в московские и питерские вузы из регионов. С другой стороны, крайне удобная для госчиновников. Понимаете, очень легко оценивать работу школы, например, или даже вуза, что самое странное, по баллам ЕГЭ, хотя вуз еще с ЕГЭшниками-то и не работал, он их только принимает. Вот. Но мое глубокое убеждение, что вреда от единого госэкзамена всегда было больше, чем пользы, и это мнение разделяют примерно 60-70% всех опрошенных граждан Российской Федерации, но мы предлагали самую простую, самую мягкую версию. Мы предложили, чтобы ЕГЭ остался правом для желающих, если вы непременно хотите из омского села в питерский вуз, но при этом чтобы всех остальных не мучили, потому что единый государственный экзамен – это часть формалистической системы образования. С моей точки зрения, как минимум в гуманитарном образовании, к настоящему образованию, это отношение не имеет.
4: Вообще, за это вам отдельное спасибо и от родителей, и от детей. Мне-то кажется, я могу не запомнить, как зовут лошадь Вронского, но зато я прочитала «Войну и мир», вы понимаете?
5: Вот именно. А сейчас, извиняюсь, 36% всех старшеклассников по данным социологов вообще книг не читают, что не мешает им сдавать ЕГЭ по русскому языку, где есть минимальное сочинение, то есть можно, ничего не читая, все-таки сдать ЕГЭ по русскому языку, что, на мой взгляд, странно, ведь мы всегда были страной читающей, и я бы даже сказал, литературоцентричной.
4: Угу. Ух, какой термин. Просто, да, в десятку, что называется, в десятку. Олег Николаевич, не могу вам не задать вопрос по поводу коррекционных школ. Я знаю, что вы работали над этим вопросом долго и, по-моему, продолжаете.
5: Продолжаю,
4: и
5: конечно.
4: Что-то вам удалось спасти.
5: Я руководитель рабочей группы по образованию детей и студентов с инвалидностью при президентской комиссии по делам инвалидов. Что вообще у нас произошло? Вспоминается почему-то Александр Сергеевич Грибоедов, который, кстати, знал 11 языков, если мне память не изменяет, но при этом говорил, что человек из города Бордо лишь рот открыл, имеет счастье во всех княжон вселять участие. Вот почему мы думаем, что непременно зарубежное обязательно лучше, чем свое? Я вам приводил пример, сравнивая меня и Дэвида Бланкета. Моя школа мне помогала, Дэвиду Бланкету он пробивался в жизнь вопреки позиции своей школы. Вот что было.
4: Причем не московская ваша школа.
5: Не московская, а омская школа, обычная омская провинциальная школа. Что происходит? Вдруг в какое-то время у нас становится страшно популярной идея инклюзии. Ничего плохого в идее инклюзии нет, если она правильно реализуется. Ничего плохого в том, чтобы дети учились вместе, нет, при условии, что это все правильно организовано. И при условии, что при этом не закрываются в массовом порядке коррекционные школы, которые дают, как правило, более качественное образование, чем инклюзивные. Что происходит? Только еще обсуждается закон об образовании в Российской Федерации, который вступил в силу с 2013 года, а в течение 3 лет, по данным министерства, 280 коррекционных школ закрывается. И даже Валентина Ивановна Матвиенко выразила по этому поводу тревогу. А уж про нас и говорить нечего. Поэтому мы многократно вносили законопроекты, которые допускают возможность закрытия либо реорганизации специальной коррекционной школы только с согласия общего собрания родителей. Если вы, господа чиновники, убедили родителей, что в условиях инклюзивной школы их детям будет лучше, ну что ж, да, но ни в коем случае не подряд. И другой способ, так называемой псевдоинклюзии, это попытка соединить всех со всеми. Если ребят с нарушениями зрения объединяют в одной школе с ребятами с нарушениями слуха, ну как они могут между собой общаться? Это не инклюзия, это профанация. Вот такого, к сожалению, тоже мы наблюдали, поэтому мы продолжаем. Процесс замедлился, одно время совсем остановился. Сейчас замедлился, и мы работаем в том числе с Министерством просвещения для того, чтобы этого безобразия не было.
4: Олег Николаевич, это правда, что вы любите рыбалку?
5: Рыбалкой я занимался в основном с моим папой в детстве. В последнее время...
4: Нет, увы, времени.
5: Мне совсем не до рыбалки. А вот воду я действительно люблю. При каждом удобном и неудобном случае я пытаюсь плавать в бассейне, в Иртыше, это река, на которой стоит мой любимый город Омск, в море, когда удается. Поэтому вода во многом позволяет мне сохранять форму, ясность мысли. Спасибо огромное. Кстати, это не единственный вид физкультуры, которым я занимаюсь. Спасибо огромное моему учителю физической культуры, ушедшему от нас Галею Сергеевичу Хужесаитову, с которым мы, незрячие ребята, заливали каток, прокладывали лыжню, соревнования по легкой атлетике, по гимнастике и так далее. Спортивность была в моде. Мальчишки в нашей школе, в большинстве подавляющем, были спортивные. И это прекрасно.
4: А вот сейчас я понимаю, что у вас было много побед в том, что вы делаете. Но вот была ли такая победа, когда вы просто, ну, как Пушкин, ай да молодец.
5: Вы знаете, такие победы случаются, но я, наверное, назову две главные победы в жизни. Одну, которую я считаю победой для страны, и другую, которую я считаю победой личной. Победа для страны – это, конечно, первые законы об образовании, в частности, закон об образовании в 1996 года, мне где довелось быть одним из главных авторов. В чем победа? Мы этим законом запретили обвальную приватизацию российского образования. Правительство к тому времени подготовило 5 версий, это же времена были, как сейчас говорят, лихие 90-е, 5 версий законопроектов о приватизации образования. Мы запретили приватизацию образования, иначе сейчас российская школа стала бы совершенно недоступной для подавляющего большинства. Это победа общая нашей страны. А победа личная, мы о ней уже говорили. Это благодарность огромная омичам, которые максимальное число раз избирали меня в Государственную Думу не по партийному списку, а напрямую. Это совсем не то же самое, что по партийному списку. За спиной партийного лидера ты можешь избираться хоть до того, когда тебя постигнет Альцгеймер. А вот в личном качестве Знаете, мой хороший товарищ, академик медицинской академии, грустно шутит, что с годами, говорит, у человека появляются иностранные друзья. Альцгеймер, Паркинсон. Так вот, по партийному списку в любом состоянии ты можешь избираться. А по округу, то есть напрямую от людей, извините, ты должен стоять к ним лицом к лицу, отвечать за то, что ты сделал и не сделал, почему ты не смог этого сделать, и что ты намерен делать, если собираешься избираться в следующий раз. Это совершенно другая мера ответственности. Поэтому, когда меня спрашивают, кто твой главный начальник, я честно отвечаю, избиратели Омского избирательного, он сейчас называется Москаленский, Москаленского избирательного округа.
4: Олег Николаевич, ну и не могу я вам не задать вопрос, который, честно вам скажу, ну, так вот мне везет, я вас вижу в разных ситуациях, и все время хочу вам задать этот вопрос, но как-то неловко. Как вошла в вашу жизнь музыка? Как вы освоили рояль так, что я первый раз, когда услышала, я не видела, я стояла спиной. А когда я посмотрела, я подумала, приглашенный какой-то музыкант. Понимаете? Это был рояль, и вы играли. Как это?
5: Я закончил параллельно с моей дорогой коррекционной школой еще и музыкальную школу номер 2 в городе Омске.
4: Опять в Омске?
5: Опять в Омске, конечно. Филиал музыкальной школы был прямо при коррекционной школе. Вообще-то я закончил музыкальную школу по классу баяна, входил в ту самую пятерку. Помните, я говорил, что из 5 победителей конкурса 4 первых места заняли ребята с нарушениями зрения и только одна присоединившаяся к нам зрячая девочка. Общая фортепиано – это было хобби. То есть я не профессиональный пианист.
4: Олег Николаевич, у меня просто нет слов. Честное слово. Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, доктор философских наук, профессор, академик Российской Академии Образования. Низкий вам поклон, Олег Николаевич, от души, от многих-многих, тех, кто учится просто в школах, в коррекционных тем более школах, конечно, от всех жителей Омска, я уверена, уверена. И я надеюсь, от ваших коллег.
5: Спасибо огромное, Диана Иосифовна. Спасибо тем, кто терпеливо нас слушал. Удачи.
4: Но мне кажется, будет правильным, если сейчас мы с вами послушаем очень известную, очень любимую песню.
5: Прежде чем мы включим запись, я позволю себе цитату из любимого мною Владимира Семеновича Высоцкого. Вы знаете, одно из своих стихотворений он закончил строками: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним».
4: Мы прощаемся на одну недельку. Слушаем в исполнении Гриши Жижилкина, ученика Московской специальной коррекционной школы, интерната номер 2 для слабовидящих детей, и Олега Николаевича Смолина.
6: Когда-то в Советском Союзе читателей и почитателей Антуана де Сент-Экзюпери было больше, чем во Франции. И я верю, это время возвращается.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Уфе 11 часов, в Цхинвале 9:00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. При атаке дрона ВСУ на Керченский полуостров погибли 4 человека. США в Швейцарии хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты. В Госдуме предложили гарантировать врачам зарплату не ниже 4 МРОТ. Подробности далее. Четыре человека погибли и 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Уточняется, что на месте работают профильные службы. Как информирует оперштаб Краснодарского края, на Керченской переправе паром «Панагея» был атакован вражескими БПЛА. Предварительно один человек погиб, еще один пострадал. Кроме того, там отметили, что возгорание произошло на нефтяном терминале в Темрюкском районе. В результате атаки беспилотников никто не пострадал. Уточняется, что падение обломков БПЛА зафиксировано еще в двух муниципалитетах края на территории частных домов. На месте работают специальные экстренные службы. Американская делегация по итогам первого раунда переговоров рассчитывает получить от Тегерана приглашение для инспекторов ООН на ядерные объекты, ранее подвергавшиеся бомбардировкам США и Израиля. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По информации СМИ, Вашингтон, в свою очередь, готов разморозить часть иранских активов, включая 6 миллиардов долларов, размещенных в Катаре, на гуманитарные нужды. Делегации Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара примут участие в переговорах, которые начнутся сегодня в швейцарском Бургенштоке. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. Спасающийся от мобилизации украинец попытался сбежать из страны на параплане. Неизвестно, чем закончилась эта попытка, но пограничники заметили его и открыли огонь. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предложили гарантировать медработникам зарплату при работе на полную ставку врачам с высшим образованием не ниже 4 МРОТ, а среднему и младшему медперсоналу не ниже 2,5 МРОТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу. Документ о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на заключение в правительство. По словам соавтора проекта, депутата Госдумы Дмитрия Свищева, зарплата в 4 МРОТ делает профессию врача достойной в любом регионе, на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге страны, что в свою очередь повысит престиж профессии и привлечет молодых специалистов в отрасль. Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес. Гостиницу, где остановились футболисты, охраняет полиция. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Сборная прибыла в город всего за сутки до матча. Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата. Иранский посол в Мексике Абульфазель Басандиде сообщал, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней. То есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Природа с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Спасибо, что вы на спутнике. Мы тоже с вами. Это «Живая природа». В студии Эдгар Запашный, Алексей Красильников.
3: Доброе утро. Приветствую всех.
2: Доброе утро. А с Алексеем, кстати, давно мы не вели эту программу. Так
3: это
2: получилось.
3: Очень приятно, да. Очень приятно оказаться, да, в таком эфире, потому что никогда не скрывал, всегда призывал и голосовать, и поддерживать «Живая природа», та, которая... Очень живая передача. Вот мы обсуждали, кстати, те передачи, которые, в принципе, нравятся, да? Которые о том, что вот действительно не только в смысле жизни, но и в смысле течения, в смысле хода. года, потому что так или иначе с питомцами, с домашними животными общаются, если не все, то многие, а вот как это правильно делать, и более того, что из этого можно получить в полной мере, знают не все.
2: И для этого создана наша передача, для того, чтобы просвещать, удивлять, радовать и информировать. Дорогие друзья, давайте начнем потихонечку. Вы знаете, некоторые новости поражают даже меня, потому что иногда не задумываешься, какую пользу приносят животные. И вот попугаи, оказывается, повышают IQ своего хозяина на 15%, говорится из исследования. Владельцы попугаев набирают на 15% больше баллов в тестах на вербальный интеллект и память, чем люди без птицы. Попугаи вынуждают своих хозяев постоянно разговаривать с ними, повторять слова, придумывать новые фразы, и это тренирует мозг как лингвистический тренажер. О как!
3: Мне кажется, немножечко депрессивная фраза, на самом деле. То есть с людьми, значит, когда человек общается, этого не происходит. Но если добавить вот в систему попугая, сразу раз и скачок.
2: А мне кажется, человеком-то это. А мне кажется, потому что нагрузка добавляется. Все-таки ты с человеком.
3: Дополнительная, да.
2: Да, да. Ты с человеком как бы поговорил, все понятно. А тут по животному надо долго объяснять, долго повторять. И, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Вы сможете видеть не только меня и Алексея, но и наших гостей прямо сейчас. У нас на связи психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. Ну вот подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к таким новостям? Неужели действительно, если я завтра заведу себе попугая на 15%, это очень большая цифра по-настоящему, человек становится, ну, в хорошем смысле слова, умнее, ведь повышение IQ – это, показатель ума нашего, правильно?
4: Да, здесь смотрите, цифра действительно такая впечатляющая, 15% это достаточно серьезный прирост, вот, который не каждый человек, даже который захочет, сможет показать. Но я к таким новостям отношусь, как британские ученые доказали. Вот, мы смотрим, конечно, немножко глубже. Исследования бывают разные, бывают такие исследования, которые, значит, какую-то новостную такую историю хотят, да, развить. И, конечно, мы должны смотреть на не одно исследование, а на целый там ряд исследований. И мне не было известно до этого времени, и вот когда я узнал, что есть такая новость, я решил посмотреть и поискать эти исследования. На самом деле в науке нет точных и четких подтверждений, что общение не только с попугаями, но и с другими животными как-то может существенно повлиять на коэффициент интеллекта человека, потому что это достаточно сложный процесс, и там и генетика есть, и есть еще и образ жизни, и вообще как бы, да, чем человек занимается. И здесь Эдгард, да, вы правы, что это, по сути, показатель нашего ума, и у нас ум тоже, если мы в житейском плане рассматриваем, он состоит тоже из нескольких компонентов, да, вот интеллект это один из компонентов, есть еще мышление, вот, и как раз, когда мы общаемся, да, с животными, то есть откуда вот эта вся история взялась, на мой взгляд, вот, там, мне кажется, два компонента, есть первый компонент, что попугаи, да, они достаточно умные существа, вот, и есть, например, много исследований как раз самих попугаев, вот, есть такие серые африканские попугаи, жако, вот, они прям феноменальную такую показывают интеллектуальную способность, да, там, различать цвета, формы, там, до шести считать, и даже, что самое важное, это прям супер важная история, они понимают абстракцию, то есть они, например, понимают ноль, вот, это делают и вороны, и, соответственно, делают и другие существа. И вот как раз-таки был такой эффект, его называли эффектом Моцарта, там в 90-е очень было популярно тоже, если слушаешь Моцарта, ты становишься умнее. Вот, конечно, это не так, но перенесли, скорее всего, этот эффект еще и на животных, там на дельфинов, на попугаев, там на лошадей и так далее. То есть, на мой взгляд, такая вот история.
3: Вячеслав, а можно у вас тут такой момент уточнить, раз уж вы действительно привели в пример и африканских попугаев, и упомянули других животных, а вот человеку непосредственно попугая, а что они дают? 15%, да, вы очень прекрасно сравнили с этими самыми британскими учеными, но ведь действительно можно же представить, что человек как-то общаться будет, и я уверен, общаюсь, ну я-то с кошками общаюсь со своей, у меня сфинкс дома два, поэтому тоже нужно мозг-то немножечко пошевелить. Собака, дельфин вы упомянули, другие животные, которые так или иначе, может быть, змеи, пауки что-нибудь тоже дают. В этом смысле попугай чем отличается от других? Тем, что он вот что-то говорит?
4: Ну, смотрите, да, здесь действительно, когда мы общаемся с живыми существами, не только себе подобными, нам приходится немножко напрягаться. И вот наш интеллект, да, что такое интеллект? Это наша способность решать различные задачи, в том числе и, например, задачи эмоциональные. То есть нам нужно понять, ну, у человека на лице все написано, у нас лица вот, собственно, такие, да, вот даже есть так, гипотеза, что у нас нет много волос на лице, вот у меня есть там волосы, да, борода, там усы, а у животных они все как бы такие вот с волосами, да, и вот у нас очистилось лицо от волос для того, чтобы мы друг у друга эмоции хорошо считывали, и нам как бы друг у друга это делать проще. Ну, вот мы можем улыбнуться, можем там, да, как-то нахмуриться, а у животных немножко по-другому это проявляется, там хвост, например, начинает вилять, ну, я не знаю, вот мне кажется, Эдгар здесь больше, чем
2: ну,
4: я,
2: язык тела, язык тела, он такой большой, да, действительно.
4: Да, да. Вот. И здесь как раз-таки нужно вот, значит, уже включать другие свои способности, да, распознавание паттернов поведенческих. Это, конечно, ведет не к росту самого интеллекта, а к росту такой когнитивной гибкости нашей. То есть немножечко вот мы становимся более пластичными, начинаем обращать внимание на некоторые другие особенности поведения, и не только животных, но и в том числе, мне кажется, людей. Это стимулирует мозг, это повышает нашу планку такую, знаете, заложенную планку природой, да, ведь маленький ребенок, когда появляется, первая реакция, вот самая важная для нас, как психофизиологов, вот я с детьми больше работаю, это реакция оживления, когда ребенок видит лицо мамы, например, своей, он начинает улыбаться, вот он оживляется, да, это же не просто он видит там, не знаю, какой-то шарик там, а он видит, ну, лицо с признаками. И вот то же самое происходит, когда ребенок наблюдает, например, за поведением животного, это потенциал повышает, но не сам коэффициент интеллекта.
2: Вы только что сказали про детей. Я не однажды, но это моя личная версия, говорил, что в семьях, где есть маленькие дети, необходимо, чтобы были и животные. Это повышает уровень ответственности маленького человека, уровень заботы, уровень любви, уровень интереса. Вы это можете как-то прокомментировать?
4: Я бы еще добавил, что это повышает уровень эмпатии, да, способности сопереживать, значит, другому существу, не только человеку, но и существу. Что это означает? Это означает, что для того, чтобы быть эмпатичным, то есть как бы в эмоциональном плане кому-то сопереживать, нужно уметь поставить себя на место этого существа. Вот, сейчас в науке ведется дискуссия достаточно существенная. Например, обладают, ну, она давно ведется, не только сейчас, обладают ли, например, некоторые животные или живые существа сознанием? Мы понимаем, да, что там собаки, кошки, ну вот они вроде ходят, вот они на нас смотрят, у них, наверное, есть там какое-то сознание, и даже мы, вот поскольку знаем попугаев, ворон, тоже очень высокоинтеллектуальных птиц, или, например, есть такой недавно ушедший был шимпанзе Канзи, это вообще мировая просто знаменитость, это гений среди всех шимпанзе, вот он несколько языков знал. Не только обезьяний свой шимпанзинский язык, вот, он знал еще там и, значит, другие языки, и мог изъясняться, с человеком общаться, и даже мог себе пожарить зефир вот этот, маршмеллоу на костре, разжечь его. Вот, соответственно, к чему я это говорю? К тому, что исследователи пытаются понять, а где, на каком уровне, например, да, у рыб, там, у осьминогов, есть ли сознание. И это этически важный вопрос, потому что вот эта эмпатия, это, да, как я уже сказал, способность стать на позицию другого, эмоциональную позицию другого. И когда в доме есть животное, у детей эта эмпатия развивается намного лучше и эффективнее. Ну, конечно же, это все зависит еще от того, как обращаются с животными.
2: Ну да, да, естественно.
4: Да, там есть разные как бы примеры. Вот, ну, про животное может просто как бы, да, там, быть как, ну, вот, там, в деревне где-нибудь, да, в селе, оно просто как вот во дворе где-то гуляет, ходит. Ну, и то, мне кажется, это влияет на ребенка.
3: А то разрешите маленький вопрос, наверное, в конце. Меня все-таки попугаи вот никак не отпускают. Да. Все-таки попугай, когда что-то произносит, и, в принципе, когда ведет, но он менее понятный человеку, чем собака, чем кошка. И вот в плане развития вот этого своего интеллекта, своих когнитивных способностей, лучше общаться с кем? Вот с созданием, которое ты худо-бедно понимаешь? Ну, собака, она бежит, она даже улыбается, у нее видно. Человеку, мне кажется, это ближе. Попугай, ну, вот он, у него не считать на скидку. Вот что в этом смысле будет полезней? Пообщаться с кем-то, кто, условно говоря, близок, и чьи эмоции ты поймешь? Там дельфинчик прыгает и какую-нибудь воду пускает, ты видишь, ну, ты понимаешь, он радуется. Или попугай, который вот с непроницаемым лицом и клювом что-то воспроизводит.
4: Ну да, действительно, попугая мимика не такая широкая, да, разнообразная, как у других живых существ, например, как там у тех же самых млекопитающих, вот, но в целом у него там двигательный репертуар такой достаточно широкий, но смотрите, здесь какая есть история. Вопрос по поводу, с кем лучше общаться для того, чтобы, да, там, вот развивать
3: вот эти плюс 15
4: способности.
3: Пунктов, да, это важно.
4: Да, конечно же, нужно в первую очередь общаться с себе подобными и желательно с теми, кто умнее тебя. Вот, потому что для того, чтобы расти и формироваться и развиваться, нужно немножечко планку поднимать. Потому что животные все-таки, они по эволюционной лестнице, ну, например, те же самые попугаи, они 5-6 лет где-то, вот, да, максимальное такое вот интеллектуальное развитие, вот как тот же самый вот попугай Жако, над которым, я не помню его имя, вот кличку точнее, да, вот когда эксперименты ставили, ну, там 5-6 лет была максимальная граница. И, соответственно, ну, как бы, если человек там старше будет с ним общаться, дальше не продвинется. Это примерно как у детей, у которых есть некоторые затруднения в развитии, да, они стремятся общаться с ребятами младше себя по возрасту. Почему? Потому что они их лучше понимают, то есть им проще с ними взаимодействовать. Поэтому, конечно, для того, чтобы развиваться и формироваться, нужно общаться с чуть более там, развитыми существами. И если это дети, маленькие собачки, они иногда умнее, чем ребенок, они, да, там, просчитывают на несколько шагов вперед. Мы знаем эти ролики, когда они там спасают детей там от телевизора падающего и так далее. Это хорошо. Но когда ребенок идет в школу, как бы здесь уже никакой попугай не поможет. И мне кажется, что есть еще один такой важный момент. Вот у нас есть такое даже направление в изучении психологии, зоопсихологии. Мне вот очень нравилось.

0: имитация. И мы должны понимать, что у животного все-таки есть некоторые потребности свои. И если он, например, определенными вещами, действиями своими эти потребности получает удовлетворить, то есть там попить, поесть, там поиграть, чтобы с ним, да, то он будет воспроизводить вот эти паттерны, в том числе звуковые, вот, пытаясь угодить человеку. Вот,
1: Или
0: например, да, вот
1: добиться
0: сейчас искусство.
1: своего.
0: Или добиться своего, да.
1: Да. Спасибо вам
0: Спасибо огромное.
1: громадное. Спасибо громадное. Психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев у нас был на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем. О чем молчат лапы вашей собаки? Именно молчат. Мы очень часто говорим о том, что животные, если изучить, много говорит. Там Куклачев рассказывал, как лапы кошки, собак, там, да.
2: И кошек, в
1: и
2: основном
1: кошек,
2: кошек,
1: и
2: да.
1: собак, да, в основном кошек, он
2: Все
1: говорил,
2: просто привыкли, связаны.
1: рассказывают зимой, там, где кошка была, или кошка лапами может сама прочитать землю, понять, где она находится и как добраться через сотню километров. Ну, вот эти все случаи известны,
2: Да, да,
1: когда
2: да,
1: кошки
2: да.
1: возвращаются домой. А тут многие владельцы воспринимают подушечки лап, оказывается, просто как подошву, но на самом деле по ним можно многое узнать о состоянии собак. Ну, например, узнать температуру, или если лапа на ощупь очень горячая, то может быть, это может быть первым признаком повышения температуры или перегрева, даже сухость, трещины. Тоже о многом говорят, нехватка витаминов или наоборот переизбыток. В общем, дорогие друзья, владельцы собак или будущие владельцы собак, это очень важная информация. Почему? Потому что, чтобы не доводить ситуацию до «а где нам найти хорошего ветеринара?», можно кое-что научиться
2: Хотя бы
1: делать
2: базовое, да.
1: и самим. Давайте, может быть, такой небольшой мастер-класс узнаем у кинолога Алексея Дейнеки. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Эдуард.
1: Эдгард.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте. Да,
1: Да.
3: я бы хотел бы немножечко рассказать, получается, о лапах собаки. С первого бы, чтобы я начал, что лапы – это очень важный орган собаки, который участвует в терморегуляции и частично в потоотделении собаки. Так же, как вот вы сказали выше, лапы могут являться индикатором состояния для собаки. Например, очень часто организм использует лапы как первый сигнал появления в организме аллергена или какого-то раздражения. То есть, если мы видим, что наша собака часто вылизывает лапы, то, возможно, это не поведенческий может быть какой-то проблема, а скорее всего может быть появится аллерген, может быть аллергия на пищу, которую собака недавно съела, или что-то подобное. Также к лапам бы я отнес бы сезонные опасности. Например, если зимой, то это будет являться реагенты. Могу дать сразу небольшой такой лайфхак, что если вы идете по реагентам с собакой и видите, что собака поджимает лапу, временно ей помочь можно, это открытой ладонью схватить лапу, подержать 5-10 секунд, и собаке станет гораздо проще. Это не лечение, но в моменте это сделает собаке чуть-чуть проще прогулку. Также я бы отметил длинношерстных собак с лапами, потому что когда мокрый снег, у них в лапах бывает часто забиваются ледышки и такие снежные комки, которые впоследствии делают дискомфортные передвижения. То есть если вы видите, что собака подгибает лапу, и у вас там длинношерстная какая-нибудь овчарка, то желательно посмотреть, может быть, там как раз забился комок. И также горячий асфальт. Тоже нежелательно передвигаться собакой по горячему асфальту. И, конечно, наверное, многие слышали про устюки. Устюки – это действительно очень опасно для собак, особенно если ваша собака любит бегать по полям. Устюки, они так расположены, что они как гарпун просто растут вверх, и если попадают в лапы собаки, они могут попасть под кожу, начаться воспаление. И тогда, скорее всего, нам однозначно придется сходить к ветеринару. Еще такой интересный момент. Могу рассказать, что немногие знают, но собаки все-таки передние лапы ценят больше, чем задние лапы. Потому что для них они более функциональные. То есть передние лапы используются еще так же, как для маневров, для остановки и захвата предметов. Плюс передние лапы всегда находятся перед собакой. Тем самым они, ну, более лучше развиваются, и собака их бережет. Вследствие этого я бы дал бы совет, что если мы, например, заводим щенка, и в будущем мы знаем, что будем ухаживать за передним.

0: лапами, то желательно изначально выстраивать доверительные отношения с собакой при взаимодействии передних лап. Нередкость бывает, что собаки очень сильно берегут передние лапы, и не каждая собака готова дать осматривать свою лапу.
1: Алексей, а разрешите такой вопрос тоже задать? Вот из ваших советов следует, что многие не понимают, что нужно у длинношерстных просматривать лап. У нас сеттер был у родителей ирландский. Приходишь с прогулки, естественно, все вот про льдышки вы сказали, про вот эти вот, я забыл, как растение называется, правда, которое прям гарпуня. Да-да-да. Какие-нибудь могут быть вот эти колючки, условно говоря, или шарики. В этом плане, может быть, уже надо как-то постоянно в небольшой обуви, что ли, собаку выводить на улицу? Потому что вы упомянули
0: Да.
1: фактически все виды поверхности, которые только могут быть и в городе, и ну, условно говоря, в деревне.
0: Да, смотрите, ну, я бы не сказал бы, что это прямо какая-то панацея, но просто бывает, что вот вы, например, идете с собакой, допустим, мокрый снег, и вы видите, что собака начинает прихрамывать, либо останавливаться. И непонятна причина, почему это может происходить. А возможно, просто на шерсти у нее забился комок льда, и она теперь, когда наступает, испытывает дискомфорт. Не сразу же может прийти такая информация, если вы с этим не встречались. И если вы посмотрите лапу, вы действительно увидите, что там может вот комок создать дискомфорт. И если мы обрежем или как-то аккуратно можем подстричь длинношерстным лапки, то мы просто будем гораздо реже попадать в эту ситуацию. Обувь, про которую вы сказали, можно. Существует также еще воск, например. Он такой создает тоже определенное покрытие. Это все можно использовать, но я скажу так, не каждая собака будет рада носить какую-то обувь. Это все равно нужно приучить собачку. Да, а вот воск можно использовать. То есть как для профилактики это достаточно отличные инструменты.
2: А что такое воск? Это что, какой-то специальный баллончик? Я вот, честно, никогда не пользовался.
0: Нет, это в основном такая мазь, которую вы, например, если вы живете где-то в городе, особенно в Москве, и очень много рассыпают реагентов, и если намазать воском лапы, то они будут создавать дополнительное защитное покрытие, где собакам будет, ну, они будут менее воздействованы на эти реагенты. Но самое важное, что если вот мы накрыли воском, то после прогулки нам нужно будет все-таки лапы промыть теплой водой, потому что воск все-таки он будет оставаться на лапах после прогулки. И тут бы добавил бы как раз к уходу за лапами, что не обязательно каждый раз, когда вы приходите с прогулки, мыть лапы с мылом. То есть, если вы, например, гуляете где-то в парках и там, ну, вышли недалеко, то есть не заходили на какие-то такие массивные улицы, то, может быть, будет даже целесообразнее просто промыть теплой водой лапки, чем каждый раз промывать их мылом.
2: А насколько лапы собак лучше подготовлены, чем нога человека? Вот, например, я иду по пляжу, со мной рядом собака идет, все. И вдруг мне становится горячо. Это означает, что точно такой же ожог получает собака? Или она более подготовленная?
0: Смотрите.
2: И то же самое на морозе, например. Я уже не могу, все, нога замерзла, а собака вроде как идет.
0: Смотрите, отличный на самом деле вопрос. Я бы сказал так, лапы, они очень эффективные и очень твердые, но одновременно очень мягкие и очень уязвимые. Поэтому, если вы, например, идете босиком и вам горячо, и если вы, например, не можете на поверхности простоять 10-15 секунд без дискомфорта, то, скорее всего, похоже, дискомфорт будет испытывать собака. Но из-за того, что все-таки мы ходим в обуви, и наша кожа более такая мягкая, более чувствительная, а собаки все-таки ходят без обуви, у них однозначно происходит определенная адаптация, и лапки грубеют. И поэтому, да, она будет испытывать тоже дискомфорт, но, скорее всего, в менее значительном количестве, чем вы, если будете босиком.
1: Алексей, а вот про уход о лапах можете еще немножечко рассказать? Одно время, сейчас просто не знаю, а вот год-два назад были очень популярные видео, где маленькие собачки прям полный маникюр устраивают, и все это с этим еще со звуками АСМР, где ему и немножечко вот как раз воском мажут, и ногти подрезают, и шерсть немножечко постригают. Насколько вот здесь можно, нужно, важно за этим следить, где не переборщить, ну потому что наверняка для собаки и когти важны, и ворс между пальцами важен, и сами
0: Конечно.
1: подушечки тоже. Вот где здесь эта грань будет, чтобы и позаботиться, но и не лишить собаку все-таки ее животного-то, вот этого лапного начала?
0: Смотрите, я бы здесь однозначно бы сказал, что в первую очередь нам нужно подготовить собак к этим процедурам. Нам важно, чтобы собака относилась к этим процедурам, ну...
1: На роликах пес просто кайфует, он там
2: У
1: лежит
2: нас
1: вот.
2: буквально 30 секунд, ага.
0: Да, смотрите, все эти процедуры можно и нужно делать, особенно вот, как мы сказали, про длинношерстных собак, им можно подрезать, тогда им будет комфортнее. Увлажнять, кремом, можно тоже увлажнять лапки. Это не будет являться как стабильным или системным уходом за лапками, но если мы периодически будем это делать, это будет всегда в плюс собаке, в плюс ее здоровью лапкам. То есть это хорошая процедура, и я предлагаю ее придерживаться.
2: Спасибо
0: И по
2: громадное.
0: поводу...
2: Спасибо
0: Хочу
2: громадное.
0: узнать...
2: Да. Алексей Дейнеко, кинолог, у нас был на связи. Дорогие друзья, сделаем небольшую паузу и обязательно вернемся, потому что впереди еще очень две интересные темы, включая тысячелетний дуб Робин Гуда.

0: начинай. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за минувшие сутки. В результате пострадали 6 человек, сбиты 127 БПЛА. Об этом сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его словам, 3 человека продолжают стационарное лечение в больницах. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ведомстве добавили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Украинское командование перебросило в Сумскую область подразделение 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, пытаясь не допустить дальнейшего продвижения северян. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что штурмовики группировки «Север» с тяжелыми боями продвигаются в Сумскую область. Их поддерживают экипажи ВКС и расчеты ударных дронов, нанося удары по украинской технике и скоплением живой силы противника. Разжигание милитаристских настроений, преступность среди мигрантов и провалы в энергетической политике, а также отказ признавать свои ошибки, станут политическим наследием премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее газета «Телеграф» со ссылкой на официальных лиц писала, что союзники Стармера убеждены в том, что он готовится подать в отставку. Возможно, он заявит об этом уже в понедельник. По их словам, сейчас Стармер сосредоточен над тем, как упрочить свое наследие. Бразилия хотела бы экспортировать манго и виноград в Россию. Об этом заявил РИА Новости посол страны в Москве Серджио Родригес дос Сантос. По его словам, нужно диверсифицировать торговлю. Кроме того, есть проблема дисбаланса в торговых отношениях. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и выразил особые слова признательности медикам, которые работают в зоне СВО. Медведев подчеркнул, что профессия врача одна из самых сложных и благородных. Она требует не только глубоких знаний и компетентности, но и особых человеческих качеств, милосердия, выдержки и самоотдачи. Также зампред Совбеза отметил работу медработников в тылу по помощи защитникам страны в прохождении лечения, реабилитации и возвращения к полноценной жизни. День медицинского работника в России ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
10: Дорогие друзья, мы продолжаем. Спасибо, что вы с нами. Эдгар Запашный, Алексей Красильников в студии. И мы уже поговорили про британских ученых с утра, да? Значит, а следующая новость в прямом смысле этого слова, значит, пришла к нам из Англии. Невеселая новость, но, может быть, как неизбежность такое происходит.
11: Да не может быть, правда, задумаешься и про философию, и про течение времени, и про то, как действительно есть вот эти как раз элементы той самой живой природы, которые не то что поколения соединяют, да, не то что эры, а вот что-то, что, казалось, было в сказках, а на самом деле нет.
10: Получается, что так, потому что тысячелетний дуб Робин Гуда, он так и называется, в Шервудском лесу погиб. Газета «Индепендент» со ссылкой на Королевское общество защиты птиц написала, что он не дал свежей листвы, и это является показателем того, что дуб отжил свое. Предполагаемая причина – наплыв туристов, которые утрамбовали всю землю вокруг дерева, что мешает воде проникать к его корням. И я так понимаю, что это уже просто констатация факта.
11: Я бы даже добавил, что просто вот, может быть, не очень существенным покажется, но дубу не 1000, а 1200 лет, то есть там еще больше. Ну, там тысячелетнее – это красивое число. Да. А в остальном, правда, это тоже поднимает вопрос о том, вот что делать с достопримечательностями, тем более связанными, опять же, с природой, экологическими достопримечательностями, на которые, ну, правда, многие хотят посмотреть. Я уверен, наплыв туристов был приличный, потому что это реально те истории, про которые кто-то читал сказки, а кто-то смотрел фильмы.
10: Ну, вот знаете, что меня в этой новости расстраивает? Это отношение вот тех самых англичан чопорных к своей достопримечательности. Я недавно побывал в своем парке, где провел все свое детство, Воронцовский парк, и там дубы-колдуны тоже есть, и я обратил внимание, что самые большие дубы огородили, поставили заборчик, поставили таблички.
11: А значит, далеко от самого дерева заборчик?
10: Ну, 3 метра, наверное. Насколько это много или мало, я не знаю. Давайте поговорим. У нас на связи эколог Георгий Каванасян. Здравствуйте.
12: Доброе утро, Эдгар. Доброе утро, Алексей. Здравствуйте, да, уважаемые радиослушатели.
10: Скажите, пожалуйста, первый вопрос у меня, как у дилетанта. Ну вот в школе нам преподавали, что чтобы узнать возраст дерева, его надо, ну не надо, легче всего его спилить, значит, и посчитать кольца. Да? Вот это такой вот лайфхак, который у нас в школе рассказывали. Здесь тысячелетний дуб Робин Гуда. Алексей говорит, по некоторой информации, ему 1200 лет. А как еще возраст дерева можно определить, так сказать, не разрезая его?
12: Ну, все верно, по годовым кольцам, только не нужно спиливать дерево, просто нужно просверлить дырочку такую и взять керн. Ага. То есть небольшой кусочек дерева буквально и посчитать. Вот в данном случае дерево в Шервудском лесу, вот этот знаменитый дуб-майор, непонятно, сколько ему лет, потому что сердцевина давно сгнила. Вот, и поэтому правильнее, наверное, сказать от 800 до 1200, вот примерно вот в этом диапазоне. Но я хочу сказать, что надежда все равно сохраняется всегда, то есть не все так плохо, обычно у лиственных деревьев у них есть так называемые превентивные почки, то есть это те почки, которые запускаются именно в случае того, если основной ствол не дал листвы в этом году. То есть, в общем-то, надежда на спасение есть. Главное оставить дерево в покое, огородить его от новых туристов, потому что они, конечно, за последние годы дерево просто уничтожили. То есть это именно в первую очередь сделали туристы, они подвязывали ветки дерева, они, значит, там какими-то цепями пытались его укрепить, они заливали бетон в прогнившие стволы и так далее и тому подобное. Но надо сказать, что не только туристы привели к тому, что дерево погибает. Я не говорю специально, что оно уже окончательно погибло. Конечно, это повлияло и изменение климата. То есть последние 3 особенно года это засушливые, практически без осадков сезоны, вот, которые очень сильно тоже могли повлиять, как минимум. Поэтому существует надежда, давайте ее сохранять, что дерево выживет.
11: А вот есть такое, условно говоря, ну не знаю, насколько это правдиво, там, что змеи или рептилии растут, живут там до бесконечности, ну пока не умрут. А дуб, получается, тоже, если нормально следить, он может там до 1500 лет дорасти, потому что вот мы сейчас тоже немножечко пообщались, ну 200 лет, окей, ну 300 лет, хорошо, можно поверить, но за 1000 это как вообще?
10: Это нормально или не нормально? Да. Или это какое-то дерево-долгожитель?
12: Нет, ну это, конечно, уникальное дерево-долгожитель, столько не живут. Вот. Есть, конечно, ну нет, есть, конечно, деревья и более старые на нашей планете, и там по 2000 лет, и по 3000 лет.
11: Но вот условно про секвойю какую-нибудь поверишь, а тут дуб. Ну слушай, ну это же вот дуб.
10: Наш родной дуб. Да.
12: Ну, самое старое, по-моему, насколько я помню, это ель все-таки. Это старый тика, там что-то несколько тысяч лет, там больше 5000 лет.
11: Что больше цивилизации вот. Человеческой.
10: А для дуба сколько норма? Вот средний возраст.
12: Ну, они доживают до 1500 лет, но в основном, то есть, ну, долгожители это 500. Понятно. Вот так примерно.
10: То есть все остальное это уже, назовем так, рекорды пошли, да?
12: Да, да, да.
10: Понятно. Ну вот, хорошо, как правильно ухаживать? Тоже поражает, что вот теперь они говорят, туристы во всем виноваты, значит, вода не проникала в почву, которую трамбовали туристы. Ну а неужели было так трудно следить последние годы за почвой вокруг дерева? Не знаю, там подсверливать дырки какие-нибудь, я не знаю, лопатками как-то обрабатывать.
11: Поливать вот
10: это
11: вручную.
10: Что, наплевательское отношение?
12: Ну, последние годы так и делали, то есть вот в 25-м году рыхлили почвы, специально там, ну, в общем, грунт рыхлили, в общем, пытались это все сделать, правда, ну, поздновато начали объективно. Но вообще это не единичный случай, когда туристы, ну, там, с огромным наплывом, я не знаю, там, 1 000 000, по-моему, туристов в год вокруг этого дуба плясал, фотографировался, ага. Вот, а... Как показывает практика, достаточно одного туриста. Вот, например, есть в Нью-Мексико, в штатах Карлсбадские пещеры. Один турист бросил туда кукурузные чипсы и уничтожил, в общем, всю экосистему полностью. Вот, там, значит, расплодилась плесень, грибы там, и так далее, и так далее. То есть достаточно одного вот такого вот неловкого действия для того, чтобы уничтожить. А там 1 000 000 туристов. Конечно, это... Та рекреационная нагрузка, которой не справится, мне кажется, ни один объект природы. И нужно ограничивать просто доступ для туристов. Нужно, естественно, этот дуб было так же, как в Воронцовском парке, значит, огородить заборчиком. Нужно делать экотропы обязательно, чтобы не вытаптывали растительность вокруг этого дуба, да, особенно ту, с которой он там в симбиозе находится, и так далее, и так далее. То есть вот у нас, например, есть такой остров Альхон на Байкале, там тоже эта проблема очень серьезно стоит, и в том числе там находится тоже одно из самых старых деревьев в нашей стране, но и та растительность, которая там есть, очень активно вытаптывается. То есть это вот то, чем нам нужно заниматься, строить экотропы, огораживать деревья, потому что тоже туристы туда проникают, все то же самое происходит, и дерево погибает в том числе. Поэтому нужно ответственнее относиться к памятникам природы.
11: Вообще, я посмотрел фотографии этого дуба, там есть заграждение, причем достаточно далеко, ага. от этого, от самого дерева. Ага. Правда, вот эти смущают, правда, какие-то подставки и цепи, веревки, которые его поддерживают в вертикальном состоянии.
10: Но это, о чем говорил сейчас
11: Георгий. Если я вас правильно понял, тут не то, чтобы доступ нельзя, как сказать, не то, чтобы нельзя ограничивать, но вот правда, действительно, только вот по этой тропинке и ни шагу в сторону, потому что, ну, корневая система у такого огромного дерева, наверное, ну, мягко говоря, не на 1 метр под землей это распространяется.
12: Все верно, да, то есть только по тропинкам, ни в коем случае по земле, и ограничить трафик, то есть поднять цену, я не знаю, то есть сделать так, чтобы это был не 1 000 000 человек, а, ну, там, 1000 в год, тогда, конечно, ну, сказать, нагрузка снизится. Например, там у нас есть самая высокая гора Эльбрус, да, туда толпами поднимаются туристы, и буквально там... Лет 5 назад просто была тревога тревог, потому что все склоны уже в мусоре. Это брошенные газовые баллоны, это брошенные палатки, Это, к сожалению, и погибшие туристы, которые не смогли подняться. И, значит, все эти склоны завалены просто вот отходами жизнедеятельности. И что они сделали? Они буквально там пару-тройку лет назад ввели правило, то, что любой турист должен возвращаться с не менее чем 8 килограммами мусора. То есть каждый волонтерит. Вот, они ограничили так или иначе трафик на Эльбрус. И сейчас как бы ситуация восстанавливается.
10: Хорошо, вот давайте вернемся к дубу. Mm-hmm. Вот вопрос долголетия мы определили. Вы сказали, что есть еще шанс, что дерево будет жить, само себя там регенерирует и что-то произойдет. А вообще, mm-hmm. вот сколько лет мертвое дерево может простоять? Ведь через какое-то время такое гигантское растение будет представлять опасность, правильно? Ведь упадет, убьет людей, и деревья падают, и, к сожалению, происходят серьезные трагедии с человеческими жертвами. Вот сколько лет мертвым такое дерево способно простоять?
12: Я думаю, что неограниченное количество лет может простоять дерево. Вот, его будут укреплять, появится какую-нибудь арматуру ставят и так далее. То есть она будет стоять бесконечно. Понятно. И также привлекать туристов.
11: Но с возможностью, я так понимаю, как-то регенерировать. Потому что достаточно удивительно было услышать, оказывается, засохшее растение может восстановиться.
12: Ну, да, есть механизмы, конечно, они не просто так живут сотни тысяч лет. То есть вот эти спящие или превентивные почки, они много лет, несколько лет могут пребывать в состоянии покоя. Угу. То есть обычно, знаете, как это выглядит? Это вот дерево, ну, уже такое старое дерево, и вдруг полностью покрылась вот каким-то пушком таким зеленым, знаете, бывает такое.
11: Да.
12: Это вот запустился механизм вот этих вот превентивных почек.
10: И после этого есть шанс, что дерево начнет опять жить, да?
12: Ну, есть, конечно.
10: Понятно. Спасибо вам громадно. Эколог Георгий Каванасян у нас был на связи. Большое. Говорили про тысячелетний дуб. Друзья, мы продолжаем.
11: А вот разрешите сравнение небольшое сделать? Сейчас слушал опять же про дуб, про то, что он может долго находиться вот в таком в мертвом состоянии. Извините, как император в Вархаммере, император человечества, который на троне сидит, и никто не знает, жив он, мертв. У меня почему-то такое сравнение произошло. И все еще не знают, что хуже, если он умер или если он оживет.
10: Интересно. Друзья, давайте к более земной теме, близкой нам. Сейчас, знаете, многие заводят на дачах курятники. Покупают себе несколько кур, обязательно петуха, строят домики. Каждый день это свежие яйца. И,
11: я бы только добавил, что сейчас, видимо, это какой-то другой оборот принимает. Но всегда же такое было.
10: Всегда такое было, но, во-первых, время от времени меняется, так сказать, стратегия человека, и вдруг кого-то начинает тянуть к сельскому хозяйству, да, тянуть начинает к растениям. Мы устаем от...
11: Прям даже животноводство, я так
10: понимаю. Вот, да, устаем от каменных джунглей, и поеду я в деревню к бабушке, и там поживу. Это было, есть и будет, но насколько это временное явление, вот это уже другое дело. Насколько это интересное времяпровождение в плане познавания науки. Ведь это тоже же надо стать хорошим специалистом, чтобы уметь разводить кур, чтобы знать о безопасности. Да. И давайте поговорим. У нас на связи гость, хозяйка избы, значит, участник проекта «Не просто дом» Татьяна Легкая. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
10: Добрый день. Ну вот скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь вот таким сельским хозяйством и почему?
13: 3 года назад я переехала в деревню из Москвы и осталась там. Это не поддается рациональному объяснению, просто вот так сложилось. И сразу же появились куры, и сразу же появилась коза. Ну и далее по списку.
10: Ага. Ну вот хорошо, скажите, пожалуйста, люди, которые сейчас услышат эфир и скажут, 3 года, это же совсем недавно, значит, я тоже могу. И захотят, с чего начинать? И самое главное, какие плюсы от всего от этого?
13: Плюсы, если глобально, то это совсем как другой уровень бытийности. То есть вот это погружение в живую жизнь, жизнь на земле. То есть прибавляется сил и физических, и психических. То есть в городе живешь, когда там же какое-то такое... Ну, тебе организовали пространство для жизни, и ты как бы ходишь проторенными дорожками. А здесь ты такой немножко первооткрыватель. Ага. Через какое-то время понимаешь, что ты можешь гораздо больше, чем думал. Это очень такое приятное ощущение, я бы сказала.
10: Свобода.
13: Да, свобода и какая-то могучесть, наверное.
10: Угу. Хорошо. И вот теперь вы решили связать свою жизнь еще и со зверушками. Вот с чего начать-то? Что делать? Куда бежать?
13: Ну, смотрите, начинать надо с кур, потому что это самое простое. Они достаточно неприхотливые. Особенно сейчас очень много пород гибридных, которые выводят там, скрещивая там 3-4 линии. Можно купить готовых кур, уже подросших. Они стоят недорого. Там 300 рублей, 300-400 рублей штука. Она уже несется. И, в общем, какой-то курятник. Я всем советую, не надо сразу оборудовать какое-то суперместо, какой-то суперкурятник строить дорогой. Начните, вот есть у вас какой-то сарайчик. Ну вот его оборудуйте под курятник и посмотрите год. То есть пойдет дело, ну, будете разрастаться. А то получится, как с экипировкой там в спорте, да, человек покупает дорогие там лыжи, а потом не катается. Вот, начинать надо с того, что есть. Может быть, соседи отдадут, вот как-то вот, то есть, породы тоже. Посмотреть, что заводят соседи, что самое популярное в вашей местности. Есть какие-то породы, такие, которые бронебойные, ломан-браун, коричневые вот эти куры. Они морозоустойчивые, они хорошо несутся, то есть они достаточно беспроблемные. Вот с них и надо начинать.
11: Татьяна, разрешите немножечко негатива, что ли, здесь добавить. Вот вы сказали, и с ваших слов возникает ощущение, что это вот я сейчас прям вот завершаю эфир, прям все, бросаю, увольняюсь, написал заявление, и все, и в деревню куда-то. Какая-то подготовка, наверное, все-таки должна быть, потому что, ну, в конечном счете, в каком-то случае это может быть, ну, неким отрицательным, что-то потребительским отношением. Захотел, поигрался с животными, а потом уехал, что там с ними делать, не подумал, и вот как-то, это, кстати, еще я про растения даже не говорю, какая-то базовая подготовка, вот где-то что-то почитать, что-то узнать, ну, потому что я же не так приеду и сразу стану вот успешным, не знаю, фермером или домовладельцем, или как правильно даже сказать, владельцем хозяйства приусадебного, захотелось сказать.
13: Ну, мне кажется, два пути есть. Можно готовиться, а можно как бы сразу нырнуть в пучину. И мне кажется, для кого-то эффективнее вот второй вариант. Ну, потому что как бы ты ни готовился в теории, практика, она другая. То есть я много общаюсь с людьми, кто переехал, и они, например, думали, что страшно одно, оказалось, что боялись не того, это вообще легко, а нужно обратить внимание на другое. Ну, то есть как бы тут практика, потому что теория особо ничего не дает. Вот честно скажу, легче как бы сразу немножко вот прям ринуться.
11: А что оказалось самым сложным из неожиданного?
13: Наверное, вот эта необходимость ежедневного физического труда, от которого невозможно отгородиться и кому-то делегировать. Ну, условно, если мы сейчас не про животных, там топить печь нужно каждый день, там и колоть дрова нужно каждый день, независимо от состояния здоровья. Вот. После города, конечно, это... Ну, страшно, по первости даже, потому что вдруг я устала, вдруг я заболел, а никого не волнует.
10: То есть это говорит о том, что надо прежде всего поработать над собой и подготовиться к тому, что хоть я и меняю образ жизни и буду теперь на улице много времени проводить, дышать свежим воздухом, тебе прежде всего придется работать, да?
13: Да. Но опять-таки, там разные есть. Можно переехать в коттеджный поселок, где там подведен газ, все оборудовано. А можно переехать, где там, например, нет газа и колодец. Это разные реальности. Но в любом случае работы больше. И к этому не подготовишься, опять-таки, в теории. Это вот как бы первый год, он такой установочный. И первый год, я всем говорю, ну, надо потерпеть, будет тяжелый, будет перестраиваться тело, будет перестраиваться психика.
11: Татьяна, а вот как, на ваш взгляд, опять уже немножечко со стороны, если на подобный тренд посмотреть, это сейчас больше забава, это сейчас больше, ох, смотри, что я еще могу. Может ли это стать вот эта деурбанизация, то есть процесс, когда люди переезжают обратно в глубинку, чем-то более серьезным, чем-то более постоянным, или вот правда приехали, отдохнули, может быть, провели там неделю, выходные, месяц, и все, нет, спасибо, я действительно в тепло, в теплые стены, к интернету, к там, где есть доставка, и, как вы абсолютно точно сказали, не нужно каждый день вставать, ну, условно, в 4-5 утра для того, чтобы вот все обязательно сделать, потому что без этого никак нельзя.
13: Я, знаете, я думаю, мы с вами сейчас наблюдаем вот этот как раз тренд исхода из мегаполисов на земли. Понятно, какая-то часть людей, она играется, она следует какой-то моде. Они там увидели в соцсетях видео. О, в избушку можно приехать там пожить. Я тоже приеду. Но они, допустим, еще слабоваты. Они обратно вернутся. А часть людей, я уверена, останется. Я вообще как бы прогнозирую, что в ближайшие 10 лет все вот эти избушки, которые стоят, и они еще в хорошем состоянии, какие-то бабушкины дома, родовые дома, просто дешевые дома, их все скупят. Вот, и как бы будут проводить порядок. Потому что даже за 3 года, ну, 3 года назад не было столько людей, которые переехали. И вот сейчас я смотрю, тенденция, она нарастает.
10: А это как-то культивируется? Вы как-то вот рассказываете где-то об этом? Я не знаю, какие-то форумы проводите, сайт, может быть, какой-то держите? Потому что, ну, все равно здравомыслящий человек задаст еще 1 000 000 вопросов больше, чем мы с Алексеем за наши 15 минут.
13: Да, у меня есть соцсети, там разные, и запрещенные, и разрешенные. Ну, у нас как бы сообщество, мы переезжали, у нас даже есть НКО, я там ездила на какие-то процессии. То есть такая работа ведется, там знакомство с местной администрацией, какая-то помощь ей, то есть взаимопомощь, общение. Ну, ко мне подписчики, например, присылают. Вот сейчас на лето присылают детей. У меня вот сейчас, я пошла с вами разговаривать в поле, потому что у меня в избе 5 детей, и они будут все лето там одни уезжать, другие приезжать. То есть, да, как бы я консультирую, мне можно там позвонить или там написать. Много уже пишет, да, подписчиков. Татьяна, как вот с этим? А вот мы собрались туда, а вот что вы посоветуете? То есть, да, я как бы веду такую деятельность консультационную.
10: Окей. Ну, вот смотрите, есть такой даже анекдот, я его сейчас не буду рассказывать, не успею, про альтернативу, когда альтернатива курам являются утки. Значит, вот вы сказали, самое простое – начать с кур. А вот самое сложное – к чему потом перейти? И перешли ли вы уже, сделали ли вы какие-то другие шаги за эти 3 года? Или пока все еще связываете свою жизнь с курами?
13: Ну, у меня козы. Сначала была одна, сейчас потом их стало 4, сейчас пока 3. Был даже поросенок, но я поняла, что свинья – это не мое. Сейчас вот я взяла гусей. Утки тоже были. Честно, я сама пугаюсь, но мне начинает хотеться лошадь и овец. Вот, корову не очень, потому что все-таки это много работы и нужны еще руки. Вот, потому что каждый день ведро молока с ним начать делать. Вот, а лошадь и овец вот хочется, я думаю, ну, не знаю, может быть, начну с осла. Как подготовка к лошади.
10: Ослик это как вид транспорта или что? Что будет делать ослик у вас?
13: Ослик? Ну, я думаю, что в соседней деревне магазин можно на нем ездить будет.
11: Прагматичный подход,
13: когда
11: да.
13: Не межсезонье, и у нас просто вот нет дороги в деревне, она как бы грунтовая, и вот осенью, наверное, очень хорошо на нем ездить.
10: Ну, хорошо, подскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, чисто географически, а где в нашей стране лучше селиться? Вот в какой район ехать-то? Куда ехать?
13: Ну, наверное, где уже обжитые земли, центральная Россия. Здесь опять-таки несколько подходов. Мне кажется, очень поддерживает родовая история. И если, например, там родовой дом, в котором там прабабка, бабка жила, там, может, даже родители, он на Урале, ну, наверное, стоит туда поехать. А если вы такой прям горожанин в каком-то 5-м поколении, ну, лучше, наверное, поближе к мегаполису, чтобы пока, ну, сложно так оторваться, чтобы была возможность там навещать метрополию.
10: Спасибо вам огромное. Участник проекта «Не просто дом» Татьяна Легкая рассказывала нам о прелестях деревенской жизни. И,
11: ну, зарядил немножечко. Правда, ни слова про сложности всякие бюрократические и прочие не было сказано, но об этом как-нибудь в других эфирах.
10: Обязательно еще поговорим на эту встречу. Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». А я, Эдгар Запашный, Алексей Красильников.
11: Спасибо огромное.
10: Благодарим вас.

0: Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Контекст. Маршруты Москва-Минск и Москва-Нижний Новгород-Казань в приоритетных планах правительства. А работа над новейшей магистралью, связывающей столицу с Санкт-Петербургом, в активной стадии. Об этом сообщили в Минтрансе. Ее протяженность составит 679 километров. Максимальная скорость поездов – 400 километров в час. Время в пути займет 2 с небольшим часа. Одним из самых перспективных с точки зрения экономического эффекта считается маршрут Москва-Нижний Новгород-Казань с учетом продления до Екатеринбурга. А в строительстве магистрали между столицами России и Белоруссии Минтранс предлагает задействовать Евразийский банк развития. Еще одна линия в перспективе свяжет Москву с Черноморским побережьем. В рамках сети высокоскоростных железнодорожных магистралей будет также проложен маршрут из Москвы до Рязани. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме изготовили кузова для первого российского высокоскоростного поезда. Специалисты отмечают, что обычно страны, реализующие аналогичные проекты, покупают технологию в готовом виде. Россия – первое государство, строящее ВСМ в условиях санкций и на собственной технологической базе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Ереване 11 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Горячую линию открыли в Крыму после атаки БПЛА. Россия готова сотрудничать с Молдавией, если та будет нейтральной. Мишустин поздравил российских медиков с профессиональным праздником. Подробности далее. Открыта горячая линия после атаки беспилотника ВСУ на Керченский полуостров в Восточном Крыму, сообщает прокуратура республики. Отмечается, что надзорное ведомство контролирует соблюдение прав граждан. Кроме того, как информирует оперативный штаб Краснодарского края, паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены. Уточняется, что водителям большегрузного транспорта необходимо выбирать альтернативный сухопутный маршрут, трассу РФ-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь в связи с запретом на проезд по Крымскому мосту. Ранее сегодня глава республики Сергей Аксенов заявил, что 4 человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров. Тем временем 91 беспилотник ВСУ сбит в Курской области. За прошедшие сутки никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что в результате атак зафиксированы повреждения в селах Щукино, Малая Солдатская, Лек и Калиновка, а также в городе Льгов. Россия открыта к сотрудничеству с Молдавией в любых проектах, только при соблюдении всех правовых норм и сохранении республикой приверженности политическому нейтралитету в международных отношениях. Об этом заявил РИА Новости российский посол в стране Олег Озеров. Отношения между Москвой и Кишиневым стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд и преданность призванию. Телеграмма опубликована на сайте Кабмина. Мишустин отметил, что правительство продолжает совершенствовать инфраструктуру здравоохранения, оснащать современным оборудованием медорганизации. В стране создаются передовые лекарственные препараты и медизделия, внедряются инновационные методики диагностики, лечения, уникальные научные разработки. Приоритетное внимание уделяется профилактике заболеваний, реабилитации, укреплению мер по охране материнства и детства. Реализация этих задач во многом способствует преемственность поколений, добавил премьер-министр. В Аргентине прошла церемония открытия самой высокой статуи, посвященной восьмикратному обладателю золотого мяча и чемпиону мира по футболу Лионелю Месси, сообщает местный телеканал. Статуя высотой в 26 метров была открыта в городе Кутральпо в провинции Неукен. Месси изображен в форме сборной Аргентины на коленях. Между ними располагается трофей чемпионата мира. Проект был реализован местным художником Альдо Бераисе, который вместе с группой помощников и жителей города посвятил созданию скульптуры около года. Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем золотого мяча, лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в соцсетях, кто следит за нашим Макс-каналом «Радио Нижний подчеркивание «Спутник» и кто все еще остается в нашей телеге на программе «Зарядка с шейхом Тамиром». Собственно, шейх Тамир, приветствую.
3: Приветствую, Алексей. Приветствую зрителей и слушателей.
2: Как обычно, несколько событий, заявлений, ожиданий, опасений, а сегодня еще и угроз, хотя в последнее время и этого достаточно. В ближайший час с вашими комментариями, с вашими мыслями, переживаниями, может быть, даже эмоциями, всегда бывает по-разному. Для начала, ну вот, наверное, никуда тоже без этого не деться, но набор всяких тем, сообщений и таких заочных комментариев по поводу персоны Зеленского. Дело в том, что готовится книга, посвященная, уже посвященная второму сроку президентскому Дональда Трампа, я так понимаю, первым месяцем и подготовки к этому второму сроку. И там достаточно любопытные моменты, связанные с тем, как Зеленского воспринимает, ну, например, министр финансов США. Потому что вот эти цитаты, которые сейчас охотно расхватывают и по соцсетям, и по другим, по различным изданиям, как раз-таки из этой самой книги, ну, они достаточно, мягко говоря, эмоциональные. «Ребенок с отклонениями», «Мелкий ублюдок», «Ведет себя как мистер Бин под крэком». За последнее мне достаточно обидно, я очень люблю Роуэна Аткинсона. Вот подобные откровения сейчас, в преддверии, опять же, тех самых промежуточных выборов, на фоне всего, что происходит, еще и на неделе саммита G7, о котором чуть позже, как рассматриваете, как оцениваете? Просто вот я лично в совпадении случайностей не верю, и то, что сейчас цитаты появились, к чему-то это должно быть.
3: Ну, конечно же, случайности нету, с учетом того, что... А в чем не прав Бессент, называя Зеленского такими словами? Ну, прав однозначно, они получили от него, конечно же, ту самую редкоземельную сделку, так же, как и британцы получили 100-летний договор с какими-то тайными пунктами. И редкоземельная сделка тоже с тайными пунктами. Здесь возникает вопрос, почему вброс такой именно сейчас происходит? Да потому что, по факту, европейские элиты пытаются бодаться с
2: Ай, давайте немножечко здесь проверим, давайте связь, а то немножечко срывы пошли, а тут такие вещи очень и очень любопытны. Это действительно, это не только рабочий процесс, а это ведь еще и немножечко личного восприятия относительно того, как лидера вот этой самой другой страны, того, кто себя таковым все еще называет, воспринимают не только на уровне каких-то политических, дипломатических контактов, но и личного тут тоже, безусловно, прибавляется. А на фоне вот тех самых разговоров, которые ведутся и по поводу взаимоотношений внутри европейской политической верхушки, и, естественно, на фоне вот этих разговоров, по мотивам этих разговоров о том, что происходит во взаимоотношениях, личных взаимоотношениях, например, лидеров России, Турции, России и Китая, наверное, этому нужно уделять второй, третий и четвертый момент внимания. Еще раз давайте попробуем, шейх Тамир, мы вас слышим, вы нас слышите, давайте проверим. А, еще пока нет. Все, продолжаем подключаться. И это тот момент, который публикуется в книге, который в каких-то, я уже даже не знаю, мемуарах. Если книга посвящена второму президентскому сроку, выходит в свет фактически-то ну, через года полтора после того, как эти выборы состоялись, ну, правда, просто так, наверное, всего этого нет. И, опять же, насколько это может повлиять на дальнейшие какие-то отношения? Прекрасно все помнят и прекрасно есть всякие отчеты, отзывы о том, что ну не очень администрация Трампа воспринимает Зеленского. На что это влияет? Ну вот, наверное, да, можно судить по тем недавним событиям, которые происходят, по тем деньгам, которые не выделяются и выделяются, но на словах все очень и очень резко, конечно, выглядит. Можно копнуть, кстати, и в первую конденцию и напомнить, что, собственно, тот импичмент, который был у Дональда Трампа, он и начался с делишек, с звонков, с всяких историй, которые связаны непосредственно с Зеленским. Такой момент тоже есть. И тот факт, что Трамп к себе в команду подбирает людей, исключительно готовых смотреть на него прям снизу вверх максимально преданными глазами и повторять за ним абсолютно все, что он скажет, ну, тоже оно такое. А те, кто начинает задумываться о том, возможно, это и не так, возможно, надо бы, можно и нужно вести себя немножечко иначе, ну, вот так сложилось, да, что уходят со своих постов, периодически даже с небольшими скандалами. Правда, эти скандалы в основном направлены на предыдущую администрацию, это, конечно, очень забавно. Напоследок, условно говоря, вот уходит Талси Габбард с поста начальника национальной разведки. И вдруг бац, несколько очень таких документов, которые рассказывают о том, что было вот на Украине, например, или по всему миру в целом в отношении тех самых биолабораторий. Внезапно это выясняется. Поэтому заявления Бессент, наверное, ну не очень такие, как бы это правильно сказать, удивительные должны быть. Но вот чтобы настолько очевидно и настолько громко, настолько очевидно и ярко, ну, это, конечно, хороший и большой вопрос. Тоже, правда, не случайно и нельзя, на мой взгляд, разговаривать вообще об этом ни о чем вне контекста саммита G7, но и отдельно тоже на это обратить внимание не безинтересно. Шейх Тамир, снова на связи, проверим. Доброе утро еще раз.
3: Доброе утро, да, еще раз, да.
2: Все, тогда прошу вас продолжить, потому что действительно это такой момент и личного отношения. Я вот тоже повспоминал эту историю взаимоотношений личных, что Трампа, что администрации Трампа с Зеленским и с его людьми, уходя корнями в первую каденцию. Прошу вас.
3: Ну и давайте объективно скажем, что и большинство граждан Украины так воспринимают Зеленского, как теми фразами, которые характеризовал Бессент. А сражение глобалистов против Трампа продолжается. Мы видим и разлаты по линии Мелани Трамп. Мы видим абсолютно разные заявления того же Трампа, который говорит, что я буду помогать. А вообще мне Украина не нравится. Мне нравятся только украинские женщины. И я думаю, что расчет G7 на тему того, чтобы прогнуть Трампа, он не оправдался. А также, в принципе, вот эти статьи, которые сейчас выходят, конечно же, это в преддверии, опять же, тех же промежуточных выборов. И Зеленскому это точно ничего хорошего не сулит. Я напомню, что ему фактически дали последний карт-бланш, чтобы организовать ту самую мобилизацию и воздушные атаки на территорию России, чтобы он должен что-то показать. Потому что иначе его потом заменят, просто-напросто выбросят в мусорник, и вот эти статьи тому только подтверждение. Кстати, на Украине, опять же, как считают украинские журналисты, испытывается искусственный интеллект, тот самый Палантир, не только в военных целях, а который, в принципе, должен руководить всем государственным аппаратом. Короче, это ужасающая ситуация, а комментарии Бессента просто еще раз подчеркивают, что Зеленский действительно тот самый ублюдок.
2: Ну, это да, в данном случае это все цитаты, причем, я так понимаю, было бы еще интересно как-то их соотнести с некими, ну, условно, поп-культурными, масс-культурными словами или выражениями, или какими-нибудь феноменами. Это, конечно, нужно копнуть, когда, собственно, уже непосредственно эти мемуары куда-то выйдут. А вот как, опять же, рассматриваете и оцениваете развитие ситуации по польско-украинскому треку? Дело в том, что потребовали у Зеленского из Польши вернуть орден, одну из высших, если не самую высшую госнаграду Польши, вот это орден Белого Орла. В итоге от госнаград отказались некоторые другие первые лица государства. Сам Зеленский шоу устроил из-за того, как он возвращал этот самый орден на Польшу. Несколько бывших президентов тоже, кроме одного, тоже последовали примеру Зеленского и от своих наград отказались. Вот это как, это что, ну правда это какое-то шоу уже ведь?
3: Согласен однозначно. Абсолютно интересно контролируют это украинские пользователи. А не хотят они отдать Львов обратно в Польшу? Не хотят они отдать миллиарды, которые были потрачены, опять же, той же Польшей?
2: Ну это, и соответственно... Прошу прощения, это не только люди соцсети. Это вот, например, бывший премьер Миллер говорит тоже. Хотите вот позировать? Возвращайте и самолеты, и танки, и оружие. Лешек Миллер, да.
3: Совершенно верно. А дальше украинские, одни из известнейших блогеров, просто говорят, а с кем мы не поссорились? С Россией поссорились, с Польшей поссорились, с Венгрией поссорились, со Словакией поссорились. Осталось только Румыния, осталось только с Румынией поссориться, и вообще будет карт-бланш. А представьте, для простых украинцев, которые находятся в Польше, которых просто начнут сейчас притеснять, и так ненависть в Польше к украинцам, она резко выросла. Многие просто там работают, большое количество как раз беженцев, вот именно в странах Евросоюза, это же украинцы, да, то есть которых просто начнут депортировать, выдавливать из страны. То есть Зеленский своим вот этим 95-й квартальным номером по факту просто под удар ставит всех. Ну а, конечно, справедливо говорят, так отдайте все. Вообще, да и Львов отдайте, отдайте, значит, соответственно, танки, самолеты. Ну понятно, что Польша на этом зарабатывает. И то, что они лишили ордена Зеленского, это не значит, что они откажутся от антироссийской политики. И заработка на этом самое главное. Но то, что по Украине они теперь будут бить, и, скорее всего, что Украину, конечно же, не ждет никакой Евросоюз, это абсолютно понятно. И дело тут не только в Польше, и в других странах тоже. А Зеленский все сделал для того, чтобы, как говорится, обгадить в том числе путь Украины в Евросоюз. При этом интересно, когда приводите примеры президентов, Кучма, который резко выступал против различных вот этих националистов, фашистов, которые сейчас возят останки в Украину, вдруг отказывается от этого самого ордена. Я напомню, что Польша как раз-таки, ну, опять же, а почему лишила Зеленского? Потому что он начал возвеличивать и героизировать фашистов по факту, а террористическую УПА. И здесь, когда Кучма выступает, который, предки которого боролись, типа, опять же, с теми же террористами УПА, и вдруг он поддерживает Зеленский. Ну, это какой-то, я не знаю, маразм, то, что мы наблюдаем. Но, с другой стороны, не надо давать им, как говорится, не нужно им мешать, потому что пусть жаба Гадюкин продолжается. И опять же, польско-украинские отношения опять же показали свою, так скажем, всю палитру на протяжении этих сотен лет, когда постоянно, значит, польская шляхта...
2: Все-таки никак не получается окончательно все наладить. Но тут действительно этот исторический момент во взаимоотношениях Польши и Украины абсолютно точно можно вести и не только в 10, 15, 20 лет назад, но и в прошлые века, где достаточно все было специфически. И напомнить, от кого и как бывшие лидеры, ну, вот тех территорий, которые проживали на территории сегодняшней Украины, ну, тех образований, тех государственных или общинных, от кого, и они, собственно, даже не то что спасались, но кого они решали оставить для того, чтобы перейти как раз-таки в российское государство. Это правда, это исторически такой значимый давний момент, про который тоже нисколько и ни о чем не нужно забывать. Ну а так, да, вот этот шоу-момент действительно как-то, я не знаю, вроде бы привычно как-то больше традиционные дипломатические, эти политические шаги, может быть, где-то если демонстрации или акции протеста, то более в каких-то в консервативных режимах проводящиеся. А когда все это, правда, ориентировано на какие-то на соцсети, на быстрые...

0: И по форумам разным фотографии, видосики. Ой, посмотрите, украинский министр показывает европейским министрам, условно говоря, там столб дыма или что-нибудь еще такое, или там вот этот текст Зеленского. Но это, ну, от этого никуда не деться. Это как ни рассматривай, тоже определенный какой-то медийный эффект есть, про медийную ориентированность многого, что творится, что происходит, что делается украинскими лидерами. Ну, уже все говорят, это всем прекрасно понятно. Но насколько этот саммит, который состоялся, придвинул страны, коалиции, вот этих желающих, правда, желающие — это другая коалиция, помогать участвовать к тому, чтобы действительно что-то было реализовано. Потому что очень разное приходит, очень разное звучит. Ну, ключевое, наверное, из такого, из глобального и серьезного вступления в Евросоюз, ну, опять же, без того, чтобы забегать вперед и делать каких-то однозначных заявлений, ну, правда, вот эти вопросы, сложности и некоторые препоны, которые есть, которые были, которые остаются, но они будто бы еще раз подчеркнуты. Да, безусловно, некоторые лидеры некоторых стран заявляют о новых форматах, о том, как и в каком виде Украину можно было бы в этот самый Евросоюз принимать. Даже не рассматривая какие-то причины, мотивы, для чего, собственно, одно из не самых, мягко говоря, обеспеченных, богатых и успешных государств сегодняшнего мира Евросоюзу нужно, это вообще, это в каком-то в другом моменте нужно рассматривать, разбирать, обсуждать. Есть, видимо, какие-то причины и аргументы. А вот как это сделать и как это организовать, чтобы всех вроде, причем даже не всех устроило, чтобы это устроило их самих, вот этот процесс, ну, он, я не знаю, это сериал, за которым следишь с каким-то с дополнительным, с повышенным интересом. То лидеры, допустим, Германии заявляют о необходимости, о возможности, необходимости, о возможности создать какой-то вот этот новый формат, ограниченный формат участия. Но если это некоторое ограничение, то, ну, а какой смысл вообще это все дело создавать и организовывать? Ведь нам столько лет, нам имеется в виду всему человечеству, тому, которое на правильной стороне истории стоит, утверждали Евросоюз паритетное образование, надгосударственное, где вот все дружно друг друга поддерживают и преуспевают. Да, были уже, конечно, вот эти прецеденты с другими странами связанные, но, опять же, и ту же Польшу можно, кстати, упомянуть. Но как это понимать и воспринимать здесь сейчас? Собственно, с этим вопросом я обращаюсь к шейху Тамиру. По итогам саммита G7 есть какие-нибудь подвижки, какие-нибудь предпосылки, что-то новое вот в этом в процессе, за которым мы следим уже многие годы, который называется «Путь Украины к Евросоюзу». Что-нибудь появилось дополнительного? Может быть, по содержанию, а может быть, и по форме?
1: Да, появились, наоборот, обстоятельства, которые препятствуют вступлению Украины в ЕС. Это и Польша, это, конечно же, и Венгрия, это, конечно же, другие страны, которые открыто об этом не говорят, но говорят о неком, ну, возможно, ассоциативном членстве с ограниченными правами. О 2027 году вообще не может быть и речи. Но с учетом развивающихся конфликтов в той же Польше, скорее всего, что навряд ли Зеленский будет переименовывать что-то обратно, то перспективы резко падают. Если Польша против, если Венгрия будет против, и еще ряд стран, в принципе, о возможном вступлении Украины в какое-то ЕС. С учетом тем более тех обстоятельств, что польское правительство заявляет о том, что это нанесет непоправимый вред польским фермерам, поэтому всегда можно найти какую-то причину. И я напомню, что всего лишь 15% требований Евросоюза по изменению там законодательства, правовой базы, соблюдения там нормы прав выполняется Украиной. Поэтому ОЕС – это красивая сказка, которой пытаются пока еще кормить украинцев, которые уже большинство не верят. Но те, кто мог, просто убежали уже и, в принципе, никуда не собираются возвращаться.
0: И есть какой-нибудь, на ваш взгляд, итог или промежуточный итог вот этого самого саммита Евросоюза для Украины? За чем-нибудь вот подсмотреть? Может быть, какие-то документы? Потому что вот эти, я упомянул, рассказал подробно о тех фотографиях, которые, естественно, везде разлетелись, о том, как вот украинский министр, посмотрите, показывает, как Украина успешно борется, противостоит России. Но что-нибудь в этом смысле, может быть, еще было? За чем нужно бы последить?
1: Ну, давайте вспомним, что Зеленский вызвал скандал тем, что не попал на там какой-то ужин, встречу, которая посвящена была Китаю. И почему-то все европейские лидеры перестали обсуждать Китай, а начали обсуждать как раз-таки Украину. И некоторые, ну, очень жестко достаточно высказывались, что

0: хватит уже это поддерживать. А с другой стороны, понятно, что Зеленскому дали карт-бланш, чтобы он показал что-то, потому что теряющие популярность политики, такие как Стармер, Макрон и Мерц в европейской среде, ну и в своих странах, естественно, хотят каких-то перемог и переломных моментов на фронте. Их нету. Но зато воздушный терроризм, то есть Зеленский сейчас возвел самую высшую, наверное, свою точку. И как обычно это преподносится, то есть вот эту часть они раздувают. Ну а другую часть, где они проигрывают и теряют каждый день населенные пункты, причем стратегические, они, конечно же, умалчивают. Но Европе это выгодно все, потому что, с одной стороны, хотели склонить Трампа на свою сторону, а с другой стороны, ведь они же готовятся к войне с Россией, поэтому им важно ослабление. И еще очень им важно, это раскачивать российское общество. А не секрет, что, опять же, выборы будут в сентябре, и поэтому к этому все это приурочено, чтобы посеять определенное настроение. И, конечно же, они выдвинули ультиматум. Это то, что еще четверка, это Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский, назвали как 5 условий. Это остановка по линии боевого соприкосновения и прекращение огня. Для чего им это нужно, я думаю, тоже понятно. Для того, чтобы перевооружиться.
1: Но тут вообще любопытный, конечно, момент. Вот эта самая четверка упомянутая, из которой один вот фактически уже в понедельник должен, ну, по некоторой информации, уйти в отставку. Это Стармер. Второй дорабатывает свой второй, последний, заключительный президентский срок. Против Мерца тоже есть некоторые акции протеста, пусть не самые массовые, но, тем не менее, в разных городах они проводятся. Кто там четвертый-то остается? Да и не суть важно, наверное. Да-да-да-да-да. В этом смысле вот это перевооружение, это настолько какая-то глубинная задумка в целом этой европейской элиты, европейского какого-то сообщества. Ну, потому что лица-то точно поменяются. Мне очень нравилась фотография саммита G7, по-моему, года 3 назад она была. И там над каждым представителем этой политической верхушки, условно говоря, такая подпись. Уходит в отставку, минимальный рейтинг за 100 тысяч лет, тоже уходит в отставку, и в конечном счете лица-то поменялись. Вот надо найти эту фотографию снова. А я кстати, да-да, прошу прощения, полминутки у нас есть, обязательно продолжим потом.
0: Да, конечно же, что это, в принципе, глобалистические элиты, они свои намерения не изменят.
1: Ну, это правда, это ключевое, от этого никуда не деться. Сейчас уже абсолютно по расписанию, небольшой перерыв у нас впереди, реклама, новости. Обязательно вернемся через пару минут и продолжим, потому что действительно и про те требования по вступлению в Евросоюз для Украины, и по итогам саммита G7, и про некоторые другие военно-политические тоже истории обязательно расскажет шейх Тамир на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли минувшей ночью и открыли спустя более чем 9 часов. Операторы беспилотных систем совместно с расчетами 17-й артиллерийской бригады большой мощности южной группировки уничтожили 2 пункта управления БПЛА противника на Константиновском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что в результате противник лишился разведки в небе над этим районом боевых действий. Также, по данным министерства, под Константиновкой ударными дронами было уничтожено 2 единицы автотранспорта ВСУ. Планы по вводу не менее 100 миллионов квадратных метров жилья в 2026 году выполнимы. Об этом заявил РИА Новости министр строительства России Ирак Файзулин. Он отметил, что работа с регионами идет в еженедельном режиме. Ранее власти анонсировали ввод в эксплуатацию не менее 100 миллионов квадратов жилой недвижимости в текущем году. Президент России Владимир Путин за заслуги в области гражданской авиации, достигнутые трудовые успехи, наградил орденом почета коллектив аэропорта Внуково. Кроме того, за особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрею Каприну. Кроме того, глава государства присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. Поезд «Память» отправился с белорусского вокзала Москвы. В проекте участвуют 200 школьников, представителей народов республик бывшего СССР и стран антигитлеровской коалиции, сообщили в пресс-службе РЖД. Уточняется, что поезд стартовал накануне вечером с белорусского вокзала столицы. Сегодня в 13 часов он прибудет в Брест, где ребята примут участие в памятных мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны. Маршрут поезда «Памяти» пройдет через 8 городов Беларуси и 5 городов России. Отмечается, что в составе поезда двухэтажные купейные вагоны нового модельного ряда, 2 вагона-ресторана и вагон-душ. Делегация США прибыла в Биркеншток на переговоры с Ираном, сообщил швейцарский МИД. Также внешнеполитическое ведомство проинформировало о прибытии представителей Пакистана. На фюзеляже самолета иранской делегации в память о жертвах удара по начальной школе для девочек в Минабе размещена надпись «Минаб-168». Фото можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». В Биркенштоке сегодня начнутся технические переговоры Тегерана и Вашингтона, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
5: Давайте продолжать. Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Это «Зарядка» с шейхом Тамиром. Продолжаем. И, собственно говоря, все-таки про европейские амбиции украинские и отдельных украинских лидеров, в частности, тоже предложу побеседовать. Потому что, ну, в том числе и на фоне этого саммита, в том числе и по его итогам, британские журналисты, как к ним ни относись, пишут, что Украина провалила реформы для вступления в ЕС. Я не знаю, для кого это могло стать каким-то открытием или чем-то каким-то откровением, ну, потому что есть определенные сложности, которые даже чисто объективно не преодолеть, но все же, то, что это вот так вот в лоб, все это вот так вот открыто, еще и из Великобритании, из британской прессы, а ведь именно Англия, ну, Великобритания в целом, да, считается в последнее время вот этим самым главным кукловодом, дергателем ниточек, партнером, называть как хотите. Собственно, с этим вопросом к шейху Тамиру обращаюсь.
6: Ну, давайте объективно говорить, что Европа, да не хочет она Украину, естественно, у себя видеть, потому что это огромные расходы. А рабочую силу они вытянули, насколько можно. Гендерный потенциал в виде женщин вытянули. И, соответственно, зачем им пенсионеры, зачем им разрушенная экономика? Ну, а про коррупцию я вообще молчу, потому что я всегда говорил, хотите разрушить ЕС, возьмите туда Украину, она все развалит очень быстро. И поэтому, естественно, из Британии, из других стран, несмотря на то, что звучат якобы поддерживающие речи, в реальности в кулуарах политики говорят совсем о другом. И они прекрасно понимают, что можно на любом этапе сказать, ой, вы не выполнили то требование, вы вот это не сделали. Но зато удобно юзать Украину против России, используя, естественно, как таран.
5: Вот снова есть сообщение о том, что лидеры европейских стран якобы разделились. Вот это разделение, это какой-то новый, что ли, процесс? Или они там постоянно, кто-то разделяется, кто-то соединяется? Я просто не понимаю. Но все же видят, что определенной группе государств не нужно, не хочется, невыгодно, готовы об этом говорить. Другая сила, как и в силу каких-то причин, продолжает это тянуть. Причем даже можно уже вот географически разделить, где вот эти тянители, а где те, кто этим всем недоволен. Что сейчас в этом направлении? Опять же, косвенно, по мнению некоторых журналистов, по сведениям некоторых изданий, но тем не менее, о чем говорят?
6: Ну, говорят о том, что во всех странах, что Украину не стоит принимать. То, что политический истеблишмент говорит о том, что нужно принимать, а нужно, они имеют в виду, это значит природные ресурсы и никаких обязательств. Вот это их, конечно же, устраивает. Все остальное их не устраивает. Я напомню, что тот же Мерц говорил о том, что ну, о каком-то принятии Украины можно говорить только после конфликта. А реально конфликт они заканчивать не хотят, пока Украина сама там уже не развалится. Они же собирались это все восстанавливать за счет денег России, репарации получить, ожидали. Это ожидание, как говорится, растаяло в тумане. Поэтому, естественно, обещать они могут и дальше. Да многие украинцы не хотят уже, естественно, в Евросоюз, потому что те, кто хотел, и так уже уехал. И, в принципе, как-то там пристроился, встроился. Ну, а остальные, ну, увидят, что происходит в самой Европе. Ведь давайте объективно говорить, что если просто даже прогноз по Европе делать, то понятно, в связи и с войной в Иране, и конфликте в Украине. Но Европе ничего хорошего не светит. Я уже не говорю о закручивании гаек, а самое большое количество, где у нас наказание за репосты и лайки? В Британии, на плод так называемой демократии, как они себя называют. Ну и прочие различные новации, которые они испытывают на Украине. А потом, вероятно, вот испытав весь этот потенциал всяких социоинжиниринговых, прежде всего, технологий, это будет использовать для того, чтобы свое население подавлять. Вот это мы видим. Украина им не нужна.
5: Вот в свете того, кто и кому нужен про Евросоюз, значит, есть некая тройка в лице, собственно, почему тройка? двойка, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, которые рассказывают о, вот, которые занимают эту свою позицию, которые никаких контактов с Россией не хотят, для которых это некий принципиальный момент. Прям процитирую. Третьим точно Стармер же, но Стармер он уходит, видимо, его нужно тут, эрзац какой-то добавлять, или премьера-заменитель, то есть такой, как это в русском языке, я даже не знаю, такая плашка, где имя просто будет меняться по ситуации. Но есть еще и некий глава Евросовета Антонио Кошта, бывший премьер Португалии, который настаивает на том, что эти самые переговоры необходимы с Россией. И это как раз-таки, все-таки отдаляет эту позицию от украинского вопроса, от украинского вступления, потому что Киев настаивает на своем, те, кто поддерживает Киев, тоже на этом настаивают. Вот насколько серьезно можно это воспринимать? Да, вроде бы глава Евросоюза, вроде бы звучит неплохо, с другой стороны, там столько этих глав, столько этих начальников, столько этих президентов-премьеров, что кто и что решает, уже запутаешься. Но, тем не менее, вот сейчас для Европы это насколько принципиальный, сложный и вот решаемый, неважно даже в каком направлении, вопрос?
6: Решаемый, вероятно. Дело в том, что разговоры о переговорах с Россией, они, в принципе, давно идут в кулуарах, так точно. Понятно, что Евросоюз, опять же, есть разделение, и он всегда такой. То есть есть разные мнения, то есть единого мнения, наверное, там нет никогда. Кроме вот против России, что они там ополчились, но все равно, опять же, есть отдельное мнение в Венгрии, Словакии и так далее. А тут просто на каких условиях говорить с Россией? А Стармер, Мерц и Макрон, или так представители Франции, Британии и Германии, пытаются говорить путем ультиматума. То есть вот вы видите там что-то войска, или же давайте остановимся по линии соприкосновения, прекратим огонь, дайте нам войти туда в виде миротворческих сил, чтобы контролировать это все. Мы эти 5 пунктов же знаем все, которые они потребовали после встречи этой четверки. Есть другие, более прагматические лидеры, которые говорят, давайте начнем без каких-то условий, просто контакты. А там уже будем решать конкретику, потому что все равно мы находимся на одном континенте, никуда от этого факта, что Россия наш сосед, не деться, и, соответственно, надо выстраивать отношения, иначе это чревато действительно большой войной, и, прежде всего, проблем для Евросоюза, который на сегодняшний день к войне так точно не готов. Но при этом вот эти ястребы, глобалисты, то есть они пытаются дальше еще использовать Украину. Они надеются, что Украина даст им какое-то время для того, чтобы самим подготовиться и пойти, вот как уже на протяжении сотни лет они периодически ходят на нашу территорию, выгребают и потом, опять каются.
5: Но это, кстати, ключевое, о чем не нужно забывать вообще никогда, никак и ни на секунду, о том, что какие бы вот эти слова не были озвучены в качестве заголовка о каких-то переговорах, о каких-то дальнейших взаимоотношениях, это все исключительно на деструктивной для России основе и совершенно с условиями, которые не то что неприемлемы, а которые Россия не раз уже и называла неадекватными, неприемлемыми. Более того, Россия рассказывала о тех условиях, которые на которых можно и нужно общаться, и там, мягко говоря, опять же, разногласия в этом смысле присутствуют. Вот опять же, никак не отвязать эти события, заявления, рассказы от саммита G7, хотя, конечно, и другие предпосылки есть. Но именно на прошедшей же неделе была и рекордная атака беспилотная на Россию, по некоторым регионам рекордная, естественно, и слова министр обороны, Федоров, который пригрозил Крым превратить в остров, и угрозы Зеленского в адрес Лукашенко, почему-то кажется, не просто так на этой неделе прозвучали. Вот об этом расскажите, пожалуйста, это какая-то риторика, или это исключительно, или это чем-то всем подкреплено, потому что про ракету дальнобойную из Великобритании я еще отдельный вопрос-то точно задам.
6: Нет, конечно же, поставлена задача. В итоговом коммунике G7 ни о каких мирных переговоров речи не идет. То есть есть, опять же, силовое нужно поддерживать Украину, и взята тактика, то есть максимального давления, они как считают, что появилось окно возможности, я считаю, что его нету, потому что воздушным наступлением и вот этими акциями, которые они демонстрируют в сети, понятно, что эффектно выглядит, как горит резервуар. Но это же не значит, что вы сможете пройти войсками, условно говоря, куда-то, потому что везде, то есть, теряют населенные пункты сегодня уже, да, и наступление российской армии ускоряется. А им нужно расширить, конечно же, зону боевых столкновений. Для этого Беларусь подходит. Для этого можно попытаться втянуть соседние страны, типа Литву, Эстонию, Латвию, Польшу, к примеру, да, в этот конфликт. Почему им нужно расширение линии фронта? Ну, потому что попытаются российские войска, чтобы туда тоже, соответственно, перебросили на белорусское направление. Поэтому к этому нужно относиться серьезно. Тем более Зеленский типа поставил ультиматум по факту Беларуси. А при этом Крым, понятно, тоже это символическая точка, которую они пытаются, опять же, воздействовать на сознание, прежде всего, россиян. Потому что, ну хорошо, даже если им удастся что-то сделать, ну, вот этими воздушными атаками, им на какое-то время относительно заблокировать Крым. Полностью они его заблокировать не сможет. Что это им даст? Они что, смогут переправиться через Днепр? Чем, кем? Или десант высадить? Тоже неким и нечем. То есть это все носит, прежде всего, такой психологический характер давления и попытка втянуть в войну еще кого-то. Потому что на самом деле, еще раз говорю, они раздувают вот эти воздушные так называемые победы, да, и называют это переломным моментом, и демонстрировали это в том числе Трампу. Но Трамп на это не повелся. А при этом, то есть они, конечно же, умалчивают, что каждый день они теряют на фронте населенные пункты и ключевые как раз таки направления, и логистически тоже у них выносят там все. Об этом они, конечно, никому не рассказывают. И воздушное наступление, которое они сейчас ведут с помощью беспилотников, какое бы оно ни было, но все прекрасно понимают, что российское ПВО – это одно действительно из лучших в мире. И опять же, тот же Запад говорит, ну, навряд ли эти атаки возымеют сколь угодно такое действительно решающее действие на Россию, ну, чтобы склонить ее к остановке по линии соприкосновения, ведь это же их главная задача, я напомню. А вот получить в ответ все больше и больше, ну, на это рассчитывать и не могут. Единственное, что они же не страдают. Страдает, опять же, Украина в этом отношении. А им на это абсолютно наплевать. Хоть ядерным оружием там ее разбомбят. Их это тоже устраивает.
5: Ну вот в этом смысле сообщение про новую ракету, про баллистическую ракету. Что и как? Насколько это серьезно? Насколько это угрожает? Потому что и Великобритания о чем-то подобном говорит. Ну и, собственно, вот, да, какие-то там все испытания. К этому рано или поздно, наверное, должно было прийти. Но вот опять же сейчас, опять же на неделе G7, ну вот не просто так, наверное, это было озвучено.
6: Ну, естественно, это все, опять же, направлено на две составляющих. Первое, на российское общество. Они же работают по двум направлениям. С одной стороны, рассказывая, что Россия слаба, нечем ответить. А с другой стороны, вот Россия должна нанести чуть ли не ядерный удар по Украине. То есть у них две взаимоисключающие вроде версии, но на самом деле они не исключающие, а как раз-таки связаны с раскачиванием российского общества. Красные линии России они проверяют постоянно, как вы видите, и тактику сваренной лягушки используют тоже постоянно. Но я напомню, что против них мы тоже эту тактику, как говорится, используем. Когда полетит именно по Европе самой, ну, сложно сказать, потому что все-таки это не лучший тоже вариант, с учетом того, что расширение зоны боевых действий и более широкомасштабная война, я думаю, что не нужна никому. Но то, что нужно бить по рукам очень серьезно, во всяком случае, на территории Украины, я думаю, это ни у кого не вызывает сомнений.
5: А вот опять же, относительно Трампа, относительно его взглядов, относительно того, что было на этом самом саммите, Макрон рассказывает, понятное дело, что нужно все это воспринимать, я имею в виду, его слова нужно воспринимать достаточно аккуратно, но тем не менее рассказывает о том, что у Трампа произошло изменение взгляда по позиции Украины. Публикация в моем любимом издании, издательстве Bloomberg, которое называется, которое ничего адекватного не пишет, ничего по новостям не пишет, я имею в виду в каком-то аналитическом смысле, но зато, если нужно посеять какое-то мнение, пожалуйста, будьте добры, вот оно есть. Именно там появляется сообщение о том, что европейцы наконец-то достучались до Трампа, и что-то он там в итоге передумал. Как это все воспринимать, я лично не верю. Слушателям, зрителям на свой страх и риск, а вот с точки зрения какой-то, не знаю, политики, дипломатии и развития ситуации. Как на это смотреть?
6: Не, ну это попытка убедить самих себя, что они действительно что-то значат, что они там на что-то влияют. У Трампа своя позиция, у Трампа свои проблемы и свое видение, тем более у него есть разведка. которая ему говорит, что идет продвижение на земле. Трамп на своем примере увидел, что без продвижения на земле, ну, победить нереально. А у Украины нет ресурсов, которыми можно продвигаться. И даже там привлечение наемников, желающих нет. Помните, они тоже давали эту цену, что будем платить там по десятки тысяч долларов в месяц. Никого желающих нет. Поэтому без людей, тем более мотивированных людей, мотивированных людей в Украине не осталось, это объективно. Можно рассказывать о беспилотниках, о чем угодно. Но Россия быстро масштабирует, опять же, те же беспилотники, что они будут рассказывать потом. Также, опять же, сами же они говорят, что потом будет катастрофа. Касаемо Макрона, ну, конечно, выглядеть великим в собственных глазах хорошо. Если Трамп где-то просто сидел и слушал Макрона, то, что его довод рассказывал, это же не значит, что он согласился с этим. Вот эта фраза, которая говорит о том, что Украина как-то ему не очень нравится, а вот украинские женщины, да, она, мне кажется, определяет больше понимание Трампа, чем все остальное. Тем более, по моим данным, ну, Трамп остается несгибаемым, потому что он изначально презирал Зеленского, потому что он ненавидит его. А также он постоянно, опять же, говорит о том, что Байден, значит, просто вооружил Украину, дайте нам за это все деньги. То есть, возможно, они пообещали Трампу какие-то деньги, а он просто будет сидеть в стороне и смотреть. США, я не думаю, что будут подключать в конфликт даже при приходе демократов. Потому что ситуация в мире серьезно изменилась. И сейчас рассматривать Украину как некий такой актив, который прям уже очень так поддерживает Соединенные Штаты Америки, я бы не стал.
5: А какие в целом сейчас, ну вот гипотетически, если попытаться вдуматься, я понимаю, что это сложно, но тем не менее, как-то логически попытаться понять, какие сейчас могут быть козыри вот у этих самых у лидеров европейских стран для того, чтобы достучаться или рассказать о чем-то Трампу, или переманить его на свою сторону и заставить изменить точку зрения? Есть какие-то сейчас аргументы? Ну вот со стороны, опять же, если попытаться посмотреть.
6: Но он же им четко сказал, хоть Трамп, понятно, у нас такой разноголосый, разносообщение дает, что если вы не поддержите нас в войне с Ираном, то о чем можно с вами разговаривать? Они не поддержат, потому что у них проблем будет еще больше, если они поддержат. Поэтому они остаются в стороне. И вот меня удивляет вообще эта позиция этой коалиции Эпштейна, или как мы ее называем, Франк-Эпштейна. На что они надеются? Если они в Иране на этом этапе, во всяком случае, проиграли, то каким образом, я имею в виду в общем Запад, каким образом они собираются победить Россию без Соединенных Штатов Америки? Вот каким образом?
5: Ну, собственно, это тоже вопрос, на который как-то хотелось бы получить ответ, потому что, ну вот правда, такое ощущение, что какие-то противоположные абсолютно вещи существуют одновременно. Вот в том пространстве, которое есть. И начинаешь, правда, думать, может быть, это у меня где-то в голове что-то не так или что-то еще. Но, учитывая, что с Ираном, как бы что ни происходило, тоже неделя в этом плане была турбулентная, для США, ну, вроде что-то складывается. Договорились, меморандум даже опубликовали, потом не прилетели подписывать, потом вроде бы собрались прилетать. Вот это не сблизит Европу с США в том смысле, что теперь вот этот аргумент, по которому были разногласия, ну вроде бы уходит на второй, на третий план, если все договоренности Ирана и США будут все-таки зафиксированы.
6: Это можно было бы сказать, что это успех даже Трампа в каком-то смысле, да? На подписание этой сделки, а некоторые говорят, капитуляция, это одно и то же.
5: Ну да, да, да,
6: да. Но по факту, ведь есть Израиль. А Израиль, как мы знаем, не согласен. И хотя сейчас вроде бы опять они приостановили вроде боевые действия в Ливане, но мы же с вами прекрасно понимаем, что остановить все именно вот так, чтобы было исполнено, сложно. Поэтому там ситуация подвешена. И я не думаю, что это как-то повлияет в хорошем смысле для европейцев на то, что Трамп изменит свою позицию по Украине. Хотя он сказал, что я теперь буду заниматься Украиной. Да не сможет он заниматься Украиной, потому что там у него своих проблем сейчас будет хватать именно с предвыборными всеми движениями и возможностью, опять же, возобновления боевых действий Израиля против Ирана или Ирана против Израиля. Навряд ли там будет какое-то вот глобальное перемирие на долгой основе. И европейцы находятся между молотом и наковальней, потому что любые проблемы там оказывают, естественно, влияние на их энергетический и финансовый и экономический уровень. Поэтому я не думаю, что они смогут поддержать Трампа, и таким образом он им в ответ начнет поддерживать Украину.
5: В завершении здесь две минутки остается. Венгерская позиция. Потому что даже когда были выборы, готовились выборы в Венгрии, ну, очень тихо говорили об этом, но, тем не менее, достаточно очевидно, что Венгрия далеко не все вопросы по Украине готова снять. Вот на сейчас, по итогам этой недели, как рассматривать позицию Мадьяра, что было сделано, что было не сделано, потому что, ну, заголовки о том, что Венгрия и с новым руководством подножечку Украине ставят, ну, они есть, и причем они есть и в западной прессе тоже.
6: Но однозначно Венгрия – это, опять же, разгромное действие по отношению к Украине. И здравомыслящие одновременно, потому что фактически чего добивается Мадьяр, чтобы признали права венгров?
5: А во многом ведь пошел навстречу украинский политический верх.
6: Совершенно верно. А теперь многие в Украине спрашивают, подождите, а ведь такие же требования были России по отношению даже не к этническому меньшинству в сотни тысяч, а половина населения Украины, если не больше половины. И поэтому сейчас и болгары начнут поднимать вопрос, и румыны и так далее, которые тоже имеют соответствующие национальное меньшинство, но народ просто спрашивает, подождите, но это же российские требования, почему по отношению к Венгрии они исполняются, а по отношению к России нет. То есть это очень сильный удар, естественно, по психологическому климату в Украине, который выстраивали вот это нацистско-фашистский. Ну и, конечно же, Мадьяр просто сказал, какой Евросоюз в 2027? Вы что, нет, ускоренного не может никакого быть механизма вступления Украины в ЕС. То есть вот эти два фактора, они просто ложат на повалки, на лопатки, в принципе, Зеленского.
5: Время, к сожалению, подходит к концу. Шейх Тамир на радио «Спутник», как обычно, по воскресеньям. Спасибо огромное всем, кто смотрел, кто нас слушал. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящийся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Уфе час дня, в Сухуми 11.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя. В Госдуме рассказали о действующих мерах поддержки для медработников. Стал известен самый бюджетный летний суп. Подробности далее. Беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя. Никто не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, беспилотник предварительно с полным боезарядом. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения. Тем временем часть Крыма обесточена из-за повреждения в электрических сетях, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго». Ведутся аварийно-восстановительные работы. По данным губернатора Севастополя, в городе введен график временного отключения потребления электроэнергии. Тем временем, как заявил глава республики Сергей Аксенов, отпуск топлива на крымских АЗС сегодня прекращен. Исключение делается только для госслужб. Подразделение беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» в Харьковской области ликвидировали более 50 целей, включая полевые склады топлива и боеприпасов, а также перехватили грузы тяжелых дронов «Баба-Яга». Об этом сообщил РИА Новости офицер с позывным «Карта». По его словам, воздушная разведка полностью контролирует маршруты снабжения, уничтожая автотранспорт и роботизированные тележки противника сразу после обнаружения. Офицер отметил, что российские расчеты используют специальные системы отсекателей для уничтожения грузов, которые гексокоптеры типа «Баба-Яга» пытаются сбросить своим подразделением на линии фронта. Минобороны России опубликовала кадры поражения энергетических объектов, использовавшихся в интересах ВСУ операторами российских войск беспилотных систем с помощью БПЛА «Гербера». В российском ведомстве отметили, что энергообъекты находились в Киевской, Сумской, Черниговской областях Украины, а также на оккупированной ВСУ части ДНР. На кадрах видно, что на энергообъектах происходят взрывы и идет дым. В России медицинские работники имеют право на досрочную пенсию, частичную компенсацию расходов на аренду жилья, ежемесячные выплаты в размере до 50 тысяч рублей, а также зарплатные гарантии. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что медработники имеют право на досрочную пенсию при наличии специального стажа 25 лет для работавших в сельской местности и поселках городского типа и 30 лет для работавших в городах. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Аналитики назвали самый бюджетный суп этого лета. Это свекольник. Приготовление одной порции 250 мл по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек в 108 рублей, сообщает РИА Новости. На втором месте расположилась классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49,5 рублей. Это вариант с квасом. На семью из 4 человек 198 рублей. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Это традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей 75 копеек, а для семьи из 4 человек 223 рубля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Лучшее радио страны продолжает свое вещание. Радио «Спутник», лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Воскресный состав вас приветствует. Петр Лидов, Анатолий Кузичев, Трофим Татаренков. Начинаем наш коротенький воскресный эфир. Здравствуйте.
3: А тоже. Привет всем. Доброе утро, друзья.
2: Доброе утро.
3: И что, все?
2: Доброе утро.
3: И замолчали?
2: И
3: всякли же.
2: И все, эфир коротенький.
3: Как у Саши Черного. И списался, что будет с моей популярностью. И списался, что будет с моим кошельком. Назовет меня кто-то там дешевой бездарностью, а вакс калошин разбитым горшком. Но мы не списались, друзья. Давайте что-нибудь скажем.
2: Скажем что-нибудь. Ну, традиционно я спрашиваю всегда Петра последние несколько дней. Ну, как там на чемпионате мира? Ну, мы чуть-чуть начали это обсуждать за радиоэфиром.
4: Обсудили, будем считать.
2: Да, обсудили, будем считать.
3: Турция вылетела.
2: Кинула.
4: Германия прошла.
3: Германия прошла. В этом есть намек на какой-то парадокс. Я не знаю, может, даже это и не парадокс. Но просто Германия прошла, а Турция вылетела. Хотя кто сейчас проведет точную границу между Германией и Турцией? Понимаете, о чем я? Германия тоже немножко Турция. В этом смысле Турция тоже прошла.
2: Ну, то есть, вот.
4: Ну, кстати, да, нет, если... там в команде там скорее Германия немножко Африка, а не Турция в этот раз.
2: А уже так тебе?
3: А Германия как страна все-таки немножко Турция. А как команда,
4: ну, Германия, наверное, как страна, она много, немножко кто уже теперь там не разберешь, мне кажется.
3: Тоже верно.
2: Но раньше-то их сборная была там сильно немножко Турция. Там тебе и Озилов,
4: ну,
2: и
4: Шольдик,
2: и кого там только не было.
4: Ну, и что?
3: Ну, ладно. Это жалко. На самом деле, я вчера смотрел частично этот, ну, кусочек матча Кот-д'Ивуар Германия и думал, надо же, как ивуарийцы возят немцев. Ведь, а в итоге немцы победили.
4: 2-1. Ну, они начали только повозили чуть-чуть, и потом перестали.
3: Ну, да. Потом, да, ну, вот я как раз... обороняться. Вот я до перестали не досмотрел. Я с удовлетворением выключил телевизор там и пошел дальше по Петербургской области бродить, по Ленинградской. Вот, ну, видишь, да. А, потому что есть даже известное высказывание английского футболиста, кажется. Я же не помню, кто это сказал. Но он сказал, что, говорит, футбол такая игра удивительная, когда играют 22 человека, а побеждает Германия.
4: Германия, справедливости ради, очень давно даже из группы не выходила, так что тут...
3: Ну да, но из песни...
4: Формула уже...
3: Да. Немножко устарела, согласен.
2: Ну, они же там какие-то пятикратные чемпионы мира, там, да?
3: Нет, не какие-то. Двукратные,
4: может быть, по-моему. Трехкратные или двухкратные.
3: Может, трех, да. Ну, нет, ну, конечно, не пятикратные. Пентакампионы одни на свете, это бразильцы.
2: Бразильцы? Ну, а значит, немцы четырехкратные, может.
3: Ну, окей. Сейчас посмотрим,
4: кстати. Нет, меньше. Сейчас я посмотрю.
3: Ну, посмотри, Петя, у тебя же всегда под рукой эта штука.
4: Эта штука у меня всегда под рукой.
3: Да.
2: Вот, ну, аккуратнее.
4: Под рукой.
2: Да.
4: Правда, вот в трудную минуту у меня отказывается работать поиск. Просто вот он вырубается, и все. И вот что хочешь, пиши, и ничего не работает. Я не знаю.
2: Он тоже не любит сборную Германии, как и я, поэтому, наверное, поиск отказывается искать сборную Германии. Давай, пока Петр ищет, я задам вопрос Анатолию. Нужно ли на улицах городов, Григорий Эл прям тебе вопрос задает, обязательно надо сейчас решить этот вопрос, нужно ли на улицах городов больше информировать людей о том, что происходит? Например, как в фильмах американских, уличные телевизоры периодически новости показывают, чтобы услышали не только те, кто смотрит, но и остальные. У нас много разных рекламных баннеров, периодически на них информация показывать об опасности дронов или о том, что снимать нельзя, или о чем-то еще. Вот.
4: Четырехкратный.
3: А четырех.
2: Ну, то есть я почти
4: угадал. Трофим Викторович был прав.
3: Да, ближе всех. Да.
4: Ну, он сказал насчет... четырех потом. Но...
3: Ну да, да. А, нужно ли... А для чего? Здесь нужно, когда мы обсуждаем какое-то дело... Вот, надо понять, для чего. Ну, вот, чтобы информировать, что мы думаем, как это, как годы войны, как в старой хронике. Люди будут собираться вокруг какого-то, значит, рекламного баннера или вокруг громкоговорителей, что, и понимать, что происходит. Ну, не знаю. Я понимаю желание острое, так сказать, каким-то образом ограничить, во-первых, публикацию прилетов украинских. Я понимаю, для чего это нужно, и понимаю, что это совершенно необходимо. Но не думай, что это вот такого рода, как бы, агитацией можно сделать и можно добиться. Надо как-то регулярно, методично, по всем вообще возможным каналам объяснять людям, что на самом деле сейчас искусственный интеллект, он таким образом работает, что вот, например, сняли с балкона, как эффектно оторвало крышку там от какого-то резервуара на московском нефтеперерабатывающем заводе. И выложили. А искусственный интеллект, скотина, он такой умный, что он, значит, мгновенно вычисляет и угол, и то, и сё, и анализирует само это видео, и понимает, так сказать, куда, как, сколько, откуда попало, понимает эффективность удара, понимает, так сказать, ну, вообще все понимает. Поэтому вот эти все выложенные видео, это не просто, типа, люди должны знать правду, Это на самом деле для, для вражеских, там, не знаю, наводчиков и так далее, это очень важная, полезная пища для размышления. Вот вы из этого исходите, дорогие друзья, когда публикуете эффектные, эффектные фоточки и пересылаете друг другу, и где-то, где-то их постите. А, ну, просто имейте в виду, что это вот, это вы помогаете. И отнюдь не нам. Ну, вот в этом смысле, да. Ну, а на улице, не знаю, на кого произойдет это впечатление, нет? Не знаю.
4: Мне кажется, было бы неплохо еще разъяснять, что искусственный интеллект не только в состоянии, значит, вот это все проанализировать и передать информацию врагу, но и товарищу майору тоже. И проанализирует он это моментально и узнает, с какого именно балкона, из какой квартиры.
3: Абсолютно, кстати,
4: и,
3: да.
4: И с каким, и какой размер противогаза ноги, так сказать, и группа крови у человека, который это выложил. И через 15 минут раздастся тревожный звонок в дверь. И вы поедете давать объяснение там, куда-нибудь в районное, там что-нибудь, УВД какое-нибудь или что-нибудь такого.
3: Или в район того места, где раньше стоял памятник тому человеку, которого был упомянул Петр Алексеевич, цитируя Владимира Владимировича Маяковского в начале программы.
4: Которого Владимир Владимирович, собственно, рекомендовал делать рутину.
3: Да.
4: Свою юноше, обдумывающему.
2: Да, да. Да, это точно. Хорошо, ответ на вопрос принят. Индряша задает вопрос Петру Алексеевичу, как специалисту в продвижении. Петр Алексеевич, появится ли в «Изоленте плюс» для постоянных подписчиков бонусные программы? Типа, ты задай 3 интересных вопроса, расскажи об «Изоленте» друзьям и получи уголь для гриля в подарок.
4: Если вам не хватает угля для гриля, то давайте, я могу вам поставить такую задачу. Приведите 100 подписчиков в «Изоленту плюс», и я лично привезу вам, если это в Москве, мешок угля для гриля.
2: Отлично. Хорошее, да. Хорошее предложение.
3: 100 человек.
2: Сейчас Анатолий сейчас исполнит красиво.
3: Интересно.
2: Ему очень нужен
3: сидим уголь. Сидим мы с Наташей, звонок в дверь, а там печь стоит с мешком угля. Тут и смех. Надо попробовать, да, интересно.
2: Хорошо.
3: А я вчера был в одном заведении, прошу прощения. Вот. Да. И там вот и я подумал про себя, маркетологи фиговы, хотите меня на это, значит, упить. Там они подавали, подают напиток один пенный, в общем. Вот. Mm-hmm. И там такие две рисочки на бокале. И говорят, ну вот если вы за один глоток точно по этой, либо по этой линеечке, так сказать, вот, ну, установится пиво после вашего глотка одного, то второй бокальчик вам бесплатно. Я думаю, вот так. На что меня решили купить, а? Ну, впрочем, попробовал. Ага. Вот, не получилось. И уже рот открыл, сказать, принесите-ка второй, сейчас в этот раз точно получится. Он думает, нет, меня не купишь. Меня не купишь. И не взял.
2: Вот так. Красиво, красиво, да. Красиво, да. Ну, вот видишь, короли маркетинга, чего ж тут говорить.
3: Да, вообще
2: продвижение,
3: просто.
2: Они присутствуют везде у нас. Кстати, с этим связано, раз уж мы на эту тему заговорили, в Германии, прямо, ну, в Баварии, вернее, у них прям культивируется такая байка, что пенный напиток правильно пить определенным образом, когда первым глотком ты выпиваешь половину того, что тебе налили, и потом оставшееся тоже в 2 приема. И это у них типа считается, как они рассказывают, правильный способ употребления пенного напитка. Но потом-то ты понимаешь, что это просто ускоряет его употребление и увеличивает его продаж. Так что нормально. Да, но понимаешь, что это не сразу. Серьезный, вот что-то слюна потекла. Серьезный вопрос Илья задает нам. Добрый день, в Самаре бензин по нормальной цене только на Роснефти, жуткие очереди на остальных или нет, или под 100 рублей. Государство как-то смотрит в сторону этих, дальше неприличное слово, вот, ну, барыг имеется в виду, но он их чуть-чуть пожестче называет неэфирным этим самым. Вот, что скажете, джентльмены?
3: Уверен, что государство смотрит в сторону этих барыг, как он выразился. Но тут есть два обстоятельства. Первое обстоятельство, что на самом деле барыги работают строго в режиме, так сказать, капиталистической конкуренции. И вообще предъявлять что-то барыгам, но в этом смысле и в этом ракурсе, ну, как бы это неправильно. Выбрали капитализм, снесли памятник Дзержинскому. Мы все. Тут я ни на кого не перекладываю ответственность. Наслаждайтесь. А другое дело, что сейчас наши нынешние обстоятельства диктуют нам, во-первых, не совсем, ну, то есть не может быть в условиях все-таки войны, так сказать, простой, так сказать, и честной капиталистической конкуренции, это первое. А второе, все-таки надо понимать, что когда чего-то становится меньше, вот это чего-то естественным образом становится дороже. А вот этого чего-то, о котором идет речь, его становится действительно меньше. Как бы мы ни ржали еще год назад над попытками, ну это год назад было, над попытками там украинцев бить по нашим там МПЗ. Кстати, нет, год назад этого еще не было. Они, наверное, начали это вот, может, полгода назад. Они целенаправленно и методично пытаются вынести нашу прям целую отрасль. Понятно, я на днях там репостил там одну публикацию, она действительно все справедливо написано, что просто две математически разные величины, удары наши по Украине и их по нам. Потом мы типа наши удары гораздо больнее, гораздо успешнее и так далее. Но какие бы, может, это и разные математические величины, но тем не менее то, что влияют они на нас, это несомненно. То, что там они большое количество, так сказать, гадостей нам уже натворили, которые уже ощущаются не в виде картинок в Телеграме, а в виде, так сказать, реальности экономической, это тоже, к сожалению, правда. Поэтому, так сказать, не то, чтобы там барыг можно понять, нет, барыги, они и есть барыги, но то, что бензина становится меньше, и естественным образом, значит, он становится дороже, ну, куда деться? А в Крыму, по-моему, вообще перестали отпускать участникам бензина только корпоративным.
4: Да, там удар был по Керчи.
3: Да. Да, только корпоратив. Поэтому, знаете, ребята, ничего смешного вообще.
4: Нет, там сегодня вообще, по-моему, остановили продажи полностью вообще.
3: Ну, вот, понимаете. А мы все, значит, самое, веселимся.
4: Угу. Ну, да, я тут бы добавил, у нас есть информация, ну, мы тут негодуем все, но действительно, во-первых, несопоставимо, во-вторых, да, проблемы есть, и, конечно, они ощутимы, и, в общем, довольно успешно, надо сказать, враг действует, и по осложнению жизни в Крыму и в других регионах, здесь вопросов нет. А у нас вот многие задавали вопросы по поводу того, о чем мы почему, значит, вот этого не делаем, и тут вот, на мой взгляд, хорошие есть новости. Значит, ну, во-первых, я как бы нарыл информацию о количестве, она, правда, не официально подтвержденная, но тем не менее любопытно. Ее приводил наш частый гость Константин Валентинович Сивков в своем интервью. Довольно любопытная. Вот. У нас действительно вот в информационном пространстве, вот он приводил пример удара по, помните, удар был по поезду, погиб машинист по пассажирскому поезду, и действительно это вызвало большой резонанс. Вот. Он привел довольно интересные цифры, значит, там один из его коллег провел исследование, значит, украинских пабликов, и вот что, значит, удалось нарыть на Украине. За январь-март 26 года нанесены удары, повреждены или уничтожены 86 мостов на Украине,

0: гражданским людям умышленно. Подчеркиваю, умышленно. Вот это вот тоже. И уже сегодня вот очень много информации о том, что нанесены удары ФАБами очень мощные по... Сейчас опять у меня, к сожалению, сломалась вот эта вот интернетная история. В общем, очень мощные удары ФАБами нанесены по мостам через Днепр. Нарушена логистика. Это вчера произошло. Сейчас я более подробно найду информацию. Пока сводки Минобороны нету официальной. Пока это есть просто в новостях, ну, уже вполне себе уважаемых каналов, там, крупных СМИ и так далее. Поэтому, в общем, мне кажется, что действительно решение принято и начали реализовываться. Вот. По поводу ответа. Возможно, это как-то их приведет в чувство, и они остановятся. Не знаю, остановятся или нет. Тут черт его знает. Но, в общем, во всяком случае, вот так.
1: Да, за неделю пять мостов было разрушено за неделю. Я слежу тоже за этой ситуацией. Только то, что в открытом доступе, и то, что есть видео. То есть я уверен, что там просто есть еще инфраструктура разрушенная, где нет видео, потому что временами бьют туда, где не снять. Но объективный контроль невозможен. И там просто тупо нет людей, которые бы могли это дело даже вот как-то хитро снять и выложить. Вот. А так вот в доступе. Вчера прошла информация, неподтвержденная, о том, что был мощный удар по Днепрогэс впервые. Причем нанесен он был так с особым цинизмом, да, показательно. И там очень красивая картинка есть на эту тему тоже, что люди повыкладывали с перепугу. Вот. Ну и, конечно, вот вчерашний удар по Харьковской, позавчерашний, извините, удар по Харьковской губернии, где в радиусе 50 километров дома сложились. Это достаточно серьезно тоже было все. Это, кстати, к вопросу о применении тактического ядерного оружия, у которого 30 километров радиус поражения ударной волны. А здесь наши что-то такое скинули на железнодорожный состав с оружием и с бензином, что в радиусе 50 километров сложились дома у людей. Это серьезно так достаточно. То есть сейчас есть, да, новости пошли. Причем есть видео этого удара, что интересно. То есть это только то, что можно вот показать, грубо говоря. Да? А так, я думаю, что этого всего гораздо больше. Вот. Другой вопрос, вот то, что Петр говорит, что как-то они образумятся. На мой взгляд, они не образумятся. Им терять нечего. Они сейчас в состоянии, когда им нечего терять. У них впереди зима. Им надо до зимы показать результат. Вот вчера, например, Нидерланды или Голландия, как они не любят, чтобы их называли, поэтому будем их называть именно так, сообщили о том, что будет в пользу Украины сделано энное количество крылатых ракет 300-километровой дальности. Они просто в открытую об этом говорят, как новость. Я прям сразу представил, вот если завтра выйдет, например, наш министр обороны Белоусов и скажет, в интересах Ирана будет сделано 150 калибров и средства их запуска. Через сколько секунд нам объявят санкции новые, взорвут северные, южные и всякие другие потоки и начнут топить наши танкеры? Я думаю, в течение суток уже это начнется, первых причем. А голландцы вот в открытую говорят, мы сделаем в пользу Украины и поставим там 100 с лишним, или сколько-то, сейчас я посмотрю, крылатых ракет 300-километровой дальности.
0: Но Голландия с Ираном не воюет.
1: Не, я не про это. Я думаю, что если бы мы сказали про Иран вот такую вещь, то нам бы и Голландия объявила бы в этот момент санкции, и Англия, и США,
2: и танкеры бы наши перестали. Да.
1: Все, да, да.
0: Но
1: да,
0: это все-таки не равные
1: трофеи. А все.
0: Это не совсем равные вещи, потому что одно дело, ты находишься уже в конфликте. Ну, как почему? Ну, потому что ты вдруг ни с того ни с сего начинаешь выбирать сторону в конфликте почему-то. Против США. Причем здесь Голландия, не очень понятно.
1: Нет, Голландия воюет с нами сейчас? Нет?
0: Нет.
1: Она является стороной конфликта?
0: Нет, конечно.
1: Но она официально заявляет о том, что она ставит нашему как бы врагу оружие. Поставит. Причем оружие, которое
0: прилетит... Ну, она поставляет оружие давно в качестве члена НАТО. Она там, в принципе,
1: они НАТО к конфликту оружие, имеет какое-то отношение?
0: Ну, безусловно, да.
1: Как? В каком статусе НАТО сейчас в украино-российском конфликте?
2: В опосредованном.
0: Ну, они союзник Украины, они поддерживают Украину там, с первого дня и так далее. Военные там...
1: Ну, то есть НАТО находится в конфликте с Россией. Ну, окей, может быть. Ну, да. Тогда это многое меняет.
0: Ну, в таком...
2: Понимаешь, что дело?
1: Да.
2: Нет, да, НАТО, конечно, а что, у кого-то есть сомнения, что НАТО находится в конфликте с Россией, там, концептуально, не может быть, не горячим, полноценно? Ну, конечно, находится. Ну да.
0: По поводу оружия Ирану. Давайте вспомним.

0: помним цитату президента России, который сказал, что мы предлагали Ирану, значит, поставить ему комплексную систему противовоздушной обороны, они отказались.
1: То есть, да, было дело.
0: Чтобы они там сильно просят, а мы как бы им не поставляем, потому что мы боимся из-за США. Я просто я не думаю, что Россия один из крупнейших экспортеров оружия. Я думаю, что мы поставляем. Просто это, ну, понятно, что да. Если бы, я думаю, что если бы Нидерланды вдруг вступили бы в конфликт с какой-то там страной, мы бы с удовольствием туда тоже что-нибудь поставили. Мне кажется, никаких проблем особых нет. А санкции... Просто мне кажется, это такая вот логика, что им все можно, нам ничего нельзя. Ну, как бы тут такая... Я посмотрю сейчас, кто у нас, куда... Ну, вот давай, топ-5 крупнейших стран мира, которые закупают оружие у нас.
1: Закупают? Но Индия... А, у нас Индия, конечно, в первую очередь, я думаю.
0: Да, Вьетнам, нас... Алжир. Вьетнам, Алжир. Вьетнам, Алжир, Египет. Китай.
1: Не Китай, знаю, да.
0: И Индия. Индия номер один. Mm-hmm. Ну, в обратном порядке, пятерка так.
1: Угу. Угу. Нет, Индия всегда бы у нас было много больше всего и авиации, и всего прочего, да, закупала. Это понятно. Другое дело, что, знаете, вот мы, когда мы говорим с понятной, совершенно объяснимой, совершенно справедливой горечью, что вот там типа им что-то можно, а нам что-то нельзя, это во многом, повторюсь, справедливо, но... Ну, хорошо. Ну, предположим, мы говорим, слушайте, смотрите, что выяснилось. НАТО-то с нами в конфликте фактически. А значит... Угу. Вот после этого, значит, надо, да, значит, начинаешь сочесать репу. А значит, что?
2: Что-то сказать.
1: Объявляем войну НАТО или чего? Ну, как бы тут надо все, конечно,
0: мне придется тоньше. Мне кажется, это не очень просто сейчас продуктивно, мне кажется, будет.
1: Ну, я о чем речь? Объявить. Не, можно для смеха, но хочешь мы...
0: Ну, просто да, откроешь сам там второй фронт фактически, откроешь. Там,
1: ну, да, а нам это нафиг не надо, как бы, конечно, конечно. Поэтому нет, здесь такая сложная игра, здесь, так, знаете, одним просто ударом кулаком по столу, типа, доколе, надоело, твари. Ну, просто, типа,
0: да, но есть справедливости, это... тут вот, он как бы сложно немножко.
2: Да. Если вы помните, не, просто наша вот сейчас дискуссия, это началась с другого, когда я сказал, что Украине-то нечего терять. Вообще ничего.
1: Нет,
2: они сейчас
1: точно
2: находятся в ситуации, когда они назад не отступят ни при каких условиях вообще. У них
1: абсолютно
2: впереди зима.
1: Точно. Вот. И проклятая неизвестность можно еще.
2: Да.
0: Кажется, могут. Ну, ни при каких, так я бы тоже.
1: А зачем? Не, а для чего? Какой смысл?
0: Нет, ну, какие-то условия можно найти. Тут это же не так вот, что ни при каких условиях нету.
1: Ты знаешь, о них условиях. Нет, судя по всему, судя, вернее, потому, что они время от времени там устами Зеленского или там этой всей коалиции предъявляют нам. Ведь, ну, не сложно заметить, что основная мысль всех этих требований, там, пунктов и так далее... Это гарантированное несогласие с ними России. То есть там попытки реально что-то конструктивное предложить в надежде на какую-то, ну, реальную договоренность нету. Значит, можно предположить, что все эти, так сказать, акты и акции, они сделаны для того, чтобы Россия ни в коем случае не согласилась на условия мира, да, чтобы продолжать войну. Соответственно,
0: условия, допустим, там меняется власть. То есть, вот ни при каких там это есть.
1: Не, это да. Варианты. Да. Ну, то есть, нынешние, да, ты прав. Вот, то есть, в нынешней конфигурации власти, так сказать, и властей.
0: Да, при нынешней конечно, абсолютно прав.
1: Вообще
0: прав,
1: никак.
0: Угу. Даже не зима, не зима тут не особо при чем, а как бы политически. Ну, зима уже была.
1: Но зима была. Но той зимой, если помните, мы вот как издевательски написал один, по-моему, не помню кто, в общем, я его репостнул, говорит, ну, зато прошлую зиму мы не стали добивать, между прочим, Украину по личной просьбе Трампа, как впоследствии выяснилось. Помните, это вылезло в публичную плоскость, да? И типа и нам плюсик в карму. Ну вот, на самом деле, мы могли не то чтобы решить вопрос весь, но мы могли сделать гораздо более болезненным, так сказать, существование Украины еще той зимой.
2: У нас.
1: Да,
2: вот плюсик в карму. Сейчас в Крыму. Да, в Крыму.
1: То есть, фактически, той зимой мы их пощадили.
2: В полном объеме.
1: Правда.
2: А они нас,
1: к сожалению,
2: они нас не пощадят. Никогда.
1: Конечно, нет.
2: Мне кажется.
0: Да, это правда.
1: Это правда.
0: Но мы все-таки,
1: вот
0: наша пощада, она... гораздо
2: и больше. Мы это видим, понимаешь, вот интересно, что обидно, да. Мы у них 5 мостов разрушили, а они 5 автобусов с детьми и со взрослым и грузовик. Вот в то же самое время прямым ударом ФПВ-дроном угробили мужика за рулем грузовика в Белгороде. Ну, да. Вот так. И они так и будут. Мы уходим на новости, на рекламу, вернемся через несколько минут в том же составе.
3: Заглянуть в загадочную русскую душу И найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
3: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
3: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
3: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. 14 пострадавших в результате ночной атаки ВСУ, в том числе двое детей, госпитализированы в больнице Крыма, сообщили в Минздраве России. Отмечается, что состояние двоих детей тяжелое, запланированы телемедконсультации. По данным ведомства, 6 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 4 человека погибли и 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров. Электроснабжение Херсонской областью полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, специалисты действовали быстро, четко и невзирая на сохраняющуюся опасность. Подача электричества была прервана минувшей ночью, причины не назывались. Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на Харьковском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным «ЧАК». Он добавил, что расчеты разведывательных и ударных беспилотников ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника. По словам бойца, опытные операторы успешно обнаруживают и поражают станции РЭП, несмотря на все попытки украинских боевиков и замаскировать. БПЛА теперь участвуют в отслеживании нарушений в работе стамбульских таксистов в центральных районах города. Об этом сообщил РИА Новости член управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Питек. Очередной громкий скандал с участием стамбульского таксиста развернулся в начале июня. Водитель обманул иностранного блогера и снял с его карты 20-кратную стоимость поездки более $160. Стамбульская палата таксистов лишила лицензии водителя, он арестован. Планы по вводу не менее 100 миллионов квадратных метров жилья в 2026 году выполнимы. Об этом заявил РИА Новости министр строительства России Ирек Файзулин. Он отметил, что работа с регионами идет в еженедельном режиме. Ранее власти анонсировали ввод в эксплуатацию не менее 100 миллионов квадратов жилой недвижимости в текущем году. Мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем медицинского работника и отметил, что нет ничего дороже здоровья, нет никого важнее врачей. Собянин отметил, что московские медики – это высокий профессионализм, новейшие технологии, сложнейшие операции, современные методы реабилитации. Это светлые головы, золотые руки, чуткость и эмпатия. Градоначальник пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и новых достижений в работе. День медицинского работника в России ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Life.
0: Снова доброе утро, доброе воскресное утро, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на изоленте, живьем, в том же составе, что и
1: в том же составе, ребята.
0: Несколько минут назад. Значит, и среди нас Анатолий Кузичев, Петр Лидов и Трофим Татаренков. Я хочу похвастаться. Вот у меня есть теперь один друг мне подарил инвестиционную монету.
1: Вот такой. Какой у тебя друг?
2: Биткоин, что ли?
1: Это получше вообще-то.
0: Это динамовский биткоин. Ну, да. В связи с тем, что в прошлом году, вернее, в этом году команда из Нью-Йорка баскетбольная, Нью-Йорк Никс, спустя 52 года выиграла титул чемпиона NBA. А данная монета, в общем, мне кажется, для болельщика «Динамо» может являться символом того, что и у нас, возможно...
1: Невозможно и возможно.
0: Спустя 50 лет получится.
2: Да, слушай.
0: 50 лет.
1: 50 лет без
0: чемпионов. Поздравляю. 1976 год. Нет, уже он уже был.
2: Мне годик был тогда, да, прекрасно.
1: А мне уже... А я первый класс пошел так-то.
0: Да, я тоже.
1: И Петя тоже пошел.
0: Видишь, как судьба человека, да? То есть я пошел в первый класс, «Динамо» стал чемпионом. И вот, вот и жизнь так пройдет, понимаешь? Еще пару чемпионатов мира, и все.
2: Ох, доживем. Началось деревня утро.
1: Ай, да, кстати.
2: Сказать, мы в радиоэфире. Ладно, здравствуйте, Илья Малых спрашивает. Можете более подробно ответить на мой вчерашний вопрос? Да. Правильно ли я понимаю, что если между Украиной и Белоруссией начнутся боевые действия, специальная военная операция заканчивается, и Россия объявляет войну Украине, так как Белоруссия наш союзник? Зачем это Украине?
1: Гарантировать эскалацию. Очень просто все. Интересно, кстати сказать, действительно, я видел, ну, мы все видели, конечно, и слышали, это такой, ну, на самом деле, полубезумный, сначала, на первый взгляд, ультиматум Зеленского Лукашенко, а потом я понял, ну, мы давно это обсуждаем, что, типа, вот они всеми способами пытаются, так сказать, заставить, спровоцировать Россию на обострение, на повышение эскалации и так далее, и так далее. Но подобный шаг, если он произойдет, а мне кажется, что произойдет, я вот там... Не хочу пророчить всякие мрачные пророчества. Это, конечно, это плохо будет, если такое произойдет. Но, тем не менее, я ожидаю, что произойдет. Потому что, как прав был Трофим несколько минут назад, терять нечего. В этой конфигурации власти, так сказать, будут только обострять. Никаких других вариантов развития событий, договоренности, какие-то переговорности, еще что-то нету никаких. Даже теоретически будут обострять. Это гарантированный способ радикального обострения. Почему бы им не воспользоваться? Я вот в этой, так сказать, рассуждаю парадигме, и, исходя из этого, считаю, что они ударят. Или, mm-hmm. или по каким-то каналам, не знаю, им намекнут, что не надо, потому что будет очень... Вот что-то там намекнут. Ну, я не знаю, теоретически есть такая возможность. Но, в принципе, я ожидаю удара.
2: Ну, а что-то это что? Вот теоретически я даже не могу, извините за то, что врываюсь, да, я даже не могу даже представить себе, вот чем... Ну, давайте так, вот вы оба, там, не знаю, один из вас Лавров, другой Белоусов, на секундочку становитесь, да, и вот что бы вы могли такого пообещать Украине, после чего они бы...
1: Не Украине.
2: Эскалацию?
1: Не Украине. Значит, предположим, говорю, ну, я понимаю, сейчас скажу, я понимаю, что это прозвучит, может быть, ну, или будет выглядеть наивно. Вот, но все-таки мы же играем в Лаврова и Белоусова, а не являемся таковыми, поэтому можем
2: себе позволить. Да, естественно.
1: Итак, я Лавров, а Петя Белоусов.
2: Петр Белоусов, значит, да.
1: Да.
0: Белоусов, значит, не особо много говорит, поэтому, в общем...
2: Ну, вот он делает проще.
1: Тогда. Да, Петя проще, да. Я бы так, я бы позвонил. Ну, да. Да, делает генштаб, конечно, воюет Белоусов... Это вообще Министерство обороны, включая.
0: Руководит, да.
1: Руководит всем. И боевыми действиями, и не туда. Вот тут Петя правильное слово употребил, да, отраслью целой. Вот. Я бы, будучи Лавровым, сказал какому-то своему, я не знаю, собеседнику, визави, доверенному, который, я знаю, точно общается с европейцами, с американцами, по сути. Значит, мы вынуждены будем, в случае подобного развития событий, вынуждены будем, ну и там... выбирать, там, что-нибудь он скажет. Ударить, например, по тем производствам, которые вот мы там, адреса которых мы публиковали там пару месяцев или месяц назад. Слушай, мы не собирались, мы хотели, мы надеялись. Ну вот теперь просто у нас не будет никакого выхода при всем нашем порой противоестественном миролюбии. Ну или еще что-нибудь. Короче говоря, переубедить там, или отменить вот по подобного рода удар может только ощущение будущей собственной боли, а не украинской. Украинцев действительно терять нечего, и болевой порог они давно перешагнули. Вот, поэтому если вдруг европейцы подумают, что им будет больно, только это единственная возможность, единственный способ, так сказать, эту траекторию как-то изменить, это куда-то завернуть. Я считаю, что никакой другой возможности нету. Но повторяю, почему европейцы такие, вот ты про голландцев вспоминал, почему они такие борзые, почему они такие воинственные? Потому что им не больно. Будет больно, будет совершенно другое рассуждение. Я думаю так.
0: Мне кажется. Да. Вы знаете, я бы вот что сказал. Я сейчас, извините, может быть, это теория заговора, а может быть, я выдам военную тайну, но если я ее выдаю, то неумышленно, потому что это исключительно мои соображения. Вот ты упомянул публикацию. То есть, вообще, конечно, нам надо найти способ сделать европейцам больно. Вот. Сделать больно им сложно, потому что прямые удары, наиболее, так сказать, простое и яркое решение. Вряд ли возможно, исходя из международно-политической ситуации. Вот. Но! А вот мы публикуем списки этих вот, значит, предприятий. После чего, и мне кажется, мое личное ощущение, что это сделано не так, чтобы всех напугать, а для того, чтобы после того, как, значит, что-то будет происходить на этих предприятиях внезапно, сказать, видите, мы вот опубликовали списки, и местные, так сказать, неравнодушные граждане, они их прочитали и пошли, так сказать, случайно их как-то там вот канистру уронили. Вот, мне кажется, это вот скорее такая операция, которая как бы дает возможность потом сказать, что вот видите, как бывает, может быть, вы, так сказать, задумаетесь. Вот, но пока второй части, честно говоря, нет и не очень видно, не просматривается. Там было что-то где-то, там куда-то кинули какие-то коктейли Молотова, но это, судя по всему, не сильно эффективно было, видимо, не очень здорово отработали. Но вполне возможно, что такая диверсионная деятельность какими-нибудь нашими братскими, так сказать, красными бригадами, условными там, да, могла бы вестись. Вот, но не знаю. Вот мне казалось, что вот это было бы больно. Но есть ли оно такое, нету ли его такого, тут я не в курсе, ребята, я не в курсе и не знаю, и никто мне ничего такого не сообщал, и это исключительно мое предположение, не более.
1: Понятно.
2: Я, знаешь, вот слушаю и думаю, два северных потока взорвали, им это не больно, понимаешь, и они даже не отреагировали никак на это, в принципе. Вот. А уж больнее, чем отрубить им дешевый газ, извините.
0: Не совсем. Это, мне кажется, иллюзия про дешевый газ, потому что все-таки составляющая газа в конечном продукте очень высокой переработки, все-таки они делают высокотехнологичные. Они не то, что они этот газ там, значит, превращали, в какое-нибудь жидкое топливо и перепродавали, и на этом жили. Они все-таки используют газ для функционирования весьма высокотехнологичных предприятий, автомобильной промышленности, допустим. И там главная составляющая цены – это все-таки не газ. Газ – это не так много. Если он там подорожал на 10% или даже на 20%, автомобиль «Мерседес» будет стоить на, 3 рейхсмарки дороже. Вот. Это как бы несущественно, это не больно. А вот что-то такое, угроза какого-то внутреннего терроризма, мне это, опять же, это нехорошо говорить такое, я знаю, и мы не призываем, и тогда мы против, но вот это может быть больно, потому что это политика, это выборы, и всякое вот такое. Это опасность непосредственно для тех, кто там живет. Не знаю. Если мы такое можем изобразить, то было бы хорошо. А вот, я не уверен, что можем. Это я, опять же, тоже не знаю. СВР мне никаких указаний на этот счет и инструкций не давал.
2: Хорошо.
0: Найти такое, что было бы больно, это, конечно, не так просто.
2: Сложно. Я про это и говорю. Они не боятся.
0: Что ты им сделаешь?
2: Они не боятся.
0: Ты прав про поводу потоков. Действительно, я, в общем, то же самое другими словами сказал. Чего им эти потоки? Ну и ладно.
2: Да. Угу. Да. Так, вопрос Анатолию Индряша задает. Слушатели радио знают, какой чинаж, почему выкладывать видео дронов и прилетов нельзя. Мои знакомые, которые спутника изоленту не слушают, возмущаются, что государство ничего не рассказывает и не выкладывает. Только в интернетах видео и посмотришь. Нет ли какого-то способа более широко объяснить то, что слушатели радио выучили уже так хорошо?
1: А что значит государство не... Ну, а где, а что? Ну, включите телевизор, любую программу. И вам там расскажут еще 100 раз. Откройте, не знаю, Телеграм запрещенный. Да. А может, в этом проблема, кстати? Значит, кстати, да. Откройте Макс. Да нет, на самом деле, все, что... Ну, из каждого же утюга, ну, реально, про это говорят. Но люди не слышат. Или не хотят. Ну, правда.
0: Ну, на мой взгляд, здесь, конечно, да, скорее субъективное вот это вот восприятие. Потому что, конечно, когда у тебя рядом с городом что-то загорелось, и у тебя произошло что-то, или там на соседней улице, не знаю, там задавили собаку, ну, для тебя это эмоционально, конечно, гораздо сильнее, чем то, что тебе показывает условный Первый канал. Но я могу совершенно точно сказать, что телевидение наше, оно... Мало того, что показывает все, оно целенаправленно делает усилия, чтобы показать все. И, кстати, и негативную картинку тоже в том числе. Вот. Но, безусловно, вот если мы хотим посмотреть на наши успехи, ну, там просто во всех выпусках и новостей, и в специальных репортажах, и программах это все идет, показывает, как работают наши, какие удары наносятся. Это все есть. Мне кажется, мы тут просто, когда эффект шока... Мы там, значит, вот, ну, вот Трофим, например, да, или меня, я вспомню, вот первый раз у нас тут сбили, значит, беспилотник. Ну, для меня это было потрясение. Вот, ну, ночью, значит, я проснулся чуть с кровати, не прыгнул в сторону, там, коридора и сильно испугался. Сейчас я даже не просыпаюсь, когда это происходит. И вот вчера мне сосед пришел, говорит, ты слыхал, что вчера? Я говорю, нет, я как бы это. А мы, говорит, вот первый раз слышали. Ну, переехали. Да. Вот, поэтому вот как бы, понимаешь, вот это вот, мне кажется, эти эмоции, их, конечно, должен каждый человек в себе понимать, в каких условиях мы живем, и немножко все-таки вот быть профессионалом, что ли, находить эту информацию для того, чтобы ее сбалансировать. А, другой пример. Я по утрам всегда обязательно читаю украинские каналы. Значит, и там идет, ну, вот просто сплошным потоком, как они нас громят, и как там, значит, у нас... И я вам скажу, прочитав это, мое личное ощущение, ну, скажем, у меня плохое настроение. Я его балансирую потом, то есть возвращаюсь в реальность, да, и, значит, изучаю вопрос там какой-нибудь дальше и так далее. То есть это все очень зависит. Вот.
1: Ну, да.
0: Опять же, я в некотором роде профессионал, а подумайте теперь об обычной женщине, человеке, да, который, ну, как-то к этому не имеет
1: отношения. Ну, да. А, кстати, знаете, что вот если с другой стороны посмотреть на ситуацию, и, кстати, это будет еще одним подтверждением той формулы, которую мы с Трофимом обсуждали, то есть вот у Пети стало плохое настроение, а с той стороны, наоборот, они вот прочитали, тоже зарядились, у них очень хорошее настроение. Очень хорошее настроение, поэтому с чего бы останавливаться? Слушайте, с чего бы останавливаться, если они громят и побеждают? Вот чего, вы сумасшедшие, что ли? Кто же на победном марше вдруг, значит, начинает переговоры какие-то идиотские? Так что вот у них именно такое, ну, по крайней мере, у публики широкой. Поэтому, да.
0: Это и не вот только это у публики, на мой взгляд, и у государства, там они деньги получают, их поддерживает вся Европа, и европейцы тоже, кстати, радуются, да, всей этой картинке. То есть это, мне кажется, и официальные каналы, то есть они гарантируют поддержку таким образом. Опять же, тут если будут успешны вот эти инфраструктурные удары, которые вроде как пошли вчера вечером, вот этот самый Днепрогресс там и так далее, то там, наверное, эта ситуация
1: поменяется. А, кстати, знаете, что вот я подумал по поводу финансирования, там, транши и все прочего. Вы помните, была такая... Ну, была заваруха вообще мощная. По поводу, по-моему, 3, если не ошибаюсь, вот не помню, сколько там было. В общем, сколько-то миллиардов. Был арбитраж, и Международный валютный фонд признал, что это был суверенный долг там Украины, а не какой-то там не частный. И там весь сыр-бор, весь этот скандал страшный. Потом, правда, МВФ, вопреки собственным правилам, разрешил Украине его не возвращать, несмотря на то, что долг суверенный. Говорит, ну, слушайте, они за демократию борются, им можно. Это, конечно, анекдотическая история, но хрен с ним. Так вот, и там речь шла о каких-то, по-моему, 3 миллиардах. И там такой сыр-бор, такой скандал. Эти чуваки получают десятками теперь просто эти, значит, миллиарды. Десятками. И тоже, ну, представь себе, и вдруг, значит, ты идешь на переговоры, и краник перекрывается. Потому что одно дело, так сказать, страдающий и сражающийся, значит, со стране. Понятно, там, ну, положено отдавать. Он там есть идеи даже там какой-то процентик от ВВП им отслюнявливать ежемесячно. Вот. И тут вдруг, значит, переговоры, мир и так далее, никаких денег. Ну, давайте, ребят, теперь сами строите свое будущее. Алло, вы что? Нет, так мы не договаривались. Поэтому тоже важный, на самом деле, момент.
2: Да, согласен. Так, ну что, еще, да, вот Кэптин Шепард спрашивает, в открытом доступе есть многочисленные фотографии, видеозаписи размещения средств ПВО на крышах жилых домов и бизнес-центров.
1: Это просто, за это просто надо, блин, не казнить, конечно, но за это надо, конечно, по шее давать жестко, но это что такое, это просто диверсия, блин. Это просто диверсия целенаправленная. Это целенаправленная диверсия, это враги, блин, или дебилы, что в наших обстоятельствах равносильно.
2: Ну да, видишь, а что делать? 3000 рублей штраф у нас за это.
0: Нет, за это не 3000 рублей штраф. Это уже серьезная статья. Нет, это шпионаж там и так далее. Это сюжет, когда снимают, например, проходящие поезда, это там на 10 лет можно уехать и такое. То есть, если ты снял вот комплекс даже, да? ПВО, ну, конечно, нет. Это взрывы, прилеты и так далее, штраф. А вот если ты снимаешь секретный военный объект, как бы, то, ну, слушай, это серьезная статья, я думаю.
2: Ну, вот очень хочется тогда, извините, я в твоих словах не сомневаюсь ни в коем случае, естественно. Я просто говорю, что если это так, то, ну, это как фигура речи, если имеется в виду, то очень хочется услышать. Вот вчера просто весь хохлядский интернет был забит одним видео, вернее, двумя видео, снятые одним человеком, где вертолет там чего-то ставит на крышу. Не будем в эфире говорить чего, потому что не знаем. Вот, можем предположить. Но это просто порвало украинский интернет. Там миллионными тиражами это видео разлетелось. И еще раз вот повторю слова Петра, что для нынешней техники, знаю просто даже, как это делается, вычислить вплоть до миллиметра, откуда это все снималось, под каким углом, в какое время суток и так далее. А тем более там голос есть закадровый, который комментирует все это дело, неизмененный. Очень хочется увидеть на кукане вот этого вот товарища, который нам не товарищ, для того, чтобы...
0: Пожалуйста, аккуратнее с выражениями.
2: Я тебя прошу, я знаю, о чем я говорю.
0: Я знаю, о чем я говорю, не надо спорить.
2: Хорошо,
0: пожалуйста.
2: Все.
0: Я тебя прошу.
2: Понял, не спорим.
0: Есть фигуральное понимание. Ну, как бы, ну, не нужно. Вот.
1: Хорошо. Хотелось бы увидеть этого человека примерно наказанным. Вот так можно сказать. Наказанным. Этого недобросовестного гражданина нашей великой страны.
2: Да, вот хорошо.
1: Хорошо же сказано, да?
2: Ну вот. Да, можем, прекрасно сказано. В общем, хочется показательной какой-то этой самой, да, чтобы другим неповадно было.
1: Абсолютно.
2: Я думаю, мы ответили на вопрос. Там дальше вопрос, что не противоречит ли это там прежней нашей политике аналогичных критики действий Украины аналогичных. Но я не вижу там никаких сравнений, честно говоря. То есть тут даже обсуждать нечего. Мы защищаем наших мирных граждан от их ударов по нашим мирным объектам. И они это делают завидно регулярно, вернее, наоборот, незавидной регулярностью, просто ежедневно попадают по жилым домам, бьют по автобусам и по всей вот этой вот нашей...
1: Слушай, есть такой анекдот, причем я даже не помню его начало, но зато я помню его конец, этого достаточно. А именно, вам вообще ехать или шашечки? Вот, ребят, ну давайте тоже как бы договоримся, нам ехать или шашечки? Мы в войне хотим победить или перед кем-то как-то выглядеть? Если перед кем-то, тогда объясните, перед кем и зачем как-то выглядеть, это, мне кажется, одно. Но если это противоречит возможности победы в войне, тогда это одно. А победа в войне – другое. Давайте просто выберем тогда. Проголос у меня референдум. Хотим, значит, выглядеть в глазах Европы цивилизованными или хотим победить? Ну, например, давайте голосовать.
2: Но у нас складывается постоянное ощущение, что мы перед кем-то пытаемся выглядеть. Ну, кто-то говорит, перед Китаем мы не можем перейти там какую-то черту, после которой Китай перестанет, там, не знаю что, поставлять дроны, запчасти для дронов для Украины, которые Китай туда поставляет. Что перестанет Китай с нами делать? Перестанет газ у нас покупать? Ну, для меня это загадка. Что Китай перестанет делать, если что? И вот, если мы перестанем быть такими гуманными там и прочими. Не знаю, может, кто-то объяснит.
0: Информация.
2: Но очень часто говорят, мы не предпринимаем экстремальных действий, что кто-то перестанет с нами сотрудничать, нас уважать, нам помогать, кто-то. Ну, а кто? Вероятно, Китай, потому что Европа с нами не сотрудничает, Европа нам не помогает и не одобряет нас никак.
1: Ну, или нет, знаешь что, есть такое, извини, ну, есть такое рассуждение.
0: Мне кажется, нет подтверждений такому.
1: Нет, подтверждений нет, но есть такое рассуждение популярное, ну, как бы это аналитика, это понятно, что никто там не подтверждал это, ни Си Цзиньпин, ни Владимир Владимирович Путин, но есть такое рассуждение, что если там много же там желающих бабахнуть там ограниченным, как это называется, тактическим ядерным оружием, да, даже списки предлагают цели. И вот в продолжение вот этого, значит, или как опровержение вот подобного подхода, часто, как бы, повторяю, звучит рассуждение, что вот если мы это сделаем, то наши союзники и так довольно сдержанные в поддержке нас, даже они от нас отвернутся, потому что это будет полным таким международным консенсусом, консенсусом цивилизованного человечества, что, так сказать, Россия перешла черту и с ней имеет дело типа неприлично. Но это касается только именно ядерного удара. Но
0: это ядерного оружия, да. Это да, по ядерному, да, конечно, Китай первый скажет, что вы что там, это совсем что ли? Вот. Ну, да. Но у нас таких планов нету, насколько я понимаю, то что тут.
1: Но даже если они есть,
0: ядерному оружию, в общем, тоже тут
1: то нам не скажут.
2: Ну, то есть мосты здесь через Днепр можно?
0: Можно.
1: Нужно.
2: Можно. Окей.
0: Ну, я привел цифры. Вот, мы бьем и по мостам, да, и по железнодорожным станциям. Это просто как-то мы почему-то не обращаем.
1: А пришли мне, Петя, если тебе не сложно?
0: А я просто послушал это интервью, я тебе могу ссылку.
1: А, это интервью, ну, ссылку.
0: Я со слуха записал
2: это
0: просто.
2: Сивков, даже... Это Сивков.
1: Сивков, я знаю Константина Валентиновича, да.
0: Да, он, кстати, очень интересно там рассуждает по поводу применения ядерного оружия с военной точки зрения. Вот, тоже в этом же интервью довольно любопытно.
1: Сейчас скинь, ладно, послушаю. Ага, спасибо тебе.
2: Да, комментарий, ну не комментарий, такой вопрос, комментарий от нашего же зрителя Капитана Шепарда. Почему, на ваш взгляд, несмотря на большое количество наших ударов по объектам на территории Украины, они не приводят к длительным и масштабным последствиям, таким как продолжительный общенациональный блэкаут или длительный дефицит топлива?
1: Потому что у них есть три атомные электростанции.
2: С бензином, например.
1: Ну, во-первых, у них огромные поставки. Понятно, что сами они производят примерно ничего. А поставки, так сказать, идут, караваны идут, и идут, им же все поставляют. Слушай, это страна на внешнем обеспечении. Это страна, простите, конечно, за резкость, аутсорс.
0: У них экономика полностью разрушена давно.
1: Абсолютно.
0: Там ничего не работает. Нет, вся металлургия, конечно, уничтожена, там ничего нету. У них уничтожена промышленность.
1: Да. Ну, все идет и идет извне, идет, говорю, эшелонами. Там другой вопрос, вот почему так важно нарушение логистики? Потому что все идет из-за рубежа. Это страна внешнего обеспечения. Сами они уже ничего давно не производят. Европа же и платит.
2: Кто платит? То есть Европа содержит...
1: Ну, абсолютно содержит.
2: Им хватает денег, и им хватает денег на все.
0: У Европы очень много
2: денег. А вот на сколько лет хватит?
0: У них деньги не кончатся никогда.
2: Чтобы содержать...
0: Навсегда.
2: Никогда, да?
0: Бесконечно. Они могут ее содержать бесконечно, никаких проблем. Это не так дорого для них. Тем более у них есть арестованные российские активы, которые они прибыли, то вот они пускают туда же. То есть они фактически вообще там в порядке.
1: К сожалению, да.
2: Хорошо.
0: Так что да, там 300 миллиардов.
2: То есть мы с этим делом ничего сделать не можем, получается, да, вообще?
0: С деньгами Европы? Нет, ничего не можем.
2: Но не с деньгами. Тут получается, смотри, вот интересный парадокс. Мы не бьем по приграничным их базам, где, ну, с проевропейским. Ну, в силу понятных причин, что мы с Европой не воюем. Когда они делают все это, провозят, они провозят все это гражданскими составами. Подчеркиваю, гражданскими, временами даже внутри пассажирских поездов это все происходит. Соответственно, мы по этим поездам тоже не бьем, как мы понимаем, и не били никогда.
1: Потому что они пассажирские, вот. Да.
2: Ну, потому что там маркрюты,
0: опять же, статистику по поездам я привел.
2: Да, я не про это говорю. Я говорю именно про приграничные поставки. То есть, это вот, например, едет маркрюты.
0: Мы не знаем, где эти.
2: В Киев, а к нему прикручено там 100 канистр этих цистерн с бензином, условно говоря.
1: Ну, вряд ли.
2: Никто туда...
1: Как маркрюты-то нет, а
0: я не думаю, что маркрюты возьмут. Ну, смотри, 472 поезда за январь-март. Это много.
2: Это много, да. Ну, я чем спрашиваю?
0: По всему, по станциям, по поездам, по всему.
2: Хорошо, какова должна быть эффективность наших ударов, спрашивает наш зритель, чтобы на Украине было так, как у нас сейчас в Крыму? Ну, чтобы не было бензина на заправках и полный запрет на продажу бензина.
3: Перспективы вступления Украины и Молдавии в ЕС. Контекст. Представители европейских правительств в Люксембурге обсуждают сроки и формат членства двух постсоветских государств в Евросоюзе. Пока для Киева и Кишинева выводы неутешительные. Препятствий на порядок больше, чем благоприятных факторов. В конфликтующей с Киевом Варшаве прямо заявляют, что путь растянется на долгие годы. Против ускоренной процедуры выступают Париж, Берлин, Рим и многие другие. А в этом вопросе нужен консенсус. И дополнительные десятки, если не сотни миллиардов евро на интеграцию новых членов. Но главное, Украина и Молдавия де-факто не в состоянии выполнить все формально прописанные в протоколах требования Брюсселя. Это и реформа системы правосудия, и развитие конкурентной рыночной экономики, и борьба с отмыванием денег и коррупцией, и защита прав нацменьшинств. К каждому из этих пунктов у европейцев большие претензии. Есть и явное нежелание принимать в свои ряды страну, участвующую в затяжном вооруженном конфликте. Статус кандидатов в Евросоюз Украина и Молдавия получили еще летом 2022 года. Но дальше бесконечных обсуждений, дальнейших туманных перспектив, дело так и не продвинулось.
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Самаре час дня, в Бишкеке 15 часов. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Боевая часть упавшего в центре Севастополя беспилотника ВСУ обезврежена. Спортивные чиновники посетили в медцентре пострадавших под Брянском детей. Международная научная физическая олимпиада для школьников стартовала в России. Подробности далее. Боевая часть упавшего на крышу многоквартирного жилого дома беспилотника ВСУ в Севастополе обезврежена. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, взрывоопасный предмет вывозят на полигон для уничтожения. Люди возвращаются домой. Ранее Развожаев заявил, что беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя. Никто не пострадал, людей эвакуируют. Всего обнаружено 16 уцелевших крупных фрагментов полотна «Панорамы» при пожаре в атакованном ВСУ Музее обороны Севастополя, сообщает пресс-служба учреждения. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов, воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Делегация Министерства спорта Беларуси и Ассоциации Белорусская Федерация Футбола посетила в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии в Минске детей, пострадавших при атаке украинского беспилотника на белорусский автобус в Брянской области. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, делегация вручила детям подарки, в том числе футбольные мячи и другой спортивный инвентарь, форму национальной сборной Беларуси по футболу и сладости. Как ранее сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава Беларуси, были ранены 8 человек, в том числе 6 детей. Президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился со своим коллегой из Швейцарии Ньяццо Кассасом в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что встреча произошла в рамках официальной программы иранской делегации. В швейцарском Бюргенштоке сегодня начнутся технические переговоры Тегерана и Вашингтона, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. Международная научная физическая олимпиада стартовала в России. Участие в ней принимают школьники из 28 стран, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что в этом году турнир состоится в четвертый раз и пройдет до конца июня. Олимпиада проводится в дистанционном формате. Она включает два соревновательных тура – террористический и экспериментальный, а также научный фестиваль, который также будет дистанционным. Бразильцев предупредили о вторжении инопланетян. Миллионы жителей страны получили оповещение об угрозе с текстом «Защищайтесь, инопланетная атака, люди, мы прибыли». По данным бразильских властей, систему экстренного оповещения взломали хакеры. Их ищет полиция. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин. И со мной мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Да, будем говорить мы о двух фронтовиках. О двух литераторах, больших, замечательных, ярких, с неоднозначными судьбами. Алексей Колобродов перед программой настоял, чтобы мы отдельно обсудили вопрос их русского народного пьянства, алкоголизма.
3: Как момент сближения.
2: Как момент сближения двух этих писателей. Ну и вообще как литературный факт. Потому что, конечно же, и «Тяжелый запой» Твардовского, и «Бесконечные загулы» Виктора Платоновича Некрасова оказали влияние на их творчество. А именно об этих литераторах мы будем говорить. Это великий русский поэт Александр Трифонович Твардовский и замечательные русские писатели. И он, может быть, претендовал бы и на великого, если бы чуть больше написал, там, если бы был объем написанного чуть больше, чем один томик. Виктор Платонович Некрасов. Помимо того, что они фронтовики и русские выпивохи, мы пользуемся для того, чтобы сблизить их в одной программе датами их рождения. Потому что Платонов родился по старому стилю 4 июня 1911 года, да, а Твардовский родился 7, по-моему, июня 2010 года. То есть у Твардовского еще и юбилей, да? Правильно я понимаю? Ну, то есть вот они рядом, они практически ровесники, они оба июньские, рядом с Пушкиным. Люди, которым в начале Великой Отечественной войны было по там 30 лет, да, так или иначе, с небольшим. То есть, с одной стороны, молодые, полные сил. Твардовский уже знаменитый поэт, уже поэт со статусом, да.
3: Орденоносец.
2: Да, орденоносец уже, да. Ну, а Некрасов тогда еще не литератор, не писатель, но в киевской истории, он с Киева сам, в Киеве, имевший, как театральный, около театральный человек, имевший свой статус и свое значение. Вообще, для Некрасова это вообще в целом характерно, вот этого поведения. Ему уже 30 лет, а он, как тот самый гусар, еще где-то...
3: Не определился,
2: еще не сложился. Чем он будет заниматься, в какую сторону он пойдет.
3: То архитектор, то актер, да, то инженер. Да. Война его определила, его. Вот это важный момент.
2: Очень важно. Да. Они, ну, кроме всего прочего, они оба были красивые, статные мужики. И в военном смысле Некрасов, да, дошел до капитана, при этом капитана прям фронтового, прям штурмового, прям окопного. А Твардовский, да, полковника, но полковника по линии военкоровской, по линии сталинского, как бы, назначения главных писателей в качестве еще и военных деятелей. Начинал войну интендант второго ранга, был тогда еще не было военных званий. Вот. Но, тем не менее, военкора бесстрашного, рисковавшего своей жизнью, шкурой неоднократно. Вот. Но в смысле литературном, конечно же, Твардовский генерал. Не полковник, как в военном смысле, а генерал. Настоящий, достигший абсолютных высот. На тот момент, там, после Великой Отечественной войны, Твардовский, Фадеев, Шолохов, Леонов, Сергей Михалков – это самый-самый первый ряд. А у Платонова, в силу вот этого его...
3: Некрасова.
2: О, Господи, у Платоныча, Виктор Платонович Некрасова, как его по его судьбе положено, у него вот все было как бы подразвинчено. Вот об этом, обо всем мы будем говорить. Кто с кого начнет?
3: Биографические данные, Олег. О Твардовском-то мы более-менее в курсе, а любопытно происхождение Некрасова.
4: Виктор Платонович Некрасов по материнской линии потомок древнего аристократического рода, Мотовиловых, правнук шведского барона, российского подданного генерала Антона Вильгельма фон Эрна, а венецианских дворян Флориане и дальний родственник Анны Андреевны Ахматовой со стороны матери. То есть урожденный Мотовиловой, да? И у него, как раз-таки киевлянина, совершенно особая история, потому что родители были настроены на европейский лад, скажем так, вывозили детей в Париж, в Лозанну. Там Виктор Платонович Некрасов тесно общался с сыном Анатолия Васильевича Луначарского, например. Да, то есть это такая аристократическая семья. А когда его отец умер в Красноярске от разрыва сердца в 1917 году, в семье начались трудности. И, собственно, выбор Виктора Платоновича между, с одной стороны, желанием пойти в театральное училище, с другой стороны, необходимости идти в какую-то трудовую школу, все-таки заставил его выбрать именно 43-ю трудовую школу, которую он в 26-м году и оканчивает. И в 29-м железнодорожную строительную школу. Все это позволяет ему в будущем, собственно, оторвавшись от театра, к началу Великой Отечественной войны, он служит в Ростовском театре Красной Армии, и когда вся его труппа просится на фронт, берут его одного, потому что у него есть инженерное образование, и, собственно, тут начинается его судьба.
2: Как все-таки товарищ Сталин берег товарищей артистов? Все трупы, я думаю, что не единственное. Все просятся на фронт, и джаз-банды просятся на фронт, и Утесов просятся на фронт, и все просятся. И Вертинский просится на фронт, и Бхат просится на фронт. Он говорит, нет, будете в тылу. Ну, то есть и они такие сякие, неблагодарные ему. Всех спас. Всех спас. Перебили бы всю нашу артистическую плеяду. Все бы эти великие фамилии артистические, целые эти кусты и грозди Казаковы, там, Рапопорты, там, Мироновы, все, всех загубила бы война. Всех уберег этот усатый тиран. Извините, пожалуйста. Так, ремарка.
4: Да.
3: А еще добавлю тогда, пока это сам Олег смотрит. Артистизм натуры присутствовал, конечно. Вот это вот как бы театральная закваска. Вот тут как бы замечательно Олег озвучил Лозанну, вот этот вот дворянское происхождение, шведские там бароны, сыновья Луначар, ну то есть какой-то высший свет. А Виктор Платонович всю сознательную жизнь играл такого вот народного типа из пивной. Вот.
2: Но при этом все равно, вот глядя на его военную биографию, ведь мы понимаем, какой кошмар реальный он пережил, как реальный фронтовик под Сталинградом. Но отношение к войне сродни вот той самой истории, там, условно говоря, Дениса Давыдова. То есть, что это вот как бы нормально, все может справиться русский человек с прибауточкой, шуточкой там и пройти через все без вот этого Астафьевского вот этого надрыва. Потому что Виктор Платонович, ну, прямо говоря, конечно, повоевал больше, чем Астафьев, но сравните в окопах Сталинграда и прокляты убиты. Всех те, кто тычет вот как бы в борду этой книги, что вы ничего не знаете о войне, вот правда фронтовика. Ну, вот правда фронтовика. Все, ни один фронтовик никогда Виктор Платонович Некрасова не усомнился в том, что он имеет право говорить об этой войне, потому что он знает все в абсолютной степени. И тем не менее, вот такое вот настоящее русское аристократическое вот к этому отношение. Вот. Сама его жизнь, сама манера поведения, это тоже с Давыдовым там очень... Я готов был бы целый эссе на эту тему написать, как они похожи в быту, вот, в отношении к деньгам, в отношении к товарищам, в этой широте необычайной, вот, и в абсолютное отсутствие педалирования харизмы, мужественности. Я был, я воевал, я резал, я рвал на часть. Ничего там этого нет.
3: Ой, сколько она воевала.
2: Да, извини, пожалуйста.
4: А награда? Более того, то, что описывает Виктор Платонович в повести «В окопах Сталинграда» немножечко отличается от того, как он реально воевал. Вот о наградах. А Виктор Платонович получил несколько. Сохранились записи, по крайней мере, открытые о том, за что он получил орден Красной Звезды в 1944 году. У Твардовского награды более серьезные, там ордена первой и второй степеней за заслуги перед Отечеством, да?
3: Отечественной войны.
4: Но они все за Василия Теркина, там не за боевой опыт. Но было написано, такая приписка, за Василия Теркина, который был написан во время наступления Красной Армии и на материале наступления, скажем так. То есть не боевой опыт, но смотрел, видел, все это наблюдал Твардовский. Да? В случае Некрасова зачитываю. 16 марта 1944 года вслед за наступающей пехотой с группой бойцов разведал реку Ингу и на западной окраине села Константиновка обнаружил дамбу, заполненную транспортом противника. Увлекая бойцов личным примером, сумел за полтора часа освободить дамбу от транспорта и произвести ее ремонт. И тем самым обеспечил успешное продвижение пехоты и вслед за ней артиллерии. 17 марта, на следующий день, под артиллерийским огнем противника, не считаясь с трудностями в доставке лесоматериала, мобилизовал бойцов и за короткое время отремонтировал два моста на дамбе реке Громоклея в районе села Свобода. Это правый приток Ингула, бассейн Южного Буга. Показав образцы организаторской способности. И еще через пару дней, 20 марта, с группой бойцов, увлекая их личным примером, при форсировании реки Буг построил два плота и две пристани, на которых с помощью тросов переправил на правый берег две пушки, несмотря на исключительный обстрел противником района переправы.
2: Не боялся. Вы понимаете, что такое артиллерийский обстрел? И вообще под ним строить что-то, делать, как бы достигать результатов. Ну, просто нужно иметь беспримерное просто мужество. Просто сердце невозмутимое ничем. Блистательный человек.
3: В окопах Сталинграда Некрасов лечится в 1945 году в госпитале по ранению. Вот. И, собственно, какой импульс здесь, мы не знаем. Да? Он потом написал воспоминания, но уже как бы как свершившийся факт, что вот вышла книга, что пошло дальше, что там послужило какими-то первичными импульсами. Вот. Да, думаю, то же самое, что у Дениса Давыдова. Вот это вот показать, что война – это не надрыв, не истерика. Да? И не парадная фанфарная что-то.
2: Ну да,
3: потому
2: конечно.
3: Что уже начинает появляться военная литература. Вот парадно-фанфарная, несмотря на то, что уже был и Теркин, и они сражались за Родину. Ну, парадно-фанфарная, плюс мы не раз характеризовали, это послевоенное семилетие. Вот для культуры не самое плодотворное. И вот, собственно, что там происходит? Это же поразительная вещь. Во-первых, это то, что потом стало нам общим местом и лучшим местом в лейтенантской прозе и прозе, это эффект присутствия. Мы как будто вместе с этими разведчиками, с этими саперами делаем их вот эту вот тяжелейшую работу.
4: При этом как описываются разведчики?
3: Да, это же поразительно. Это что не характер, там просто как бриллиант какой-то, как это все сделано. А во-вторых, вот уже отмеченное Захаром, вот это любование своей работы. Им не страшно. Они вошли вот в эту вот, они любуются своей боевой работой, они любят ее делать. У них вот этот вот какое-то ликование войны начинается, вот такое вот упоение в бою, да, как Пушкин писал. Вот это упоение их ведет, и они, да, там сказано, там ведь сказано сразу после Шолохова про вот эти вот кошмарные отступления 42-го года, все это проговорено, это есть. Но вот это вот любование русским человеком в его вот это вот моменты его наивысшего напряжения, там, ну, замечательные там вот эти вот образы сапер, который вот вечно всем недоволен. Ну, любуется, как он профессионально делает свою работу, вот такой работяга, который тоже всегда недоволен, матерится, все, ну, вот и сам командир сам, какой образ, да, и вот как сам Сталинград, когда приходит понимание, что все, некуда уже двигаться, все, мы... Вот предел, так сказать, отступления мы выработали, да? И вот тоже это такая выковка, выковывание характера на войне. И это вот важнейшее достоинство, безусловно, этой вещи. Вот эффект присутствия, показать, как оно на самом деле было. Вот, рассказать без утайки, что к этому привело. И показать человека, когда он начинает получать, ну, не удовольствие, конечно, но радость от того, как он хорошо делает свою боевую.
4: От профессионализма.
3: Профессионализм, конечно. Вот этот вот настоящий военный профессионализм, это редко у кого потом такое получалось. Ну, Бондарева периодически, да? Вот, ну, первым был, безусловно, Виктор Платонович Некрасов.
4: Давайте
3: известная
4: скажем.
3: Известная уже история, да, ну, в малах буквально, публикуется это все в журнале «Знамя».
4: 46-й год, номер 8-10.
3: Да, Владимир, по-моему, Кожевников, да, был редактор. Вот, проявил определенную смелость, напечатав эту вещь. Вот, в 47-м году она выходит книгой. В 47-м же году награждается Сталинской премией второй степени. Известно, что в первоначальном длинном листе, который подавали Сталину на утверждение, ее не было. Вот, и, как говорит и сам Некрасов, и потом уже какие-то, значит, люди, которые могли, знали, как этот механизм работает, вписать мог только один человек, собственно, товарищ Сталин. Вот, Некрасов по этому поводу потом шутил, и Довлатов, пересказывая его шутку, мог сам Довлатов придумать. Ну, очень похоже на них обоих. Тиран Сталин дал мне премию, вот, либеральный Хрущев выгнал из партии, а добрейший Брежнев из страны. Вот, замечательно. Это история диссидентства некрасовского. Диссидентство ли, без кавычек, в кавычках мы потом проговорим. Мне кажется, там география сыграла довольно решающую роль, а пока да.
4: Еще пара важных моментов, на которые хотел бы обратить внимание. Первый момент по поводу правдивости всего того, что описывает Некрасов. Второй — его пересечение с Твардовским как раз-таки. Ну, начнем с этой правдивости и честности, да. Вот мы, как издатели КПД, Колбородов, Прилепин, Демидов, наше издательство, которое базируется в ВСТ, выпускает книжки самые разные. И одна из последних книжек, которая вызвала большой резонанс в культурной среде, скажем так, в читательской среде, в критической среде, это Кирилл Минин. Да, и...
3: Роман Доброволец.
4: Роман Доброволец. Говорят, не ко времени вышла книжка. Да, Минин пусть описывает всю правду, пусть честно рассказывает о том, что происходит на фронте, но во время войны такое публиковать нельзя.
3: Да, это... подождите 20 лет.
4: Да, да, да. Но мне хочется сказать, ребята, вот Виктор Платонович Некрасов, хорошо, не во время войны, в 46-м...

0: пятый, там, а то и 12-й год противостояния, и 12-й год не замолкают голоса на тему того, что о войне надо подождать высказываться, потому что лучшие книги о Великой Отечественной войне появились спустя там годы и годы после войны. Я просто уже как бы заколебал слушать эту ахинею. Вот мы сегодня двух людей мы рассматриваем, Твардовский и Виктор Некрасов, которые, собственно говоря, во время войны выдали классические тексты, которые и остались каноном русской военной прозы и русской военной поэзии. Никакие после этого там разоблачения, какие-то нашумевшие тексты, там, якобы пролившие свет на историю Великой Отечественной войны, по сути, не обогнали ни Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», ни Михаила Шолохова «Они сражались за Родину», которые публиковались, напоминаю, в 42-м, 43-м, 44-м годах на страницах центральных газет, ни Твардовского, ни задуманного и написанного в виде очерка во время войны «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полюбова, законченного вскоре после войны, ни целый ряд еще классических текстов.
1: «Гвардия» — первый вариант.
0: Да, «Гвардия» — первый вариант. Ну, то есть ничего с этими текстами не произошло, написанных во время войны при Сталине в самые кондовые годы, они так и остались. В них есть великая правда Отечественной войны, и даже если потом было, ничего не было бы написано, эти тексты уже взяли невероятную высоту и невероятную планку. И все, кто вас уверяет, что там что-то было написано там через десятилетия после войны, они обманывают вас. Тем более, я еще раз говорю, если отчитывать всю эту историю 2014 года, то мы сейчас дошли уже до той даты, когда Бондарев и Бакланов писали свои первые вещи. Мы и так уж этот срок уже прожили.
1: Да, уже вот в этой точке.
0: Да, мы в этой точке находимся. Да, вам что, надо еще 20-30 лет подождать? Черт вас побери. Прикажу, замолчите, наконец-то, с этой своей демагогией. Извините, пожалуйста, не мог смолчать.
2: Второй момент о схожести типажей у Некрасова и у Твардовского. У Твардовского это, естественно, Теркин, а вот Некрасов, как верно отметил Алексей Юрьевич, с такой теплотой смотрит на людей, так умеет их описывать, любовно просто-таки, да, с обожанием. Вот у главного героя есть адъютант Валега. Как он описывает Валега? Ну, это же практически Теркин, смотрите. «Мне нечего было возразить, у Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли, через 5 минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда как новый. Он никогда не расстается с 2 фляжками, с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки, ежедневно рыба, если в лесу земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, безо всякого напоминания с моей стороны. За все 9 месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться. Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю, будет привал, и он расстелит плащ-палатку на сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего 18 лет. Вот добавить еще, что он балагур, что он может в любой момент рассмешить человека, как-то поднять ему настроение, и вылитый Василий Теркин.
1: Конечно, конечно, типаж-то совершенно.
0: Да, да.
1: Вот, ну продолжим. Литературная биография Некрасова продолжалась. Вот, он написал несколько очень качественных, сильных вещей. Может быть, окопы, конечно, остаются вершиной. Ну, вот эти его вещи 50-х годов, мне они нравятся.
0: Это... Георгиевна,
1: да, замечательная. Вот как раз тоже тема-то репрессированная, возвращающаяся, да, и нету этого, вот опять нету этого, вот репрессирования, вот истерики, надрыва, проливания слез и даже вот этой вот шаламовской античеловечности, да. А есть отношения людей, которых вот судьба развела. И как им теперь дальше совместно? И как эта жизнь, вот как ее притирать друг к другу? Это вот, вот об этом речь. Речь о людях. О людях и о том, как... Просто черновики какие-то заново не перепишешь. Повесть «В родном городе», вот о послевоенном Киеве, тоже о возвращении фронтовиков, и тоже не парадном совершенно. Тоже чем-то это напоминает бондаревскую тишину. Но писал Захар прав мало. В основном жил веселой, богемной, замечательной жизнью, много болтал. Вот, путевые очерки опубликовал в «Новом мире», кстати, у Твардовского, по поводу которых рассердился Никита Сергеевич Хрущев. Вот, и он, по-моему, назвал его Некрасова турист с тросточкой, да, или Хрущев до таких формулировок как-то...
0: Вряд ли бы дошел, я не помню.
1: Ну, кто-то из недоброжелателей, да, кто-то, может быть, из братьев-писателей. Но я вот о чем.

0: хочу сказать. Какого происхождения диссидентство Некрасова? Собственно, как бы я, вот Некрасов, типа, и диссидентство – это знак равенства. Вот. Мне кажется, огромную роль сыграл Киев.
1: Конечно.
0: Огромную роль сыграл.
2: Угу.
0: Потому что живи, Некрасов, в Москве и позволяй себе примерно то же самое, что-то болтая не всегда сдержанно, что-то там как бы поднимая темы не совсем приветствуемые, да, властью. Все было совершенно нормально. Даже никаких, в общем, особых-то никаких там проблем было.
2: Ты хочешь сказать, это было бы на уровне Евтушенко, Вознесенского, которые могли себе позволить?
0: На уровне...
1: Вообще его не надо сравнивать с этими людьми.
0: Да, это как бы нет.
2: Вот, другое, то есть.
0: Уважаемых, да, вот фронтовых писателей, да, у которых тоже свои терки.
1: Они дерзили тоже, и Бондарев там чуть-чуть вообще... Ну, Леша мне про это рассказывал, что Бондарев проходил гораздо больше. Оппозиционером, чем Солженицын. Нормально там, как бы, там есть ответственные товарищи, они позвали бы, сказали, Виктор Платонович, ну ты ей-богу, ну что мы вместе воевали, ну давай.
0: А Киев – это вот особая история, да? Во-первых, понятно, что все как-то друг друга знают. Во-вторых, я начинаю догадываться, Некрасов, собственно, огромную роль сыграл в увековечении памяти жертв Бабьего Яра. И вот сейчас нам уже эта картина становится понятна полностью, потому что интеллигенты еврейского происхождения очень его за это ценили, и справедливо, совершенно понятно.
2: И ценят до сих пор.
0: Но они эту историю перетягивали в свою вот этнически как бы заряженную сторону. А ведь если посмотреть с другой стороны, мы же знаем, кто были палачами Бабьего Яра. И далеко не одни немцы. И, скажем так, по сути, вовсе даже не немцы, да? И я представляю, как киевское начальство во все времена, в общем, зараженно. А это времена достаточно первого секретаря Украины Шелеста, это еще до Щербицкого. Вот, а Шелест очень был подвержен национальным настроениям. Я представляю, как их раздражал Некрасов и, собственно, не антисоветским поведением. А именно, как они считали, антиукраинским. Зачем тащить...
2: Просионистским, да?
0: Да, зачем
1: тащить... Это антиукраинским.
0: Антиукраинским.
1: Да, конечно.
0: Зачем тащить эту историю с Бабьим Яром? Все же все знали. Все же все знали. Об этом как бы не говорили, но все знали.
1: Некрасов никогда, кстати, не педалировал еврейскую тему. Он стоял за павших, понятно, он переживал об этом. Но чтобы он поддерживал сионистов, нет.
2: Он проговорил одну фразу, из которой потом все уже выросло, и все начали додумывать за него. Фраза звучит так. Здесь расстреляны люди разных национальностей,
1: но только евреи
2: за то, что они евреи.
0: Ну, это же правда.
1: Конечно.
0: Это же правда.
2: Да.
0: Если человек говорит правду, это же не значит, что он сионист. Как раз наоборот. Как мне кажется, вот сейчас нам эта история становится очень понятна и актуальна. Все-таки выше были за пределы Советского Союза. Некрасов стараниями вот этого украинского партийного, уже тогда абсолютно националистически ориентированного, руководство.
1: Это очень важная тема. Я тут просто буквально одну минуту этому посвящу. Дело в том, что я много бывал в Киеве, видел там эту мемориальную доску Виктора Платоновича Некрасова в самом центре, и киевляне на нее любовались. Они вообще считали его своим, но зачастую считали его своим в силу своей малообразованности. Он такой же свой для киевлян, по сути, как и Михаил Афанасьевич Булгаков. То есть,
0: похоже, да.
1: Свой географически, но когда, особенно когда Некрасов оказался за границей, и к нему стали ходить там в Париже разнообразные делегации украинских диссидентов о том, что наша советская власть губит нас, Россия всегда жрала-пожирала и как бы покоя нам не давала. Говорит, вы с ума что ли посходили? Говорит, я жил в вашем Киеве, я видел, как вас кормили, поили, как бы какие там были школы, университеты и театры, где я сам работал, кто вам что плохого сделал. И он разругался с ними в прах просто. Они его... Ты предал нас. Вот они как бы... Ты сам из Киева, а не поддерживаешь нашу борьбу за нашу великую антирусскую хохлядскую свободу. И это был первый шаг Некрасова для того, чтобы быть исключенным из всех диссидентских святцев. Про второй шаг я после рекламы вам доскажу. Это программа «Фича Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас, пожалуйста. Поговорим про двух фронтовиков Некрасова и Твардовского.
3: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
3: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
3: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
3: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Перегрузка электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирована, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, по состоянию на 11:30 в большинстве районов уже есть свет. В свою очередь, глава администрации Ялты Енина Павленко сообщила, что идет восстановление подачи электроэнергии на южном берегу Крыма. Ранее пресс-служба предприятия «Крымэнерго» информировала, что часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях, идут аварийно-восстановительные работы. Западные страны ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Им нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя в зоне специальной военной операции, где российские войска постоянно продвигаются вперед. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину. Он добавил, что Москва ждет не выполнения пониманий, достигнутых в Анкоридже, а реализацию своих собственных целей в украинском конфликте. Европейская элита выродилась. Разговаривать с подобными людьми о завершении конфликта на Украине бессмысленно, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон сильно уступают прежним европейским лидерам. Балицкий считает, что обсуждать тему украинского урегулирования с нынешними европейскими лидерами не получится. Он выразил уверенность в том, что СВО завершится победой России на поле боя. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Переговоры делегации США и Ирана в Бюргенштоке скоро начнутся, сообщил швейцарский МИД. Часть делегации прибыла еще ночью, так переговорщики от Ирана приехали около полуночи. Американская делегация прибыла на место сегодня в 7 утра по местному времени. Последними к ним присоединились посредники от Пакистана. В швейцарском Бюргенштоке сегодня пройдут технические переговоры Тегерана и Вашингтона, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. Отметки о месте регистрации и воинских обязанностях – обязательные отметки во внутрироссийском паспорте. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. В ведомстве добавили, что по желанию гражданина в паспорте могут поставить отметки о группе крови и резус-факторе, о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет, о ранее выданных паспортах и загранпаспортах, а также о номере записи Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Ключи Захара».
1: Ну, здравствуйте, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи соведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Клобродов.
0: И снова здрасте.
1: Мы сегодня говорим про двух фронтовиков, двух замечательных литераторов, родившихся в июне. Виктор Платонович Некрасов, замечательный русско-советский писатель с аристократическими корнями, автор замечательной повести «В окопах Сталинграда», «Великой военной повести» и ряда еще других текстов, в том числе Кира Георгиевна, очень хорошей повести, многочисленных путевых заметок, да, и классика нашего Александра Трифоновича Твардовского, автора Василия Теркина и множество восхитительных стихов. А о Твардовском будет вторая часть нашей программы, вот текущая. Про Некрасова мы закончили на том, что он был выдворен из Советского Союза за свое как бы якобы диссидентство. У его диссидентства киевского фактура так весьма вялая, весьма там как бы сложно найти его реальные какие-то манифестации, выпады против советской власти. То есть это не, в общем, не Сахаров, не даже не Даниэль, там, не Синявский, ничего этого там не было. Я читал замечательную книжку его племянника, по-моему, Кондарева, кроме Шилы.
0: Приемный сын, Виктор
1: Кондарев. Приемный сын, да, Кондарева. И там тоже все это описывается. Я так и не понял фактуру.
0: Где
1: диссидентов? Да, выдворили. Зато очень подробно описывается, как он приехал во Францию и приехал со всем своим характером. Потому что, ну, естественно, как всякий наивный советский человек, явившийся в Европу, он думал, что тут время и место для свободы, для любых высказанных, любые темы. Он пишет одну книжечку, где несколько скептически смотрит на все эти европейские свободы, на саму их форму мышления, на саму их форму подачи информации. Это такой части предлимоновская история. Потом пишет вторую книжку, они говорят, ты чего вообще приехал из Советского Союза нас разоблачать? У нас самая свободная страна в Европе. Мы французы. Ты что ты тут несешь вообще? Как бы, да? Он говорит, как что, значит, меня в Советском Союзе я писал, мне публиковали, а здесь вы меня не будете публиковать? Он говорит, нет, не будем. Не будем тебя больше публиковать, потому что ты вместо того, чтобы рассказывать нам про кровавые язвы советского режима, ты нам рассказываешь про то, что мы тут что-то неправильно говорим, не очень понимаем, и не совсем не так хорошо живем, как оказалось, из Советского Союза. И они перестали его публиковать. Вот это, он умер в 87 году, вообще история Некрасова, история его водворения, его жизни на Западе, это ее надо было в перестройку рассказывать. На самом деле, вот, ребята, вот как бы эта история, вот это советский ветеран, отличный мужик, театральный артист, воин, капитан, вот он приехал в Европу, и вот как оно все произошло. Но тогда, конечно же, ну, история, а его до сих пор, на самом деле, мало знают, как все это было. Но он был реально обескуражен. Он просто был обескуражен. Ах, вот как у вас оказывается. Вообразите на минуту на месте Некрасова любого другого там нашего диссидентствующего литератора. Конечно, он написал бы в окопах «Сталинграда-2» про кровавого Сталина, клыки кровавые, там, НКВД, как его били, мочили, не дали публиковать полную версию «В окопах Сталинграда», где всю правду он матку все бы рассказал бы. Ну, и так далее. Кира Георгиевна 2 и все остальное, как бы, накатал бы и носили бы на руках, и говорили бы, вот это мы понимаем, вот это ты правду принес. Он ничего этого не сделал. Вот это уже аристократическая подкладка какая. Вот настоящий аристократ, настоящий советский офицер. Я не буду играть по вашим поганым правилам. Я не буду вас нахваливать и ругать свое отечество. Ну, как там у того же самого Высоцкого или Бродского. Я не буду мазать дегтем ворота Родины ради вашего удовольствия. Для меня Некрасов в этом смысле, конечно, образец. Еще раз говорю, вот на кого надо ориентироваться, вот о ком надо говорить. Всякий раз, когда у нас очередной юбилей Победы, нам определенные люди, уверен, определенные силы в нашем государстве просто навязывают, навяливают, как поведенческую модель Виктора Петровича Астафьева и Булата Шаловича Акуджаву. И на каких-то 15-х горизонталях находится Некрасов. Сейчас недавно смотрел опять рейтинг топ самых продаваемых книг Великой Отечественной войны. Некрасова там вообще нету. Нету. Да не, ну причем это одна из самых лучших, ярких. Я ее читал молодым человеком, она меня просто потрясла. Я просто находился под ее воздействием электрическим совершенно. Нет, у нас бредут, не буду называть, за этими вот текстами, где обязательно должны быть гадкие комиссары, чудовищные трупы, потери, гадкая бессмысленная война.
0: Мы были хуже фашистов.
1: Да-да-да, мы хуже фашистов, да-да, воевали два зла, и вот это нам по-прежнему подсовывается. Если ты понимаешь по этому поводу голос, тебе говорят, ты что, против фронтовиков? Ты что? Да я за фронтовиков. Я за фронтовика Некрасова. И давайте померим там, пожалуйста, там, как воевал Акуджава и как воевал Некрасов. И обсудим это там, да? Нет, ты что? Это сразу тебе забивают рот длинными гвоздями, чтобы ты, не дай бог, там не тронул их либеральные связи. Они никуда не делись. Никуда не делись. Извините, пожалуйста, за этот монолог не мог не пронести.
2: Прежде чем перейдем к Твардовскому, Алексей Юрьевич про него расскажет, да? Я чуть-чуть дополню про Некрасова, про его внутрисоветские дела и иммиграционные, да. В 72-м году к нему приходит обыск, и вот чтобы до него как-то докопаться, у него находят доктора Живаго запрещенного, у него находят в круге первом Солженицына, у него находят новый класс М. Джилакса, тоже, видимо, что-то запрещенное, да, и с этого момента за ним начинают послеживать, его начинают, когда он бывает в Киеве, когда он бывает в Москве, останавливает для установления личности, да, то есть возникают какие-то провокации, плюс эта история с Бабьим Яром, типа про сионистское, да, творится какой-то бардак. И Некрасов не выдерживает, и весной 1974 года пишет Брежневу на самый верх. «Я стал неугоден, кому не знаю, но теперь больше оскорблений терпеть не могу. Я вынужден решиться на шаг, на который я никогда бы при иных условиях не решился бы. Я хочу получить разрешение на выезд из страны сроком на 2 года». Так не получилось. Он получил якобы от родственника письмо с приглашением в Швейцарию и выехал вместе с женой. Там они познакомились с Набоковым. Вот тут как раз-таки хочу обратить на эти знакомства, как мне кажется, очень русские с одной стороны и очень такие диссидентские с другой. С диссидентскими там оставалась только работа, но и то на время. Это как, например, с Владимиром Максимовым, главред журнала «Континент», и потом с Анатолием Гладилиным, потом сотрудничество с радиостанцией «Свобода» и прочее, прочее. Но при этом вот Владимир Набоков, очень русский человек, несмотря на
1: два аристократа. Свою
2: биографию, два аристократа, и Андрей Синявский и Мария Розанова, тоже очень русские люди.
0: Да. А что еще мне вспоминается прям буквально? Одна реплика. Почему-то Некрасов, правда, вот совершенно несоразмерное какое-то наказание. Но мало того, выдворили из страны, книги стали изымать.
2: Да, да.
0: Вот у нас дома была, папа мой, покойный, царство небесное, Юрий Алексеевич, очень ценил Некрасова. Вот, и он мне что-то, если было лет 10, он мне вручил, что это самая замечательная книга о войне. Он говорит, никому ее особо не показывает. Я говорю, а что случилось? Он говорит, ну вот так получилось, что автор покинул страну. Ну, все, он мне объяснить не мог. Ну, вот как бы и действительно вот некий, как бы я потом стал разыскивать эти экземпляры, я хотел найти вот первую книжку 47-го года. Вот оказалось, что вот ее постоянно переиздавали. Но оказалось, что вот всего этого запрета, да, их очень мало экземпляров осталось.
1: Вообще, это была звездная книга. Она сразу, когда вышла, ее издали 120 раз в Советском Союзе на целом ряде языков. Это был настоящий мировой бестселлер. Такой же, как «Повесть о настоящем человеке» и «Молодая гвардия». Он написал мировой военный бестселлер. Это тоже важно отметить.
0: А к Александру Трифоновичу. Биографию мы уже о ней говорили. Биография Твардовского достаточно известна. Я хотел бы вот на каком сюжете остановиться, на который у нас в прошлых разговорах о Твардовском не хватало времени. Твардовский и Сталин. Что меня, собственно, подвигло к этой теме, при том, что она, конечно, на поверхности. Но когда мы говорили с вами о Борисе Абрамовиче Слуцком, вот, мы отметили, прочитав стихи соответствующего сталинского цикла и прочитав, ну, собственно, вот так вот, со всей наглядностью мы это продемонстрировали, вот стихи, а вот мнение составителя антологии «Строф и века» Евтушенко о том, какой Слуцкий вообще заядлый антисталинист. Да, мы хохотали, в общем. У Твардовского, и я подумал, что, наверное, стал проверять. Вот, у Твардовского примерно та же история. Нет однозначности. Это мучительное размышление о себе, об эпохе. Вот, о вожде, во времена которого приходилось жить, о вожде, который мог так работать с культурой, был победителем, был преступником, скажем так, Твардовский это тоже осознает. Вот, был тираном и был просвещенным тираном. Ну вот, вот весь этот сложнейший комплекс он разбирает. В «Теркине на том свете» тема появляется, ну, пока в виде какого-то, так сказать, обезличенного государства такого, как сказали бы, доморощенный антисталинист тоталитарного типа. А затем уже звучит она полностью в поэме «Задалью даль». Вот, где есть глава, как он встречает друга в своих путешествиях, возвращающегося тоже из лагерей. И там есть размышления о Сталине. Это поэма. Ну, Твардовский вообще эпический автор, безусловно. Он ярче всего, интереснее всего он в поэмах. Да. Есть стихотворные удачи. Да. «Я убит под Оржевом», хотя тоже, как мне кажется, рыхловатая где-то.
1: Длинновато, да, но стоило бы подсократить.
0: Да, есть, несомненно, стихотворные удачи. Но, в общем, как бы вот обычные лирические стихотворения Твардовского – это не стихи великого поэта. А поэмы практически все – это великий поэт.
1: Поразительно, да.
0: Да. Это поэма по праву памяти. Фактически завещание такое Твардовского. И я еще раз говорю, там нигде нет однозначности. Я начал дальше размышлять, смотреть. Вот, смотреть поэтов этого поколения, смотреть их высказывания о Сталине. И обнаружил, что вот нам столько вешали лапшу на уши, что даже мы, люди достаточно прошаренные, вот иногда поддавались вот этой вот прямой...
1: Честно так говорят, да.
0: Потому что, кроме того же Евтушенко, у которого вот эти наследники Сталина, пошел, вот, будь ты проклят, рябой урод, как у Захара заканчивалось письмо товарищу Сталину, да? Вот, все достаточно сложно, мучительно и интересно размышляли на эту тему. Вот он был тренд, ну, современно выражаюсь, да, извиняюсь за это выражение. Вот он был тренд русской поэзии, в общем-то, независимой от политической конъюнктуры. Или зависимой только в том смысле, что можно о каких-то вещах говорить свободнее. Вот этого мы никак до конца уяснить не можем, что Сталин отрицательной фигурой в русской поэзии у крупных, как бы, был сложной фигурой, дискуссионной фигурой, но отрицательным героем не стал.
1: Конечно, но то же самое можно взять и прозу Шолохова, Бондарева, Леонида Максимовича Леонова. Это тоже бесконечные мучительные размышления. Точно не попытки отбелить, но бесконечная попытка в координатах бытия осмыслить.
0: На том, в той категории, конечно, Александр Исаевич наш родной, да. Вот, у которого вот, накатал фельетонище это самое в круге первого. Роман в романе, ну уж, ну извините, Сталин, значит, там так описан, как будто в этой каморке у него сам Солженицын и находится. Эту смелость определенную надо на себя брать.
1: Ну, он на Толстого посмотрел, он же описывал Александра Первого. Ну что ж, разве я так не могу?
0: Да, да, да. Тоже, по сути, такая как бы единичная история. Даже у Рыбакова все посложнее. Ну, если не брать, если брать первый том.
1: Посложнее, посложнее, да. Да. Ну, недостаточно сложно, но посложнее.
0: Так что вот этот как бы сюжет «Твардовский и Сталин» — это важный сюжет. Это принципиальный сюжет, и это сюжет, который определяет вообще всю как бы лучшую тогдашнюю поэзию. И, безусловно, вот в этом русле все идет, а не в русле каких-то идиотских, дурацких разоблачений, надрывов и истерик.
2: Олег? Продолжаю твою мысль по поводу «Твардовского и Сталина». Я бы не назвал это диссидентством Твардовского, да, но такой легкий, нелегкий, но важный отход от партийной линии все-таки у него случился именно как раз-таки во время службы в «Новом мире». Именно благодаря ему был напечатан Солженицын, мог быть напечатан Варлам Тихонович Шаламов, но этого не случилось. Но Твардовский напечатал Юрия Трифонова, Юрия Домбровского, Федора Абрамова, Василия Быкова, Бориса Можаева.
0: Вся да? деревенская проза вышла из «Нового мира». Да.
2: То есть «Новый мир» на тот момент, пока уже гремела юность, Катаевская, потом и остальных редакторов, да, юность во многом и Петержама обходила другие толстые журналы. «Новый мир» начал навязывать ей какую-то конкуренцию в таком, опять-таки, либеральном плане, свободном плане, что вот у нас печатаются и понимаете, такие сложные авторы.
0: Мы тоже уже как-то на эту тему говорили. С либеральностью там...
2: В хорошем смысле.
0: Все сложно. Ну, да. Я бы назвал это традициями демократичными.
1: Да, да, да.
2: Да, да.
1: Вот, потому... Некрасовский и, уже и другого Некрасова.
0: Такой парадокс интереснейший, да, вот да. «Новый мир» редакторство Твардовского рассматривает как некую монохромную историю. Угу. А это все, вот тут вся сложность натуры Александра Трифоновича проявлялась. Если вот, а я внимательно изучал подборки «Нового мира» 60-х годов. Вот, товарищи, это очень интересно. Поэзия, не знаю, у него там как бы со вкусом не очень хорошо, видимо, обстояло, хотя какие-то принципиально важных поэтов он многих напечатал. Алексея Просолова, первая большая подборка поэта Кожиновского круга с очень сложной судьбой. Ну, проза, да. Проза, да. И эта проза, по сути, своя антилиберальная совершенно. Это деревенская проза. Да. Угу. Это если городская проза, то это такая глубокая история, как у Трифонова, да. Да? Вот, это как бы и так далее. Все вот маяки там как бы с одной стороны Трифонов, вот, с другой стороны деревенщики Гластафьев тогда начинавший, Белов прежде всего Василий. И проза достаточно, Шукшин, достаточно какого-то игрового, понимаешь? То есть вот как бы ничего там специфически либерального не было. Либеральным был, опять же, даже не либеральный, демократический отдел критики, угу. Из-за которого все проблемы у Твардовского и возникали. Там сидели упоротые марксисты, вот, с одной стороны марксисты, с другой антисталинисты, вот, и периодически просто пользуясь авторитетом Александра Твардовского и авторитетом «Нового мира», сводили счеты со своими оппонентами, иногда очень сильно перехлёстывая. Всех раздражала не проза, всех раздражала, естественно, не проза, всех раздражала вот это вот раповская совершенно, по сути, своей история с критическим отделом «Нового мира». И проблемы у... Ну, если не брать Вакшина, вот все-таки Вакшина из этой когорты критиков «Нового мира» надо выделять, он более глубокий, более тонкий, даже, я бы скажу, более советский. А вот все остальные вот эти вот, как бы, как их называл Солженицын, новомирские убы,
1: кто лбы? Вот,
0: они, конечно, что?
1: Лбы?
0: Убы, да.
1: Ну, там был Марк Щеглов, точно не
0: был. А Щеглов умер рано.
1: Умер рано, да.
0: Щеглов
1: да.
0: рано
1: да.
0: умер. А так тон задавали Дементьев, Сац, вот как бы вот эти вот люди.
1: Тут надо, знаешь, я все-таки сделаю такое замечание, ну, отчасти оправдывая Твардовского или заставляя думать об этом более сложно. Он пришел в «Новый мир», чтобы немного, так сказать, расшатать вот этот сталинский писательский генералитет. Обрати внимание на то, что присылает ему Шолохов поднятую целину, а он не торопится ее издать. Он говорит, ну давай еще столько, да еще полстолько, мы еще раз. Шолохов бесится. То есть я Шолохов, это, ты да? Кто такой вообще? Сидишь там в Новом мире, взять как бы и побежать в припрыжку там, да? То же самое с Леонидом Максимовичем Леоновым, с «Русским лесом». Твардовский крайне неоднозначно, а то и критически воспринял, как раз опубликовал статью ругательную Щеглова, который просто... А Леонов тогда просто суперзвезда. Он второй после Шолохова по статусу писатель. И вот мы берем двух...
0: А вот по поводу статьи Щеглова, она не ругательная. Ну, она человека испугавшегося.
1: Да нет, она даже не... Нет, это, я тут поспорю с тобой, потому что Щеглов затребовал от Леонова того, что, ну, в принципе, невозможно было написать. Он как бы, ну, давай нам эту последнюю правду самую. А что это у тебя, как бы, оппонент Вихрова, главного персонажа романа «Русский лес», что он у тебя, бывший, работал в царской охранке? Нет, ты дай его нормально.
0: Плохие люди бывают, ты без охранки.
1: Да, ты просто дай его нормальным коммунистам, как бы, и пусть он... Ну, то есть, ну что ты, как бы, имей совесть, Марк. Что ну, надо понимать, как бы, в контексте любого времени. Некоторые вещи нельзя уж прям попадать так, как тебе бы хотелось бы, да? Но это не важно все. Это все вторично. На самом деле, все равно смелость Твардовского невозможно не отрицать, потому что он берет и выдвигает плеяду даже не военных, а послевоенных деревенщиков. Это же мы назвали только Шолохова и Леонова, а там еще целая плеяда сталинских лауреатов. Мощные все эти, не буду все эти имена перечитать, эти все персонажи, их нет.
0: Бубенова, да.
1: Да-да-да-да-да, Бубенова или Бубенова, да. И он их не публикует, а публикует вот этих вот, как бы, ребят с весьма-то такой вот, как бы, особой, ну, с хваткой настоящей литературной. И в этом смысле он совершил своеобразную революцию. Он прям создал новую почвенную русскую советскую литературу у себя на странице журнала. А все считают, что он либерал. Это забавно.
2: Добавлю по поводу демократичности Твардовского. Да? Это и 66-й год, дело Даниэля и Синявского, по которому он выступил и отказывался признавать судебный приговор. Это и 68-й год, когда начали подписывать письма против войны в Чехословакии. Он тоже отказался от такого рода писем. То есть всегда искал какой-то свой путь. И третий момент, на который уже обращу внимание, но обращу еще раз, потому что это такая история малодоступная. В Сибири был такой человек, Аркадий Кутилов, поэт, широко известный в узких кругах, и вот он, служа в армии в Смоленске, пришел как-то к Твардовскому на литературную мастерскую, что называется, и Твардовский его отметил и сказал, что это выдающийся молодой поэт, и необходимо с ним как-то дальше работать. Пытался обменяться с ними контактами, но когда уже стал просить контакты, выяснилось, что Кутилова нет. И, ну, к нему пришла такая информация из армейской части. Сказали, что вот Кутилов вместе с остальными бойцами собрался, отмечал чей-то день рождения, выпил антифриза и умер. Там действительно была трагическая история, и все, кроме Кутилова, умерли. А его по этому поводу демобилизовали, контакты закрылись, и все закончилось. Кутилов не стал известным поэтом и долгое время жил в Омске, бомжевал и так далее, так далее. Но Твардовский обратил на него внимание и пытался как-то помочь.
1: Интересная история.
0: Ну и, в общем, вся история, по сути, Нового мира тогдашнего с очень своеобразной позиции так или иначе изложена в книге, которую сейчас боятся переиздавать, потому что автора она рисует в совершенно определенном свете. Это мемуары Александра Исаевича Солженицына «Бодался теленок с дубом». Вот. Это просто в плане чего? В плане вот полной человеческой какой-то, полного человеческого распада, полной этической распущенности. Потому что Твардовский приложил какие-то невероятные усилия, чтобы напечатать тебя. Твардовский тебя опекал. Вот, Твардовский за тебя получал, ты принес ему огромное количество совершенно проблем, вот, и ты хвастаешься тем, как ты его обманывал. Ты смеешься над его болезнью, вот это как, да? Я такой весь, вот я весь в белом, я там себе ничего не позволяю, я живу там на это самое, на 1,5 рубля в месяц, да? Вот, а он от коньяки хлещет, понимаете ли, вот это, тут как бы вот эта история нового мира еще и читается как история человеческой какой-то подлости вот со стороны автора, да, и когда это накладываешь друг на друга, все-таки большой писатель умеет сказать очень многое помимо своей задачи, которую он ставит. Он ставит задачу, естественно, возвеличить себя, вот показать этим теленочкам, да, вот. А в итоге как бы там очень незаурядный получается рассказ, во-первых, о глубине его человеческого падения, И все равно проступает вот эта достаточно интересная редакторская, не в чем-то героическая, в чем-то трагическая, драматическая история нового мира.
1: Я, кстати, рекомендую в этом смысле замечательный очерк большого русского писателя, великого нашего современника Александра Терехова, который как раз рассматривает, и все это в том числе и опубликован, было такое издание «Литературная матрица», и там были биографии наших писателей, он рассматривает всю эту историю, Твардовский и Солженицын, там, и там блистательные фирменные метафоры Терехова о том, как Твардовский просто буквально лежит при смерти, а Солженицын всовывает ему в руку новую какую-то очередную главу там условного архипелага ГУЛАГа. Это надо срочно прочитать. Как бы, то есть пока...
0: Да, он умирает.
1: Да, показывает. Многое показывает, да. А я все-таки хочу вот еще раз попробовать перенестись во времени и нарисовать вам вот эту историю начала Великой Отечественной войны. Вот я тут читал накануне программы Александра Твардовского дневники. Я в свою ходил «Атаку», не так давно они были изданы там, да, и суровое было время, тяжелое было время. Вот там на первых страницах описывают, как эти уходят поезда из Москвы, как люди рыдают, плачут, какая паника царит в стране, которая ожидала, что она сломит фашизм и за неделю дойдет до Берлина, а немцы уже под Москвой. И Твардовский, в числе еще нескольких писателей, до последнего не увозит свою семью, просто в приказном порядке уже заставляют эвакуироваться, и Твардовский, там, и все иные там литераторы начинают увозить своих близких, но мне само по себе, вот я вижу, вот, закрывая глаза, я вижу их на платформах, провожающих свои семьи, тут же отправляющиеся на фронт, вот всю эту генерацию, Твардовский в этой своей шинели, в скором времени подполковник, потом полковник, и подполковник Симонов, и Фадеев, там, и майор Долматовский. Это какая сильнейшая, красивая, яркая плеяда, по сути, молодых еще людей, 30-летних подполковников, полковников, майоров, которых вырастила сталинская советская Россия и которым верили объяснение и понимание этой войны. Не каким-то там престарелым там бюрократам, ветеранам, а молодым ребятам, которым вчера еще было 25-27, сегодня 30, там 32-33 года. Да даже Шолохов тоже был молодой совсем еще, не по нашим временам, они все были его моложе.
0: 40 лет.
1: Моложе нас с Алексеем и чуть немногим старше там Олега Демидова. И они находились на постоянном контакте со Сталиным. Он их призывал, он их с ними беседовал, он с ними советовался, он заказывал им тексты, они ему тут же присылали, он все это вычитывал, и с пьесой Симонова, и стихи Симонова шли тут же с прямого указания Сталина на первой странице газет, и Василия Теркина, и они сражались за Родину, и всех вот этих молодых ребят, офицеров и великих литераторов, всех опекал лично вождь. Ну, то есть я никогда не перестану этим восхищаться. Как он думал о них, как он смотрел на них, как он заботился о них, и какая сама по себе это блистательная и красивая генерация. Еще раз говорю, поставьте в один ряд Симонова, Твардовского, Долматовского, вот всех этих...
0: Красова, которого он тоже разглядел.
1: Да, чуть позже, да. Но вот я про начало войны. Вот он как бы, он с ними заходит в войну. Он вот с этими ребятами заходит в войну, и они, какой безупречный выбор, как они все себя повели во все время Великой Отечественной войны, как они военкорили, как они это описали, как они это подали. То есть это безупречная кадровый отбор. То есть в данном случае сталинская максима «кадры решают все» тоже сработала на 200%. Это была программа про двух офицеров и двух великих литераторов Виктора Платоновича Некрасова и Александра Трифоновича Твардовского. Спасибо. Это «Ключи Захара».
2: Всем пока.
1: Всего доброго.
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве час дня, в Калининграде полдень, в Ереване 14 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России за сутки освободили 104 здания в Константиновке в ДНР. Пострадавшие при нападении на ТЦ в Краснодаре отказались от госпитализации. Первый после снятия блокады США контейнеровоз прибыл в иранский порт. Подробности далее. Подразделение Южной группировки войск освободили 104 здания в Константиновке в ДНР за сутки, уничтожив до 85 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России. В ведомстве отметили, что в Константиновке подразделения вели активные наступательные действия и продолжали ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже по украинскому конфликту, а победы, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину. Он добавил, что заявления Москвы и данные ранее обещания, в том числе в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, основывались и продолжают основываться на ее принципиальной позиции в конфликте на Украине. Ушаков подчеркнул, что сегодня договоренности придерживается лишь одна из сторон. Путин ранее заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренности, о которых он говорил с Трампом в Анкоридже, и отметил, что Киев об этом знает. Все пострадавшие при нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре от госпитализации отказались. Медпомощь им оказана амбулаторно, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края. Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещении, где расположен детский развлекательный центр. Предварительно там никто не пострадал. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее 5 человек. Возбуждено уголовное дело. Армузский пролив остается закрытым, пишет агентство ФАРС со ссылкой на источник в вооруженных силах Исламской Республики. Тем временем, как передает гость телерадиокомпании Ирана, первый после снятия блокады США контейнеровоз прибыл в иранский порт Шахид Раджаи. Иран и Штаты в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда Вашингтон снимет морскую блокаду, а Тегеран восстановит судоходство в Армузском проливе. Сегодня в швейцарском Бюргенштоке начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. По данным официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи, переговоры продлятся один день. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщение СМИ о намерении премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку в понедельник. Он назвал подобную информацию спекуляцией и заявил, что Стармер продолжает работу. Накануне газета «Телеграф» со ссылкой на источники писала, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
7: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает. FM-диапазон 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Обязательно загляните к нам ВКонтакте, в Одноклассники, в Рутюб. Естественно, работают мессенджеры в Макс-канале. Мы находимся по адресу radio_spútnik. Обязательно также загляните к нам в телегу, которая тоже все еще работает. На ближайший час несколько значимых сообщений. Тем будем разбирать подробно с самыми авторитетными гостями. И прямо сейчас наш гость – ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочек. Андрей Витальевич, здравствуйте.
8: Здравия желаю, Алексей.
7: Андрей Витальевич, спасибо огромное, что согласились выйти к нам в эфир и прокомментировать достаточно пугающие сообщения. Очередная достаточно массированная атака на Россию была произведена ВСУшниками, беспилотников, дронов достаточно много. И нисколько не занижая угроз для других регионов, все-таки отдельно хотелось вам несколько вопросов по Крыму задать, где есть, к сожалению, погибшие, есть, к сожалению, пострадавшие. Есть в очередной раз сообщения, которые цепляют очень многих и очень быстро выводят на достаточно серьезный такой нервный уровень сообщения о том, что прекращена продажа бензина. Собственно, об этом давайте, наверное, по итогам сначала, что можно сказать, на что нужно обратить внимание, чтобы не бегать за какими-нибудь горячими новостями, которые вбрасывают ангажированные средства массовой информации и телеграм-каналы условные.
8: Ну, начнем, наверное, с того, что уже пятую неделю подряд у украинских боевиков на линии боевого соприкосновения потери растут. То есть сейчас вот уже больше месяца, да, у украинских боевиков нет абсолютно никаких успехов. Везде, как говорится, очередные поразки. Им нужно что-то делать. Сейчас очень активно, я внимательно слежу и за информационным пространством на подконтрольной территории бывшего СССР, да, и смотрю, как вообще развивается ситуация. Ведь мы с вами сейчас в условиях гибридной войны, и вначале идут информационные атаки, потом это все подкрепляется, как говорится, действиями на земле. Так вот, еще на прошлой неделе в ходе анализа ситуации я выявил, что украинские боевики сосредоточили свое внимание как раз на полуострове Крым. Они очень активно начали работать по сухопутному коридору, так называемая трасса Новороссия, да, новая, открытая. Они буквально прекратили все движение по этой трассе. А сейчас вот на этой неделе, вернее, в конце этой недели, я думаю, что продолжится, они начали уже перебивать другие пути снабжения полуострова. Поскольку полуостров критически зависит от поставок, да, то есть невозможно там накопить какие-то определенные ресурсы, то действительно все эти действия вызывают гуманитарную, скажем так, проблематику. И в том числе мы знаем, что топливо — это вообще кровь всего, да, экономики, поскольку и доставка продуктов осуществляется, и перевозка, это все идет, конечно, за счет того, что есть топливо. Если уничтожить, скажем, пути поставки топлива на полуостров, то там довольно-таки будет весомая гуманитарная катастрофа. Помним мы 2014, когда буквально перерубили, да, водоснабжение, но здесь мы как-то выкрутились и построили еще и мост, ну, более-менее наладили ситуацию. Сейчас же, ввиду того, что у них появилась возможность, а возможность появилась из-за того, что у них начали Западом поставляться дальнобойные дроны, они начали планомерно выносить всю инфраструктуру, всю логистику, которая находится на полуострове. Вместе с тем, в информационном пространстве очень активно раздувается тема, что сейчас на полуострове не продают топливо за рубли, а продают за гривны. Если вы видели, я думаю, ваши слушатели, зрители тоже должны были встречать подобного рода материалы. Это все означает не только, скажем так, военную составляющую, но и военно-политическую. Идет активная дискредитация военно-политического руководства нашей страны. Естественно, никто не заботится о мирных гражданах на полуострове. И вот подобного рода действия будут развиваться в ближайшее время. К сожалению, радужных прогнозов у меня нет. Есть только, скажем, некоторая информация, что сейчас работают, купируют угрозы. Вот на территории Луганской Народной Республики некоторые угрозы уже купированы. Над полуостровом Крым тоже нужно заниматься этим, поскольку там есть некоторые проблемные вопросы, которые я не хочу озвучивать в эфире, но о них, скажем так, компетентные органы и люди, посвященные, знают. Всеми этими вопросами нужно заниматься. Но а самое главное, конечно, нужно оккупировать главную угрозу, которая вообще все это вызвала для нас, поскольку я считаю, что все-таки нам нужно более к радикальным методам переходить и купировать угрозу уже уничтожением непосредственно тех, кто отдает команды на подобного рода действия.
7: Ну вот есть комментарии от достаточно авторитетных военблогеров, от заслуженных, ну в том смысле, что они не пишут абы как, пишут по существу, о том, что это может быть в том числе ответом как раз-таки на начавшиеся такие действия, на удары по той инфраструктуре, про которые достаточно давно говорили, российские военные власти этого не делали. Вот подобную связь какую-то, например, удары по мостам через Днепр, ну, это если говорить напрямую, что-то подобное вы наблюдаете или здесь это больше, как сказать, ну, не то что притягивание, но вот определенные частные случаи?
8: Ну, вы знаете, действительно, сейчас более жесткие начались наноситься удары, особенно после Старобельска, после той трагедии. Я вот мониторю, да, мы начали наносить удары по и нефтеперерабатывающим заводам на Украине. Почему-то они еще до сих пор существовали и работали. Начали наносить удары по энергосистеме. Сейчас очень большие проблемы и в Харькове, и в Киеве. Опять веерные отключения. И, естественно, вполне возможно, что пан Зеленский таким образом тоже хочет показать, скажем, силу таким образом, чтобы составить гуманитарную катастрофу. То есть они выбирают самую такую тонкую, ну, точку, скажем так, на линии боевого соприкосновения и начинают планомерно работать в этом направлении. Более того, вы же посмотрите на заявление недавнее того же нового министра, да, обороны Украины, и заявления других из военно-политического руководства Украины, они не стесняются, они говорят, что мы будем уничтожать всех, кто находится на полуострове, либо он будет украинским, либо он будет безжизненным. Ну, то есть, где-то такая логика у них присутствует, и они сейчас планомерно над этим работают. Так что то, что мы наносим жесткие удары, я полностью согласен со своими коллегами, но здесь это не основной фактор. Основной фактор – это желание с 2014 года вернуть полуостров Крым в состав так называемой УССР бывшей. И вот мне кажется, сейчас они просто получили возможность это делать и планомерно этим занимаются.
7: Если говорить про различные возможности, достаточно громко в течение недели проходят новости про то, что у Украины появится баллистическая ракета, то Великобритания что-то испытывает, передаст, то что-то сама Украина испытывает, о чем Зеленскому припомнили слова еще, по-моему, 24-го года. Что здесь, как сказать, правда, что здесь, чтобы отделить зерна от плевел, собственно, что какая-то информационная и медийная составляющая?
8: Ну, прежде всего, все то, что разрабатывается, и баллистические ракеты, и в том числе беспилотные летательные аппараты, они производятся за пределами УССР. Это они не озвучивают, но это все уже как бы в коалиции желающих производится, разрабатывается, потому что на территории Украины сейчас это попросту делать очень опасно, ну и практически невозможно, ввиду того, что, как мы с вами ранее обсуждали, энергетический кризис наблюдается. А такие вот процессы, они очень энергозатратные, энергоемкие. Естественно, невозможно работать полноценно, когда у тебя постоянно веерное отключение, когда у тебя постоянно есть опасность нанесения ударов. Естественно, это все, скажем, откладывает определенный отпечаток, и все эти производства, они перенесены за пределы Украины. Я просто убежден, да и, скажем, мои коллеги в большей степени уже говорят, что то, что мы наносим, мы всего лишь где-то 20-30% всего то, что производится для, скажем, боевых действий. Остальное все поступает со стран НАТО. Поэтому здесь тоже вопрос очень болезненный. Мы с вами, кстати, его обсуждали, что же нужно делать ввиду вот таких, скажем, действий недружественных, мягко говоря, со стороны Запада. И, естественно, я придерживаюсь, что нужно, ну, коль открыто, скажем так, мы не можем действовать, то у нас есть, скажем, другие способы воздействия. Это и, скажем так, дружественные нам силы, которые вполне могут возмутиться тем, что происходит. Вы помните, как задействовал в одно время, скажем, Грету Тунберг, да, то есть такая вот была персона, и как все любые политические вопросы Сорос просто продвигал при помощи этой не совсем адекватной барышни. И когда уже все было достигнуто, она просто куда-то канула в лету, и сейчас о ней никто не слышит. Мы тоже можем создать определенные силы, которые будут вызывать волнение в тех странах, в которых производят те же самые дальнобойные оружия, баллистические ракеты, и, естественно, это должно, скажем, ну, корректировать действия военно-политического руководства, потому что они зависят от избирателей. Нам нужно сделать так, чтобы избиратели больше никогда не выбирали тех, кто придерживается, скажем, агрессивной политики в отношении Российской Федерации. Ну, а баллистика — это весьма серьезная штука, поскольку при комбинированных ударах, что мы, в принципе, и делаем, это довольно-таки эффективно. И если беспилотник несет, допустим, 200, ну, максимум там нагрузку, да, в тротиловом эквиваленте, то баллистика это до полутонны, а это очень серьезное разрушение и нанесение ущерба инфраструктуре.
7: В завершение, Андрей Витальевич, вот тоже периодически говорилось и повторялось о том, что для нанесения массовых ударов Украина накапливает эти беспилотники. Вот опять же перед ударом по Москве на неделе упоминали, что несколько дней практически был атиш, то есть шло какое-то вот это накопление. Объемов насколько, ну не то чтобы достаточно. Вот это поставки, вот это производство, вот эта закупка, она усиливается в последнее время, увеличивается. Работает ли вот этот тезис еще, что для нанесения массового удара нужно накопить?
8: Нет, вы знаете, накопить уже не работает, поскольку, ну, если вы даже посмотрите и проанализируете ту информацию, которую подает Министерство обороны Российской Федерации, то в геометрической прогрессии идет наращивание ударов по тыловым районам. Причем география, вы посмотрите, пожалуйста, насколько изменилась география. То есть это не только там 300-400 километров, да, это уже 1500-3000 километров от того момента, скажем, где мог быть запущен данный беспилотник. Плюс к тому, все мы забываем про Прибалтийские Эмираты, которые точно так же сейчас используют воздушное пространство, украинские боевики, для нанесения ударов по территории Российской Федерации. И непосредственно, опять же, производство дронов и сразу же запуск, мне кажется, опять же, об этом уже многие говорят, что прям запускают с этих территорий по территории Российской Федерации. Просто официально это не озвучивается. Так что сейчас, если мы всегда с вами беседуем, подразумеваем только одну субъектность, да, Украины. Но не нужно так делать, ведь Украина, она не субъектна. И она, по сути, это весь коллективный Запад. Это не одна страна, а, скажем, весь блок НАТО. И этот Североатлантический альянс сейчас активно работает над тем, чтобы нанести максимальный ущерб Российской Федерации и в экономическом, и в военном плане.
7: Андрей Витальевич, вам спасибо огромное за ваши обстоятельные ответы. В эфире радио «Спутник», Андрей Марочка.
3: Вы слушаете радио «Спутник».
7: Давайте продолжать. Достаточно любопытное сообщение субботнее о том, что с 1 июля будет запущен один очень любопытный эксперимент. Эксперимент по регистрации граждан России в системе индивидуального учета, получению электронной подписи и предоставлению госуслуг за рубежом. Эксперимент будет ориентирован на 12 стран, продлится в течение полутора лет. Долгосрочный эксперимент. Все это с руководством. Все это организовано правительством. И цель следующая. Граждане, которые находятся за границами страны, могут получить эффективную и квалифицированные государственные услуги непосредственно без присутствия географически в пределах России. Учитывая, что значительное число людей работает, учится, просто находится за рубежом, вот этот вопрос доступа к российским государственным сервисам и, соответственно, безопасное ими пользование,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Алексей.
1: Владимир Александрович, не так много времени. На что главное здесь нужно обратить внимание? Потому что эксперимент, продолжительный эксперимент, ну, выглядит достаточно масштабно. И цели, вот это самое упрощение взаимодействия с государством для тех, кто живет или работает в других странах, звучат очень современно, а главное, злободневно.
0: Я думаю, что на 90% вы сами ответили на то, что самое главное. Темы звучат свободневно и современно. Поэтому мы с вами прекрасно знаем, что в настоящее время принято много нормативно-правовых актов. Указом президента определена концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на ближайшие 5 лет. И теперь все главная задача состоит в том, что как реализовать государственную политику, как организовать выполнение тех целей, которые поставлены. Много предложений, как мы с вами знаем, но далеко не все однозначные. Для этой цели проводится специальный эксперимент. Эксперименты покажут, какие позиции требуют совершенствования, какие позиции можно будет принять сразу, а какие позиции они вообще не подходят. Поэтому я думаю, что эксперимент как раз абсолютно правильное решение со стороны правительства Российской Федерации. Он и покажет более детально, как надо реализовывать государственную миграционную политику Российской Федерации.
1: Какие-то есть еще сейчас идеи, инициативы, которые, ну, возможны либо к реализации, либо в режиме эксперимента появятся, будут озвучены, потому что, ну, действительно интересно, как и что здесь происходит, учитывая, что разные государства, и наши тоже, устанавливают государственные границы и по интернету, закрывая где-то доступ и где-то устраивая геолокацию.
0: Идей достаточно много. Я думаю, что они все заслуживают внимания. Я бы выделил первое направление, такое достаточно большое направление, это связанное с цифровизацией. Мы все знаем, что в настоящее время проводится тоже эксперимент, касающийся постановки на миграционный учет иностранных граждан путем цифровизации. На первом этапе он показывает, на мой взгляд, весьма неплохие результаты. Ну, достаточно большой эксперимент на длительное время. Я думаю, будут какие-то проблемные вопросы, которые придется дополнительно решать. Второе направление, которое мне хотелось бы сказать, вот буквально на Санкт-Петербургском экономическом форуме было озвучено представителям миграционной службы МВД России мысль о том, что в составе миграционной службы создается мощный такой центр, аналитический центр, ситуационный центр. Я думаю, что вот это, наверное, одно из самых главных предложений, потому что без хорошей проработки, без хорошей информационной работы, без хорошего знания дел на местах невозможно четко выстраивать реализацию государственной миграционной политики. Поэтому вот это предложение, которое я услышал на форуме о создании ситуационного центра миграционной службы Российской Федерации, считаю, что одно из основных должно быть в деятельности этой службы. И, конечно, она поможет, создание ситуационного центра поможет с опережением принимать необходимые управленческие решения.
1: Владимир Александрович, вот я с точки зрения, знаете, порадоваться, похвастаться, похвалиться еще хотел бы у вас вашим мнением поинтересоваться, потому что вы вопросами миграции, ну, мягко говоря, интересуетесь и занимаетесь давно, вы у нас достаточно регулярно в эфире именно по миграционным вопросам, к сожалению, не так часто эти темы поднимаются, но вместе с тем, вот подобные эксперименты, подобные идеи, подобные инициативы, ну, это же очень прорывно, это действительно на фоне многих других государств, которые по аналогичные или схожие шаги пробуют, это достаточно впереди.
0: Совершенно с вами согласен, но по-другому-то и невозможно. Мы же с вами знаем, за прошлый год было достаточно много критики, касающейся управления миграционными процессами. Я уже сказал, что принята новая концепция государственной политики, проведены институциональные изменения. Создана миграционная служба в составе МВД России. Достаточно солидное подразделение. Соответственно, и проводится ряд экспериментальных направлений деятельности. Я думаю, что все это в сумме.

0: вкупе должно привести к положительным результатам. Во всяком случае, я на это надеюсь.
1: В завершении, прям полминутки с небольшим остается, но в этом смысле России ни на чей опыт, если я правильно понимаю, ориентироваться не получится. И не только потому, что нужно в сегодняшнее время и в сегодняшних условиях работать, а еще и потому, что некоторые моменты уже российскими учеными и политиками проработаны, ну и, соответственно, выбраны наиболее эффективные.
0: Абсолютно точно. Что касается международного опыта, у Российской Федерации достаточно большой опыт в этом деятельности. Российская Федерация и на двустороннем уровне участвует в различных мероприятиях, и в рамках различных международных организаций. Поэтому то, что есть в мире, конечно, наши и ученые, и практики, они достаточно хорошо изучили. И все, что нужно было взять для пользы Российской Федерации, уже взято.
1: Владимир Александрович, к сожалению, времени, к сожалению, не остается. Вам спасибо огромное за ваш ответ. Владимир Волох, доктор политических наук, профессор, член Совета по президентам по международным отношениям, член общественного совета при МВД России в нашем эфире. У нас сейчас рекламная новость, обязательно продолжим.

Меморандум между США и Ираном. Контекст. Американские сенаторы, представители политических и экспертных кругов, договоренности Вашингтона и Тегерана назвали мягкой капитуляцией США. Разморозка активов Ирана означает, что американцы заплатят за открытие Ормузского пролива. Гарантия невмешательства во внутренние дела друг друга закрывает для Штатов тему смены иранского режима. Обязательство США вместе с партнерами в регионе разработать план восстановления и развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов напоминает выплату репараций. Плюс к этому снятие санкций и разрешение на экспорт иранской нефти, а также поддержка Тегераном ядерной программы на текущем уровне. Де-факто военная операция США и Израиля закончилась фиаско. Исламская республика продавила условия, с которыми Вашингтон был вынужден согласиться. Впрочем, меморандум еще ничего не гарантирует, как и Трамп. Ситуация может развернуться на 180 градусов, и тогда горячая фаза конфликта возобновится. Но умные люди в Вашингтоне сделали вывод. Молниеносная операция в Иране невозможна. Его жители готовы погибать. А вот Америка к веренице гробов, как во времена войны во Вьетнаме, не готова. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17.00.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Российские военнослужащие за прошедшие сутки овладели 12 опорными пунктами, очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане в ДНР, сообщили Минобороны России. Отмечается, что за сутки в городе были уничтожены более 30 боевиков, а также бронеавтомобиль американского производства с личным составом, пикап и 4 наземных роботизированных комплекса. Кроме того, в ведомстве добавили, что штурмовики 25-й армии российских вооруженных сил продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. Дети, пострадавшие в Брянской области при атаке украинского БПЛА на автобус с белорусскими гражданами, чувствуют себя удовлетворительно. Их жизни ничего не угрожает, сообщил директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Беларуси Константин Дроздовский. Как ранее заявил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава Беларуси, были ранены 8 человек, в том числе 6 детей. Тем временем 13 детей предварительно пострадали от рук дебошира, который проник в детский лагерь в Туве. Госпитализированных нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Ранее республиканский главком МВД информировал, что ночью в отдел полиции поступило сообщение о том, что на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагатай проник пьяный мужчина, нанес телесные повреждения детям и сломал мебель. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Политический противник премьера Армении Никола Пашинян, архиепископ Баграт Галстанян, участвует сегодня в литургии в Кафедральном соборе Духовного центра Армянской апостольской церкви впервые со времени ареста в июне 2025 года, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, во дворе собора Галстаняна приветствовали многочисленные прихожане, а затем после прибытия духовной процессии во главе с католикосом всех армян Григином II он вошел в храм, благословляя собравшихся. В конце июня 2025 года Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Более 3 700 000 поездок совершили пассажиры речных электросудов Москвы с момента запуска первого регулярного маршрута. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он подчеркнул, что электросуда работают в Москве уже 3 года. Вся инфраструктура для них экологична и имеет нулевой выброс вредных веществ. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Давайте продолжать. Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Всем по-прежнему ждем ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Макс-канал, Телеграм-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Обязательно зайдите, не промахнетесь. У нас же на ближайшие полчаса несколько любопытных, на мой взгляд, тем. Обязательно расскажем самое из них главное. Прямо сейчас с нами на связи Алексей Масолов, доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, кандидат биологических наук. Алексей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Алексей Александрович, проходит сообщение о том, что в Московской области может быть разрешен отстрел бурых медведей. Есть оговорки, если это создаст угрозу для людей, для инфраструктуры, и вообще в целом связано с тем, я так понимаю, с ростом числа медведей. Насколько это регулярная практика, насколько постоянно, насколько можно, нужно ей удивляться, если не ограничиваться только Московской областью, а, например, в целом по России посмотреть?
3: Ну, смотрите, медведь вообще, в принципе, в ряде регионов нашей страны вообще вполне себе охотничий вид, то есть на которого разрешена охота, и это никого не удивляет. Численность медведей в целом действительно, она достаточно высокая, и она имеет некую такую тенденцию к росту. Но вот если мы возьмем, скажем, нашу вот Московскую область и прилегающие районы европейской части нашей страны, то нельзя сказать, чтобы у нас медведь как бы был бы там самым обычным видом. И поэтому в ряде регионов он занесен как региональный, подчеркиваю, не в российскую Красную книгу, а как региональный вид региональной Красной книги. И думаю, что проблема с медведем, она везде приблизительно одна и та же. Ну вот недаром во многих регионах там, востока нашей страны, в Сибири, медведи называют другой люди, потому что они очень похожи отчасти на нас с вами, по целому ряду там особенностей. Они едят практически все, они и достаточно умны, достаточно, так сказать, будем как-то обладают развитыми когнитивными способностями медведи. И действительно, вот, скажем так, наше расселение, наше увеличение численности народонаселения и наше освоение новых территорий, естественно, нас приводит к тому, что мы будем сталкиваться с медведем, возможно, чаще, а тем более Московская область, густонаселенная область. И вопрос, конечно, должен каким-то образом решаться. Потому что если мы с вами посмотрим, например, на практику Северной Америки, то там медведи-барибалы, ну, как бы настолько осмелели, что стали просто совершенно спокойно заходить в города. И это создает определенную проблему, потому что они вплоть до того, что начинают приходить в жилище людей. И тут, на самом деле, проблема-то скорее не медведя, а проблема нас с вами, что не нужно устраивать такое громадное количество отходов вокруг себя, вокруг жилища, которое будет привлекать медведей. То есть здесь, видите, такая, на самом деле, мы можем затронуть сразу целый комплекс проблем вокруг как раз вот именно этого зверя, который отчасти похож на нас с вами.
2: Вот вы проблемы носите, подчеркиваете, а в соцсетях как хорошо же эти видосики залетают. Посмотрите, медведь пришел кому-то на задний двор. Я вот очень часто встречаю, когда компания людей, такое ощущение, что медведи как соседа реально рассматривают, выгоняют, открывают ему дверь. Он там, конечно, мужика одного ударил лапой, и там следы остались, но достаточно безопасно. Но реально вышел в дверь, за ним закрыли это заграждение. Алексей Александрович, ну вот опять же, чтобы не занижать, ну как сказать, уровень вот этой всей ситуации, я же правильно понимаю, что это не просто нужно получить разрешение, а еще какие-то дополнительные, ну не знаю, подготовиться к этой ситуации. Это все-таки медведь, у него, я так понимаю, шкуру ты не всего, не везде пробьешь. Угу. Да-да-да.
3: Если говорить о Московской области, то это нужно изменение законодательства Московской области, непосредственно изменение самой структуры Красной книги. То есть, да, медведя нужно вывести из Красной книги так сказать, перевести его в разряд охотничьих видов. Это не, так сказать, быстрая юридическая такая операция, то есть нужно пересмотреть, соответственно, региональное законодательство. Но мне кажется, что все-таки Московская область настолько, ну как бы освоена человеком, там не так много у нас осталось территорий, где медведь в реальности может существовать. Это прежде всего север Московской области, это восточная часть Московской области. И мне кажется, что вполне возможно взять на практику какую-нибудь стратегию несколько другую, не выводить медведя вообще из Красной книги Московской области и не разрешать на него там массовую охоту, а наоборот, так сказать, контролировать численность, ну, например, в тех районах, где медведь начинает представлять действительно опасность, это вот такой какой-то локальный точечный отстрел устроить, поконтролировать численность, а в целом вот такую широкую охоту, ну, мне кажется, что для Московской области, может быть, это не очень правильно. У нас не так много медведей в Московской области.
2: Но, знаете, вы юридический аспект затрагиваете, который, безусловно, в этом смысле любопытный. А я вот именно в практическом, ну, просто чтобы не было такого, что вот я сейчас вот завершу смену, и все, и отстреливают медведи, учитывая, что у меня ни опыта, ни подготовки, ни оружия, соответственно. Еще вот этот момент как-то контролируется, проверяется, ну, потому что это опасно. Медведь самый опасный хищник.
3: Да, конечно. Нет, даже в тех регионах, где... Кстати, разрешена охота на медведя. Это не значит, что вы сейчас завершили смену, так сказать, сняли ружье там с полки и побежали стрелять в медведя. Нет, это нужно получение разрешения, это нужно получение лицензии, это нужна оплата этой лицензии. И только после этого вы приезжаете в охотхозяйство, где фиксируете все это у егерей. Они, собственно говоря, организуют эту охоту, и вы тогда уже охотитесь. То есть мы же выступаем не за браконьерство, мы выступаем и говорим прежде всего о цивилизованной охоте. А цивилизованная охота, она вся находится под достаточно, я бы сказал, таким пристальным вниманием и жестким регулированием.
2: Я абсолютно именно вот про то, что вы сказали, то есть никакого ни браконьерства, ни дикости, ничего. Имеется в виду, что человек перед тем, как решить вдруг, а вот что-то я в медведя еще не стрелял. И получать вот это разрешение, наверное, все-таки должен еще понимать, что какую-то свою собственную подготовку он должен организовать. А в завершении, в принципе, вот такая мера, как отстрел животных, которые, ну, популяция которых превышает определенные показатели. Подобное и про волков периодически, ну да, и про медведей, естественно, про крупных хищников говорится. Насколько она современна, насколько она эффективна, потому что вот ее используют. Ну вот это что-то вот действительно соответствующее сегодняшним реалиям? Или, условно говоря, привет там из 50-летней давности, потому что придумали и вроде как?
3: Ну, смотрите, если говорить о хищниках, а медведь это хищник, и причем опасный для человека хищник, потому что медведь напасть на человека и убить его вполне способен. то вообще международная практика такова, что если вот даже редкие, допустим, животные, например, в каком-то районе начинают нападать на людей, ну, например, там, не знаю, какой-нибудь уссурийский тигр условно, он очень категорически охраняется в нашей стране. Но если появляется тигр-убийца, то его, естественно, так сказать, стараются найти и отстрелять. То же самое с медведями. Если появляется медведь с таким девиантным поведением, его необходимо отстрелять. А вообще, в принципе, мировая практика говорит, что если каких-либо животных становится слишком много, то, в общем-то, такой контролируемый выборочный, как бы, так сказать, изъятие из природы, оно вполне укладывается в реалии современности. Это никакие не 50-е годы, это современные методы, в том числе и ведения охотничьего хозяйства.
2: Алексей Александрович, вам спасибо огромное за ваши ответы. Вот такая достаточно, ну, нетривиальная, мягко говоря, ситуация, как возможность выдачи разрешений и специальных правил на отстрел медведей в Московской области может появиться, связано с тем, что популяция растет. Алексей Масалов в эфире «Радио Спутник» информацию и возможное развитие ситуации прокомментировал.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Давайте продолжать. Еще один достаточно любопытный показатель, а главное летний показатель и инфляции, и вообще всего, что с продуктами происходит. Это вот еще и индекс окрошки. По-моему, был какой-то борщевой, что ли, индекс или какого-то другого супа. Год-два назад рассматривали подробно. Но сейчас, когда все-таки погода хорошая, окрошечки, естественно, хочется. В общем, посчитали и в различных сервисах, и которые фиксируют продажи, и которые непосредственно занимаются продажей продуктов, сколько этот самый индекс окрошки составляет в этом году. Вырос он по сравнению с прошлым годом, составляет 1235 рублей. Но это окрошка, грубо говоря, для литра кваса. Там, если, естественно, чуть меньше порции, будет, естественно, меньше стоить. Что с этим самым индексом, что дорожает, что не дорожает, побеседуем прямо сейчас. И вообще, насколько окрошкой можно мерить и питаться целыми днями. Побеседуем прямо сейчас. С нами на связи семейный доктор, гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов. Никита Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Никита Сергеевич, не наблюдаете какой-то дополнительной, что ли, истерии вокруг окрошки? Вот даже, смотрите, даже продукты, даже инфляцию теперь ей будем мерить. Насколько это современное, соответствующее, опять же, нашей сегодняшней жизни блюдо? Или, может быть, это, знаете, какой-нибудь такой тоже индекс непонятный, окрошку, вот только мы с вами и два человека в интернете едят?
4: Я не наблюдаю истерии. Я даже не знаю до конца все ингредиенты окрошки.
2: А сами, если едите, то что кладете, что правильно, что неправильно? Я даже не касаюсь вот того, что вы туда наливаете пока что.
4: А в том-то и дело, что я такое не ем и никак себе не готовил, поэтому проще вам мне сказать, что туда люди кладут, чтобы это анализировать.
2: Ну, вы знаете, вот из того, что, опять же, по этому опросу, даже не опросу, по этому исследованию целое, вполне себе полноценное, там у нас что? Там картофель, картошка, редис, зелень, огурцы, колбаса, сметана, яйца. Причем из этого всего есть рост в цене, например, яйца на 16% подорожали, я так понимаю, это наибольшее удорожение, а вот картошка по сравнению с прошлым годом даже немножечко стала дешевле, причем на четверть. Но это, естественно, усредненный показатель.
4: Так, и в чем конкретно вопрос с этим?
2: Вот это все, условно говоря, насколько как сочетается вместе. Ну, потому что есть же вот определенные блюда, куда вкусненько так порубишь, а потом окажется, что это такой удар по организму дает. В случае с окрошкой, как вы оцениваете это, как угроза для организма?
4: Если у человека здоровый желудок, то он спокойно такое перенесет. Если у него есть какие-то заболевания, особенно пищеварительная система, особенно в стадии обострения, как, например, гастрит, тогда он может отреагировать на это симптомами.
2: Есть какие-то, вот я уж даже не знаю, продукты, ингредиенты, которые, ну, не надо бы добавлять ни в коем случае? Или, например, если человек идет куда-нибудь в ресторан, в кафе, чтобы предупредить, чтобы это не клали в окрошку для того, чтобы, ну, вот, чтобы максимально безопасно из этого кафе-ресторана выйти или из-за стола?
4: Надо, чтобы человек был уверен в качестве этих ингредиентов. Например, колбасу туда класть – это что-то странное, на мой взгляд. Нужно просто мясо какое-то сделать. Колбаса – это по определению продукт низкого качества, если он приобретен в магазине, вы не знаете состава. Каковы реалии сегодня? А остальные продукты, ну, они достаточно обычные.
2: Ай-яй-яй. Прошу прощения, не так хорошо связь сейчас работала, Никита Сергеевич. Что обычные продукты остальные?
5: Меня слышат?
2: Да, к сожалению, у нас небольшие проблемы по связи. Ну, тогда что здесь, наверное, и добавить? Каждый пусть сам для себя решает, кефир или квас, потому что... Да-да-да, Никита Сергеевич, можете повторить последнюю реплику про продукты, про остальные, потому что немножечко подлагнула связь относительно того, насколько нужно, не нужно, вредно, не вредно, опасно, не опасно именно для окрошки.
4: Все, что вы перечислили, кроме колбасы, это достаточно обычные продукты, которые стандартный человеческий организм вне обострения может переносить. Поэтому замените колбасу на цельное мясо, сами приготовьте его, либо сами приготовьте колбасу, либо возьмите какую-то фермерскую колбасу, где всего 3 ингредиента, если такое возможно в вашей ситуации, и нет проблем.
2: У вас, если я правильно понимаю, все-таки нет особых интересов к окрошке, но вот в этом в вечном споре кефир или квас у вас есть какое-нибудь предпочтение или на чьей-то стороне, допустим, находится ваша поддержка?
4: Тут по переносимости, потому что оба из этих продуктов являются ферментированными, значит, содержат микроорганизмы, например, дрожжи, в том числе и кефир, и квас будут содержать дрожжи. И тут, как каждый человек отреагирует, такого, что один прав, второй не прав, нет. Нужно смотреть, как себя человек чувствует после этого. С чем ему комфортнее, пусть с тем и остается. Спорить здесь не о чем.
2: Вот в случае с колбасой вы высказали достаточно такую понятную и тоже врачебную, что ли, позицию, учитывая, что есть разного рода продукты. А вот по компонентам что-нибудь, условно говоря, не знаю, полезное или менее вредное добавить, посоветуете, порекомендуете? Понятное дело, что, возможно, это будет уже какой-нибудь такой авторский рецепт, но тем не менее.
4: Трудно сказать. Вы писали, по сути, салат, который чем-то разбавляется. В этом салате реального питания это что? Это яйца и мясо? Все остальное это как бы для баловства.
2: А почему тогда такая популярность? И вот вы сказали, что не наблюдаете истерии. Наверное, я все-таки это, конечно, действительно загнул, там, махнул там слишком, чересчур. Но при этом, ну правда, это есть. В многих ресторанах это прям обязательное сезонное меню. Условно говоря, я даже окрошку на рыбе пробовал в рыбном ресторане, потому что, ну слушайте, ну как это так, лето, а у нас окрошки нет.
4: Вы говорите о культурной привычке. Раз лето, значит, ассоциации с чем-то охлаждающим, и раз людям предлагают, они это могут выбирать. Ничего особенного.
2: Это, ну, вот как бы сказать, что ли, национальное, это поколенческое, потому что, ну, или какой-то пиарщик у окрошки появился, который, вот правда, ее везде очень удачно пропихивает.
4: А вы же работаете в СМИ, вот этот репортаж, это, по сути, откровенная реклама этого блюда. У людей возникнет интерес все это проверить, так что вы уже часть этого.
2: Это само собой,
4: второе,
2: конечно.
4: Это поколенческое.
2: Слушай,
4: скорее
2: вас.
4: Поколенческое, потому что я не знаю насчет новых поколений, как они к таким блюдам относятся, но люди, которые постарше, они это приветствуют и каждое лето используют, даже сами готовят.
2: В завершение, Никита Сергеевич, летнее блюдо хорошее, достойное, здоровое, чтобы было вкусно. Посоветуйте, порекомендуйте.
4: Шашлык?
2: Ну, слушайте, нет, шашлык это майский, это мы тоже должны, знаете, разбивать все четко по определенному времени. Что-нибудь в плане вот овощного какого-нибудь или супного. Суп, кстати, правда, ведь тоже холодный же должен быть, может быть. Или без супов обойдемся?
4: Ну, суп холодный это что-то такое тяжелое, наверное. Смысл в нем в холодном супе?
2: А ведь популярность ведь тоже определенная есть. Я вот боюсь ошибиться, но ищи определенные делают, что-то еще холодное тоже ведь происходит. Прям целый жанр есть. Я понимаю, что это уже не суп по своей сути, но тем не менее. Это вот правда определенные разделы целой кулинарных книг.
4: Да, наверное, они существуют, но это больше как человеческие пристрастия, какие-то кулинарные изыски. Они не соотносятся с какой-то наукой, с физиологией. И это, наверное, не суп. Если это не нагревалось, не варилось, то это получается салат чем-то растворенный, как и то, что называете окрошка.
2: Ну да, какая-то похлебка, что ли, я даже в этом смысле не знаю, как здесь правильнее сказать.
4: Расскажите, да, пожалуйста. Прошу. Преимущество низкого качества будет блюдо, потому что оно тогда должно быть достаточно постным из одних лишь каких-то растений, потому что в холодном виде животную пищу, и, например, туда если что-то жирное добавить, то люди это просто не станут органолептически есть, но и холодный жир, который в бульоне застыл, например, его и есть-то тоже как-то неприятно, некомфортно. Это, да, какой-то изыск, чтобы продать что-то дешевое подороже.
2: Никита Сергеевич, а еще такой момент. Вот опять же, с точки зрения врачебной, насколько больше, на ваш взгляд, по наблюдению, возможно, по субъективным, вот выбирая какие-то блюда, любимые блюда, ориентируются на рекомендации врачей? Потому что вот про окрошку проговорили, про холодные блюда проговорили, про шашлык тоже можно напомнить, что, ну, можно в конце концов переесть и очень легко. Вот насколько сегодня человек в целом, опять же, субъективно, и понятно, что средняя температура по больнице – это такой себе показатель, но вот ориентируется на то, что надо все-таки про организм-то подумать.
4: А пока не заболит, никто не ориентируется.
2: Само собой, но исходно, что ли, я не знаю, профилактически, по умолчанию, то есть, когда к врачу бегут не уже, когда вот все, живот разрывает изнутри, или боль такая, что не сесть, не встать, не пройти, а заранее, вот какая-то, не знаю, такая осмысленная, что ли, позиция по питанию.
4: А тогда уточните, в чем конкретно вопрос сейчас?
2: Сознательность приходит, кулинарная, пищевая, что я хочу объесться, условно говоря, на Новый год оливье и шашлыками на майские. Вот не просто потому, что надо, а все-таки в меру.
4: Сознательность и я хочу объесться. Это две вещи, которые исключают друг друга. Если человек хочет объесться, он в неоптимальном состоянии. Надо уточнять, что с ним происходит, прежде чем перейти к этому действию.
2: Ну да, справедливо. Никита Сергеевич, вам спасибо огромное за ваши ответы. И семейный доктор, гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов на радио «Спутник».
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Давайте немножечко и про футбол тоже поговорим, потому что чемпионат мира по футболу – вещь, конечно, политизированная, много всяких разных историй происходит, да и игры проходят на североамериканском континенте, а это значит, что значительная часть матчей либо поздно ночью, либо рано утром, но вместе с тем любопытные моменты, которые там есть, на которые стоит обратить внимание, осветим прямо сейчас. С нами на связи главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак. Сергей Богданович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый день.
2: Спасибо огромное, что согласились выйти к нам в эфир. Понятно, что в разгаре еще только второй тур, но уже есть некоторые любопытные моменты. Вот выяснили с удивлением, что Германия, оказывается, впервые за три чемпионата мира гарантировала выход в плей-офф, в следующую стадию. Например, Турция, которую очень многие хвалили как команду, как молодую, как перспективную, наоборот, потеряла все шансы. Вы бы на что обратили внимание вот по итогам первых, ну, получается, там примерно 10 дней чемпионата мира?
6: На таком турнире сюрпризы будут всегда, и, безусловно, столь ранний вылет сборной Турции стоит особняком, команда хорошая, есть много игроков, которые играют в очень сильных командах. Тем не менее, это футбол, и здесь возможно все, и везение, невезение для каких-то клубов. В одну сторону маятник качается, для других другую. По поводу сборной Германии, конечно же, неудачные выступления в предыдущих мундиалях вызвало такой широкий резонанс. Я думаю, и самой Германии понимают, что нужно было делать какие-то выводы. Плюс смена поколений. Все привыкли, что сборная Германии – это та сборная, которая всегда борется только за самые высокие места. И не выход из группы, конечно же, был достаточно ощутимым ударом по имиджу сборной. Сейчас вопрос этот решен, команда набирает обороты. И я думаю, как обычно, всегда будет считаться одним из соискателей на победу в чемпионате.
2: Сергей Богданович, кто-то в плане команды, в плане игрока какого-нибудь заметился, заинтересовал, запомнился? Ну, потому что вот этого вратаря Вазинью, его уже по социальным сетям распиарили. Вот этот канадский нападающий, который пусть катару, пусть в большинстве, но напихал столько голов, что там чуть не лучше бомбардир, круче Мбаппе. Кто-то еще, может быть, обращает на себя ваше внимание?
6: Первый, кто обращает внимание, это Месси. Несмотря на его возраст и на критику, и возможные ожидания того, что он вот-вот провалится, он провел феноменальный матч и, конечно же, остается легендарным футболистом в современном футболе. по ярким личностям и командам, на мой взгляд, судить немножко преждевременно о усилии команд или о ярких игроках. Турнир только начинается, матчей достаточно много, еще турнир по новому формату, где, как все ожидали, где-то проходных матчей, их мало достаточно, таких разгромных поражений с командой, где играют явный фаворит, неявный фаворит. Все впереди, и многие команды по ходу турнира, я думаю, будут набирать форму для того, чтобы на более важных этапах быть в форме, приближенной к максимальной.
2: Еще один момент такой тоже, на который хотелось бы обратить внимание. Вот говорят, что чемпионат мира, да, проходит без России, что вот на чемпионате мира гипотетически можно было бы присмотреть каких-нибудь игроков на перспективу. Но и с другой точки зрения, за сборную Бразилии играют представители российского чемпионата. И, мягко говоря, неплохо выступают, признаются лучшими. Вот в этом смысле российский чемпионат не то чтобы насколько он представлен. Есть игроки и в других сборных, представляющие российские клубы. Но как показатель того, что из России премьер-лиги футбольной, можно попасть на чемпионат мира в топовую сборную, например, сборную Бразилии, и быть там лучшим. Насколько вот этот чемпионат мира такой тезис подтверждает или в принципе его заявляет?
6: Этот тезис подтверждает как раз то, что с нашего чемпионата, конечно же, можно уехать в сборную, любую сборную. Если даже в сборную Бразилии уезжают игроки, то что говорить о других сборных. Сборная Бразилии традиционно одна из самых сильных сборных. Очень много хороших, талантливых футболистов. И не только Дуглас Сантоса, и Луис Энрике. Ну, я думаю, что если бы там уже Венделу дали шанс, он бы тоже мог бы попробовать себя там проявить. Это игроки, которые, в принципе, очень достойно представляют наш клуб на Мундиале, и не только из нашей команды, опять же, тоже и Махиби Ростова, который уже смог отличиться. И, естественно, мы переживаем за всех ребят, переживаем за сборную Узбекистана. Ребята молодцы, футбол в правильном направлении движется, есть хорошие, яркие игроки. И мне кажется, что, несмотря на разницу во времени, еще будут очень интересные матчи, и будет на что посмотреть.
2: В завершение совсем полминутки. Естественно, от гипотетического никуда не уйти. Понятно, прошел только первый тур, но сборная России как бы смотрелась, на ваш взгляд?
6: При новой системе розыгрыша, где гораздо большее количество команд принимает участие в финальной части чемпионата мира, конечно, сборная России могла туда попасть. Как сыграть? Ну, я думаю, что грязь бы лицом не ударила. Конечно, сложно говорить сейчас ввиду отсутствия такой конкуренции с сильными сборными, на каком этапе мы находимся и с кем, и как мы могли бы конкурировать. Но сейчас такой футбол, что на определенном этапе любая сборная может достойно противостоять, ну, практически любой. Я не беру, может быть, первых там пятерку, десятку, ну, да, сборных, которые традиционно очень-очень сильные.
2: Сергей Владимирович, вынужден
6: показывать, что можно бороться.
2: Ваше спасибо вам огромное за то, что вышли в эфир. Сергей Сима, главный тренер «Зенита», чемпион России, в эфире «Радио Спутник».
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
7: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
8: Вам удобно?
9: Ну да.
8: Лампа не слишком светит в лицо?
9: Нет.
8: Камера не смущает?
9: Вовсе нет.
8: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 2 часа дня, в Калининграде 13:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские вооруженные силы продолжают успешное продвижение в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Переговоры между США и Ираном планируется сосредоточить на выполнении пунктов меморандума. Житель Краснодара получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Далее подробности. Российские вооруженные силы уничтожили в населенном пункте Щурово до 30 украинских боевиков, отходящих из Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороне России. Кроме этого, были уничтожены также бронеавтомобиль производства США с личным составом, пикап и 4 наземных роботизированных комплекса. Отмечается, что всего за прошедшие сутки российские войска овладели 12 опорными пунктами и очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Переговоры между США и Ираном сосредоточены на выполнении пунктов меморандума о прекращении войны, снятии санкций с иранской нефти и разблокировке иранских активов. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Напомню, в воскресенье 21 июня в швейцарском Бюргенштоке начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. Деятельность российского акционерного общества РЖД в Сербии показывает эффективность политики официального Белграда, который ориентирован на сотрудничество со всеми государствами-партнерами. Об этом заявил посол России Александр Боцан-Харченко. Он добавил, что РЖД полностью интегрирована в развитие инфраструктуры страны, подъем ее экономики и социальное развитие, что для России, дружественного государства, очень важно. Напомню, российский холдинг реализует несколько проектов в Сербии, в частности, контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры почти на 950 миллионов долларов. Из них 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. В воскресенье президент Сербии Александр Вучич с российским послом Боцан-Харченко, министром строительства, транспорта и инфраструктуры Александром Сафраниевич и гендиректором РЖД International Сергеем Столяровым осмотрел строительство единого диспетчерского центра по управлению железнодорожным транспортом в районе Белграда. Проект реализует российский холдинг. Житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «RT» Маргарита Симонян. Напомню, в субботу 20 июня молодой человек в здании торгового центра в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина. Еще несколько человек получили ножевые ранения. Александр Воевода находился в здании торгового центра с семьей. Он отправил жену с ребенком в магазин, а сам побежал за злоумышленником, который направлялся в детскую комнату и поджег горючую смесь. Премию имени Тиграна Кеосаяна Маргарита Симонян учредила после того, как узнала об истории воспитательницы из Оренбургского Бугурслана Лилии Галеевой, Людмиле Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер награды составляет 1 000 000 рублей, выбирает получателей лично Симонян. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Всех приветствую, дорогие друзья. Это Политклиника Шурова. Как всегда, мы все с вами. Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Психологи, психотерапевты, нарколог, сексолог. Будем обсуждать интересных личностей. И кто же сегодня?
3: Сегодня у нас мальчик из очень бедной семьи, который мечтал дожить до 100 лет и заработать 100 тысяч долларов. Ну вот, как говорится, не все мечты сбываются. Он заработал 1 000 000000, а до 100 лет он не дожил 3 года. Вот не сильно просил Вселенную, хочется мне сказать. Поговорим о клане Рокфеллеров.
2: Клан Рокфеллеров. Ну вот это хорошо, это звучит уже перспективно. Ну, давайте обращаться.
3: Звучит перспективно.
2: Ну что, давайте обращаться тогда к истокам.
3: Истоки. Там изначально ничто не предвещало такого успеха, потому что мама истовая баптистка, очень верующая женщина, а вот папа немножко подкачал тем. Потом его многократно доканывали журналисты, говоря, что он из семьи двоеженца, насильника, продавца фальшивых лекарств. В общем, папа не гнушался никакими способами заработка.
4: Папа очень колоритный персонаж. Очень интересно было читать и узнавать о его жизни, как он торговал фальшивыми изумрудами.
3: Ну вот о Генри, трест, который там описаны мошенники.
2: Ну да.
3: Вот такое ощущение, что Скрудж писался уже с сына, а вот как раз вот эти все классические мошенники с папой.
4: Он ездил по стране, продавал фальшивые лекарства. Одной женщине продал таблетку, проглотив эту таблетку, она умерла.
3: Такой вот еще эвтаназер начинающий.
2: Ну, это как-то звучит вроде бы сильно наказуемо. А где наказания? Какие?
4: Вот ты не наказывали.
3: Он не ездил второй раз в то место, где он торговал чудодейственными снадобьями.
4: Знаешь, очень хитрый был человек.
3: Штаты были большие.
2: Ну, не настолько большие, чтобы настолько хорошо сказать.
3: И очень интересная история внутри семьи. Когда мама приучала к вере, к труду, а папа все перевел на денежные рельсы, причем и сам Рокфеллер также своих детей воспитывал, там колка дров, там 5 центов, еще чего-то. Не помолился, штраф минус. А в конце недели он подводил итог и при этом еще ужасно жульничал. Если дети его не ловили, он их еще больше штрафовал. То есть он учил торговаться, там древесину выбирать, чего-то еще, торговаться за свои услуги, следить, чтобы тебя не обманывали, и за это карал еще сильнее. То есть он вот все свои навыки мошенника передал. Ну, естественно, вот Джон, он это воспринял. До того, как пошел в школу, он уже там постоянно пытался заработать. Вот классика жанра — это купить оптом пакет конфет и продавать сестрам поштучно.
4: Причем с наценкой поштучно.
3: Это понятно, с наценкой. И когда ему говорят, ну как же нехорошо, он говорит, ну сладости же — это не предмет необходимости. То есть это роскошь. То есть такая очень, знаешь, обоснованная.
2: Налог за роскошь.
3: Налог за роскошь. У мамы он большую тарелочку попросил, периодически эти монеты выкладывал, там игрался с ними. В общем, такой врожденный Скрудж Макдак.
2: Я просто представляю этот вопрос. Ну мы же твои сестры, да, вы мои сестры. Сколько стоит одна конфета? 5 рублей. Мы же сестры. 10 рублей. Только по такому принципу работал.
4: Я предлагаю к папе еще раз вернуться. Папа, когда ездил по стране и торговал фальшивыми лекарствами, он был помолвлен с девушкой. Девушка была не из очень богатой семьи. Они планировали пожениться, и в очередной свой рейд отец нашего Рокфеллера заезжает в один из городов Америки и встречает там будущую маму Джона Рокфеллера, причем он прикидывался глухонемым.
2: Просто.
4: Да,
3: ну следы где-то заметал.
4: Да. Прикидывался глухонемым, и когда мама Джона Рокфеллера его увидела и сказала, вы знаете, если бы он был говорящим, я бы с удовольствием вышла за него замуж. И, о чудо!
2: Проявился талант.
3: Ну, там еще был один момент, за него $500 давали приданного.
4: Как только узнал, что приданное будет $500, он начал говорить, петь, танцевать, рассказывать басни. Очень покорил женщину.
2: Анекдот достаточно давний вспомнился. Пришел, значит, человек на конкурс талантов, глухонемой. Приходит, ему говорят, какой у вас талант? Он говорит, я умею говорить. Но вот это из такого же рода. Она спрашивает, а как, ну, был бы говорящий. А если бы слепой был? Тогда нормально?
4: Прозрел бы.
2: А, прозрел бы, точно. Ну ладно, с этим он справился. Хорошо.
4: Это еще не все. Когда они поженились, стали жить вместе, там помним, да, девушку, на которой...
3: Невесту.
4: Невеста, с которой он был обручен. Угу. Он приводит эту невесту к себе в дом под видом экономки. И они начинают
3: на
4: жить
3: перегонки рожать им
4: большой шведской семьей. То есть у него была официальная жена, официальная любовница. Жена рожает детей, любовница рожает детей.
2: Поочередно или вместе? Ну, чтобы...
3: Да, но тут еще важно.
2: Звезды сошлись.
3: Дополнить, что папа занимается мошенничеством, он мог на полгода пропасть, на год. мог пропить все деньги, мог что-то донести до семьи. Они выживали. Джон с раннего детства работал, вот это все, каких-то индюшек выращивал, перепродавал соседу, в долг давал под хороший судный процент. Вот они, папины навыки мошенника абсолютного, аморального, мамино трудолюбие, и вот парень, который просто свихнулся на деньгах, в школе учился очень хорошо, в институт он не идет принципиально, потому что это время, а надо деньги зарабатывать. Трехмесячные бухгалтерские курсы, как это, 1000 резюме, он месяц ходил по собеседованиям, куда-то его берут в эту бухгалтерскую контору незначительную, первые 3 месяца бесплатно, потом там 50 центов в час. Он уже там поразил всех своим умением вникать и трудолюбием. Это на минуточку человек, который приходил на работу 6:30, его в 10 вечера могли только выгнать с трудом хозяина. Он вникал во все, он там изучал, как договора составляются, как бухгалтерия, как чего. И достаточно быстро построил карьеру. Там буквально, ну, я не знаю, год или чуть больше ему уже предложили должность управляющего. Но был один момент. Предыдущий управляющий получал $2000 за эту должность. Ему предложили 700. После чего он хлопнул дверью и все, больше никогда не работал в найме. Но день, когда его наняли на работу, 26 сентября, он отмечал более роскошно, чем день рождения. Он считал, что вот первый день работы важнее, чем день рождения. Вот такой человек.
5: А вот, кстати, а почему такое восприятие у ребенка сложилось? Это из-за того, что денег только не хватало? Но мы часто наблюдали такие семьи, где ребенок вроде бы
4: а
5: да, без денег.
4: Можно обратно к папе вернуться.
5: Здесь стремление к отцу.
4: Не совсем. Его отец, будучи уже достаточно взрослым мужчиной, влюбляется в 17-летнюю девушку в Канаде и заключает с ней брак.
3: Будучи, не разведясь с мамой, просто пропадает. И тогда так можно было.
4: Так случается, что он начинает жить на 2 семьи. Нужно было содержать одну семью и содержать вторую семью. И тогда, осознав, что это очень накладно, он приходит к своему сыну, к Джону, и говорит: «Знаешь что, сынок, тебе пора идти работать, да, ты за старшего». И сынок, вместо того, чтобы пойти в университет, говорит: «Я понял тебя, папа», начинает искать работу.
5: А вот это «я понял тебя, папа», оно происходило из негативных чувств или больше от того, что, ну, скажем, так, на мне ответственность, занимайся, у меня никаких к тебе претензий нет, у тебя там своя жизнь, я буду, значит, обеспечивать семью и заботиться. Просто, ну вот пока что странно выглядит его отношение вроде бы как не негативное к отцу или негативное.
3: Ну, папа любовь через деньги проявлял. Вот он редко появлялся, какие-то им деньги раздавал, вел эту денежную систему. Вот любовь отца равно деньги. Как можно заслужить любовь отца? Заработать много денег.
4: Папа у нас.
3: Я уже мечту озвучил, $100,000. И я буду лучшим для своего папочки.
4: Папа у нас неэмпатичный, с определенным видением на мир, поведенческими особенностями, определенным видом мышления. И перед нами предстоит картина расстройства личности. То есть мы имеем дело с патологически отягощенной наследственностью.
5: А мама, кстати, мы мало сказали.
3: Набожная баптистка, очень много работала, церковь. Вот она им привила эту высокую религиозность. И надо сказать, что Рокфеллер и старшие, и дети, и церкви эти строили, и не пропускали ни одной службы. Никогда он до последнего дня жизни не кичился богатством. Ну вот, чтобы понимать степень маразма, 5 детей, велосипед один на всех должны делиться, одежду друг за другом донашивали. Утром строго овсянка, уже будучи миллиардером, хоть об стену убейся. Очень экономили на еде, на всем. Ну и тот же принцип, как у папы. Убил муху, на тебе 2 цента. Помолился, на тебе 5. Еще чего-то. Он сам завел бухгалтерскую книжку, считал все свои копейки, а их он просто обязал, чтобы они тоже все свои расходы, они перед ним отчитывались. То есть там уже вот эта бухгалтерия у детей была, я, конечно, чуть-чуть забежал вперед, но просто вот это вот пуританство, строгость в сочетании с установками мошенников вот породило такую смесь.
4: Я дополнить хочу, что Джон Рокфеллер с его женой, они не ходили по театрам.
3: Да, никаких увеселений, ничего.
4: И все 5 детей прекрасно играли на музыкальных инструментах.
3: Дома был театр.
4: Домашние концерты, они играли в церкви.
5: Ну, собственно говоря, зачем ходить на концерты в театр, если дома есть театр?
4: Дети все организовали.
5: Ну да, да. Но вот любопытная, кстати, мысль по поводу вот этих как раз, ну, я не знаю, плат, что ли, за какие-то выполненные задания, мелкие вещи еще в детском возрасте. Сейчас тоже многие родители, ну, обращаются к подобным средствам. Там кто-то за 5 в школе какую-то денежку дает, кто-то еще за за какие-то выполненные задания? Это вообще насколько сильно влияет на ребенка и как это может во взрослом возрасте сказаться? Вот здесь это, я так полагаю, сказалось в виде желания постоянно все контролировать и
3: умение... Сейчас боязнь избаловать,
5: ну, да,
3: и... что все заслужено.
5: Ага. Но вот как раз ребенок-то потом, как это все у себя в голове трансформирует?
3: А вот так получается такой скрудж, который все измеряет деньгами. Успех равно деньги. Вот. Любовь тоже деньги.
4: Как интересно, ценности формируются. Нужно заработать или сэкономить. То есть основная ценность, она заключается в деньгах. Потом уже идут отношения. Потому что своей супруге Джон Рокфеллер был верен до конца своих дней. Он не был замечен ни в одном интимном скандале. Это полная противоположность.
3: Ну, папа отцу. Все компенсировал.
4: Папа в этом плане, конечно...
5: Ну, папа аферист, ему положено. Но если так посмотреть, тогда выглядит-то вроде неплохо. Человек стремится к тому, чтобы заработать деньги.
3: Вопрос о путях обогащения. Мы сейчас дальше
5: разберемся. Вот, это другой вопрос. Мы пока вот про цели. Заработать деньги, заработал деньги. После того, как заработал деньги, вот у тебя еще и обеспечение всех отношений и плюс спокойное существование.
3: Понимаешь, но есть вот скромность, а есть какая-то скаридность, жадность. Что значит, жена там эти платья штопала всю жизнь, никакую обновку себе не могла позволить. Велосипед на 5 детей один, когда ты миллиардер. Ну, я всегда против крайности. Это уже вот такая скупость.
5: Ну, из-за разряда нет у него, может, желания, чтобы дети выросли таким же, как и я. Вот так же стремились там...
3: Хорошо, у тебя были такие возможности. Папа мошенник, вы выживали. Тебе такие огромные деньги зачем? Почему ты не можешь как-то своих детей, которых ты якобы любишь, немножечко побаловать, еще чего-то?
5: Но вот какова обратная сторона? Вот если, предположим, вот он, да, у него не было возможности. Он жил в семье, где действительно есть сложности с финансами. Он уже этими финансами не то что...
3: Он всю жизнь отдавал десятину, даже с первой работы. То есть 10% на церковь — нормально, а немножечко своим детям — нет.
5: Ну, собственно говоря, тут как раз все складывается, если переносить на семью, вроде бы как. В семье также, наверное, работало, что церковь занимала важную роль, а финансов было мало. Ну и поэтому он пытается спроецировать то же, что и было у него. Но вот любопытно, если дети-то видят, деньги есть, но дети-то не слепые, они понимают, деньги есть, нам их не дают. У них какое отношение к отцу сформируется?
3: Ну, он достаточно, смотри, создал такую тепличную систему. Понятно, что школу для них он тоже построил. Они уже в свою школу ходили, там были все родственники, подчиненные. Никто бы их не стал упрекать за старую одежду. Я могу еще предположить, что он такие сверхзащищенные условия создал, потому что мы потом узнаем, какие были скандалы в газетах, как там его позорили и прочее. Скорее всего, он поддерживал вот этот купол над семьей и всех контролировал.
5: Ну, тогда вопрос уже в другую плоскость пересекает. Ну, ладно. Хорошо, оставим это пока. Перейдем к дальнейшей хронологии. Вот он у нас работал.
3: Работал там, заработал $800. Ему человек, который с ним учился, Кларк, предложил создать торговую фирму, торговать едой, сукном, еще чего-то. Ну, папа ему одолжил еще $200 под 10%. Хотя на совершеннолетие он обещал подарить 1000, но до совершеннолетия было 3 месяца, он сказал, ну, извини, твоя 1000 превращается в 1200, поэтому ты отдашь там 1300 через год. Нормальный папа.
5: Ростовщик.
3: Да, они с этим Кларком основали фирму. Тут надо сказать, 1861 год, гражданская война, всем нужно мясо, сукно. И тут ему помогли бухгалтерские навыки, потому что у них по оборотам 450 тысяч, в среднем был оборот долларов огромный, но они выручку показывали 4 тысячи. Налоги платили минимальные. Чудесным образом гражданская война заканчивается, уже люди достаточно обеспеченные, он создает семью как раз, никаких проблем нет. И начинается нефтяной бум. Да, мы помним, как там вначале насос придумывают, потом заканчиваются киты, а все освещалось китовым жиром. Чудесным образом своевременно появляется керосин с очень дешевыми этими керосиновыми лампами. Уже цеха могут освещаться круглосуточно, у тебя заводы могут работать круглосуточно, люди там могут учиться по ночам. Ну, прям жизнь, можно сказать, забила ключом. Он это дело достаточно быстро сообразил, что вот этот вот баррель 158 литров – это там $0.50, а уже даже незначительное количество керосина стоит в разы больше, а перегонка там совершенно дешевая. Они покупают первый этот завод по перегонке и потихонечку начинают скупать. И как раз вот с этим Кларком они разошлись. Потому что Рокфеллер видел смысл в нефти, потому что там огромные барыши были на кону. Человека устраивала стабильность 100-тысячные обороты на торговле вполне, а там было рискованно.

0: Этот 72500 перекупает и забирает долю. Ну, первая проблема — очень много конкурирующих вышек, заводов, и у него зарождается мысль о монополии. На чем можно сэкономить, чтобы предлагать более адекватные цены? Ну, естественно, на транспортировке. Все верно. Вот представь, ты Вандербильт. Владеешь всеми железными дорогами.
1: Хорошо.
0: Да, а ты уже мегамиллиардер, состоявшийся человек, у тебя династия, все есть, жизнь удалась, я начинающий Рокфеллер. Прихожу к тебе, говорю, слушай, Вандербильт, вот зачем тебе вся эта мелочь? Вот идет железная дорога, там 20 станций, ты вынужден останавливаться, цеплять эти цистерны, у тебя простой, у тебя прогон там пустых составов, ты теряешь время, эти нищие с тобой все время торгуются насчет тарифов, не хотят тебе платить адекватные деньги. Давай я тебе дам объем гораздо больше, чем у них. Плюс я буду загружать сразу, никакого простоя. Ты везешь, куда мне надо. Вообще плюешь на всех этих людей, не останавливаешься на каждой станции. И, ну, мне нужна 50% скидка. Но я тебе дам такой объем, что отобьется. Вот давай посчитаем, я уже раскладку сделал, он принес, ему показал. Только был один нюанс, он эти объемы дать не мог. Да, но с железной дорогой... Все, договорились. Следующим идет в своем любимом Колорадо. У него там прозвище «Колорадский койот» и «Колорадский спрут». Теперь ты владелец уже завода, который это производит, этот керосин, или там приходишь к нему и говоришь, ну вот я тебе предлагаю купить твой бизнес. Ты говоришь, да ты окстись, что это я тебе продам?
2: А у меня железная дорога.
0: А вот посмотри, какой у меня тариф. Мало того, что у меня в два раза дешевле, а тебе сделали в три раза больше. Чтобы ты не лез и не мешал нам деньги зарабатывать. Выбирай, ты сейчас мне отдашь, ну, допустим, 80% своих акций, я тебе 20% оставлю. Ты будешь миноритарий, я буду расти, ты будешь хорошие деньги зарабатывать. Или ты через несколько месяцев просто разоришься, у тебя даже дома отнимут, семью выгонят. Я просто заберу это себе. Вот ум человека. И он их всех потихонечку, как у нас Standard Oil появился, контролирующий 90% всей нефти, потому что он их задавил логистикой. Понятно, начали строить трубопроводы, он скупил эти трубопроводы. Кто не продавал, у них чудесным образом диверсии начинались. Тот же промышленный шпионаж, различные интересные методы. Что он еще придумал? Он обратился к правительству. Ну, есть же посольства в разных странах. Он говорит, я плачу налоги, на которые вы туда отправляете консулов, послов, строите посольство. Не хотите мне помогать продавать за мои налоги? То есть он вел вот эти торговые войны, что Америка, помимо там каких-то договоров политических, сразу же заключала торговые. Он там заходил с нефтью, Карнеги заходил со сталью, кто с чем. Вот еще это была очень важная задумка, вот это торговое влияние. Сейчас, если мы все войны все рассматриваем, там будет ключевой ресурс как раз, нефтянка, все прочее. Вот это тоже прекрасный парень придумал, как свои щупальца вот, распустить.
2: Вот на самом деле, вот прям вот, другое слово не подбирается, прям жук. Очень...
3: Дальше будет еще интереснее.
2: Дальше будет жучара, пока что жук. Но вот раз дальше будет интереснее, я предлагаю ненадолго вернуться и обсудить личную жизнь его. А вот потом продолжить уже со всеми, скажем, офферами, решениями.
0: Да, там интересно.
2: Вот это пока надо переварить, потому что хорошая схема.
0: Ну, приятно тебе было, Вандербильт?
2: Надо знать, мне нравилось. Хорошо. Единственное, меня тут железную дорогу пытаются отжать, но в остальном нормально.
3: Свою жену Джон Рокфеллер встретил еще в школе, но пути их разошлись, и потом, когда он стал более взрослым, она была учительницей, они встретились, поженились, и всю жизнь они прожили вместе. У них родилось 5 сыновей.
0: Не-не-не, 5 детей, 4 девочки и как раз один сын.
3: Да.
0: Он Джон младший, джуниор.
3: Наследник, да, действительно, 5. Я уже перескочила просто. Думаю о других характерах.
0: Да, они размножались успешно. Ну, пока давай на этом остановимся.
3: И вот он был своей супруге всю жизнь предан. Не смотрел ни на кого, не ходил.
0: Не, может, и смотрел, но нет задокументированных фактов измен.
3: А есть наоборот. Информация о том, что супруга ему помогала, он очень хорошо к ней относился.
0: Да, он говорил, если бы не ее советы, я бы не стал столь богатым.
3: И у них был очень хороший союз.
0: Да.
3: То есть фактически он
0: Плюс еще она была такая же жадная.
2: Я пытаюсь сейчас его семье вспомнить, где отец тот еще кутила, переходил.

0: переходящий от одного к другому, а он вроде бы как в обратку пошел, то есть пытается...
1: Да, вот в его случае маятник качнулся в другую сторону. Можно было ожидать, что он как отец будет иметь огромное количество женщин, кучу детей, а нет. Вот он как женился.
2: Он был помешан на денежках. У него была одна, но пламенная страсть. Понимаешь? Папу все любил.
0: Вторую-то надо содержать. Одну-то содержать, это что такое? А там еще вторую.
1: Ну, я думаю, что, глядя на подвиги отца, он же даже собственной матери при живом отце говорил о том, что она вдова. И он для себя принял решение не быть как отец. Потому что мы же сейчас говорим, да, о моральных принципах этого человека. А ценность денежная была привита отцом, но в то же время отцом также была еще привита ценность семейная, глядя на его поведение.
2: Но это скорее метод от противного. Глядя на поведение отца, он вдруг осознал, что вот именно так он точно жить не будет. Он больше взял мамино поведение, которое осталось верна семье, выживала, но все время не унывала, ходила в церковь, старалась им дать достойное воспитание, прощала этого маловменяемого человека, который мог на год пропасть или на полгода. То есть вот он мамин сынок, можно сказать, папины некоторые только замашки.
0: Но прям отношение к жене все-таки не было вот таким суперромантическим, еще каким-то. Просто вот проскочила фраза о том, что жена там штопала свои платья до глубокой старости. Где вот это, я не знаю, любовь? Ладно к детям? Тоже ладно, я так сказал, ладно к детям.
1: Я думаю, романтическая любовь закончилась, когда закончился период ухаживания. Поухаживала.
2: Не, ну как, они в школе, она оказывали друг другу внимание, но она, будучи практичной, сказала, что вот как-то для семьи нужна материальная база. Он это воспринял к сведению, когда уже появилась с Кларком это своя фирма, там оборот, они могли позволить себе адекватное жилье. Человек сделал предложение, предложение было принято, все.
0: В этом-то плане получается вполне себе понятно. Дали ТЗ выполнено, база финансовая заработана, а ее, в принципе, получается, все устраивает, и никаких проблем не возникает.
2: Просто знаешь, что еще вот нас сейчас цепляет? Вот мы смотрим на современных миллиардеров, да, на их образ жизни.
0: Так.
2: Ну, Маск, пожалуй, ему плевать на эту всю роскошь, но остальные этой роскошью просто упиваются, строят там супердома, эти яхты, а, все
1: свадьбы
2: остальное.
1: Свадьбы играют в Венеции.
2: А тут 97 лет жать овсянку.
0: Это, кстати, это определенная степень выдержки. Это серьезно. Но продолжим мы говорить о том, как вот эти все миллиарды были заработаны уже в следующей полчаса. Часовки, а прямо сейчас пауза.
3: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В Донецкой Народной Республике сорвали 128 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности России по ДНР. Отмечается, что во время операции были задействованы система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы. Встреча делегации Соединенных Штатов и Пакистана началась в швейцарском Биркенштоке на фоне переговоров США и Ирана. Об этом сообщил в воскресенье пресс-пул Белого дома. Отмечается, что вице-президент Джей Ди Венс и специальные посланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер поприветствовали премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего пакистанской армии фельдмаршала Асима Мунира в отеле. Вертолет «Робинсон» пропал в Тернейском районе Приморья. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, воздушное судно выполняло лесоавиационные работы. На данный момент идут поиски. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Специи и морепродукты из Индонезии могут скоро появиться на российских прилавках. Об этом сообщил РИА Новости глава Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии Любарта Сартоя. Он добавил, что это станет возможным после вступления в силу соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. По словам главы Альянса, Индонезия также готова поставлять в Россию электротехнику. Кроме того, речь идет не только о сырьевых товарах, но и об электрохимической продукции и товарах широкого потребления. Напомню, президент России Владимир Путин 25 мая подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. На данный момент документ не вступил в силу. Это состоится после прохождения ряда юридических процедур. Более 30 тысяч россиян посетили Бразилию в прошлом году. Об этом РИА Новости сообщил посол республики в Москве Серджио Родригес дос Сантос. Он отметил высокий интерес туристов из России к стране. Ранее посол сообщил о возможности запуска прямого авиасообщения между странами, уточнив, что это зависит в первую очередь от наличия оператора, готового обслуживать такой маршрут. Россиянка София Ильтрякова завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медаль в заключительный день Кубка вызовов по художественной гимнастике в Пекине. Спортсменка одержала победы в упражнениях с мячом, с булавами и с лентой, а также стала 3-й в соревнованиях с обручем. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. Политклиника Шурова. Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Обсуждаем Рокфеллеров. И вот прямо сейчас поговорим о том, как были заработаны вот эти миллиарды. Уже в первой получасовке зацепили процесс того, как этот жук.
2: Хорошо.
0: Скрудж-жук распоряжался финансами и давлением, монополиями и всем остальным. Какие у него дальше действия были?
2: Ну, он скупил всю нефтяную промышленность, он владел 90%, начал покупать другие ресурсы, стали плавильные заводы, действительно, железные дороги, ну, частично, потому что перекупить это было невозможно. Ему понравилась идея трубопроводов. Вот он тоже создал централизованную систему, танкерный флот, цистерны, в общем, все прибрал в одни руки. Ну, естественно, стали обращать внимание, что вот антимонопольные все эти законы, там сенаторы начали принимать, что это неправильно, нет никакой конкуренции. Он достаточно жестко вел борьбу, у него был принцип, что если я могу убрать конкурента, я это сделаю любым способом. То есть вот арсенал весьма широкий, достаточно быстро он начал коррумпировать власть. Да, причем дело это весьма хитро. Например, очень многие получали акциями Standard Oil. Очень удобно. Предприятие процветает, у тебя хорошие бонусы, акции растут. А если что, ну ты же акционер, что ты?
0: Ну,
2: купил по центу за штуку. Ну, так хозяин назначил такую цену. Разве это взятка? Это лоббирование. Смотрите, не перепутайте. Взятки у нас, а у них лоббирование.
0: Да. Американская система прекрасно работает. Каких-нибудь вопросов.
2: Так. Ну, естественно, начались постепенно вот эти вопросы, когда люди очень бедно жили, большие проблемы. Первый скандал был с шахтерами в Колорадо, когда там совершенно невыносимые условия. Также компания предоставляла жилье, продавала еду по тем ценам, которым считала нужным, очень жестко эксплуатировала.
1: Втридорого они продавали
2: ее. Да. Рабочие начали бунтовать, ушли, построили свой городок. Ну, надо понимать, что Рокфеллер там броневик с пулеметом прислал, пришли штрейкбрехеры, национальная гвардия, ну и просто разгромили этот лагерь. Ну, мало того, что они там людей избивали, они его подожгли, и в процессе там погибло 20 человек, большей частью женщины, дети.
1: Погибли 2 женщины и 11 детей. Они прятались от боевиков в вырытых ямах.
2: И просто задохнулись.
1: И они, часть задохнулась, часть сгорела, они не смогли выбраться.
0: Сурово.
2: Поднимается огромный скандал. Более того, начинает развиваться журналистика. Вот, в частности, там Ида Тарбот. Ее папу тоже Рокфеллер разорил, довел до полной нищеты. Ну, у девочки остались определенные счеты. Она написала книгу, где описала все его методы, как он создавал монополию. Газеты постоянно ему начали там то в виде гиены изображать, то в виде спрута всячески критиковать. Ну, в общем, он уже в 13-м году объявил, что он вообще старый больной старик, он от всех дел отходит, передает Джону-младшему.
0: Так, у нас новый этап наступает. Передача сыну. Ну что?
2: Ну, сын этот удар на себя принял, да? Можно было как-то повлиять на газеты, перекупить, но люди были столь озлоблены, что это, скорее всего, опять бы выплыло наружу. Поэтому стали показывать там зарплаты у некоторых руководителей стачки, которые сильно отличались от зарплат тех шахтеров, которых они подбили на забастовку. Он сам поехал туда, в этот городок, ходил на могилы, танцевал с женами шахтеров. В общем, это было первый такой очень яркий пиар, показать, что вот смотрите, папа там был людоед, но я его сейчас отодвинул, теперь я новый перспективный член клана, который вас понимает, который вас уважает. В общем, они смогли эту ситуацию переломить и немножечко обелиться. Ну, хотя, вот по воспоминаниям, именно в то время Рокфеллер абсолютно облысел. Его роскошные усы отпали, и волосы, у него была такая лапеция тяжелая на нервной почве. Но даже здесь он очень хитрый был человек, он носил парики разной длины, чтобы у людей было ощущение, что у него волосы есть.
0: И что
2: не доставил им такого удовольствия.
1: Здесь нужно еще добавить, что после трагедии в шахтерском городке они нанимают пиарщика.
2: Да, да, так появился пиар. Дальше уже все пиар.
1: Который предложил ему сценарий, что Джон Рокфеллер-младший приезжает в этот городок, жмет руку шахтерам, пьет
2: спускается с ними в шахту,
1: пьет с ними пиво, да, танцует с женами.
0: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Да, но Рокфеллером можно.
0: Но Рокфеллером можно.
1: И Джон младший, он сомневался в этой всей затее и поначалу не хотел ехать, но его уговорили, он согласился, поехал, и это выстрелило.
0: Нашли за что зацепиться.
2: Да,
0: поняли, как это работает.
1: И после этого они стали работать.
2: Помимо вот такой жесткого заработка, они начали заниматься благотворительностью. Вот
1: на формирование общественного мнения. То есть они поняли, что деньги деньгами, но нужно, чтобы еще о тебе хорошо думали.
0: Тоже верно. Но вроде как, получается, на данном этапе с этим справились. То есть как бы обелили себя, хоть и непонятно, как это все работает до сих пор, но, к сожалению, это работает. А в дальнейшем...
2: Второй этап они пошли во власть. Так. Потому что вот уже Джон Рокфеллер-младший, он не стал заморачиваться с какой-то школьной любовью. Там уже был очень серьезный брак. Был сенатор Нельсон Олдрич, глава республиканской партии, дружно с президентом. У него была дочка, ну и чисто случайно на яхте президента. Пока ехали там на Кубу поиграть в казино, употребить, повеселиться, у них случилась любовь. И вот уже союз, это называется денег и власти. Просто на минуточку этот Олдрич стоял у истоков ФРС, печатания денег. Олдрич отвечал за все антимонопольные законы, которые вдруг стали достаточно мягкими.
0: А быстро у них идет, очень удобно.
2: Ну, уже его сын вот от этого брака, он был вице-президентом США на минуточку.
0: Ну да.
2: Мэром Нью-Йорка. То есть они уже во власть просто вошли. Если мы обсуждали Ротшильдов, те все-таки кошельки в тени там, да, максимум консильери, то эти ребята уже так дедушку отодвинули, типа, вот он, людоед, заработался на монополии, да, людей душил. А мы-то, вот смотрите, мы политики ответственные, помогаем контролировать весь мир через нефтянку, через торговлю, через банки.
0: Ну вот, я на самом деле просто сейчас всю линию просматриваю в голове. Это прям как будто бы идеальная классическая такая красивая линия, как выйти в самые высшие эшелоны. То есть по чуть-чуть заработал, да. Так не получилось, взял...
2: Дедушка-мошенник, да, папа дедушка-мошенник, миллиард.
0: Папа первый, оп, заработал, здесь дошел до таких-то объемов, после этого сын предал, сын так включил еще некоторые функции.
2: Антикрист.
0: Потом, оп, зашел во власть, очень хорошо работают. Так, ну вот тут обратное переключение. Все-таки мы вот сказали, у них тут союз, у них тут любовь случилась. Что за любовь? Как она вообще жила? И жила ли? Была любовь-то?
1: Ну, скорее всего, поначалу любовь была.
0: Точно. А то как-то уж слишком
2: там хорошо. Там же шестеро детей и много сыновей.
0: Не, ну просто слишком уж красиво любовь случилась и очень удобно.
1: Любовь очень функциональная.
0: Тоже верно. В таких случаях тоже верно, да.
1: Есть любовь, которая зашторивает наш разум, а есть любовь, которая, наоборот, может...
2: Расширяет границы.
1: Расширяет возможности. Почему бы нет?
0: Ну, такая практичная
2: любовь. Тем более, если у тебя папа главный сенатор.
0: Тоже верно.
2: Это как тебя можно не любить?
1: И всей душой, понимаешь, вот.
0: Да. Но если только вот глаз концентрируется прямо на человеке, а не на том, что за ним, и вот такой монетки взять и себе в карман пол.
1: Гораздо интереснее их сын Нельсон Рокфеллер.
0: Что в нем интересно?
1: А вот Нельсон Рокфеллер, он был...
2: Названный в честь дедушки.
1: В честь дедушки. Mm-hmm. Он был очень сексуально активен.
0: Опа.
1: У него было огромное количество женщин.
0: Что же он выпал-то из вот этого вроде бы, ну, я не знаю, потока верных, преданных одной девушке? Что случилось?
1: Сложно отказать.
2: Но его уже не дед воспитывал, понимаешь? Там уже папа такую строгость не допускал. Он этой строгости нахлебался, его на минуточку в баптистский институт отправили Библию изучать вообще просто. Я думаю, он пострадал по полной. Он захотел своим детям немножечко дать побольше все-таки. Не один велосипед. Велосипед на шестерых.
1: Когда у тебя есть власть, деньги, тебя окружают красивые женщины, которые согласны на все, ну почему бы этим не воспользоваться? Он, собственно говоря, и умер в возрасте 75 лет. Знаешь, каким образом? Он занимался сексом.
2: У него... Помощница или секретарша там.
1: И у него становилось сердце. 50
2: лет младше.
0: Силен.
1: Вот так человек ушел из жизни на прекрасной Елене.
0: Ушел на пике. Ушел на Елене. Ну да. Ну, в общем, любопытно. А если у него так...
2: Тебя прям как сексолога эта история заинтересовала. Прям... И сексуального долгожительства, и активности.
1: Конечно, 75 лет. Ну, это нужно вести хороший образ жизни, здоровый образ жизни, чтобы удовлетворять женщину. Ведь тогда Виагры-то еще не было.
2: Ну, мы посмотрим его противоположность вот этого Дэвида, который 6 пересадок сердца,
1: тихий,
2: всего,
1: скромный,
2: который...
1: холодный, расчетливый ум, не рвется во власть, нет таких амбиций.
0: Так а у Нельсона у него жена-то была? Ну, просто...
2: Несколько жен. Он, кстати, проиграл республиканские праймерис, когда на пост президента выбирали, он умудрился развестись. Уйти к молодой женщине от законной жены, и благодаря этому он не смог баллотироваться на пост президента.
0: Но занимал пост
2: вице-президента. Потому что там Кеннеди убили, неожиданно вице-президент стал президентом, и он его подтянул, соответственно, почему такого хорошего человека с такими неограниченными возможностями. А вот братцу предлагали министра там торговли, еще что-то, он категорически отказывался, вот этот Дэвид, он... прям особняком. Хочется сказать, что с детских лет он так, у него было весьма странное увлечение. Он ловил этих всех жуков. У него самая большая коллекция так, жуков.
0: Давайте немного в семейном древе разберемся еще раз. Вот у нас есть дедушка.
2: Старший. Ну, дедушка-мошенник, прадедушка.
0: Да-да-да.
2: Старший основной миллиардер. Потом единственный наследник мужского пола — это Джон младший.
0: Так.
2: И сейчас мы уже смотрим на третье поколение, которое максимальное влияние на политику на все оказали. У него там
0: Нельсон
2: много
0: Дэвид.
2: Детей. Да, две основных ветки можно рассмотреть: Нельсона, как который пошел во власть и мэром был, и вице-президентом, но он такой. Больше такое официальное лицо семьи. А семью 50 лет возглавлял Дэвид, вот этот самый младший. Сынуля, который там 7 лет ловил этих жуков, умерщвлял их разными способами, все это в дневничках описывал. У него такая коллекция. Более того, он сохранял все контакты, которые у него были. Там картотека на 100 тысяч с мельчайшим досье. Когда день рождения детей, какие там болезни. Он уже к человеку шел полностью подготовленным по его личности.
0: Страшный человек.
2: Да.
0: Ну и вот
2: еще тогда... тебе давай дам подробности. Он в университете учился с братьями Даллесами, которые... И пока здание там ЦРУ или ФБР строилось, как ты думаешь, где у них был офис?
0: Понятно.
2: Именно в небоскребе Рокфеллеров.
0: Ротшильда, Рокфеллеров.
2: Да, можно запутаться. Поэтому там... Человек пошел по секретной линии. Я уже молчу, что он этот Билдербергский клуб придумал. Мы этого дальше коснемся. Его всегда интересовали финансы, банковское дело. Вот он туда, Манхэттен Чейз, прошел очень быстро всю карьерную линию. Там выкупил контрольный пакет акций. И, в общем, он все время при ЦРУ, при правительстве, ну, разные комиссии по сотрудничеству. Трехсторонние, двухсторонние. Очень любил Латинскую Америку, там вызывать кризисы, скупать различные активы.
0: С Ротшильдами как раз банковскую эту
2: историю. С Ротшильдами, да. Они закусились еще за Российскую империю, когда нефть не смогли поделить. Те, конечно, им большую свинью подложили. Ну, по одной из версий, Рокфеллеры тоже к революции некоторые отношения имели, профинансировали, чтобы тут нефтяной рынок.
1: Ну, еще бы, ведь благодаря Николаю II они никак не могли зайти в Россию.
2: И, соответственно, тоже одна из версий. Он уже в 72-м году приперся в Советский Союз. Первый банк — это Рокфеллеров, которым разрешили Чейз как раз с этим Дэвидом. Он тоже очень успешно коррумпировал уже такую советскую элиту, подталкивал ее к определенным действиям. Ну, прекрасный человек. Он в Китай заходил вообще везде. Южную Америку он вообще контролировал. У него Пуэрто-Рико еще было как база для различных медицинских испытаний. Там они венерические заболевания.
0: Я чувствую, там просто у такого это человека, который умерщвлял маленьких жучков в детстве. И
2: он всех так воспринимает.
0: Вот как, какие методы ты использовал? Явно должны быть тогда и серьезные истории с этим связаны, уже не с жучками маленькими.
1: Он изменил систему здравоохранения в Соединенных Штатах Америки. До этих изменений здравоохранение представляло собой, ну, частные медицинские школы, где учили по возможности чему-нибудь и как-нибудь. Он предложил создать несколько элитных университетов, где обучение шло по определенной программе и учили, как лечить, что лечить.
0: Но это как будто плюс.
1: С одной стороны, да.
0: Так.
1: Но с другой стороны...
2: С другой стороны, это все безумно дорого. Ну, потому что если раньше как-то это было доступно людям, то сейчас и образование врачебное в Америке дорого, и вот эти страховки, мы видим у них постоянно эти...
0: Вызвать скорую — это...
2: Медицинские кризисы, вызвать скорую — это супердорого. Психиатрические клиники вообще оптимизировали, их сейчас нет, просто людей с психическими заболеваниями выпустили, они как бы на домашнем лечении, например. Ну и плюс медицинские эксперименты, потому что вот начиная даже с младшего, у них вот эта тема евгеники, контроля за населением, в частности, вот эти все вакцины против столбняка, еще что-то, они многие вещи рассматривали с точки зрения снижения фертильности. То есть, если они готовят какой-то препарат, им очень важно было, чтобы это еще и на репродуктивную систему влияло. Особенно это же активно где испытывалось? Это Африка, Южная Америка. Желательно какие-то островные государства, где это закрытая популяция, они могут изучать, как это действует вот во втором поколении.
1: Вот тебе обратная сторона реформации здравоохранения.
2: В третьем поколении, да. Плюс человек же как он... Если ЦРУ или кто-то где-то планирует переворот, и там приходит хунта, ну, ее-то, конечно, можно привести, а как ты страну удержишь от экономического коллапса? Следом должен зайти вот такой вот крайне неприятный человек с деньгами, да, который поддержит, ну, за эти деньги он скажет, вот эти медные рудники...
0: Мои.
2: Теперь, да, немножечко мои. Давайте, вот железная дорога была государственная, ну, вот Милей сейчас этим занимается, распродает страну таким вот прекрасным. Ну, Дэвид не дожил, буквально 101 год прожил, но все-таки в 16-м году угомонился. А так, вот, понимаешь политику.
0: Да.
2: Да, ЦРУ просто так, нигде никакие перевороты. Ну, понятно, что какая-то якобы политическая основа, как там в Чили с Альенде, еще что-то. Но следом, для того, чтобы показать, что эта система более перспективная, вот смотрите, как Пиночет поднял экономику. Что там мог поднять Пиночет? Просто солдафон. который только со страшным лицом мог ходить. Понятно, что это зашли американские деньги, которые прекрасно освоили все ресурсы и показали, вот смотрите, какую мы хорошую экономику создали, равняйтесь на нас.
0: Да, создали хорошую экономику себе. Так, Дэвид, хорошо, оставим пока Дэвида. Дальше, после него.
2: После него сейчас у них все эти трасты, фонды, каждый занимается своей повесткой. Уже членов семейства очень много, они там, соответственно, кто с железнодорожными магнатами перероднился, кто с банковской системой. Это люди, которых интересует все. Они присутствуют везде. В политике, в финансах, в ресурсной базе, в промышленности. То есть все, если мы там коснемся там BlackRock, еще чего угодно, вот этих всех доверительных компаний, они будут везде.
1: Семья насчитывает более 200 родственников, которые, как вот Василий правильно говорит, везде занимаются чем-то, что может изменить мир. Даже одна из представителей семьи, Ребекка Ротшильд, чем она занимается, знаете?
2: Чем Израиль она поддерживает? Таким именем.
1: Она поддерживает ЛГБТ-сообщество.
2: Начинай говорить.
0: Экстремистская организация.
1: Она поддерживает гендерное равенство. Она поддерживает транспереход.
2: Ну, слушай, одно меня радует. Вот этот Дэвид, он одну из дочерей изгнал из семьи за то, что она фанатка Кастро, поддерживала коммунизм, даже какие-то деньги у него умыкнула, успела там поддержать Кубу. Вот папа ее, конечно, проклял.
0: Не сработались.
2: Как говорится, даже в семье есть диссиденты. Но такое количество, что там полное разнообразие.
0: Ну, любопытная картина получается. Они буквально вот по таким поступательным, что ли, методам, шагам дошли до...
2: 10 семей контролируют Америку. Там мы можем этих всех Морганов все перечислить. Есть новориши, вот последние, эти технические магнаты, но есть старые деньги, они как вцепились, как клещи в страну, ты их никуда не денешь.
0: А вот сейчас нет какого-то у них лидера? Вот мы все равно сказали, что там очень много родственников на каких-то направлениях.
2: Нет, там клан назначает какого-то старшего, это отчасти перекликается системой Ротшильдов, да, что семьи не конкурировали между собой, каждый контролировал свою делянку. Вот очень важно, это благотворительная часть деятельности, чтобы везде эти таблички висели. Там университет на наши деньги, больница на наши деньги, еще что-то. И, соответственно, да, они кого-то назначили, но он недавно помер же, этот Дэвид. Там еще он как-то ярко о себе не заявил.
0: Угу. Ну, то есть пока идет вот этот период...
2: Я думаю, что да, плюс мы видим это дробление. Если у тех же Ротшильдов тоже мы четко понимали, кто, то потом кланы так начали раздвигаться, расти вбок, и уже какого-то единоначалия, что прям все слушали, ну, когда уже 200 родственников...
0: Ну вот, кстати, раз Ротшильдов затронули, кстати, дорогие слушатели, кто не смотрел, заходите, в записи можно заглянуть в любой соцсети, мы есть, там можно выпуск с Ротшильдами увидеть. Вот если сравнивать с ними Рокфеллеры, Ротшильды, вот чем они отличаются кардинально? Или это все вот по одной и той же схеме идет?
2: Принципиально они отличаются, наверное, тем, что Ротшильды — это в чистом виде началось с финансов, а потом они уже немножечко в нефть, в железные дороги, во что-то. А здесь, наоборот, началось с этого промышленного бума, с нефтяного, когда этот закон об монополии раздробили на 31 компанию, все равно он сохранил контрольный пакет акций и стал еще богаче, потому что цены все эти, ну, ExxonMobil, что ни назови, это будут все его компании, самые крупные. Поэтому... Но по степени влияния, я думаю, их можно равноценно воспринимать. Да, понятно, что Соединенные Штаты будут контролироваться большей частью этой семьей, но вот в Европу, поэтому Бильдербергский клуб, где они собираются и договариваются, что о влиянии.
0: Вот что самое любопытное, мы практически ничего не узнали о каких-то таких любовных, странных похождениях, серьезных. Да, вот только про дедушку, про прадедушку, получается.
2: Ну и Нельсон молодец.
0: Ну,
2: вот, Екатерина
0: очень рада. Ну, он просто активный молодой человек, 75 лет. Это, ну, немного другое. Здесь нет как будто бы каких-то, вот, не знаю, серьезных, абьюзивных, там, не знаю, отношений, хотя слово такое странно неподходящее, наверное. Просто, ну...
2: Ну, все равно, вот даже когда мы описываем вот главу рода, вот такое отношение с детьми, ну, как-то это немножко не про любовь, вот честно. Но ребенка хочется побаловать. Чего, на тебе 2 цента за убитую муху? Ну, какие-то вот такие отношения. Я бы их не назвал здоровыми. Да, по идеологии можно любую секту построить из семьи. И что угодно там придумать, но это больше про деньги, чем про любовь. И на него реально смотришь, на эти его возрастные фотографии, у него очень неприятное лицо. Вот эти тонкие поджатые губы, он какого-то хищника напоминает. Он вообще, даже не зная его истории, он бы мне не понравился просто физиогномически.
1: Но не зря же мы говорим о психопатологически отягощенной наследственности. От осинки не родятся апельсинки.
2: Ну вот этот холодный разум и да, отсутствие эмоций ему позволило всех поглощать и не жалеть. Как он благотворительность понимает, выходил из церкви, увидел вдову человека, которого я разорил. И я подумал, что как же она с четырьмя детьми, вот он вчера застрелился. Ну я ей небольшую пенсию назначил с их денег. Вот такой очень добрый человек.
0: Благодетель.
2: Очень добрый человек.
0: Добрый человек. Ну вот, кстати, вот эта схема с тем, чтобы... Они ее придумали вообще? Именно переходить, скажем, в равной степени от благотворительности к...
2: С одной стороны, я думаю, все-таки совесть мучает, когда человек... Ну, я это допускаю. Если он по-настоящему верующий, ему должно быть неприятно, как он эти деньги получил и как он их использовал. А с другой стороны, это всегда пиар. Везде же эти доски, что вот это на их деньги, это на их деньги, этот университет.
1: Возвращаемся к началу нашего разговора. Важно не только зарабатывать деньги, но еще и важно сформировать определенное общественное мнение, что, в принципе, они активно делают.
0: Но вот если все равно брать ценности помимо денег, вот тут все равно ведь нет такого ощущения.
2: Власть, что... теперь еще и власть.
0: Да, вот еще и конечно, власть ведь добавляется. Без этого никак. Единственное, вот как можно ли их объединить всех под какими-то одними эпитетами? Или все-таки они...
2: Но сейчас гиперглобализм, вот эта повестка контроля численности населения, что не должно быть каких-то прям супергосударств со своими национальными интересами, что они должны заходить в любое и скупать.
0: Ну, то есть,
2: собственно, с чем Китай, Россия пытаются как-то,
0: ну, та же самая
2: этих людей ограничивать.
0: Идеология свободы передвижения.
2: Совершенно свободы. Верно. Это вот твой любимый Сорос, начинай там
0: фон Сорос,
2: его вспоминает. Да, Ротшильды. Это вот все вот эти кошельки, люди, которые собираются на закрытых клубах, смотрят на потенциальных политиков, выбирают, он им подходит или нет, чтобы его продвигать, контролируют медиа-структуру, они, по сути, медиакратия, потому что они все основные источники информации давно уже контролируют и формируют нужную повестку, и все это для удержания и увеличения активов.
0: Ну, собственно говоря, вот такая картина, дорогие друзья, у нас складывается. Как всегда, пишите ваше мнение об этом клане, об этих представителях богатейшего класса мира. А мы на этом будем сегодняшнюю нашу программу завершать. Спасибо огромное. Василий Шуров и Екатерина Шурова. А меня зовут Александр Букарев. Увидимся. Пока.
3: Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 15:00, в Бишкеке 6 часов вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военнослужащие нанесли удар по логистическому центру в районе Сум. Иран не будет проводить дальнейшие переговоры с США без прекращения огня в Ливане. Германия планирует увеличить высылку афганских преступников. Далее подробности. Российские военнослужащие с помощью беспилотников «Герань» нанесли удар по логистическому центру в районе Сум. ВСУ использовали его для доставки, хранения и сборки дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры поражения логистического центра противника «Новая почта». Иран не откроет Ормузский пролив без прекращения огня в Ливане. Об этом передает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источники. Уточняется, что согласно меморандуму о взаимопонимании, а также договоренности, достигнутой с Катаром, обязательным условием для открытия пролива является разблокировка на первом этапе части иранских активов, выполнение первой статьи о прекращении войны на всех фронтах, в том числе и в Ливане, полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу иранской нефти и нефтехимической продукции. Напомню, в швейцарском Биркенштоке в воскресенье должны начаться технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Предполагается закрытый формат дискуссии. Министерство внутренних дел Германии договорилось с властями Афганистана об увеличении числа чартерных рейсов для депортации афганских преступников. Об этом сообщила газета «Билд» со ссылкой на свои источники. Немецкая сторона планирует организовывать до 3 полетов в месяц. Согласно плану министерства, федеральные земли будут подавать списки преступников для их регистрации на рейсы. А за дальнейшую организацию депортации будет отвечать федеральная полиция. Газета также указала на то, что власти Германии смогут организовывать индивидуальную высылку регулярными рейсами в любое время. По данным издания, сейчас в Германии находится не менее 100 ожидающих депортации преступников. Напомню, что с приходом к власти в стране и правительства канцлера Фридриха Мерца сменился характер афганско-германских отношений. Ранее депортация афганцев из Германии осуществлялась при посредничестве Катара, поскольку правительство экс-канцлера Олафа Шольца не хотело вести прямые переговоры с талибами. Женщина погибла при попытке пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Об этом сообщает газета «Телеграф». Уточняется, что ее тело было обнаружено полицией графства Кент после прибытия лодки с мигрантами в Дувр. Причина смерти пока не установлена. Таким образом, число мигрантов, погибших при попытке пересечь пролив в этом году, достигло 7. Напомню, во вторник, 16 июня, более 700 мигрантов прибыли в Великобританию через пролив за один день. Это стало рекордом с начала года. В прошлом году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш. Москвичи и гости города смогут бесплатно посетить образовательные, спортивные и благотворительные фестивали в парках столицы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Уточняется, что вход на мероприятия свободный, актуальную программу событий и все подробности можно найти на официальных ресурсах организаторов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, привет! В эфире «Радио Спутник. Разворот на восток». С вами традиционно сегодня работает Урал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня будем говорить не про переговоры в Швейцарии, не про переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, не о меморандумах, не о 60 днях, не о ударах Израиля по Ливану, не о разблокировании или же заблокировании. Сейчас я новое слово, наверное, придумал в русском языке, Ормузского пролива, а про Юго-Восточную Азию, по большей части, целый час у нас сегодня будет на это, я этому очень рад, потому что говорим мы об этом, к сожалению, крайне редко, благо повестка на этой неделе нам благоволила на этот счет. Ну и с нами гость сегодняшнего эфира, гость в студии Александр Королев. Саша, приветствую.
3: Привет.
2: Александр является заместителем директора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, автор прекрасного канала «Поворот в Азию», ну или «Пиво ту Азия». Саша, спасибо, что нашел время.
3: Спасибо, что позвал, с удовольствием.
2: Не удавалось нам долго состыковаться, но вот теперь сама международная политика практически, да, и наши отношения международные велят нам поговорить об огромном регионе, где на самом деле сосредоточены колоссальные ресурсы, который обладает ну, просто поразительной производственной базой, который является одним из центров не только демографических на нашей планете, но теперь еще и экономических, финансовых, технологических. О регионе, где очень большое количество, к сожалению, как и везде, конфликтов. О регионе, с которым у нас действительно хорошие, стабильные, долгие отношения, причем в самые разные эпохи. И о регионе, который тоже пытается вырваться из геополитического, геоэкономического контекста. И тут у нас взаимные интересы, которые позволяют нам действительно предметно разговаривать о взаимовыгодном партнерстве. И, собственно говоря, международное право и взаимные интересы – это такой был лозунг прошедшего на этой неделе саммита России ASEAN в Казани. ASEAN – это огромная организация. Я предлагаю нам напомнить нашим слушателям, что это, почему этот саммит важен, как он прошел, какие у него итоги. Ну и во второй части эфира обязательно поговорим про диверсификацию наших отношений с Азией в целом, потому что иногда, конечно, складывается впечатление, что помимо наших традиционных партнеров в лице Индии, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики, Социалистической Республики Вьетнам, наши отношения вроде бы со всеми остальными странами где-то находятся ну, на таком заднем плане. Хотя это не так.
3: Да, еще раз привет, спасибо большое, что позвал, уважаемые слушатели. Ну, если коротко про ASEAN, поскольку у нас сегодня очень такая подробная повестка, что я хотел бы о ней сказать, что действительно, несмотря на все внутренние конфликты, которые мы в том числе в этой студии с тобой уже многократно обсуждали, и внутренние какие-то дисбалансы, ASEAN — это один из самых успешных вообще примеров незападного регионализма с точки зрения построения практически с нуля истории успеха. Потому что если посмотреть на другие, есть там Лига арабских государств, есть Меркосур в Латинской Америке, там Африканский Союз и так далее, но ASEAN действительно за счет своей уникальной вот этой истории, за счет уникальных институциональных каких-то специфических механизмов построила достаточно стабильную, устойчивую систему. И можно, конечно, говорить там вот про конфликт Камбоджи и Таиланда, да, про какие-то другие кейсы, связанные с Южно-Китайским морем, но за всю историю, практически 60-летнюю, это единственный межгосударственный военный конфликт внутри ASEAN. Это Камбоджа и Таиланд. Так что это относительно сейчас, это такая тихая гавань, спокойное пространство и очень перспективное, почти 700 миллионов человек, огромный потребительский рынок, Юго-Восточная Азия избалованная страны в плане интереса зарубежных инвесторов, потому что все хотят инвестировать в Юго-Восточную Азию. И сейчас в Юго-Восточной Азии, если посмотреть на экономические, то есть она поделена очень сильно на разные кусочки, и тут и США, и Китай, как традиционные страны, но еще активно заходят многие другие страны, о которых, казалось бы, еще 10-15 лет назад странно было бы говорить в контексте ЮАЭ, это Турция та же самая, которая тоже активно и по гуманитарке, и по экономике, и даже по политике заходит в этот регион. Так что очень интересный регион, и переходя вот к саммиту, мне кажется, во-первых, в этом году супер много юбилеев разных, и 35 лет сотрудничеству России-ASEAN и 30 лет диалоговому партнерству полноценному, и этот саммит, вообще пятый саммит России-ASEAN в двусторонней основе. Традиционно, мне кажется, главные итоги, когда вот мы подводим в таких мероприятиях, это сам факт, что он состоялся и кто туда приехал. Потому что действительно интересно, что в этом году приехал Лоуренс Вонг, премьер-министр Сингапура, которого, возможно, в Россию-то и никто особо не ждал, особенно если напомнить всем, что Сингапур – это единственная страна из ASEAN, которая находится в официально в недружественном списке России, потому что ввела санкции и, в принципе, достаточно последовательно осуждает российскую политику на Украине. И в этом плане его приезд и отдельная встреча, я тоже обращаю внимание, что не со всеми странами АСЕАН на этом саммите были отдельные двусторонние встречи. Вот Сингапур — это одна из тех стран, с которым действительно была отдельная встреча. Что там обсуждали, мы, естественно, не знаем, а, возможно, и не узнаем, потому что это закрытый такой кулуарный формат. Но, скорее всего, обсуждали поставки нефти, энергоносителей российских в Сингапур, потому что это одна из сейчас базовых тем. То же самое приезд Маркоса. Тоже здесь можно сказать, что
2: президент отчасти... Филиппин, да.
3: Да, президента Филиппина Фердинанда Маркоса-младшего. Это тоже его первый приезд. Если раньше Филиппины при Дутерте были более такие, скажем так, пытались диверсифицировать, это мы еще более подробно на втором блоке поговорим, но он приехал, это не только его некий институциональный долг, потому что Филиппины председатель в АСЕАН, но еще очевидный посыл: Филиппины хотят российскую нефть.
2: Ну, у них же было 2 месяца назад чрезвычайное положение, да, из-за того, что из Ближнего Востока поставки прекратились, и в стране начался коллапс практически углеводородный. И не только там, кстати. Во Вьетнаме отменяли, я помню, авиарейсы внутренние, просили пользоваться поменьше общественным транспортом. Хотя, казалось бы, вот Вьетнам — одна из многих стран, одна из немногих стран, где я видел предпочтение местного населения, значит, не к автомобильному транспорту, а к мото.
3: Да,
2: там,
3: да.
2: Это движение, оно просто колоссальное, и я был этим поражен. И даже там, казалось бы, да, были такие проблемы. Ну, есть и крупные государства в этом объединении, допустим, та же Индонезия, руководители которой за последние 1.5-2 года многократно были в нашей стране. Есть, значит, Малайзия, также, значит, король много раз посещал. Ну, там особая система, на самом деле. Там, с одной стороны, такая монархия, при этом она, ну, как бы конституционная монархия, а с другой стороны, она еще и избирательная монархия. То есть там верховный руководитель, король, он избирается на какой-то срок.
3: На 5 лет, да.
2: И в этом смысле тоже есть особенности. Мы, кстати, об этом рассказывали в самых первых эфирах «Разворота на Восток» еще, ну, получается, 4 года уже назад, еще в середине 22-го года. Я думаю, что в какой-то момент мы, конечно, можем вернуться там к Малайзии отдельно. И с тобой, кстати, Саш, мы тоже год или 1.5 назад касались этой страны.
3: Было.
2: По-моему, это было даже по твоей командировке, одной из твоих командировок в регион. Скажи, пожалуйста, сейчас мы понимаем, что так или иначе вот эта вот система, которая еще 2-3 года назад была актуальна, или вы с нами, или вы против нас, да, вот в американском таком, скажем, измерении и ретрансляции, или вы, как любили раньше в московских дворах писать где-то на стенах, или вы с нами, или вы под нами. Вот как бы, мне кажется, внешняя политика США, кстати, вполне себе четко вот этой формулой определялась. И многие государства... Ну, с оглядкой относились к подобного рода возможным, но не, пока не озвученным требованиям со стороны Вашингтона. Кто-то сам, по принципу «не надо, я сам», как в известном советском фильме, а кто-то просто сразу заявлял свою позицию, говорил: «Это нас не касается, мы будем соблюдать свои интересы и действовать во благо». И вот, мне кажется, в АСЕАН как раз вот все три группы, да, вот, которые я перечислил, условные государства, присутствуют. Потому что там есть, с одной стороны, Мьянма, которая, извините, плевать хотела на все эти там какие-то окрики, какую-то критику за сотрудничество с неугодными для Запада, для Евросоюза, может быть, для Вашингтона странами. Я понимаю, что в Мьянме есть огромное количество своих проблем, они заинтересованы в партнерстве с нами, но это нормально. У всех есть какие-то свои проблемы, это не значит, что к нам приходят только когда есть проблемы. К нам, наоборот, приходят, когда не оставляют возможности выбора, не оставляют возможности защитить свой суверенитет. Партнерство с Россией — это в первую очередь партнерство на основе суверенитета. И вот АСЕАН, мне кажется, в Казани именно об этом говорил. Как эта ситуация сейчас, после саммита, выглядит? И насколько вообще мы теперь можем говорить о том, что на отношения с Россией смотрят через призму отношений там, с американцами или с Западом в этом регионе?
3: Ну, на отношения через призму Китая и США всегда смотрели, на отношения с Россией. Я имею в виду с Россией уже там, с 91-го года. Сейчас я глобально не думаю, что что-то принципиально поменяется. вот в раскладе, потому что, да, Россия-то пока что не дотягивает и, возможно, не будет дотягивать до влияния, совокупного влияния США и Китая в регионе, безусловно, вот, ну, во многом потому, что и Россия не воспринимает Юго-Восточную Азию как свой приоритет или как один из своих приоритетов. Все-таки Китай и Индия, вот о чем мы обсуждали, это всегда будет, с точки зрения российского поворота на восток, всегда будет превалировать, чем Юго-Восточная Азия. Хорошо это или плохо, это уже другой вопрос, это просто факт. Но сейчас в Юго-Восточной Азии, особенно в контексте, когда пришел Дональд Трамп к власти второй раз и начал очень сильно оказывать давление на страны Юго-Восточной Азии, сейчас в странах, особенно в Вьетнам, Малайзия, Индонезия, то есть те, которые часто называют такие колеблющиеся страны, потому что они сильно, с одной стороны, зависят от Запада, от западного капитала, от западной безопасности, обороны и так далее, элиты их обучалась на Западе, дети и так далее.
2: Инкорпорированы.
3: Да, очень сильно инкорпорированы вообще в западную культуру. Естественно, США оказывают очень сильное давление. Вот яркий пример, мы можем посмотреть, мы это, по-моему, тоже в студии обсуждали, на тарифные сделки, которые заключал Трамп с этими странами, как раз Вьетнам, Малайзия, Индонезия. Поэтому сейчас надо понимать, что любая страна Юго-Восточной Азии, особенно те, которые активно сотрудничают с Россией, заключают с Россией / Евразийским союзом ЗСТ, соглашение о свободной торговле. Ну, мы знаем уже, Вьетнам это ратифицировано. Вот сейчас в прошлом году с Индонезией было заключено. А помимо этого сейчас активно обсуждаются сделки по АЭС. А вообще, что может быть, в принципе, более чувствительное и такое политически токсичное даже восприятие США, как строительство АЭС, то есть переход на мирный атом. А Вьетнам уже юридически начал на него переходить, потому что соглашение было подписано. А сейчас, буквально 15 июня, до официального саммита, Лаос подписал с Россией межправосоглашение о мирном атоме. Один из важных итогов саммита – Россия, несмотря на то, что Прабоо, президент Индонезии, туда не приехал, это тоже некое соглашение или обсуждение соглашения между Росатомом и Индонезией по строительству малых плавучих АЭС. Филиппинское заявление от Маркоса, я думаю, тоже там на Западе сейчас кусают локти и думают, а как же так филиппинцы вы это сделали? Филиппины тоже говорят, слушайте, а мы очень сильно рассматриваем не только российскую нефть, но еще и российский атом.
2: А это, кстати, долгая же история у нас была с Филиппинами на этот счет.
3: Да, да, это долгая история, но, опять же, надо понять, что Филиппины — это не просто там важный партнер Соединенных Штатов, это официальный союзник. И, разумеется, тем более у США с филиппинцами официально даже заключено соглашение, оно там соглашение 1-2-3 называется, по мирному атому. То есть в этом плане, если филиппинцы выбирают Россию в качестве своего партнера по атому, конечно же, это нарушает баланс вот в отношениях между США и филиппинцами. И в данном случае Россия действительно становится тоже участником, так или иначе, вот этого уже очного сопротивления конкуренции не между же Китаем, который выпадает из этого уравнения, а уже становится частью уравнения конкуренции США и России за мирный атом конкретно на Филиппинах. Это тоже важный нюанс.
2: А тут нам еще надо сказать, что в Азии технологически развитые государства давным-давно освоили технологию мирного атома, в том числе хоть японцы и пытались от нее отказываться. Ну, допустим, та же Южная Корея активна на международном рынке. Хотя, вот напомню, Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, на пленарном заседании Петербургского экономического форума в начале этого месяца заявил о том, что, если не ошибаюсь, 80-85% всех международных проектов, касающихся мирного атома, связаны с теми проектами, которые реализуются Росатомом,
3: да, да,
2: и Атомстроекспортом. То есть это наш атом, по сути дела, сейчас мировую атомную энергетику и развивают. И это тоже реальность. И с этим придется считаться. Атомная энергетика — это долгосрочное партнерство. Любой, даже проект малой атомной электростанции рассчитан на десятилетия. И это полный цикл. Это да, и строительство, да, это и эксплуатация, это и модернизация, это и при необходимости вывод из строя тех блоков, которые уже отработали свое. Вот, допустим, в Закавказье, в Армении этот вопрос стоит тоже. И, кстати, и эта тематика, та тема, которая будет актуальна еще многие годы, потому что атомных электростанций и, опять же, блоков тоже по миру десятки, если не сотни. Надо уметь правильно с этим работать. Недаром, кстати, если посмотреть на карту Азии и Ближнего Востока в этом ключе, кстати, уже и Африки теперь, то, ну, вне конкуренции мы просто находимся. И то, что Филиппины к нам с этим пришли, это тоже факт. Ну, раз мы стали про Филиппины говорить, не могу не спросить. Давно меня, недели две точно, да, этот вопрос меня интересует. Мы и в контексте, кстати, прошедшего ПМФ об этом тоже разговаривали. Скажи, пожалуйста, вот там сейчас, как я понимаю, разворачивается острая внутриполитическая борьба между президентом Фердинандом Маркосом-младшим, а он сын президента Филиппин, который руководил страной в 80-е, да, и потом бежал из страны. Это, кстати, многие называют первой цветной революцией, еще до эпохи цветных революций после окончания холодной войны, да, которую мы наблюдали. Но его вице-президент — это Сара Дутерте, являющаяся дочерью экс-президента, то есть бывшего президента, Родриго.

0: какую-то, значит, негативную реакцию из Соединенных Штатов. Ну, мы же в рамках АСЕАН поехали, это же там не государственный визит, не рабочий визит, а саммит. Не является ли это еще и игрой на внутриполитическом поле? Потому что мы помним, что Дутерте Родриго, президент, экс-президент Филиппин, он же был вполне себе, ну, таким человеком, который пытался диверсифицировать внешнюю, значит, политику страны и понимал те угрозы безопасности, которые в регионе развиваются, и вообще, мы помним, называл, значит, Барака Обаму, ну, не буду цитировать, собачьим сыном, скажем так. И теперь совершенно иная картина, десятки новых американских военных объектов, не буду говорить баз, это все-таки разные по степени важности военные объекты, но они теперь строятся на северных островах архипелага, а Филиппины — это большое островное государство, более 120 миллионов сейчас населения, если не ошибаюсь. И скажу, вот просто спрошу честно, открыто и искренне, нам верить вот в эти посылы, или же это все-таки игра некая?
1: Ну, я бы сказал, что здесь... Игра, безусловно, есть, то есть любое внешнеполитическое поведение любой страны Юго-Восточной Азии, оно имеет очень сильный внутриполитический контекст. Да, вот сейчас президент Индонезии не приехал в Россию во многом из-за внутриполитического контекста, еще из-за того, что его критикуют, говоря о том, что «а зачем ты так часто вообще ездишь в заграничные поездки, в 58 стран уже поехал, за 58 поездок официальных совершил». Там за свои полтора года Джакови, предыдущий президент, за 10 лет примерно столько ездил.
0: А там, кстати, же проблемы какие? Я помню, вот было пару недель назад была новость. Про Индонезию у нас мало пишут и говорят в информационном пространстве, но вот две новости крупные в один день. Было о том, что, во-первых, в Индонезии заработала новая социальная программа по бесплатному питанию для школьников, и она охватывает там миллионы и миллионы. И в тот же день вечером было сообщение о том, что отменили часть льгот и субсидирования на топливо для населения. Я так понимаю, что на фоне как раз происходящего на Ближнем Востоке и вообще на мировом энергетическом рынке.
1: Да, это напрямую связано.
0: И Индонезия покупает у нас углеводороды. При этом.
1: Да, это напрямую связано, поэтому здесь, опять же, повторюсь мой тезис, что все, естественно, имеет внутриполитическое измерение. Что касается Филиппин, да, безусловно, надо понимать, что Маркос не приехал бы в Россию, если бы не был бы официальный визит, причем, опять же, он приехал, что еще важно, это не двусторонний визит, то есть это не Москва, да, это Казань, то есть это как такая нейтральная площадка, поэтому на это по-другому смотрят США. Если бы Маркос сказал, слушайте, я хочу отдельно с Путиным встретиться в Москве, ну, естественно, там в США бы сказали, ты что, с ума сошел, никуда ты не поедешь. То же самое, если бы Лоуренс Вонг, премьер-министр Сингапура, сказал бы, что я хочу отдельно встретиться, но ничего не получилось бы. Так что для них, для Маркоса, это очень удачная, во-первых, попытка действительно так около, ну, не то что около, а легитимно обойти вот эти ограничения или давление со стороны США, своего старшего партнера, союзника, но одновременно сыграть на внутриполитическую арену, лишить Сары Дутерте дополнительных голосов, которые сейчас лидируют, и я бы сказал бы, не просто Сары Дутерте, а клан Дутерте, потому что Филиппины — это клановая политика, вот, и сейчас клан Дутерте, он опережает, и особенно сейчас многие филиппинские общественники, и в том числе даже неправительственные организации, делают и лично из Сары, с ее историей, там, с импичментом, с ее отцом, который там в Гаге, неких таких великих мучеников, да, ну или, по крайней мере, мучеников по филиппинским стандартам, так что это играет в плюс, вот, а приезд Маркоса, он говорит, слушайте, ну вот я приехал решать внутриполитические, в том числе, проблемы, потому что вся эта история с АЭС, вся эта история там с нефтью, он говорит, что это не просто потому, что я хочу больше нефти, больше диверсификации, потому что обычно население, им плевать на вот эти истории с диверсификацией. Им что нужно? Им нужно, чтобы у тебя не было блокаутов у тебя на территории, да, чтобы все работало, чтобы если ГС иссыхают, у тебя была возможность, опять же, ну, просто выживать, физически выживать в этих условиях. Поэтому он так или иначе этот визит тоже пытается провернуть как свое достижение, что вот я умею договариваться. Да, причем договариваться вот непосредственно с Россией, с очень важным и потенциально важным для нас партнером. Так что, конечно, здесь внутриполитический след есть. Я думаю, Маркос и потом будет раскручивать отчасти, но делать это аккуратно, чтобы не встретить давление со стороны и обвинений со стороны США.
0: А зачем приезжал руководитель Сингапура? Вот тоже интересно. Они, кстати, их же не заставляли тогда вводить против нас санкции. Они, я помню эту историю, первый план 22-го, когда одни из первых заявили о том, что опасаются влияния вторичных санкций. Вот это по ним может реально сильно ударить. Потому что у нас какой-то такой активной торговли, многомиллиардного товарооборота не было. Хотя Сингапур был такой площадкой подскока для...

0: для многих наших бизнесменов, для крупных компаний, и не только в этом регионе в целом, потому что ну, сложилось так, что Сингапур действительно превратился за несколько десятилетий в один из бизнесов, финансовых, экономических хабов международного уровня в этом регионе. Ну, как Эмираты, Дубай, в частности, да, на Ближнем Востоке. А теперь вот, ну, страна маленькая, мы все знаем про сингапурские так называемые чайники, это бывшие танкеры, которые были переоборудованы под большие баржи для хранения, собственно, сырой нефти, откуда эту нефть сингапурцы в нужном количестве употребляли, потом переработав. Ну, неужели они тоже настолько сильно прям хотят российскую нефть, или же это что-то другое? Вот у нас остается чуть менее полутора минут, я предлагаю начать, а во втором блоке уже продолжим.
1: Я думаю, да, очевидный ответ, что да, они заинтересованы. Ну, банальный пример – Сингапур ввел санкции в 2022 году. Несмотря на санкции, Россия увеличила в 3,5 раза экспорт нафты, смешанной нефти, которую Сингапур для себя использует, а потом излишки экспортирует в ту же самую Европу или Японию или Корею, 20% себе на этом оставляет, то есть развивается. Поэтому это классический бизнес as usual Сингапура. И приезд Лоуренса Вонга четко показывает, что да, у нас есть некие вот эти политические нюансы, которые все прекрасно понимают, что это очень большие условности. Сингапур, ему абсолютно не нужно давить или душить Россию политически, тем более, ну где Сингапур и как он политически может задушить Россию. Так что... Да, это чисто бизнес-история и все.
0: Коллеги, друзья, уважаемые слушатели и зрители в социальных сетях, напомню, что говорим мы про ASEAN, про Юго-Восточную Азию. Александр Королев у нас сегодня в гостях. В студии для вас работает Турал Керимов. Слушайте вы «Разворот на восток» на радио «Спутник». После выпуска новостей вернемся со вторым блоком. Обещаем, что будет также интересно. Оставайтесь с нами. Спасибо.

0: Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Контекст. Маршруты Москва-Минск и Москва-Нижний Новгород-Казань в приоритетных планах правительства. А работа над новейшей магистралью, связывающей столицу с Санкт-Петербургом, в активной стадии. Об этом сообщили в Минтрансе. Ее протяженность составит 679 километров. Максимальная скорость поездов – 400 километров в час. Время в пути займет 2 с небольшим часа. Одним из самых перспективных с точки зрения экономического эффекта считается маршрут Москва-Нижний Новгород-Казань с учетом продления до Екатеринбурга. А в строительстве магистрали между столицами России и Белоруссии Минтранс предлагает задействовать Евразийский банк развития. Еще одна линия в перспективе свяжет Москву с Черноморским побережьем. В рамках сети высокоскоростных железнодорожных магистралей будет также проложен маршрут из Москвы до Рязани. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме изготовили кузова для первого российского высокоскоростного поезда. Специалисты отмечают, что обычно страны, реализующие аналогичные проекты, покупают технологию в готовом виде. Россия – первое государство, строящее ВСМ в условиях санкций и на собственной технологической базе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Вантратова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой ВСУ на Керченский полуостров. Уточняется, что Штехбарт уже выехал к пострадавшим, чтобы на месте оказать необходимую помощь и поддержку. Напомню, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 4 человека погибли, 28 получили ранения в воскресенье 21 июня в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и главнокомандующий пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир на встрече с главой иранской делегации, спикером парламента Испанской республики Мохаммедом Багером Галифабом обсудили вопрос выполнения обязательств США. Об этом сообщает гость радиокомпании Ирана ИРИБ. По информации медиахолдинга, целью встречи был контроль за выполнением требований, закрепленных в меморандуме о взаимопонимании, в особенности первого пункта соглашения, в котором говорится о необходимости прекращения войны на всех фронтах. Напомню, в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. Глава МИД Великобритании Вет Купер призвала премьер-министра Кира Страймера уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. Отмечается, что она заявила об этом в частном разговоре в эти выходные. Ранее британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщение СМИ о намерении Страймера уйти в отставку в понедельник. В субботу газета «Телеграф» со ссылкой на источники сообщила, что союзники Страймера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. Напомню, около 100 депутатов-лейбористов также призвали к отставке премьер-министра после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Страймера, мэр Манчестера Энди Бергхэм, прошел в парламент в попытке сменить премьера с поста. Экипаж вертолета «Робинсон», который пропал в Приморье, не подавал сигналов о проблемах. Об этом сообщил РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Напомню, воздушное судно исчезло в Тернийском районе Приморья. На борту был пилот и летчик-наблюдатель. Вертолет выполнял лесоавиационные работы. На данный момент идут поиски. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Разворот на восток.
4: Пытались мы, прилагали усилия не обсуждать интересные темы в перерыве для того, чтобы оставить их на эфир. Очень старались. Не до конца, конечно, это получилось, но мы сейчас продолжим. В студии для вас по-прежнему работает Урал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях у нас сегодня Александр Королев, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Пивотуазия». Саша, еще раз приветствую.
5: Привет.
4: Для тех, кто к нам только присоединился, напомню или же сообщу о том, что говорим мы про Юго-Восточную Азию, про саммит АСЕАН в первом блоке говорили, саммит России, АСЕАН в Казани, который был совсем недавно на днях, про его итоги, вообще про развитие наших отношений, особенности наших отношений со странами этого огромного и очень интересного, очень важного региона. Закончили мы на Сингапуре, не успели, естественно, договорить, еще много у нас тем, которые хотелось бы затронуть. Очень часто кажется, что отношения России в Азии ограничиваются, ну, большой двойкой, тройкой, четверкой, кто как, да, считает в прямом и переносном смысле. Естественно, речь идет про Китай, речь идет про Индию, речь идет про Северную Корею, про Вьетнам, как один из самых традиционных, да, наших партнеров вообще на международном уровне. И вообще вот две из... Да хотя нет, даже три из четырех этих стран так или иначе сейчас в целом-то существуют как некие большие суверенные стабильные государства благодаря непосредственно нашему участию в их судьбе непосредственно в 20 веке. И Китайская Народная Республика, и Корейская Народно-Демократическая Республика, и Социалистическая Республика Вьетнам благодаря Советскому Союзу, Советской России так или иначе, ну, сейчас... не то, что есть на международной, на мировой, значит, карте, на карте мира, но как суверенные, самодостаточные государства, ориентированные на национальные интересы и на национальное самобытное развитие. Вот это точно. Вот я как бы здесь, я даже не буду пытаться каким-то образом перефразировать это все. Есть Индия, которая с первых дней восстановление своего суверенитета, своей независимости также и до сих пор неизменно пользуется нашим доверием, поддержкой. У нас очень хорошие отношения. Владимир Владимирович об этом тоже говорил. Саш, ну Азия-то на этом не заканчивается. Да, ну мы можем, конечно, сложить население, допустим, Индии и Китая, сказать, ну что там, вот практически 40% населения мира. Да, все, до свидания. Эфир закончен. Но все-таки... половина-то населения, даже более мира, это Азия в целом, это и страны Юго-Восточной Азии, это крупные государства, это малые страны, это государства, которые также преследуют собственные интересы. И я сразу же, знаешь, вот не могу, конечно, не удержусь, сразу спрошу у тебя, как у человека, который этим занимается на ежедневной основе, ну вот почему у нас так складывается, да, что с Евросоюзом, который объявил нам фактически прямую косвенную войну, прямую экономическую, косвенную геополитическую войну, в 25-м году наш товарооборот был более 58 миллиардов долларов. А вот с Юго-Восточной Азией, ну, где есть там государство Сингапур, город-государство, также ввело против нас санкции, остальные государства, значит, АСЕАН непосредственно, да, 11 их стран, остальная десятка крупных, они не ввели санкции. Но у нас почему-то с ними товарооборот в 2,5 раза ниже за 25-й год, чем с Евросоюзом. Я уж про Китай не говорю, что там в 12 раз разница. Хотя, ну, АСЕАН — это, ну, практически эквивалент Евросоюза в Юго-Восточной Азии. Они чуть-чуть не дотягивают экономически, но я думаю, что к середине столетия эта разница тоже будет нивелирована.
5: Да, по населению вообще Юго-Восточная Азия, и не только по населению, возможно, даже по ВВП обгонит уже Европейский Союз. То есть в этом плане демографические тенденции, не только демографические, экономические есть. Я думаю, отвечая на твой вопрос, тут несколько есть соображений и экономического характера, и общестратегического. Начну со стратегического. Опять же, Юго-Восточная Азия как регион никогда не была приоритетом для России, вряд ли когда-то будет, потому что многие, да большинство вещей, которые происходят в Юго-Восточной Азии, начиная от конфликтов, заканчивая там проливами типа Малакского или Сингапурского, те события, которые в Юго-Восточной Азии происходят, они не оказывают какого-то фундаментального значения на Россию, на российскую экономику, на российскую там социалку и на российскую безопасность.
4: Скажем так, отрицательного.
5: Отрицательно, да и в принципе особо сильного влияния они на самом деле не оказывают. Поэтому всегда, ну, по крайней мере, в обозримом будущем Юго-Восточная Азия это всегда будет там, в лучшем случае третьим слэш там, четвертым приоритетом России только в Азии. Естественно, после Китая и Индии. И тут не только дело в демографии. Второй момент, что вот ты как раз про Европейский Союз заговорил. Юго-Восточная Азия для России, для российского бизнеса, и не только бизнеса, а и политиков, это относительно новый регион. То есть Россия достаточно поздно туда вошла. Да, мы сказали, что да, 35 лет сотрудничества, но у России со всеми формально 35 лет сотрудничества, по понятным причинам. Поэтому надо же действительно отсортировать не просто биологический возраст, да, но и такой общий реальный возраст практически. И Россия в Юго-Восточную Азию, на мой взгляд, реально начала заходить только после 2014 года, когда первая фаза кризиса была. Можно чуть-чуть вспомнить 2012 год, саммит АТЭС, остров Русский, Владивосток и так далее. Но это все равно был такой некая прелюдия, да, к последующему повороту России на восток. Реально вообще Россия начала поворачиваться в Юго-Восточную Азию после 2022 года. Вот реально начала. Поэтому мы пока что еще такой младенец. А как у многих младенцев, мы начинаем учиться ходить, да, учиться говорить, учиться вообще тактильно и физически понимать, что мы хотим. Вот, поэтому мы и беремся и пробуем разное, что-то там с Малайзией, что-то с Вьетнамом, что-то с Мьянмой, но у нас нет четкого понимания и стратегии, что реально Россия хочет от Юго-Восточной Азии. Сейчас, после 2022 года, мне кажется, эти контуры чуть-чуть начали уже складываться в какую-то единую картину.
4: Это очень интересно, особенно в контексте большой декларации, да, которая была в Казани принята, 16 пунктов и еще два отдельных соглашения,
5: да,
4: по культуре,
5: да,
4: и энергетике.
5: Да.
4: То есть получается вообще в целом 14 пунктов, и очень большой акцент делается на независимое экономическое сотрудничество и двухстороннее, и многостороннее. Скажи, пожалуйста, перспективы в этом контексте, какие, на твой взгляд?
5: Ну, во-первых, вот как раз рефлексирую на то, что ты сказал про вот эти декларации и так далее, я к ним всегда очень скептически так, как аналитик, очень скептически всегда отношусь, потому что это, ну, по сути, это просто бумажка. У России много с кем, не только у России, у всех много с кем всякие декларации итоговые, там, декларация БРИКС, они не носят юридически обязывающий характер, поэтому это всегда можно сказать, что это просто, ну, некий ориентир, что вы хотите от мира, многополярность и так далее, но все многополярность очень по-разному понимают. Для кого-то многополярность — это отсутствие военных баз США, а для кого-то многополярность — это когда вы приезжаете и с каждой стороной торгуете, и заключаете там какие-то соглашения торгово-экономические, инвестиционные. Поэтому здесь тоже нужно это делить. Я думаю, перспективы, вот как минимум две вещи, в которые Россия действительно традиционно была хороша, и особенно после 22-го и кризиса на Ближнем Востоке. Но первое — это некий гарант энергетической стабильности и безопасности. Здесь у России, опять же, я не знаю, можно ли, наверное, это цинично использовать слово «благо» кризису на Ближнем Востоке, но в связи, давайте так назовем это, в связи с кризисом на Ближнем Востоке, да, у России открывается дополнительное окно огромных возможностей.
4: Саша, я вот когда ты сказал, что не влияет, да, на нас, допустим, какие-то проблемы в Малакском проливе,
5: да,
4: или еще,
5: да.
4: Я специально сказал отрицательно.
5: Да.
4: Не стал уж, опять же, вот этот цинизм включать, потому что не хотел тебя перебивать, и в принципе-то, собственно говоря, мы сейчас-то и наблюдаем эту историю. Допустим, кризис в Тайваньском проливе, любой потенциальный, или в Восточно-Китайском море, и в Малакском проливе, это да вон даже, да, в Индокитае, между Лаосом и Тайванем. Кто там мог бы на самом деле реально что-то предпринять, будучи независимым и уважаемым всеми сторонами посредником? Ну, точно не американцы, хотя Трамп там всем вызванивал и уже объявлял несколько раз мир, потом они возобновляли эти военные действия. Ну ладно, не будем об этом. Продолжим про наши перспективы сотрудничества. В этом контексте хочу спросить о стране, о которой еще ни разу в наших эфирах точно мы не говорили за все это время, за 4 года и месяц уже, как получается. Ну, в развороте на восток точно об этом не было. Про такую страну, как Восточный Тимор, который появился на политической карте совсем недавно. И я так понимаю, что у нас на высшем уровне, в принципе-то, контактов с ним и не было.
5: Угу.
4: И вот лидер приехал на саммит в Казань. И это очень интересно. Расскажи какие-нибудь подробности. Да, вот что и как у нас происходит с Восточным Тимором. Я даже вот сейчас пытаюсь сформулировать вопрос и понимаю, что он настолько такой терроинкогнито в прямом смысле, что даже непонятно, за что ухватиться, если честно.
5: Да, но с учетом того, что Восточный Тимор — это самое молодое государство вот, в Азии, поэтому здесь, конечно, говорить о перспективах России с этим, с этой страной особо-то нечего, потому что у нас практически нет торговли. Слушайте, если у нас с филиппинцами 100 миллионов долларов торговли, с филиппинцами 100 миллионов долларов, то о чем говорить о Восточном Тиморе России? Но интересно действительно, что Восточный Тимор на уровне главы государства до этого был на Филиппинах на саммите в Себу. А сейчас это такие, не считая, но это такое все равно, это домашняя площадка, внутренняя, потому что уже Восточный Тимор — страна АСЕАН. А вот если говорить про такие внешнеполитические смотрины Восточного Тимора в более широком смысле, то они пришлись как раз на Россию. Это действительно любопытно, вот, что именно на Россию вот выдалась такая ноша, достаточно такая символическая, церемониальная. Поэтому я думаю, что с этой страной в любом случае какой-то контакт, особенно политический, будет поддерживаться. Мы можем предлагать, опять же, какую-то отдельную там продукцию, в том числе и фармацевтическую, медицинское оборудование, естественно, энергию. Да, у Восточного Тимора, в принципе, он относительно самодостаточно, у него самого есть нефть и газ. Но, тем не менее, у Индонезии тоже есть нефть и газ. Вот, но тем не менее, Индонезия сейчас в большой-большой беде, и вот мы сейчас видим новые протесты. Как раз вот только что начались в Индонезии, во многом о том, что вот как раз ты сказал, субсидии на топливо, они фактически прекращаются для части населения. Поэтому какие-то локальные ниши мы можем, конечно, Восточному Тимору предложить. Что-то от Восточного Тимора мы ничего от него не получим, потому что это маленькая страна, и Россия в любом случае не будет с ней на нее делать какую-то основную ставку. Вот. Но гораздо интереснее для меня это даже не Восточный Тимор, а, например, такая страна, как Малайзия, о которой тоже часто забывают. Потому что говорят: ну, слушайте, Вьетнам, понятно, там всеобъемлющее стратегическое партнерство, советское наследие, товарищество Ура и так далее. Индонезия — это просто крупнейшая страна Юго-Восточной Азии, поэтому по определению мы с ней вынуждены или должны взаимодействовать. Малайзия, 30 плюс миллионов населения, вроде бы как такой не до Сингапур и не до Индонезия, вот, но она очень интересна, потому что, ну, во-первых, Малайзия рвется в БРИКС, это факт, это уже на уровне заявления было. Малайзия — один из крупнейших производителей и большой игрок с точки зрения электроники, микроэлектроники, полупроводников. То есть это 7% от глобального рынка, хотят они вообще иметь процент 15%. И, в принципе, я верю, что Малайзия это может сделать, потому что у них есть кадры, технологии и деньги. Вот. А Малайзия заинтересована в российских удобрениях. Вот ты как раз спрашивал, какая из перспективных точек. Но помимо энергетики, это, конечно, продовольственная безопасность и удобрения. А я их в связке использую.
4: Снял с языка.
5: Да, потому что без удобрений никакое сельское хозяйство в Юго-Восточной Азии невозможно.
4: Да и вообще уже теперь мало где возможно.
5: И вообще, да. Поэтому здесь у России действительно есть возможности, потому что засуха, муссоны, очень неблагоприятные условия, вот, плюс всякие различные бедствия, экстремальная жара, поэтому для стран Юго-Восточной Азии российская пшеница, да, она представляет реальный интерес, как и российское мясо по халяльным сертификатам, которое сейчас будет отправляться в Малайзию, в Индонезию. Так что да, здесь у России есть определенные ниши, которые Россия должна занимать уже в ближайшее время и капитализировать эту историю, в том числе и кризис. Опять же, как бы это цинично ни звучало.
4: Вообще вот эпохально то, о чем ты говоришь, потому что, ну, наверное, с первых страниц учебников истории, ну, по крайней мере, когда я, да, учил историю, будучи школьником, там, в классе в пятом, мы же проходили, где зарождались основные культуры, в том числе пшеница, рис, и всегда этот регион, это был больше рис, и до сих пор.
5: Да, да.
4: А теперь получается, что из-за огромного демографического рывка, назовем это так, из-за больших геополитических, геоэкономических проблем, эпохальных просто, да, меняются и, ну, тысячелетние традиции, которые лежат в основе культуры. Я не побоюсь, буду утверждать прям так. В целых стран, народов, государств, регионов, цивилизаций. И мы находимся в центре этих процессов, так или иначе. Ну и плюс нужно сказать, что, опять же, без удобрений сейчас сельское хозяйство вряд ли возможно в том количестве, в котором это необходимо для удовлетворения всех тех потребителей, которые имеются. И в данном контексте, естественно, и те кризисы, которые мы наблюдаем, с одной стороны, а с другой стороны, и наши возможности, даже в отрыве от кризисов, это то, что нам нужно активно продвигать. И здесь, Саш, вот мы вспоминали про, значит, США сегодня говорили в первом блоке, да, отчасти, и несколько раз вскользь упоминали Китай. Но мы же знаем, что в Юго-Восточной Азии все-таки тяготятся не только излишней дружбой, очень условной дружбой с Соединенными Штатами, ну, скорее, диктатом, и из лишним весом Китая на региональном уровне. И тут получается, что Россия, ну, это такой некий геополитический выход для того, чтобы, ну, не попадать полностью в зависимость ни от одного игрока крупного, ни от одной сверхдержавы, которая плотно в регионе укрепилась, ни от другой сверхдержавы, которая в регионе находится. Тут нужна еще одна сверхдержава, которая, кстати, тоже является азиатской страной, но, с другой стороны, она не пытается продавливать как-то свои интересы, не пытается, возможно, стать крупнейшим экономическим игроком, и тут получится уже естественная зависимость. Ну, как на Ближнем Востоке, кстати.
5: Да, да?
4: Вот
5: да,
4: абсолютно
5: да.
4: То же самое. Да. Как политика Юго-Восточной Азии, АСЕАН, государство АСЕАН, может, многостороннее, может, значит, каждого государства по отдельности, вот в этом контексте сейчас развивается? Где место России вот в этой конфигурации?
5: Ну, многие действительно страны уже, например, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, они уже рассматривают Россию как третью сторону. Я бы не назвал бы это центр силы, все-таки слишком обязывающее слово, но как третью потенциальную сторону, которая может как-то схеджировать вот эти риски, связанные с американо-китайской конфронтацией, они есть. Но здесь, опять же, возвращаясь к тому, что мы с тобой обсуждали, все равно многие страны Юго-Восточной Азии воспринимают Россию через призму и в контексте американо-китайского противостояния. То есть без этого никуда. Потому что АСЕАН, как объединение стран Юго-Восточной Азии, это, как я люблю называть, такой геополитический сэндвич. Да, между и посередине вот этого сэндвича, между двумя частями, находится АСЕАН. Сверху давят США, снизу давят китайцы, и это давление сильнее. И оно никуда не денется. Неважно, Трамп это, Си Цзиньпин, без разницы. Всегда это стратегический фактор отношения США и Китая. Они всегда останутся при любой администрации, демократы или республиканцы. Поэтому Россия может и должна, на самом деле, аккуратненько заходить в этот регион и предлагать свои какую-то не просто продукцию, потому что формат купи-продай в Юго-Восточной Азии не работает полностью. Вы должны заходить, как, собственно, заходят и американцы, и китайцы, вы должны заходить со своей, ну, если не идеологии, но со своей некой парадигмой видения развития
4: философия
5: этого региона.
4: Развития.
5: Можно назвать это такая политэкономическая философия. И вот сейчас в Юго-Восточной Азии действительно растет спрос на некую, как бы это банально клишированно не звучит, на некую многовекторность и многополярность. Поэтому, собственно, и Казанская декларация. Поэтому и в Казань до этого, когда 2 года назад приезжали многие делегации на саммит БРИКС, такой интерес к БРИКС, потому что, да, в Юго-Восточной Азии понятия не имеют, что такое БРИКС. Они туда вступили, но ни у кого нету четкого понимания, что такое БРИКС. Но для них это, тем не менее, все равно некий сигнал, да, сигнал, что мы можем сбалансировать нашу политику, да, диверсифицировать наши связи и использовать Россию и БРИКС в качестве такого рычага для переговоров. Потому что, ну как это будет работать? То есть, условно, приедет Трамп или там Си Цзиньпин, начнут давить на Юго-Восточную Азию. То есть, в чем реально многополярность это проявляется? Не на уровне общего лозунга, чем грешат многие политики, эксперты, в России не только. А вот как это может быть выглядеть? Вы приедете и скажете, слушайте, вот мы хотим продавить вам торговую сделку, да, и вписать туда пункт, что вы там обязуетесь закупать нашу там нефть или наши, например, АЭС. А вот они скажут, слушайте, а вот мы за многополярность, но вот в Казанской декларации условно, и потом в комплексном плане действий, помимо вот этих всех общих размышлений бесконечных про многополярность, есть еще пункт про развитие мирного атома. А вот что вот такого нам можете американцы предложить, или как вы можете надавить, если мы можем пойти и заключить с Россией сделку по АЭС? И американцы уже будут по-другому выстраивать свою политику, и не просто за счет использовать там пугало какое-то, да, формат, или там кнут, а использовать пряник, и уже начать инвестировать в Юго-Восточную Азию, и Юго-Восточная Азия, как такое действительно очень умное, мудрое животное, в хорошем смысле этого слова, будет капитализировать и снимать сливки с вот этого великодержавного противостояния. Собственно, что Юго-Восточная Азия делает и годами. Вот яркий пример – торговая война между США и Китаем. Американцы перестали закупать электронику из Китая, китайцы перестали закупать продукцию высокотехнологичную из США. Что сделали в вьетнамцы. Вьетнамцы начали и американцам продавать в то, что произведено на территории Вьетнама, и просто бирки вьетнамские наклеены, и одновременно поставлять в Китай. И в итоге Вьетнам стал главным выгодополучателем от торговой войны США и Китая. Вот яркий пример, как на практике работает многополярность.
4: Очень яркий и очень доходчивый, я бы сказал, пример, которым нужно пользоваться. 2 минуты у нас ровно остается, ну и традиционно не могу не спросить, что нам нужно сделать для того, чтобы наши отношения с Юго-Восточной Азией были для нас максимально выгодными.
5: Работать с элитами стран Юго-Восточной Азии, потому что они очень персонализированы в Юго-Восточной Азии, и, конечно, они хороший был бы подспорье, если бы Владимир Путин приехал на какой-нибудь саммит в страну Юго-Восточную Азию. Вот Маркс его пригласил, вряд ли он, конечно, приедет на Филиппины в этом году по понятным причинам, но вот если бы он приехал бы куда-нибудь во Вьетнам, в Индонезию или Малайзию, это было бы абсолютно фурор для всей Юго-Восточной Азии. Второе – это выходить с инвестициями, с капиталом, чтобы не просто купи-продай товар, а именно инвестировать. А третье – это действительно предлагать хотя бы рамочно, как Россия видит Юго-Восточную Азию, и что мы можем дать Юго-Восточной Азии стратегически. Не просто удобрение или пшеницу – это тактика, это не стратегия, а, например, сформировать свой образ. Например, мы – гарант продовольственной безопасности или энергетической безопасности. И тогда Юго-Восточная Азия это купит.
4: Ну и, естественно, нужно понимать нашу стратегическую выгоду, да?
5: Да, и нашу стратегическую выгоду, что мы получим от Юго-Восточной Азии не просто как некая площадка для многополярного мира удобная, но что конкретно мы получим от ЮВА. Вот если это все 3 элемента состыкуются, я думаю, у нас и торговля будет расти, и общее позиционирование региона будет расти.
4: Саш, спасибо тебе, спасибо, что пришел, получил огромное удовольствие я лично от нашей с тобой беседы.
5: Спасибо,
4: очень содержательно, всегда рады тебя видеть, приходи еще. Александр Королев, заместитель директора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, автор прекрасного телеграм-канала «Пивот Азия», был с нами в гостях на развороте «На Восток». Для вас работал ваш покорный слуга Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Ну, оставайтесь на радио «Спутник», с нами всегда интересно, увидимся через и услышимся через неделю, ну а в субботу традиционно африканское турне. С нами всегда интересно. Спасибо.
5: Спасибо.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящиеся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка – воскресенье 9 вечера. Пароль – «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 16:00, в Перми 6 вечера, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Глава МИД Великобритании призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку. Противник премьера Армении Никола Пашиняна, архиепископ Баграт Галастанян, впервые появился на публике после ареста. Блокадница из Ленинграда поделилась воспоминаниями о начале войны. Далее подробности. Глава МИД Великобритании Ивет Купер призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. Отмечается, что она заявила об этом в частном разговоре в эти выходные. Ранее британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщение СМИ о намерении Стармера уйти в отставку в понедельник. В субботу газета «Телеграф» со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. Напомню, около 100 депутатов-лейбористов также призвали к отставке премьер-министра после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Патриарх Кирилл подарил Воскресенскому собору Бреста икону Христа Спасителя. Об этом сообщает «Спутник Беларусь». Глава РПЦ добавил, что подобных икон немного, и он бы хотел, чтобы одна из них находилась в Воскресенском соборе. Напомню, патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию, чтобы возглавить литургию в храме, построенном в 1995 году в честь победы в Великой Отечественной войне. Кадры с вручением иконы вы можете увидеть в Макс-канале «Радио Спутник». Политический противник премьера Армении Никола Пашиняна, архиепископ Баграт Галастанян, пришел в кафедральный собор духовного центра Армянской апостольской церкви первопрестольного святого Чмиадзина с нагрудным знаком в форме карты исторической Армении. На ней территория страны простирается за пределы современных границ республики. В воскресенье 21 июня архиепископ впервые после своего ареста принял участие в литургии. После ее окончания священнослужитель, находящийся под домашним арестом, уехал в сопровождении своих адвокатов и сотрудников службы пробации. Напомню, в конце июня прошлого года Галастанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Адвокат архиепископа Сергей Арутунян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статье о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс – политическим преследованием. Блокадница из Ленинграда Нина Соболева рассказала, что спустя 85 лет помнит, как объявили о войне. Об этом она сообщила РИА Новости. По ее словам, в тот день они с бабушкой собирались в кино. По дороге в кинотеатр они остановились на перекрестке у проспекта. На улице работал радиоприемник, и именно из него они услышали объявление о начале войны. Уроженка Ленинграда признала, что война и блокада наложили отпечаток на всю ее жизнь. По ее словам, это важная часть ее биографии, которая заложила основу характера. Напомню, 22 июня исполняется 85 лет с момента, как фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. В России этот день отмечается ежегодно. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета от Геннадия.
3: Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Геннадий. С первого дня проведения специальной военной операции практически каждую неделю выезжаю в зону СВО для наших ребят, привожу им гуманитарные грузы и стараюсь всячески приблизить победу. Хотел бы попросить вас включить песню Олега Газманова «Офицеры». Всем мир!

0: Это была песня «Офицеры» в исполнении Олега Газманова для Геннадия и для всех волонтеров, для всех людей, которые каждой мыслью, словом, делом приближают нашу победу. А 12 июня, в День России, в Лужниках, состоялся Топфест. Это было очень яркое событие, одно из самых ярких событий этого лета. И кульминацией стало выступление молодого исполнителя Романа Михраби. Роману 24 года, исполнитель из Иркутска, студент Института мировой экономики, международных отношений Байкальского госуниверситета. Молодой человек с диагнозом ДЦП, который, кажется, преодолел все, что только можно преодолеть на пути к возможности быть, петь и реализовываться в полную силу. И сегодня Роман у нас в гостях. Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте. Очень приятно, что меня позвали. Спасибо.
0: Огромное вам спасибо, что согласились прийти и поговорить. Я действительно, я была на Топ-фесте и смотрела на ваше выступление, и это был тот момент, когда действительно, ну, знаете, мурашки по спине и совершенно невероятная энергетика. А как вам, вот, ну, в общем-то, простому парню из Иркутска, такая большая сцена во время Топ-феста, когда вокруг дети, когда столько людей, там больше 80 тысяч человек собралось. Вот как вам эта энергетика, и как вы смогли не переживать, как вы справились с волнением?
1: Ну, я достаточно тревожно вообще отношусь к выступлениям, потому что артисту всегда волнительно на сцене. Если артист не волнуется, это не артист, вот. Потому что всегда, во-первых, хочется понравиться зрителю, хочется, чтобы он тебя принял, и чтобы ты поделился с ним своей энергией, зритель поделился своей энергией с тобой. Собственно, мы ради этого и живем вот в этой профессии артистов, певцов, потому что эти ощущения такие неповторимые. Это как американские горки, но такого своего уникального вида. То есть тебе страшно, ты волнуешься, но каждый раз возвращаешься, и после выступления, ну, такой катарсис.
0: Топ-фест — это же не первое ваше выступление. Вы уже выступали в рамках шоу «Ну-ка, все вместе». У вас уже был вот этот опыт выступления перед таким большим, серьезным жюри?
1: Ну, выступление на телевизионном конкурсе и выступление на такой большой арене, конечно, отличаются между собой, потому что все-таки на телевизионном конкурсе присутствуют некоторые рамки и контроль. Да? Там, конечно, в рамках конкурса, в котором я участвовал, «Ну-ка, все вместе», самое большое жюри, которое, в принципе, может быть представлено ну, для вокального соревнования, то есть 100 человек нигде тебя не оценивают, по-моему. Но на Топ-фесте в Лужниках моим жюри, да, в кавычках, было 75 тысяч зрителей на стадионе и еще несметное количество людей у телеэкранов. Поэтому, конечно, энергия отличается. И ну, на конкурсе я все-таки пел в рамках соревнования, да, а здесь я пел, во-первых, такую глубокую песню и все-таки моя задача была вот для людей донести мысли, не для себя я все-таки это делал.
0: Вы точно до нас донесли и мысли, и чувства, потому что действительно очень такое, очень много тепла было потом. Топ-фест собирает детей, подростков, семьи, молодых артистов, блогеров, такая большая живая среда, где ребенок может увидеть ну-ка, настоящий пример. Вот пример для подражания человека с настоящей своей историей. Как вы думаете, когда вот эти дети, ребята, смотрели на вас, какой они могут для себя взять урок? Как ваше выступление может помочь ребятам проявиться? Ну, тем, кто еще пока, может быть, боится. И, может быть, вы что-то посоветуете ребятам из регионов, которые только-только начинают свой путь блогера, путь артиста?
1: Ну, на Топ-фесте был очень разный контингент, и среди детей тоже. Там были ребята, которые давно на слуху тоже выступали по телевидению в разных там детских конкурсах. Конечно, есть разница, когда у ребенка уже есть опыт перед телевизионными камерами выступать, и у кого-то есть опыт там игры в театре, у кого-то есть опыт ведущего, например, да, потому что сейчас достаточно популярны ведущие дети, и вообще детское телевидение, оно растет на самом деле. Но, конечно, если вот даже в моей гримерке были ребята... блогеры, и тут, наверное, больше волновались родители, чем сами дети, хотя, конечно, у детей тоже некое различие в поведении в сравнении с более опытными ребятишками, они были, вот. Ну, а как совет, дабы не волноваться, дабы ничего не бояться.
0: Верить в себя.
1: Можно просто верить. Ну, и как бы я своим примером хочу показать, что не нужно себя считать таким каким-то недостойным внимания, что какого-то бояться осуждения или какой-то оценки такой нежелательной. Вот. Просто делайте, что вам нравится, делайте то, что вы хотите, делайте это с душой, делайте открыто это, посылайте позитивную энергию людям, и тогда все будет здорово, все будет хорошо, и все получится обязательно.
0: Скажите, пожалуйста, вот Институт поддержки детского блогинга — это такая важная среда. У нас не так давно была Наташа Локтева, руководитель этого университета, и мы много говорили про то, что очень важна среда, в которой формируется ребенок, где его слышат, поддерживают, помогают, дают опору. Вот в вашей личной истории рядом были родители, музыка, спорт. Что больше всего помогала и давала вот эту внутреннюю опору, поддержку?
1: Ну, вообще, любому ребенку самую важную, первичную поддержку оказывает семья, родители. Ну и самое главное здесь, это даже не зависит от того, родился ли ребенок с особенностями, как я, или абсолютно здоровый ребенок. Самое важное на начальном этапе жизни дать ребенку чувство защищенности и... ну, скажем, дать ему безопасно изучать этот мир, вот, чтобы он ничего не боялся, и при этом, ну, и не ограничивать его любопытство, да, потому что ребенок в юном возрасте, да, где-то там, скажем, даже, пускай до 16 лет вот возьмем, то есть это достаточно длительный процесс, не до 5 лет, поверьте мне, он изучает мир, он постоянно открывает для себя новые социальные группы, да, там, детский сад, потом какой-нибудь двор, школа, после школы,
0: секция.
1: Много-много разных компаний, секции спортивные, секции различные, творческие и так далее. Везде разные люди, разная оценка и, скажем так, разные плоскости этой оценки, то есть где-то требуют... дисциплину, где-то требуют, наоборот, чтобы ты был такой раскрепощенный, да, максимально, ну, если мы говорим там о театральной студии, например. Вот. Ну, и самое главное здесь соблюдать баланс, чтобы ребенок, даже находясь уже, да, не в вот в таком узком кругу, как семья.
0: Ну, такой постоянно сберегающий, да, вот этой атмосфере.
1: Да. Понимает, что его, конечно, любят очень сильно, всегда будут защищать, и при этом негативная оценка тоже может присутствовать в каких-то сферах, да, где-то. Где-то, может быть, тебя будут оценивать более строго, да, чем это делают родители. И вот, наверное, за что благодарен своим родителям, как бы мне не было тяжело, и под каким, скажем так, прессингом эмоциональным я бы не оказывался, моя семья всегда была... таким оплотом. Она не мешала мне никак и понимала, что я уже и так достаточно в некоторых возможностях ограничен, чтобы еще как-то меня, скажем так, перезакрывать,
0: перевоспитывать.
1: Да, переоберегать от каких-то нежелательных вещей. То есть мы просто... Семья всегда была таким дополнительным щитом. Вот. И в случае чего я всегда знал, где меня поймут, где меня любят и где моя настоящая защита. Но при этом и, соответственно, не мешали мне развиваться, и поэтому я вот во всех возможных сферах, где только могу...
0: Развился. Слушайте,
1: да.
0: Очень здорово и очень тепло. И я очень надеюсь, что все родители сейчас чуть-чуть подумали о том, как они общаются со своими детьми, как они им помогают и как поддерживают. На стадионе «Лужники» в рамках ТОП-феста... вы исполнили песню Максима Фадеева на стихи Марии Захаровой «Взлетаем на грозу». Сама Мария Захарова признавалась, что исполнителя для этой песни искали очень долго. И вы, когда получили вот этот знаковый звонок, вот этот самый Может быть, не знаю, в моей жизни это был, наверное, самый главный звонок. Наверное, у вас еще будет много таких. Как вы отреагировали? Какая была первая реакция? А давайте споем, вот, давайте вы споете эту песню. Как это было?
1: Первая реакция вообще была не моя, наверное, первая реакция была мамы, потому что позвонили не мне, а позвонили сначала моей маме, потому что мои номера очень тяжело найти, я такой человек достаточно закрытый в плане социальных сетей и прочего. Нашли мою маму, позвонили ей, а я в это время после тренировки ужинал с товарищами, выхожу на остановку, и мне поступает звонок от мамы, в общем, она даже там сама, видимо, в шоковом состоянии не поняла, кто ей звонил и для чего. Она мне говорит, мне кто-то позвонил, я не знаю, кто, говорят, какую-то песню хотят, что-то от тебя.
0: А кто звонил-то?
1: Она мне об этом не сказала, потом она сказала, что я вот напишу в Макс, значит, дам твой контакт, и пусть они сами с тобой свяжутся. Ну, а далее мне позвонил помощник Марии Владимировны и сообщил такую новость, что вот были написаны стихи Марии Владимировной, и, ну, музыка, получается, Максимом Александровичем, и хотят видеть меня исполнителем. Я, ну, как бы опешил немного, потому что я готовился.

0: Ну, вернемся все же к моему путешествию. Так вот, мне пришлось вот эти планы свои свернуть очень быстро, потому что я получил стихи, я начал их читать. Ну, меня куда-то ударило, вот знаете, где-то у нас в глубине живота, я так думаю, там, где рождаются бабочки и все другие наши глубокие эмоции, вот куда-то туда, где корень всего. Меня просто, ну, я не знаю, сотрясло меня, короче говоря, было у меня душетрясение, потому что текст в меня очень сильно попал. Некоторые фразы прямо как будто человек, написавший это, вдруг понял мою суть, вот как человека. И, конечно, я согласился, просто абсолютно без раздумий. Ну, а через несколько часов моя мама читала также текст, эти прекрасные стихи, и она также сказала: «Рома, тут все прям как будто про тебя». Ну и, соответственно, выбора уже не оставалось, я и так согласился, да и как бы не выбирал я ничего, то есть сделан был, как только я текст увидел, потом слушал музыку, понял, что это мощно, это сильно, и это нужно, это важно. И поэтому я в ту же ночь взял билеты в Москву и улетел. Вот, записывать эту песню.
1: Совершенно, конечно, невероятная какая-то история. Здесь каждое слово про вас. При этом Мария Владимировна сказала, что этот текст выстроен миллионами наших людей. Вот как вы считаете, история одного человека, я правда, ну, прочитав про вас и про ваш путь, понимаю, что это, конечно, путь борьбы, путь больших таких свершений и непростой, совершенно точно непростой путь. И этот непростой путь сейчас проходит, и страна наша тоже проходит очень непростой путь, и ребята сейчас тоже непростой путь наши проходят. Вот как получилось в одной песне соединить вот эту, с одной стороны, каждую личную историю у каждого человека, где он может узнать себя, ну, не каждый, но многие, и вот эту всероссийскую, всероссийское чувство, чувство души такое общее. Как это получилось?
0: Я думаю, что в этом сила наша, русских людей. Вот есть же такой термин, да, русская тоска, который ни европейцы не думают, что мы постоянно угрюмые, ни американцы этого не понимают, вот феномен нашей тоски. Я думаю, что только русская душа вот настолько широка и открыта, и не сдержана ничем, никакими там лимитами, никакими... Сейчас я поищу, как выразиться, скажем так, вот этими масками элитарности, вот какого-то образа, который пытаешься создать в обществе, который присущ он, скажем, европейскому, да, более аристократичному.
1: Казаться, а не быть.
0: Да, казаться чем-то вот таким недосягаемо элитарным и поэтому быть более сдержанным и так далее. Вот наша русская душа, она тем и прекрасна, что у нее границ нет. Почему говорят безграничные русские люди? И мы поэтому, наверное, настолько легко в себя впускаем и радость, и горе другого человека. Мы невероятно эмпатичны, вот как народ. Мы невероятно эмпатичные люди все. Я на самом деле крайне редко встречаю человека среди вот моих сограждан, кто был бы равнодушен. Ну и, конечно, мне с моим положением, наверное, достаточно, скажем так, я такая лакмусовая бумажка на равнодушие, потому что ко мне, просто в моей ситуации, как человеку, много кто откликался, и, конечно, это прекрасно, когда ты видишь и сочувствие, и сострадание, вот такое всеобщее, понимаете? И при этом каждый человек ведь проживает, слушая эту песню, я думаю, проживает все-таки каждый свою личную какую-то борьбу. Ну, у каждого какие-то свои мысли, когда слышит эти слова. Вот. И, соответственно, и для меня тоже, то есть это моя история борьбы. Я пришел и поделился с людьми тем, какой путь я преодолел, чтобы вот взлететь. Ну и, конечно, каждый это понял по-своему, но при этом не закрылся от других. При этом мы все это пережили вместе.
1: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Сегодня говорим с Романом Михраби, который в рамках топ-феста на Лужниках исполнил песню Максима Фадеева на стихи Марии Захаровой «Взлетаем на грозу». Прервемся на новости.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
11: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
12: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на дом в белгородском поселке. Об этом сообщает оперштаб региона. Россиянин получил Акубару травму. Он проходит лечение амбулаторно. Уточняется, что в результате ударов дрона в поселке Степное и городе Шебекино повреждены частные дома, автомобиль и инфраструктурный объект. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что устанавливаются детали произошедшего и конкретных лиц, причастных к совершению преступления. Напомню, в воскресенье 21 июня в результате ударов украинских дронов 4 человека погибли, 28 получили ранения. Как уточнили в Минздраве, в больнице поступили 14 пострадавших. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии. Вице-президент США Джей Ди Венс в преддверии переговоров по Ирану заявил, что Штаты не хотят возвращения к старым подходам, но не исключают этого. Напомню, в швейцарском Бергенштоке в воскресенье должны начаться технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Предполагается закрытый формат дискуссии. Уровень поддержки монархии Великобритании среди населения страны упал до 55%, следует из опроса исследовательской компании Ipsos. Это минимальная цифра за последние 33 года наблюдений. Впервые опрос был проведен в 1993 году. Тогда монархию поддерживали 69% британцев. Особенно непопулярна такая форма правления сегодня среди молодежи. Только 33% в возрасте от 18 до 34 лет высказались за ее сохранение против 74% в 2013 году. Напомню, максимальный уровень популярности монархии был зафиксирован в 2012 году на фоне алмазного юбилея королевы Елизаветы II. Тогда в поддержку высказались 80% респондентов. Семь человек погибли, более 40 пострадали на юге Индии в результате утечки аммиака на заводе по переработке морепродуктов, сообщает газета Times of India. Уточняется, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается ежедневная помощь. Памятная акция «Ко дню памяти и скорби», посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдет в Схинвале в воскресенье. Ее участники зажгут 5000 свечей в виде картины, посвященной войне. Мероприятие пройдет на площадке местной гимназии «Альбион». Напомню, в России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Следующий выпуск уже через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
3: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Романом Михраби. Говорим про композицию «Взлетаем на грозу» на стихи Марии Владимировны Захаровой. В возрасте, в первые дни жизни, вам поставили диагноз ДЦП. В начале 2000-х это, да и сейчас тоже, это не просто, но тогда это прям звучало как приговор. Когда мы говорим про вот эту систему поддержки, ваши родители, мама и папа, как они вам помогали принимать жизнь с учетом того, что есть, что вы все равно немножко отличаетесь от многих других детей? Как они вам помогали справиться и как вы сами принимали себя в обстоятельствах? Почему я об этом говорю? Задаю этот вопрос, я понимаю, что он очень личный, но мне кажется, что ваш опыт и то, как вы говорите, и то, что вы говорите, я чувствую, что вы можете научить многих, как справиться, прожить и стать сильнее.
4: Ну, мы уже немного затронули эту тему. Я вообще не боюсь об этом говорить, потому что, ну, на самом деле, не понимаю, чего бояться. И вот когда люди говорят, что извини, что это личное и так далее, ну, вы же все это видите, правда, что мне тут прятать и скрывать? Конечно, как я уже сказал, мама, папа, семья – это главная опора любого человека. И, наверное, меня как-то правильно воспитали, потому что, да, был тяжелый период, как я уже ранее сказал. Ребенок, ну, в данном случае я, когда был ребенком, вот он выходит из такой зеленой зоны, из защищенной среды, и начинает получать, скажем, там, большую дозу реальности, да? Ну, то есть то, что ты считал нормальным для себя, когда тебе было 5, 6, потом тебе вот 7 в школе уже что-то не так, ты понимаешь, да? Затем 8, 9, разрыв растет с какой-то стороны, но слава богу, опять же, что я родился в России. И я нашел вот достаточно много хороших и прекрасных людей, которые не стали, скажем так, мне наносить какой-то шрам своей жестокостью или тем, что меня отталкивали. Безусловно, какая-то часть меня отталкивала, но я всегда говорю, вот где бы я ни был, меня часто сейчас приглашают, а вообще я занимаюсь тем, что я участвую во всяких инклюзивных мероприятиях, я, ну, освещаю вот тему, скажем, людей с особенностями, и что все-таки я верю в то общество, где мы все же сосуществуем. Я мечтаю об обществе, где мы все живем вместе, не делимся на, скажем, отдельные сферы, что вот каждый изолирован, вот значит, вот у нас общество слепых, здесь у нас, значит, другое общество, как бы вот здесь вот для вас сделана какая-то маленькая, скажем так, какой-то маленький социум, где вам удобно, где вам комфортно, вот вам все условия, пожалуйста. А, ну, скажем, люди, которых большинство, не имеющие таких ограничений, они, ну, как бы на вас смотреть не будут, будут ходить по другую сторону улиц. Я видел, что сейчас создаются даже такие школы, где дети, независимо от того, какие у них особенности, развиваются, учатся вместе, и все общество учится принимать и понимать, скажем, особенности и возможности другого. Все-таки каждый из нас наделен разными возможностями. Даже если мы рождены равными, кто-то может быть выше и, там, условно, достать с более высокой полки, помочь тому, кто ниже и так далее. И я думаю, что сейчас, когда в обществе, ну, растет, понятно, по каким причинам и из-за каких событий, количество людей с увечьями, да, с различными ограничениями здоровья, которые они приобрели, они, с которыми они родились, им, конечно, нужно помочь и донести и до самих людей, и до тех, кто вокруг них. Я просто, это мое такое сообщение обществу, что все мы остаемся людьми, независимо от того, сколько у нас пальцев на руках, видим мы или не видим, слышим мы или не слышим, можем ли мы передвигаться на своих ногах или при помощи разных приспособлений. Я думаю, что это не так важно, и нужно помнить, что если кто-то чего-то не может, это не значит, что он перестал быть человеком. Ты можешь помочь ему перейти улицу, и он будет продолжать быть полезным для общества во всех сферах, где он силен. Как, например, я не становлюсь плохим артистом и плохим певцом только из-за того, что я хожу по-другому. И так и любой другой человек все еще остается хорошим мужем, прекрасным отцом, чьим-то сыном, чьим-то дорогим другом. Неважно, приобрел он какое-то увечье, и может ли он то, что он мог вчера или больше не может. Нужно помочь людям принять это и быть более человечными, любить тех, кто рядом с вами.
3: Спасибо вам большое за эти слова. И правда, кажется, что капля долбит камень не силой, а частотой падения. Чем чаще и больше мы будем с вами говорить про то, что человек прежде всего остается человеком, к нам часто приходят ветераны в эфир. И, пожалуй, главное, вот когда спрашиваешь какую-то одну мысль, вот, которую вы с собой забрали, и которую вы никогда уже не потеряете после опыта, который вы прошли. И они говорят, самое сложное и самое нужное всегда оставаться человеком. Какие бы обстоятельства ни были, кто бы ни был перед тобой, что бы ни происходило, всегда оставаться человеком, до самого конца оставаться человеком. Лучше вообще не быть, чем перестать быть человеком. И это, конечно, задает рамку новой жизни, новой реальности. В вашей песне есть фраза «Пришла пора героев, взлетаем на грозу». Сейчас реализуется программа «Время героев», и на полях сражений формируется новая элита, новые лидеры, которые через 10 лет, через 5 лет, но уже прямо у нас на глазах, будут формировать как раз вот тот вот новые управленцы, руководители. Вот как вы считаете, что всех тех людей, которые проходят сейчас этот опыт, будет кардинально отличать? Как выглядит этот образ будущего, этот лидер, герой, которого мы увидим вот уже скоро?
4: Я думаю, что герой будущего — это, наверное, человек, который сочетает в себе, простите за тавтологию, человечность и решительность при этом. То есть человек, который не боится принимать нужные решения, но остается человеком при этом. Вот. Потому что вызовов много, и вызовов никогда не станет меньше. Да, вызовы всегда, в жизни любого человека всегда становится больше. Даже по своей такой короткой жизни пока что. Но я уже это знаю. И если ты не способен принимать решения, если ты не способен реагировать и, скажем так, справляться со своими сомнениями, со страхом, анализировать ситуацию и принимать ровно то, что сделать нужно, ну, ты просто не поднимешься сам над собой, вот так. Тебя затопят твои же сомнения и те проблемы, которые на тебя навалятся. Поэтому новый лидер — это человек, который умеет подниматься, несмотря на пресс, да, вот такой, который исходит сверху. И это человек, который, несмотря ни на что, сохраняет свои моральные качества и, конечно же, все делает во имя добра и так, чтобы не было стыдно перед самим собой.
3: Мы с вами уже затронули тему «быть, а не казаться». Но я хочу чуть-чуть вглубь сходить. Последние, ну вот, наверное, 30 лет, да, ну не последние, до, пожалуй, 22-го года, до 20-го, так или иначе культивировались такие западные образы героев. Такой герой-одиночка, герой, который должен быть обязательно без страха и упрека, идеален как внутри, так и снаружи. И так как глянцевый западный образец из вселенной Марвел. Вот сейчас совершенно очевидно, и у нашего общества, и не знаю, это говоря, обращаясь к социологии, можно сказать, что это общество такой запрос. Но я как просто житель нашей страны могу сказать, что мне точно хочется видеть сейчас не глянцевого героя, а настоящего человека. Вот, ну, вот такого, как вы, такого, который действительно прошел какой-то путь, у которого можно поучиться. И когда взрослый человек на вас смотрит, ему правда есть что взять и изменить в себе, в своей жизни, в отношении к жизни. Вот как вы считаете, почему сейчас запрос на правду и справедливость? Вот что в нас такое изменилось за это время, что правда и справедливость вышли на первый ряд, сметая все внешние формы?
4: Знаете, вот если мы посмотрим, например, на красивые вазы, я думаю, что ваза тем ценнее, да, вот, например, с точки зрения археологии, чем больше на ней трещин. И, наверное, ну, скажем, в более духовном плане лица людей, которые много прошли и многое могут дать, на них тоже, ну, скажем, не будет гладкой кожи, да? Эмоциональный след всегда оставляет морщины. Вот. И, конечно, приятно за красивой картинкой гнаться, но, скорее всего, человек, который представляет из себя лишь красивую картинку, ничего дать обществу, кроме своей красоты и такого кратковременного наслаждения, не может. Поэтому сейчас, наверное, больше действительно ценится некое такое внутреннее наполнение, да, и среди артистов, и знаменитостей. Да, теперь больше смотрят не на костюмы яркие и там фриковатые всякие разные, теперь больше смотрят, что же человек из себя представляет, ну, какие истории он несет, какие эмоции он несет в своем творчестве, например, да, да и в целом, как он себя ведет. Наверное, это скажем, некая победа вот этого нового поколения, которое подрастает, что оно научилось смотреть вглубь. Потому что раньше, даже когда я вот, скажем, был подростком, подрастал, все-таки в целом нас меньше интересовала суть на нас всех, да, с точки зрения кумиров, и так далее, и так далее. Мы никогда не интересовались, как человек живет, значит, какие у него поступки. Мы видели, например, красивую кинозвезду. Я не говорю сейчас исключительно там о западных людях, у нас тоже на эстраде.
3: Много красивых людей, это правда.
4: Много красивых людей, да. И раньше было достаточно красивой картинки. А сейчас, во-первых, потому что развиваются технологии, да, новый информационный век, развиваются сами люди, они привыкли к тому, что информации много, и вот, ну, опять же, новое поколение легко ее впитывает, получает. Почему популярен формат шортс, например, там сейчас вот эти 20-секундные ролики? Посмотрел, понял, обработал, запомнил, дальше идешь. Соответственно, очень много информации получаешь. Вот. Ну и поэтому сейчас очень важен имидж. Очень важен имидж и у артиста, и у актера, и у певца, и у любой публичной личности. Соответственно, если ты хочешь быть героем в глазах общества и в глазах там, своей фан-базы, например, ну, ты должен соответствовать не только тем, что тебе создает твоя пиар-команда, да, там, постоянно быть на виду и в лучших костюмах, но и своими поступками вне камер и вне того поля, где тебя выставят в лучшем свете. Вот. То есть ты должен не зависеть, скажем так, ты больше не отражаешь, ты не луна, ты должен быть солнцем. Ты не зависишь от того света, который на тебя падает, ты сам его излучаешь. Если твой свет недоброжелательный, неблагоприятный, да, то ну, люди от тебя просто отвернутся. А если ты излучаешь что-то благое, то и твой свет более сильный и поворачивает к себе людей.
3: То есть у вас можно цитировать прям большими кусками, мне кажется.
4: Не знаю, мне кажется, что я очень глупая вещь, на самом деле.
3: Нет, замечательно, совершенно, совершенно искренне, честно, мне очень приятно с вами общаться. Скажите, пожалуйста, вот такие проекты, как Институт развития детского блогинга, вот мы с вами сейчас в такую профессиональную, немножко музыкальную тему зашли, хочется чуть-чуть дораскрыть. Институт поддержки детского блогинга, ТОП-ФЕСТ, такие проекты, которые для молодых артистов являются лифтами. Вот сильно же эстрада изменилась за эти 4 года. Многие уехали, но многие стали известны, потому что освободились какие-то, да, освободилось пространство для новых лиц, новых голосов. Как вы считаете, сейчас вообще государство, ну, настроено помогать молодым артистам показываться, проявляться, ну вот опять же, выходить на большую сцену Лужников, когда ты доказываешь, что ты талантлив? Ну, например, у тебя нет ни пиар-команды, ни денег, никаких других ресурсов, кроме силы, веры и уверенности в себе. И таланта, безусловно.
4: Ну, наверное, спасибо интернету вообще, в первую очередь. И, конечно, в нашей стране сейчас, помимо интернета и на телевидении, вот, пожалуйста, какое большое количество различных там, ну вот конкретно для артистов, для певцов, музыкальных телешоу, конкурсов и, ну, подобных, скажем так, телепередач, которые могут тебя засветить. Вот это очень такой, наверное, важный момент, что задача музыкального шоу — не найти даже победителя и там для конкурсанта не выиграть приз какой-нибудь там 3 миллиона или 10 миллионов рублей или большой кубок домой привезти. А самое главное, что делает это шоу и почему... разные телешоу и вообще в целом вот этот формат, это засветить талантливого артиста. То есть ты выходишь... Я выступил на «Ну-ка, все вместе, пожалуйста», всего однажды. Я не прошел никуда абсолютно. Ну, то есть я прошел в первый тур, я был в телевизионном выпуске. Все, я вылетел. Тем не менее, я нашел людей.
3: Тем не менее, вам позвонили.
4: Откликнулись, пожалуйста. Я вот исполнил песню Максима Александровича. Он выложил меня у себя на странице. Я собрал просто огромное количество отклика от аудитории, и в том числе от самого Максима Александровича. Он меня запомнил. И свело нас как раз, вот, пожалуйста, мое участие в телевизионном шоу. Раньше, например, ну, вот как я знаю истории, да, люди очень талантливые относились к кассеты. Это, то есть это надо найти деньги, чтобы записаться где-то, чтобы, значит, тебе сыграла команда музыкантов, потому что кто тебе будет, извините, на компьютере что-то набирать в каком-нибудь условном там 87-м, например, году, или даже в 93-м, 4-м, 5-м, 6-м и так далее. И люди, значит, находили как-то деньги какими-то подработками, записывали кассеты, относили кассеты на рынок. И бог весть, вот одна твоя запись может там, ну, я не знаю, в условной компиляции там песен звезд 90-х.
3: Да-да-да, я помню, все лучшие.
4: Кому-то на кассете, да.
3: Лучшие 90-е, да. Лучшие, вот это все, помню, руки вверх,
4: и
3: по-моему,
4: вот там
3: так.
4: Будет какая-то одна песня какого-то исполнителя, вот во всем этом, там, не знаю, какой-нибудь альбом Филиппа Киркорова, и вот там есть где-то в конце на пиратской кассете записана одна песня, чтобы человек послушал, и он не узнает ни твое имя, не узнает, как называется песня, не сможет полезть в интернет и там написать текст какой-то, вот песню, знаю, какая-то там про лютики или там песня про закат. Ну, не было таких возможностей. Сейчас, как я уже сказал, вот мой путь через телевизионный проект.
3: Mm-hmm.
4: Второй путь, пожалуйста, есть интернет. Я понимаю, что конкуренция, соразмерно возможностям растет конкуренция. И среди миллиардов, миллионов роликов, тех же шортсов, тиктоков, подобных этому форматов, ну да, человек тебя не увидит. Но вообще мы постоянно находимся в телефоне. Каждый человек, наверное, часа, ну, по 3-4 в любом случае каждый день сидит, и хоть раз он заходит и что-то смотрит. В чем разница? Если раньше, вот мы возьмем этот пример с кассетами, если раньше, ну, услышал я песню на кассете, ну, все, как бы никак ее не идентифицировал, классная, подпел, потанцевал, ну, еще раз кассету включу, а никак найти этого человека и дальше следить за его творчеством не могу. А здесь, когда у нас есть интернет, мы можем остановиться, поставить лайк, там, добавить к себе в плейлист, я не знаю, зайти к человеку на канал, посмотреть, что еще он делает, подписаться на его другие социальные сети. И вот он, пускай я буду у него какой-нибудь шестой, вы знаете, у меня есть такие, действительно, у меня вот в подписках есть люди, у которых, когда на момент, когда я подписывался к ним, там было, не знаю, 16 подписчиков, 300, и буквально за... Где-то от полугода за пару лет у многих из них, если они продолжают делать то, что они делают, 20 тысяч, там, 30 тысяч, под 100 тысяч, да, и дальше все это растет по экспоненте, это растет гораздо быстрее. Конечно, растут требования аудитории, да, то есть мы говорим и о блогерах, и о музыкантах, ну, я вот со своей стороны говорю, как о музыкантах, растет требование к чистоте и к... Сейчас я попробую, скажу. Культивирование своего каталога, короче говоря. Ты можешь выпускать короткие какие-то песни, какие-то пародии на что-то. Сейчас это очень залетает. Всякие пародии на популярные треки. Вот ты перепел с другим текстом, смешным, например, да, и оно залетело. Там людям понравился твой голос или то, в каком стиле ты это сделал. Вот. И понятно, что чем больше у тебя будет людей, тем большему количеству народа нужно будет слушать, что же ты сам из себя представляешь и что ты можешь. И, соответственно, будет...
3: И какое содержание ты несешь? Какой
4: да,
3: смысл
4: да, и будет,
3: ты несешь?
4: Будет уже требоваться, как бы, какая твоя история, что ты за человек, какие в тебе есть эмоции, какой посыл ты несешь и так далее. Для этого нужен свой материал. Чтобы делать свой материал, опять же, простите, что я не обращаюсь к блогингу, наверняка у блогеров также нужно... Вот ты попаразитировал на чем-нибудь, и тебе нужно искать свой формат, чтобы ты отличался от других, чтобы люди, которые пришли и заинтересовались тобой, ну, не отвернулись и пошли дальше, а остались здесь, и что вот этот человек, вот он уникален. Он делает то, что меня там с ним роднит, что создает какую-то связь между нами, и ну, поэтому я уже не листаю шорты, да, а целенаправленно в пятницу вечером я захожу, потому что вот у моего любимого Димы какой-то новый интересный ролик, например, появился. Что для этого нужно, соответственно? Растет запросы, нужны большие возможности. А большие возможности, когда ты просто человечек из области, там, живущий у себя в маленькой квартире и снимающий на фоне не знаю, старых обоев или просто в ванной на фоне белой плитки. Ну, однажды это людям наскучит.
3: И придется чтобы... искать что-то новое и говорить про что-то содержательное. Роман, спасибо вам огромное. В финале нашего эфира в режиме Блиц. Кто такой герой нашего времени?
4: Я считаю, что герой нашего времени... Ну, давайте так. Я считаю, что это, если мы берем литературного персонажа, это Данко. Это человек, способный вырвать свое сердце и вести за его светом вот толпу людей.
3: Невероятная история. Спасибо вам огромное. Очень, очень я с вами во многом согласна. И хотелось бы, конечно, продолжить разговор, но, к сожалению, время эфира ограничено. С нами был Роман Михраби. А исполнитель, и я искренне верю, что мы скоро услышим ваши песни на всех платформах, всех площадках, и будем иметь возможность подписываться на вас и следить за вашим творчеством. Я точно буду следить. Удачи вам, успехов, и пусть таких знаковых звонков в вашей жизни будет больше. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ведущая Александра Бокова. Увидимся.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Узнать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Твери 17.00, в Челябинске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковало Херсонскую область, есть погибшие. В МИД Швейцарии сочли реализацию меморандума США и Ирана серьезным вызовом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в белорусский Брест. Далее подробности. Два человека погибли, 9 получили ранения в Херсонской области за сутки из-за террористических атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он также уточнил, что 56 ударных беспилотников ВСУ нейтрализованы в регионе минувшей ночью. Реализация меморандума США и Ирана представляет собой серьезный вызов, но переговоры в Бюргенштоке свидетельствуют об открытости канала диалога. Об этом заявил швейцарский МИД. Там добавили, что в нынешних условиях сам факт присутствия сторон, их диалога и его продолжение уже представляет собой существенный вклад в реализацию соглашения. Напомню, в швейцарском городе Бюргеншток в воскресенье пройдут технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Предполагается закрытый формат дискуссии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест, сообщается на сайте Государственной Думы. Отмечается, что у трапа самолета его встретили председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергиенко, а также посол России в республике Борис Грызлов. В воскресенье 21 июня под председательством Володина пройдет 70-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России. А в понедельник 22 июня председатель Госдумы примет участие в работе Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Румыния в ночь на воскресенье 21 июня подняла в воздух два истребителя Eurofighter «Тайфун» НАТО в уезде Туча у границы с Украиной из-за группы дронов. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны. Уезд расположен на юге-востоке Румынии. Он граничит с Одесской областью Украины, где река Дунай служит естественной границей между двумя странами. После начала конфликта на Украине этот регион регулярно оказывается в зоне воздушных тревог из-за близости к украинским портам и инфраструктуре. В свою очередь, НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. А румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на данные украинских ВВС. Издание отметило разрушительный потенциал баллистических ракет, которыми обладает Россия. Они в разы мощнее любых украинских дронов, а из-за высокой скорости ракеты сложно перехватывать. Ранее «Нью-Йорк Таймс» писала, что Киев испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот». Владимир Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами. Представитель украинского МИД Георгий Тихий ранее жаловался, что Киеву приходится просить партнеров передать Украине ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо передачи их на утилизацию. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
5: Вы слушаете «Радио Спутник».
6: 17 часов 4 минуты в российской столице. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». И в ближайшем часе будем подводить некоторые итоги политической, военной жизни мира, России в этом мире, разумеется, и всем тем, и с итоги всего того, что связано с Россией, и с точки зрения частично международной повестки, конечно, с точки зрения специальной военной операции, ну и много разных новостей. И я представляю моего собеседника Игорь Рублев, военный блогер, автор телеграм-канала «Пролив Сталина». Игорь, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Игорь, я хотел бы вот опереться на новости и задать вопрос, что называется, по горячим следам. А вот сейчас то, что, может быть, вы услышали тоже вместе со мной в выпуске новостей, но я повторю на всякий случай. «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что две трети, как сообщает «Нью-Йорк Таймс», российской баллистики Украина не в состоянии перехватить, разрушительный потенциал и так далее, и так далее, и так далее. А при этом я бы хотел вот такой вопрос задать. Может быть, он немножко с подвохом будет в этом смысле. А одна треть так кем или чем перехватывается? То есть в этом смысле, откуда они вообще эти цифры взяли? С учетом того, что и Зеленский говорит, что ПВО Украины не может ничего перехватить, и ракет «Патриотов» там уже практически не осталось. А чем они перехватывают в таком случае оставшуюся одну треть? Или это просто, так сказать, попытка такой хорошей мины при плохой игре?
7: Слушайте, ну смотрите, у них, в принципе, проблема с перехватом, нашей баллистики была всегда. То есть «Искандер» для них — это изделие, с которым у них проблемы были, начиная с самого начала войны, и эти проблемы никуда не ушли. «Патриот» с ним справляется очень редко. Как бы даже по украинским данным, которые были опубликованы там в прошлом году или в 2024, там был самый низкий показатель перехвата. Надо понимать, что украинские данные, они несколько ангажированы, скажем так.
6: Мягко говоря,
7: вот
6: да?
7: Даже, да, да, мягко говоря. И вот даже так да, там даже не о 60% шел разговор, там гораздо больше, там в районе 80% они рисовали неперехваченных «Искандеров», как бы это о многом говорит. Вот. У них, в принципе, ну не то чтобы хорошо, но плюс-минус они теоретически могут справиться с крылатыми нашими ракетами. Тут у них вроде как попроще, потому что те изделия, которые Европа им поставляет, в принципе, в состоянии с крылатой ракетой разобраться, плюс ну, та авиация, которая у них есть, пытается работать по крылатым ракетам, но с баллистикой действительно у них проблема большая.
6: Угу. Окей, понятно. Тогда идем, собственно, по то, что называется, по повестке. Начнем с повестки международной, с нескольких цитат помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова, который... Тут несколько высказываний, они все ложатся в некий общий контекст. Связаны они с тем, с отсутствием ожиданий у России выполнения договоренности Анкориджа. Это такая косвенная цитата Юрия Ушакова. И кроме того, Ушаков сказал о том, что ни одна из сторон не в состоянии выполнить эти самые договоренности. Ну и первый вопрос, который при внимательном прочтении этой цитаты возникает, мы же ничего так толком и не знаем. А какие договоренности имеются в виду, на ваш взгляд? То есть это же никогда не публиковалось, и мы можем об этом только, понятное дело, догадываться, анализировать ситуацию. На ваш взгляд, что не может выполнить одна из сторон, понятно какая?
7: Слушайте, ну, мне кажется, здесь довольно прозрачно все оговаривалось, может быть, не напрямую, не в рамках там документов опубликованных, да, но американской и нашей стороной неоднократно говорилось, что вот у нас первый шаг – это выход ВСУ с Донбасса, то есть из ДНР и ЛНР. И после этого будем садиться разговаривать о чем-то еще. Вот этот первый пункт не был обеспечен со стороны американцев, то есть они не смогли продавить это решение, не смогли убедить Украину в том, что это надо сделать, хотя это в их силах. Условно говоря, вы отключаете их от разведки, отключаете их от Старлинка, отключаете просто вот никаких Pearl там и так далее, вот этих вот всех замечательных для американцев программ, которые позволяют им бабки зарабатывать на покупке, на продаже, точнее говоря, оружия вот Украине, которое пользуется средствами Евросоюза для его покупки, просто они это делают, и Украина не в состоянии после этого воевать. Они не решили не применять рычаги давления. Причем даже не только военные, да, есть же и политические рычаги давления на самого Зеленского. Ну или пытались сделать это очень ограниченно и как-то нехотя. Угу. Ну, мы очень долгое время, наша вот дипломатия, в принципе, делала ставку на Анкоридж в том плане, что это хорошая зацепка для того, чтобы с себя снять давление. То есть, ну, вы видите, как бы по полю боя, как прошлый год заканчивался, как этот идет. Никто, в общем-то, особо не надеется, что это нам эти территории дадут просто так.
6: То есть, ну, это, кстати, из слов того же Ушакова, далее он и говорит о том, что да, мы рассчитываем на свою победу, ожидаем своей победы, а не выполнение договоренностей.
7: Ну, безусловно. Я думаю, что вот на данном этапе просто это почему сейчас прозвучало, ну, потому что прошел не год еще, там, по-моему, сколько, 10 месяцев прошло с тех пор, как мы в Анкоридже вот этот вот саммит увидели, но как бы время уже достаточно, и некоторые шаги американской администрации, некоторые высказывания, ну, в общем-то, противоречат этому уже давно, и, ну, какой-то предел возможному использованию этого вот встречи в Анкоридже как какого-то дипломатического такого...
6: Точки отсчета,
7: с помощью, да? Ну да, можно точкой отсчета назвать, с помощью которой мы додавили вот какие-то свои интересы или, по крайней мере, не позволяли нам навязывать что-то другое. То есть, на самом деле, вот там очень многие не любят вообще это высказывание «дух Анкориджа» и так далее, но если это рассматривать отдельно от фронта, то он нам позволил многие вещи, в общем-то, сбросить с себя. Ну, например, до этого очень сильно общество переживал по поводу там какого-нибудь договорничка, да, а вот после этого просто договорничок заменился духом Анкориджа, если так вот подумать, то это не настолько страшно для нас бы было, даже если бы это состоялось. Да, понятно, что это не то, что мы ожидали, не то, что мы навоевали на этой войне, как я считаю. Но в любом случае, мое мнение, что расчет изначально был на то, что ВСУ откажется, Украина откажется, Европа откажется, а мы просто будем продолжать выполнять свои поставленные задачи, ну, попутно говоря, что вот мы там договорились, давайте выполняйте это, если не хотите, ну что ж, мы продолжим. То есть, ну, я эту позицию озвучил, в том числе и в эфире «Спутника», ну, несколько раз.
6: А вот, простите, что перебиваю, просто чтобы вот с этой темы пока не уходить и продолжить. Вот здесь два вопроса у меня как раз по поводу все того же Анкориджа, или Анкориджа, как его сейчас тоже называют. Так вот, вопрос номер один – это можно ли говорить о том, что, как вам кажется, есть такая точка зрения, что в определенном смысле плюсом вот этих договоренностей, пусть и кулуарных, но тем не менее договоренностей, было, ну, грубо говоря, постоянный такой вот шаг за шагом назад в политике США относительно Украины и роли США в конфликте России с Украиной. И мы все-таки же видим, да, что так или иначе этот отход наблюдается, пусть и не настолько быстрый и конкретный, как нам хотелось бы, но все-таки Трамп неоднократно заявлял, что прямая помощь Украине прекращена. Не далее, как вчера, он вновь обвинил Байдена в том, что очень жестко обвинил в том, что там на сотни миллиардов долларов поставлялось оружие, и никто из Европы за него не заплатил. Оружие понятно кому. То есть какие, я так объединю в один вопрос, какие плюсы такие очевидные все-таки от договоренности в Анкоридже Россия получила?
7: Масштабы эскалации со стороны США были не те, которые предполагались изначально. То есть, ну, слушайте, понятное дело, что определенная эскалация есть, ну, например, по Старлинку в этом году, да, там, я несколько иного мнения насчет масштабов того, что отключение Старлинков, вот этих вот терминалов, которые нами использовались, насколько это там на нас повлияло или нет, я думаю, что не так сильно, как говорят. Тем более, что практика это, в общем-то, показывает. Там скорее иное повлияло. И, ну, давайте так вот, допустим, Хорнеты сейчас летают, ну, это американская как бы игрушка. Это тоже как бы одна из таких эскалационных вещей, да, которые присутствуют в политике Соединенных Штатов в 2026 году. Но если мы с вами вспомним начало лета прошлого года, середину лета прошлого года, то у Трампа там была идея фикс отрезать наши поставки нефти, вторичные санкции, там агавки. Но то, что озвучивалось тогда, это все-таки несколько сложнее, чем то, что мы имеем сейчас. То есть мы получили не ту эскалацию со стороны США, которая могла бы быть. То есть в этом плане все вот эти вот дипломатические игры нам какое-то время выиграли. Воспользовались ли мы им или нет, там, и какая у нас там ситуация, это несколько другой вариант. Но как бы я считаю, что с дипломатической точки зрения все вот это вот было не зря, и меня всегда как бы удивляло, когда там люди, ой, дух Анкориджа и так далее. Да никто в жизни не думал, что они там побегут выполнять. И никто в жизни не думал, что Европа и Украина согласятся. Если бы согласились, ну, это только было бы шагом к переговорам. И там еще 100 раз могло все измениться. То есть, ну, посмотрите на Иран и США и Израиль сейчас. Они, он вроде как договорились 3 дня назад, да, а вот уже и не договорились. Конечно. И вот там уже Трамп снова угрожает. И чем это закончится, неизвестно. Поэтому нам нужно было выиграть время без эскалации, я считаю, что с этим как бы эта история справилась. Ну, она, правда, звучит, знаете, не сильно вот хорошо в плане того, чтобы вот эмоционально человеку, который вот сидит, условно говоря, там, читает новости в интернете, ему хочется, чтобы мы, естественно, не умоляли там, не вымаливали там, а давайте вы выполняйте договоренности, а просто как бы свою волю навязывали, в том числе и США. Но вопрос в том, что мы одни, а их как-то, ну, побольше, чем нас, и экономика у них побольше, нам иногда надо изворачиваться.
6: Ну да, вот, во всяком случае, поэтому в контексте маневрировать, скажем так. Да.
7: Безусловно. И, знаете, этот принцип «разделяй и властвуй». Понятное дело, что мы не вполне можем его применить к США и Европе, но в той мере, в которой мы это можем сделать, мы попытались, да? А там дальше будем смотреть, что получится. Я думаю, что история с духом Анкориджа, она, ну, либо найдет какое-то свое продолжение, либо заглохнет окончательно после следующей встречи Уиткофа и Кушнера с Путиным, если она состоится вообще, потому что там вообще говорили, что, может быть, это осенью будет.
6: Ну, судя по тому, что они в Швейцарии, может быть, они, так сказать, вот сейчас, да, должны быть. Правда, тоже там еще пока все не состоялось в случае с Ираном. Может быть, и до России долетят в очередной раз. А вопрос теперь, вот как раз, опять же, в контексте еще один вопрос международной повестки. Любопытнейшая новость, публикует ее Guardian, но так или иначе публикует ее со ссылкой на книгу, выпущенную в США, относительно, в данном случае, будем опираться на слова главы Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотта Бессента, который очень жестко высказался по поводу господина Зеленского, назвав его мистером Бином под крэком, вот так вот в буквальном смысле. Но мне здесь даже, и там были еще более жесткие высказывания, даже не буду их в эфире озвучивать, но мне здесь вот что интересно. Мистер Бин, как фигура, мало того, что он британец, что само по себе любопытно со стороны американского министра, а во-вторых, так помимо всего прочего, его главное достоинство, в кавычках, это мало того, что он пакостник, ну, он по факту как бы своего портрета киношного, да, телевизионного, так он еще и инфантил очевидный, то есть и это всеми признается. То есть это такой ребенок, который гадит, вот причем вот в прямом смысле такой вот мелкий, отвратительный ребенок. И то, как Бессент называет Зеленского вот таким вот прямым текстом, это линия, так сказать, линия США, продолжение линии США на, ну, некое, не знаю, дезавуирование, что ли, его имиджа в мире.
7: Слушайте, ну, имидж Зеленского в мире зависит от того, в какой вы стране находитесь, да, и зависит от того, какая там пресса. То есть европейской прессе вам не разрушить имидж Зеленского таким образом. То, что имидж Зеленского в глазах республиканцев, ну, наверное...
6: Ну, Гардиан пишет, европейское издание же.
7: Ну, хорошо, европейское издание. Вы думаете, от этого в Британии как-то по-другому к нему начнут относиться? Я вообще как бы, ну, скептически отношусь к всем вот этим вот словам. Ну, Трамп тоже на днях там сказал, что он не очень любит Украину, но разве что украинских там лауреаток конкурса, да, красоты. Ну, хорошо, это здорово, конечно. Может быть, это даже кому-то принятно считать. А что толку-то? Как бы Starlink работает, Hornet летят. То есть мы получаем ограниченную эскалацию со стороны США вот в результате всего этого. Ну, наверное, это неплохо. Но я бы не питал здесь какие-то надежды. На данный момент Трампу осталось там месяца 3-4, когда он еще что-то может. После этого он будет хромой уткой. И любое соглашение, даже которого мы достигнем, оно будет жить ровно столько, сколько будет жить республиканская администрация. Это, то есть еще 2 года. Потом очень маловероятно, что придут республиканцы. Так что, ну, возможность договорника, она буквально с каждым днем тает. И нам воевать, я так подозреваю, что еще долго.
6: Угу. Ну, то есть здесь мы понимаем, что через 2 года и ситуация, связанная так или иначе со специальной военной операцией, тоже очень хочется верить, что кардинальным образом уже поменяется, чтобы это, совсем не быть зависимым от того, какая будет администрация в Белом доме.
7: Ну, на это есть надежда, серьезная. Да.
6: И еще один вопрос международной повестки, после чего перейдем уже непосредственно к тому, что происходит в России и происходит в рамках специальной военной операции. Это вопрос, вот этот пресловутый вопрос с орденом и орденами, даже я бы сказал, которые вручались Зеленскому со стороны Польши. Якобы Зеленский свой орден вернул. Польша, даже причем по почте вернул, хорошо, не голубиной. Но так или иначе, там ведь еще и Сибига высказался на эту тему, что, так сказать, мол, Польша поступает неправильно и так далее, и так далее. Но здесь что интересно, что Украина и с государственной точки зрения свою политику относительно неонацистских преступников и их сакрализации никак не поменяла. То есть Украина по-прежнему идет, то есть она еще дальше идет ва-банк, и ей уже даже мнение Польши и мало интересно.
7: Ну, так и есть. Я,
6: почему?
7: Я, знаете, я с интересом смотрю на этот конфликт, потому что у него на самом деле есть потенциал. Поляки, они, ну, такие обидчивые достаточно, ну, в принципе, по природе своей, да, и как бы здесь есть потенциал к охлаждению этих взаимоотношений, есть потенциал к тому, чтобы не все так просто было для Украины на восточном, в смысле, на западном для них вот фланге, да, вот в плане с Польшей. То есть там это в процентах каких-то может помочь. Ну, может быть, какой-то экономической поддержки не увидят. Может быть, еще что-то Польша там предпримет. Шанс не очень велик на самом деле, потому что в прагматизм вот европейских политиков и Польши в частности, они считают прагматизмом войну против России, да, ну, правда, чужими руками. Наверное, все-таки вынудит их от каких-то там вообще серьезных ходов в сторону Украины отказаться. Но даже если это будет какой-то вот такой вот медийная история, если они будут там друг друга нехорошими словами называть, как они в последние несколько дней делают, это для нас тоже плюс, потому что это тот самый принцип «разделяя власть», то если бы у нас была какая-то возможность на это повлиять... по линии спецслужб, может быть, еще как-то, наверное, надо было бы это сделать. Если такая возможность даже теоретически существует.
6: Ну, кстати, последняя статистика говорит о том, что количество поляков, которые резко отрицательно относятся к Украине, резко выросло по последним социологическим опросам. То есть все-таки где-то чувство собственного достоинства поляки сохранили в этом смысле.
7: Да, я в этом, собственно, особо не сомневался. Но тут надо не обманываться, как бы они нас не любят примерно так же, может быть, еще и больше.
6: Ну, нам они и не помогали никогда. Украине помогали. Да, поэтому. Ну и потом Жешов, да, как отдельный, так сказать, да, пункт притяжения, внимания, я имею в виду. Можно рассчитывать на то, что он перестанет, так сказать, на карте быть точкой важной с точки зрения логистики?
7: Это практически невероятно. То есть одно дело то, что там Польша в рамках своей национальной политики может сделать, а Жешов – это история наднациональная. Поэтому без шансов, чтобы это перестало работать в интересах Украины. Ну, разве что физически каким-то образом что-то с ним случится, да и то, как бы, а чем? Ядерным оружием?
6: Нет, ну, просто равно, как бы, закрыть его как логистический хаб. Ну, я имею в виду в этом смысле. Понятно, что я выдаю желаемое за действительное, да.
7: Ну, Польша не достаточно в этом плане суверенна, чтобы сказать, что вот мы закрываем и все, и убираетесь. То есть это в рамках НАТО, в рамках ЕС, у нее будут очень серьезные последствия для нее. Угу. Они вряд ли это на это пойдут.
6: Но при этом, кстати, к слову говоря, вот сейчас все больше и больше читаю публикации о том, что поляки очень резко высказываются относительно экономического какого-либо вхождения Украины куда-либо в европейские структуры, потому что это бьет по польской экономике и сельскому хозяйству.
7: Вот, вот смотрите, вот, собственно, на что мы можем реально рассчитывать? На то, что Польша, которая прям сильно дружит с Украиной, по крайней мере, декларирует это, она сделает однозначно больше, чем Польша, которая Украину ненавидит, и которая очень сильно поссорилась с украинским руководством, да, пусть даже какие-то вещи она будет

0: может помочь.
1: Тут ведь еще и болгары вдруг возмутились. Ну, не вдруг, но и болгарская позиция резко поменялась на эту тему.
0: Слушайте, ну, болгарская позиция действительно поменялась, но при этом, при всем, вот то, что мы сейчас озвучиваем, это, если что-то и случится такое, то это счастливая случайность. Нам надо рассчитывать на то, что вот наши вооруженные силы добьются определенных успехов на поле боя, а все остальное, ну, если будет, вот окей, будет хорошее, счастливое для нас стечение обстоятельств, будем радоваться. А так, как бы всерьез рассчитывать на то, что там болгары и поляки что-то там сделают в рамках Евросоюза, ну, наверное, на что-то прям можно, но вряд ли это окажет влияние на войну.
1: Согласен, да, просто чтобы закруглить вот эту вот международную часть, а теперь непосредственно о том, о победе на поле боя. Сообщается о множественных ракетных и бомбовых ударах по логистике ВСУ, и в том числе все чаще и чаще фигурируют мосты. Причем, да, я отдельно скажу про АЗС и отдельно мосты. Вот вижу ваше выражение лица, поэтому я просто оставлю вам, как бы прокомментируйте, пожалуйста, в этом смысле. Вот эти и удары по мостам, удары по АЗС с точки зрения России.
0: Смотрите, ну, удары по мостам — это тема у нас набившая уже оскомину за последние 5 лет. Мы сейчас попробовали вчера, вроде как, пока нет объективных данных, нанести удар по мосту в Запорожье. Туда прилетели фабы на ОМПК. Будет объективный контроль, будем о чем-то говорить. Но я хочу напомнить о таком мосте, который находится в Херсоне, например, на карантинный остров. Мы его били и фабами, и чем мы его только не били, дырок наделали, но разрушить не смогли. Это не очень простая история. Поэтому вот давайте по поводу мостов. Мы вот подождем попытки реализации наших возможностей, а потом будем делать какую-то аналитику, потому что пока это рано. И надо всегда помнить, что мосты — это не волшебная кнопка, которая выключит всю логистику, так не работает. Ну вот, например, украинцы бьют по мостам на севере Крыма. На данный момент уже есть спутниковые снимки, которые говорят, что именно вот мосты там на Стрелке, вот, в Армянске и так далее, что мы рядом сделали насыпь и убрали вообще возможность угрожать этим объектам. Дронами их уже не уничтожить. Понятно, что это мосты через Днепр, это несколько другое, но тут надо помнить, что у нас и задача, если бы мы захотели именно логистику через мосты убрать, она не один мост положить, не два, не три, а целый десяток мостов, что есть как бы ГЭС, что дальность от фронта там кое-где сотни километров, поэтому задача непростая. Но мы можем локально попробовать это сделать, как минимум в Запорожье, мы можем попробовать сделать Днепропетровский, а там посмотреть, что получится. Но, повторюсь, у нас целей много. У нас каждый день летит по Украине много чего. Даже вот по АЗС вы упомянули, это, мне кажется, даже более перспективная история. Они пытаются сделать коллапс с топливом в Крыму и в России, да, но мы можем сделать их коллапс проще. Количество АЗС ограничено на территории Украины. Может быть, это надо начать с какого-нибудь одного региона, возможно. Но я думаю, что нам по силам взять, допустим, уничтожить все АЗС в Запорожье, в Днепропетровске, в Киеве. И посмотреть, что получится. А потом вследствие там каких-то действий противника по этому поводу, ну, подправлять эту тактику. Это особенно зимой, мне кажется, было бы не безинтересное занятие на фоне того, что там и так с электричеством, я думаю, что будут проблемы из-за наших ударов, которые сейчас идут, кстати говоря, по электроэнергетике, но сейчас просто накал не тот. И который, я уверен, будет осенью.
1: Ну, сейчас так тепло что на улице, да. Чуть попроще.
0: Так что да, вроде есть надежда, что определенные проблемы, которые там противник нам пытается создать, мы противнику тоже можем создать, и на самом деле у нас как будто возможности побольше. Но тут нужно надеяться на то, что вот именно осмысленность этих наших ударов, она будет повыше. То есть мы сейчас, ну не то что распыляемся, да, но у нас прям много чего нужно сделать. Там и по ПВД бить, и по различным целям, и по складам с БПЛА. И, кстати, очень хорошая работа разведки последний раз в Киеве была, да, там когда ударили по студии Довженко. Противник показывает кадры, а там прям реально вот они, ну, случайно проговорились, скажем так, показывают, что там вот лежат крылья от беспилотника, которые используются для ударов по России. Отличная работа просто-напросто. Поэтому надо помнить, что нам много что нужно сделать. И чтобы это делать эффективнее, нам нужно, ну, наверное, раза в два больше ударных возможностей, чем есть сейчас. Мы их, наверное, тоже будем наращивать, но посмотрим, как это будет происходить.
1: Вот. Да, я просто в завершении вот этого нашего первого получаса все-таки еще два слова про мосты. То есть мосты не являются, поскольку действительно обило оскомину, это не главная точка притяжения должна быть. Да, есть объекты для ударов более, с точки зрения эффективности, ударов более привлекательные.
0: Смотрите, если бы у нас была возможность над этим мостом вот физически пролететь, и самолет бы не сбили, он бы сбросил бы свободно

0: хочет добиться, какие у него, давайте, военные возможности. Наступление на территорию Белоруссии начать, ну, наверное, начать это можно что угодно, но это будет выстрел себе в ногу, потому что белорусская армия немногочисленна, и это армия мирного времени, но а им точно нужно фронт вот так вот расширять, тем более вот именно с позиции, что вот они решили это сделать. Не то, что наши, допустим, со стороны Беларуси решили действовать, а вот они сами решили там расширить себе зону военных действий. Мне кажется, это не самая удачная для них идея. Я дико сомневаюсь, что у них есть возможность в Белоруссии сделать что-то больше, чем они, допустим, сделали в 24-м году в Курской области. Да и то, на это нужны силы. А откуда они их сейчас возьмут, если все силы, в общем-то, задействованы на известном фронте, на том, который есть сейчас. И ВСУ уже не те, что в 24-м году.
1: И я так понимаю, что Лукашенко же совершенно четко по этому поводу сказал, каков будет ответ, насколько асимметричным в сторону, так сказать, в эту сторону будет ответ Беларуси.
0: Ну, я слышал, конечно, что он сказал, но давайте так, ответы и все заявления политиков, это заявления политиков не более того, ровно до того момента, как это реализовано. Тоже касается Зеленского и, как бы, и Лукашенко, и Путина, кого угодно. То есть заявления, они, дай бог, чтобы это заявление на практике не проверялось, и чтобы там ничего в Беларуси не было. Нам нужна Белоруссия как такой относительно спокойный фланг, и белорусам это 100 лет не нужно, чтобы у них на территории вот такое вот происходило. Из того, что реально может Зеленский сделать, это, ну вот в частности, он некоторые уточнения делал вчера, там сегодня я читал, то, что вот ретрансляторы, НПЗ, заводы, которые работают в интересах российского ВПК, но он теоретически может попробовать по этому ударить. Наверное, даже теоретически может попасть, потому что я не думаю, что ПВО Беларуси готово к отражению современных видов налетов, там, ВПЛА и так далее. К этому вообще не особо никто не готов. Ни мы, ни противник, ни США никто не готов.
1: В принципе, ну, как мы видим, да, из всех, со всех фронтов мира, да?
0: Ну да, как бы история в заливе, там, в Израиле нам демонстрируют, что даже когда на маленьком клочке земли собрано буквально все ПВО, которое только можно, но у них все равно пропущенные от беспилотников, от баллистических ракет бывают. И ПВО — это не волшебный купол какой-то, который накрывает местность, и туда ничего не прилетает. Поэтому теоретически попробовать нанести урон таким образом они могут. Но если мы померяем расстояние от Гомельской области, например, до Киева, там, да, от любой точки там, от севера до какой-нибудь интересующей нас точки на Украине, то мы поймем, что наш ответ даже какой-то, знаете, такой... Без того, что там вот Лукашенко говорил, что сокрушающие последствия и так далее. Из обычных видов оружия «Ланцет» может долететь куда-нибудь в районе позиции «Патриот» под Киевом. Это будет очень больно для Украины. Тем более, что они, ну, сильно переживают, скажем так, за свою столицу и за прикрытие ее «Патриот». Без «Патриотов» там бы вообще было грустно. А если мы получим возможность их уничтожать на постоянной основе достаточно просто и дешево, но это будет очень серьезная прореха в снабжении ВСУ и очень серьезная прореха в их военном бюджете. Стоит ли это возможности уничтожить ретрансляторы, если они вообще на территории Беларуси есть, что на самом деле совершенно не факт, и возможности атаковать НПЗ белорусские? Ну, на мой взгляд, нет. Так что вся эта история, мне кажется, она для внутреннего потребления, чтобы показать потужность перед населением, и, ну, наверное, для западных спонсоров тоже в какой-то мере, чтобы показать, какой он, вот смотрите.
1: А ведь если правильно понимаю, то Гомельская область — это в том числе и город Мозырь, где находится нефтеперерабатывающий завод, известный хорошо.
0: Да, да.
1: То есть, ну да. Ну, то есть это не, совершенно не тайна, да, это известно. Я просто в свое время... В давние времена даже на нем был, вот, и в этом был очень красивом, кстати, белорусском городе, самом по себе. То есть с точки зрения, это скорее вот с точки зрения военной или с точки зрения политической, вот ваш ответ был, чего здесь больше? То есть вы считаете, что это больше, ну, некоего пиара, да, на крови, очередного, каких уже было много, на потенциальной крови?
0: Слушайте, ну, противник сейчас в своеобразной эхокамере находится. Эхокамеры в каком смысле? То, что они сами себя убедили, что они где-то там начали побеждать. Где они начали побеждать, я не знаю. Но пусть посмотрят на Константиновку, на Лиман, пусть на Краматорск потихонечку смотрят, пусть на Доброполье смотрят. Может быть, там увидят, кто на самом деле побеждает. Вот. Но в рамках вот этого медийного разогрева они дошли примерно до той же точки, как в 2023 году. Слушайте, ну мы все вот эти вот потужности уже слышали, плюс-минус. То есть и в Крыму они там кофе пили, и что, и у них наступление в 2023 году должно было нас снести. Ну и что?

0: что, ну и где это все. То есть мы все равно через время будем смотреть на все вот эти вот заявления, говорить, ну, типичный Зеленский, что с него взять? Но я не исключаю того, что он может что-то попробовать. Ну, просто потому, что там люди сумасшедшие абсолютно, они оторваны от жизни, они ничем не рискуют, в плане шкурой своей не рискуют. И более того, для Зеленского сохранность его шкуры – это, ну, практически равно продолжению войны. То есть, насколько война продолжается, настолько он может считать себя в безопасности. А вот потом уже большой вопрос. Угу. Поэтому могут попытаться сделать они что угодно, в моменте могут нанести Беларуси, например, какой-нибудь вред.
1: Угу.
0: Даже могут сойти с ума и по какой-то там попробовать наступление провести. Но на дистанции это будет просто приведет к более быстрому падению Киева и к быстрому уничтожению Украины, к более быстрому уничтожению Украины. Почему? Потому что, ну, например, у нас сейчас нет возможности наступать на Киев, да? Или где-то там на западной области. Но если вдруг будет какая-то агрессия против Беларуси, я не удивлюсь, если, допустим, в зоне ответственности группировки войск «Север» от, условно говоря, Курской области до границы с Белоруссией будет стоять не группировка войск «Север», а, например, какие-нибудь союзные подразделения из Корейской Народной Демократической Республики. Они не будут наступать, они будут просто стоять и займут место ГВ-Север на этом участке. А бригады ГВ-Север, например, пойдут либо защищать Белоруссию, но либо не только защищать. Готовы ли к такому расширению Украина, я не знаю.
1: Понятно. Говоря, опять-таки, о нынешнем положении дел, как всегда, отдельным пунктом стоят слова Дмитрия Анатольевича Медведева, который в данном случае, а его слова становятся не просто более жесткими, а они становятся еще более конкретными. Он на своей странице в мессенджере Макс написал в том числе о том, что пора открыто объявить, что никаких правил в отношении нацистского Киева больше нет и быть не может. Я понимаю, что это политическая декларация, так или иначе, просто по факту. Но, тем не менее, за гранью приемлемого для нас должно остаться одно умышленное уничтожение гражданских лиц, умышленное, подчеркиваю, то есть заведомо намеренное, остальное вполне допустимо. Ну и далее о том, что Гаагские конвенции о ведении войны и обычаях войны, они уже давно, так сказать, дезавуированы просто, так сказать, ну, на поле боя вообще, и не только в конфликте России и Украины. На ваш взгляд, ведь эти высказывания, они же, как и все прочие, не появляются на, как бы на ровном месте, да, они все следуют какому-то историческому моменту. Можно ли их в этом смысле рассматривать как некое изменение военной доктрины, политической доктрины, изменение, подчеркиваю, не кардинальное, а вот смещение в какую-то сторону со стороны России?
0: Слушайте, посмотрим на дистанции. После того, как он опубликовал этот пост, мы получили довольно интересный удар по Запорожскому мосту, вроде как. Но предстоит еще оценить результаты. Чтобы понять, во-первых, куда били, мы пока не знаем. Противник не спешит нам это показывать. Мы предполагаем, что это был удар по совмещенному авто- и железнодорожному мосту. Ну, в принципе, у нас есть возможности для того, чтобы быть более жестким по отношению к Украине и чтобы их население это прочувствовало на себе, даже если мы не будем наносить прямые удары по населению. Вот, поэтому, да дай бог, как бы давно пора, а то, вот понимаете, если они хотят воевать медийно, ну, нет ничего более медийного, чем город без электричества и без бензина, например, такой, как Киев и Харьков. Ну, пусть попытаются с этой ситуацией справиться. Они же любят там вот Крым кошмарить. Ну, пусть попытаются в Киеве то же самое устранить. Вот, здорово в этом плане, знаете, если мы там говорим про военную логистику и то, что ее достаточно легко наладить через реку, да, там, понтоном и так далее. Но вот гражданская логистика в то же самое Запорожье, где мы можем вблизи довольно неплохо отрабатывать по всем попыткам там навести понтоны и так далее. Ну, можно так сделать. И посмотреть, как они будут справляться с этой ситуацией. Как бы это ж не мы вот эту вот историю развязали. У нас вообще вот 26-й год, он характеризуется тем, что больше потерь среди гражданских. Это плохо, это отвратительно. Как бы ВСУ бьют целенаправленно по гражданским. Ну, я не знаю, у меня с 22-го года никакого пиетета там перед братьями-украинцами нет уже давно. И, ну, все сопутствующие потери...
1: Понятно.
0: От того, что как бы они продолжают войну, поэтому я не понимаю, почему нас это должно волновать.
1: Нет, ну, безусловно, особенно в контексте, во всяком случае, в контексте наших потерь, гибели мирных жителей на территории России, на территории на новых территориях России, конечно. Я еще, вот, когда мы говорим о потерях и говорим о разрушении стратегической инфраструктуры, и уже теперь не только стратегической, на территории Украины, и когда мы речь идет уже об АЗС, о мостах и так далее, дорогах, там много сейчас сообщений о ударах по логистике, Здесь ведь, и об этом, кстати, многократно говорили российские политики, когда-то, некоторое время назад, и наш президент говорил, в конечном итоге когда-нибудь возникнет вопрос о восстановлении этой самой логистики. Есть ли тут, на ваш взгляд, сегодня некое, ну, условно говоря, стремление, ну, может быть, обойтись без чрезмерных разрушений инфраструктуры Украины, которая рано или поздно, так сказать, будет нуждаться в восстановлении? Или сейчас вообще так вопрос не стоит?
0: Мне кажется, такой вопрос не стоит, и в процессе освобождения, да, ну, глупо беречь сейчас какие-то объекты на территории Украины, даже если мы рассчитываем всю эту территорию себе взять, потому что, знаете, проще восстановить какой-нибудь там НПЗ, мост через Днепр, любой объект на территории Украины, абсолютно любой, чем вот сейчас, как бы, в режиме войны там восстанавливать свои прифронтовые какие-то...
1: Ну, конечно, да.
0: Города там, да, там, ну, города, это, конечно, я закнул, там, ну, НПЗ там и так далее, любые объекты военно-промышленного производства, промышленного производства, какие-то гражданские объекты, инфраструктурные и так далее.
1: Нет, я понимаю, это был лишь вопрос, просто, так сказать, для, чтобы, ну, для понимания этой ситуации еще дополнительный. Отдельно, отдельным пунктом еще одна, или можно назвать это новостью, да, говорится о том, что Россия организует уже теперь в оборонительном плане защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков. И вот тут речь идет о стратегических важных автомобильных дорогах. А что это такое, дроны-перехватчики в данном случае, и как это работает?
0: Ну, есть разные типы дронов-перехватчиков. Есть такие, как «Елка», которая по системе «выпустил и забыл», она сама наводится и как бы поражает цель. И она может быть кинетической, может быть с боевой частью. Несмотря на слухи, то, что она с боевой частью быть не может, это как бы знакомьтесь с первоисточниками. Вот. Есть дроны, ну, как FPV, да, то есть это FPV-дрон-перехватчик. А у нас более пока распространены «Елки», вроде как. Но в целом у нас есть некоторое отставание по этой истории. Ну, потому что перед нами вызовов долгое время таких не стояло, а, ну, человеческая природа такова, что если вызов не стоит, оно, собственно, особо и не развивается.
1: Пока гром не грянет.
0: Да-да-да. Это на войне, в принципе, и понятно, что ресурсы как бы ограничены, и прям на все просто даже внимания не хватает, да, особенно когда там что-то не... Ну, давайте вот просто сейчас примем пример по Крыму. Сегодня там... По Крыму противник очень сильно пытался отрабатывать там, по району моста, по парому. Они до этого концентрировались на логистике вот, по сухопутному коридору. Мы предприняли определенные меры. Эти меры дали эффект определенный. Я не скажу, что там стало безопасно, но, по крайней мере, мы знаем сейчас, как там это решать. Мосты там на севере Крыма и так далее. По большому счету проблема, да, есть еще, но, скажем так, мы работаем над этим, и результат этой работы, он потихонечку виден. А вот в той зоне, где они сегодня наносили удары, по большому счету было, ну, не то, что тихо, но было меньше проблем. Но сегодня проблем больше там. И, соответственно, теперь нам нужно там что-то колдовать. То есть это бесконечный процесс, это гонка щита и меча. Ну, хорошо бы, чтобы мы жили в идеальном мире, где мы заранее обо всем подумали. И нам заранее на все хватило людей, денег, дронов-перехватчиков, ракет-перехватчиков, установок там, пусковых, да, для наших систем противоракетной обороны и противовоздушной обороны. Но мы не в идеальном мире живем, поэтому, ну, вот как-то так. Прикрытие трасс, я думаю, что это возможно. Но тут нужно качественное и количественное улучшение возможностей нашего малого ПВО. Вот, причем это должно быть вот на государственном уровне, и вот нужно как можно скорее это внедрять, просто для того, чтобы понести меньший ущерб. Мы от этого не проиграем, безусловно, вот от того, что противник сейчас делает, но, ну, давайте так, гражданской логистики в Крыму, он создаст неприятности, население в Крыму будет страдать, это никому не надо. Соответственно, надо сделать максимум, что мы можем, для того, чтобы этого избежать.
1: Понятно. Вот это вот, мне кажется, что даже вот эти события можно назвать в определенном смысле еще для какой-то категории граждан избавлением от иллюзий по поводу того, что где-то там что-то происходит. Я бы так сказал.
0: Не кажется, ну, наверное, вам, да? Какие-то иллюзии у кого-то. Ну, давайте честно скажем, что у нас не все общество погружено вообще вот в историю с войной и так далее. Многие как бы жили, как жили, и для них это как будто бы не касается.
1: Ну, я именно об этом и говорю.
0: Да. Я не могу сказать однозначно, что это хорошо или плохо. Почему? Потому что, да, представим, что если бы этого не было, это означало, что противник нам не может нанести вред. Но это мы можем там подчерпнуть какое-то хорошее в не очень... в не очень хорошем, да, то, что вот есть, допустим, вот по Москве некоторая активность противника, наверное, в Москве кто-то от этого опомнился. Даст ли это какой-то эффект? Ну, наверное, даст. Какой-то, да, там, ну, может быть, там какой-нибудь бизнесмен там стукнет кулаком по столу, скажет, пожертвуй там, я не знаю, там, миллион на дроны, там, на развитие, там, и что-нибудь такое. Кто-нибудь, может быть, стукнет кулаком по столу, скажет, пойду-ка я, значит, запишусь в МОК, например, или запишусь там в добровольцы, возможно, но... Говорить, что это какое-то огромное преимущество, ну, я не знаю.
1: Да, ну нет, конечно, разумеется, согласен с вами. Ну и еще одна тема любопытная, вновь закончим международной повесткой, издание The Telegraph. И тут любопытно просто потому, что для тех, кто вдруг, это я скорее к нашим слушателям не в курсе, если поставить в один ряд «Политика», «Бизнес Инсайдер», «Вельт», «Бильд» и «The Telegraph», выяснится, что они все имеют одного и того же собственника. Это вот просто для того, чтобы понимать, что из себя представляет европейские средства массовой информации. Так вот, The Telegraph пишет о том, что Британия испытала новое дальнобойное оружие, и это дальнобойное оружие ракеты Nightfall, которое способно поражать цели на расстоянии более почти 500 километров, ну и далее они там договорились производить оружие для Украины. Причем договорились Мерц, Макрон и Стармер. Стармер, по сообщениям многих, в том числе теперь от Дональда Трампа, должен завтра уйти в отставку. Так вот, в связи с этим вопрос, что это за оружие, если что-то о нем известно, и насколько далек вот этот вот англосаксонский или западный мир от декларации к реальному производству?
0: Слушайте, я надеюсь, что с реальным производством там будут проблемы. По поводу всех вот этих изделий, в частности, по этой крылатой ракете, если мы будем каждое изделие рассматривать, которое заявлялось испытанным, и по поводу каждого переживать, мы с вами сойдем с ума. Но я приведу такой пример. В году, мне даже кажется, что это даже не 24-й, а 23-й был, рассказывали о авиабомбах наземного запуска, которые запускаются, ну, вот, условно говоря, распускают потом крылья или летят по целям, и говорили, что вот так вот они уничтожат мосты. Это вообще не взлетело, они попробовали это применять, но неэффективным оказалось оружие. То есть каждое конкретное оружие, оно, чтобы понять, эффективное оно или нет, мы должны увидеть на поле боя. Вот. Хорнеты достаточно эффективные, причем эффективные экономически, потому что по большому счету в них ничего сложного нет. Крылатая ракета, ну, есть у меня определенные сомнения насчет того, что они могут это в масштабах там серьезных сделать. То, что они пытаются, то, что они поняли наконец, что как бы на войне экономика работает, ну, это, да, безусловно, проблема для нас, потому что Хорнет — это как раз-таки про работающую экономику войны. Но каждое новое средство рассматривать таким образом и пугаться, это ну, просто контрпродуктивно.
1: А какова вообще, потому что... в принципе, дистанция между испытаниями ракеты и ее серийного производства, я имею в виду временная дистанция, в этом случае может быть, ну так теоретически.
0: Ну, год до года, но вы же понимаете, что мы не знаем, вот они сейчас объявили, а когда они его испытали, а может быть сейчас, а может быть месяц назад, а может быть вообще не испытали. То есть то, что сказали в прессе, ну нельзя воспринимать тут же как какую-то истину. Только практика как бы помогает. Все вот эти заявления, то, что вот они там... Ну, давайте на нас пример приведем. Вот, допустим, испытали мы в зоне СВО бастионы, да, там, это не бастионы, как оно называется, турели эти, которые наземные, которые дроны уничтожают. Ну, хорошо, вот мы их испытали, но между испытанием и серией должно пройти какое-то время. Эффективность, в том числе экономическую, еще предстоит понять. Точно самое и с оружием противника. То есть я считаю, что до тех пор, когда что-то применяется, переживать нам, по крайней мере, с вами на диванах, об этом точно не стоит, потому что если мы по каждому поводу такому будем переживать, мы сойдем с ума. Но воевать еще долго.
1: Ну, то есть, в данном случае речь идет о том, что это скорее как раз новость, которая должна давить на психику простых людей, подобного рода новость. То есть, это просто такой разгон бесконечный в медиапространстве.
0: Я думаю, в данном случае это даже больше та новость, которая должна подпитывать боевой дух Украины, да, это в первую очередь.
1: То есть это вообще не про нас.
0: Давайте так, вот нашему обществу, оно скорее...
1: У нас 20 секунд, простите, не перебиваю.
0: Да, про цены на заправки, про там ситуацию в Крыму, про что угодно, про налет на Москву, но про британскую ракету они один раз прочитают, скажут, ой, это, наверное, опасно, испугаются чуть-чуть, но к вечеру забудут. В украинском сегменте это чуть больше отклик находит.
1: Игорь, огромное спасибо, интереснейший разговор состоялся у нас на протяжении этого часа. Игорь Рублев, военный блогер, автор телеграм-канала «Пролив Сталина», был вместе с нами в этом часе. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Перспективы вступления Украины и Молдавии в ЕС. Контекст. Представители европейских правительств в Люксембурге обсуждают сроки и формат членства двух постсоветских государств в Евросоюзе. Пока для Киева и Кишинева выводы неутешительные. Препятствий на порядок больше, чем благоприятных факторов. В конфликтующей с Киевом Варшаве прямо заявляют, что путь растянется на долгие годы. Против ускоренной процедуры выступают Париж, Берлин, Рим и многие другие. А в этом вопросе нужен консенсус. И дополнительные десятки, если не сотни миллиардов евро на интеграцию новых членов. Но главное, Украина и Молдавия де-факто не в состоянии выполнить все формально прописанные в протоколах требования Брюсселя. Это и реформа системы правосудия, и развитие конкурентной рыночной экономики, и борьба с отмыванием денег и коррупцией, и защита прав нацменьшинств. К каждому из этих пунктов у европейцев большие претензии. Есть и явное нежелание принимать в свои ряды страну, участвующую в затяжном вооруженном конфликте. Статус кандидатов в Евросоюз Украина и Молдавия получили еще летом 2022 года. Но дальше бесконечных обсуждений, дальнейших туманных перспектив, дело так и не продвинулось.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, в Саратове и Самаре 19:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент США Дональд Трамп на фоне переговоров с Ираном заявил, что Штаты могут взять Ормузский пролив под свой контроль. Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма из-за аварии на энергетических объектах. В России ведут ГОСТ на женские каблуки. Далее подробности. Президент США Дональд Трамп на фоне начавшихся в Швейцарии переговоров по Ирану заявил, что Штаты могут взять Ормузский пролив под свой контроль. Об этом передает журналист Fox News по итогам интервью с американским лидером. Напомню, ранее вице-президент США Джей Ди Венс прилетел в Швейцарию на технические переговоры с иранской стороной. А до этого американский лидер уже заявлял, что если сделка с Ираном не будет заключена, Штаты могут ввести сборы за проход в качестве оплаты за свои услуги, а также для возмещения издержек. США планируют забирать 20% от всей нефти, проходящей через пролив. Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма из-за аварий на энергетических объектах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго». Ранее она проинформировала, что часть полуострова обесточена из-за повреждений в электрических сетях. Идут аварийно-восстановительные работы. Масштаб ограничений в компании пока не уточняют. Отмечается, что информация о графиках ограничения режима потребления будет размещена на официальных страницах администрации, муниципалитетов и предприятия. Житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, рассказал РИА Новости, что планирует вернуться в зону специальной военной операции. Сейчас он проходит лечение после ранения. Напомню, в субботу, 20 июня, молодой человек в здании торгового центра в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали. Александр Воевода находился в торговом центре с семьей. Он отправил жену с ребенком в магазин, а сам побежал за злоумышленником, который направлялся в детскую комнату и поджег горючую смесь. Преступника удалось задержать, возбуждено уголовное дело. В свою очередь, в воскресенье утром, 21 июня, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «RT» Маргарита Симонян сообщила, что Александр Воевода получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Размер награды составляет 1 000 000 рублей, выбирают получателей лично Симонян. Росстандарт принял ГОСТ на проверку прочности каблуков в женской обуви. Он описывает испытания, которые нужно проводить для оценки устойчивости каблуков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на электронную базу агентства. Уточняется, что метод применим к женской обуви на среднем и высоком каблуке. Согласно ГОСТу, испытание проходит в 3 этапа. Сначала обувь закрепляют в специальной разрывной машине, доводят до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился. Затем силу увеличивают до 400 ньютонов, а на последнем этапе каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. ГОСТ заработает со 2 января текущего года. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В 18 часов 4 минуты время московское. Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». И сейчас информационный час. Это значит много тем. Тема очень интересная, разнообразная. Ну и начнем с темы инцидента, который произошел с детским лагерем в Туве, где нетрезвый человек ворвался в лагерь. Пострадали дети. И, в общем, ну, ситуация, конечно, из ряда вон выходящая, которая в результате привела еще и к тому, что в Туве планируется проводить теперь внеплановую проверку подобных учреждений, то есть детских лагерей, по поводу того, что случилось. Ну и давайте на эту тему поговорим с первым заместителем председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председателем правления Общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяной Буцкой. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Ну, понятно, такие ситуации, с одной стороны, вот когда думаешь, ну, пьяный человек, да, нетрезвый человек ворвался в, так или иначе, в детский лагерь. Сама по себе ситуация вроде бы из ряда вон выходящая. Насколько она выглядит, в первую очередь, системной, или это, ну, просто то, что называется из ряда вон, ну, просто инцидент, который возник. Где здесь корень проблемы и насколько она велика?
3: Ну, я надеюсь, что на эти вопросы нам даст ответ та самая комиссия, потому что, конечно, надо разобраться, что именно произошло в лагере, чтобы успокоить родителей, ну, скажем, что, в общем, это, конечно, единичные инциденты, и надеемся, что такого больше не повторится. Но для того, чтобы такое больше не повторилось, надо вот на что очень внимательно посмотреть. Во-первых, охрана детского лагеря. Это не просто слово, это не просто человек, который сидит в будке, это специалист, который понимает, что он должен делать, и не только днем, но в том числе и ночью. И весь периметр лагеря, он должен быть полностью закрытый, и каждое помещение, каждый корпус, в котором живут ребята, тоже должен быть закрыт. И в идеале, конечно, должны быть установлены видеокамеры, и тогда тот специалист, который отвечает за охрану, или специалисты, в зависимости от размера лагеря, у него появляется возможность одновременно, да, смотреть сразу на несколько камер и...
2: Проще говоря, следить за ситуацией.
3: И видеть всю ситуацию. Но, в общем, я это к тому, что охранник — это не просто тот человек, который сидит и не пускает никого при входе. У него достаточно большой функционал. Это первое. Второе, что давайте еще раз тогда посмотрим. Я надеюсь, что на это обратят внимание специалисты из комиссии, кто, собственно говоря, у нас ночью отвечает за безопасность детей в корпусе. Потому что вожатые у нас работают по 8 часов. У нас вожатый один, вожатый второй. 8 плюс 8 у нас получается 16, а часа 24. И вопрос, вот, да, в это оставшееся время, кто у нас отвечает за безопасность детей? Вообще в лагерях должны быть такие вот специалисты, как там, ночной воспитатель. Да, он может как по-другому называться, но это именно тот ответственный взрослый человек, которая ночью дежурит по корпусу и контролирует все, что в корпусе происходит, который является ответственным за то, что дверь в корпусе на ночь закрыта. Вот, ну, как минимум, да, вот эти два большие пункта, да, про охрану и про того специалиста, который отвечает за вот ночной период времени, это точно то, что...
2: Татьяна Викторовна, тут давайте попробуем чуть-чуть поглубже копнуть. Ведь ситуация, насколько я понимаю, насколько сообщают об этом средства массовой информации, следующая. Вот буквально пишется, что мужчина, там, 2001 года рождения, проник в детский лагерь, соответственно, «Орленок» в данном случае, и дальше там напал на детей. Причем пострадали дети, сломана мебель и так далее, и так далее. Пьяный мужчина. Вот как бы вот она первоначальная информация. То есть речь идет не об актах какого-то спланированного, да, какой-то спланированной, упаси Господи, истории, связанной там с, ну, с детьми или со взрослыми, то, что мы видели и в России, и в разных странах. Я даже эти слова называть не хочу, да, понятно, о чем я говорю. Здесь речь идет о пьяном человеке, который так или иначе проник в детский лагерь. То есть здесь нет такой, я бы сказал, системной какой-то контртеррористической проблемы. Здесь речь идет о том, что элементарные меры безопасности вот от подобного рода субъектов, да, должны быть соблюдены. Вот,
3: а вы знаете, а вот они ровно такие, как я вам назвала.
2: Вот у меня вот в связи с этим вопрос, да. Чтобы не драматизировать ситуацию до уровня, давайте, так сказать, вышки по периметру ставить, да, а просто с точки зрения элементарных вещей, видимо, которые не были соблюдены. тут слово элементарное, вот, как бы ключевое.
3: Я вам еще раз могу то же самое повторить. Угу. Я не знаю, почему вы в моих словах услышали нечто более, чем я сказала. Первое. Ну, давайте начнем с охранника. Вы согласны с тем, что охрана – это не только будка при входе?
2: Совершенно согласен, да? С каждым вашим словом, да.
3: И здесь это как раз от того, одного пьяного мужчину, который каким-то образом проникает на территорию лагеря. Ну, во-первых, охрана, она ответственна за весь периметр, да, они ежедневно должны его весь обходить, смотреть, нет ли дыры в заборе, да, там, ну, вдруг какое-то дерево на забор, там, не знаю, упало, повредило, да, это ответственность охраны. И здесь, в общем, мы понимаем, что и одного пьяного мужчину может быть достаточно для того, чтобы вот, да, у нас там детишки до ночи пострадали. Вот. И второе, то, что я сказала, да, это тоже, это совершенно, это несложно, это не требует дополнительных денег, это просто требует внимания, да,
2: угу,
3: и
2: да.
3: Оценить ситуацию у себя в лагере, да, чтобы каждый директор лагеря сегодня задал себе вопрос, а кто у меня ночью запирает корпус изнутри, и кто у меня работает тем самым ночным, воспитателем, который охраняет...
2: Ну, по сути, сторожем. Так-то, ну, да, получается.
3: Это все-таки не сторож, да, все-таки это педагогические работники, я думаю, да, но здесь лучше у Минпрос спросить. Вот. Но вот два пункта, которые просто они должны работать.
2: Я, Татьяна Викторовна, я простите, у нас просто минутка осталась. Я как раз в данном случае совершенно, это был не контраргумент, а наоборот, как бы я в поддержку ваших слов. То есть это речь идет о человеческом факторе, а не о системной проблеме в данном случае. Правильно я понимаю?
3: Я уверена, что разберутся и поймут, что вот один из тех пунктов, которые я назвала, скорее всего, не работал.
2: Понятно. Спасибо вам большое. Ну, будем надеяться, что выводы, в первую очередь, вот конкретные в этом лагере и в подобного рода местах, потому что речь идет теперь о проверке, будут сделаны. Спасибо вам большое за комментарий. Татьяна Викторовна Буцкая, первый зампредседателя Комитета Госдумы Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель правления Общероссийской общественной организации «Совет матерей» была у нас в эфире. Переходим к следующей теме.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Теперь из Тувы переносимся в Швейцарию. В Швейцарии начались переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном, между двумя делегациями. Делегацию Ирана возглавляет министр иностранных дел Ракчи. Делегацию Соединенных Штатов Америки возглавляет вице-президент США Джей Ди Венс, и вместе с ним... Конечно же, и Стивен Уитков, и Джаред Кушнер, о которых многократно говорилось в контексте переговоров России и США, но они занимаются внешнеполитической деятельностью, сейчас это главные фигуры, безусловно, и давайте обсудим и перспективы этих переговоров, и цель этих переговоров, я бы с нее начал, ну и, конечно, детали, собственно, того, что происходит. Руслан Курбанов, публицист, политолог, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук у нас на прямой связи. Руслан, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Руслан, первый вопрос. То, что эти переговоры прямые между США и Ираном, то, что в них участвуют, по большому счету, да, там есть посредники, но участвуют именно США и Иран, и более никто. Это говорит, с одной стороны, как на ваш взгляд, о серьезности переговоров или, наоборот, о некоем их предварительном характере? Ведь нет ни Ливана, ни Израиля, ни каких-то других участников конфликта.
4: На эту тему уже было высказано много мнений и позиций экспертами. Самое удивительное, во-первых, что Трамп впервые щелкнул публично на глазах у всего мира по носу Бенямина Нетаньяху, выкинул его из переговорного процесса, оставил его за дверями. То есть его к столу даже не допустили для ведения переговоров. Это вызвало бурю возмущения в Израиле, поскольку... Никогда прежде ни один американский президент себе такого не позволял. С другой стороны, если даже этот меморандум будет подписан, на сегодня складывается такая картина, что ключи от соблюдения этой сделки и ключи от дальнейшего политического будущего Трампа находятся сегодня в руках Нетаньяху, потому что он не будет связан никакими обязательствами, никаким подписанием никакого документа, никакого меморандума, и он сможет спокойно, с чистой совестью нанести новые удары по позициям Ирана. И это полностью обрушит подписанный меморандум и развяжет новый этап войны на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном. И Нетаньяху, прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, сегодня занял выжидательную позицию. Что касается Ливана, то Ливан не в силах сегодня вести переговоры. Они полностью полагаются на Иран, и там силы сопротивления Хизбуллы по всем дорогам Ливана вывесили плакаты со словами благодарности Тегерану за то, что они не забыли своего партнера и своего союзника на Ближнем Востоке.
2: Тогда следующий вопрос в связи с этим. Дональд Трамп не так давно, но неоднократно говорил, как бы косвенно говоря о Нетаньяху, он сказал, что Нетаньяху рискует остаться один. Ну, то есть, имея в виду, что в конфликте против Ирана США отойдут в сторону, если Нетаньяху не согласится на условия этого меморандума и не перестанет наносить удары по Ливану. В связи с этим вопрос вот какой. А Нетаньяху понимает эту вероятность? Он ее учитывает в своих действиях? Или, так сказать, он готов ради сохранения собственной власти, ну или чего-то еще, так сказать, делать это все равно?
4: Для того, чтобы понять логику Израиля, нужно отбросить вот эту ловушку, в которой мы находимся, о том, что Израиль руководствуется какими-то дипломатическими, геополитическими, экономическими интересами. Дело в том, что это уже не тот Израиль времен Бен-Гуриона или Голда Мейер. Это сегодня уже не левый, не социалистический Израиль, который ориентировался еще на международное право хоть как-то. Сегодня это Израиль, который поднял знамена такого правого толка. И это Израиль, во главе которого находятся ястребы, экстремисты даже. Я имею в виду министров Бен-Гвира и Смотрича в первую очередь. И это Израиль, который сегодня одержим мессианской идеей. И его основным электоратом и движущей силой сегодня являются не левые, не социалисты, не труженики кибуцев, а его основной движущей силой электоратом являются поселенцы, вязаные кипы, так называемые религиозные сионисты, которые, одержимые мессианскими идеями, раздвигают границы израильского государства на западный берег реки Иордан, который они уже переименовали в Иудею и Самарию, на сектор Газа, на юг Ливана, на юг Сирии, на Иорданию, на Синайский полуостров и даже на север Саудовской Аравии. Поэтому вот эти силы, для них уже без разницы, остаются они одни или нет, потому что они убеждены, что ими движет, что за ними стоит Господь Бог.
2: То есть это просто фанатики, по сути своей, извините.
4: Они фанатики, мессианские фанатики, которые убеждены, что даже ценой разрушения государства Израиль они должны идти к своим целям. Я поясню этот момент. Сегодня многие светски настроенные израильтяне, видя, что война затягивается, что на их голову будут снова обрушиваться иранские ракеты и дроны, они покидают страну, уезжают в страны, откуда они приезжали, в Европу, в США, в Россию, даже, может быть, на Украину. Таким образом, в Израиле остается не светски ориентированное население, а именно мессиански одержимое население. И они готовы биться до конца, убежденные, что они победят только потому, что на их стороне Господь Бог, и Он дарует свою небесную силу, пошлет небесные колесницы и так далее. Поэтому мы должны понимать вот этот изменившийся баланс сил на Ближнем Востоке. И этот лагерь даже заинтересован в том, чтобы США окончательно убрались из региона и перестали связывать по рукам и ногам Израиль, ограничивая его свободу действий. Поэтому мы стоим на пороге гораздо более масштабных и трагических событий на Ближнем Востоке.
2: Ну, тогда, исходя из того, о чем вы говорите, вот один вопрос успею задать. Очень хотелось бы связать его с переговорами, хотя вроде бы как это вопрос косвенный с точки зрения тех переговоров, которые США сейчас ведут с Ираном. Но тогда я, пожалуй, вот так сформулирую вопрос. В Иране и в США руководители нынешние Ирана и нынешнее руководство США понимают вот это положение вещей, они его осознают, которое вы только что описали, положение вещей, которое в Тель-Авиве?
4: Я думаю, что Иран ни на йоту не верит американцам, тем более израильтянам. И Иран будет использовать эти 60 дней, которые заложены в меморандуме, а также время до его подписания, на свое полное перевооружение. На то, чтобы пополнить свои запасы, на то, чтобы пополнить свой бюджет. В то же самое время, я думаю, что и Дональд Трамп использует эти переговоры только как уловку для того, чтобы сбить цены на нефть, для того, чтобы улучшить собственное поведение, собственное положение перед выборами промежуточными в Конгресс. И Дональд Трамп, я думаю, что не исключает того, что боевые действия возобновятся на новом этапе.
2: По сути, по инициативе Израиля.
4: Фактически конфигурация такова, что палец на крючке, который находится, принадлежит Израилю.
2: Понятно. То есть это как бы та ситуация, как получается, что в Швейцарии встречаются две стороны, которые по разным причинам согласны на передышку, а третья сторона, вокруг которой ломаются все копья, как раз этой передышки и не хочет, имея в виду Израиль.
4: Но вы же видите, что первым пунктом этого меморандума значится полное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Но именно Израиль не прекращает удары по Ливану, именно поэтому Иран отказался вылетать на переговоры, чуть не сорвав переговоры в Женеве. Почему? И даже Джей Ди Венс вынужден был распаковывать чемоданы. Почему? Потому что Иран сказал, мы отказываемся подписывать меморандум, пока Израиль не прекратит огонь. А огонь продолжается на наших глазах. Израиль демонстративно показывает, что он не будет подчиняться условиям данного меморандума. И тогда Тегеран ставит вопрос перед Трампом, а вы вообще способны контролировать своего союзника в регионе? И если вы его не способны контролировать сейчас, то кто даст гарантии, что Израиль будет подчиняться вашему решению через 60 дней? Это резонный вопрос?
2: Абсолютно. И ответа, скорее всего, у Джей Ди Венса на этот вопрос нет. Получается так.
4: У него нет, тем более Джей Ди Венс не хочет войны, ему нужно сохранить свои перспективы на избрание президентом США в следующем электоральном цикле. Он будет предельно осторожен.
2: Спасибо огромное за вот эту за экспертную оценку, хотя тема настолько глобальная, что, конечно, они, ну, мы еще неоднократно, конечно, не будем возвращаться. Руслан Курбанов, публицист, политолог, старший научный сотрудник Института Востоковедения Иран, был в нашем эфире, а мы продолжаем.

0: В России вступает в силу закон об ужесточении наказания за подделку медицинских справок. Уголовная ответственность предполагается за, в качестве наказания за оборот, за подделку медицинских документов о наличии заболевания. Этот документ уже подписан президентом, и вот он вступил в силу сегодня. Теперь за подделку справок грозит либо штраф от 500 тысяч до миллиона и ограничение свободы сроком до 4 лет. Вот такое вот очень жесткое наказание. У нас на прямой связи юрист, судья в отставке Владимир Комсолев. Владимир Владимирович, здравствуйте.
1: Доброго вечера.
0: Владимир Владимирович, ну первый вопрос. Жесткость наказания, прямо такая очень серьезная. Чем она обусловлена?
1: Ну, для этого было несколько факторов, которые, собственно, существовала статья по факту подделки документов. Однако она, ее специфика распространялась достаточно на широкий объем подделки и... Ну, возможно, можно было бы ее уточнить в какой-то части. Вот. Ну, однако решили выделить отдельную статью с достаточными вплоть до лишения свободы до 4 лет. Однако специфика сопряжена прежде всего с тем, что отсутствие заболевания – это вопрос, когда получает мигрант те или иные документы для въезда в страну. Это первый документ.
0: Документ, вот прозвучало педагогия. Ключевое слово «мигрант». Да,
1: которого... да, второй вопрос – это педагогия, когда допуск с несовершеннолетними, и в питание. То есть, ну, во всех, собственно говоря, сферах отсутствие, поддельность документов, а именно отсутствие заболевания, там, как, такие как там туберкулез, все, что с этим связано, конечно, чревато прежде всего и для распространения инфекции, и прежде всего там на защиту интересов там детей, ну, поскольку педагогия это в области, опять же, с работой с детьми, в том числе врачей и так далее. Посему для этого накопилась необходимость, для этого накопилась практика, для этого накопилась активисты, которые выступили с этим законом, инициаторы, которые, собственно говоря, и собрали документы, подтверждающие необходимость именно отдельной взятой статьи. Хотя еще раз подчеркну, что была статья о подделке документов. Ну, видимо, для этого по специфике именно медицинского законодательства, части применения в практике, возможно, это обусловлено.
0: Владимир Владимирович, тут сразу у нас вот две минутки. Тут с двух сторон хочется посмотреть на эту ситуацию. С одной стороны, этот закон выглядит ярко выраженным антикоррупционным законом. Да, а с другой стороны, этот закон, ну, скажем так, он выглядит доказательством того, что некоторое количество людей, приезжающих, то есть тех самых мигрантов, которые пытаются въехать или въезжают на территорию Российской Федерации, этими заболеваниями обладают. То есть, грубо говоря, это ситуация, некоего, да, вернее, не некоего, а просто фактор риска для России, с которым просто невозможно мириться.
1: Ну, скажем так, у нас были периоды, к которым мы привыкли, когда к справкам отношение было достаточно лояльное, когда, ну, понятно, что все мы там, условно говоря, приведу пример, не болеем грибком, да, ног, ну, большая часть людей ходит в бассейн. Я пример приведу. А раньше в специфике к этому относились достаточно лояльно, то есть это на, скажем, на ответственность лица, который посещает. Когда вопрос коснулся на распространение, ну, например, туберкулеза того же, достаточно проблемное заболевание, вполне возможно, люди также не болеют. И вполне возможно, к этой специфике были более лояльные отношения со стороны медиков, которые выдавали документы. Ну, говорить так, что направо-налево я не буду, но просто более лояльный подход был. Мы привыкли к тому, что есть определенная лояльность, никогда закрученные гайки ты... что-то сделав, там, поставив не ту галку, да, понесешь за это какую-то суровую уголовную ответственность. Мы к этому еще не привыкли. Государство подталкивает и говорит о том, что, ну, общество немножко изменилась специфика. Есть люди, которые приезжают, не всегда добропорядочные, скажем так. Есть определенная группа людей, которые приезжают, да, работать, нет заболеваний, они в полной уверенности. Но есть другая категория людей, которые не нашли трудоустройство в своем государстве, едут в другое.
0: Ну да, и в этой ситуации...
1: С явными признаками тех или иных заболеваний. Это ладно, это полдела.
0: Но у нас 15 секунд. Да,
1: изначально у них мышление не совсем законное, конечно, эти люди портят в общий облик, что дает специфику для принятия подобного рода законов.
0: Понятно. Спасибо большое. Юрист, судья в отставке Владимир Комсолев был в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник». После новостей продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Подразделения российской южной группировки войск освободили 104 здания в Константиновке в Донецкой Народной Республике за сутки, уничтожив до 85 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Помимо этого, штурмовики 25-й армии российских вооруженных сил продвигаются в северо-западной части Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Там войска за прошедшие сутки овладели 12 опорными пунктами и очистили от ВСУ 53 здания. Также силы ПВО за сутки сбили 483 беспилотника, 8 управляемых авиабомб силами Черноморского флота, уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Более того, за сутки вооруженные силы России нанесли удары по объектам нефтепереработки, используемым ВСУ. По информации Минобороны, ВСУ за сутки потеряли около 1450 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 67 единиц военной автомобильной техники и 21 бронированная машина ВСУ. Члены делегации Ирана на переговорах США и Швейцарии отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации перед началом встречи. Об этом передает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на осведомленный источник. Он рассказал, что делегация США и организаторы переговоров планировали, что открытие встречи будет включать фотосессию и рукопожатие, однако главы и члены иранской переговорной группы возразили против этих формальностей. Напомню, в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Они проходят в закрытом формате. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль признал, что Европа отстает от Индии в космической отрасли. Об этом он рассказал в интервью местному изданию. Он добавил, что Индия обладает такими компетенциями, которых в Евросоюзе пока нет. Глава немецкого внешнеполитического ведомства также назвал Индию страной, которая будет демонстрировать высокие темпы роста. Вадефуль отметил, что на фоне нынешней ситуации в мире республика ищет новые возможности, в том числе в сфере вооружения, энергетики и различных технологических отраслях. Дорожные указатели «Волгоград» временно меняют на «Сталинград» ко дню памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. Уже в воскресенье, 21 июня, некоторые дорожные знаки на основных магистралях на въездах в город дорожные службы заменили на «Сталинград». Такое название городу возвращает 9 раз в году решением местной думы. Впервые акция прошла 19 ноября 2022 года, в день начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Еще больше новостей вы можете узнать в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: 18:33, время московское. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». В студии Александр Кузьмак. Снова здравствуйте. И теперь одна из самых, наверное, интересных и, я бы сказал, горячих тем в международной повестке. Она таковой может стать, ну, не то чтобы сегодня, но уже завтра. Во всяком случае, все информационные агентства, многие, во всяком случае, из них, да практически все, кто об этом пишет, предвкушают очень-очень скорую отставку Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. Об этом уже говорит Дональд Трамп, выражая уверенность, пишут о том, что глава Министерства иностранных дел, то есть министр иностранных дел, в частном порядке, как сообщается, призывает премьер-министра уйти в отставку. То есть, как бы, наверное, пошутили или пошутят на эту тему, первый пошел, имея в виду вот этих пресловутых лидеров западного мира, европейского, о которых мы все время говорим. Обсудим эту тему с политологом, автором каналов в Телеграме «Макс» Сергеенко Владимиром, Владимиром Владимировичем Сергеенко. Владимир Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Ну что, Владимир Владимирович, первый пошел таки?
4: Пошел, только не первый. Если мы рассматриваем Британию, то все-таки давайте так, у них череда, у них там долго никто не задерживает.
3: А, ну да.
4: Я бы сказал, первый споткнулся, это даже лучше. Но мы являемся свидетелями целого заговора внутри лейбористской партии. То есть это не просто Стармер вдруг ни с того ни с сего, узнав о том, что министр обороны, затребовав больше средств на оборону Британии, Хилли 11 июня для всех неожиданно ушел в отставку. Нет. Это не потому, что он там кого-то прикрывал, кто имеет дела с Эпштейном. Тоже нет. Значит, его коллега по партии специально сложил мандат для того, чтобы устроить досрочные выборы. И вот эти довыборы были специально сделаны под Бенхэма, и это, скорее всего, будет новый лидер лейбористской партии. Он представляет большой Манчестер, популярен, вернул национализацию общественного транспорта, развил общественный транспорт. Нам он враг, нам он не друг, то есть он придерживается абсолютно лейбористской позиции, но это был заговор внутри партии. То есть целая комбинация. Я складываю мандат, чтобы были новые выборы, и в этих довыборах мы приводим к власти того, кого нужно, а этот Бенхэм, он на самом деле в прошлый раз Стармер лично ходатайствовал, чтобы его не допустить на выборы в каком-то там округе в Северной Британии. И это говорит о том, что внутрипартийные перевороты все еще модны в Европе. То есть совсем недавно мы слышали точно такую же комбинацию. Я не открою сейчас большого секрета Полишинеля. В Германии ХДС тоже говорили о том, что внутри усиленно разговаривают о том, что нужно менять мэрца. Меня другое порадовало, что в принципе первый, кто это подтверждает, это Трамп. Я считаю, что это, конечно же, давление со стороны.
3: Он уже удачи ему пожелал в Твиттере. Ну да, по-моему, да, в какой-то запрещенных сетей. Да.
4: Сам Стармер говорил, что он будет бороться до последнего, что он будет свою политическую жизнь продолжать. Ну, давайте так, он удержался со скандалом вокруг поддержки тех прокуроров, которые не открывали уголовные дела против изнасилованных британок подросткового возраста мигрантами. Это чудовищно. Сегодня вышло вот много таких статей, и потом как бы стали, знаете, перепащивать, что 250 тысяч жертв в Британии насчитывается вот этой неправильной миграционной политики. Именно при Стармере делали все возможное, чтобы не сажать в основном пакистанцев в тюрьму. То есть им почему-то было вот такое послабление. И он удержался, даже несмотря на то, что в сети X, запрещенной в России, Илон Маск тогда очень сильно тоже эту тему поднимал. Так что сработал заговор внутри партии, то есть партия говорит, мы теряем намного больше, надо смещать лидера, для того, чтобы мы вообще остались в политической жизни. Ну и, конечно же, в этих довыборах сыграла большую роль разрозненность правых. То есть там реформа УК, я имею в виду United Kingdom, реформа УК, они ну, скажем так, они потеряли всех своих союзничков, и был момент, когда вот не знали, а что если не лейборист победит на довыборах? А что если в этом регионе победит кто-то другой? И это тоже такой политический нюанс, вот дождались бы осени, вполне возможно уже правые бы взяли, а не лейборист партию, а им нужно было обязательно вести крупного игрока против Стармера. Так что вот это вот внутреннее недовольство тем, как, куда идет партия, это вообще сейчас европейская болезнь, я думаю, у Мерца шансы тоже большие присоединиться. К вашему второй пошел. И Макрон это будет тот, кто удержится до конца, или Мелани. Но вот там, где все-таки партийные сговоры и партийный коалиции.

0: в эту теорию. Трамп последователен в своей нелюбви к либерализму европейцев. И в своей последовательности он еще и рублем, точнее долларом их наказывает регулярно. И для него каждая такая вот, ну, новая веха является маленькой победой. И напомню, что Стармер был инициатором, который решил вдруг, что они не будут делиться секретными данными США.
1: А Трамп не забывает таких вещей, да?
0: Не забывает, да, это безопасность. И в момент, когда нужна была поддержка Трампа, очень сильная поддержка по поводу его, ну давайте так, аферы на Ближнем Востоке, он разговаривал с Стармером. Этот разговор был долгий. Стармер, вместо того, чтобы сказать, я поддерживаю США, я вас настоящий союзник в Европе, Стармер сказал, ну, я должен посоветоваться. То есть, как партия скажет, как парламент. И это было предательство, и, конечно, такой лидер не нужен американцам. Так что поддерживаю Трампа в его издевательских намеках.
1: Владимир, да, второй вопрос, надо успеть хотя бы пару минут на эту тему, потому что социология по поводу поддержки института монархии, не конкретного короля, а института монархии снизилась аж до 55%. Это самый низкий уровень за последние 33 года наблюдений, ведь речь идет в данном случае не о конкретном короле, нынешнем Карле III, да, а речь идет о вообще об институте монархии. Это же подрывает, я сейчас, может быть, драматизирую, но подрывает основы Великобритании как, ну, я не знаю, как конституционной монархии, там, с колоссальной историей.
0: Британия тратит огромные финансовые средства на популяризацию монархии. Если мы возьмем эти суммы, это не миллионы. Это десятки миллионов, которые уходят именно на популяризацию монархии как таковой. Разницы нету, кто в данном случае монарх. И из года в год эта сумма никогда не уменьшалась. То есть, начиная от сплетен в журналах, заканчивая вот эти гламурности, заканчивая тем, что все-таки, когда напряжение между соседями по блоку НАТО или с американцами, монарх может приехать и снова выстроить мост. И я вижу, что этот пиар больше не срабатывает по другой причине. Дело в том, что социальная атмосфера, она достаточно тяжелая в Британии. И здесь нету больше роскоши, которую чернь с удовольствием смотрит. А здесь есть уже, знаете, эти большие уши у кресел, чтобы не продуло. Так что неудовольство – это социально аргументированный момент. И я думаю, оно будет только ухудшаться.
1: А на этом фоне Шотландия же собралась отделяться опять?
0: Пожелаем им удачи. Была бы у меня возможность, я бы им помогал от всей души, чтобы Британия не была большой империей. Давайте так, время от времени то Новая Зеландия, то Канада пробуют провести какие-то референдумы, отказаться от британского флага. Британия не является государством мира, которое являлось бы для нас символом дружбы, чтобы им помогать. Поэтому чем они слабее, чем они больше заняты внутренними делами, тем нам легче.
1: То есть на чемпионате мира болеем за сборную Шотландии, а не за сборную Англии.
0: Абсолютно.
1: Спасибо вам большое. Они, кстати, обе еще играют вовсю. Правда, шотландцам, конечно, шансы у них не очень. Политолог, автор каналов Телеграм и Макс Сергеенко Владимир. Владимир Владимирович Сергеенко был у нас на прямой связи. Ну, а мы двигаемся дальше.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Ну, а теперь поговорим об автомобильных, я бы даже сказал, автомобильных дорогах, об ограничениях скорости, то есть о том, что волнует, я абсолютно уверен, очень большое количество российских автолюбителей. Признаюсь вам честно, вот неделю назад имел сам возможность воспользоваться скоростной автомобильной трассой между Москвой и Санкт-Петербургом и получил большое удовольствие, честно признаюсь. Но новость, конечно, не в этом, а в том, что в России в 2027 году появятся новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах. И более того, в России могут провести такой эксперимент, пока, может быть, и в дальнейшем внедрить повышение скорости на дорогах с помощью искусственного интеллекта. Ну и так далее. То есть речь идет об установлении новых ограничений в этой области. Ну, я так понимаю, что речь идет в первую очередь на тех дорогах, которые это могут себе позволить, да, с точки зрения качества. Давайте вообще обсудим тему ограничений скорости, поскольку в разных странах она разная, в разных странах она по-разному регулируется, да и сами ограничения разные. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер у нас на прямой связи. Ян Эрнстович, здравствуйте. Ян Эрнстович? Да.
3: Алло.
1: Да.
3: Алло.
1: Да.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Алло.
1: Еще раз. Да.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Итак, когда мы говорим об ограничениях на скоростных ограничениях на дорогах и их изменениях, что, на ваш взгляд, является вот этим самым триггером этих изменений?

0: почему вообще о них заговорили в данном случае?
1: Ну, давайте тогда говорить обо всех дорогах России, не только скоростных, а обо всех. У нас давно не проводилось инспекции дорог, инспекции прежде всего знаков. Вообще у нас знаки устанавливаются в таком достаточно свободном режиме. Зачастую в этом не участвуют сотрудники ГАИ. Да, муниципальные власти устанавливают и вперед. Забываем иногда эти знаки убрать. Ну, а в целом, говоря о дорогах, говоря об автомобилях, конечно, мир изменился. И если те ограничения, которые были 30 и далее лет назад, были актуальными, и тогда шла речь о 60-90 км в час, потому что это были старые автомобили, старые дороги, древние дорожные покрытия, я даже не о ремонте сейчас говорю, а о составе самого асфальта, да, ну и машины изменились, они уже по-другому управляются, они по-другому тормозят, и, конечно, это совсем другая эпоха, поэтому пересматривать эти ограничения надо. И вот эти многочисленные разговоры, прежде всего, Дептранса, который говорит, давайте уберем вот этот вот нештрафуемый порог, в ответ ему раздается, а давайте сначала пересмотрим и трезво оценим все существующие знаки и все возможности некоторых дорог, в том числе в этом может действительно помочь искусственный интеллект. Это, конечно, громко сказано, потому что понятно, что искусственный интеллект тоже обучается людьми, в конце концов. Ну, он упрощает несколько задач и ускоряет их, равно как и современная вычислительная техника, которая работает вместе с... в которой живет этот искусственный интеллект. Mm-hmm. Вот, поэтому, если такие процессы будут, конечно, хорошо, потому что мы же видим, что реальная возможность некоторых дорог – это даже не 130 км в час, а это 160 км в час, и нормально, безопасно машина едет. И точно, что некоторые повороты, развороты и прочее точно так же могут осуществляться на другой скорости. Посмотрите, у нас, например, съезды с этих дорог, где скорость сразу падает 60, 40, да, а там есть возможность, как на европейских автомагистралях, съезд осуществлять со скоростью 80, а может быть даже 100 км в час. Что это значит? А это на самом деле безопаснее. Чем быстрее вот это вот, чем быстрее происходит замедление, вот прошу прощения за такую вот несуразность, да, но тем не менее, да, когда вы быстро уходите с трассы, не оттормаживаетесь и не...
0: оставаясь в том же ряду, да.
1: Конечно, да, тем безопаснее, потому что поэтому это очень важно. Если такая вот тенденция будет продолжиться, да, то, конечно, это хорошо. Зная, конечно, Минтранс, мы всегда понимаем, что он идет позади так паровоза на несколько лет, когда решение надо принимать сильно раньше, а он делает это запоздало, но надеюсь, что все-таки постепенно это ведомство будет наверстывать упущенное и, может быть, даже пойдет в ногу со временем.
0: Ян Эрнстович, вот здесь понятно, я уже просто слышу, и они очевидны, я думаю, что и вы, конечно, слышите голоса людей с того берега этой проблемы, которые будут говорить о том, что увеличение скоростного режима, тем более регламентированное, тем более официальное. Ну вот, например, на трассе той же самой М-11, там 130 знаки стоят, соответственно, можно ехать под 150, и люди с удовольствием едут, а уж говоря на частоту, едут и гораздо быстрее. Вот, с одной стороны, да, очевидно, качество дорог некоторых в России уже выше всяких похвал с точки зрения дорожного покрытия и, собственно, и постройки всех вот этих отбойников и съездов, все сделано по уму, и будет даже больше того скажу, я просто сам этим был шокирован, раньше этим не пользовался, когда даже появляется на световых табло предупреждение о том, что на обочине через километров 9 стоит сломанный автомобиль. То есть это прям, ну, уже вообще высший пилотаж. Это действительно было очень здорово и очень помогает. Но, с другой стороны, всегда найдутся те, кто и скажут, чем больше скорость, значит, надо ее мерить, значит, за нее надо штрафовать, ну и, так сказать, далее по тексту. Вот где, есть ли здесь золотая середина и в какую сторону двигаться?
1: Ну, конечно, золотая середина есть. Во-первых, не всегда увеличенный скоростной режим является большей опасностью. Опять мировой опыт это подсказывает. Зачастую более высокая скорость, которая потенциально возможна без нарушений и нервозности, подчеркивая без нарушений и нервозности, которая, вот эта нервозность, она часто людей к ошибкам и приводит. Они вроде бы как хотят быстрее поехать, да, потому что все позволяет. И автомобиль, и дорога, и они не понимают, почему надо ехать медленнее.
0: И дольше.
1: И дольше, да. Это, конечно, они нарушают правила дорожного движения, но все-таки логика определенная есть, да, поэтому надо в консерватории что-то подправить. Еще раз полагаю, что все-таки это безопасно. И вот большое количество, какое-то, вернее, количество людей будет говорить, нет, это опасно. И это такие ретрограды, они будут бесконечные. И, к сожалению, к большому, ну, примерно так же, как они будут говорить, знаете, вот ездили же раньше автомобили, вот все же было нормально, ехали они там со скоростью 60 км в час, а если 90, то просто они взлетали.
0: Ну
1: вот
0: да, крыльями машут.
1: Такое же отношение и к дорогам, и к скорости, и к современным знакам, и к разметке. Да сегодня уже часть автомобилей, которые едут по дороге, у них уже автопилот включены. Не то, что они сами едут, я имею в виду такие
0: автопилоты. Ну, круиз-контроль вы имеете в виду.
1: Круиз-контроль, да, удержание в полосе. И эта штука, на самом деле, работает. Не раз проверял это в своем автомобиле. Правда, боюсь отпустить руль, но, тем не менее, я же вижу, что это работает. Да? Я вижу, что это дает определенные подсказки человеку. И таких машин все больше и больше. Но мир не стоит на месте. И знаете как? Вот улучшая эти транспортные артерии, удлиняя их, там, увеличивая скорость, в конечном итоге это очень большая подстежка экономики, да, это же дорога, это такая артерия, по которой вот текут эти транспортные потоки, которые способствуют развитию регионов, как и с точки зрения промышленной, да, экономической глобально, так и с точки зрения перемещения людей, для которых уже расстояние не становится таким страшным, как это было раньше, да, и люди нормально двигаются, путешествуют, поэтому вот артерии эти должны работать без бляшек, а сегодня на многих дорогах мы имеем вот эти вот бляшки, которые способствуют заторам. И понятно, что все это надо пересматривать и делать так, чтобы люди согласно возможностям своих автомобилей и дорог ехали быстрее. Ну а там, где действительно есть необходимость в ограничении, может быть, даже в уменьшении скорости, а я вначале сказал о пересмотре всех знаков, всех дорожных покрытий, всех дорог, это очень серьезная, длительная работа и нужная.
0: Ян Нарастович,
1: и уменьшится скорость.
0: Да, простите, буквально 30 секунд еще, но мы же понимаем прекрасно, что увеличение скорости, регламентированное до какого-то там режима, оно требует от водителя все-таки неукоснительного соблюдения этих ограничений. Все, да, то есть тебе теперь можно больше, но будь любезен это все соблюдать. То есть вот я в этом смысле говорил о золотой середине. Жесткость наказания должна быть, да.
1: Если в стране будут проведена работа по пересмотру возможностей дорог и возможностей автомобилей вместе с ними в знаках, то постепенно, конечно, вот этот допустимый порог будет снижаться. Там с 20 до 5, может быть, потом до 5, как это действует во всем мире. И здесь будут включаться механизмы штрафов, поэтому это естественный процесс. И
0: ну так да, будет чтобы это с двух сторон.
1: Конечно, так будет работать, конечно.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был у нас на прямой связи. И еще одну тему успеем обсудить.
2: В эфире «Радио Спутник».
0: Ну, а тема эта связана с растениями, с флорой в первую, то есть не в первую, а в главную очередь, поскольку в России будет опубликована черная книга растений. Это те растения, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства. Об этом рассказал директор Единого научного центра Минприроды России Александр Закандырин. И он у нас сейчас на прямой связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Александр Евгеньевич, в двух словах, поскольку книга, видимо, большая, в первую очередь, зачем такие книги создаются в России, вот как некий перечень подобного рода растений?
3: Ну, это энциклопедия, которая собирает всю информацию о вредителях, вредоносных видах, которые, собственно, неестественны для нашей экосистемы, которая угрожает и сельскому хозяйству, могут угрожать в том числе жизни и здоровью наших граждан, поскольку многие из этих растений являются серьезными аллергенами и могут вызывать определенные негативные последствия у людей, которые есть патологии. Ну, то есть это аллергии, это все связано с дыхательной системой и так далее. Поэтому крайне важно все-таки такой перечень сделать и выработать, описать, собственно, эти виды, описать их реал обитания и предложить варианты, собственно, борьбы с ними. Поэтому могут быть и химические методы, могут быть и механические методы, ну, много разных вариантов. Есть биологический метод, связанный с естественными вредителями, с естественными врагами, собственно, этих растений, ну и так далее. Ну, то есть это достаточно большая научная задачка. Мной, мои уважаемые коллеги из Российской академии наук решали, сделаны соответствующие книги по части регионов, но единого свода в стране его нет. А сейчас вот наступил тот момент, когда государственная политика, различные ведомства, это и Минприроды России, Россельхознадзор и другие организации, федерация, да, вот вырабатывает единую государственную политику, единый метод борьбы и решения проблемы на территории нашей страны. Потому что эта проблема, как понимаете, глобальная, она не только касается, но мы вот наконец просто приступили к такой системной работе в нашей стране.
0: А какой-нибудь пример вот такого растения, чтобы было слушателям понятно? Ну, вот самые простые, какие вот будут?
3: Ну, самые простые — борщевик, вообще. Введена соответствующая ответственность административная за уничтожение, собственно, этого растения прямо в Московской области. Это большие достаточно штрафы уже для владельцев земельных участков, где борщевик прорастает и произрастает, и надо принимать системные методы. Есть, ну, не знаю, проблема, которую вот мы видим, мы ее сами, кстати говоря, создали, это никак не связано с природной составляющей, это исключительно антропогенный фактор, это клен, естественно, не листный, или канадский, или американский, в разной литературе по-разному называется, мы его привезли сами, вот для благоустройства, и он практически вытеснил, естественно, те виды, которые были у нас на территории наших городов. Ну, Москва сейчас приняла соответствующие нормативные документы, я имею в виду правительство Москвы, и система планирует заместить этот вид, как бы даже вообще...
0: Как интересно. Да, в общем, с одной стороны, одно из самых красивых деревьев, да, с другой стороны, от него, да, бывает и вред тоже получается.
3: Ну, вред очень простой, он вытесняет просто всю экосистеме другие виды, его вывести очень сложно, он, собственно, попадает в почву, и почва это 3-4 раза, конечно, выкорчевывать, чтобы этого вида не стало. Но это такой пример. Есть много еще других примеров, ну, например, если про сельское хозяйство говорить, или про, собственно, лесное хозяйство, есть виды, которые, собственно, ну, там, животные тоже аналогичные, да, различные насекомые, это мы тоже этим будем заниматься, ну, просто в другие периоды, 27-й, 28-й, 29-й годы, которые, ну, собственно, уничтожают, собственно, в значительной степени наш лесной фонд, и появляется суфастой, потом пожары, и...
0: Александр Евгеньевич, а вы знаете еще, что хотел спросить? Вот я тут совсем недавно читал описание природного, так скажем, ну вот того, описание Австралии с точки зрения наличия там колоссального количества до сих пор еще не описанных, в том числе, ну там, правда, большей частью про насекомых решила, но тем не менее, которые до сих пор еще до конца не изучены, и поэтому не описаны учеными, потому что они влияют, они опасны, они ядовиты и так далее, и так далее. А в России, вот на ваш научный взгляд, все-таки все то, что мы на данный момент имеем, все об этом ученые знают, то есть или есть какие-то неизвестные вещи?
3: Знаете, какая есть проблема? Проблема есть, ну, фрагментарность наших знаний. Ну, то есть многие специалисты занимаются вот каким-то видом, будь это растение или животное. И вот единого понимания свода нет. Вот мы в свое время, как вы знаете, приняли решение делать красные книги. В Российской Федерации вот не экология делает как раз эти красные книги. Один и том животное, один и том растение и грибы. Вот завершили эту работу в 21 году по животным, в 24 году по, соответственно, растениям и грибам. Это перечень тех видов, которые исчезают. И эти виды подробно описываются. Я могу, как человек, который это вот практически делает, сказать, что по каждому из видов есть не один автор и не два автора, а достаточно много авторов вот этих почерков. То есть это каждый конкретный специалист на определенной территории это описывает. Вы привели пример Австралии. Ну, логично, есть, конечно же, виды в России, которые нами не до конца изучены. И это, ну, знание, которое требует большой систематизации, если это исчезающий вид, то его сохранить. Того, чтобы его оградить ареал обитания, если возможно, биологически не вмешиваясь в экосистему, чтобы его уменьшить количество, а если это действительно вредоносный вид, который приносит серьезный вред и экономике, и, собственно, может повлиять на здоровье людей, то его надо просто вычистить из экосистемы, чтобы его не было.
0: Понятно. И буквально 20 секунд хотел спросить. Ну, вот есть, например, джунгли Амазонки или пустыня Австралии, а вот в России тайга, она тоже такая же неизученная? Там тоже можно найти что-нибудь новое?
3: Ну, наверное, найти что-то новое всегда мы можем, да, плюс мир меняется, у нас, как знаете, климатические изменения происходят, здесь постоянно обновление видов происходит, ну, да. У нас достаточно изучены все-таки флора и фауна, ну, может быть, коллег из Австралии в меньшей степени, у нас больше знаний, но они не всегда систематизированы.
0: Спасибо вам большое, директор Единонаучного центра Минприроды России в ГБУ в НИИ «Экология» Александр Закандырин был у нас на прямой связи, оставайтесь на радио «Спутник».

0: «Узнать за 90 секунд». Традиция загадывать желание, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Владимире 19.00, в Екатеринбурге 9 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Завершился первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии. На выезде из Крыма перед Крымским мостом образовалась пробка. Народный артист России Денис Мацуев выступит в Большом театре. Теперь подробнее. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками «Герань-2» по хранилищу горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, использовавшихся в ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. На опубликованных ведомством кадрах зафиксированы поражения объектов хранилища и объемное возгорание. Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии подошел к концу, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник. Техническая встреча в закрытом режиме прошла в Бюргенштоке при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Как отмечает источник агентства Тансним, члены иранской делегации выступили против рукопожатий и совместной фотосессии. Кроме официальных представителей, в дискуссиях также приняли участие эксперты Минэнерго США. Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтс. Он уточнил, что специалисты проводят консультации, чтобы разобраться с разбавлением, перемещением высокообогащенного урана и с тем, как именно это будет осуществлено с технической точки зрения. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум. Он предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Все страны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, должны принять законы, признающие геноцид советского народа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Напомню, он прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест в воскресенье 21 июня. Там он принял участие в 70-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Ранее депутаты собрания признали геноцидом советского народа злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения СССР, совершенные в годы Великой Отечественной войны. На выезде из Крыма перед Крымским мостом скопилось 700 машин, около 700 машин. Время ожидания около 2 часов. Об этом сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, добавили в инфоцентре. Напомню, проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилем, микроавтобусом и автобусом. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Движение паромов через Керченский пролив временно остановлено. Перед мостом с двух сторон для обеспечения безопасного проезда установлены посты досмотра. Народный артист России Денис Мацуев выступит солистом на концерте симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева в рамках фестиваля «Прокофьев наш» на исторической сцене. Событие пройдет 28 июня и станет дополнением фестивальной афиши. Об этом сообщили в пресс-службе театра. В первом отделении прозвучит знаменитый третий фортепианный концерт Прокофьева, во втором – сюита из балета «Золушка». Напомню, музыкальный мир отмечает 135-летие со дня рождения Сергея Прокофьева в этом году. Фестиваль приурочен к юбилейной дате. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Воскресенье, а значит, что мы со священником Павлом Островским, который рядом со мной сидит, начинаем программу «Песочный интерес». Здравствуйте, отец Павел.
3: Привет, Полина. Друзья, мы всех приветствуем.
2: А что будем делать? Будем обсуждать новости, рассматривая их в православном ключе, как обычно. Во второй половине нашей программы можно будет нам позвонить, прокомментировать то, что мы обсуждаем, или свою какую-то новость предложить. Все обсудим, все прокомментируем, все послушаем. Звоните.
3: Поехали.
2: Да.
3: Поехали.
2: Начнем с того, что завтра у нас произойдет. Завтра 22 июня. Это значит, что день начала Великой Отечественной войны. В 4 часа утра, без объявления войны, 22 июня 1941 года нацистская Германия и ее союзники внезапно атаковали границы СССР. Война длилась ровно 1418 дней и ночей. И главной целью нацистского руководства было уничтожение советского государства и завоевание жизненного пространства для Третьего Рейха. Вечная память погибшим и победителям. Спасибо и слава.
3: Конечно, нужно помнить. Помнить нам все, что происходило. Начиная вот с 41 года по 45-й, там, и 46-й и так далее. Ты знаешь, во-первых, многие разведчики докладывали о том, что будет, но руководство Сталин, да, считали, что верили в то, что договоренности, значит, в том числе какие-то с Гитлером, да, которые там были, да, что они, значит, он сдержит слово. Да. Мне кажется, нам нужно помнить слова нашего чудесного императора Александра III, что у России есть только два союзника, армия и флот. Да, это вот в свете наших различных попыток с кем-либо договориться. Вот, я бы на это ориентировался. Ну и мне кажется, что, вспоминая нашу великую победу, не стоит забывать о обратной стороне медали, что есть проигравшие, которые люто нас ненавидят. И помнишь, Полин, мы с тобой еще там несколько лет назад, когда только вот у нас СВО началась, и когда, значит, страны Запада активно стали присоединяться, когда появились на Украине танки с крестами, как это было у фашистской Германии, да?
2: Да.
3: Уже тогда мы с тобой говорили, что все это похоже на реваншизм, что многие западные страны, которые тогда были на стороне фашистской Германии, что им хочется, ну, так скажем, вернуть должок Советскому Союзу.
2: Реваншизм нацистской идеи, вы имеете в виду, да?
3: Даже не только нацистской идеи, а просто, в принципе, да, уже неважно, под какой идеей, в общем, просто отомстить когда-то Советскому Союзу, который их тогда победил. И, в принципе, сейчас это уже стало гораздо более очевидным. То, что на стороне Украины буквально, ну, единственное, что людьми, прям напрямую, да, вот прям регулярными армиями, но воюют против нас несколько государств. И если посмотреть на одно из самых активных из них, то это Германия, которая долгое время после Второй мировой войны сидела, значит, и молчала, вот, и как старые немцы говорили, что мы даже не имеем права вообще кому-то там что-то говорить, а сейчас вполне себе Германия, ну, чуть не самый главный донор, да, украинской армии. Вот. Думаю, что это реваншизм, да, не могут пережить, да, то поражение.
2: Ну, да, я единственное, знаете, слушала вас и подумала о том, что есть же, знаете, что версия, что на самом деле никто ни во что не верил из руководства Советского Союза, потому что иначе сложно объяснить то, что так быстро удалось все производство увести туда, в сторону Урала, и вообще наладить его. То есть, может быть, время поджимало, но вот есть версия, что на самом деле все обо всем знали и все понимают.
3: Как, ну, возможно, по крайней мере, сейчас были прямые. У нас был прекрасный разведчик Зорге, да, который напрямую просто прямо говорил, и там чуть ли не дата уже даже была известна. Вот. Но, опять же, насколько мы были готовы, вот, понятно, что сегодня ночью, да, в Бресте, кстати, где сейчас Святейший Патриарх находится, угу, там будут вспоминать начало Второй мировой войны. Вот. Там люди просто спали. Да, просто никто не ожидал, что вот так вот все начнется. Да? Вот, в любом случае, мои родственники, твои родственники, mm-hmm, думаю, родственники большинства жителей нашей прекрасной страны, да, наши деды, прадеды, бабушки, которые в тылу воевали, сражались, вечная им память. Тем, кто еще с нами, их совсем немножечко, да, и много лета, вот, да, как замечательно сказано, ничто не забыто, да, и никто не забыт.
2: Да, ну, вернемся к новостям сегодняшнего дня.
3: Ну, кстати, вот человек, у нас есть комментатор Албор из города Пермь, пишет: реваншизм так не ощущался после Великой Отечественной войны до распада Советского Союза, а с 1991 года стал нарастать. Но я не знаю, как вот с 1991 года стал нарастать, но вот времена уже правления Владимира Владимировича, уж нарастать он точно стал. Мне кажется, еще когда была Мюнхенская речь, да, 2008 год, если не ошибаюсь, вот после, когда мы еще прямо предлагали: давайте, друзья, дружить и все остальное, что то, что с нами совершенно не хотели уже дружить и нас другом не видели, вот, мне кажется, с того все и пошло.
2: Ну, да, и вот давайте обсудим, наверное, крупный налет на Москву, который произошел 18 июня. Рекордное количество беспилотников, только на Москву их прилетевших насчитывает число около 200, их там было, ну, 180 плюс, скажем так. Был поражен нефтеперерабатывающий завод. И
3: слава богу, рынок садовод. Как говорили некоторые. Ладно.
2: Я хотела сказать, что рынок садовод тоже был поврежден, но на самом деле было возгорание такое достаточно значительное. И что тут еще произошло на фоне этого? Сразу же взлетел бензин, помимо всего прочего. И Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам картеля на биржевых торгах нефтепродуктами заодно. То есть кто-то сразу же начал наживаться на том, что произошло.
3: Давай все-таки по полочкам разложим. Во-первых, по поводу налета на Москву. Надо, конечно, выразить огромную благодарность нашим противовоздушной обороне.
2: Да, да.
3: По той причине, что из того, что долетело, долетело совсем немного.
2: Угу.
3: И, конечно, спасибо нашим ПВО, которые эшелонированно, да, защищают столицу, и в других уже областях они трудятся и работают, да, и поэтому большая часть дронов, подавляющее большинство дронов просто даже не долетает до нас. Те, которые долетают, их уже сбивают уже на территории Московской области и Москвы. И в этом смысле, конечно, когда горит НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, всегда очень яркая картинка. И поэтому я отслеживаю зарубежные площадки, в первую очередь, которые у нас в стране запрещенные, то эти картинки стали использовать, вот, дескать, Москва горит, значит, Путин проигрывает и все остальное. Но, друзья мои, я сам, как человек, который увлекается фотографией очень давно, я знаю, как можно сделать красивые картинки. Конечно, когда, я помню, в молодости мы жгли покрышки, то есть, например, покрышку поджег, не знаешь, черный дым такой идет, да, особенно если несколько покрышек бросить, то как будто уже и дома сгорел, да.
2: Угу.
3: Поэтому, да, конечно, если мы говорим про горящий НПЗ, это удар по энергетике, удар по бензину, это отдельно мы можем поговорить. Но говорить о том, что Москва горела,
2: это
3: конечно, совершенно не так. Но
2: да,
3: картинки использовали пропагандисты, враги наши, да, против нас очень активно, и этим были заполнены европейские СМИ, американские СМИ, ну а в соцсетях прямо кто только там из руководства там, Евросоюза и прочих там, европейских стран только не выразил, в общем, свое
2: восхищение
3: да, что наконец-то, значит, Путин, значит, платит за все. Да? Но что можно сказать? Да, попали по НПЗ. Да, ну, в общем, столько использовали дронов для этого, ну, попали. Да? То, что по садоводу, ну, думаю, что там, в общем, ребята быстро все отстроят. Здесь, наверное, стоит уже в кои-то веки и в 1500 раз поднять вопрос о том, что у нас вообще должен быть введен запрет, ну, или какая-то правовая определенность по поводу публикации.
2: Так вроде бы у нас есть запрет на съемку всех таких событий, на передачу, на распространение.
3: Это все не определено. Попробуй сейчас что-нибудь сказать про некоторых лиц в государстве, да, и ты сразу поймешь, как запреты работают, да. А здесь не очень понятно. Люди публикуют без всяких каких проблем. Но еще справедливо, кстати, замечают то, что очень многие блогеры зарубежные, они платят деньги за эти видео.
2: Да.
3: Пусть немного, но платят. И, конечно, здесь хорошо было бы отследить, потому что я знаю, как бы об этом уже многие сообщают, что, например, эти видео посылают мигранты. Для них это просто прям такой бизнес, да, и можно было посмотреть, собственно, как вот с рынка садовода все это снималось, прям было видно, что снимают и так далее. Поэтому мне кажется так, что если гражданин России это посылает, то он должен платить какой-то серьезный штраф. Я не думаю, что за это нужно в тюрьму сажать, да, вот, но штраф должен быть такой, чтобы он не перекрывал, да, уж точно ту стоимость, которую может заплатить какой-нибудь блогер, да. А в случае с мигрантами, если высылается видео каких-то прилетов и тому подобное, просто сразу автоматическая депортация всей семьи. И я думаю, что как только начнет эта система работать, буквально уже там через 2-3 недели количество видео снизится. Потому что они создают информационную картинку. И, конечно, пропагандисты, Запад и пропаганда этим активно пользуются.
2: Угу.
3: Вот. А, кстати, на Украине таких видео очень мало, потому что там введен там уголовное наказание, преследование прям буквально, да, там могут срок за это дать, если ты картинки публикуешь. И поэтому, несмотря на то, что у нас там много всяких прилетов, мы этих картинок почти не видим.
2: Но вот я так понимаю, что смотря какие картинки, потому что вот за эту неделю облетело все СМИ картинки, к горящей Киево-Печерской лавры в Киеве. И там, ну, само собой, когда эти картинки начали появляться с той стороны, сразу все начали говорить о том, что вот смотрите, эти безбожники русские, значит, ударили по лавре. В общем, я каких только не видела текстов под этими фотографиями. Потом наша Минобороны заявила, что в Киево-Печерскую лавру попала ракета «Патриот». Собственно, это было официальное заявление. И вообще, что в эту ночь действительно совершался массированный удар ВС РФ по оборонному комплексу Украины, и вот поэтому вот сработала, собственно, ракета «Патриот» некорректно и попала в лавру. Но я что хочу заметить, что очень это интересно, потому что вы видели эти снимки вообще, они же очень хорошо поставлены. Ну, то есть там явно кто-то как будто бы, ну, готовился это снимать. Вам не показалось так?
3: Нет, мне это не показалось. Во-первых, сегодня такие телефоны, что они, в принципе, уже сразу картинку хорошую выдают. Да? Любой маломальский там iPhone, Samsung, там, предпоследних, предпоследних моделей уже тебе ночью выдаст картинку, как будто это профессиональная камера. Если говорить про некие странности, то нужно вспомнить, как была Буча, как был Ахмадет, как сейчас Киево-Печерская лавра. У всех этих таких странных информационных ярких событий есть одна объединяющая история. Угу. Сразу после них происходит какое-то, ну, после Бучи, значит, сорвались переговоры стамбульские. После Ахмадета было какое-то большое совещание, то ли, по-моему, там в Рамштайне, то ли еще, а здесь была большая семерка.
2: Угу.
3: Да, то есть это все всегда почему-то вдруг прям очень на руку, выгодно. Выгодно именно Украине. Я не знаю, на самом деле, конкретно какая ракета там попала по Киево-Печерской лавре. Понятно, что для любого православного христианина,
2: ну да,
3: любой горящий храм – это удар по сердцу, независимо вообще от того, кто там уже служит, там, раскольники или православные христиане, нет никакой разницы.
2: Понятно, но там что святые наши, ну, лежат.
3: Да даже если бы не наши святые, да даже если бы это где-нибудь, не знаю, в Конго горел бы там просто
2: православный храм.
3: Да даже вообще и католический храм, если бы горел бы, да, или протестантская какая-нибудь там кирха, я бы все равно бы не радовался бы и расстраивался. Вот. Поэтому, ну что, идет война и междоусобная, и поэтому понятно, что где-то что-то когда-то попадает, и по мирным жителям попадает, тоже, к великому сожалению. Вот. Просто, конечно же, и к великому сожалению, некоторые верующие на Украине, в том числе духовенство, стали говорить, что вот, с благословения патриарха Кирилла...
2: Серьезно?
3: Да, ну, есть такое, к сожалению, да, это стали использовать, что, дескать, вот, с нашего благословения бьют по лавре, да?
2: Ну, это же бред, да, просто.
3: Нет, дело не в том, что это бред, а то, что это раскручивается, да,
2: угу.
3: И это нехорошо, конечно, это нехорошо. Впрочем, я могу сказать, что у нас... В нашей пропаганде такое тоже встречается. И когда бывает у нас где-то какой-нибудь там снаряд попадает по церкви, да, то тоже говорят, что вот там украинские сатанисты бьют по православным храмам. Это, в принципе, мне кажется, что это какие-то такие нечестные ходы, которые, в принципе, не хотелось бы, чтобы они были. Да?
2: Но вы хотите сказать, что нет, что это не так?
3: Я думаю, что чтобы специально кто-то бил по православным храмам, ну, посмотри, в Москве 15 монастырей. Да, ни разу по монастырям, и вообще сколько у нас вообще церквей, да, в том числе вообще на территории России, и монастырей, да, что специально по ним били, ну, одно дело в линии боевого соприкосновения, понятно, что там все выносится под ноль, и дома, и так далее, да, но чтобы специально кто бил по церквям, я такого что-то не помню, если мы не берем линию боевого соприкосновения, и как страна России, да так же страна Украины, мне кажется, здесь какой-то есть, ну, какая-то совесть тут точно есть. Уж по крайней
2: или
3: мере...
2: просто дорого. Ну, на самом деле, это же просто еще и дорого потратить целую там ракету на цель, которая там,
3: да,
2: с войной, с боевыми действиями никак не связана, мне кажется.
3: Да нет. Ну, когда посылают уже сотни дронов, понятно, что одно дело защищают, если там, может быть, ПВО защищает Москву, но насколько у нас разных храмов, монастырей находится вообще без всякой защиты ПВО, вот, которые, если бы захотели бить по храмам, да так же мы, если бы захотели бить по храмам, ну, сколько у нас, у них вообще ПВО на Украине плохо работает, да? Захотели мы бить по Киево-Печерской лавре, могли бы бить по ней сколько угодно. По Почаевской лавре можно было ударить. Вот, понятно, что мне кажется, что это просто какие-то случайные попадания, просто как, ну, некие неизбежные последствия войны. Да, угу. Где-то ракета отклонилась, в конце концов мы можем посмотреть, как у нас, когда в московский НПЗ, когда там ракета нашего этого панциря, да, попадает по НПЗ. Да, это тоже на видео это видно. Да, вот эта крышка отлетающего от бака, это следствие попадания нашей ракеты. Да? Ну, такое бывает, да, ракеты могут отклоняться. Вот. У нас в храме прихожанка, у них семья, когда был налет на Москву, еще где-то, может, там недели две или три назад, да, также ракета «Панцирь» попала в дом. Вот. Это никто особо не скрывал и тому подобное. Но а что делать, да? Это война. Как бы здесь, мне кажется, вообще, в принципе, попытки наши как-то где-то, может быть, там замолчать или где-то как-то что-то исказить, даже именно с нашей стороны, мне кажется, это приводит только к одному. Люди начинают смотреть просто другие ресурсы. Если наши отечественные ресурсы об этом не говорят, будут смотреть чужие. Это потеря доверия. Кстати, в этом смысле многие украинцы, не доверяя своим ресурсам, смотрят наши. Угу. Вот, не стоит повторять их ошибок, мне кажется.
2: Давайте еще немножко про СВО поговорим. У России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, отметила на пресс-конференции Сергей Лавров. Штаты, напомню, он по-прежнему поддерживает Киев, в том числе продлевая старые, принимая новые антироссийские санкции. Министр также вновь коснулся темы духа анкориджа и пониманий, и то, и другое в кавычках, достигнутых на саммите. Цитата. «Сейчас все про дух говорят, что дух выветрился. Дух, он не имеет отношения к пониманиям. Понимания были четкие». Также на этой неделе было объявлено Трампом, что президентом США, что США могут восстановить санкции против российской нефти. И, собственно, Трамп заявил, что после начала прохода судов через Армуз цены быстро снижаются, ну или будут снижаться.
3: Но надо здесь заметить следующее. С учетом, что Дональд Трамп меняет свое мнение с такой же скоростью, как у нас, не знаю, погода может меняться в Москве, Подмосковье, да, у нас то тепло, то холодно. Поэтому, в принципе, рассчитывать на какие-то договоренности с Трампом я вообще бы никогда бы не рассчитывал, да. Вот что-то правда, вспоминаем самоходного деда Джо Байдена, да, с которым, я вспоминаю, как у нас президент наш Владимир Владимирович говорил, что с Байденом будет проще, чем с Трампом. Почему-то теперь я тогда помню, когда это у нас президент сказал, я как-то не соглашался, думал, Байден вроде такой агрессивный против России. Вот. А мне кажется, что, может, и правда проще было договориться, потому что Трамп просто за свои слова не отвечает. Сколько раз они там по поводу Ирана меняли свою точку зрения, столько раз, мне кажется, будут менять точку зрения по поводу России. Сейчас одно, завтра другое. Мне кажется, вообще больше руководство США волнует это, сколько они денег заработают на этих токотировках. Вот.
2: Но с этой точки зрения как раз кажется, что он вполне себе последователен, потому что говорить-то он может что угодно, а деньги, собственно, капают. И по большому счету обескровливается немножко за счет этого Европа. Возможно, страдают какие-то истории, связанные с Китаем. В общем-то, это все Америке, по идее, выгодно. Хотя...
3: Но надо сказать так, что США всегда помогали Украине, и помогать ей они не переставали. Был однажды такой момент, когда американцы перестали давать им разведданные. Тогда сразу посыпался фронт у украинцев, да? Потом они сразу разведданные стали опять им предоставлять. Mm-hmm. По-моему, это, если не ошибаюсь, произошло после вот этого, точно не помню, по-моему, после того, как Зеленский...
2: Обвинил офиса,
3: да? Да-да-да, когда Зеленский как-то себя неприлично там вел. Но они помогают им, они наводят их ракеты, они дают им разведданные и все остальное. Так что, в принципе, мне кажется, считать, что американцы являются какой-то, ну, типа, как это, ментором, да, называется, медиатором, да. Что они как бы вот разводящие в этом конфликте, это странно. Там можно считать, если бы разводящим там была бы какая-нибудь страна, которая вообще никак не принимает участие, вот от слова совсем. Ну, не знаю, там, может быть, там, Саудовская Аравия, да?
2: Сомневаюсь, что она никак не заинтересована вообще во всем происходящем.
3: Я не веду, что, ну, что-то должно быть было совершенно такое нейтральное. Но американцы явно не нейтральные.
2: Тут вот еще помощник президента Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить анкориджские договоренности, и на фоне этого сказал, что... В общем, мы не ждем выполнения пониманий или договоренностей, мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Это вот буквально сегодня было заявление сделано.
3: Но еще раз вспомню слова императора Александра III: союзники у России — это армия и флот. А лучшей иллюстрацией является то, что происходит в Иране. Да? По факту Иран, показав силу, да, показав принципиальность, да, с ним сразу стали договариваться, да, все сразу стали договариваться. То, что мы почему-то не проявляем принципиальность, я не знаю. Это вопрос, конечно, не ко мне, но...
2: Ну, вот, опять же, может быть, нам кажется, что мы не проявляем принципиальность.
3: Но Я почему-то не переживаю за то, что как бы, то есть, вот, есть страны Западной Европы, которые активно помогают, собственно, Украине.
2: Так.
3: Мы с этими странами, да, ничего не делаем. Я не предлагаю прям бомбить, знаете, там, Великобританию и все остальное. Но они совершенно, они чувствуют себя совершенно безнаказанными. Да, когда Иран, все считали, что Иран, конечно же, проиграет, если США вместе с Израилем, еще Ближний Восток подключится, и что Иран не устоит. Отлично, сегодня война совершенно другая. Это война не каких-то уже там, значит, самолетов, танков, это все достаточно уже теперь легко сбивается. Сегодня война дронов. Очевидно, что в мире существуют две самых сильных армии. Это российская и украинская. Все остальные армии явно слабее. Просто потому, что Россия и Украина друг друга в этой бойне настолько закалили. Такое количество дронов, такое количество операторов дронов, да, нет просто ни у одной страны. То есть, если мы не берем какое-нибудь ядерное оружие, ну, что ты сделаешь? Ну, хорошо, у тебя есть там крылатая ракета, ну, куда-то там попало все остальное. Но что ты будешь делать с массовым налетом дронов? У тебя просто, ну, это, Иран это отлично показал с этим железным куполом в Израиле, как это все, оказывается, ПВО просто истощается. У тебя просто летят дроны. Mm-hmm. Дроны достаточно дешевые, тебе летят. И ты потом истратил все свои ракеты, они продолжают лететь. И также закончилось ПВО у Саудовской Аравии, у Кувейта закончилось. А дроны продолжали лететь. Поэтому никакая страна, никакой НАТО сегодня и все остальное против просто дронов в таком количестве уже особо ничего не сделает. Пока у них не будет какой-то вот новый уже там ПВО, который, кстати, тоже сегодня ПВО пытается делать на основе там тех же самых дронов. Но мне хотелось бы, тут есть комментарий по поводу Киево-Печерской лавры. Вот Алекс пишет, это совсем не бред. Если учесть, что духовенство вместе с настоятелем Киево-Печерской лавры молились за здоровье некрещенного Зеленского во время его прихода к власти. Поэтому все логично. Я не вижу здесь причины следственной связи о том, что даже если бы кто-то в Киево-Печерской лавре молился бы там за Зеленского, что именно по этой причине, значит, дрон прилетел там, или ракета ПВО прилетела в крышу Успенского собора. Мне кажется, что не надо никогда искать какой-то, знаете, сверхъестественности, когда есть очевидное естественное объяснение. Когда, в принципе, происходят боевые действия, рано или поздно ракеты попадают в невоенные и никакие стратегические объекты. Это просто рано или поздно происходит. Будь это ракета ПВО, будь то это дрон какой-то или тому подобное. Поэтому сами ли это украинцы сделали, не сами, но уж явно это, знаете, вот говорить так, что, значит, это как-то воля Божья у этого, что вот вы помолились, а я вам крышу снесу, не знаю, мне кажется, что так думать не стоит.
2: Ну, мы вернемся после рекламы и новостей, нам можно будет звонить, пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью, оставайтесь с нами.
0: Песочный интерес.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Иранско-американская делегация в Швейцарии сделали перерыв почти полутора часов переговоров, взяв паузу для внутренних консультаций, передает иранское агентство ТАСНИМ. Напомню, в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Они проходят в закрытом формате. Европейские граждане оказались под угрозой из-за политики их лидеров в отношении России. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен, комментируя испытание Британии нового дальнобойного оружия для ВСУ. В январе этого года британское военное ведомство объявило о разработке британцами новых высокочастотных баллистических ракет «Найтфолл» с дальностью поражения более 500 километров. В субботу, 21 июня, газета «Телеграф» со ссылкой на источники в Министерство обороны сообщила, что Великобритания уже его испытала. Отмечается, что экспериментальное оружие будет оснащено боеголовкой весом в 250 килограммов и будет способно развивать скорость почти 600 километров в час. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений. Они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада изменит его суть. Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Старейший ветеран Великой Отечественной войны в Узбекистане Рузибой Статоров скончался в возрасте 116 лет в воскресенье у себя на родине на юге страны. Об этом сообщили РИА Новости в администрации региона. Согласно данным, на фронте он служил стрелком и участвовал в Сталинградской битве. В настоящее время в Узбекистане проживают около 80 участников войны и более 3000 работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали около 2 миллионов жителей республики, из них почти 500 000 погибли. Почти 160 тысяч пропали без вести. Концерт, посвященный Дню памяти и скорби, прошел в подземном переходе в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. В нем приняли участие вокалисты местной филармонии. Они исполнили самые известные песни военных лет, а сам подземный переход был оформлен в стиле фронтового блиндажа. Решение провести мероприятие в переходе было принято в целях безопасности. Напомню, в России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны – началу Великой Отечественной войны. Еще больше новостей вы можете узнать в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
5: Друзья мои, всех приветствую. Песочный интерес в студии радио «Спутник». Хорошо, что сейчас не было рядом жены, она бы мне сразу бы, до того, как я поправил бы себя, она бы меня поправила. Ну, в общем, в студии радио «Спутник» священник Павел Островский и Полина Уварова. Это, значит, «Песочный интерес». Вторая половина часа. Диктую вам телефон прямого эфира +7 495 95 95 912 +7 495 95 95 912. Друзья мои, звоните. Звоните, ваши чудесные голоса разбавляют вот эту тоску мою рядом с Полиной. Ладно, шучу, Полин. Все хорошо.
6: Ладно, окей, хорошо.
5: Да, и комментарии тоже. Вот Татьяна Лебедева, Полин, вот тебе вопрос. Да? Правда, он адресован ко мне, но я тебе передрессую. Арабский язык вошел в перечень предметов по выбору наряду с другими иностранными языками. Что скажете об этом, отец Павел? А, Полин?
6: А что я скажу? Я думаю, что в каких-то сферах это возможно нормально. Я читала, кстати, на эту тему многих блогеров, скажем так, многих новостных обозревателей.
5: Жаль, давайте... что ты не классику читаешь, а блогеров, ну ничего страшного.
6: Да, работа у меня такая, отец Павел. Ну, в общем, кто-то начал говорить о том, что это, мол, все про мигрантское лобби устраивает, что это, в общем, если мы начнем учить арабский, то нас, наших детей будет легче...
5: исламизировать.
6: Да и не то, что исламизировать, а просто легче, скажем так, как это слово-то вылетело у меня из головы, привлекать их к несанкционированной, нелегальной деятельности.
5: Это бред.
6: А то, что исламизировать, я не понимаю.
5: Потому что Коран на арабском. Потому что мусульмане считают, что любой нормальный мусульманин должен изучать арабский язык, чтобы читать Коран.
6: Ну так вам не кажется, что выгоднее сначала просто привлечь к исламу было бы, а потом уже арабский учить?
5: С разных сторон. Так не что знаю. Я, если спрашивать мое мнение, что я скажу, я считаю, что против. Если изучать, давайте изучать общепринятые языки, английский, французский, китайский можно изучать, да, у нас
6: полезно,
5: восток страны.
6: Да.
5: Да, восток страны, мы с ними контактируем.
6: У нас звонок, добрый вечер, представьте, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург.
5: Здравствуйте, Сергей.
7: Очень всегда приятно вас слушать. Вы как бы дополняете друг друга, Полина и вы. Понимаете, вот я вот хотел что сказать. Вы вспомнили, да, завтра, да, вот это начало войны было. А вспомните, да, вот в нашей истории это все победы были, это когда было духовное единство вот и наше православное. Вот начиная с Александра Невского, да, во все времена, вот даже Отечественная война, вот вроде грузин Сталин, да, без образования, но у него было церковное, да, там приходское какое-то. И вот он сказал, что мы победили, хотя у нас разные национальности, он сказал, победили за счет русского, русских он все время говорил. Но это значит, православные христиане побеждали. А сейчас мы в таком положении, что у нас нет этого единства. Понимаете, у нас... Вот, ну, элита, президенты, ну, как вот 51-й штат американский.
5: Спасибо. Спасибо большое.
6: Ну, кстати, у Иосифа Сталина, надо сказать, он практически закончил Тифлисскую духовную семинарию.
5: Ну, ладно, не будем сейчас... Его, да? Это очень тяжелый вопрос отношения Русской Православной Церкви и Советского Союза. Не будем
6: это
5: сейчас
6: правда, да?
5: разгонять, да? Но если говорить про единство, я являюсь сторонником того, что... Все-таки прямая ассоциация власти с самой страной, она неправильная. Да? Мы, по-моему, об этом говорили даже, по-моему, в прошлом «Песочном интересе», что ли, и так далее. Вот если брать народ, мне кажется, что народ сегодня един и консолидирован. Это просто не попадает, может быть, в СМИ основные. Но вот то, что люди, правда, сегодня сплочены вокруг вот этой одной большой общей беды, и то, что, ну вот, я просто смотрю, сколько вот средств уже было собрано, потрачено, да, на наших защитников Отечества, на помощь беженцам, да, и в целом по всей стране. Так что, конечно, ну, общество, оно разнородно. То есть понятно, что есть люди, которые вообще там против войны, есть люди, которые вообще по барабану на то, что там вообще война, они просто отдыхают, веселятся. Но в целом, мне кажется, что наше общество сейчас консолидировано. А вот как бы что с этим делать, да, и почему с этим никто ничего не делает, да, мне кажется, что здесь это вопрос, правда, к власти, мне кажется, не хватает доверия у нашей власти, не хватает доверия именно самому собственному населению. Об этом, кстати, такой, я тут с ним вошел такой заочный спор, есть такой блогер Юрий Подоляка, да, вот он прямо на эту тему написал, что, конечно, хотелось бы, чтобы власть больше доверяла своему народу. Мне кажется, что тогда консолидации будет гораздо больше.
6: А можно я вернусь еще к вопросу исламизации через изучение арабского языка? Вам не кажется, что это очень сложная многоходовочка? Ну, то есть арабский язык его не так просто выучить. То есть пока человек учит арабский язык, каким-то образом, ну, и с этого начинать его исламизацию, вроде бы кажется довольно сложным. А с другой стороны, у нас, например, есть много стран арабоговорящих, которые выступают там какими-то...

0: именно прям мусульмане, которые вот серьезные, они изучают в итоге арабский язык.
1: Угу.
0: Это примерно та же, как вот, если ты знаешь православных христиан, которые более-менее серьезны, они умеют читать по-церковнославянски.
1: Ну, это да,
0: да,
1: конечно.
0: Да, хотя церковнославянский язык – это мертвый язык, то есть на нем люди не разговаривают, это исключительно богослужебный язык. Поэтому, во-первых, знаешь как, тут же легко проверить, откуда пришла инициатива, то есть откуда ветер дует. Надо просто узнать, ну, ты можешь сейчас не искать, это ты, может, даже не найдешь. Надо найти людей, которые предложили, потом посмотреть, с кем эти люди общаются, с кем они дружат, ну, и потом дальше будет все понятно.
1: Ну, хорошо, то есть, ну, давайте поживем увидим, потому что если так, то действительно
0: тревожно.
1: По поводу
0: комментариев, тут идет, значит, комментарии, значит, споры по поводу, опять же, лавры.
1: Угу.
0: Значит, вот Албор пишет, на лавре еще кресты на куполах чернели, было такое, ну как это объяснить? На что Олег отвечает, своровали деньги на золоте, вот они окислились, например. Я тоже считаю, что здесь скорее тут своровали деньги, больше на этом, да? Вот, Албор соглашается, ну, может быть, рассмешил. Я просто хочу заметить, что придумывать какие-то чудеса и знамения, да, это осудил еще сам Христос. Он сказал, род прелюбодейный и грешный знамение ищет. Не надо искать чудес там, где есть какое-то естественное объяснение.
1: А у нас еще один звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
1: Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Алло.
2: Добрый день, Полина. Здравствуйте, отец Павел. Раб Божий Аркадий из Москвы.
0: Здравствуйте, Аркадий.
1: Здравствуйте, Аркадий.
2: Такой вопрос. Вот сейчас такое тревожное время, да, и вот люди, так сказать, беспокоятся. И вопрос такой связан. Вот Господь в Евангелии говорит такие слова, что не заботьтесь о завтрашнем дне. Вот скажите, пожалуйста, насколько вот сейчас, в это время, ну, я понимаю, что, наверное, слова Евангелия, они всегда актуальны, но, тем не менее, вот сейчас такое время тревожное, и сейчас вот после событий вот на беспилотнике разбомбили, значит, наш завод МПЗ в Капутне в Москве, да, и многие люди сейчас запасаются там бензином, вот, запасаются какими-то продуктами в преддверии, так сказать, боязни, что наступят какие-то тяжелые времена. Вот насколько, насколько это правильно, скажем так, вот с точки зрения Евангелия вообще вот, ну...
0: Спасибо большое, да. Аркадий. Но, да, вы знаете, Бабуду, прежде чем говорить про Евангелие, народ так активно запасается, потому что, опять же, не верит в официальные сообщения властей. Потому что, когда ты слышишь от официальных какие-то сообщения, что, ребят, будет все хорошо, а оно потом вдруг не все хорошо, или говорят, что будет все красно-синее, а оно потом оказалось желто-зеленое, да, то поэтому люди, когда им говорят, что, ребят, ну, в принципе, с бензином все хорошо, а потом где-то кто-то что-то разгоняет, а мы с тобой даже не осветили, конечно, в итоге ту новость, то, что там где-то и правда какие-то преступные действия есть у некоторых компаний,
1: да,
0: которые наживаются, да, и хорошо, что против них там уголовное дело возбудили, но в любом случае это вопрос доверия, доверия. Люди не будут паниковать, если им скажут, ребят, не паникуйте, те, которые за свои слова отвечают, это важно, поэтому хорошо было, что в наших СМИ, это касается и правда всех нас, и в нас в том числе, чтобы мы отвечали свои слова. Что касаемо слов Христа, что не заботьтесь о дне завтрашнем, довольны для вас заботы дня сегодняшнего, это касается лично каждого человека. В первую очередь по той причине, Аркадий, что мы не знаем, сколько у каждого из нас времени. То есть одно дело, когда мы говорим про какую-то вот аналитическую там, историю касаемо страны, то есть если бы меня Господь поставил быть там политиком, и мне нужно было как-то анализировать, я, конечно, бы анализировал вперед бы там на несколько лет, там, какие-то экономические прогнозы строил. Это как раз нормально, не противоречит слову Евангелия. Но когда лично про себя, я должен жить буквально один день. Вот этот день сегодня жить по совести. Это не означает то, что я там, ну, как бы узнав, что там, не знаю, где-то продукты заканчиваются, я там, заботясь о своих домашних, там, сходил, купил там продуктов на неделю. Но я должен жить, в первую очередь, заботиться о том, чтобы я сегодня жил по совести, потому что я не знаю, сколько у меня времени.
1: Угу.
0: И вот то, что мы забираем время, как бы у Господа, это выглядит примерно так. Вот представьте, что у меня будет миллиард долларов, и я сейчас начну всем раздавать по чуть-чуть. И кому-то дам прожим миллиона, кому-то дам там 50 рублей. И тот, которому я дал 50 рублей, он скажет, а что ты мне так мало дал? Я говорю, подожди, это же мой миллиард. Я кому сколько хочу, столько и даю. Какие ко мне могут быть претензии?
1: Так.
0: Но, как говорится, люди начинают сразу сравнивать, сразу завидовать и тому подобное. И поэтому мы, люди, почему-то посчитали, что у нас есть время.
1: А время у Господа.
0: А время – это дар Божий.
1: Угу.
0: И каждая секунда – это дар Божий. Поэтому нормальный человек, зная, что времени у него нет, он доживает свой день как последний.
1: А можно на каком-нибудь примере из новостей, вот, например,

0: там с 1 июля непонятно пока еще, что будет там с семейной ипотекой, да, и понятное дело, что каждый из нас до 1 июля может погибнуть вообще, но тем не менее, что, нам вообще ничего не делать или что? Или как здесь?
1: Христос сказал, не заботьтесь. Не заботьтесь. Это означает то, что нужно подходить к этому как некой такой, ну, может быть, необходимой суете. Поговорили там, не знаю, вот есть муж и жена, да, поговорить друг с другом, ну, что будем брать, ну, давай попробуем, да, ну, давай сюда съездим и так далее. Но относиться к этому не как к самому главному. Не так, чтобы мы в итоге до 1 июля все эти дни проживаем так, как будто, ну, вообще ничего не происходит.
0: Ну, это да, ценный совет,
1: чтобы не, потому что, понимаете как, у нас же время не только нам не принадлежит, оно не принадлежит нашим близким. Угу. И бывает так, что, знаете, какой-нибудь близкий у нас умирает, даже пожилой, да, там бабушка, дедушка, вдруг мы понимаем, что мы, ну, просто из-за этой суеты мы столько слов не сказали, столько раз не обняли, да, и так нам жалко становится, а потом буквально 2-3 дня проходит, и мы опять в этой суете. И опять все забываем. Так что, да, конечно, можем решать какие-то вопросы, мы учитывать какие-то новости и все остальное, но это должно знать какое-то свое место.
0: Давайте про подростков поговорим, пока у нас время есть, и никто нам не позвонил пока что еще. Более 100 подростков обокрали 5 магазинов «Пятерочка» в Екатеринбурге. Об этом пишут СМИ, такие около екатеринбургские. Школьники устроили сходку возле одного из заброшенных небоскребов, популярных в Екатеринбурге, и планировали проникнуть внутрь, но что-то пошло не по плану, и они отправились гулять по району и, собственно, вот совершили это преступление. Слышали вообще об этой новости что-то?
1: Да, слышал, но мне кажется, здесь должна быть какая-то показательная порка, так, чтобы это не превратилось в этот ужас, который происходит, когда мы видим это там, в США, например, да, когда просто там орды, значит, подростков, молодежи залетают в магазины, там массово там, совершают какую-то кражу, причем не так, что что-то много берут, но так их много, то в итоге получается много.
0: А там
1: берут.
0: Просто есть история такая, кстати, в США, что если ты крадешь меньше, там, чем на 990, по-моему, долларов, то это не считается каким-то очень серьезным правонарушением, и ты как бы выходишь сухим из
1: если
0: воды.
1: Первый
0: вроде
1: раз,
0: бы как.
1: Если тебя первый раз поймали. Когда второй раз, там уже все гораздо серьезнее становится. Но суть в том, что не хотелось бы, чтобы у нас вдруг такое стало что-то происходить в России. Поэтому раз первые звоночки появились, вот такие, когда именно целая банда, да, то, во-первых, конечно же, современные средства слежения и все остальное, я думаю, без проблем можно будет выяснить, что это за школьники. Обязательно нужно выяснить руководящий состав этих банд, выскажемся официально, да, зачинщиков. Зачинщики должны получить прям срок, и желательно большой. Просто потому, что это, ну, как бы они целую банду организовали. А остальные, ну, там сроки не нужны, конечно, никакие, да, но должно быть так, чтобы в следующий раз где-то кто-то, что он захочет, какой-нибудь школьничек, чтобы они знали, что вот в Екатеринбурге школьнички пошли, обворовали «Пятерочку», да,
0: да,
1: что реальные сроки получили зачинщики, да, те, которые все организовали, а остальные там, ну, там или условные, или какие-то большие штрафы, ну, в общем, как бы сухими из воды не вышли.
0: А из-за чего это вообще все, на ваш взгляд, происходит? Потому что еще на прошлой неделе были новости, что для каких-то совсем там террористических даже действий используются молодежь и подростки, и вот теперь эта новость, что вообще происходит у нас?
1: Я думаю, что это связано, во-первых, с тем, то, что из-за многочисленных, в том числе запретов, блокировок, у ребят появилось больше свободного времени. Это первое. Второе, я думаю, что западные спецслужбы ведут работу по расшатыванию, да, так или иначе. Я в этом не сомневаюсь, потому что если вдруг, когда никто не захочет перевернуть лодку, да, в нашей стране будут использовать молодежь 100%. И, может быть, обкатывают какие-то уже истории, да. Потому что, если кто, ну, замечал, то обычно, когда какие-то там революционные действия происходят, они сопряжены одновременно и с мародерством тоже.
0: Ну да,
1: да, и грабежом, да. И поэтому, конечно, тут нужно найти определенный контингент, на нем все это обкатать. Поэтому я в эту сторону тоже бы смотрел. Ну и в целом сам уровень такой, в общем, как бы тревоги, неуверенности в обществе, да, это способствует тому, что те ребята, которые уже, так скажем, с подвижной психикой, те, которые такие нестабильные, они, правда, могут в сторону вот таких агрессий. Ну, как бы. И здесь, безусловно, должен быть кнут. То есть вот так вот просто сейчас проводите какие-то...
0: Значит, воспитательные беседы.
1: Да, воспитательные беседы, какую-нибудь профилактику и так далее. Здесь должно быть время сейчас непростое. здесь должны молодые ребята знать, что вот в Екатеринбурге такое случилось, закончилось за них плохо. Угу. Поэтому, значит, в эту сторону мы не смотрим даже.
0: Ну, к вопросу о соцсетях и вообще о влиянии интернета на молодежь. Тут вот власти Великобритании намерены запретить соцсети для детей младше 16 лет. Как вы вообще... Это не первая инициатива, давайте сразу скажем. Уже за этот год много стран решили сделать примерно то же самое. Вот что вы об этом думаете вообще?
1: Ну, я не очень понимаю, как это все будет происходить. Потому что отлично ребята могут выходить в соцсети с аккаунтов своих родителей, в случае чего. Вот, могут появляться просто другие совершенно средства связи. Да, они могут создавать собственные какие-то чаты. Потом, мне кажется, здесь все опаздывают, не учитывают искусственный интеллект. Потому что, ну вот у меня сейчас знакомый, он для своей, значит, достаточно крупной фирмы, они сделали буквально копию, значит, Телеграма, и используют ее, да, с помощью, значит, ИИ.
0: А такую же защищенную или как?
1: Нет,
0: в чем ее сходность?
1: Чтобы общаться друг с другом. Угу. Я просто думаю, что использовать, конечно, соцсети в том смысле, что там подписываться на какие-то каналы и все остальное, они смогут это и через какие-нибудь браузерные версии, да? Угу. И, скорее всего, сами соцсети, вот эти площадки, будут с этим бороться, давая возможность как заходить, может быть, там без паспорта, без чего, ну и так далее, то есть, и тому подобное. Вот. Но интернет же все равно будет доступен. Так что, мне кажется, и самое главное, что доступен ИИ. Мне кажется, просто опаздывают уже. Я, с одной стороны, поддерживаю. Я, правда, считаю, что должно быть какое-то регулирование для молодежи. Угу. Но давайте как? Но тут до 16 лет, давайте хотя бы там, ну, там детей оградим. Говорю, до 12 лет. То есть, и правда, найти способ так, чтобы и соцсети сами отслеживали, да, чтобы там, ну, вот я просто не знаю, как это сделать, может быть, чтобы на самих, на смартфонах это вводилось, да, чтобы сам смартфон, вот здесь есть родительский контроль, да, это, в принципе, рабочая схема. Я не знаю, как на андроидах, но на Apple'ах это работало. Вот у меня трое детей, и родительский контроль, в принципе, он вполне, ну, нас спасал от всех предложений плюс 16, по крайней мере, да. У тебя ребенок пользуется телефоном, просто не может скачать себе это приложение, сам Apple не дает. Вот мне кажется, используя скорее вот эти операционные системы, сделать так, чтобы...
0: А насколько это можно, на ваш взгляд, перенести на родителей ответственность за это? Ну, то есть, все равно же, понятное дело, что могут они втайне скачать, начать тайно пользоваться и так далее. Но у нас же просто большая часть родителей смотрит и видит, что ребенок сидит в той или иной соцсетке и просто ничего с этим не делает. Может быть, хотя бы здесь какое-то ввести стопор?
1: Но мне кажется, здесь скорее, вот уж в чем бы я, может быть, поддержал бы Роскомнадзор, это в том, чтобы, например, обязать, например, Android, да, что на территории России обязательно на телефонах был родительский контроль, так же, как на Apple. То есть, например, если бы это было обязательно у всех, то можно было просто буквально проверять телефон. То есть родители должны были бы детей включать, ну, есть такое понятие, семья, да, внутри. То есть у меня, получается, есть мой телефон, да, дети своими смартфонами подключены к моему телефону. И есть родительский контроль. Я определяю, сколько времени, и, соответственно, там стоит их возраст. Сама система iOS на Apple просто не дает возможность скачивать даже эти соцсети. Они просто не зайти не могут.
0: А вы видите, кстати, какими они приложениями,
1: конечно,
0: сколько,
1: конечно,
0: пользуются?
1: Конечно, все это видно, все это видно. Но на Android этого нету, в том виде, как это у Apple. Вот скорее здесь, в эту сторону, мне кажется, нужно было бы двигаться, потому что вот родительский контроль, он и правда помог бы. А такие прямые запреты, ну... Это...
0: Понятно. Давайте тогда еще успеем, я думаю, одну новость обсудить. Мигрантам запретят работать... У нас сегодня много новостей про Екатеринбург. Мигрантам запретят работать водителями автобусов после смертельного ДТП в Екатеринбурге. Об этом на встрече с перевозчиками заявил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по УГАИ по Свердловской области Александр Порубенко.
1: А почему у нас такие запреты вводятся только, например, как в одной области? А вот чем Свердловская область лучше Московской? Почему Свердловская это запретили, а Московская нет?
0: Погодите, отец Павел, но тут ведь еще такая штука есть. Мы же не выступаем против вообще любой миграции, только против нелегальной миграции,
1: да,
0: какой-то. Тут получается, что даже если у человека есть... Я не хочу здесь адвокатом дьявола выступать ни в коем случае, но получается, что если у человека есть разрешение на работу, может быть, он даже вполне себе нормально знает русский язык, там все вообще по всем критериям он проходит, но вот ему все равно нельзя в этой сфере работать.
1: Я считаю, что должно быть ужесточение. Ужесточение контроля. Что если человек приехал из другой страны и хочет работать, он должен знать, что если, например, он идет работать на общественный транспорт, то он не должен нарушать вообще никаких правил дорожного движения. Иначе, там, предположим, если там больше одного правила в год он нарушил, да, то он лишается лицензии.
0: Ну да, это, да. Да,
1: вот
0: это логично.
1: В эту сторону. Потому что, конечно, там вот случаи, которые вот с екатеринбургским водителем, там же указано, что он имел множество нарушений, когда еще в Санкт-Петербурге работал. Вот. Ну вот пишут, правильно, в Симферополе на маршрутках, да и в Самаре полно людей, не умеющих водить вообще. В такси водитель иной раз и разговаривать не умеет. Да, поддерживаю. Это неоднократно мне приходилось пользоваться такси, когда, ну, сейчас, кстати, вот в Подмосковье, по крайней мере, в Москве, таких водителей стало гораздо меньше, я прям уже, вот чтобы русского языка не знали, я уже давно не встречал, но если вот так вспомнить, что было год назад, это прям было, ну, совсем печально.
0: Ну, эта работа 100% ведется. Другое дело, что насколько качественно, пока не очень, скорее всего, понятно. Я вот не знаю, у нас 2,5 минуты остается. Да, собственно, у нас основная новость такая внешнеполитическая, скажем так, это про то, что было достигнуто мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, но, как говорится, и дальше началось. Потому что то открывается Армузский пролив, то закрывается, то... Трамп влияет на Израиль, то не влияет.
1: А мне нравится твоя оговорка, когда ты пролив назвала проектом.
0: Армузский проект.
1: Да, мне кажется, в этом что-то есть.
0: Ну, мы об этом говорили чуть раньше, что в целом, может быть, это какой-то, ну, может, и план, в общем-то.
1: Друзья, я много раз говорил то, что я не являюсь участником секты или ереси, верующей в международное право, поэтому... Я не могу себе представить, как наш мир будет развиваться дальше, с учетом, что все вот те договоренности, на которые раньше мы как-то опирались, а там я когда читал, значит, вот эти соглашения между США и Ираном, там даже было такое, что там какие-то будет закреплено какую-то резолюцию Совбеза ООН, что-то такое. Какой вообще ООН? Вообще никто ничего не соблюдает сегодня. Как вообще будет мир дальше развиваться без международного права, не знаю. Вот. Но, друзья, вот еще у меня минутка есть, я хочу заметить, что как бы там ни было, какой бы ни был мир, если жить по совести, а тут есть прекрасный комментарий, я его сейчас прочитаю, вот, смотрите, Алекс пишет, не изменяйте себе, и времени будет достаточно. Верно, Павел. Вот мне кажется, что если правда жить по совести, стараться каждый день творить как можно больше добрых дел, да, не изменять себе, то есть не идти против своей совести. Тогда мы будем счастливы. Это не мои слова, друзья мои. Это сказал апостол Павел. Он сказал, счастлив тот, кого совесть не укоряет. Не враждуйте со своей совестью, не идите против себя, и тогда вы будете счастливы.
0: Ну, да, а интересующий по этому поводу меня вопрос я задам в следующей программе. Надеюсь, через неделю, может
1: друзья,
0: быть...
1: Друзья, всех обнимаем. Пока-пока.
0: Да, пока-пока, берегите себя.
2: Песочный интерес.

0: Меморандум между США и Ираном. Контекст. Американские сенаторы, представители политических и экспертных кругов, договоренности Вашингтона и Тегерана назвали мягкой капитуляцией США. Разморозка активов Ирана означает, что американцы заплатят за открытие Ормузского пролива. Гарантия невмешательства во внутренние дела друг друга закрывает для Штатов тему смены иранского режима. Обязательство США вместе с партнерами в регионе разработать план восстановления и развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов напоминает выплату репараций. Плюс к этому снятие санкций и разрешение на экспорт иранской нефти, а также поддержка Тегераном ядерной программы на текущем уровне. Де-факто военная операция США и Израиля закончилась фиаско. Исламская республика продавила условия, с которыми Вашингтон был вынужден согласиться. Впрочем, меморандум еще ничего не гарантирует, как и Трамп. Ситуация может развернуться на 180 градусов, и тогда горячая фаза конфликта возобновится. Но умные люди в Вашингтоне сделали вывод. Молниеносная операция в Иране невозможна. Его жители готовы погибать. А вот Америка к веренице гробов, как во времена войны во Вьетнаме, не готова.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 20:00, в Икутске 2 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Иранская делегация покинула переговоры США после угроз Дональда Трампа. Правительство Норвегии планирует ужесточить требования к получению гражданства. Гала-балет звезд Мариинского театра пройдет в Санкт-Петербурге. Далее подробности. Мирная жительница Рыльска в Курской области ранена в результате атаки вражеского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что у женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма. Пострадавшей была оказана первая помощь, от госпитализации она отказалась. Иранская делегация покинула переговоры США после угрозы Дональда Трампа в знак протеста. Там заявили, что переговоры не будут продолжены, пока не прекратятся военные действия в Ливане. Об этом заявил член иранской переговорной делегации. Ранее Дональд Трамп в воскресенье пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить создавать проблемы. В свою очередь, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что израильские силы будут на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты Израиля. Напомню, в швейцарском Бергенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Перед началом дискуссии члены делегации Ирана отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль признал, что Европа отстает от Индии в космической отрасли. Об этом он рассказал в интервью местному изданию. Он добавил, что Индия обладает такими компетенциями, которых в Евросоюзе пока нет. Глава немецкого внешнеполитического ведомства также назвал Индию страной, которая будет демонстрировать высокие темпы роста. Вадефуль отметил, что на фоне нынешней ситуации в мире республика ищет новые возможности, в том числе в сфере вооружений, энергетики и различных технологических отраслях. Правительство Норвегии предложило ужесточить требования для получения гражданства. Изменения могут коснуться правил о сроках проживания в стране и владения норвежским языком. Теперь потребуется жить в стране в течение 8 лет непрерывно. Для заявителей, состоящих в браке или совместно проживающих с гражданином Норвегии, предлагается ужесточить правила о сроке пребывания до 6 лет непрерывного проживания в стране. Уровень владения устной речи предлагают повысить с А2 до Б1 для заявителей в возрасте от 18 до 67 лет. Гала-балет с участием ведущих солистов и восходящих звезд Мариинского театра пройдет на сцене его концертного зала 23 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе театра. На сцену выйдут Екатерина Кандаурова, Елена Евсеева, Кристина Шапран, Камила Матца, Алексей Араховский и другие. В сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Бориса Грузина прозвучат знаменитые адажио и ПДД из балетов «Спящая красавица» Петра Чайковского, «Спартак» Арама Хачатуряна и «Золушка» Сергея Прокофьева и другие известные партии. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете узнать из МАКС-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». В студии Дмитрий Егорченков. И здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке, его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. У меня сегодня в гостях Андрей Глебович Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, человек, который очень много всякого интересного знает об арабском мире. Андрей Глебович, я вас приветствую.
3: Очень приятно вас быть. С удовольствием.
2: Спасибо.
3: Мнениями, да.
2: Спасибо. Я хотел с вами обсудить животрепещущую в нынешней обстановке тему. Тему стран Персидского залива, или, как сами арабы говорят, Арабского залива. Мне очень нравится персидский. Тема горячая, потому что и Американо-Ирана непонятно какая-то война вот только что отгремела. Ну, может, не финальная еще, здесь непонятно до конца. В ходе нее многие услышали названия разных арабских стран в Персидском заливе. Туда летели ракеты. Все пытались понять, чем это закончится, как это влияет на мировую экономику. Но если взять в массовом сознании, то представление людей о том, что это за регион, что это за страны, почему они важны, ограничиваются, наверное, двумя вещами. У них там много нефти, и это важно. И в арабском мире они самые главные. Это второе представление. Давайте попробуем разобрать это и понять, что это вообще за регион такой. Страны Персидского залива. Там даже организация есть такая, ССГПЗ. Давайте об этом.
3: Ближний Восток для нас действительно ближний. По-английски там Middle East, это Средний Восток. И это очень закономерно. Но, вы знаете, для нас эти страны чем важны? Во-первых, вот с точки зрения торговли. Традиционно мы всегда боролись за то, чтобы у нас не было только нефть и газ, что-то было бы другое. Это оборудование, машины и так далее. А вот в советское время страны арабские, ближневосточные страны, оттягивали примерно 30-40% машин и оборудования, который шел на экспорт. То есть для нас это рынок благоприятный, куда мы традиционно могли пробиться. Вот сейчас, делая новую индустриализацию в Российской Федерации, от чего зависит наше будущее, и делая это на научной основе, мы вот, ну, тоже задумываемся, а куда? Индия, например, в значительной степени закрыта американцами. Они цепку держат, стараются. Ну, немножко они по ВТС нас пустили, но в основном они ограничивают. С азиатскими странами сложное дело. Поэтому у нас Африка и Ближний Восток – это наиболее такие очевидные партнеры.
2: Понятные и перспективные.
3: Да, которые вписываются в развитие нашей экономики. Это раз. Второе. По-прежнему, хоть мы и, значит, диверсифицируем свою экономику, все равно зависим очень от нефти и газа. Ценовая планка. Ценовая планка зависит от стран Персидского залива прежде всего. И Саудовской Аравии. От того, как мы с ними сотрудничаем, подпитка нашего бюджета, зарплата наших уважаемых слушателей, зрителей, пенсия и так далее. Хорошая подпитка – лучше. Плохая подпитка – хуже. Это элементарно.
2: Мы в этом смысле с ними конкуренты, с той же Саудовской Аравии?
3: Нет, мы с ними сообщники, я бы сказал, да, в большом деле. Кстати говоря, вот это вот конкурировать или сближаться. У нас всегда мы вот в области нефти и газа были самые, наверное, уважаемые страны с точки зрения нашего инженерного состава. Инженеры, добыча. Я сам жил в Сибири, это при мне происходило освоение. Это героическая была эпоха. Некоторые не выдерживали напряжения, там много, ну, просто раньше времени хотели жизни. То есть это такая борьба за наши ресурсы, она была очень такая сложная. Мы были самые интересные собеседники с точки зрения вот того, как это происходит, освоение нефти, газа и так далее. И на этом фоне всегда выглядело удивительным безалаберность и безответственность руководителей нефтяного, газового сектора и правительственных инстанций, которые отвечали за ценовую планку. То есть производили, а когда вывозили, начинались проблемы. Мы не вступили в ОПЕК. Первоначально почему? Его организовали ОПЕК, организация экспортеров и производителей нефти. Они в 1960 году, они к нам пришли, давайте вы тоже ведь заинтересованы, чтобы цену поддерживать в интересах производителей. Но мы сказали тогда, что у нас темпы развития нефтяной и газовой промышленности примерно в 2 раза выше, чем у вас, в том числе стран Персидского залива. Поэтому нам с вами неинтересно ограничивать. То есть мы пользовались результатами политики ОПЕК, которые вот ограничивали себя и держали планку, но сами не присоединялись до 2016 года. То есть только в 2016 году мы стали с ними, ну, можно сказать, сообщники вот, в этом деле.
2: ОПЕК, сейчас мы ОПЕК очень... плюс появился.
3: ОПЕК плюс, да. ОПЕК плюс появился с большим опозданием. Мы потеряли огромное, я не буду шокировать слушателей, огромное количество миллиардов вследствие недальновидной политики тех людей, которые отвечали за этот участок и не сделали того, что должны были сделать. Договориться с саудовцами и другими странами об общей политике. Мы упустили большое количество денег, которые не приплыли к нам.
2: Это важно. То есть саудовцам американцы и условные британцы не запрещали с нами работать
3: вот
2: в рамках
3: формата. Вот это вот легенда. Это вранье. Это вранье, которое запустили, я думаю, те самые люди, которых надо было привлечь к строгой ответственности за то, что они натворили в этой сфере. Они запустили слух о том, что это вот саудовцы, они договорились с американцами, чтобы обрушить Советский Союз. Я в Саудовской Аравии был послом не один год, курировал Саудовскую Аравию. Сейчас ими занимаюсь пристально, встречаясь с послом и так далее. У меня в прошлом году, когда мы решали вопрос о том, чтобы саудовцы все-таки доехали до саммита БРИКС, у нас была передовая группа, и во главе группы был наш давний хороший знакомый, бывший руководитель разведки Саудовской Аравии, при котором вот эти все вещи происходили. Ну, сейчас он уже в годах, но по-прежнему очень уважаемый принц, близкий к высшему руководству. Я еще раз у него переспросил. Но дело прошлое, сейчас это уже история глубокая. Вы участвовали вот в этом сговоре ценовом? Он говорил, нет, не участвовали. И не из-за того, что мы хотели что-то такое доброе Советскому Союзу, у нас напряженные были отношения, а из-за того, что, в принципе, мы никогда не участвуем в схемах, которые направлены на ограничение наших прав, наших ценовых интересов и так далее. Если бы мы выступили за сброс нефти, чтобы утопить Советский Союз, мы то же самое адресовали бы и себе. Поэтому, исходя из своих собственных интересов, мы в этом не участвовали. Я хотел это объяснить для того, чтобы знали вообще какую-то историю близкую, очень существенную, от которого зависела, вот, в частности, и судьба Советского Союза.
2: То есть весь вот этот нарратив о том, что саудовцы, ну и все там прочие малые государства Персидского залива куплены на корню американцами и британцами, это не совсем... Так или совсем не так?
3: Это не так. Это не так. Они сами себе на уме. Они очень зависимы от американцев, потому что они вложили, так же, как и мы, между прочим, да, вложили свои деньги в американские банки. Там не так, как у нас, а гораздо больше. Речь идет где-то приблизительно о 2,5 триллионах долларов. Им американцы объяснили, что если будете очень энергично их пробовать оттуда изъять, ну, мы найдем, сделать так, чтобы вам было в следующий раз не заниматься.
2: Чтобы не возникало глупых желаний.
3: Да. У них там есть целый ряд уже отработанных таких приемов, как это сделать. Сделать так, чтобы они авуары свои не изымали. В частности, у них несколько сот есть кейсов, примороженных к Саудовской Аравии за якобы поддержкой международного терроризма и акцию сентября 2001 года. То есть натравят этих людей, они снова пойдут, и тогда уже заморозят уже по-настоящему, а не в рабочем порядке. Значит, нас соединяют с этими странами общие интересы вот в ценовой сфере, в сфере цен на нефть, и мы фактически сейчас в Саудовской Аравии по их, кстати говоря, настоянию и по их предложению мы упирались, а потом согласились. С 2016 года мы довольно успешно сотрудничаем. Как пойдет дело дальше, Бог его знает, не так это все просто дается. Но, в принципе, за эти годы мы, конечно, свое финансовое положение в значительной степени упрочили за счет сотрудничества с этими странами. Теперь вот в чем мы сейчас заинтересованы и где можем получить очень большие барыши. Значит, у нефтедобывающих стран в настоящее время есть идея пробиться в дамки и опередить другие страны, в том числе европейские страны, в таком негласном ланжире, кто самый-самый, кто главнее и так далее, на волне научно-технической революции. Они вот организовали кампанию по строительству умных городов, где должно жить значительная часть населения, и там все будет совсем самое лучшее. И они сейчас собирают, где что хорошее есть. Мы можем там тоже определенную нишу себе получить и огромные деньги, не 10, не 20, не 50, и не 100 миллиардов, а больше, если будет что. Если будет что. Для этого мы должны им предложить какие-то, ну, я бы сказал такое, может быть, не политическое слово, выпендрежные технологии, чтобы они гордились этими технологиями.
2: А что, вот атомные?
3: Что мы делаем? Ну, там, спутники связи.
2: Спутники.
3: Ну, это давно. Мы уже 25 лет назад начали их запускать. Ну, что-то надо, что-то надо свежее. Из того, что было у нас в последнее время, мы предлагали, ну, так, может, такой интересный пример. У нас один наших банкиров, казанцев, одновременно изобретатель. Он придумал новые, по своим качествам, новую такую машину, которая то раскладывается до мотоцикла, и люди могут спокойно ехать на работу во время толчии утренней и вечерней, когда трудно пробраться.
2: Иначе потом лимузин, гармошка.
3: А потом он растягивается, становится шикарным, близким по параметрам к Мерседесу. Вот такую уже реализованную идею мы в настоящее время, я послу уже докладывал, мы вместе с Казанцевым приходили к саудовскому. Но, значит, вот что-нибудь такое, что-нибудь такое. Поэтому, если у наших слушателей, уважаемых, есть какие-то такого рода красивые проекты уровня середины 21 века, то давайте мы тогда сообща тоже предложим. Они готовы купить и заплатить за это очень много. Но пока отыскивается подобного рода проектов мало, поэтому продолжаем продавать и гордиться продажей ячменя, пшеницы. Ну, это здорово, и мы благодарны нашим производителям, которые молодцы. Но те, кто продают, это просто электронные торги, тут особого предмета гордости нет. Поэтому, когда говоришь, что мы там увеличили торговлю, ну да, увеличили, но другая торговля нужна. Торговля нужна научно-технического такого плана.
2: Деньги не кончатся и у саудовцев, и у эмиратов, и много у кого. Просто события последнего времени показали, что очень многое в этом финансовом, не знаю, пузыре не пузыре стран Персидского залива зависит еще и от безопасности, от авторитета, от туристических, логистических потоков. И как только туда втыкается булавочка кем-то из игроков, ну, начинаются проблемы, как у тех же эмиратов, в туристической сфере, например.
3: Вот вы очень элегантно подвели разговор еще одному такому глобальному по своему значению вопросу. Что случилось в последнее время? Вот это вот Ирано-арабская вражда и для чего? И кто стоит вот у основания вот этих вот печальных развитий событий? У основания стоят Соединенные Штаты Америки. Для чего они делают? Вот я сказал, что арабские богатые государства, они уже, кстати говоря, по многим параметрам обгоняют европейские страны и Соединенные Штаты Америки, ну, по каким-то качественным параметрам уровня жизни и так далее. Но и хотят по другим, по более таким основательным пробиться люди. Вот чтобы этого не произошло и было, вот эта вся эпопея завязана. Вот видите, во-первых, лбами классно столкнули арабов и иранцев. До этого они шли к примирению, потому что, ну, уж настолько каких-то явных противоречий нету, можно было замириться.
2: Там документы подписывались вполне себе между Саудовской Аравией и Ираном без всяких проблем.
3: Ну, да. Вообще, в принципе, у них взаимная не только есть антипатия, но и взаимная симпатия. Есть, поэтому что разыгрываешь, то и получается. Американцы разыгрывают взаимную антипатию. Понимаете, вот антипатия еще для чего нужна в отношении Ирана? Для того, чтобы была какая-то угроза. Американцы продают 51% вооружений, которое идет в регион Ближнего Востока. 51%. Так в среднем у них где-то 30-40, другие регионы. 51%. Если бы не было Ирана, если бы не было такого режима, против которого они выступают и пугают арабов, то 51% не было. Было бы, наверное, 36-40 максимум. Это большие деньги. Значит, Иран нужен. Вот и нужен вот в такой вот интерпретации. Ну, или, значит, тогда, где что они еще сейчас пробуют сделать? Они пробуют подобраться, так как сделали в Венесуэле, к нефти иранской. Тоже хорошо. В принципе, американцы сейчас что? У них какие направления дальнейшей борьбы? Это борьба за энергоносители. Вы спросили, будут ли богаты эти страны в ближайшие 20-30 лет? Будут, потому что разговоры о том, что роль нефти и газа снизится и будут всякого рода альтернативные источники, это либо люди малочевосведущие, либо нарочно. Следующие люди, но они нарочно это делали, ну, в силу каких-то их, в том числе финансовых причин.
2: Деньги.
3: Значит, нет, по-прежнему добыча будет, и будут они получать деньги, и вот куда они будут тратить? Американцы сейчас делают так, чтобы не выбились в дамки эти страны, потому что они уже, им хватило то, что они, как они считают, пропустили в дамки Китайскую Народную Республику.
2: То есть эти страны должны по-прежнему покупать футбольные клубы, но ни в коем случае не современные технологические линии и так далее, там, строить у себя какие-то заводы.
3: Вот, вот вы страшную фразу произнесли, раскрыв то, что у американцев на уме. Именно это. Вот сейчас что еще? Вот последнее было, чаш терпения лопнула, когда они стали эту авантюру проводить, американцы. У них вот всякие кремние там долины, и туда народ едет издалека, из разных стран. А последнее время стали перекупать саудовцы, эмиратчики, катарцы, ну и даже Бахрейн. Стали перекупать специалистов, и обратный стал поток. Такого не должно быть. Поток должен быть умных людей только в одну сторону, в Соединенные Штаты Америки.
2: Отлично.
3: Поэтому сейчас этот поток действительно в результате вот этих событий выиграл, то не выиграл, это уже второе. Но, в принципе, ударили по амбициям, ударили по возможностям, по политике нефтедобывающих богатых стран, по их амбициям нанесен очень серьезный удар. Мы должны им прийти навстречу, заинтересовать себе и поток инвестиционный замкнуть. Но для этого мы должны быть молодцами и вести себя гораздо более интересно. Я вам хочу сказать такую вещь. Можно было и не говорить, чтобы не расстраивать, но лучше сказать. Для того, нам надо проблемы не утаивать, а говорить о них для того, чтобы их решать.
2: Ошибаться вот сейчас... можно, врать нельзя, да?
3: Да. Вот в отношении того, как мы ошибаемся, чтобы не врали, могу вам сказать такую вещь, что из 100 контактов, из 100 контактов, вот 100 контактов, для того, чтобы добиться, ну, там, каких-то заключений контрактов, из 100 контактов 3%, не 50, не 20, не 10, 3% заканчиваются подписанием контрактов. А 97% – поездки, речи, командировочные,
2: классика, да.
3: Такси, машины. Все оказывается почти зазря. То есть, может, когда-то дальше и выстрелит, но вот при первом приближении не получилось. Почему это происходит? Во-первых, конкуренция большая, потому что денег много, об этом все знают. У них есть уже давно отработанные партнеры. И они партнеров меняют не так легко, как в странах, например, Европы, Латинской Америки, Азии. Меняют с трудом. Они, ну, психология такая. Вот. И второе, наши люди, они богатые. Они считают, что если он богатый, то он умный. И куда бы он ни пошел, все должны его ум автоматически признавать. Это глубокое заблуждение.
2: Это метрологическое, разобраться. Я бы сказал.
3: Там вы среди этих вот тузов нашего бизнеса есть и мои бывшие студенты. Разные студенты. Некоторые действительно талантливые, разные студенты, да? Вот, но они вот стали у нас в наших условиях, в нашем уровне конкуренции людьми обеспеченными, могут выезжать и так далее. Но это не значит, что они автоматически будут конкурентоспособны там. Я посмотрел, вот, к чем они стараются привлечь внимание. Ну, вот они не консультировались ни с кем из людей, знающих. И едут туда, думают, целинные залежные земли. Там не целинные залежные земли, там все уже давно освоено, там цветущий сад.
2: Вспахло много раз.
3: Да, и поэтому там принимают только самые-самые передовые техники. Надо уметь заинтересовать этих людей. А вот как заинтересовать, надо учиться для этого. Кстати говоря, в Высшей школе экономики мы начитали курс лекций. Я туда пригласил представителей из этих 3%.
2: Ага.
3: Они не очень охотно шли, говорили: Андрей Глебович, на кой черт нам это нужно? Пускай 90-70% наших конкурентов остаются в невежестве. Вот, это капитализм. Но они немножко утрировали, шутили, но что-то
2: в каждой шутке,
3: да. Да, в каждой шутке есть, да, разные доли. Но я их заставил прийти и выступить. И они очень интересные, так сказать, вещи. Надо учиться, надо знать специфику бизнеса там. То есть просто так пришел, увидел, поговорил и победил, это не пройдет. Но, в принципе, примеры есть. Примеры тех, кто, ну, действительно хорош в своей сфере. Я помню, рекордом с точки зрения вот зажигательного такого примера и проведения блестящего переговора был это такой наш знаменитый годовщик Грищенко. Он эксперт высшей категории. Вот он готовился к поездке. Я был там послом. Угу. Значит, переговоры он вел с нынешним королем, который возглавлял Эр-Риад как провинцию. Грищенко меня извел в течение, наверное, полутора-двух месяцев звонками бесконечными, запросами и так далее. И молодец. Вот он извел меня и моих подчиненных, и он подготовился блестяще к предметному разговору с человеком, который принимает решение. Мы начали в 11 утра, где-то, по-моему, вторник был разговор с Сальманом, принц Сальман, сейчас он король Саудовской Аравии. И Грищенко ему так изложил предмет. Речь шла о том, что они выбирали, кто будет составлять проект газификации столицы. Большой проект, хороший. Конечно. Проект, да. Дорогостоящий. И вот Грищенко так провел переговоры, что в конце переговора Сальман говорит: ну, хорошо, пойдем обедать. И своим говорит: завтра 12 готовьте материалы, будем подписывать с господином Грищенко контракт. Ему говорят: так еще 8 или 9 у нас делегаций должно приехать. Он говорит, ну, наверное, пускай приезжают, но это не обязательно. Все, мы подписываем. Вот, мне все ясно. Вот с ним надо. Он эксперт, он все знает. А, вот, и дело пошло. Да, да. Вот, вот так надо готовиться. К сожалению, не все такие вот мудрые и умелые. А должны быть.
2: Есть еще одно представление о странах Персидского залива в целом, в Саудовской Аравии, об Эмиратах. Оно есть и у нас, и есть, например, в том же самом арабском мире, что это люди какие-то очень слишком гордые, слишком много о себе вообразили, и вообще в белых рубахах ходят. Договариваться с ними – это всегда стоять на коленях. Вот такое есть представление. И что, может, и не надо тогда. Вопрос заключается в том, что это, наверное, разница этических, этологических каких-то конструкций, сможем ли мы воспринять это правильно, смогут ли наши бизнесмены, еще кто-то понять, что если они приехали во дворец короля в Джидду в летний, то надо вести себя как во дворце короля. К сожалению, такие условия. А не то, что мы приехали, всем немедленно раздали указания, кто... У нас многие склонны к этому. Кто и что должен делать?
3: Ну, готовиться надо. И надо с уважением относиться. Они, понимаете, они восточные люди. Потом вообще, они, конечно, болезненно воспринимают какие-то элементы неуважения или неполного уважения и так далее. И те, кто хотят быть успешной, они тщательнейшим образом готовятся. Вот могу вот Горценко я приводил пример. Но вот есть люди из руководства нашего, например, Валентина Ивановна Матвиенко. Но она знала, что там к женщинам такое, ну, какое-то специфическое. Ну, да. Она подробнейшим образом узнала вот то, как она была одета, с одной стороны, с уважением, да, правильно, с точки зрения канона. С другой стороны, не переходя какие-то грани самоуважение. Вот, понимаете, тоже вопрос подготовки, вопрос такта, вопрос ума. Вот одни готовятся, и у них получается, и они очаровывают саудовцев, а другие с первого разговора не очаровывают, а иногда вызывают определенное раздражение. Надо готовиться, надо точно знать все, абсолютно все нюансы, и о чем говорить, и как говорить, и где говорить, как быть одетым, и все прочее.
2: Лучший экспромт – это хорошо подготовленный экспромт.
3: Ну, да. Вот там особенности.
2: Вот. А я думаю, что здесь мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас на радио будут новости, реклама. Наши зрители и слушатели могут сходить пока подписаться на ресурсы «Спутника», на ресурсы «Метаметрики». На меня подпишитесь, в конце концов, там во всех сетях, где можно подписываться. Андрей Глебович, у вас есть соцсети?
3: Ну,
2: канал, может быть?
3: Нет, я это не веду. Я все-таки такой официальный человек больше, да.
2: Да, вот. Ну, друзья, а мы вернемся через пару минут и продолжим разговор об арабах.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Минобороны России опубликовала кадры боевой работы военнослужащих штурмовых подразделений Вооруженных сил России по освобождению населенного пункта Константиновка. На видео запечатлено, как инженеры штурмовых подразделений уничтожают противотанковой миной ТМ-62 блиндаж ВСУ. Переговоры Ирана с США не будут продолжены, пока не будут прекращены военные действия Израиля в Ливане. Об этом заявил член иранской переговорной делегации Хосейн Корбанзаде. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источники в иранской переговорной команде сообщило, что делегация Ирана покинула место проведения переговоров США в Швейцарии в знак протеста из-за угроз американского президента Дональда Трампа. Ранее американский лидер в воскресенье пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить создавать проблемы. В свою очередь, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху ранее заявил, что израильские силы будут на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты Израиля. Напомню, в швейцарском Бергенштоке в воскресенье проходили технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Заминированные денежные купюры обнаружены на улицах поселка Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщает местная администрация. Там уточнили, что такие находки могут оказаться взрывными устройствами. Они срабатывают при попытке поднять их. Местные власти призвали не подходить и не прикасаться к найденным на улице деньгам, сверткам, коробкам, пакетам или любым другим бесхозным предметам, даже если они выглядят привлекательно. Движения в сторону Санкт-Петербурга нет на 184-м километре трассы М-11 Нева из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в «Автодор». Там уточнили, что возможен съезд на 177-м километре М-11. Пенсионер во Франции думал, что Эммануэля Макрона свергли и ранил из винтовки двух жандармов. Об этом сообщает газета «Фигаро». Согласно публикации, вооруженный винтовкой 82-летний мужчина, будучи убежденным в том, что в стране началась революция, а президент Эммануэль Макрон свергнут, открыл по жандармам огонь. Всего к дому прибыло 5 сотрудников местной полиции после звонка супруги пенсионера. Сам мужчина получил ранение руки в результате ответного огня, а затем укрылся в подвале дома. Впоследствии он сдался правоохранителям. Его доставили в больницу и назначили ему психиатрическую экспертизу. Начато расследование в связи с попыткой преднамеренного убийства двух представителей государственной власти. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Андрей Григорьевич Бакланов. У меня сегодня в студии. Говорим о Арабском Востоке, предметно странах Персидского залива. И закончили мы на том, что это страны все-таки с очень специфической и политической, и социально-политической, общественной культурой. Но процессы модернизации невозможно остановить, когда они начались. И в этих странах по-разному, с разной скоростью эти процессы происходят. Где-то, как в Эмиратах, больше, где-то, как, может быть, в Катаре, Саудовской Аравии поменьше. Какие процессы происходят там?
3: Я бы сказал, это адаптация к условиям. Адаптация очень разумная. Они понимают, что надо как-то модифицировать, надо идти в ногу со временем, иногда опережая, как говорится, да. Но иногда это неспешно делается и правильно. То мы вот спешили, когда делали там перестройку, много чего прошиблись.
2: Так, голову рубить иногда не надо, спешить отменять.
3: Они здесь. Но, вы знаете, здесь тоже ко всем этим вещам надо с пониманием относиться. Есть определенные, конечно, ограничения вот в отношении женщин. Но они не столько ограничения, сколько это специфическая политика защиты женщин. Считается, что женщина вообще в Коране впервые вообще в истории человечества вопрос защиты женщин был поставлен. И здесь мусульмане могут говорить, что мы первые были. Это правда. Всегда говорят, что они там ограничивали и так далее. Но как? Имущественные права женщин сперва были защищены в исламе, а потом уже в Европе и других местах.
2: Как говорил покойный Каддафи, мужчина-человек, женщина тоже человек.
3: Да. Значит, здесь такая многогранная вещь. Но считается так, что мужчины, родственники и государство должны защищать женщин от возможных нападок, а она себя защищает как? Скромностью. Только 4 места есть в Коране. Какие-то очень общие указания, какая должна быть одежда. Никакого, конечно, там хиджаба нет в помине и так далее. Это уже последующее наслоение. Но там есть главное, что женщина должна не провоцирующе одеваться. Вот что у нее есть, то и есть. Но должна скромно выглядеть. Это общий дух. И не более чем. Поэтому все это на самом деле, ничего тут особенного нет. А что касается хиджаба, то хочу объяснить. Вот, такое хиджаб? Это вот тщательно, когда волосы, грудь укутывают. Это не традиция исламская. Это традиция тех, кто жили в пустыне. Если женщина таким образом себя не укутывает, то у нее к 40 годам будут выпадать волосы, будет плохая кожа, и она не сможет кормить детей, потому что грудь вся будет тоже... Там песок, взвесь. Поэтому надо тщательнейшим образом закрыть. Да. Но вот это в виде хиджаба делается. Это было и до ислама, и до появления христиан, там еврейские были. Ну, самые разнообразные люди, они все вот таким вот образом себя укрывали. Кстати говоря, и мужчины тоже. Вы обратите внимание, конечно, мужская одежда, это аналог тоже. Они тоже закутываются. И они оставляют это как память от тех времена, хотя уже сейчас все с кондиционеры и так далее, особой нужды нет. Поэтому это такая дань, ну, определенной какой-то традиции, которую усвоили. Нам полностью это, включая хиджаб, совершенно не обязательно. То есть это возможно, но такой обязательности нет. Это...
2: Да, и не нужно говорить, что это традиционная одежда, и мы это в рамках традиционных ценностей должны
3: нет,
2: носить.
3: Нет, это
2: все,
3: традиционная одежда тех, кто живет в Персидском, или как бы договорились, арабском заливе. И все. Можно носить, но делать это какой-то символ, это не совсем корректно. Поэтому те, кто в Саудовской Аравии бывает, ну, зайдите в музей, национальный музей или музей одежды в Джидде, и посмотрите вот исторически, как это все дело складывалось. Это очень поучительно и интересно. К этому надо относиться спокойно, вот как этим вещам. У нас иногда какие-то вот на ровном месте ненужные совершенно эмоции, они ничего не дают, они, кроме того, в историческом плане, вот я говорю, что они...
2: Это придумка, да.
3: Да, это придумка. От этого надо отходить. Да, вывод какой? Арабы очень уважают свои традиции. Это надо знать. В той плане, в каком это необходимо, посоветовавшись, учитывать при посещении, но не более чем. Потом вот эти вот все их, то, что там женщины, мужчины, женщины. Вот если взять итог. Количество женщин, имеющих детей, самое высокое у них. Так, количество браков самое высокое. Количество счастливых браков очень высокое. Точно посчитать сложно, но по моим личным, вот как по контактам, они сотни людей охватывают. У них с этим хорошо. Значит, вот итог, что вот эти вот определенные скромности не мешают делу, а наоборот способствуют созданию счастливых семей.
2: Это надо есть еще один нарратив в этой связи, такая история о том, что все это только на публику, все эти традиционные ценности, все это на публику, а как только человек заходит домой или еще что-то, там уже и алкоголь, там уже все начинается, там все нормально. Главное не демонстрировать. И у нас, кстати, многие тоже говорят, что, может, и у нас так хорошо было бы, просто чтобы на улицах все вели себя прилично, а дома делайте, что хотите.
3: Ну, вообще, должен сказать, что действительно элемент этого есть. Ну, собственно говоря, в этом и заключается, что на улице нужно выглядеть более строго одетым. Да, дома ограничения, когда знакомые какие-то люди приходят и так далее. В современном исполнении это все выглядит... Ну, понимаете, здесь важная вещь, которая называется деликатность и ум. Вот при наличии ума и деликатности никаких проблем не возникает. При отсутствии ума и отсутствии деликатности из всего можно сделать проблему и довести дело до драки. Было бы желание, понимаете? Поэтому мы должны с пониманием относиться к традициям и самим тоже, ну, адаптировать. Некоторым женщинам, которые наши там живут, им даже нравятся вот эти вот амбаи. Почему? В домашнем одел это накидку, ну, это

0: Необходимо поговорить, наверное, уже о российской диаспоре. Там действительно очень много людей живет в Объединенных Арабских Эмиратах, наверное, и в других странах тоже. Как вы к этому относитесь? Что эти люди там делают? Почему им кажется, что это хорошее место для жизни? Может быть, там какие-то условия специальные созданы в этой связи? Как вы вообще к этому относитесь, к явлению?
1: Ну, в какой-то мере, это неизбежность. Во-вторых, все-таки менталитет у нас... Мы такие люди восточные, конечно, да? Там хоть одновременно говорим, что мы часть Европы, Запада, но мы восточные люди по менталитету, по многим вещам. Кто-то из наших политологов говорил, что, например, на Западе нет такого. Для нас, само собой, разумеется, когда вошел в дом, снял, одел тапочки.
0: Да.
1: Да, в этом не ходишь. Но в Европе это странно выглядит. То есть, а у нас это, само собой, это вот чисто восточная вещь. Ну, я думаю, что наши связи все более широкие, они приводят к все большему количеству людей, которые там живут. Там довольно легко адаптироваться. Вот вы знаете, на египетском диалекте иностранцев, диалекте, вот в основном цикаидском диалекте, иностранцы их называют хавага. Значит, человек такой, ну, какой-то из внешнего мира, не наш. Не наш человек. То есть ничего тут обидного нет, ну и хорошего тоже мало. К нему надо отнестись, ну, так, по-совому. То есть какой-то все-таки элемент подозрительности вот к этому есть. Понятие хавага – иностранец. Вот русские люди там не хавага. Их называют руси. Что-то другое. Он не тот, к кому надо относиться с опаской. К русскому уже вот с опаской относиться...
0: Хавага – это больше белый колонизатор.
1: Да, белый колонизатор. Понимаете, и так во всем. У нас там много друзей многолетних, таких испытанных, понимаете. Они очень помнят и с огромным уважением относятся к тому, как русские люди, советские люди вели себя, вот когда у нас широкое было сотрудничество, и военное, и военно-техническое, и на местах, на предприятиях. Вот наши инженеры, которые приезжали, специалисты, они там, вы знаете, они как будто свое строили. Но вот иностранцы, французы, американцы, они приезжали по контракту. Вот он по контракту приходит, советует. И ушел. А наши воспринимали это как свою стройку, Асуан и так далее. И это очень важно, и это помнит, это наше огромное достояние. Но что касается объектов, то хочу такую вещь сказать. У нас иногда по инерции говорят, что вот то, что мы построили, это основа индустрии, было. Сейчас Асуанская огромная плотина, которая давала 64% электроэнергии Египта всего, сейчас дает 4%. Вместо 64-х. Ахилланский металлургический комбинат в этом году будет разобран. Так же, как там, ну, в Зиле там у нас сейчас разобрали. И, ну, там будет перепрофилировано под другие нужды. То есть нам надо сейчас идти дальше. Мы гордимся, там в Египте 94 построили предприятие в целом. 400 в арабском мире. Но это было тогда. Теперь надо строить заново. И я вновь обращаюсь к слушателям, чтобы они, у кого какие есть заготовки, давайте попробуем протиснуться там, и это достанется старице. Количество живущих там, живущих с удовольствием людей, русских, увеличится. Но вообще, в принципе, те, кто там живут, они всегда считают себя по-прежнему российскими людьми. Но они просто там живут иногда подолгу. Вот у меня приятель был, он лет, наверное, 30, так все время оставался, продлялся, был корреспондентом радио. Ага. Попов. Вот его дочка сейчас известная журналист. Он долго там жил, он не собирался там многие годы или оставаться и так далее. Но так получилось, что он настолько блестяще знал страну и настолько был задействован и нужен именно там, что его все время просили еще, и он там оставался долгое время. Ну, что плохого от такого присутствия русского человека? От этого и мы выгадывали, и наше государство выгадывало, наши государственные интересы. Ну, и они тоже имели в его лице испытанного друга, с которым с удовольствием общались, давали ему интервью, много чего рассказывали и так далее.
0: Есть еще версия, впрочем, что связано это не только с тем, что это российские граждане проезжают, а что вообще в целом страны Персидского залива используют методику привлечения, то, что называется, экспатов с деньгами к себе, российских, европейских, еще кого-то, за счет этого там запуская в том числе свою финансовую какую-то составляющую. Там тоже, не знаю, насколько, может быть, вы чуть лучше это понимаете, насколько удалось им перетащить часть финансового центра, условно, из Лондона и Европы к себе туда, в регион. Но, по крайней мере, попытка была сделана. Что в целом это такая история создания наиболее благоприятных условий для всех людей, у которых, ну, например, есть проблемы с собственным государством, но нет проблем с деньгами.
1: Ну, они...

0: все виды финансовой деятельности, кроме криминальной, к себе, конечно, призывают. Да, вот они как раз и старались создать центр. И вот мы с этого разговора начали, что американцы нанесли очень сильный удар по этим планам создания финансового центра, создания технологического центра.
1: То есть деньги сейчас уходят, вот те, которые были таким способом привлечены после военной операции?
0: Ну, во-первых, они не приходят в таком масштабе, как были, и частично уже обратный процесс начался. И арабы сейчас пробуют его остановить. И тут, конечно, нам бы вот в этой ситуации показать свои лучшие черты и в трудный момент им помочь и прийти с нашими тоже технологиями и так далее. Кстати говоря, хотел бы сказать, что арабы, арабские страны, гораздо в большей мере, чем все другие страны мира, оказались друзьями нашими, когда рассыпался Советский Союз. Ни одна группа стран, никто так по-настоящему по-дружески не воспринимали трагедию, которая с нами происходит, и не старались помочь. Но, пожалуй, больше всех проявил себе Египет. Не самая богатая страна. Они слали нам макароны, стиральный порошок, иногда бесплатно, как гуманитарная помощь. Даже такой вот пример. У нас торговля была организована по клирингу. Ну, многие знают. Клиринг – это когда потоки друг с другом встречаются и гасятся.
2: Ага.
0: Вот если поток один превышал другой на 60 миллионов долларов, то встречный поток прекращался. И, ну, мы недоуполняли в 88-89 году, в 90-м свои обязательства. И поток уже пересек вот эту линию 60 миллионов. И нужно было, чтобы они остановили встречный поток нам. Но эти товары нам были очень нужны. И президент Мубарак дал указание, и никто не выступил против, ни правительство, ни парламент, ни один человек, что себе в убыток Египет будет поставлять дальше товары, помогая этим в трудный момент Советский Союз. Эти примеры надо знать. Мы иногда говорим, что вот мы там всем помогаем. Но есть некоторые страны, не все, которые нам тоже помогали. Среди них первое место занимают арабские страны. Наши с вами страны Восточной Европы, братья-славяне, побежали при первой возможности в НАТО. Да, за что мы им очень благодарны.
1: А Достоевский предупреждал.
0: И не испытываем никаких теплых чувств в отношении этого.
2: Да.
0: А вот арабы нет. Они себя вели порядочно. Мы должны об этом знать и напоминать.
1: А тут вам немедленно напомнят, что в том числе страны Персидского залива арабские довольно активно, может быть, не на страновом уровне, хотя это вопрос дискуссионный, поддерживали международный терроризм, в том числе его проявление на территории Российской Федерации, имею в виду чеченскую кампанию. И нет ли угрозы при расширении сотрудничества взаимного, взаимном раскрытии, что называется, получить в наших регионах исламских новую волну, назовем это в кавычках ваххабизмом, но именно в кавычках, потому что это не совсем точное определение?
0: Такая опасность была, она стала намного меньше, но она остается. Внутри этих стран есть вот эти вот элементы, которые главным образом рвутся к власти в своих собственных странах, говоря, что нынешние монархии не очень хорошие, они не отвечают чаяниям мусульман, и их надо сменить. Кем? Нами. Нами. Вот почему они взяли за бедного Абдель-Вахаба, который жил за 100 лет до Пушкина? Ну, какой международный терроризм? Говорят, он писал там про международный терроризм. Ну, что можно было за 100 лет до Пушкина писать про международный терроризм? Ну, это глупость. Но что они у него взяли? Абдель-Вахаба.
2: Угу.
0: Абдель-Вахаба взяли одну из главных его мыслей. Он очень мутно заед читал. Абдель-Вахаба. Читать очень трудно. Настолько. Это как Гегель. Но это Гегель Востока. Значит, но там мысль есть такая, что управлять уммой, то есть
1: обществом,
0: исламским, должны достойные. И не обязательно это потомственные вот, те, кто уже управляли. Поуправляли, хватит. За эту мысль они зацепились и сказали, поуправляли и хватит, теперь мы будем управлять. И вот видите, Абдель-Вахаб, вот он об этом говорил. Ну, во-первых, не так говорил, это его искорежили. И... Но мысль вот оттуда извлекли. Ну, любую мысль можно, если тебе очень надо, можно ее приделать так, как это надо. Вот Абдель-Вахаба таким образом преобразовали для того, чтобы ссылаться на его бесспорный духовный авторитет для своих преступных целей. Абдель-Вахаб вот, им просто воспользовались, это надо тоже знать. Они обманули собственное политическое руководство, действительно, пообещали, что они для ислама будут делать добрые дела. На самом деле ничего доброго не было. И я помню, мы предупреждали их, что кончится это плохо. Помощь, которую вы оказываете этим радикалам, что они к вам вернутся и будут вас же убивать. Я помню, министр внутренних дел Саудовской Аравии мне в 2003-2004 году говорил, что как же вы были правы. Зря мы в свое время не так себя вели, но мы, говорит, сейчас полностью переделали нашу провинцию, мы политику, мы за них возьмемся. Ну и действительно, кстати говоря, в 2004 году я готовил этот визит, долго готовил, и был визит в Саудовскую Аравию первого законно избранного президента Чеченской Республики Кадырова, Ахмед Хаджи Кадырова. И он произвел на них колоссальное впечатление своими знаниями, арабским языком и так далее. И после этого можно сказать, что Саудовская Аравия, как флагман исламско-арабского мира, полностью на нашем направлении переделала свою политику на 180 градусов, и вместо помощи вот этим вот всяким организациям стала помогать Чеченской Республике, которая находится в составе Российской Федерации. Ну, так бывает в жизни, кто-то бывает не во всем прав. Мы во всем с вами правы.
1: Да нет, конечно, не бывает. Даже в личной жизни не всегда бываем правы.
0: Если бы мы во всем были правы, тогда бы мы с высока на этот вот эксперимент негативно смотрели и говорили.
1: Но по вашим ощущениям, они отказались от этого такого экстремистского исламского эксперимента.
0: Ну, конечно, потому что за них уже взялись. Там были взрывы, там были нападения, там убивали людей и так далее уже внутри.
1: Это всех касается стран Персидского залива? Либо есть там некоторые, которые еще размышляют там по братьям мусульманам, по всякому такому? Запрещенное, по-моему, в Российской Федерации.
0: Ну, братья-мусульманы, с ними тоже сложно. Там есть фракции, которые на неправильном пути находятся. Основная масса – это там инженеры. Ну, они более радикально, конечно, думают. То есть здесь в каждом конкретном случае надо разбираться. Но в целом, да, они эту болезнь в основном не до конца преодолели. Мы с вами до конца преодолели болезнь. Вот. У нас же ведь тоже до сих пор есть люди, которые помогают террористам, конечно, преступники и так далее. Но преступность еще в истории человечества нигде и никогда не была изжита. В том числе такого...
1: Да, экстремизм нельзя победить, его можно побеждать.
0: Надо побеждать.
1: Побеждать можно, победить. Это вот это всегда наивное предположение, что мы победили экстремизм. Немножко про Иран еще. Давайте пофантазируем. Вот Трамп подписал меморандум, они с Ираном все замирились. И это несколько меняет геополитический расклад. Если американцы сейчас, в регионе я имею в виду, если американцы сейчас делают новое, как они сказали, поменявшееся руководство Ирана рукопожатным, то пропадает та самая угроза, о которой мы с вами говорили. Как в этой ситуации будут вести себя страны Персидского залива? Может быть, они больше внимания обратят на другой фланг, туда, на Израиль, на арабо-израильское урегулирование, вот что-то туда?
0: Нет, ну, они готовы к замирению по всем направлениям. Вот сейчас то, что возникло, это такая острая ситуативная обстановка. Был оперативный повод, сперва это агрессия американцев и израильтян.
1: Еще есть нарратив прекрасной журналистки, что, значит, страны Персидского залива никогда не простят Ирану удары по своей территории.
0: Неправда. Да нет. Ну, история многотрудная, уже имеет много извилин. И, в принципе, надо, конечно, курс держать на взаимное замирение. И, в принципе, можно эти все задачи решить. И правильно делали и мы, помогаем идти, и китайцы, которые, в общем-то, фактически замерили на какой-то период времени. Но, видите, зловредные западники, они сумели сыграть на каких-то струнках и снова это дело снова завести. Но вообще, в принципе, вот у американцев в разные периоды времени то они более простодушно действовали вот, с тем, что в окружающем мире их слушались и так далее. Ну, заменяли руководителей, там, помните, такая даже пословица была, что пусть это сукин сын, но наш сукин сын.
1: Да.
0: Но это сукин сын.
1: Да,
0: значит, но не всегда это удавалось. Поэтому иногда они другим методом действуют для того, чтобы по-прежнему где-то наверху быть. В том числе и сталкивать лбами. Вот в данном случае, видите, они столкнули лбами, и это получилось. Поэтому как-то из Трампа, из американцев дурачков каких-то изображать, которые все время где-то терпят какие-то бесконечные поражения, но никак до конца не дотерпят. Это упрощение. Где-то у них не удается что-то идти, но, в принципе, степень их зловредности и такой потенциальной успешности не нас.
1: То есть мы можем верить Трампу, когда он говорит, что американцы своих целей в рамках операции в Персидском заливе очередной достигли?
0: Они не достигли. достигли, но в принципе они продвинулись. И неизвестно, чем дело закончится, потому что в целом они ведут дело к тому, что так же, как это, кстати говоря, получилось в Сирии. В Сирии же они помогли сменить режим один на другой. Ну, трудно сейчас характеризовать, но, в принципе, этот режим для них более благоприятный, чем который был до этого.
1: Они Трамп хотят... говорил, что надо теперь ввести сирийские войска в Ливан, новые сирийские войска.
0: Ну, да, но, во всяком случае, да, и тут, может быть, они тоже разыгрывают определенную карту. И, кстати говоря, на этом пути они кое-что удалось сделать. Видите, они сделали закрытый канал связи. И вокруг этого канала, о котором мало чего известно, столько кругом говорится, и все время Трамп не закрывает рот и так далее. Взял бы, рассказал, что происходит на этом треке на самом деле. Но он помалкивает. Понимаете, не надо из него дурачка делать, он простофилю и так далее. Он очень коварный, такой тонкий бизнесмен, который в политике тоже, ну, свою определенную линию гнет. И я думаю, что надо к этому серьезно относиться.
1: А тоже в прессе писали, что Трамп не слушает своих советников. Вообще, что он сам принимает... Это волюнтаризм, как говорили в одном фильме. По вашим ощущениям, в части Ближнего Востока Трамп слушает экспертно-аналитическое сообщество?
0: Конечно. Конечно. Я думаю, эти наработки, это я узнаю даже почерк некоторых каких-то знакомых людей. Понимаете, вот, ну, есть этот элемент. Те, кто хорошо разбираются, они ему помогают. Нет, конечно, он слушает. Другое дело, что вот по природе он такой человек хамовитый, и, конечно, он ведет себя неподобающим образом со своим окружением. Но он не считает, что он их как-то обижает, он считает, что раз он им дает работу, это главное, хорошо платит. Ну, поэтому немножко могут старого человека потерпеть, когда он скрипит или что-то такое, где-то такой элемент хамства допускает. Он не считает, что он что-то для них плохое делает, понимаете, что это так выглядит. Он считает, что он просто как, ну, более такой пожилой, более богатый человек, себе может какие-то вещи позволить. Но он не считает, что он кого-то обижает или что он себя неподобающим образом ведет.
1: Я тут старше, я так вижу, да.
0: Ну да, и все, да.
1: Спасибо большое, Андрей Глебович, за сегодняшний разговор. Мы, мне кажется, и про регион поговорили, вот закончили на Трампе. Тоже было интересно от вас услышать, что все-таки за этой ширмой и туманом стоит проработка серьезная, и люди работают. Некоторых из них, называется, по почерку можно узнать. Спасибо большое за беседу. Друзья, Андрей Глебович Бакланов был в студии «Культурной симпатии», Дмитрий Егорченков, и мы, как всегда, вернемся через неделю и продолжим наши интересные беседы. Всего доброго, друзья.

0: Узнать за 90 секунд. Для любого туриста остров Свободы – это вечный праздник. Жители Кубы не просто любят веселиться, они так живут. Воспринимают окружающий мир через призму нескончаемого карнавала. Почти все обычаи этой чудесной страны связаны с музыкой, танцами, эксцентричными костюмами, коллективными театрализованными действиями и отсутствием иерархии. Для участия в крупнейших карнавалах кубинцы копят деньги целый год. Они рады гостям, приветливы и открыты к общению. А вот сами почти не путешествуют. Если говорить о других странах, раньше это не приветствовалось из-за железного занавеса, теперь элементарно не хватает средств, да и посольства не торопятся с выдачей виз. Зато внутри страны ее жители автостопят в массовом порядке. Это норма – подвозить друг друга и останавливаться рядом с голосующими. Проехать мимо считается признаком дурных манер, вопиющей невоспитанностью. Да и такси стоит дорого. Кубинцев считают парадоксальными людьми. Многие хотели бы покинуть родину в поисках лучшей доли и хороших заработков. Но это ничуть не мешает им превозносить свою страну и любить ее всем сердцем. Даже выражение такое есть – «горд быть кубинцем». И в этих словах нет никакой фальши и пафоса.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 21.00, в Бишкеке полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Глава иранской делегации предупредил, что вооруженные силы Ирана готовы дать ответ на высказывание США. В Праге прошли протесты против изменения финансирования чешского телевидения. В Москве состоялась церемония открытия юбилейного кинофестиваля «День Победы». Далее подробности. Глава иранской переговорной группы

0: Глава иранской переговорной делегации Мохаммад Багир Галибаф заявил, что Соединенные Штаты должны быть аккуратны в своих высказываниях и предупредил, что вооруженные силы Ирана готовы дать ответ. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник в иранской переговорной команде сообщило, что делегация Ирана покинула место проведения переговоров США в Швейцарии в знак протеста против угроз американского президента Дональда Трампа. Член иранской переговорной команды Хосейн Карбанзаде подчеркнул, что переговоры со Штатами не продолжатся, пока не прекратятся военные действия в Ливане. Американский лидер в воскресенье пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить создавать проблемы. Напомню, в швейцарском Бергенштоке в воскресенье проходили технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал развивающийся конфликт с Украиной стратегической ошибкой, последствия которой затронут обе стороны. Ранее в пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию главарей УПА. Сразу после этого украинские политики начали отказываться от ранее полученных польских орденов. Дональд Туск ранее уже попытался вклиниться в конфликт между Зеленским и Навроцким, посетовав на то, что сложившаяся ситуация шокирует союзников, и обвинил обоих в обострении напряженности между Польшей и Украиной. В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указал на попытки Туска выгородить сторонников нацизма на Украине, которые разоблачил Навроцкий. Около 5000 человек в воскресенье приняли участие в пражской акции протеста против планов правительства Чехии изменить систему финансирования чешского телевидения. Об этом сообщил новостной портал Индес. Если система будет реализована, контроль над ныне общественным телеканалом перейдет в руки властей. Они также сократят бюджет телеканала на 15%. Это приведет к вынужденной ликвидации ряда популярных программ и увольнению многих сотрудников. По данным полиции, акция у здания чешского ТВ прошла без серьезных правонарушений. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров поздравил создателей и участников 5-го кинофестиваля «День Победы» с первым юбилеем. Он отметил, что сегодня, когда Россия вновь столкнулась со злом нацизма, проведение таких мероприятий становится жизненно необходимым. По его словам, фестиваль берет на себя огромную ответственность не только сохранять историческую память, но и помогать молодому зрителю увидеть параллели между прошлым и настоящим, понять, откуда произрастают корни сегодняшних угроз. Церемония открытия 5-го кинофестиваля «День Победы» проходит в Музее Победы в воскресенье 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Приветствую вас, друзья. Это передача «Код преступления» на «Радио Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. Это передача, в которой мы обсуждаем различные истории преступлений, криминала, то есть феномены, социальные проблемы, которые сейчас касаются нашего населения, и через ноту так называемого true crime, то есть реальных преступлений, пытаемся найти решение тех или иных проблем, донести до общественности это явление как ОБЖ, то, что мы можем помочь, что мы можем помочь заключенным, преступникам, что мы можем защититься. И ищем вот эти варианты с Евой.
3: Да, всем добрый день. Я напоминаю, что нам очень хотелось бы, чтобы наша программа была профилактикой, в том числе преступлений, и особенно помогала людям не стать жертвами тех самых криминальных явлений, о которых мы рассказываем. Сегодня у нас очень интересная тема, мне кажется, и крайне важная.
2: Мы сегодня будем с вами говорить про вебкам-рабство. Это достаточно тяжелое явление. И на момент, когда мы обсуждали просто с Евой подготовку к этому материалу, я не думал, что это будет настолько масштабный айсберг. Потому что то, что я себе представлял, и то, что я вычитал и нашел для сегодняшнего нашего разговора, это, конечно, меня потрясло. Во-первых, начнем просто с понимания проблемы вебкама.
3: Отношения. Что это такое? Давай объясним.
2: То есть это явление, в рамках которого молодые девушки и молодые люди, потому что это не имеет какой-то гендерности, это история и мальчиков, и девочек, которые стремятся подзаработать или попадают под влияние обещаний того, что вы будете просто сидеть под видеокамерой и общаться с людьми.
3: То есть халява, да? То есть два варианта. Либо заработать на своей внешности, на своей красоте и молодости, либо второй вариант каким-то образом заработать на чем-то, что не составляет никакого труда,
2: да,
3: как общение.
2: Как это преподносит, одинокие люди, которым хочется пообщаться по сети. И в конечном итоге эти люди попадают в ситуации, где они не могут оттуда выбраться, потому что либо используются их личные данные, их начинают шантажировать, их начинают принуждать. Люди попадают в каббалические вот эти отношения такого вот именно замкнутого круга, что они вынуждены там существовать. И все это приводит в конечном итоге к отвратительному секс-рабству, в рамках которого люди просто выполняют приказы людей, которые кидают им так называемые донаты, кидают им какие-то денежные средства. И что важно, почему это еще является рабством, потому что эти люди-то и денег-то полную сумму не получают того, что зарабатывают те, кто организует все эти пространства.
3: Замечу, да, две проблемы, которые в рамках вот этой большой выявили мы. Оказалось, во-первых, что очень часто увлекаются несовершеннолетние, у которых даже и паспорта нет, тем не менее они оказываются втянуты, и при этом на них давить бывает легче всего. Почему? Потому что они боятся, что узнает мама, узнает папа, узнают одноклассники. Иногда, не всегда, но тем не менее случаи такие есть уже, вот это вебкам-рабство, оно переходит уже в офлайн рабство. Почему? Потому что заставляют этих молодых людей раздеваться уже где-то, где присутствуют физически какие-то странные персонажи. Про них, кстати, нужно будет отдельно поговорить,
2: да.
3: Потому что те, кто все это смотрят, те, кто покупают такой контент, а потом еще и приходят, может быть, в студию, это, на мой взгляд, не меньше преступники, чем те, кто вовлекает молодежь во все это ужасное дело.
2: Мы сегодня обсудим с тобой эту всю проблему с разных точек зрения, потому что здесь действительно, я повторюсь, для меня многие вещи были очень... Масштаб у проблемы увеличился многократно.
3: Давай, может быть, скажем, откуда все пошло, откуда началось. Очевидно, что с интернета, да, когда он появился, и когда появилась возможность трансляций, появились некие люди, которые решили использовать это как вариант такой проституции, онлайн-проституции. Насколько я поняла, ты тоже, может быть, исследование проводила, либо поддержишь меня, либо скажешь что-то другое, все-таки это азиатская история в большей степени, что изначально это все было в бедных странах, которых использовали богатые клиенты, и как раз покупателями была та страна, чаще всего европейцы, а те, кто производил такой контент, это жители, и кто участвовал во всем, это жители таких стран, как Филиппины, это Таиланд, ну и вот прочие.
2: Если мы затрагиваем действительно ту проблему, о которой мы говорим, то это либо страны Латинской Америки, где очень часто, там эта проблематика связана еще и с огромным количеством революционных переворотов в маленьких государствах, отсутствие какого-либо контроля, а дети и женщины, это последнее, о чем думают государства, в котором происходит переворот, почему они становятся в первую очередь всегда и жертвами. Если мы говорим там про бедные страны, то, конечно же, мы говорим про страны, где достаточно большой поток иммигрантов, людей, которых нету ни гражданства, ни прав, и их можно охмурить и какую-то задачу. Конечно, тоже, да, страны Азии и вот Латинская Америка — это вот два кита, которые на самом деле являются ныне самыми крупными поставщиками на рынок европейский, на рынок американский и так далее. На тот же самый азиатский, то именно крупных таких стран, как Китай, поставки подобного контента. Когда мы вообще говорим про это явление, оно пугает в рамках понимания того, что происходит и в каком психологическом давлении. Просто я приведу историю. Она произошла в Москве в июне 2026 года, то есть вот только что. История произошла на Китай-городе.
3: Центр.
2: Девушек привлекали и приглашали как SMM-работниц, то есть работниц, которые там продвижение контента, продвижение каких-то материалов. Их охмуряли, обещали зарплату от 80 тысяч рублей, искали, то есть, яркую модельную внешность и говорили о том, что ну, вам просто надо будет сидеть перед видеокамерой, в рамках которой разговаривать с людьми, просто там позировать, быть красивыми, и ничего от вас глобально не потребуется. Что важно, в этой еще схеме уточнялось о том, что на девушках должна быть белая одежда. Чуть позже я объясню, почему это была вся схема создана. И в конечном итоге девушки, которые ну, начинали понимать, куда они попали, они, разумеется, начинали стремиться покинуть эти условия, и их начинали каким-то образом шантажировать. Это вот совершенно новейшая схема, которая начинает развиваться. Развивается она вот по какой причине. Мы живем в мире искусственного интеллекта, развивающихся и технологий, и есть так называемые аватары. То есть тебя, меня можно голосом, можно внешне, имея достаточное количество видеоматериала, аудиоматериала, скопировать. Почему белая одежда позволяет куда более лучше, чтобы скопировать человека, потому что есть четкая модель, есть четкая характеристика, нежели там, вот, грубо говоря, у тебя сейчас такой яркий пиджак, потому что более сложности для там, видеокамеры и так далее. И они сканировали их, чтобы потом использовать в дальнейшем на аватары, потому что есть очень такая сейчас популярная технология, когда, грубо говоря, я сижу, на меня смотрит камера, и она накладывает фильтр, и я Майкл Джексон, я там Элвис Пресли, я Фредди Меркури, я там Курт Кобейн. И ты не отличишь. И в какой-то момент можно даже голос включить, по вибрациям будет полностью схож, потому что есть дубликаты, есть копии, и это проблема. И вот произошла вот эта история в плане того, что это новая схема, которая стала развиваться, потому что тут еще и используется внешность. Даже если этим девушкам удастся вырваться из этих каббалических отношений, из этих условий, где их шантажируют, но она вот совершенно свежая.
3: Можно уточнить, это вот речь о том, что, например, уже было известно в Европе, когда там разразился грандиозный скандал, там один из врачей, он медик по образованию, он целую индустрию, порноиндустрию организовал, где использовал образы известных людей для того, чтобы снимать вот такие порно-ролики.
2: Да, и псевдоним его был доктор, и действительно там произошел именно такой масштабный скандал. Если мы рассказываем и говорим про саму индустрию вебкама, происходит все по принципу. Во-первых, это целевая аудитория либо предсовершеннолетняя, то есть это 16, 17, 18 лет, либо уже чуть-чуть постарше. Формируются условия, в рамках которых вы можете быстро заработать, вам легко получите деньги, ничего такого делать не надо, вас облизывают со всех сторон, вам показывают и говорят, что все-все-все, с вами вежливы, добрые. Очень важно понимать при этих, никогда мы не садимся ни в чью машину на встречах, никогда не едем ни в какие кальянные, никогда не едем. То есть это должна быть четкая, контролируемая ваша среда. Если созвоны, то обсуждайте, потому что вы сами не заметите, как войдете в эту ситуацию. Дальше. Они пользуются очень часто условиями, что это иногородние. То, что вот я говорил, если мы говорим там латиноамериканские страны, азиатские страны, это иммигранты, то очень часто у нас в России пользуются, что там девушка из какого-то маленького города, ее перевозят в другой, тем самым ее отрезают от родственников, ближнего окружения, где она сможет обсудить и получить какую-то поддержку. Или же ее, она находится в новом городе, у нее нету жилья, ей снимают квартиру, или там есть схемы офисов, где оно разделено все на несколько комнаток, и предоставляют полностью ПО. То есть ей дают компьютер, ей дают условия проживания, то есть ешь, живи, питайся, столько-то часов отрабатывай на видео и существуй свое здоровье. Чем опасна эта история? Почему вот в этой истории очень хорошо и четко изображен компьютер? Потому что девушки начинают пользоваться этим компьютером как своим. А то есть они начинают заходить все соцсети свои, они начинают загружать свои фотографии, всю информацию личную. Мы же сейчас живем в цифровую эру, моментально все сливая. И как только у девушки появляется небольшое желание или большое желание выйти из этого всего, выйти из этой организации, потому что это нарушает ее психологические, телесные границы, компьютеры забирают эти организаторы, выкачивают всю информацию, потому что это их собственность по договору и документам, и начинают шантажировать фотографиями, начинают шантажировать паролями, начинают шантажировать и выставлять в условия, что «а вот сейчас мы всем твоим родственникам, близким в твоей же соцсети разошлем все, чем ты занималась. И если ты не продолжишь заниматься этим, мы будем тебя мучить, пытать и так далее». Это первичный слой, про что я говорю, почему айсберг. Потому что из того, что мне попадалось, из того, что я читал, мы сталкиваемся с тем, что да, это фотосессия приглашают, да, там модельная внешность, но потом к этому добавляется компонент строгих, тяжелых, ужасных запросов. Запросы, которые, ну, то есть, вызывают достаточно сомнения. Ну, то есть, у меня есть несколько интервью, там, показания молодых людей. Там, молодой человек один был, другие две девушки и еще пара. И они рассказывали, что там есть определенный аспект. Про психологических портретов мы поговорим чуть позже, те, кто попадают в это. Но от них там требовали, прости меня, поместить себе в область половых органов ножницы, склеить себе уретру. Вот такие запросы за какие-то донаты. То есть люди просто попадают, что они себя еще и калечат. Потому что вот к этому еще и добавляется компонент того, что не просто какие-то запросы, а то есть там уже требования с изнасилованием, совершением каких-то там еще более жестких дел. А когда там взрослый человек, это уже ненормально. А если мы про ребенка говорим, так это просто недопустимо и невозможно.
3: Надо иметь в виду, что ведь начинается обычно всегда не так, да, а начинается, когда нужно бить тревогу, когда попросили там раздеться, снять, например, топ. А уже здесь абсолютно очевидно, что это преступники, да, которые таким образом пытаются транслировать контент эротический, который может перерасти потом в порно и так далее. И уже дальше уже вот эта самая жесть, про которую ты сказал. Честно говоря, я даже не слышала.
2: Мне вспомнилась была жуткая история у нас в 90-е, когда только у нас открылся рынок, и к нам поехали режиссеры, и начались так называемые кастинги. И очень много наших бедных, несчастных актрис ходили на эти кастинги, потому что думали, что это американские режиссеры. Сейчас у них карьера-то выстрелит. И они раздевались на видеокамеру, и потом эти отрывки вставляли в порнографические фильмы. Вот так бедными нашими актрисами. Это, к сожалению, сейчас там среди них есть очень много известных женщин, которые уже достойные, уже выдающиеся. Но, к сожалению, они попали вот под это воздействие. Это вот такая, знаешь, предтечь того, что ждет. Действительно, никто... Никакие вот эти истории о том, что я понимаю, что представление о карьере модели, о представлении там актрисы, тебе кажется, что это принято на таком рынке, если ты сейчас не пойдешь на эти условия, там от тебя отвернутся и так далее. Но не истории про вот подобные кастинги. Дальше, конечно же, в голове у нас что? Быстрый заработок. Легкие деньги. Сейчас я, и мы обсуждали вот с Евой это за кадром, о том, что есть проблематика того, что это на уровне определенной мотивации, как в проституции происходит. Я сейчас заработаю быстрые деньги, а дальше мне это будет не нужно, и я выйду из этого легко. Но, к сожалению, выйти из этого легко очень сложно и тяжело. Потому что ментально тебя подавляют, это начинается газлайтинг в чистом виде, это начинаются созависимые отношения, где... То есть, потому что есть некоторые организации, в которых присутствуют психологи, которые очень активно манипулируют этими девушками и молодыми парнями. Когда очень часто сейчас происходит задержание подобных заведений, то есть что это такое? Это квартира в большом доме или офис в недостроенном здании, то есть еще не заполненном здании, и где никто не замечает никого. Он разделен на несколько секций, там кровать, веб-камера, компьютер, и вот эти девушки, они или парни выстраиваются и взаимодействуют. И каждый раз, когда происходит, знаешь, очная ставка, там пресса, журналисты или правоохранительные органы по жалобам жильцов или офисах съемщиков приходят туда, все время какая-то аргументация, мы никого не пустим, у нас тут вообще компы чинятся. Почему у вас так много сервисов и так далее? Потому что там серверные такие огромные, в связи с тем, что нужно передавать больше информационных потоков.
3: Надо сказать, что все-таки у нас это появилось не так давно, потому что раньше мы даже не слышали о подобных студиях. Мы знали, что есть такое вебкам-рабство на тех же Филиппинах. Чаще всего, кстати, звучала именно эта страна. И там была серия громких расследований, которые проводили журналисты местные и доказали, что используется вот этот труд, арабский труд несовершеннолетних, потому что мы вытащили оттуда много сотен подростков. Это были и мальчики, и девочки, которых родители зачастую разыскивали, потому что они пропадали. То есть там была настолько эта индустрия поражена глубоко, что участники всей этой фабрики по производству порно-контента, они на самом деле иногда и пропадали безвестно. Но это Филиппины, и нам казалось, честно, что до нас это не скоро дойдет. Однако докатилось. И я думаю, что такие вебкам-студии есть уже, наверное, в каждой стране, так или иначе, поскольку индустрия развивается сама по себе, и на нее есть спрос. И почему я очень хотела бы, чтобы мы с тобой поговорили о тех людях, которые покупают такой контент. Я считаю, что если не было бы спроса, это бы не развивалось, это бы не дошло до нас, это бы где-то там осталось, может быть, на Филиппинах, и там бы прикрыли, в конце концов. Но есть сумасшедший спрос, абсолютно сумасшедший. Люди, я даже не знаю, как их назвать, а с извращенным сознанием, люди, которые ищут все новых и новых видов вот этих плотских наслаждений. В это особенно тяжелое время, как мне кажется, много стало вообще патологий. Их называют патопатологии, да, извращенные.
2: Девиации.
3: Да, девиации. Да. Много девиаций. И запросы все время растут. И вот то, что ты рассказал, что требует там что-нибудь склеить, ножницы положить, для меня это было откровением, но я понимала, что в эту сторону все и движется. И если уже это докатилось до такой степени, на мой взгляд, было бы не лишним, может быть, даже прописать в законодательстве ответственность для тех людей, которые потребляют вот такой контент, где кто-то себя калечит, где кто-то вынужден с собой делать такие извращения, которые, очевидно, не только, может быть, даже не физическое здесь уродство, но и психологическое. Ведь если человек что-то делает с собой вот такой за гранью...
2: Вот пример. Кирилл, 28 лет, который рассказывает, он сирота. Он окончил воинскую службу, военное училище, но из-за проблем со здоровьем не смог пойти дальше по этой службе. Ему было необходимо деньги. На фоне стресса и депрессии у него возникла наркозависимость, которая требовала финансовых вливаний. И он вошел в это все состояние. Как сам Кирилл подчеркивает, он изначально имел какие-то сексуальные перверсии, но они не выходили за грань отношений с теми же женщинами, с которыми он там вступал в эти отношения. Но ситуация в том, что постепенно от него начали требовать все больше и больше и больше странности. Это вот как раз из его момента. То есть склеить суперклеем уретру. Mm-hmm. То есть это вот такое требование. И показать это на видеокамеру. То есть засунуть там, простите меня, в анальное отверстие какой-то предмет, объект. И потом мы сталкиваемся с тем, что скорую вызывают и пытаются хирургически извлечь эти все объекты. Зарабатывает он за один такой донат $50. То есть вот за $50 он что-то должен сделать подобное. Заработок за день не особо большой, но и в большей степени это отбирает сама организация, на которую он работает. И выбраться оттуда из-за того, что он находится вот в этом состоянии наркозависимости, ему постоянно нужны потребности, ему никто не занимается его терапией и лечением. Потому что, я напоминаю, наркозависимость — это болезнь. Это не слабость, это не история про то, что человек не хочет. Действительно, пока человек сам не захочет выздороветь, он не выздоровеет и не пойдет на этот путь исправления. Но все равно мы говорим тут про. Но когда мы сталкиваемся именно с этой историей о том, что есть потребитель, это двоякая ситуация. Потому что испокон веков мы рассуждаем о том, что у человечества есть различные грани зависимости. И еще с тех времен, как наркозависимость стала формироваться, как появлялись запрещенные вещества для потребления, рассуждалось о том, что есть спрос, мы просто удовлетворяем его. Любой там наркокартель, любая крупная какая-то организация. Но есть другая ситуация, что государство не занимается реабилитацией наркозависимых. То есть они не создают для них стационары, они не создают пространство, куда бы они могли приходить, получать эту самую помощь, потому что все зачастую сводится к платным клиникам, которые себе эти люди позволить не могут.
3: Ну, здесь все зависит, конечно, от того, в какой стране мы эту ситуацию описываем. А если мы говорим про Россию, у нас на самом деле система бесплатной помощи, она серьезно развита.
2: Да, она намного лучше развита, чем... Но мы же
3: Да, а если говорим во всем мире, в некоторых странах ее вообще в принципе не существует. То есть там не относится к наркозависимости как к проблеме социальной. И считается, что если у человека есть вот такая беда, да, такая проблема, это чисто его исключительно ситуация.
2: Потому что в России у нас очень хорошая наркологическая школа, которая развивалась долго. И вот мы приходим тогда к грани того, что есть потребители, вот эти люди-извращенцы, действительно, за долгие годы развития порнографических материалов все перверсии двигались, развивались, мы можем что Японию взять, что там Америку, что Россию, действительно, потребление, и эти исследования подтверждаются психологами, клиническими и психиатрами, о том, что чем дольше ты потребляешь один из контентов, тем быстрее он тебе приедается, и тебе нужно что-то более высокое. В чем проблема там всех любителей БДСМа, в чем проблема всех садистов или мазохистов? Потому что им нужно дальше все больше, потому что ну, у мозга есть свойство адаптироваться, привыкать. Это как бы изначально защита.
3: Это как алкоголизация, да, наркотизация. Да. Нужно больше и больше доза.
2: И, к сожалению, действительно, законодательство некоторых стран не предусматривает наказание для людей, которые занимаются, потому что, ну, объективно это все подкладывается под закон, который у нас существует, трэш-стримов. Когда на человека превращают в объект издевательств, создают так называемый образ Колизея, в рамках которого принуждают его делать те или иные вещи за деньги, не за деньги, но принуждая его. Потому что на данное время законодательно у нас это как рассматривается? Как производство порнографии. Рассматривается ли наказание ну, для этих людей? Пока что в глобальном смысле во всем мире такого нет. Их арестовывают, их могут задержать, их могут заставить выплатить штраф, но чтобы произошел какой-то арест, и эти люди чувствовали опасность, что они осуществляют противоправные действия, такого во всем мире, к сожалению, пока что нет.
3: Ну, надо сказать, что во всем мире, правда, есть есть ответственность за вовлечение в такую индустрию, вообще в любую, связанную с производством эротического, да, и вообще порнографического контента ребенка. Мы как раз и замечали на примере уже московских историй, что в основном это молодые люди, которым исполнилось 18 лет. Ненамного они, так скажем, были взрослее, то есть это 18, 19, 20. Соответственно, представления о жизни, опыта жизненного у них было немного. И если мы немножко о них поговорим, а я считаю, что это крайне важно, то все-таки они, я бы их разделила на несколько категорий. Первая категория – это те, кто велись на халяву, на быстрый способ легко заработать деньги. Когда можно вот прийти, покрасоваться, где-то снять там, может быть, маечку, что-то еще снять, и получить за это сразу денежку, и не нужно было бы нигде работать, не тратить время, да, на какую-то такую действительно серьезную деятельность. Это одна категория. Вторая категория, которые шли, это изначально все-таки на, как они думали, ну, более-менее серьезную работу, те же МММщицы. Они действительно полагали, что будут...
2: СММщицы.
3: Да, СММщицы, да, да, прости.
2: А то у нас получается какая-то финансовая пирамида.
3: Да. Они изначально предполагали, что что-то будут делать, ну, каким-то образом будут пытаться заниматься пиаром, чем-то еще. А в итоге оказались втянуты, вот именно буквально втянуты в то, о чем они помыслить не могли. А только потому, что их заставили сфотографироваться, например, вместе со своим паспортом, сказать какие-то слова, где-то поставить подписи. Здесь вот прям четко мошенничество в отношении них произошло. А вот первая категория, вот те, которые легкомысленно, и которые в душе где-то даже понимали, что могут оказаться в какой-то секс-индустрии, но пошли на это, ну, в надежде какой-то, что, может быть, это не так слишком будет развиваться, никто об этом не узнает, а деньги вот они сразу же, сегодня можно за вечер, там, за несколько часов получить. Это вот другая категория. И, конечно, с ними нужно по-разному работать. Тем, которые гонятся за халявой, за легкими деньгами, нужно объяснять, к чему это потом приведет. И что это в итоге будет стоить им так дорого и может обойтись им вообще в такую неимоверную плату, да, что никакие деньги мира не позволят им от этого всего очиститься. А вторым нужно объяснять, что быть необходимо бдительными, что когда их приглашают в рамках какого-то такого первого взаимодействия с работодателем почему-то сидеть перед камерой, почему-то в белой одежде, что нужно подумать вообще, что это может быть такое, к чему это приведет. Задавать больше вопросов потенциальному работодателю, уточнять все нюансы, все моменты, не давать ни в коем случае согласия на использование своего собственного изображения. А, кстати, это очень важный момент, потому что, как выяснилось...
2: И давай мы к этому важному моменту вернемся после перерыва.
3: Давай.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Два жителя Горловки пострадали в результате атаки украинского БПЛА в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Напомню, Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Киевский режим продолжает выдавать преступные удары по детям и гражданским за свои победы, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы России сегодня Дмитрий Киселев. Он также напомнил о важных новостях, приходящих с фронта, и неуклонном продвижении российских сил в зоне специальной военной операции. Он добавил, что российские бойцы уже в Константиновке, и идет планомерная зачистка города. Далее следуют Краматорск и Славянск, последний оплот киевского режима в Донбассе. Напомню, в среду, 17 июня, украинские террористы атаковали автобусы с детской футбольной командой из Белоруссии. А в пятницу в результате налета украинского беспилотника погибла 8-летняя девочка в Подмосковье. Правительство Норвегии предложило ужесточить требования для получения гражданства. Изменения могут коснуться правил о сроках проживания в стране и владения норвежским языком. Теперь потребуется жить в стране в течение 8 лет непрерывно. Для заявителей, состоящих в браке или совместно проживающих с гражданином Норвегии, предлагается ужесточить правила о сроке пребывания до 6 лет непрерывного проживания в стране. Уровень владения устной речи предлагают повысить с А2 до Б1 для заявителей в возрасте от 18 до 67 лет. Масштабное полотно с изображением двух воинов создали из зажженных свечей на центральной площади Махачкалы в рамках акции «Огненные картины войны», передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что в центре композиции ветеран Великой Отечественной войны, герой России Абдулахим Исмаилов и участник специальной военной операции вместе воздружают Знамя Победы. Как сообщили в Министерстве по делам молодежи Дагестана, полотно создано из 20 тысяч свечей, которые зажгли в память о погибших в Великой Отечественной войне. И в ходе специальной военной операции. Россияне с четырьмя наградами стали третьими в медальном зачете на чемпионате Европы по фехтованию в Антони во Франции. Золотую медаль в командных соревнованиях турнира завершили саблистки Яна Игорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Также на счету Игорян серебро в индивидуальном турнире. Напомню, чемпионат Европы завершится 21 июня. Россияне выступали на нем в нейтральном статусе. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Код преступления.
4: Приветствую вас, друзья, с вами «Код преступления» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева. И сегодня мы обсуждаем достаточно сложную и непростую тему, посвященную вебкаму и, точнее, вебкам-рабству. Того, что подростки, того, что девушки, молодые люди попадают в эти условия. Что важно, некоторые родители или родственники продают своих детей в это рабство. И сегодня мы обсуждаем. И вот мы с Евой как раз остановились на рассуждении, что существует два типа психологического. Это дети, которые попадают туда из-за мысли того, что это быстрая нажива, быстрый заработок. И второй тип именно это люди, которые в рамках того, что думают, ну сейчас я попробую и быстро из этого выскочу. А выскочить из этого быстро нельзя. И ты вот как раз остановилась на важной вещи. Нужно понимание, отсутствие опыта подростка говорит о том, что он не понимает, что такое собеседование. Что собеседование себя не представляет историю, где вы оголяетесь, где вы показываете все свои самые выгодные части, и фотографируетесь, и отдаете свой паспорт просто так. Это все вообще-то выглядит по-другому.
5: Ну да, но мы немножко все-таки сделаем акцент на том, что у нас, если мы говорим про вебкам-рабство в России, то это все-таки не подростки, а вот, как я говорила, люди, начиная с 18 лет. Потому что те, кто их вовлекают, они понимают ответственность. И вот, чтобы себя самих избавить от этой самой ответственности, они зачастую просят давать согласие на использование их изображения. Так вот, все молодые люди, студенты в первую очередь, ну и те, кто постарше уже, если вдруг вы приходите на собеседование, и вам почему-то дают бумагу, где сказано про то, что вы должны дать согласие на использование вашего изображения, это вот 100% каким-то образом вас пытаются втянуть в какое-то вот такое вебкам-рабство. Потому что использовать изображение работодателю ваше не нужно. И один из, наверное, признаков того, что вот вас пытаются во что-то втянуть, это то, что торопят принять все решения прямо сейчас, здесь и сейчас. То есть если подписать это соглашение, договор, то прямо здесь. Они дают вам время на то, чтобы уйти домой, подумать, чтобы с кем-то посоветоваться.
4: Это вообще характеристика любого мошенника.
5: Да.
4: То есть мошенник стремится тебя, давайте сейчас быстро мы вот этот телефон закажем за 14 тысяч, вы быстро его получите, но только надо сейчас перевести деньги, потому что уходит последний поезд.
5: Да. То же самое скажут в таких случаях, что вот у нас там есть другие кандидаты, поэтому нам человек нужен ровно сейчас. Или вы соглашаетесь, подписываете, или, извините, у нас просто есть другой. Тот, кто готов. Да, тот, кто готов. И прямо сейчас начать работать. Сесть вот под эту самую видеокамеру и выполнять какие-то действия. Важный момент. Почему-то человек понимает, что ему будут платить за какое-то элементарное общение. То есть не за то, что он транслирует некой аудитории, пусть даже он ее не видит, супер знает,
4: не читает, не думает, не пишет, не трактует, не анализирует, а просто...
5: И не является специалистом в какой-то сфере. То есть он не великий, там, не знаю, там, ученый, биолог, кто бы ты ни был, а просто за общение, элементарное человеческое общение с некими людьми, и которые за это платят. Вообще нормальное человеческое общение, оно не подразумевает того, что кто-то из собеседников ему что-то дает за это. Поэтому нужно обязательно насторожиться и знать, что это сначала за общение вам платят просто, а потом вас заплатят не просто за общение, а за то, что вас попросят там поругаться плохо там, или что-то сказать про кого-то, про себя что-то рассказать такое, что вы не хотите сказать, а может быть, обозвать саму себя, а потом раздеться. Ну и вот то, до чего мы уже потом дошли.
4: Есть еще проблема, это сейчас это стали даже выделять, это называется синдром стримера. Но суть в следующем. Есть так называемое явление просто стримов, когда люди там играют в онлайне в игру и показывают это зрителям, или там просто разговаривают со зрителями. И есть синдром у некоторых молодых людей, происходит следующее. То есть у них происходят подобные первые два стрима, и они зарабатывают очень большие деньги. То есть там за стрим к ним сразу пришло 100 тысяч. И вот у этого человека формируется иллюзия, что так будет дальше всегда. И вот подобная организация, то есть этот синдром, то есть явный, есть очень много случаев, когда, например, вот эти блогеры, они брали и сразу увольнялись с работы, думая, я же каждый день буду теперь сотку зарабатывать.
5: Да.
4: И они попадали в достаточно серьезную ловушку взрослой жизни. И вот сейчас это психологи вот пытаются в исследованиях проводить, что современные дети за счет соцсетей не очень готовы к пониманию реалистичности, что такое финансовые деньги, что такое уровень ответственности, который они берут на себя.
5: Я еще расскажу про вот один из видов вот такого вебкам-рабства, когда девушку или молодого человека, оказавшегося перед камерой, перед некой неопределенной аудиторией, просят рассказать их эротические фантазии или их прошлый опыт какой-то близости. Причем они могут даже не видеть, там, кто вот прямо сейчас им донатит, да, им просто говорят организаторы стриминга, вот что вот сегодня ты рассказывал какую-то историю, очень много пришло денег, и подталкивают на все большую и большую откровенность, а иногда даже выходящую за какую-то грань, и в том числе начинают придумывать эти молодые люди истории, для того, чтобы, понимая, что чем будет такая более эксклюзивная, там, более жесткая какая-то, более ужасная, шокирующая история их опыта или их фантазии какой-то, что тем больше в итоге придет денег от тех людей, которые там. А это же все записывается. И потом эти самые истории, которые наверняка не выдумали, которые никогда с ними не происходили, и они об этом, может быть, и не мечтали никогда, просто рассказали в моменте, понимая, что именно за такой вот контент, который ближе к трэшу, ближе к шокирующему, они больше получат, потом этими же историями их и шантажируют. Потому что им говорят, вот эту историю сейчас услышит мама от тебя, вот о твоей фантазии, или твой парень. Мы узнали, вот с кем ты переписываешься в соцсетях, и вообще кому ты чаще всего звонишь, с кем общаешься. Вот мы обязательно ему пошлем эту историю. Если ты дальше уже не просто историю будешь рассказывать, а не разденешься, и так далее, и так далее. То есть все то, что человек рассказывает, как для него это кажется, там, не знаю, понарошку, да, затем будет совершенно всерьез использоваться для того, чтобы его держать в этой индустрии, для того, чтобы выжимать из него все соки по максимуму, как предмет некий.
4: И принуждать его идти на более жесткие ухищрения, издевательства над самим собой. Это, кстати, вот неосознанный момент. Вот пример Дианы, 23 года. Девушка попала во весь этот бизнес под предлогом того, что она была не из благополучной семьи, семья была алкоголизирована.

0: таких, как мы, есть всегда один постоянник. То есть человечек, который приходит к тебе и постоянно тебя смотрит, и он тебя спонсирует. Потому что некоторые из нас просто уходят из самого вебкама и стримят только для одного человека, который постоянно за это платит. И вот в таких ситуациях, когда ты пытаешься, тебе больно, тебе неприятно, ты психологически чувствуешь себя ужасно, но ты понимаешь, что финансово ты не можешь из этого выбраться, потому что раз, тебя будут шантажировать, и два, на тебя наезжают, а зачастую очень серьезно.
1: И денег не будет, даже элементарно жить будет не за что и негде, есть нечего.
0: Серьезный прессинг от начальства начинается, от так называемого вот этого владельца этой компании, что «а что ты стала меньше зарабатывать? Делай как раньше, делай еще хуже».
1: Ты знаешь, у некоторых ведь на самом деле даже нет начальников, если мы говорим про какую-то частную такую деятельность, но они просто подсаживаются на это и не представляют, как можно по-другому зарабатывать, и боятся остаться без денег. И здесь это действительно настоящее рабство, современное рабство, потому что тот, кто заказывает все это, он управляет человеческой судьбой. Он формирует привычки, он формирует систему мыслей, он разрушает ценности, да, которые прививались там годами в школе, может быть, родителями.
0: А это проблема нашего общества, потому что у нас как? Ну, я еще из того поколения, как я и думаю, и ты, что всегда нас учили тому, что профессия всегда будет одна. Вот ты на нее выучишься,
1: да,
0: и будешь всю жизнь, да, на нее работать. Как доказывает реальность, как доказывает жизнь, у вас нету ничего постоянного. И вы спокойно можете переучиться и в 30, и в 40, и в 50, в 60,
1: абсолютно,
0: в любой момент своей жизни. Ваш мозг пластичен, вы все можете. Но из-за того, что нас учат вот этому стереотипу и убеждению, и отсюда формируется вот этот страх, который ты описываешь, это тоже психологическое явление, страх потери. Потому что когда вот люди в рамках психотерапии или групповой терапии переживают вот этот экзистенциальный переворот о том, что потеряю и потеряю, найду другие пути развития своей жизни, найдем там какие-то моменты, будем там извозом заниматься, будем там помидорами торговать, вот как раз урожай подошел, лето, слава богу.
1: Да.
0: Но из-за этого вот ментального блока, вот этого кирпичика, который блокирует это раздвижение, и это до сих пор я вижу в воспитании детей, подростков, и вот эти подростки, которые попадают, они действительно думают, что вот это тоже еще одно краеугольная вещь. Ты не сможешь изменить свою репутацию, ты не сможешь исправиться в глазах общественности. Это тоже базовая фундаментальная проблема. Если ты не педофил-преступник, для меня, то есть любой может имеет шанс на исправление. Потому что в любой момент своей жизни, пока бьется ваше сердце, вы способны на все. Вы можете изменить отношения, взгляд, вы можете изменить себя.
1: А я бы хотела дать еще советы, чисто практические. В случаях, когда все-таки есть руководитель такой организации, который угрожает, который шантажирует, что делать человеку, которого уже втянули? Не бояться прийти в правоохранительные органы. Во-первых, мы теперь можем четко сказать, что с учетом последних историй, они знают, что такое существует, что это возможно, и они готовы заниматься. Более того, мне показалось из общения с некоторыми нашими полицейскими, что им интересно расследовать такие дела, что это новый тренд, который им хочется самим остановить, поучаствовать во всем этом, в предупреждении всего этого, в том, чтобы заблокировать дальнейшее развитие. И, как я понимаю, есть возможность вот этих людей, которые попали в вебкам-рабство, вытащить. Да, у нас на сегодняшний день не существует таких государственных учреждений, где мог быть такой человек пересидеть, по сути. Да? Но есть возможность все равно принять участие в программе по госзащите свидетелей. Такая программа есть, а попасть туда можно. И если это какая-то серьезная индустрия, у вас, наоборот, будет больше шансов, что вы в эту программу будете включены в итоге. И тогда вам предоставят и жилье, и работу, и там помогут с документами на другое имя, вы сможете каким-то образом переждать, да, пока всю эту организацию сотрудники полиции не разоблачат. Кроме того, если все-таки под программу вы не подпадаете, у нас есть НКО, которые готовы брать таких людей на какое-то время, предоставлять им то же самое съемное жилье, направлять, что-то подсказывать, давать какую-то работу и просто помогать снимать комнату в какой-то квартире. То есть все можно. Я поняла, на самом деле, на сегодняшний день у нас как таковая система не выстроилась помощи жертвам, помощи потерпевшим, но она в процессе. И если у человека есть четкое желание выпутаться, вырваться из жесткого прессинга, из рабства какого-то, в частности, вот такого сексуального рабства, вебкам-рабства, все помогут, все силы включатся, и я уверена, что есть огромные шансы на то, что такой человек изменит свою жизнь и дождется, пока те, кто его втянули, понесут

0: снесут наказание, и сам он будет уже совершенно другим после того, как все это осознает, все, что с ним произошло.
1: Вот, например, грубо говоря, юристы, адвокаты, они еще рекомендуют, вот если вы оказались в этой ситуации, ищите поддержку среди таких же, как и вы, потому что зачастую это группа, и вы можете создать групповой иск. Вы можете подать этот иск, потому что сначала, ну, то есть это административное заявление, потому что в большей степени это рассматривается как преступление там, сексуального характера, uh-huh. распространение порнографических материалов. То есть и тут нужно как раз вот медленно создавать вот эти прецеденты, чтобы чем больше, потому что, как нам известно из опыта, и ты, я думаю, это подтвердишь, что чем больше людей публично говорят, чем больше мы видим судебных процессов, тем меньше у людей страха того, что они не одни, потому что самое страшное в этой ситуации, что тебе кажется, что ты один. Но по факту это, наверное, то есть вот он как раз подчеркивает, что, скорее всего, это будет проходить по 241 статье УК РФ как раз о сексуальном принуждении.
0: Как мне кажется, очень важно людям дать понять, что в целом история, когда ими управляют, когда их жизнью распоряжаются, ими руководят, это ненормальная история, что это и есть преступление. А понимаешь, как мне кажется, если что-то совсем жесткого с ними не происходило, некоторые думают, ну вот, ну подумаешь, ну да, там отобрали паспорт или там чем-то угрожали, но как будто бы это вот не произошло же ничего критического, да, их не изнасиловали в конце концов, но это мы говорим про одну категорию, им ничего не отрезали, не оторвали, чего-то такого жесткого не сделали, там родителям их в итоге не послали никакие компрометирующие материалы, там их родственникам и прочее. Но вот сам факт того, что они могли это сделать, того, что управляли вот этой информацией и заставляли человека делать то и то, там, общаться, там, ну, и вообще как-то вести даже образ жизни совершенно иной, чем он хотел бы, это и есть само по себе преступление. И тот, кто был жертвой этого преступления, находился в рабстве. Просто оно приняло теперь уже вот такие формы. Василий, все-таки мы немножко сказали, но я бы хотела еще, чтобы ты как специалист, как врач-психиатр ответил на мой вопрос. Вот кто те, кто все это потребляет? Если мы будем их выявлять, да, наверняка найдутся какие-то силы, которые скажут, ну, человек имеет право на все, да, то, что не запрещено. Ну, то есть такая возможность, он покупает, ему хочется, вот он может себе такое позволить. Но, на мой взгляд, все-таки надо к ответственности привлекать и тех, кто вот все это потребляет. Потому что, как мы с тобой четко заметили, сейчас эта ответственность есть только у тех, кто потребляет контент с несовершеннолетними.
1: Да.
0: Если со взрослыми, то ответственности нет.
1: Все-таки я это хочу рассматривать и хотел бы, чтобы законодательно это пытались приписать к моменту. Одно дело там смотреть порнографию, то есть
0: ну, да,
1: просто
0: кто-то
1: найти
0: танцует, там,
1: видеоролик
0: да.
1: или найти просто какую-то там запись с танцами девушки, это одно. Но когда ты напрямую участвуешь в финансировании тех или иных действий, это принуждение человека или группы лиц к каким-то насильственным действиям сексуального характера. И тут я хочу вот как раз привести пример. Это Корея, NTH Room, это явление называлось. Произошло оно в 2018 году, когда была вскрыта вся эта история, что вход в эту структуру был $1200 с человека. Туда входили люди, то есть по сети, туда загонялась несчастная там, девушка или молодой человек, и люди писали, что он должен делать или что с ним должны
0: сделать. То есть
1: сделать.
0: Они указания давали,
1: да,
0: и контролировали.
1: Они, да, они контролировали, они реализовывали там, ударить по лицу, или там, совершить изнасилование, или принудить еще к чему-то, выпить там, прости меня, мочу. То есть и вот эти группы. Вот когда мы говорим уже про вот подобные прецеденты...
0: Вот нам скажут, но если тот, кто участвует в этом, он делает это добровольно, что они его не заставляют, они играют в такую игру. Ну, как садисты, да, вот эти садомазохисты, да, они же вроде как добровольно договариваются.
1: В психиатрии
0: что...
1: есть такое явление, когда человек имеет критику к собственному состоянию, когда в рамках психического омутнения сознания или же в рамках обстоятельств, в которых он находится, то, что называют там аффектом и так далее, тут мы должны рассматривать и понимать вот это. Момент того, когда юридически мы будем обсуждать это с пациентом. Почему, когда там мы говорим про серийных убийц, вменяем, не вменяем. То есть понимал ли он тот уровень жестокости, который он совершал, или не понимал. И поэтому тут ровно такое же прецедентное право, когда нажать и ввести данные своей карточки, отправить большой донат, чтобы войти и писать, что делать с человеком, это, простите меня, осознанное причинение тяжкого вреда другому человеку.
0: Но это мы должны доказать, что был причинен этот тяжкий вред, и что человек не добровольно это делал, а был уже в условиях вот в этой зависимости.
1: Тут большая сложная юридическая работа, которая должна быть проведена в правовом плане, то есть все пункты, все, то есть азы, потому что там у нас будет еще одна тема, которую мы будем обсуждать, связанная с самозащитой. Там тоже очень много тонкостей, особенно в нашей стране.
0: Те люди, которые потребляют этот контент, чтобы они понимали, если им вдруг говорят, им так кажется, что кто-то на другом конце делает это добровольно, просто за деньги, и таким образом он зарабатывает, ему самому это нравится, в какой-то момент может выясниться, что ему это не нравилось, что он был в рабстве, он делал это недобровольно, повторюсь, и тогда вы будете привлечены как соучастники этого преступления, поскольку вы были подстрекателями своими финансовыми перечислениями, вы подстрекали то, чтобы...
1: Своими предложениями приближали состояние либо ухудшения здоровья, либо вероятность того, что человек мог себе довести до летального какого-то
0: исхода. Может, мы остановим таких любителей чего-то жесткого.
1: Поэтому, понимаешь, это, грубо говоря, как для многих людей, извращенцев, стало откровением, что человека можно привлечь за дикпик. Это уголовная теперь статья, это рассматривается как сексуальное домогательство, и человек может не просто получить какой-то штраф, а присесть за это. И я до сих пор помню, что когда я это рассказал публично в одной из передач, у людей такое, что, как, а? И, как мне написали девушки, спасибо большое, что вы об этом сказали публично, потому что у людей нету страха. А самое главное, у девушек и жертв подобного насилия, потому что это тоже сексуальное насилие, нету понимания собственных прав. Что они могут и имеют право заявить в правоохранительные органы на такого человека, который занимается подобным.
0: Но мне кажется, вообще в целом глубинная проблема того, что люди и своих прав не знают, а если мы говорим про тех, кто совершает преступления, то они не чувствуют ту грань, где вообще заканчивается дозволенное, где начинаются права другой личности, и нельзя которую никогда пересекать. Вот я думаю, что сейчас мы живем в новую цифровую эпоху, когда надо эти права прописать и четче про них говорить, и очень важно, чтобы каждый человек, исходя из собственного человеческого достоинства, понимал, что он может, что он не может, и где начинается граница того, что будет нести за собой ответственность юридическую, но и в целом, что пресекает законы морали. Потому что, как мне кажется, все равно каждый из нас, если у него нет каких-то глубинных проблем с личностью, тем более он психически здоров, да, все у него хорошо, он чувствует, что вот это ненормально, что вот это как-то это вот некрасиво, да, что это как-то даже, знаешь, как-то по-уродски вот какие-то вот вещи, про которые мы с тобой проговаривали, что так быть не должно. И когда этот внутренний регулятор, он нарушен, как сказал один известный академик, что совесть — это орган смысла. И когда с этим органом что-то не в порядке, да, и смысла тогда рушится, что вот это надо чинить в первую очередь. И тогда не будет преступлений подобных.
1: Есть еще одна грань, то есть если мы там говорим когда про европейские страны, когда мы говорим про Россию, мы стремимся к законодательному, вот есть Филиппины, где, например, расширение этой проблематики связано с расширением интернета.
0: Mm-hmm.
1: То есть еще, грубо говоря, в 2012 году у них было всего лишь 5% у всего населения интернета.
0: Потому что они очень бедные. Да.
1: Сейчас уже у 40% населения есть интернет. И что страшно, это то, о чем я говорил. Там есть прецеденты, когда родственники берут своих маленьких внуков, детей, племянниц и отправляют в этот бизнес, чтобы зарабатывать на них. А это уже совершенно другое, это торговля людьми. Это уже не тот вебкам, а это уже прям торговля, это живое воплощение рабства. И что самое страшное, в этих условиях мы сталкиваемся с тем, что родственники потом продают своих внуков, детей кому-то. И есть специализированные отделы, которые занимаются спасением и излечением детей из таких обстоятельств.
0: Не так давно была вскрыта огромная схема, когда вовлекались в такое рабство жители некоторых стран Африки. Они занимались модерированием разных сетей Но все это они делали именно в состоянии рабства, потому что их точно так же просили прислать свои документы, потом они попали в созависимые отношения, и в итоге они работали за копейки бесконечно. То есть их там штрафовали за что-то, они упустили. Они выступали именно как модераторы. Вот эти, казалось бы, не очень грамотные, да, африканские.
1: Помнишь, у нулевых была у нас в стране проблема, когда девушки уезжали работать типа в Турцию или в Египет и становились секс-рабынями.
0: Да.
1: И попадали в условия. То есть ни в какие страны мы не едем, друзья. Важный момент. Конечно, рядом с вами должна быть внутренняя поддержка. Если мы с Евой сейчас говорим про законодательную структуру, которую должно, надо развивать, это будет долгий и сложный путь юридический, который, ну, как минимум займет, я думаю, года 2-3, чтобы составить нормальный документ, чтобы внести его внутрь правовой системы. Но также давайте не забывать про здравый смысл, давайте не забывать про собственное самосохранение. Заработать денег, конечно же, мы хотим все. Кушать, одеваться хорошо и комфортно отдыхать мы все хотим. Но есть человеческое
0: достоинство
1: да. которое вам как бы...
0: Подскажет.
1: Да. Репутация — это та вещь, которая будет с вами навсегда. И в будущем вот вы всегда должны понимать, что любое ваше действие, любое ваше высказывание или последствия, оно напрямую будет реагировать на вашу репутацию. Если вам кажется, что эти люди не связаны или не взаимодействуют друг с другом, вам это кажется, потому что вдруг потом все это все встретится и окажется, что все не так-то было просто. Поэтому в завершение, я думаю, тут только сказать, берегите себя, будьте бдительны к своим детям, проявляйте финансовую грамотность и обсуждайте это со своими детьми, потому что это тоже очень важный аспект воспитания, понимания, что такое труд и какой труд может приносить хороший заработок.
0: И старайтесь зарабатывать на том, что будет приносить пользу другим людям, что делает их лучше, сильнее, здоровее, чище. Когда вас просят производить что-то, что явно не будет способствовать вот тому самому, о чем я сказала, не делайте. Такие деньги не нужны.
1: Мы сегодня обсуждали с Евой Меркачевой очень важную и сложную тему, связанную с вебкам-рабством. Тема, конечно, не до конца раскрыта. Тут есть еще что обсуждать, но я надеюсь, вы в комментариях и между собой вы это обсудите, и как бы мы расширим радиус того, что будем решать эту проблему постепенно.
0: И если вы сами оказались в таком рабстве и хотите поделиться своей историей, пишите нам. Мы с Василием с вами свяжемся и, может быть, потом расскажем в продолжении.
1: Вы слушали программу «Код преступления» на радио «Спутник». Каждое воскресенье в 21.00 мы вас тут ждем и обсуждаем важные социальные темы.

0: Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Контекст. Маршруты Москва-Минск и Москва-Нижний Новгород-Казань в приоритетных планах правительства. А работа над новейшей магистралью, связывающей столицу с Санкт-Петербургом, в активной стадии. Об этом сообщили в Минтрансе. Ее протяженность составит 679 километров. Максимальная скорость поездов – 400 километров в час. Время в пути займет 2 с небольшим часа. Одним из самых перспективных с точки зрения экономического эффекта считается маршрут Москва-Нижний Новгород-Казань с учетом продления до Екатеринбурга. А в строительстве магистрали между столицами России и Белоруссии Минтранс предлагает задействовать Евразийский банк развития. Еще одна линия в перспективе свяжет Москву с Черноморским побережьем. В рамках сети высокоскоростных железнодорожных магистралей будет также проложен маршрут из Москвы до Рязани. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме изготовили кузова для первого российского высокоскоростного поезда. Специалисты отмечают, что обычно страны, реализующие аналогичные проекты, покупают технологию в готовом виде. Россия – первое государство, строящее ВСМ в условиях санкций и на собственной технологической базе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Три жителя Горловки ранены в результате удара БПЛА ВСУ. Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Иран на переговорах со Штатами призвал Вашингтон к осторожности в заявлениях. Теперь подробнее. Раненых жителей Горловки в результате атаки украинского БПЛА увеличилось до 3. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Европейские лидеры были бы рады втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Об этом заявил госсекретарь Белорусского совета безопасности Александр Вольфович. По его словам, решения по накачке Европы вооружением подрывают стабильность и безопасность континента, увеличивают риски конфликтов. Он подчеркнул, что события на Украине уже сегодня затрагивают европейские страны, в частности Польшу, страны Балтии и даже Финляндию. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал словацкого премьер-министра Роберта Фица не подавать руки Владимиру Зеленскому. Он заявил, что Польша может гордиться таким сильным президентом, как Кароль Навроцкий, который лишил главу киевского режима ордена Белого Орла из-за восхваления фашизма на Украине. Ранее Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей запрещенных в России экстремистских организаций в Киевской области. Соединенные Штаты должны быть аккуратны в своих высказываниях. Вооруженные силы Ирана готовы дать ответ. Об этом заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной делегации Мохаммад Багер Галибаф. Ранее иранское агентство ТАСНИМ передавало, что делегация республики покинула место проведения переговоров в Швейцарии в знак протеста против угроз американского президента Дональда Трампа. Член иранской переговорной команды Хосейн Гаранбазе подчеркнул, что переговоры со Штатами не продолжатся, пока не прекратятся военные действия в Ливане. Армия обороны Израиля совместно со службой общей безопасности устранила одного из командиров спецподразделения «Нухба» в составе палестинского движения «Хамас», который якобы руководил атакой на одно из израильских поселений в ходе нападения в октябре 2023 года. Уточняется, что за последние месяцы военнослужащий сыграл значительную роль в восстановлении боеспособности «Хамас» в секторе Газа, осуществив ряд нападений на войска «Цахал». В Израиле заявляли неоднократно, что присутствие израильских сил в буферных зонах в Ливане, Сирии и секторе Газа вписываются в новую концепцию безопасности, при которой исключается проникновение вражеских элементов на территорию страны по сценарию атаки движения «Хамаса» 2023 года. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин. И со мной мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищ.
2: Да, будем говорить мы о двух фронтовиках. О двух литераторах, больших, замечательных, ярких, с неоднозначными судьбами. Алексей Колобродов перед программой настоял, чтобы мы отдельно обсудили вопрос их русского народного пьянства, алкоголизма.
3: Как момент сближения.
2: Как момент сближения двух этих писателей. Ну и вообще как литературный факт. Потому что, конечно же, и «Тяжелый запой» Твардовского, и «Бесконечные загулы» Виктора Платоновича Некрасова оказали влияние на их творчество. А именно об этих литераторах мы будем говорить. Это великий русский поэт Александр Трифонович Твардовский и замечательный русский писатель. И, может быть, претендовал бы и на великого, если бы чуть больше написал, там, если бы был объем написанного чуть больше, чем один томик. Виктор Платонович Некрасов. Помимо того, что они фронтовики и русские выпивохи, мы пользуемся для того, чтобы сблизить их в одной программе, датами их рождения. Потому что Платонов родился по старому стилю 4 июня 1911 года, да, а Твардовский родился 7, по-моему, июня 2010 года. То есть у Твардовского еще и юбилей, да, правильно я понимаю? Ну, то есть вот они рядом, они практически ровесники, они оба июньские, рядом с Пушкиным. Люди, которым в начале Великой Отечественной войны было по там 30 лет, да, так или иначе, с небольшим. То есть, с одной стороны, молодые, полные сил. Твардовский уже знаменитый поэт, уже поэт со статусом, да.
3: Орденоносец.
2: Да, орденоносец уже, да. Ну, а Некрасов тогда еще не литератор, не писатель, но в киевской истории, он с Киева сам, в Киеве, имевший, как театральный, около театральный человек, имевший свой статус, свое значение. Вообще, для Некрасова это вообще в целом характерно, вот этого поведения. Ему уже 30 лет, а он, как тот самый гусар, еще где-то...
3: Не определился,
2: еще не сложился. Чем он будет заниматься, в какую сторону он пойдет.
3: То архитектор, то актер, да, то инженер. Да. Война его определила. Вот это важный момент.
2: Очень важно. Да. Они, ну, кроме всего прочего, они оба были красивые, статные мужики. И в военном смысле Некрасов, да, дошел до капитана, при этом капитана прям фронтового, прям штурмового, прям окопного. А Твардовский, да, полковника, но полковника по линии военкуровской, по линии сталинского, как бы, назначения главных писателей в качестве еще и военных деятелей. Начинал войну интендант второго ранга, был тогда еще не было военных званий. Вот. Но, тем не менее, военкора бесстрашного, рисковавшего своей жизнью, шкурой неоднократно. Вот. Но в смысле литературном, конечно же, Твардовский генерал. Не полковник, как в военном смысле, а генерал. Настоящий, достигший абсолютных высот. На тот момент, там, после Великой Отечественной войны, Твардовский, Фадеев, Шолохов, Леонов, Сергей Михалков – это самый-самый первый ряд. А у Платонова, в силу вот этой его...
3: Некрасова.
2: Ой, господи, Платоныча. И у Платонова, и у Платоныча, да. Виктор Платонович Некрасова. Как его по его судьбе положено, у него вот все было как бы подразвинчено. Вот об этом, обо всем мы будем говорить. Кто с кого начнет?
3: Биографические данные, Олег. О Твардовском-то мы более-менее в курсе, а любопытно происхождение Некрасова.
4: Виктор Платонович Некрасов по материнской линии потомок древнего аристократического рода, Мотовиловых, правнук шведского барона, российского подданного генерала Антона Вильгельма фон Эрна.
2: Офигеть.
4: А венецианских дворян Флориане и дальний родственник Анны Андреевны Ахматовой со стороны матери. То есть урожденный Мотовиловой, да? И у него, как раз-таки киевлянина, совершенно особая история, потому что родители были настроены на европейский лад, скажем так, вывозили детей в Париж, в Лозанну. Там Виктор Платонович Некрасов тесно общался с сыном Анатолия Васильевича Луначарского, например. Да, то есть это такая аристократическая семья. А когда его отец умер в Красноярске от разрыва сердца в 17 году, в семье начались трудности. И, собственно, выбор Виктора Платоновича между, с одной стороны, желанием пойти в театральное училище, с другой стороны, необходимости идти в какую-то трудовую школу, все-таки заставил его выбрать именно 43-ю трудовую школу, которую он в 26-м году и оканчивает. И в 29-м железнодорожную строительную школу. Все это позволяет ему в будущем, собственно, оторвавшись от театра, к началу Великой Отечественной войны, он служит в Ростовском театре Красной Армии, и когда вся его труппа просится на фронт, берут его одного, потому что у него есть инженерное образование, и, собственно, тут начинается его судьба.
2: Как все-таки товарищ Сталин берег товарищей артистов? Все трупы, я думаю, что не единственное. Все просятся на фронт, и джаз-банды просятся на фронт, и Утесов просится на фронт, и все просят. И Вертинский просится на фронт, и Пхат просится на фронт. Он говорит, нет, будете в тылу. Ну, то есть и они такие сякие, неблагодарны ему. Всех спас. Всех спас. Ведь перебили бы всю нашу артистическую плеяду. Все бы эти великие фамилии артистические, целые эти кусты и грозди, Казаковы, там, Рапопорты, там, Мироновы, всех загубила бы война. Всех уберег этот усатый тиран. Извините, пожалуйста. Так, ремарка.
4: Да.
3: Ну, еще добавлю тогда, пока это сам Олег смотрит. Артистизм натуры присутствовал, конечно. Вот это вот как бы театральная закваска. Вот тут как бы замечательно Олег озвучил Лозанну, вот этот вот дворянское происхождение, шведские там бароны, сыновья Луначар, ну, то есть какой-то высший свет. А Виктор Платонович всю сознательную жизнь играл такого вот народного типа из пивной. Вот.
2: Но при этом все равно, вот глядя на его военную биографию, ведь мы понимаем, какой кошмар реальный он пережил, как реальный фронтовик под Сталинградом. Но отношение к войне сродни вот той самой истории, там, условно говоря, Дениса Давыдова. То есть, что это вот как бы нормально, все может справиться русский человек с прибауточкой, шуточкой там и пройти через все без вот этого Астафьевского
3: надрыва.
2: Потому что Виктор Платонович, ну, прямо говоря, конечно, повоевал больше, чем Астафьев. Но сравните в окопах Сталинграда и проклятые убитые. Всех те, кто тычет вот как бы в борду этой книгой, что вы ничего не знаете о войне. Вот правда фронтовика. Ну, вот правда фронтовика. Все, ни один фронтовик никогда Виктор Платонович Некрасова не усомнился в том, что он имеет право говорить об этой войне. Потому что он знает все в абсолютной степени. Тем не менее, вот такое вот настоящее русское аристократическое вот к этому отношение. Вот. И вообще сама его жизнь, сама манера поведения, это тоже с Давыдовым там очень... Я готов был бы целый эссе на эту тему написать, как они похожи в быту, вот, в отношении к деньгам, в отношении к товарищам, в этой широте необычайной, вот, и в абсолютно отсутствии педалирования харизмы, мужественности. Я был, я воевал, я резал, я рвал на часть. Ничего там этого нет.
3: Ой, сколько она воевала.
2: Да, извини, пожалуйста.
3: Олег. А награда?
4: Более того, то, что описывает Виктор Платонович в повести «В окопах Сталинграда», немножечко отличается от того, как он реально воевал. Вот о наградах. А Виктор Платонович получил несколько. Сохранились записи, по крайней мере, открытые, о том, за что он получил орден Красной Звезды в 1944 году. У Твардовского награды более серьезные, там ордена первой и второй степеней за заслуги перед Отечеством, да?
3: Отечественной войны.
4: Но они все за Василия Теркина, там не за боевой опыт. Но было написано, такая приписка, за Василия Теркина, который был написан во время наступления Красной Армии и на материале наступления, скажем так. То есть не боевой опыт, но смотрел, видел, все это наблюдал Твардовский. Да, в случае Некрасова зачитываю. 16 марта 1944 года вслед за наступающей пехотой с группой бойцов разведал реку Ингу и на западной окраине села Константиновка обнаружил дамбу, заполненную транспортом противника. Увлекая бойцов личным примером, сумел за полтора часа освободить дамбу от транспорта и произвести ее ремонт. И тем самым обеспечил успешное продвижение пехоты и вслед за ней артиллерии. 17 марта, на следующий день, под артиллерийским огнем противника, не считаясь трудностями в доставке лесоматериала, мобилизовал бойцов и за короткое время отремонтировал два моста на дамбе реке Громоклея в районе села Свобода. Это правый приток Ингула, бассейн Южного Буга. Показав образцы организаторской способности. И еще через пару дней, 20 марта, с группой бойцов, увлекая их личным примером, при форсировании реки Буг построил два плота и две пристани, на которых с помощью тросов переправил на правый берег две пушки, несмотря на исключительный обстрел противником района переправы.
2: Не боялся. Вы понимаете, что такое артиллерийский обстрел? И вообще под ним строить что-то, делать, как бы достигать результатов. Он просто нужно иметь беспримерное просто мужество. Просто сердце невозмутимое ничем. Блистательный человек.
3: В окопах Сталинграда Некрасов лечится в 1945 году в госпитале по ранению. Вот. И, собственно, какой импульс здесь, мы не знаем. Да? Он потом написал воспоминания, но уже как бы как свершившийся факт, что вот вышла книга, что пошло дальше, что там послужило какими-то первичными импульсами. Вот. Да, думаю, то же самое, что у Дениса Давыдова. Вот это вот показать, что война – это не надрыв, не истерика. Да? И не парадная фанфарная, что
2: ну да,
3: там уже начинает появляться военная литература. Вот парадно-фанфарная, несмотря на то, что уже был и Теркин, и они сражались за Родину. Ну, парадно-фанфарная, плюс мы не раз характеризовали, это послевоенное семилетие. Вот, для культуры не самое плодотворное. И вот, собственно, что там происходит? Это же поразительная вещь. Во-первых, это то, что потом стало нам общим местом и лучшим местом в лейтенантской прозе и прозе, это эффект присутствия. Мы как будто вместе с этими разведчиками, с этими саперами делаем их вот эту вот тяжелейшую работу.
4: При этом как описываются разведчики?
3: Да, это же поразительно. Это что не характер, там просто как бриллиант какой-то, как это все сделано. А во-вторых, вот уже отмеченное Захаром, вот это любование своей работы, им не страшно. Они вошли вот в эту вот, они любуются своей боевой работой, они любят ее делать. У них вот этот вот какое-то ликование войны начинается, вот такое вот упоение в бою, да, как Пушкин писал. Вот это упоение их ведет, и они, да, там сказано, там ведь сказано сразу после Шолохова про вот эти вот кошмарные отступления 42-го года, все это проговорено, это есть. Но вот это вот любование русским человеком в его вот это вот в моменты его наивысшего напряжения, там, ну, замечательные там вот эти вот образы сапер, который вот вечно всем недоволен. Ну, любуется, как он профессионально делает свою работу, вот такой работяга, который тоже всегда недоволен, матерится, все, ну, вот и сам командир сам, какой образ, да, и вот как сам Сталинград, когда приходит понимание, что все, некуда уже двигаться, все, мы... Вот предел, так сказать, отступления мы выработали, да? И вот тоже это такая выковка, выковывание характера на войне. И это вот важнейшее достоинство, безусловно, этой вещи. Вот эффект присутствия, показать, как оно на самом деле было. Вот, рассказать без утайки, что к этому привело. И показать человека, когда он начинает получать, ну, не удовольствие, конечно, но радость от того, как он хорошо делает свою боевую.
4: От профессионализма.
3: Профессионализм, конечно. Вот этот вот настоящий военный профессионализм, это редко у кого потом такой получалось. Ну, Бондарева периодически, да? Вот, ну, первым был, безусловно, Виктор Платонович Некрасов.
4: Давайте
3: и известная
4: скажем.
3: Уже история, да, ну, в валах буквально публикуется это все в журнале «Знамя».
4: 46-й год, номер 8-10.
3: Да, Вадим, по-моему, Кожевников, да, был редактор, вот, проявил определенную смелость, напечатав эту вещь. Вот, в 47-м году она выходит книгой. В 47-м же году награждается Сталинской премией второй степени. Известно, что в первоначальном длинном листе, который подавали Сталину на утверждение, ее не было. Вот, и, как говорит и сам Некрасов, и потом уже какие-то, значит, люди, которые могли, знали, как этот механизм работает, вписать мог только один человек, собственно, товарищ Сталин. Вот, Некрасов по этому поводу потом шутил, и Довлатов, пересказывая его шутку, мог сам Довлатов придумать. Ну, очень похоже на них обоих. Тиран Сталин дал мне премию, вот, либеральный Хрущев выгнал из партии, а добрейший Брежнев из страны. Вот, замечательно. Это история диссидентства некрасовского. Диссидентствовали, без кавычек, в кавычках мы потом проговорим. Мне кажется, там география сыграла довольно решающую роль, а пока, да.
4: Еще пара важных моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Первый момент по поводу правдивости всего того, что описывает Некрасов. Второй — его пересечение с Твардовским как раз-таки. Ну, начнем с этой правдивости и честности, да. Вот мы, как издатели КПД, Колбородов, Прилепин, Демидов, наше издательство, которое базируется в ВСТ, выпускает книжки самые разные. И одна из последних книжек, которая вызвала большой резонанс в культурной среде, скажем так, в читательской среде, в критической среде, это Кирилл Минин.
3: Да, и... Роман Доброволец.
4: Роман Доброволец. Говорят, не ко времени вышла книжка. Да, Минин пусть описывает всю правду, пусть честно рассказывает о том, что происходит на фронте, но во время войны такое публиковать нельзя.
3: Да, это... подождите 20 лет.
4: Да, да, да. Но мне хочется сказать, ребята, вот Виктор Платонович Некрасов, хорошо, не во время войны, в 46-м году...
5: Он начал писать во время войны, а в 46-м году она была опубликована. Да.
4: В 46-м, в 47-м получает премию, но вспомните, что это за годы. Это борьба с космополитизмом, это холодная война. То есть очень легко взять этот текст на Западе прочитать по «Голосам Америки», по другим радиостанциям «Радио Свобода» и прочие-прочие, иноагенты всякие, да, и растрезвонить всю правду о Великой Отечественной войне, как засыпали своими телами рвы, как шли через трупы, закидывали немцев трупами и так далее, да. Ну, можно же было легко это сделать, но почему-то такого не было, и никто Некрасову такое не предъявлял.
5: Да, я еще договорю, да. Потому что всякий раз я буду снова про это говорить, потому что Вот у нас уже 4-й, 5-й, там, а то и 12-й год противостояния, и 12-й год не замолкают голоса на тему того, что о войне надо подождать высказываться, потому что лучшие книги о Великой Отечественной войне появились спустя там годы и годы после войны. Я просто уже как бы заколебал слушать эту ахинею. Вот мы сегодня двух людей мы рассматриваем, Твардовский и Виктор Некрасов, которые, собственно говоря, во время войны выдали классические тексты, которые и остались каноном русской военной прозы и русской военной поэзии. Никакие после этого там разоблачения, какие-то нашумевшие тексты, там, якобы пролившие свет на историю Великой Отечественной войны, по сути, не обогнали ни Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», ни Михаила Шолохова «Они сражались за Родину», которые публиковались, напоминаю, в 42-м, 43-м, 44-м годах на страницах центральных газет, ни Твардовского, ни задуманного и написанного в виде очерка во время войны «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полюбова, законченного вскоре после войны, ни целый ряд еще классических
3: молодая
5: текстов.
3: «Гвардия» первый вариант.
5: «Гвардия» первый вариант. Ну, то есть ничего с этими текстами не произошло, написанных во время войны при Сталине в самые кондовые годы, они так и остались. В них есть великая правда Отечественной войны, и даже если потом было, ничего не было бы написано, эти тексты уже взяли невероятную высоту и невероятную планку. И все, кто вас уверяет, что там что-то было написано там через десятилетия после войны, они обманывают вас. Тем более, еще раз говорю, если отчитывать всю эту историю 2014 года, то мы сейчас дошли уже до той даты, когда Бондарев и Бакланов писали свои первые вещи. Мы и так уже этот срок уже прожили.
3: Да, уже вот в этой точке.
5: Да, мы в этой точке находимся, да. Вам что, надо еще 20-30 лет подождать? Черт вас побери, прикажу, замолчите, наконец-то, с этой своей демагогией. Извините, пожалуйста, не мог смолчать.
4: Второй момент о схожести типажей у Некрасова и у Твардовского. У Твардовского это, естественно, Теркин, а вот Некрасов, как верно отметил Алексей Юрьевич, с такой теплотой смотрит на людей, так умеет их описывать, любовно просто-таки, да, с обожанием. Вот у главного героя есть адъютант Валега. Как он описывает Валега? Ну, это же практически Теркин, смотрите. «Мне нечего было возразить, у Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли, через 5 минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда как новый. Он никогда не расстается с 2 фляжками, с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки, ежедневно рыба. Если в лесу, земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, безо всякого напоминания с моей стороны. За все 9 месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться. Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю, будет привал, и он расстелит плащ-палатку на сухом месте. И в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной, уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего 18 лет. Вот добавить еще, что он балагур, что он может в любой момент рассмешить человека, как-то поднять ему настроение, и вылитый Василий Теркин.
3: Конечно, конечно, типаж-то совершенно.
5: Да, да.
3: Вот, ну продолжим. Литературная биография Некрасова продолжалась. Вот, он написал несколько очень качественных, сильных вещей. Может быть, окопы, конечно, остаются вершиной. Ну, вот эти его вещи 50-х годов мне не нравятся.
5: Это Кира Георгиевна, в первую очередь.
3: Кира Георгиевна, да, замечательная. Вот как раз тоже тема-то репрессированная, возвращающаяся, да, и нету этого, вот опять нету этого, вот репрессированной, вот истерики, надрыва, проливания слез и даже вот этой вот шаламовской античеловечности, да. А есть отношения людей, которых вот судьба развела. И как им теперь дальше совместно? И как эта жизнь, вот как ее притирать друг к другу? Это вот об этом речь. Речь о людях. О людях и о том, как просто черновики какие-то заново не перепишешь. Повесть «Унай в родном городе», вот о послевоенном Киеве, тоже о возвращении фронтовиков, и тоже не парадном совершенно. Тоже чем-то это напоминает «Бондаревскую тишину». Но писал Захар прав мало. В основном жил веселой, богемной, замечательной жизнью, много болтал. Вот, путевые очерки опубликовал в «Новом мире», кстати, у Твардовского, по поводу которых рассердился Никита Сергеевич Хрущев. Вот, и он, по-моему, назвал его Некрасова турист с тросточкой, да, или Хрущев до таких формулировок как-то...
5: Вряд ли бы дошел, я не помню.
3: Ну, кто-то из недоброжелателей, да, кто-то, может быть, из братьев-писателей. Но я вот о чем хочу сказать. Какого происхождения диссидентства Некрасова? Собственно, как бы я, вот Некрасов, типа, и диссидентство – это знак равенства. Вот, мне кажется, огромную роль сыграл Киев.
5: Конечно.
3: Огромную роль сыграл. Потому что живи, Некрасов, в Москве и позволяй себе примерно то же самое, что-то болтая не всегда сдержанно, что-то там как бы поднимая темы, не совсем приветствуемые, да, властью. Чтобы было совершенно нормально. Даже никаких, в общем, особых-то никаких там проблем было.
4: Ты хочешь сказать, это было бы на уровне Евтушенко, Вознесенского, которые могли
3: нет, ну,
4: себе позволить?
3: На уровне, на уровне...
5: Вообще его не надо сравнивать с этими людьми.
3: Да, это как бы нет.
4: Вот, другое, то есть.
3: Уважаемых, да, вот фронтовых писателей, да, у которых тоже свои терки.
5: Они дерзили тоже, и Бондарев там чуть-чуть вообще, ну, Леша мне про это рассказывал, что Бондарев проходил гораздо больше.
3: Оппозиционером,
5: чем Солженицын. Нормально там, как бы, там есть ответственные товарищи, они позвали бы, сказали, Виктор Платоныч, ну ты ей-богу, ну что мы вместе воевали, ну давай.
3: А Киев – это вот особая история, да? Во-первых, понятно, что все как-то друг друга знают. Во-вторых, я начинаю догадываться, Некрасов, собственно, огромную роль сыграл в увековечении памяти жертв Бабьего Яра. И вот сейчас нам уже эта картина становится понятна полностью, потому что интеллигенты еврейского происхождения очень его за это ценили, и справедливо, совершенно понятно.
4: И ценят до сих пор.
3: Но они эту историю перетягивали в свою вот этнически как бы заряженную сторону. А ведь если посмотреть с другой стороны, мы же знаем, кто были палачами Бабьего Яра. И далеко не одни немцы. И, скажем так, по сути, вовсе даже не немцы, да? И я представляю, как киевское начальство во все времена, в общем, зараженно. А это времена достаточно первого секретаря Украины Шелеста, это еще до Щербицкого. Вот, а Шелест очень был подвержен национальным настроениям. Я представляю, как их раздражал Некрасов и, собственно, не антисоветским поведением. А именно, как они считали, антиукраинским. Зачем тащить...
4: Просионистским, да?
3: Да, зачем
5: тащить... Это антиукраинским.
3: Антиукраинским.
5: Да, конечно.
3: Зачем тащить эту историю с Бабьим Яром? Все знали. Все же все знали. Об этом как бы не говорили, но все знали.
5: Некрасов никогда, кстати, не педалировал еврейскую тему. Он стоял за павших, понятно, он переживал об этом. Но чтобы он поддерживал сионистов, нет.
4: Он проговорил одну фразу, из которой потом все уже выросло, и все начали додумывать за него. Фраза звучит так. Здесь расстреляны люди разных национальностей,
5: ну да,
4: но только евреи за то, что они евреи.
3: Ну, это же правда. Конечно. Это же правда. Если
4: да.
3: Человек говорит правду, это же не значит, что он сионист. Как раз наоборот. Как мне кажется, вот сейчас нам эта история становится очень понятна и актуальна. Все-таки выше были за пределы Советского Союза Некрасов стараниями вот этого украинского партийного, уже тогда абсолютно националистически ориентированного, руководство.
5: Это очень важная тема. Я тут просто буквально одну минуту этому посвящу. Дело в том, что я много бывал в Киеве, видел там эту мемориальную доску Виктора Платоновича Некрасова в самом центре, и киевляне на нее любовались. Они вообще считали его своим, но зачастую считали его своим в силу своей малообразованности. Он такой же свой для киевлян, по сути, как и Михаил Афанасьевич Булгаков. То есть,
3: похоже, да.
5: Свой географически, но когда, особенно когда Некрасов оказался за границей, и к нему стали ходить там в Париже разнообразные делегации украинских диссидентов о том, что наша советская власть губит нас, Россия всегда жрала-пожирала и как бы покоя нам не давала. Говорит, вы с ума что ли посходили? Говорит, я жил в вашем Киеве, я видел, как вас кормили, поили, как бы какие там были школы, университеты и театры, где я сам работал, кто вам что плохого сделал. И он разругался с ними в прах просто. Они его... Ты предал нас. Вот они как бы... Ты сам из Киева, а не поддерживаешь нашу борьбу за нашу великую антирусскую хохлядскую свободу. И это был первый шаг Некрасова для того, чтобы быть исключенным из всех диссидентских святцев. Про второй шаг я после рекламы вам доскажу. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас, пожалуйста. Поговорим про двух фронтовиков Некрасова и Твардовского.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
1: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
1: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Один мирный житель ДНР погиб, еще 7, в том числе 2 детей, пострадали в воскресенье из-за атак украинских дронов. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселковском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Минску нет военного смысла втягиваться в конфликты на Украине. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, он указал на напряжение и определенные провокации, в основном в информационном поле в виде различных угроз. В этой связи он подчеркнул, что стратегию поведения Минска по невтягиванию в конфликт четко определил белорусский президент Александр Лукашенко, и республика намерена ее придерживаться. Министр обороны заверил, что белорусская армия на своей территории выполнит задачи для обеспечения, обеспечения спокойствия граждан. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что с момента вступления в должность главы правительства не подает жалобы на оскорбления в свой адрес. Об этом сообщает местное агентство. В последнее время в стране открывают все больше дел об оскорблении политиков, в том числе канцлера. В феврале этого года правоохранители провели расследование против пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал Мерца Пиноккио. В июне прокуратура города Хальброн сообщила о наложении штрафа на пользователя интернета за то, что тот в адрес Мерца написал «лжец Фридрих». Местная газета также сообщала, что Мерц с 2021 года подал 1000 заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете. Израильские силы будут находиться на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей Израиля. Об этом заявил премьер страны Бенямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что, несмотря на любые дипломатические договоренности, Израиль не позволит Ирану приобрести ядерное оружие. Ранее агентство ТАСНИМ передавало, что Иран не будет проводить дальнейшие переговоры со Штатами без прекращения огня в Ливане и обеспечения его территориальной целостности. Мемориальное полотно с изображением памятного знака. Здесь проходил передний край обороны Тулы и надписью «Тула помнит» зажгли в Туле с 15 тысяч свечей на площади Победы в канун памятной даты. Мероприятие провели в рамках международной патриотической акции «Огненные картины войны». В создании полотна приняли участие более 100 человек. В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны – началу Великой Отечественной войны, которая унесла из жизни около 27 миллионов советских людей. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Ключи Захара».
6: Ну, здравствуйте, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи соведущие Олег Демидов.
7: Всем привет.
6: И Алексей Клобродов.
8: И снова здрасте.
6: Мы сегодня говорим про двух фронтовиков, двух замечательных литераторов, родившихся в июне. Виктор Платонович Некрасов, замечательный русско-советский писатель с аристократическими корнями, автор замечательной повести «В окопах Сталинграда», «Великой военной повести» и ряда еще других текстов, в том числе Кира Георгиевна, очень хорошей повести, многочисленных путевых заметок, да, и классика нашего Александра Трифоновича Твардовского, автора Василия Теркина и множество восхитительных стихов. А о Твардовском будет вторая часть нашей программы, вот текущая. Про Некрасова мы закончили на том, что он был выдворен из Советского Союза за свое как бы якобы диссидентство. У его диссидентства в киевского фактуры так весьма вялая, весьма там как бы сложно найти его реальные какие-то манифестации, выпады против советской власти. То есть это не, в общем, не Сахаров, не даже не Даниэль, там, не Синявский, ничего этого там не было. Я читал замечательную книжку его племянника, по-моему, Кондарева, кроме «Шила и
8: Гвар». «Приемный сын», Виктор
6: Кондарев. «Приемный сын», да, Кондарева. И там тоже все это писается. Я так и не понял фактуру.
8: А где, да, где
6: лейтенантов? За что его, да, выдворили. Зато очень подробно описывается, как он приехал во Францию, и приехал со всем своим характером, потому что, ну, естественно, как всякий наивный советский человек, явившийся в Европу, он думал, что тут во время и место для свободы, для любых высказанных, любые темы. Он пишет одну книжечку, где несколько скептически смотрит на все эти европейские свободы, на саму их форму мышления, на саму их форму подачи информации. Это такой части предлимоновская история. Потом пишет вторую книжку, они говорят, ты чего вообще приехал из Советского Союза нас разоблачать? У нас самая свободная страна в Европе, мы французы. Ты что ты тут несешь вообще, как бы, да? Он говорит, как, что значит, меня в Советском Союзе я писал, мне публиковали, а здесь вы меня не будете публиковать? Я говорю, нет, не будем. Не будем тебя больше публиковать, потому что ты вместо того, чтобы рассказывать нам про кровавые язвы советского режима, ты нам рассказываешь про то, что мы тут что-то неправильно говорим, не очень понимаем и не совсем не так хорошо живем, как оказалось, из Советского Союза. И они перестали его публиковать. Вот это, он умер в 87 году. Вообще история Некрасова, история его водворения, его жизни на Западе, это ее надо было в перестройку рассказывать. На самом деле, вот, ребята, вот как бы эта история, вот этот советский ветеран, отличный мужик, театральный артист, воин, капитан, вот он приехал в Европу, и вот как оно все произошло. Но тогда, конечно же, ну, история, а его до сих пор, на самом деле, мало знают, как все это было. Но он был реально обескуражен. Он просто был обескуражен. Ах, вот как у вас оказывается. Вообразите на минуту на месте Некрасова любого другого там нашего диссидентствующего литератора. Конечно, он написал бы «В окопах Сталинграда 2» про кровавого Сталина, клыки кровавые, там, НКВД, как его били, мочили, не дали публиковать полную версию «В окопах Сталинграда», где всю правду он матку все бы рассказал бы. Ну, и так далее. Кира Георгиевна 2 и все остальное как бы накатал бы и носили бы на руках и говорили бы, вот это мы понимаем, вот это ты правду принес. Он ничего этого не сделал. Вот это уже аристократическая подкладка какая. Вот настоящий аристократ, настоящий советский офицер. Я не буду играть по вашим поганым правилам. Я не буду вас нахваливать и ругать свое отечество. Ну, как там у того же самого Высоцкого или Бродского. Я не буду мазать дегтем ворота Родины ради вашего удовольствия. Для меня Некрасов в этом смысле, конечно, образец. Еще раз говорю, вот на кого надо ориентироваться, вот о ком надо говорить. Всякий раз, когда у нас очередной юбилей Победы, нам определенные люди, уверен, определенные силы в нашем государстве просто навязывают, навяливают, как поведенческую модель Виктора Петровича Астафьева и Булата Шаловича Акуджаву. И на каких-то 15-х горизонталях находится Некрасов. Сейчас недавно смотрел опять рейтинг топ самых продаваемых книг Великой Отечественной войны. Некрасова там вообще нету. Нету. Да не, ну причем это одна из самых лучших, ярких. Я ее читал молодым человеком, она меня просто потрясла. Я просто находился под ее воздействием электрическим совершенно. Нет, у нас бредут, не буду называть за этими вот текстами, где обязательно должны быть гадкие комиссары, чудовищные трупы, потери, гадкая бессмысленная
8: мы
6: война.
8: Мы хуже фашистов.
6: Да-да-да, мы хуже фашистов, да-да, воевали два зла, и вот это нам по-прежнему подсовывается. И если ты понимаешь по этому поводу голос, тебе говорят, ты что, против фронтовиков? Ты что? Да я за фронтовиков. Я за фронтовика Некрасова. И давайте померим там, пожалуйста, там, как воевал Акуджава и как воевал Некрасов. И обсудим это там, да? Нет, ты что? Это сразу тебе забивают рот длинными гвоздями, чтобы ты, не дай бог, там не тронул их либеральные святцы. Они никуда не делись. Никуда не делись. Извините, пожалуйста, этот монолог не мог не пронести.
7: Прежде чем перейдем к Твардовскому, Алексей Юрьевич про него расскажет, да? Я чуть-чуть дополню про Некрасова, про его внутрисоветские дела и иммиграцию. миграционные. Да? В 72-м году к нему приходит обыск, и вот чтобы до него как-то докопаться, у него находят доктора Живаго запрещенного, у него находят в круге первом Солженицына, у него находят новый класс М. Джилакса, тоже, видимо, что-то запрещенное, да, и с этого момента за ним начинают послеживать, его начинают, когда он бывает в Киеве, когда он бывает в Москве, останавливает для установления личности, да, то есть возникают какие-то провокации, плюс эта история с Бабьим Яром, типа просионистская, да, творится какой-то бардак. И Некрасов не выдерживает, и весной 1974 года пишет Брежневу на самый верх. «Я стал неугоден, кому не знаю, но теперь больше оскорблений терпеть не могу. Я вынужден решиться на шаг, на который я никогда бы при иных условиях не решился бы. Я хочу получить разрешение на выезд из страны сроком на 2 года». Так не получилось. Он получил якобы от родственника письмо с приглашением в Швейцарию и выехал вместе с женой. Там они познакомились с Набоковым. Вот тут как раз-таки хочу обратить на эти знакомства, как мне кажется, очень русские с одной стороны и очень такие диссидентские с другой. С диссидентскими там оставалась только работа, но и то на время. Это как, например, с Владимиром Максимовым, главред журнала «Континент», и потом с Анатолием Гладилиным, потом сотрудничество с радиостанцией «Свобода» и прочее, прочее. Но при этом вот Владимир Набоков, очень русский человек, несмотря на
6: два аристократа.
7: Биографию, два аристократа, и Андрей Синявский и Мария Розанова, тоже очень русские люди.
6: Да.
8: А что еще мне вспоминается прям буквально одна реплика. Почему-то Некрасову, правда, вот совершенно несоразмерное какое-то наказание. Но мало того, выдворили из страны, книги стали изымать.
7: Да, да.
8: Вот у нас дома была, папа мой, покойный, царство небесное, Юрий Алексеевич, очень ценил Некрасова. Вот, и он мне что-то, было лет 10, он мне вручил, что это самая замечательная книга о войне. Он говорит, никому ее особо не показывают. Я говорю, а что случилось? Он говорит, так получилось, что автор покинул страну. Ну, все, он мне объяснить не мог. Ну, вот как бы и действительно вот некий, как бы я потом стал разыскивать эти экземпляры, я хотел найти вот первую книжку 47-го года. Вот, оказалось, что вот ее постоянно переиздавали, но оказалось, что вот всего этого запрета, да, их очень мало экземпляров осталось.
6: Вообще, это была звездная книга, она

0: Горького и прочитав, ну, собственно, вот так вот, со всей наглядностью мы это продемонстрировали, вот стихи, а вот мнение составителя антологии «Строф и века» Евтушенко о том, какой Слуцкий вообще заядлый антисталинист. Да, мы хохотали, в общем. У Твардовского, и я подумал, что, наверное, стал проверять. Вот, у Твардовского примерно та же история. Нет однозначности. Это мучительное размышление о себе, об эпохе. Вот, о вожде, во времена которого приходилось жить, о вожде, который мог так работать с культурой, был победителем, был преступником, скажем так, Твардовский это тоже осознает. Вот, был тираном и был просвещенным тираном. Ну вот, вот весь этот сложнейший комплекс он разбирает. В Теркине на том свете тема появляется, ну пока в виде какого-то, так сказать, обезличенного государства такого, как сказали бы доморощенные антисталинисты тоталитарного типа. А затем уже звучит она полностью в поэме «За далью даль». Вот, где есть глава, как он встречает друга в своих путешествиях, возвращающегося тоже из лагерей. И там есть размышления о Сталине. Это поэма. Ну, Твардовский вообще эпический автор, безусловно. Он ярче всего, интереснее всего он в поэмах. Да. Есть стихотворные удачи. Да. «Я убит под Оржевом», хотя тоже, как мне кажется, рыхловатая где-то.
1: Длинновато, да, но стоило бы подсократить.
0: Да, есть, несомненно, стихотворные удачи. Но, в общем, как бы вот обычные лирические стихотворения Твардовского – это не стихи великого поэта. А поэмы практически все – это великий поэт.
1: Поразительно, да.
0: Да. Это поэма по праву памяти. Фактически завещание такое Твардовского. И я еще раз говорю, там нигде нет однозначности. Я начал дальше размышлять, смотреть. Вот, смотреть поэтов этого поколения, смотреть их высказывания о Сталине. И обнаружил, что вот нам столько вешали лапшу на уши, что даже мы, люди достаточно прошаренные, вот иногда поддавались вот этой вот прямой...
1: Все так говорят.
0: Да. Потому что, кроме того же, Евтушенко, у которого вот эти наследники Сталина, пошел, вот, будь ты проклят, рябой урод, как у Захара заканчивалось письмо товарищу Сталину, да? Вот, все достаточно сложно, мучительно и интересно размышляли на эту тему. Вот он был тренд, ну, современно выражаясь, да, извиняюсь за это выражение, вот он был тренд русской поэзии, в общем-то, независимой от политической конъюнктуры, или зависимой только в том смысле, что можно о каких-то вещах говорить свободнее. Вот этого мы никак до конца уяснить не можем, что Сталин отрицательной фигурой в русской поэзии у крупных, как бы. Был сложной фигурой, дискуссионной фигурой, но отрицательным героем не стал.
1: Конечно, но то же самое можно взять и в прозу Шолохова, Бондарева, Леонида Максимовича Леонова. Это тоже бесконечные мучительные размышления. Точно не попытки отбелить, но бесконечная попытка координатор бытия осмыслить.
0: На том, в той категории, конечно, Александр Исаевич, наш родной, да. Вот, у которого вот, накатал фельетонище это самое в круге первом, роман в романе, но уж, ну извините, Сталин, значит, там так описан, как будто в этой коморке у него сам Солженицын и находится. Это смелость определенную надо на себя брать.
1: Ну, он на Толстого посмотрел, потому что описывал Александр Первый. Ну что ж, разве я так не могу?
0: Да, да, да. Тоже, по сути, такая как бы единичная история. Даже у Рыбакова все посложнее. Ну, если не брать, если брать первый том.
1: Посложнее, посложнее, да. Да. Ну, недостаточно сложно, но посложнее.
0: Так что вот этот как бы сюжет Твардовский и Сталин – это важный сюжет. Это принципиальный сюжет. И это сюжет, который определяет вообще всю как бы лучшую тогдашнюю поэзию. Безусловно, вот в этом русле все идет, а не в русле каких-то идиотских, дурацких разоблачений, надрывов и истерик.
2: Олег? Продолжаю твою мысль по поводу Твардовского и Сталина. Я бы не назвал это диссидентством Твардовского, да, но такой легкий, нелегкий, но важный отход от партийной линии все-таки у него случился именно как раз-таки во время службы в «Новом мире». Именно благодаря ему был напечатан Солженицын, мог быть напечатан Варлам Тихонович Шаламов, но этого не случилось. Но Твардовский напечатал Юрия Трифонова, Юрия Домбровского, Федора Абрамова, Василия Быкова, Бориса Можаева.
0: Вся, да? Деревенская проза вышла из «Нового мира». Да.
2: То есть «Новый мир» на тот момент, пока уже гремела юность, Катаевская, потом и остальных редакторов, да, юность во многом и Петержама обходила другие толстые журналы. «Новый мир» начал навязывать ей какую-то конкуренцию в таком, опять-таки, либеральном плане, свободном плане, что вот у нас печатаются и такие сложные авторы.
0: Мы тоже уже как-то на эту тему говорили. С либеральностью там...
2: В хорошем смысле.
0: Все сложно. Ну, да. Я бы назвал это традициями демократичными.
1: Да, да, да.
2: Да, да.
1: Вот, потому... Некрасовский уже другого Некрасова.
0: Такой парадокс интереснейший, да, вот да. «Новый мир» редакторство Твардовского рассматривает как некую монохромную историю. Угу. А это все, вот тут вся сложность натуры Александра Трифоновича проявлялась. Если вот, я внимательно изучал подборки «Нового мира» 60-х годов. Вот, а дальше, это очень интересно. Поэзия, не знаю, у него там как бы со вкусом не очень хорошо, видимо, обстояло, хотя какие-то

0: принципиально важных поэтов он многих напечатал. Алексея Просолова, первая большая подборка поэта Кожановского круга с очень сложной судьбой. Ну, проза, да. Проза, да. И эта проза, по сути, с вами антилиберальна совершенно. Это деревенская проза. Да. Угу. Это если городская проза, то это такая глубокая история, как у Трифонова, обмен, да. Вот, это как бы и так далее. Все вот маяки там как бы с одной стороны Трифонов, вот, с другой стороны деревенщики Гластафьев тогда начинавший, Белов прежде всего, Василий. И проза достаточно, Шукшин, достаточно какого-то игрового, понимаешь? То есть вот как бы ничего там специфически либерального не было. Либеральным был, опять же, даже не либеральный, демократический отдел критики, из-за которого все проблемы у Твардовского и возникали. Там сидели упоротые марксисты, вот, с одной стороны, марксисты, с другой, антисталинисты, вот, и периодически, просто пользуясь авторитетом Александра Твардовского и авторитетом Нового мира, сводили счеты со своими оппонентами, иногда очень сильно перехлёстывая. Всех раздражала не проза, всех раздражала, естественно, не проза, всех раздражала вот это вот раповская совершенно, по сути, своей история с критическим отделом Нового мира. И проблемы у... Ну, если не брать Вакшина, вот все-таки Вакшина из этой когорты критиков Нового мира надо выделять, он более глубокий, более тонкий, даже, я скажу, более советский. А вот все остальные вот эти вот, как бы, как их называл Солженицын, новомирские убы.
1: Кто,
0: вот, лбы? Они, конечно, что?
1: Лбы?
0: Убы, да.
1: Ну, там был Марк Щеглов, уж точно не
0: был. А Щеглов умер рано.
1: Умер рано, да.
0: Щеглов рано умер. А так тон задавали Дементьев, Сац, вот как бы вот эти вот люди.
1: Тут надо, знаешь, я все-таки сделаю такое замечание, ну, отчасти оправдывая Твардовского или заставляя думать об этом более сложно. Он пришел в Новый мир, чтобы немного, так сказать, расшатать вот этот сталинский писательский генералитет. Обрати внимание на то, что присылает ему Шолохов поднятую целину, а он не торопится ее издать. Он говорит, ну давай еще столько, да еще полстолько, мы еще раз. Шолохов бесится. То есть я Шолохов, ты кто такой вообще? Сидишь там в Новом мире, взять как бы и побежать в припрыжку там, да? То же самое с Леонидом Максимовичем Леоновым, с «Русским лесом». Твардовский крайне неоднозначно, а то и критически воспринял, как раз опубликовал статью ругательную Щеглова, который просто... А Леонов тогда просто суперзвезда. Он второй после Шолохова по статусу писатель. И вот мы берем двух...
0: А по поводу статьи Главное. Она не ругательная, ну, она человека испугавшегося.
1: Да нет, она даже не... Нет, я тут поспорю с тобой, потому что Щеглов затребовал от Леонова того, что, ну, в принципе, невозможно было написать. Он как бы, ну, давай нам эту последнюю правду самую. А что это у тебя, как бы, оппонент Вихрова, главного персонажа романа «Русский лес», что он у тебя бывший работал в царской охранке? Нет, ты дай его нормально...
0: Так плохие люди бывают, ты без охранки.
1: Да, ты просто дай его нормальным коммунистам, как бы, и пусть он... Ну, то есть, ну, что ты, как бы, имей совесть, Марк. Что ну, надо понимать, как бы, в контексте любого времени. Некоторые вещи нельзя уж прям попадать так, как тебе бы хотелось бы, да? Но это не важно все. Это все вторично. На самом деле, все равно смелость Твардовского невозможно не отрицать, потому что он берет и выдвигает плеяду даже не военных, а послевоенных деревенщиков. Это же мы назвали только Шолохова и Леонова, а там еще целая плеяда сталинских лауреатов. Мощные все эти, не буду все эти имена перечитать, эти все персонажи, их нет.
0: Бубенова, да.
1: Да. Бубенова или Бубенова, да. И он их не публикует, а публикует вот этих вот как бы ребят с весьма-то такой вот как бы особой, ну, с хваткой настоящей литературной. И в этом смысле он совершил своеобразную революцию. Он прям создал новую почвенную русскую советскую литературу у себя на странице журнала. А все считают, что он либерал. Это забавно.
2: Добавлю по поводу демократичности Твардовского. Да? Это и 66-й год, дело Даниэля и Синявского, по которому он выступил и отказывался признавать судебный приговор. Это и 68-й год, когда начали подписывать письма против войны в Чехословакии. Он тоже отказался от такого рода писем. То есть всегда искал какой-то свой путь. И третий момент, на который уже обращу внимание, но обращу еще раз, потому что это такая история малодоступная. В Сибири был такой человек Аркадий Кутилов, поэт, широко известный в узких кругах. И вот он, служа в армии в Смоленске, пришел как-то к Твардовскому на литературную мастерскую, что называется, и Твардовский его отметил и сказал, что это выдающийся молодой поэт, и необходимо с ним как-то дальше работать. Пытался обменяться с ними контактами, но когда уже стал просить контакты, выяснилось, что Кутилова нет. И, ну, к нему пришла такая информация из армейской части. Сказали, что вот Кутилов вместе с остальными бойцами собрался, отмечал чей-то день рождения, выпил антифриза и умер. Там действительно была трагическая история, и все, кроме Кутилова умерли. А его по этому поводу демобилизовали, контакты закрылись, и все закончилось. Кутилов не стал известным поэтом и долгое время жил в Омске, бомжевал и так далее, так далее. Но Твардовский обратил на него внимание и пытался как-то помочь.
1: Интересная история.
0: Ну и, в общем, вся история, по сути, нового мира тогдашнего с очень своеобразной позиции так или иначе изложена в книге, которую сейчас боятся переиздавать, потому что автора она рисует в совершенно определенном свете. Это мемуары Александра Исаевича Солженицына «Бодался теленок с дубом». Вот, это просто в плане чего? В плане вот полной человеческой какой-то, полного человеческого распада, полной этической распущенности, потому что Твардовский приложил какие-то невероятные усилия, чтобы напечатать тебя, Твардовский тебя опекал, вот, Твардовский за тебя получал, ты принес ему огромное количество совершенно проблем, вот, и ты хвастаешься тем, как ты его обманывал. Ты смеешься над его болезнью, вот это как, да? Я такой весь, вот я весь в белом, я там себе ничего не позволяю, я живу там на полтора рубля в месяц, да? Вот, а он от коньяки хлещет, понимаете ли, вот это, тут как бы вот эта история нового мира еще и читается как история человеческой какой-то подлости вот со стороны автора, да? И когда это накладываешь друг на друга, все-таки большой писатель умеет сказать очень многое помимо своей задачи, которую он ставит. Он ставит задачу, естественно, возвеличить себя, вот показать этим теленочкам, да. Вот. А в итоге как бы там очень незаурядный получается рассказ, во-первых, о глубине его человеческого падения, и все равно проступает вот это достаточно интересная редакторская, не в чем-то героическая, в чем-то трагическая, драматическая история нового мира.
1: Я, кстати, рекомендую в этом смысле замечательный очерк большого русского писателя, великого нашего современника Александра Терехова, который как раз рассматривает, и все это в том числе и опубликован, был такое издание «Литературная матрица», и там были биографии наших писателей, он рассматривает всю эту историю Твардовский и Солженицын, там, и там блистательные фирменные метафоры Терехова о том, как Твардовский просто буквально лежит при смерти, а Солженицын всовывает ему в руку новую какую-то очередную главу там условного «Архипелага ГУЛАГа». Это надо срочно прочитать. Читать, как бы, то есть пока...
0: Да, он умирает уже.
1: Да, показывает. Многое показывает, да. А я все-таки хочу вот еще раз вот так вот попробовать перенестись во времени и нарисовать вам вот эту историю начала Великой Отечественной войны. Вот я тут читал накануне программы Александра Твардовского дневники. Я в свою ходил атаку, не так давно они были изданы там, да, и суровое было время, тяжелое было время. Вот там на первых страницах описывают, как эти уходят поезда из Москвы, как люди рыдают, плачут, какая паника царит в стране, которая ожидала, что она сломит фашизм и за неделю дойдет до Берлина, а немцы уже под Москвой, и Твардовский, в числе еще нескольких писателей, до последнего не увозит свою семью, просто в приказном порядке уже заставляют эвакуироваться, и Твардовский, там, и все иные там литераторы начинают увозить своих близких, но мне само по себе, вот я вижу, вот так закрывая глаза, я вижу их на платформах, провожающих свои семьи, тут же отправляющиеся на фронт, вот всю эту генерацию Твардовский в этой своей шинели, в скором времени подполковник, потом полковник и подполковник Симонов и Фадеев, там, и майор Долматовский. Это какая сильнейшая, красивая, яркая плеяда, по сути, молодых еще людей, 30-летних подполковников, полковников, майоров, которых вырастила сталинская советская Россия и которым верили объяснение и понимание этой войны. Не каким-то там престарелым там, бюрократам, ветеранам, а молодым ребятам, которым вчера еще было 25-27, сегодня 30, там 32-33 года. Да даже Шолохов тоже был молодой совсем еще, не по нашим временам, они все были его моложе.
0: 40 лет.
1: Моложе нас с Алексеем и чуть немногим старше там Олега Демидова. И они находились на постоянном контакте со Сталином. Он их призывал, он их с ними беседовал, он с ними советовался, он заказывал им тексты, они ему тут же присылали, он все это вычитывал, и с пьесы Симонова, и стихи Симонова шли тут же с прямого указания Сталина на первой странице газет, и Василий Теркина, и они сражались за Родину, и всех вот этих молодых ребят, офицеров и великих литераторов, всех опекал лично вождь. Ну, то есть я никогда не перестану этим восхищаться. Как он думал о них, как он смотрел на них, как он заботился о них, и какая сама по себе это блистательная и красивая генерация. Еще раз говорю, поставьте в один ряд Симонова, Твардовского, Долматовского,
3: Тарковского, вот всех этих...
1: Некрасова, которого он тоже разглядел.
3: Да-да-да, Некрасова чуть позже, да. Но вот я про начало войны. Вот он как бы, он с ними заходит в войну. Он вот с этими ребятами заходит в войну, и они, какой безупречный выбор, как они все себя повели во все время Великой Отечественной войны, как они военкорили, как они это описали, как они это подали. То есть это безупречный кадровый отбор. То есть в данном случае сталинская максима «кадры решают все» тоже сработала на 200%. Это была программа про двух офицеров и двух великих литераторов Виктора Платоновича Некрасова и Александра Трифоновича Твардовского. Спасибо. Это «Ключи Захара».
2: Всем пока.
0: Всего доброго.

Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Саратове полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Водитель грузовика с продуктами погиб при атаке дрона в СУ в Шахтерске. В Севастополе сократили время работы торговых центров и кафе. Последствия сильного дождя ликвидируют в Оренбургской области. Теперь подробнее. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары беспилотниками «Герань-2» по хранилищу горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, используемому для снабжения транспорта ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По его данным, в результате удара средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано разрушение ряда объектов хранилища и объемное возгорание. Водитель грузовика, который перевозил продукты, погиб в Шахтерске в ДНР в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета России. На месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа. Они будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства. Крупные торговые центры, супермаркеты и кафе в Севастополе будут работать до 8 вечера. Мелкие магазины, киоски и аптеки устанавливают график по своему усмотрению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Кроме того, по его словам, все уличные мероприятия в городе отменяются с 22 июня и до особого распоряжения. Глава города попросил отнестись с пониманием к введенным ограничениям и объяснил, что они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях. В воскресенье в Севастополе воздушная тревога объявлялась 4 раза, последняя продлилась около 3 часов. Заминированные денежные купюры обнаружены на улицах поселка Михайловка. Об этом сообщает администрация Михайловского муниципального округа Запорожской области. Местные власти призвали не подходить и не прикасаться к найденным на улице деньгам, сверткам, коробкам, пакетам или любым другим бесхозным предметам, даже если они выглядят привлекательно. Решения по накачке Европы вооружением подрывают ее стабильность и безопасность, увеличивают риски конфликтов. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. Он подчеркнул, что события на Украине уже сегодня затрагивают европейские страны, в частности Польшу, страны Балтии и даже Финляндию, а также обратил внимание на постоянно увеличивающиеся военные бюджеты в странах ЕС. Конституционный суд Армении рассмотрит 7 исков, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба суда. Согласно опубликованным итогам выборов, в новый парламент страны войдут 3 политические силы. Правящей партии «Гражданский договор» достались 64 мандата, блокам «Сильная Армения» и «Армения» 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Последствия выпадения сильного дождя, которые подтопили участки дорог и улиц в населенных пунктах, ликвидируют под Оренбургом. К работам привлечены силы и средства администрации района, областная аварийно-спасательная служба, а также сотрудники Главного управления МЧС России по области. В самом Оренбурге коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, задействованы помпы для откачивания воды из ливневой канализации. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас уникальный гость. Уникальный по той жизни, которую он ведет, которую он проживает. Вот во всех отношениях. Я думаю, что вы сейчас сами в этом убедитесь. Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, доктор философских наук, профессор, академик Российской Академии Образования Олег Николаевич Смолин. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Олег, уважаемая Диана Иосифовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Спутник». Хотя я думаю, что гости у вас все уникальные.
2: Нет, вы знаете, гости, правда, главное условие одно – мастер. Это должен быть человек-мастер в своем деле. А вот сказать, в каком деле вы не мастер, мне очень сложно. Вот мы сейчас как раз об этом поговорим. Я еще одну вещь должна вам сказать, чтобы этот портрет был уже дополнен окончательно. Олег Николаевич – единственный незрячий депутат Государственной Думы. Ну, дай бог, чтобы все депутаты видели все так, как видит Олег Николаевич. Вот это все, что я могу сказать.
3: Спасибо за комплимент.
2: Ну, правда. Ну, это правда. Я знаю, что вы из далекого города.
3: Но замечательного города Омска. Правда, родился я в Северном Казахстане, но с 7 лет я амич. Я закончил Омскую специальную школу-интернат для незрячих ребят. Смелюсь похвалиться золотой медалью, но больше хочу похвалиться моей школой. Вы знаете, Диана Иосифовна, в конце 90-х, когда нас еще приглашали, а не запирали там все двери, я был знаком с очень успешным, тотально незрячим министром Великобритании, министром образования и занятости Дэвидом Бланкетом. Уже потом, когда я вернулся на родину, и когда моя помощница перевела мне книгу воспоминаний Дэвида Бланкета, я узнал, что у нас очень много общего. Мы оба учились в специальных школах, в частности. Но что самое интересное, без всякого квасного патриотизма, хочу сказать, моя школа была много лучше, чем школа, британская школа. Мы же привыкли идеализировать все, да?
2: Да.
3: Моя школа была намного лучше, чем школа, где учился Дэвид Бланкет. Да, у нас было довольно скромное питание, да, у нас была совсем скромная одежда, но у нас в школе были все возможности для многостороннего развития личности. Физкультура, бег, лыжи, коньки, хоккей банкой, пожалуйста, соответственно, гимнастика, пожалуйста, музыкальная школа, филиал, пожалуйста, шахматная секция, пожалуйста, литературные вечера бесконечные, пожалуйста. И все это в обычной коррекционной школе. Но, может быть, самое главное, вы знаете, я был поражен, когда прочитал в воспоминаниях, что Дэвида Бланкета и его товарищей по школе ориентировали только на самые примитивные занятия. Считалось, что там незрячим. Ну, научился какие-нибудь корзинки плести максимум, да? Достаточно ли табуретки делать? А нас, наша школа, ориентировала на максимальную реализацию способностей. И последний раз своей школой похвалюсь. Нет, предпоследний. Из моего класса, где 9 выпускников, 4 поступили в высшие учебные заведения, незрячие, и еще 4 в средние специальные учебные заведения, по-русски говоря, в техникумы. Скажу больше. Незадолго до окончания школы проходил конкурс среди всех народников, как это называется, да? То есть играющих на народных инструментах всех музыкальных школ Омской области. Из 5 первых мест 4 первых места заняли ребята с нарушениями зрения. Вот такое было качество образования. Поэтому я всегда пожизненно благодарен моим дорогим учителям.
2: Фантастика. Вот все, что вы рассказали, это фантастика. Но у вас родители, они же учителя, да, правильно?
3: Да, мои родители учителя, они мои первые учителя. Ну уж, расскажу тоже в порядке забавы, что когда годиков 2 меня мама привезла к одной докторше, которая почему-то пыталась поставить мне диагноз, и сказала моей маме: «А что вы с ним носитесь? Он у вас умственно отсталый».
2: Боже.
3: Моя мама до конца жизни мечтала увидеть эту докторшу, уже когда сын стал доктором наук, профессором, академиком, депутатом Думы и все остальное прочее. Вот такое бывает. Но нет худа без добра. Перепуганные родители взялись очень активно развивать мои способности. Ну и, в общем, в значительной степени преуспели.
2: Да, но это означает, что вы отвечали на это.
3: Да. Ну, конечно, ну а как?
2: Конечно.
3: Стремление к знанию – это, не знаю, природная черта, воспитанная родителями черта, но это черта пожизненная. Я же учусь до сих пор, как и каждый нормальный человек.
2: До сих пор?
3: И до сих пор.
2: Будучи уже академиком
3: разумеется,
2: и профессором.
3: Разумеется. А знаете, есть старая формула – перестанешь учиться, перестанешь и учить. А я всегда говорю, что политика приходит и уходит, образование и наука остаются пожизненно.
2: Да, это точно. А папа?
3: Папа мой – фронтовик, пулеметчик. Помните, когда-то знаменитый наш философ Александр Зиновьев сначала критик советской системы, а потом ее яростный защитник. Так бывает. Он заявил, что войну выиграл советский десятиклассник. Вот из этого поколения...
2: Это гениальная фраза.
3: Да, вот из этого поколения был мой отец, фронтовик-пулеметчик, вступивший, кстати, в партию на фронте. Понимаете, вот такое было поколение. Меня иногда спрашивают ребята, с которыми я встречаюсь, а зачем так много времени на такую вещь тратить? А я говорю, такая тогда была, в хорошем смысле, мода. Такое было стремление к знанию. Они хотели быть высокообразованными, и поэтому победили.
2: Вы знаете, вы сейчас сказали о том, что Евгения Онегина, Пушкина наизусть, а сегодняшние молодые не знают, кто такой Пушкин.
3: Нет, кто такой Пушкин знают.
2: Нет, вы знаете, но боюсь, далеко не все.
3: Далеко не все знают хотя бы одно стихотворение.
2: Нет, об этом речи нет. Просто, а когда он жил, на вопрос отвечаю.
3: А да, да.
2: А, ну как, ну, он жив? Нет. А чего я его должна знать, если он не жив? Вот вам, пожалуйста. Это ужасно, это все ужасно.
3: И это, к сожалению, результат той системы образования, которая построена.
2: Которую вы имеете непосредственное отношение.
3: Непосредственное
2: Олег Николаевич, вот сейчас мне к вам вопрос тяжелый-притяжелый. И я только хочу напомнить, а для многих слушателей это будет просто новинка какая-то. Если я сейчас ошибусь, вы меня поправьте. Вы, по-моему, один из депутатов Государственной Думы, который никогда не избирался коллективно, в компании, от организации, от партии. Вы одномандатник.
3: На самом
2: правильно?
3: Деле, нас таких двое.
2: Вот, один, двое, я ошиблась.
3: Один из них – это Анатолий Гришневиков из Ярославля, угу. И второй – ваш покорный слуга, который всегда, когда было можно, избирался только напрямую от граждан. Я даже по этому поводу написал статью с полушутливым заголовком «13 заповедей депутата от народа». Знаете, одна из этих заповедей тоже, чтобы у нас была все-таки не только серьезная, одна из них звучит так: «Обещать значит жениться». Вот. Это не значит, что ты можешь сделать все, что ты обещал. Это значит, что ты не должен отступать от своих обещаний и продвигать их, насколько у тебя хватит сил, возможностей, политического веса и так далее. Вот этим занимался всегда.
2: Но теперь давайте прям конкретно. Трудная у вас роль в Думе, честно, и именно в этом комитете, потому что, ну, на мой взгляд, медицина и образование – это главное, это просто главное. Вот тут меня никто не сможет переубедить.
3: И я даже и не буду пытаться.
2: Понимаете, и я из того поколения, когда образование действительно было главным, и мы это потом на себе ощутили, и какое огромное спасибо нашим педагогам и директору, который вызывал и ругал и так далее. Но теперь я понимаю, как это было важно, потому что моя учительница литературы Маргарита Семеновна, вот до последнего своего вздоха я буду ей благодарна, и я думаю, таких очень много.
3: А я буду благодарен моей учительнице литературы Валерии Александровне Соколовой,
2: вот.
3: Хотя я не стал ни литератором, ни журналистом. Это у нее я услышал формулу, которую потом растиражировал на всю страну. Литература – это не учебный предмет, это воспитание души.
2: Вот, воспитание души, это точно. Вот если мы с вами сейчас приступим к моей нелюбимой теме под названием ЕГЭ, я знаю, что вы очень помогли в том, чтобы ЕГЭ не стало основой нашей жизни.
3: Я действительно вносил множество законопроектов, направленных на то, чтобы как минимум ЕГЭ перестало быть принудиловкой. Вот. Понимаете, парадокс в чем? Вот у меня в моей родной Омской области, в одном хорошем районе с прекрасной культурой, разошлись мнения руководителя образования и руководителя культуры. Руководительница образования мне говорит: Олег Николаевич, только не отменяйте ЕГЭ, а то наши ребята не смогут поступать в Москву и Питер. А руководитель культуры говорит: Олег Николаевич, вот все говорят, что ЕГЭ позволяет поступить из села в МГУ. Только это 1 на 100 тысяч. А на самом деле единый госэкзамен отсекает от высшего образования массу ребят из села, потому что, увы, у нас колоссальные проблемы с учителями на селе, в особенности математики, физики, химии и биологии. И сейчас льгот, какие когда-то был для сельских ребят, таких льгот нет, и поэтому ребята отсекаются от высшего образования. Они идут после 9 класса, как правило, в систему среднего профобразования, но это еще не все. Самое удивительное, что как только сокращается количество ребят в старшей школе, старшая школа превращается в основную, то есть 9-летку, а дальше она нередко и закрывается. Поэтому не все знают, но придется сказать, что с 90-го года по настоящее время в России закрыто больше 30 тысяч школ. Было 69 700, сейчас последние данные, если не ошибаюсь, 39 400.
2: Ужас.
3: И большинство из них сельские. Кроме того, понимаете, да, единый госэкзамен – это штука такая, с одной стороны, удобная для какого-то количества ребят, которые действительно мечтают поступать в московские и питерские вузы из регионов. С другой стороны, крайне удобная для госчиновников. Понимаете, очень легко оценивать работу школы, например, или даже вуза, что самое странное, по баллам ЕГЭ, хотя вуз еще с ЕГЭшниками-то и не работал, он их только принимает. Вот. Но мое глубокое убеждение, что вреда от единого госэкзамена всегда было больше, чем пользы, и это мнение разделяют примерно 60-70% всех опрошенных граждан Российской Федерации, но мы предлагали самую простую, самую мягкую версию. Мы предложили, чтобы ЕГЭ остался правом для желающих, если вы непременно хотите из омского села в питерский вуз, но при этом чтобы всех остальных не мучили, потому что единый государственный экзамен – это часть формалистической системы образования. С моей точки зрения, как минимум в гуманитарном образовании, к настоящему образованию, это отношение не имеет.
2: Вообще, за это вам отдельное спасибо и от родителей, и от детей. Мне-то кажется, я могу не запомнить, как зовут лошадь Вронского, но зато я прочитала «Войну и мир», вы понимаете?
3: Вот именно. А сейчас, извиняюсь, 36% всех старшеклассников – по данным социологов, вообще книг не читают, что не мешает им сдавать ЕГЭ по русскому языку, где есть минимальное сочинение, то есть можно, ничего не читая, все-таки сдать ЕГЭ по русскому языку, что, на мой взгляд, странно, ведь мы всегда были страной читающей, и я бы даже сказал, литературоцентричной.
2: Ух, какой термин. Просто, да, в десятку, что называется, в десятку. Олег Николаевич, не могу вам не задать вопрос по поводу коррекционных школ. Я знаю, что вы работали над этим вопросом долго и, по-моему, продолжаете.
3: Продолжаю,
2: и конечно. Что-то вам удалось спасти.
3: Я руководитель рабочей группы по образованию детей и студентов с инвалидностью при президентской комиссии по делам инвалидов. Что вообще у нас произошло? Вспоминается почему-то Александр Сергеевич Грибоедов, который, кстати, знал 11 языков, если мне память не изменяет, но при этом говорил, что человек из города Бордо лишь рот открыл, имеет счастье во всех княжон вселять участие. Вот почему мы думаем, что непременно зарубежное обязательно лучше, чем свое? Я вам приводил пример, сравнивая меня и Дэвида Бланкета. Моя школа мне помогала, Дэвиду Бланкету он пробивался в жизнь вопреки позиции своей школы. Вот что было.
2: Причем не московская ваша школа.
3: Не московская, омская школа, да, обычная, да. Омская, угу. Провинциальная школа. Что происходит? Вдруг в какое-то время у нас становится страшно популярной идея инклюзии. Ничего плохого в идее инклюзии нет. если она правильно реализуется. Ничего плохого в том, чтобы дети учились вместе, нет, при условии, что это все правильно организовано. И при условии, что при этом не закрываются в массовом порядке коррекционные школы, которые дают, как правило, более качественное образование, чем инклюзивные. Что происходит? Только еще обсуждается закон об образовании в Российской Федерации, который вступил в силу с 2013 года, а в течение 3 лет, по данным министерства, 280 коррекционных школ закрывается. И даже Валентина Ивановна Матвиенко выразила по этому поводу тревогу. А уж про нас и говорить нечего. Поэтому мы многократно вносили законопроекты, которые допускают возможность закрытия либо реорганизации специальной коррекционной школы только с согласия общего собрания родителей. Если вы, господа чиновники, убедили родителей, что в условиях инклюзивной школы их детям будет лучше, ну что ж, да, но ни в коем случае не подряд. И другой способ, так называемой псевдоинклюзии, это попытка соединить всех со всеми. Если ребят с нарушениями зрения объединяют в одной школе с ребятами с нарушениями слуха, ну как они могут между собой общаться? Это не инклюзия, это профанация. Вот такого, к сожалению, тоже мы наблюдали, поэтому мы продолжаем. Процесс замедлился, одно время совсем остановился. Сейчас замедлился, и мы работаем в том числе с Министерством просвещения для того, чтобы этого безобразия не было.
2: Олег Николаевич, это правда, что вы любите рыбалку?
3: Рыбалкой я занимался в основном с моим папой в детстве. В последнее время...
2: Нет, увы, времени.
3: Мне совсем не до рыбалки. А вот воду я действительно люблю. При каждом удобном и неудобном случае я пытаюсь плавать в бассейне, в Иртыше, это река, на которой стоит мой любимый город Омск, в море, когда удается. Поэтому вода во многом позволяет мне сохранять форму, ясность мысли. Спасибо огромное. Кстати, это не единственный вид физкультуры, которым я занимаюсь. Спасибо огромное моему учителю физической культуры, ушедшему от нас, Галею Сергеевичу Хужсаитову, с которым мы, незрячие ребята, заливали каток, прокладывали лыжню, соревнования по легкой атлетике, по гимнастике и так далее. Спортивность была в моде. Мальчишки в нашей школе, в большинстве подавляющем, были спортивные. И это прекрасно.
2: А вот сейчас я понимаю, что у вас было много побед в том, что вы делаете. Но вот была ли такая победа, когда вы просто, ну, как Пушкин, ай да молодец.
3: Вы знаете, такие победы случаются, но я, наверное, назову две главные победы в жизни. Одну, которую я считаю победой для страны, и другую, которую я считаю победой личной. Победа для страны – это, конечно, первые законы об образовании, в частности, закон об образовании 1996 года. Мне где довелось быть одним из главных авторов. В чем победа? Мы этим законом запретили обвальную приватизацию российского образования. Правительство к тому времени подготовило 5 версий, это же времена были, как сейчас говорят, лихие 90-е, 5 версий законопроектов о приватизации образования. Мы запретили приватизацию образования, иначе сейчас российская школа стала бы совершенно недоступной для подавляющего большинства. Это победа общая нашей страны. А победа личная, мы о ней уже говорили. Это благодарность огромная омичам, которые максимальное число раз избирали меня в Государственную Думу не по партийному списку, а напрямую. Это совсем не то же самое, что по партийному списку. За спиной партийного лидера ты можешь избираться хоть до того, когда тебя постигнет Альцгеймер. А вот в личном качестве, знаете, мой хороший товарищ, академик медицинской академии, грустно шутит, что с годами, говорит, у человека появляются иностранные друзья, Альцгеймер, Паркинсон. Так вот, по партийному списку в любом состоянии ты можешь избираться. А по округу, то есть напрямую от людей, извините, ты должен стоять к ним лицом к лицу, отвечать за то, что ты сделал и не сделал, почему ты не смог этого сделать, и что ты намерен делать, если собираешься избираться в следующий раз. Это совершенно другая мера ответственности. Поэтому, когда меня спрашивают, кто твой главный начальник, я честно отвечаю, избиратели Омского избирательного, он сейчас называется Москаленский, Москаленского избирательного округа.
2: Олег Николаевич, ну и не могу я вам не задать вопрос, который, честно вам скажу, ну, так вот мне везет, я вас вижу в разных ситуациях, и все время хочу вам задать этот вопрос, но как-то неловко. Как вошла в вашу жизнь музыка? Как вы освоили рояль так, что я первый раз, когда услышала, я не видела, я стояла спиной, а когда я посмотрела, я подумала, приглашенный какой-то музыкант. Понимаете? Это был рояль, и вы играли. Как это?
3: Я закончил параллельно с моей дорогой коррекционной школой еще и музыкальную школу номер 2 в городе Омске.
2: Опять в Омске?
3: Опять в Омске, конечно. Филиал музыкальной школы был прямо при коррекционной школе. Вообще-то я закончил музыкальную школу по классу баяна, входил в ту самую пятерку. Помните, я говорил, что из 5 победителей конкурса 4 первых места заняли ребята с нарушениями зрения и только одна присоединившаяся к нам зрячая девочка. Общая фортепиано – это было хобби. То есть я не профессиональный пианист.
2: Олег Николаевич, у меня просто нет слов. Честное слово. Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, доктор философских наук, профессор, академик Российской Академии Образования. Низкий вам поклон, Олег Николаевич, от души, от многих-многих, тех, кто учится просто в школах, в коррекционных тем более школах. Конечно, от всех жителей Омска, я уверена, уверена. И я надеюсь, от ваших коллег.
3: Спасибо огромное, Диана Иосифовна. Спасибо тем, кто терпеливо нас слушал. Удачи.
2: Но мне кажется, будет правильным, если сейчас мы с вами послушаем очень известную, очень любимую песню.
3: Прежде чем мы включим запись, я позволю себе цитату из любимого мною Владимира Семеновича Высоцкого. Вы знаете, одно из своих стихотворений он закончил строками: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним».
2: Мы прощаемся на одну недельку. Слушаем в исполнении Гриши Жижилкина, ученика Московской специальной коррекционной школы, интерната номер 2 для слабовидящих детей, и Олега Николаевича Смолина.
4: Когда-то в Советском Союзе читателей и почитателей Антуана де Сент-Экзюпери было больше, чем во Франции. И я верю, это время возвращается.

0: Программа «Мастера». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Признаки того, что США начинают как-то поддаваться нажиму Европы в украинском направлении, были заметны уже какое-то время назад. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, все, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски. В Севастополе в понедельник и вторник не будут продавать топливо. В целях экономии исключение сделано только для заправки транспорта служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, общественный транспорт теперь будет работать с половины шестого утра до девяти вечера. Паромы курсировать не будут, только пассажирские катера. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал словацкого премьер-министра Роберта Фица не подавать руки Владимиру Зеленскому. Он заявил, что Польша может гордиться таким сильным президентом, как Кароль Навроцкий, который лишил главу киевского режима ордена Белого Орла из-за восхваления фашизма на Украине. Ранее Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей, запрещенных в России экстремистских организаций. Президент США Дональд Трамп на фоне напряженности с итальянским премьер-министром Джорджи Мелони пожаловался на бездействие Рима в ходе конфликта США и Ирана. Американский лидер заявил, что Штаты десятилетиями защищали Италию, которая теперь отказывается защитить их и весь остальной мир. Из возникшей напряженности был отменен ряд встреч на высоком уровне между представителями двух стран, в том числе визиты главы МИДа и вице-премьера Антонио Таяни. Американский президент ранее заявил, что Мелони умоляла его о совместной фотографии на недавнем саммите «Большой семерки» во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа полностью выдуманными и добавила, что ни она, ни Италия никогда не умоляют. Израильская служба командования тылом сняла все ограничения для населения по всему Израилю, включая линию конфронтации на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. Ранее агентство Рейтер передавало, что Израиль и ливанское движение Хизбалла достигли соглашения о прекращении огня. Однако, по сообщению ливанского военно-полевого источника, израильская авиация продолжает наносить удары по югу страны. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
7: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Дмитрий Гухман, психолог, сексолог. Дмитрий, я вас приветствую.
8: И я вас очень сильно приветствую.
7: Давайте сегодня попытаемся понять, во-первых, что такое химия в отношениях между мужчинами и женщинами. На всякий случай уточню, не знаю зачем. Потому что, наверное, химия между другими людьми не бывает. И второй момент. Есть такое, не знаю, придумано, нет, устойчивое или уже неустойчивое выражение про женщин-богинь. Что, вот, мол, есть одни девушки, которые нравятся всем, и почему-то очень сложно ими стать, потому что, вероятно, они своим секретом не делятся. Но начнем с самого простого. Я даже, когда открыла интернет, как мы все сейчас делаем, когда хотим найти ответ на какой-то вопрос, завела вопрос такой, как понять, что ты нравишься мужчине. И там, значит, такие сразу 10 признаков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот действительно такие признаки существуют? Или это все такое придумано теми же психологами, не знаю, женщинами, мужчинами, чтобы люди понимали, что между ними вот эта химия начинается?
8: Придумано, конечно. Но мы можем с научной точки зрения посмотреть и разобраться, что именно.
7: Так, то есть на химию в отношениях можно с научной точки зрения тоже смотреть?
8: 100%. У нас есть исследования, которые показывают, что во время влюбленности у человека синтезируются, вырабатываются гормоны. Mm-hmm. Например, окситоцин, вазопрессин, дофамин. И это все научные данные. И химия — это значит, что у нас в теле вырабатываются гормоны, которые вызывают измененное сознание. Mm-hmm. То есть наше сознание реально меняется благодаря гормональному фону.
7: Я только уточню, влюбленность, да, и химия — это равно? Или это, нет, бывают разные, не совпадающие понятия?
8: Химия бывает разной. Так. Вот мы сейчас с вами разберемся, mm-hmm, какая химия хороша, а какая химия на самом деле может разрушать человека. Так вот, у нас есть три уровня либидо. Платоническое, романтическое и сексуальное. Угу. Во время платонического либидо у нас вырабатываются такие гормоны, как дофамин, которые вызывают интерес к другому человеку. Включается некая аттракция, влечение. Я хочу познать тебя на интеллектуальном уровне, на эмоциональном уровне. И это очень важно, потому что на самом деле отношения — это все, что происходит до секса. И все, что происходит после секса. Угу. И вот платоническое либидо — это как раз уровень эмоциональной близости, пропитанные гормонами, которые вызывают эмоциональную связь. Следующий уровень либидо — это психоанализ. Это этапы психосексуального развития. То есть эти уровни мы осознаем еще в подростковом периоде, в пубертатный период. Это романтическая либидо. Для взрослых это эротическая либидо. И здесь у нас тоже синтезируются такие гормоны, как окситоцин, вазопрессин, тестостерон, возбуждение, влечение к партнеру. И это все про измененное сознание. В начале, в конфетно-букетный период, мы реально чувствуем себя по-другому. И каждый это замечал. И сексуальная либидо — это удовольствие от занятий любовью в постели. И здесь у нас очень много синтезируется у мужчин тестостерона, который отвечает за возбуждение. У женщин то же самое. Это все измеряемо, это все подтверждено фактами. И, соответственно, мы получаем удовольствие.
7: Я только уточнить, вот эти три пункта, которые вы сейчас перечислили, то есть они вообще же должны, видно, сложиться в какое-то одно целое, да?
8: Или да. Как?
7: И это тогда называется семейная, влюбленность, да?
8: Это семейная счастливая жизнь.
7: А, все понятно.
8: Это та семейная счастливая жизнь, которая простирается на долгие годы и не претерпевает крах.
7: Ну, то есть есть отношения до, после секса, сам секс и еще что-то хорошее.
8: Давайте упростим. Платоническая либидо — дружба, романтическая либидо — это забота друг о друге, все, что происходит до постели и для постели. Все, что мы вокруг видим, это про секс, но не сам секс. Mm-hmm. Секс — это про власть в хорошем смысле слова, от удовольствия и развития. Mm-hmm. И, кстати, мы продолжим. Женщина-богиня — это как раз та женщина, которая умеет управлять своей здоровой сексуальностью. Платоническим либидо, романтическим либидо и сексуальным либидо. А сексуальная либидо — это сам секс. Это пенетрация и фрикция. Но для кого-то это просто механика, а для кого-то это настоящая любовь и близость. И вот все эти три уровня либидо можно прошкалировать в своих отношениях. Дружба у меня от 0 до 10, где 10 — это мы самые лучшие друзья, и мы поддерживаем друг друга, и мы хотим быть друг другом. Мы готовы разговаривать друг с другом. Это 10. 0 — мы вообще партнеры по ипотеке. И больше никто. Мы чужие люди, мы соседи. Это можно прошкалировать. Романтическая либидо. Что для меня романтика, и есть ли у нас романтика, есть ли у нас забота друг о друге. И сексуальная либидо. Получаю ли я удовольствие в постели? И если да, то что для меня 10? Это, возможно, какие-то вагинальные оргазмы, удовольствие и так далее. А если нету наслаждения, нету разрядок, и вообще мы уже забыли, что такое близость в отношениях, ну, скорее всего, это точно не на десятку. Пусть каждая пара, слушая нас, прошкалирует эти отношения. Но хорошая новость заключается в том, что если есть желание развиваться, то каждый уровень либидо можно развивать. Развитие — это ключ к гармонии. Мы все претерпеваем кризис. В начале отношений это конфетный букетный период, но потом мы сталкиваемся с этим кризисом. И люди, которые умеют строить отношения и развивают эти три уровня либидо, то они могут эту химию, которая была в начале, поддерживать всю жизнь. Потому что то, как я думаю, то, как я себя веду, и позволяет эти гормоны вырабатывать. Угу. Поэтому да, опьянения не будет через 3 года отношений и семейной жизни. Но через развитие мы можем реабилитировать практически любые отношения, было бы желание.
7: Все говорят про эти 3 года, а я вот все не могу понять, а почему 3 года? Не год, там, не 2.
8: А это исследование?
7: Не 2,5.
8: Это исследование, это опросы респондентов, тех, кто заполнял эти опросники, тестировали себя, шкалировали себя. Тысячи-тысячи пар свидетельствовали о том, что в начале отношений у кого-то это год, у кого-то это полгода, у кого-то это 3 года, но как будто бы вот этот промежуток — это самый конфетно-букетный, когда синтезируются гормоны. Потом они приходят в условную норму, мы находимся в семейной жизни, и вот это вот обыкновение приходит. Но хорошая новость, что вне зависимости от того, сколько лет вы вместе, вы можете развивать свои отношения.
7: Я прям вижу людей, которые начинают дергаться вот на этом 2 года 11 месяцев, и там сколько, 28 дней, и у них уже все, вот такой должен мандраж начаться.
8: Да, потому что им кажется, что вот есть какая-то черта, и вот в этот момент должен произойти кризис. Кризис может произойти через 3 дня. И через 5 лет, но он обязательно произойдет. Нам просто нужно быть готовым к нему, а не ждать его.
7: Вот это у нас была положительная химия, да, которая ведет к долгой счастливой жизни.
8: А теперь к экспериментам.
7: Да.
8: Токсичной химии. Мы формируемся на этапах психосексуального развития. Для каждого из нас любовь — это что-то свое особенное, то, чему мы научились в отношениях с родителями. И если у родителей все 3 эти уровня были развиты, то и, конечно же, у меня есть наглядный пример, об который я меняюсь, развиваюсь и могу понести это в новые отношения, то есть в свои. Но если в отношениях с родителями было очень много тревоги, напряжения, конфликтов, то ребенок обучается именно от этого поведения, от этой среды, в которой он растет. И были исследования, представьте, есть мост подвесной, женщина подходила к мужчинам и делала опрос.
7: Так.
8: В этот момент у мужчины сердце билось от адреналина, потому что это был мост, который, в принципе, вызывает страх. И потом она оставляла номер телефона для того, чтобы созвониться после этого опроса. Эта же женщина подходила на другом мосту, который был абсолютно безопасен и не вызывал никакого страха и тревоги, делала точно такие же опросы и оставляла номер телефона для того, чтобы созвониться по результатам. Исследования показали, что мужчины, которые испытывали страх на мосту с этой женщиной, потом романтизировали и даже сексуализировали общение с ней. Психологи

0: слишком скучным, потому что я привыкла кататься на американских горках еще со школьной скамьи. Uh-huh. И поэтому мужчина, который вызывает наиболее яркие эмоции, вызывает эту влюбленность. Но это уже зависимость, потому что такие мужчины обычно вызывают проблемы и сами не формируют эмоциональную связь, романтическую связь и сексуальную связь. Или
1: кто чаще ищет таких вот, ну, скажем так, острых ощущений, мужчина или женщина?
0: 50/50. Это вообще не влияет на пол человека. Mm-hmm. То есть, если у меня есть такой триггер, чем сильнее, ярче эмоции с моим партнером, тем сильнее меня будет к нему влечь, потому что человек не понимает, а вообще это любовь или нет. Мне очень плохо без него, я страдаю, а когда он появляется, мне становится легче. А потом, когда он отдаляется, я опять страдаю. А любовь — это что? Страдание для такого человека. Он привык к этим страданиям.
1: Я думала, вы скажете, любовь — это страдание, точка.
0: Нет, любовь — это не страдание. Любовь — это дружба, это романтика, это удовольствие, это ответственность, это ценности, которые мы несем. Поэтому нет, любовь — это точно не страдание, и я об этом свидетельствую каждый подкаст.
1: Давайте тогда вот поможем, там, не знаю, девушкам, мужчинам. Ну, допустим, они встречают, сидят в кафе, да? А или там хотят с кем-то познакомиться, или находятся в каком-то там, не знаю, в парке, еще где-то. Начинают с кем-то общаться. Ну, возьмем женщину, среднестатистическую девушку. И она потом там для себя делает. Я, по-моему, с подружкой сидели, такой, значит, список составляли, и чтобы понять, вот понравилось ты ему или не понравилось. Наверное, тут многие девушки задают эти себе вопросы. Посмотрел на меня, взял меня за руку, что-то там сказал и так далее. Наверное, же есть такой, не знаю, чек-лист для мужчин, для женщин, как понять, что ты нравишься кому-то.
0: А зачем понимать, нравлюсь я ему или нет? Все свидание женщина просидела с этим вопросом и даже не осознала, а он мне нравится?
1: Так, вот хороший вопрос. То есть лучше начинать с того, нравится ли мне этот человек или нет.
0: Конечно, потому что у женщины может быть ограничивающее убеждение по поводу себя. Если он мне не перезвонит, то со мной что-то не так. Я все первое свидание буду пытаться соответствовать его ожиданиям и угадать его потребности. Я буду все свидание в напряжении для того, чтобы понравиться. И ведь если он потеряется, то со мной что-то не так. А это неправда, это галлюцинация. Мы действительно можем не подходить друг к другу. И если он не перезвонит, это не значит, что со мной что-то не так. Вместо того, чтобы проводить чек-лист, я ему нравлюсь или нет, лучше провести свой собственный чек-лист. Что я чувствую рядом с ним? Интересен ли он мне как личность? Безопасно ли мне с ним? Хочется ли мне встретиться с ним еще? И как мы вообще подходим друг к другу или нет? Вот эти вопросы помогут ей расслабиться, потому что по-другому будет очень сложно. Она сходит 2-3 раза на свидание, не дай бог, они куда-то пропадут, ее самооценка еще больше разрушается, и в итоге она уходит в самоизоляцию.
1: Вычеркиваем тогда этот чек-лист. Бывают еще такие случаи, например, что, казалось бы, есть совместимость, ну, общая тема для разговора, нравятся одни и те же вещи, вообще можем часами с кем-то болтать. А нет притяжения. Угу. Не хотят люди заниматься сексом друг с другом, или там вот не тянет. Просто хочется поговорить, ну, как бы быть друзьями. С этим, как бы, что делать? Оно может возникнуть потом? Или это все бесполезно, и нужно исходить в первую очередь из вот из этой химии, которая на уровне, что хочу быть рядом, не могу держаться за ручку?
0: Дело в том, что сексуальный интеллект, он формируется на всех этапах психосексуального развития. И очень часто женщина от незнания, как развивать свое сексуальное либидо, сталкивается с разочарованием в интимной жизни. Мужчина получает разрядки всегда. Угу. Ну, если у него нет проблемы на телесном уровне, на соматическом уровне. А женщина, она часто сталкивается с разочарованием сладострастных ощущений. То есть она ожидает одного, а получает другое. И в итоге, чем чаще у меня негативный опыт сексуальной коммуникации с мужчиной, это закрепляется на поведенческом уровне, негативно подкрепляется. И женщина уже начинает избегать сексуальной близости. Плюс у нее есть определенные ограничивающие убеждения, которые формировались с детства. Мужчинам нужно только одно. По рукам пойдешь, по доле принесешь. И так далее, и так далее, и так далее. И поэтому психологические ограничивающие убеждения и плюс негативный опыт заставляют избегать нового негативного опыта. Это все прорабатывается. Любой психолог, сексолог с этим справится.
1: Ну, то есть нет таких мужчин, которые хотят просто дружить?
0: Есть.
1: Вот. Допустим, он хочет дружить, а она чего-то большего.
0: Ну, хорошо, тогда они могут просто дружить. Она не сможет его замотивировать быть другим. Пусть создаст выбор вокруг себя, найдет того мужчину, который хочет не только дружить.
1: То есть нет шансов вот того, с кем ты дружишь, чтобы он стал твоим возлюбленным?
0: Я вообще хочу предостеречь от этих шансов, что мы можем повлиять на другого человека какими-то манипуляциями или какими-то рычагами. Это путь в никуда, это путь в невроз. Достаточно быть настоящей, открыто выражать свои желания и эмоции. И если ты

0: приходишь в магазин и понимаешь, что ты пришла за апельсинами, но тебе попались бананы, угу. Ты же, отказываясь от бананов, не делаешь бананы хуже. Просто это не подходит тебе. Вот то же самое с этим мужчиной. Ты ищешь апельсин, а он банан. Ты не сможешь из банана сделать апельсин.
1: Давайте все-таки вот историю про женщину-богиню обсудим. Одна из психологов женщин, да, она мне сказала, что это какая-то вот такая запретная тема, потому что там есть какие-то некие карты, не карты Таро, но что-то такое, что используют эти женщины, чтобы привлекать к себе мужчин. Чтобы стать женщиной-богиней, нужно вот что-то такое сверхъестественное, заколдовать, обратиться к каким-то силам и так далее.
0: Ну, вообще, как бы, психолог, он опирается на какое-то направление научное, угу. Обоснованное. Какие-то научные направления психологии, они больше подтверждены, имеют больше научных данных, какие-то меньше. Мы не можем говорить, что есть какие-то запретные темы, о которых табу и запрет. Такого в мире психологии не существует. Карты Таро, они опасны тем, что их интерпретирует сам эксперт. И он может наинтерпретировать значение этим картам «мама, не горюй» и человека довести до пагубных каких-то проявлений, вплоть до самоубийства, разводов и так далее. Потому что сам эксперт говорит, что ему судьбинушка и высшие власти подсказывают.
1: Придумывают, да, наверное?
0: Да, поэтому в зависимости от расстройств психики такого эксперта, столько он ущерба и нанесет. Мы используем карты ассоциативные, это метафоры, но сам клиент их интерпретирует и ищет ответы внутри себя. Вот это научная психология, это безопасная психология. А женщина-богиня — это, если мы идем ближе к науке, но это будет очень тяжело притянуто за уши, Юнг, ученик Фрейда, вот он очень хорошо эти архетипы развивал, и потом психоанализ, именно юнгианское направление, использовали в своей психотерапии архетипы. Поэтому мы не можем говорить о подтвержденных каких-то исследованиях 100%, но в практике это действительно работает. Что такое женщина-богиня? Это архетип. Это режим поведения женщины. Есть режим поведения жертвы. Но мы же понимаем, да, как жертва себя ведет. Это режим поведения, режим беспомощности. А если брать архетип богини, то это режим, где женщина чувствует власть над своей жизнью. Она творец своей жизни. Она берет ответственность за свою жизнь. Да, богиня кто? Она может заботиться. Она может создавать что-то новое, брать ответственность за других, давать жизнь другим. Но потом она приходит домой, снимает свои доспехи и бубенцы железные и включает режим поведения мамы, матери. А потом она идет с подругами отдыхать, где-нибудь веселиться в караоке петь. Но она же не будет этот момент королевы, как-то неконкурентная ситуация. Она включит там архетип принцессы. А в постель она же не пойдет мамочкой. Конечно, бывает. Но у мужчины ген есть определенный, который блокирует сексуальное возбуждение к матери. Поэтому женщина бессознательно понимает, что комплекс мамочки блокирует сексуальное влечение к ней. Поэтому она включает архетип любовницы. Это режимы поведения. Они вшиты у нас через сказки, через воспитание. И нам всем понятно, что это за режимы, что это за архетипы. Поэтому женщина-богиня — это женщина, которая понимает свой архетип и использует их по назначению. Но если она застревает в каком-то одном архетипе, например, мать, то это будет влиять на все сферы жизни. То есть ей будет очень сложно быть любовницей, она будет отказываться от себя, растворяться в отношениях, не знать, чего она хочет, но очень хорошо понимать, что нужно другим.
1: Ну, то есть не то, чтобы это та, которая притягивает всех мужчин к себе, как магнит условно, да? А все остальные только сидят и заходят.
0: А на что женщина притягивает? Вот в этом есть большая проблема. Потому что если женщина притягивает на свою сексапильность внешнюю, куда эти отношения дальше пойдут? Дальше секса они не шагнут, потому что она привлекла мужчину на свою сексуальную, сексапильную внешность. Но мужчине это не нужно для длительных гармоничных отношений. Мужчине не нужна личность, а это точно не сексапильность. Это безопасность, доверие. Это умение дружить, брать ответственность друг за друга, заботиться друг о друге. Вот на таких женщинах женятся.
1: А мужчинам какой архетип нужен? Или им нужно вот это все упаковать в какое-то все вместе, в какой-то один универсальный?
0: Я думаю, что золотая середина и баланс — это самое главное. Нам, например, принцесса нравится чем? Ее можно носить на руках. Она эмоционально легкая. Она может отдыхать вместе с мужчиной, не требовать лишнего, не включать гиперответственность. Это же классно. Но если она всегда будет такой, мужчина задумается, ну, на нее положиться нельзя, у нее в голове ветер. Я буду ее все время тащить на себе. А мне нужна партнерша. Мне нужен недомышленник. Мне нужно, чтобы мы говорили на одном языке. А у нее там в голове ветер гуляет. Поэтому этого недостаточно быть просто принцессой. королева. Если женщина будет только королевой, мужчина задумается, а где я здесь? Нужен ли я этой женщине? Она же может все сама. Она же такая сильная, так еще и любит конкурировать со мной, подавлять меня, критиковать меня. Поэтому мужчина не выдержит с такой женщиной долго. Если женщина будет только любовницей, ну, эта любовница, скорее всего, будет не только для меня. А если она будет только мамочкой, ну, тогда, к сожалению, скорее всего, я буду подвержен искушениям. Я не хочу уходить от этой мамочки. С ней очень комфортно, удобно. Она прекрасная мама, прекрасная хозяюшка. Но она меня не возбуждает, и поэтому мужчина заводит любовницу. А вот если в женщине это сбалансировано, как и в мужчине, то это и есть привлекательность быть разными.
1: А у мужчин какие, кстати, вот архетипы?
0: Точно такие же.
1: Точно такие же, да?
0: Их много, ну вот просто упростим. Там король, мудрец, рыцарь, да, хозяин, принц, любовник. Ну, в принципе, вот это направление. Развитие, интеллект, забота, отдых. Три уровня либидо. Платоническое, романтическое и сексуальное. И вот под эти три уровня либидо разные же у нас режимы поведения. Вот они так включаются. Главное, чтобы они не были токсичны. Потому что если королева не обладает балансом, и у нее есть ограничивающее убеждение, я не могу доверять людям или со мной что-то не так, я буду все время доказывать людям, что я сильная, потому что внутри я верю в свою собственную слабость. И это будет вызывать очень много невроза, и тогда из королевы она превратится в амазонку. То есть такая негативная история. А хозяюшка превратится в контролирующую мать, а любовница в такую в холодную стерву, которую использует мужчин.
1: Так все-таки, вот, допустим, если вернуться немножко к началу, 3 года прошли, хочется химию нам оставить, тем более, если вот все хорошо начиналось, вроде бы все совпадают, да. Есть там какой-то, допустим, один из этих 3 либидо, все с ним в порядке, но он где-то там 2 хромают. Над чем работать в первую очередь?
0: А нужно прошкалировать, то есть посмотреть, какой уровень либидо у нас сейчас хромает. Чаще всего это сексуальный уровень либидо, потому что секс начинает уходить из семьи. И здесь у нас есть конкретная инструкция, что со всем этим можно делать. Почему женщина начинает избегать сексуальной близости с мужчиной? Потому что мужчина не знает, как работает физиология женщины, как устроено ее тело, удовольствие. Он элементарно не знает, что прелюдия должна длиться минимум 10 минут, чтобы женщина испытала эрекцию. У него эта эрекция, она происходит сразу, а у женщины эрекция происходит внутри. Если женщина занимается любовью без эрекции, она не получит разрядки. И поэтому она начинает избегать любви, потому что близость для мужчины, но не для меня. Если мужчина прекрасно понимает, что есть алгоритм, какая-то карта, по которой идти, то 10 минут прелюдия. Потом мужчина не понимает, что нужно соблюдать какой-то темп, ритм, помочь женщине раскрепоститься, выдохнуть, использовать эрогенные зоны, а не только какая-то одна поза, которая уже 3 года подряд не менялась. И таким образом женщина открывает у себя удовольствие, сладострастные ощущения и разрядки. И она уже потом сама начинает идти к нему. А женщина не знает, какие у него желания, какие у него фантазии. Они не разговаривают об этом. И поэтому мужчина начинает избегать это. И вот разговор без стыда, разговор о близости и желание развиваться помогает пробудить это сексуальное либидо. Бывает наоборот. Пара понимает, что у них сексуальное либидо окей, а романтическое либидо хромает. Тогда давайте планировать свидание, отдых вместе, какие-то подарочки, комплименты друг другу говорить. Ведь мужчина всегда хочет услышать от своей женщины: «Я вижу в тебе настоящего мужчину. Я с тобой хоть на край земли». Но женщина что делает чаще? Она критикует, она обесценивает, она конфликтует вместо того, чтобы сказать: «Я верю в себя». В этом и есть смысл семьи – додать себе эту любовь, которую мы недополучили в детстве. Но не манипуляциями, не «ты должен», а экологично, этично, морально. И этому психолог учит.
1: Я вот только вспоминаю начало, то, о чем мы с вами говорили перед записью, что к психологам чаще всего ходят женщины, да, и вот вы можете рассказать про то, что мужчину хвалить, говорить с ним и так далее. А мужчины-то, они как раз к психологам не особо ходят. Кто им расскажет-то про то, что нужно женщинам? Вряд ли они станут слушать свою половину, условно.
0: Женщины делают огромнейшую ошибку, они потом пишут нам под видео, что вы давайте мужчин обучайте, и курсы для них создавайте. Вот, пишите комментарии, мы уже ожидаем. Дело в том, что партнер всегда меняется об другого. Мы меняемся не нравоучениями, а друг об друга через поведение. И это женская власть. Женщина, она эмоциональный гигант по сравнению с мужчиной. Женщина, она имеет эмоциональный интеллект и сексуальный гораздо больше, чем мужчина. Это ее сила. И поэтому, когда она развивается, она становится женщиной, особенной для мужчины. Потому что вот эти 9 женщин не умеют строить отношения и не знают, что с ними вообще происходит. Ждут от мужчины, что он их спасет от одиночества. А одна из них развивается и знает, что мужчине нужно дать, как строить отношения, как удовлетворять свои потребности, что нужно моему мужчине, я знаю, как это понять. И тогда вот это вот ограничивающее убеждение, что мужчин меньше, женщин больше, и значит, поэтому нам сложно выбрать, оно уходит, потому что такая женщина становится как черный экран, навес золотом она. Почему? Потому что это женщина, с которой спокойно, с которой хорошо, с которой безопасно. И вот у нее появляется теперь хороший выбор.
1: Я теперь поняла, что такое женщина-богиня. Вы, наверное, ее сейчас описали, да?
0: Да, женщина, которая развивается, которая инвестирует.
1: Спасибо. Дмитрий Гухман, психолог-сексолог. Спасибо.
0: Спасибо.
2: «Поговори со мной».

0: Перспективы вступления Украины и Молдавии в ЕС. Контекст. Представители европейских правительств в Люксембурге обсуждают сроки и формат членства двух постсоветских государств в Евросоюзе. Пока для Киева и Кишинева выводы неутешительные. Препятствий на порядок больше, чем благоприятных факторов. В конфликтующей с Киевом Варшаве прямо заявляют, что путь растянется на долгие годы. Против ускоренной процедуры выступают Париж, Берлин, Рим и многие другие. А в этом вопросе нужен консенсус. И дополнительные десятки, если не сотни миллиардов евро на интеграцию новых членов. Но главное, Украина и Молдавия де-факто не в состоянии выполнить все формально прописанные в протоколах требования Брюсселя. Это и реформа системы правосудия, и развитие конкурентной рыночной экономики, и борьба с отмыванием денег и коррупцией, и защита прав нацменьшинств. К каждому из этих пунктов у европейцев большие претензии. Есть и явное нежелание принимать в свои ряды страну, участвующую в затяжном вооруженном конфликте. Статус кандидатов в Евросоюз Украина и Молдавия получили еще летом 2022 года. Но дальше бесконечных обсуждений, дальнейших туманных перспектив, дело так и не продвинулось.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице. В Перми 2 часа ночи, в Улан-Удэ 5 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В Госдуме назвали подлым шантажом удары ВСУ по Крыму. Севастополь временно отказался от уличного освещения. Германия возложила на Штаты ответственность за кризис с Ормузским проливом. Теперь подробнее. Водитель грузовика, который перевозил продукты, погиб в Шахтерске в ДНР в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета. На месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа. Они будут изъяты установленным порядком и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства. Подлым шантажом удары ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма назвал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, античеловеческими ударами по мирной инфраструктуре и гражданскому населению киевский режим стремится спровоцировать Россию на новый виток эскалации военного конфликта. ВСУ в воскресенье с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Возбуждено уголовное дело о теракте. Уличное освещение в Севастополе временно не будут включать из-за перегруза электрических сетей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал по возможности снизить потребление и использовать меньше бытовых приборов одновременно. Минску нет военного смысла втягиваться в конфликты на Украине. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, он указал на напряжение и определенные провокации, в основном в информационном поле в виде различных угроз. В этой связи он подчеркнул, что стратегию поведения Минска по невтягиванию в конфликт четко определил белорусский президент Александр Лукашенко, и республика намерена ее придерживаться. Министр обороны заверил, что белорусская армия на своей территории выполняет задачи для обеспечения спокойствия граждан. Ответственность за мировой кризис энергоносителей, сложившийся в связи с ситуацией в Ормузском проливе, возложил министр обороны Германии Борис Писториус на президента США Дональда Трампа. По словам главы военного ведомства, открытие этого водного коридора отвечает энергетическим интересам ЕС и Германии. Иран и США ранее дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда Штаты снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Делегации Соединенных Штатов и Ирана обсудили на переговорах в Швейцарии вопросы, касающиеся Ормузского пролива, перемирия в Ливане и ядерной сделки, утверждает издание «Аксиос». Технические переговоры в швейцарском Бюргенштоке начались в воскресенье при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Позднее делегация иранских переговорщиков покинула место встречи с представителями США после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной делегации Мухаммад Багер Галибаф, в свою очередь, заявлял, что Штаты должны быть аккуратны в своих высказываниях и предупредил, что вооруженные силы Ирана готовы дать ответ. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». В студии Дмитрий Егорченков. И здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке, его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. У меня сегодня в гостях Андрей Глебович Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, человек, который очень много всякого интересного знает об арабском мире. Андрей Глебович, я вас приветствую.
5: Очень приятно у вас быть. С удовольствием.
4: Спасибо. Мнениями, да. Спасибо. Я хотел с вами обсудить животрепещущую в нынешней обстановке тему. Тему стран Персидского залива, или, как сами арабы говорят, Арабского залива. Мне не очень нравится персидский. Тема горячая, потому что и Американо-Ирана непонятно какая-то война вот только что отгремела. Ну, может, не финальная еще, здесь непонятно до конца. В ходе нее многие услышали названия разных арабских стран в Персидском заливе. Туда летели ракеты. Все пытались понять, чем это закончится, как это влияет на мировую экономику. Но если взять в массовом сознании, то представление людей о том, что это за регион, что это за страны, почему они важны, ограничиваются, наверное, двумя вещами. У них там много нефти, и это важно. И в арабском мире они самые главные. Это второе представление. Давайте попробуем разобрать это и понять, что это вообще за регион такой. Страны Персидского залива. Там даже организация есть такая, ССГПЗ. Давайте об этом.
5: Ближний Восток для нас действительно ближний. По-английски там Middle East, это Средний Восток. И это очень закономерно. Но, вы знаете, для нас эти страны чем важны? Во-первых, вот с точки зрения торговли. Традиционно мы всегда боролись за то, чтобы у нас не было только нефть и газ, что-то было бы другое. Это оборудование, машины и так далее. А вот в советское время страны арабские, ближневосточные страны, оттягивали примерно 30-40% машин и оборудования, который шел на экспорт. То есть для нас это рынок благоприятный, куда мы традиционно могли пробиться. Вот сейчас, делая новую индустриализацию в Российской Федерации, от чего зависит наше будущее, и делая это на научной основе, мы вот, ну, тоже задумываемся, а куда? Индия, например, в значительной степени закрыта американцами. Они цепку держат, стараются. Ну, немножко они по ВТС нас пустили, но в основном они ограничивают. С азиатскими странами сложное дело. Поэтому у нас Африка и Ближний Восток – это наиболее такие очевидные партнеры.
4: Понятные перспективы.
5: Да, которые вписываются в развитие нашей экономики. Это раз. Второе. По-прежнему, хоть мы и, значит, диверсифицируем свою экономику, все равно зависим очень от нефти и газа. Ценовая планка. Ценовая планка зависит от стран Персидского залива прежде всего. И Саудовской Аравии. От того, как мы с ними сотрудничаем, подпитка нашего бюджета, зарплата наших уважаемых слушателей, зрителей, пенсия и так далее. Хорошая подпитка – лучше. Плохая подпитка – хуже. Это элементарно.
4: Мы в этом смысле с ними конкуренты, с той же Саудовской Аравией?
5: Нет, мы с ними сообщники, я бы сказал, да, по большом деле. Кстати говоря, вот это вот конкурировать или сближаться. У нас всегда мы вот в области нефти и газа были самые, наверное, уважаемые страны с точки зрения нашего инженерного состава. Инженеры, добыча. Я сам жил в Сибири, это при мне происходило освоение. Это героическая была эпоха. Некоторые не выдерживали напряжения, там много, ну просто раньше времени хотели жизни. То есть это такая борьба за наши ресурсы, она была очень такая сложная. Мы были самые интересные собеседники с точки зрения вот того, как это происходит, освоение нефти, газа и так далее. И на этом фоне всегда выглядело удивительным безалаберность и безответственность руководителей нефтяного, газового сектора и правительственных инстанций, которые отвечали за ценовую планку. То есть производили, а когда вывозили, начинались проблемы. Мы не вступили в ОПЕК. Первоначально почему? Его организовали ОПЕК, организация экспортеров и производителей нефти. Они в 1960 году, они к нам пришли, давайте вы тоже ведь заинтересованы, чтобы цену поддерживать в интересах производителей. Но мы сказали тогда, что у нас темпы развития нефтяной и газовой промышленности примерно в 2 раза выше, чем у вас, в том числе стран Персидского залива. Поэтому нам с вами неинтересно ограничивать. То есть мы пользовались результатами политики ОПЕК, которые вот ограничивали себя и держали планку, но сами не присоединялись до 2016 года. То есть только в 2016 году мы стали с ними, ну, можно сказать, сообщники вот, в этом деле. ОПЕК плюс появился с большим опозданием. Мы потеряли огромное, я не буду шокировать слушателей, огромное количество миллиардов вследствие недальновидной политики тех людей, которые отвечали за этот участок и не сделали того, что должны были сделать. Договориться с саудовцами и другими странами об общей политике. Мы упустили большое количество денег, которые не приплыли к нам.
4: Это важно. То есть саудовцам американцы и условные британцы не запрещали с нами работать
5: вот в рамках формата. Вот это вот легенда, это вранье. Это вранье, которое запустили, я думаю, те самые люди, которых надо было привлечь к строгой ответственности за то, что они натворили в этой сфере. Они запустили слух о том, что это вот саудовцы, они договорились с американцами, чтобы обрушить Советский Союз. Я в Саудовской Аравии был послом. Мне 1 год курировал Саудовскую Аравию. Сейчас я ими занимаюсь пристально, встречаясь с послом и так далее. У меня в прошлом году, когда мы решали вопрос о том, чтобы саудовцы все-таки доехали до саммита БРИКС, у нас была передовая группа, и во главе группы был наш давний хороший знакомый, бывший руководитель разведки Саудовской Аравии, при котором вот эти все вещи происходили. Ну, сейчас он уже в годах, но по-прежнему очень уважаемый принц, близкий к высшему руководству. Я еще раз у него переспросил. Но дело прошлое, сейчас это уже история глубокая. Вы участвовали вот в этом сговоре ценовом? Он говорил, нет, не участвовали. И не из-за того, что мы хотели что-то такое доброе Советскому Союзу, у нас напряженные были отношения, а из-за того, что, в принципе, мы никогда не участвуем в схемах, которые направлены на ограничение наших прав, наших ценовых интересов и так далее. Если бы мы выступили за сброс нефти, чтобы утопить Советский Союз, мы то же самое адресовали бы и себе. Поэтому, исходя из своих собственных интересов, мы в этом не участвовали. Я хотел это объяснить для того, чтобы знали вообще какую-то историю близкую, очень существенную, от которого зависела, вот, в частности, и судьба Советского Союза.
4: То есть весь вот этот нарратив о том, что саудовцы, ну и все там прочие малые государства Персидского залива куплены на корню американцами и британцами, это не совсем... Так или совсем не так?
5: Это не так. Это не так. Они сами себе на уме. Они очень зависимы от американцев, потому что они вложили, так же, как и мы, между прочим, да, вложили свои деньги в американские банки. Там не так, как у нас, а гораздо больше. Речь идет где-то приблизительно о 2,5 триллионах долларов. Им американцы объяснили, что вы, если будете очень энергично их пробовать оттуда изъять, Ну, мы найдем сделать так, чтобы вам было в следующий раз не занимательно.
4: Чтобы не возникало глупых желаний.
5: То есть у них там есть целый ряд уже отработанных таких приемов, как это сделать. Сделать так, чтобы они авуары свои не изымали. В частности, у них несколько сот есть кейсов, примороженных к Саудовской Аравии за якобы поддержку международного терроризма и акцию сентября 2001 года. То есть натравят этих людей, они снова пойдут, и тогда уже заморозят уже по-настоящему, а не в рабочем порядке. Значит, нас соединяет с этими странами общие интересы вот в ценовой сфере, в сфере цен на нефть. И мы фактически сейчас в Саудовской Аравии по их, кстати говоря, настоянию и по их предложению мы упирались, а потом согласились. С 2016 года мы довольно успешно сотрудничаем. Как пойдет дело дальше, Бог его знает, не так это все просто дается. Но, в принципе, за эти годы мы, конечно, свое финансовое положение в значительной степени упрочили за счет сотрудничества с этими странами. Теперь вот в чем мы сейчас заинтересованы, где можем получить очень большие барыши. Значит, у нефтедобывающих стран в настоящее время есть идея пробиться в дамки и опередить другие страны, в том числе европейские страны, в таком негласном ланжире, кто самый-самый, кто главнее и так далее, на волне научно-технической революции. Они вот организовали кампанию по строительству умных городов, где должно жить значительная часть населения, и там все будет совсем самое лучшее. И они сейчас собирают, где что хорошее есть. Мы можем там тоже определенную нишу себе получить и огромные деньги, не 10, не 20, не 50, и не 100 миллиардов, а больше, если будет что. Если будет что. Для этого мы должны им предложить какие-то, ну, я бы сказал такое, может быть, не политическое слово, выпендрежные технологии, чтобы они гордились этими технологиями.
4: А что, атомные мы делаем?
5: Ну, там, спутники связи.
4: Спутники.
5: Ну, это давно. Мы уже 25 лет назад начали их запускать. Ну, что-то надо свежее. Из того, что было у нас в последнее время, мы предлагали, ну, так, может, такой интересный пример. У нас один наших банкиров, казанцев, одновременно изобретатель. Он придумал новые, по своим качествам, новую такую машину, которая то раскладывается до мотоцикла, и люди могут спокойно ехать на работу во время толчии утренней и вечерней, когда трудно пробраться.
4: Иначе чтобы лимузин кормушку.
5: А потом он растягивается, становится шикарным, близким по параметрам к Мерседесу. Вот такую уже реализованную идею мы в настоящее время, я послу уже докладывал, мы вместе с Казанцевым приходили к Саудовскому. Но, значит, вот что-нибудь такое. Поэтому, если у наших слушателей, уважаемых, есть какие-то такого рода красивые проекты уровня середины 21 века, то давайте мы тогда сообща тоже предложим. Они готовы купить и заплатить за это очень много. Но пока отыскивается подобного рода проектов мало, поэтому продолжаем продавать и гордиться продажей ячменя, пшеницы. Ну, это здорово, и мы благодарны нашим производителям, которые молодцы. Но те, кто продают, это просто электронные торги, тут особого предмета гордости нет. Поэтому, когда говоришь, что мы там увеличили торговлю, ну да, увеличили, но другая торговля нужна. Торговля нужна научно-технического такого плана.
4: Деньги не кончатся и у саудовцев, и у эмиратов, и много у кого. Просто события последнего времени показали, что очень многое в этом финансовом, не знаю, пузыре не пузыре стран Персидского залива зависит еще и от безопасности, от авторитета, от туристических, логистических потоков. И как только туда втыкается булавочка кем-то из игроков, ну, начинаются проблемы, как у тех же эмиратов, в туристической сфере, например.
5: Вот вы очень элегантно подвели разговор еще одному такому глобальному по своему значению вопросу. Что случилось в последнее время? Вот это вот Ирано-арабская вражда и для чего? И кто стоит вот у основания вот этих вот печальных развитий событий? У основания стоят Соединенные Штаты Америки. Для чего они делают? Вот я сказал, что арабские богатые государства, они уже, кстати говоря, по многим параметрам обгоняют европейские страны и Соединенные Штаты Америки, ну, по каким-то качественным параметрам уровня жизни и так далее. Но и хотят по другим, по более таким основательным пробиться люди. Вот чтобы этого не произошло и было, Вот эта вся эпопея завязана. Вот видите, во-первых, лбами классно столкнули арабов и иранцев. До этого они шли к примирению, потому что, ну, уж настолько каких-то явных противоречий нету, можно было замириться.
4: Там документы подписывались вполне себе между Саудовской Аравией и Ираном без всяких проблем.
5: Ну, да. Вообще, в принципе, у них взаимная не только есть антипатия, но и взаимная симпатия. Есть, поэтому что разыгрывают, что и получается. Американцы разыгрывают взаимную антипатию. Понимаете, вот антипатия еще для чего нужна в отношении Ирана? Для того, чтобы была какая-то угроза. Американцы продают 51% вооружения, которое идет в регион Ближнего Востока. 51%. Так в среднем у них где-то 30-40 других регионов. 51%. Если бы не было Ирана, если бы не было такого режима, против которого они выступают и пугают арабов, то 51% не было. Было бы, наверное, 36-40 максимум. Это большие деньги. Значит, Иран нужен. Вот и нужен вот в такой вот интерпретации. Ну, или, значит, тогда, где что они еще сейчас пробуют сделать? Они пробуют подобраться, так как сделали в Венесуэле, к нефти иранской. Тоже хорошо. В принципе, американцы сейчас что? У них какие направления дальнейшей борьбы? Это борьба за энергоносители. Вы спросили, будут ли богатые эти страны в ближайшие 20-30 лет? Будут, потому что разговоры о том, что роль нефти и газа снизится, и будут всякого рода альтернативные источники, это либо люди молчаливо сведущие, либо нарочно. Следующие люди, но они нарочно это делали, ну, в силу каких-то их, в том числе финансовых причин.
4: Деньги.
5: Значит, нет, по-прежнему добыча будет, и будут они получать деньги, и вот куда они будут тратить? Американцы сейчас делают так, чтобы не выбились в дамки эти страны, потому что они уже, им хватило то, что они, как они считают, пропустили в дамки Китайскую Народную Республику.
4: То есть эти страны должны по-прежнему покупать футбольные клубы, но ни в коем случае не современные технологические линии и так далее, там, строить у себя какие-то заводы.
5: Вот вы страшную фразу произнесли, раскрыв то, что у американцев на уме. Именно это. Вот сейчас что еще? Вот последнее было, чаша терпения лопнула, когда они стали эту авантюру проводить, американцы. У них вот всякая Кремниевая там долина, и туда народ едет издалека. Из разных стран. А в последнее время стали перекупать саудовцы, эмиратчики, катарцы, ну и даже Бахрейн. Стали перекупать специалистов, и обратный стал поток. Такого не должно быть. Поток должен быть умных людей только в одну сторону, Соединенные Штаты Америки.
4: Логично.
5: Поэтому сейчас этот поток действительно в результате вот этих событий выиграл, то не выиграл, это уже второе. Но, в принципе, ударили по амбициям, ударили по возможностям, по политике нефтедобывающих богатых стран, по их амбициям нанесен очень серьезный удар. Мы должны им прийти навстречу, заинтересовать себе и поток инвестиционный замкнуть. Но для этого мы должны быть молодцами и вести себя гораздо более интересно. Я вам хочу сказать такую вещь. Можно было и не говорить, чтобы не расстраивать, но лучше сказать. Для того, нам надо проблемы не утаивать, а говорить о них для того, чтобы их решать.
4: Ошибаться сейчас можно, врать нельзя, да?
5: Да. Вот в отношении того, как мы ошибаемся, чтобы не врали, могу вам сказать такую вещь, что из 100 контактов, вот 100 контактов, для того, чтобы добиться, ну, там, каких-то заключений контрактов, из 100 контактов 3%, не 50, не 20, не 10, 3% заканчиваются подписанием контрактов. А 97% – поездки, речи, командировочные,
4: классика, да.
5: Такси, машины. Все оказывается почти зазря. То есть, может, когда-то дальше и выстрелит, но вот при первом приближении не получилось. Почему это происходит? Во-первых, конкуренция большая, потому что денег много, об этом все знают. У них есть уже давно отработанные партнеры. И они партнеров меняют не так легко, как в странах, например, Европы, Латинской Америки, Азии. Меняют с трудом. Они, ну, психология такая. Вот. И второе, наши люди, они богатые. Они считают, что если он богатый, то он умный, и куда бы он ни пошел, все должны его ум автоматически признавать. Это глубокое заблуждение.
4: Во-первых, надо разобраться.
5: Там вы среди этих вот тузов нашего бизнеса есть и мои бывшие студенты. Разные студенты. Некоторые действительно талантливые, разные студенты, да? Вот, но они вот стали у нас в наших условиях, в нашем уровне конкуренции, людьми обеспеченными, могут выезжать и так далее. Но это не значит, что они автоматически будут конкурентоспособны там. Я посмотрел, вот, к чем они стараются привлечь внимание. Ну, вот они не консультировались ни с кем из людей, знающих. Едут туда, думают, целинные залежные земли. Там не целинные залежные земли. Там все уже давно освоено, там цветущий сад.
4: Вспахло много раз.
5: Да, и поэтому там принимают только самые-самые передовые техники. Надо уметь заинтересовать этих людей, А вот как заинтересовать, надо учиться для этого. Кстати говоря, в Высшей школе экономики мы начитали курс лекций. Я туда пригласил представителей из этих 3%.
4: Ага.
5: Они не очень охотно шли, говорили: Андрей Глебович, на кой черт нам это нужно? Пускай 90-70% наших конкурентов остаются в невежестве. Вот это капитализм. Но они немножко утрировали, шутили. Но что-то
4: в каждой шутке есть. Да,
5: да, в каждой шутке есть, да, разный доль. Но я их заставил прийти и выступить. И они очень интересные, так сказать, вещи. Надо учиться, надо знать специфику бизнеса там. То есть просто так пришел, увидел, поговорил и победил, это не пройдет. Но, в принципе, примеры есть. Примеры тех, кто, ну, действительно хорош в своей сфере. Я помню, рекордом с точки зрения вот зажигательного такого примера и проведения блестящего переговора был это такой наш знаменитый годовщик Грищенко. Он эксперт высшей категории. Вот он готовился к поездке. Я был там послом. Значит, переговоры он вел с нынешним королем, который возглавлял Эр-Риад как провинцию. Грищенко меня извел в течение, наверное, полутора-двух месяцев звонками бесконечными, запросами и так далее. И молодец. Вот он извел меня и моих подчиненных, и он подготовился блестяще к предметному разговору с человеком, который принимает решение. Мы начали в 11 утра, где-то, по-моему, вторник был разговор с Сальманом. Принц Сальман, сейчас он король Саудовской Аравии. И Грищенко ему так изложил предмет. Речь шла о том, что они выбирали, кто будет составлять проект газификации столицы. Большой проект, хороший. Конечно. Проект, да. Дорогостоящий. И вот Грищенко так провел переговоры, что в конце переговора Сальман говорит: ну, хорошо, пойдем обедать. И своим говорит: завтра 12 готовьте материалы, будем подписывать с господином Грищенко контракт. Ему говорят: так еще 8 или 9 у нас делегация должна приехать. Он говорит: ну, наверное, пускай приезжает, но это не обязательно. Все, мы подписываем. Вот, мне все ясно. Вот с ним надо. Он эксперт, он все знает. И дело пошло.
4: Да, да.
5: Вот так надо готовиться. К сожалению, не все такие вот мудрые и умелые. А должны быть.
4: Есть еще одно представление о странах Персидского залива в целом, в Саудовской Аравии, об Эмиратах. Оно есть и у нас, и есть, например, в том же самом арабском мире, что люди какие-то очень слишком гордые, слишком много о себе вообразили, и вообще в белых рубахах ходят. Договариваться с ними — это всегда стоять на коленях. Вот такое есть представление. И что, может, и не надо тогда. Вопрос заключается в том, что это, наверное, разница этических, этологических каких-то конструкций, сможем ли мы воспринять это правильно, смогут ли наши бизнесмены, еще кто-то, понять, что если они приехали во дворец короля в Джидду в летний, то надо вести себя как во дворце короля. К сожалению, такие условия. А не то, что мы приехали, всем немедленно раздали указания, кто... У нас многие склонны к этому. Кто и что должен делать?
5: Ну, готовиться надо. И надо с уважением относиться. Они, понимаете, они восточные люди. Потом вообще, они, конечно, болезненно воспринимают какие-то элементы неуважения или неполного уважения и так далее. И те, кто хотят быть успешной, они тщательнейшим образом готовятся. Вот могу Горценко я приводил пример. Но вот есть люди из руководства нашего, например, Валентина Ивановна Матвиенко. Но она знала, что там к женщинам такое, ну, какое-то специфическое.
4: Ну, да.
5: Она подробнейшим образом узнала вот то, как она была одета, с одной стороны, с уважением, да, правильно, с точки зрения канона. С другой стороны, не переходя какие-то грани самоуважение. Вот, понимаете, тоже вопрос подготовки, вопрос такта, вопрос ума. Вот одни готовятся, и у них получается, и они очаровывают саудовцев, а другие с первого разговора не очаровывают, а иногда вызывают определенное раздражение. Надо готовиться, надо точно знать все, абсолютно все нюансы, и о чем говорить, и как говорить, и где говорить, как быть одетым, и все прочее.
4: Лучший экспромт – это хорошо подготовленный экспромт.
5: Ну, да. Вот там особенности.
4: Вот. А я думаю, что здесь мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас на радио будут новости, реклама. Наши зрители и слушатели могут сходить пока подписаться на ресурсы «Спутника», на ресурсы «Метаметрики». На меня подпишитесь, в конце концов, там во всех сетях, где можно подписываться. Андрей Глебович, у вас есть соцсети? Канал, может быть?
5: Нет, у меня, я этого не веду. Я все-таки такой официальный человек больше, да.
4: Да, вот. Ну, друзья, а мы вернемся через пару минут и продолжим разговор об арабах.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.
0: Время стирает все, не оставляя следа. Что-то уходит, что-то приходит. Комиссар исчезает, и появляется Дмитрий Ольшанский. По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
7: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
0: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио, нижнее подчеркивание, Спутник».

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Андрей Григорьевич Бакланов. У меня сегодня в студии. Говорим о Арабском Востоке, предметно странах Персидского залива. И закончили мы на том, что это страны все-таки с очень специфической и политической, и социально-политической, общественной культурой. Но процессы модернизации невозможно остановить, когда они начались. И в этих странах по-разному, с разной скоростью эти процессы происходят. Где-то, как в Эмиратах, больше, где-то, как, может быть, в Катаре, Саудовской Аравии поменьше. Какие процессы происходят там?
2: Я бы сказал, это адаптация к условиям. Адаптация очень разумная. Они понимают, что надо как-то модифицировать, надо идти в ногу со временем, иногда опережая, как говорится. Но иногда это неспешно делается, и правильно. То мы вот спешили, когда делали там перестройку, много чего прошиблись.
1: Так, голову рубить иногда не надо, спешить отменять.
2: Они здесь. Но, вы знаете, здесь тоже ко всем этим вещам надо с пониманием относиться. Есть определенные, конечно, ограничения вот в отношении женщин. Но они не столько ограничения, сколько это специфическая политика защиты женщин. Считается, что женщина вообще в Коране впервые вообще в истории человечества вопрос защиты женщин был поставлен. И здесь мусульмане могут говорить, что мы первые были. Это правда. Всегда говорят, что они там ограничивали и так далее. Но как? Имущественные права женщин сперва были защищены в исламе, а потом уже в Европе и других местах.
1: Как говорил покойный Каддафи, мужчина-человек, женщина тоже человек.
2: Да. Здесь такая многогранная вещь. Но считается так, что мужчины, родственники и государство должны защищать женщину от возможных нападок, а она себя защищает как? Скромностью. Только 4 места есть в Коране какие-то очень общие указания, какая должна быть одежда. Никакого, конечно, там хиджаба нет в помине и так далее. Это уже последующее наслоение. Но там есть главное, что женщина должна не провоцирующе одеваться. Вот что у нее есть, то и есть. Но должна скромно выглядеть. Это общий дух. И не более чем. Поэтому все это на самом деле, ничего тут особенного нет. На что касается хиджаба, то хочу объяснить. Вот, что такое хиджаб? Это вот тщательно, когда волосы, грудь укутывают. Это не традиция исламская. Это традиция тех, кто жили в пустыне. Если женщина таким образом себя не укутывает, то у нее к 40 годам будут выпадать волосы, будет плохая кожа, и она не сможет кормить детей, потому что грудь вся будет тоже... Там песок, взвесь. Поэтому надо тщательнейшим образом закутываться. Но вот это в виде хиджаба делается. Это было и до ислама, и до появления христиан, там еврейские были. Ну, самые разнообразные люди, они все вот таким вот образом себя укрывали. Кстати, и мужчины тоже. Обратите внимание, конечно, мужская одежда – это аналог тоже. Они тоже закутываются. И они оставляют это как память от тех времен, хотя уже сейчас все с кондиционерами и так далее, особой нужды нет. Поэтому это такая дань, ну, определенной какой-то традиции, которую усвоили. Нам полностью это, включая хиджаб, совершенно не обязательно. То есть это возможно, но такой обязательности нет.
1: Это... Да, и не нужно говорить, что это традиционная одежда, и мы в это рамках некая... традиционных ценностей должны
2: нет,
1: носить.
2: Это все, традиционная одежда тех, кто живет в Персидском, или как бы договорились, арабском заливе. И все. Можно носить, но делать какой-то символ, это не совсем корректно. Поэтому те, кто в Саудовской Аравии бывает, ну, зайдите в музей, национальный музей или музей одежды в Джидде, и посмотрите вот исторически, как это все дело складывалось. Это очень поучительно и интересно. К этому надо относиться спокойно, вот, как к этим вещам. У нас иногда какие-то вот на ровном месте ненужные совершенно эмоции, они ничего не дают, они, кроме того, в историческом плане, вот я говорю, что они...
1: Это придумка, да.
2: Да, это придумка. От этого надо отходить. Но вывод какой? Арабы очень уважают свои традиции. Это надо знать в той плане, в каком это необходимо, посоветовавшись, учитывать при посещении, но не более чем. Потом вот эти вот все их, то, что там женщины, мужчины, женщины. Вот если взять итог. Количество женщин, имеющих детей, самое высокое у них, так? Количество браков самое высокое. Количество счастливых браков очень высокое. Точно посчитать сложно, но по моим личным, вот как по контактам, они со сотни людей охватывают. У них с этим хорошо. Значит, вот итог, что вот эти вот определенные скромности не мешают делу, а наоборот способствуют созданию счастливых семей. К этому надо
1: привлечь. Есть еще один нарратив в этой связи, такая история о том, что все это только на публику, все эти традиционные ценности, все это на публику, а как только человек заходит домой или еще что-то, там уже и алкоголь, там уже все начинается, там все нормально. Главное не демонстрировать. И у нас, кстати, многие тоже говорят, что, может, и у нас так хорошо было бы, просто чтобы на улицах все вели себя прилично, а дома делайте, что хотите.
2: Ну, вообще, должен сказать, что действительно элемент этого есть. Ну, собственно говоря, в этом и заключается, что на улице нужно выглядеть более строго одетым, да, дома ограничения, когда знакомые какие-то люди приходят и так далее. В современном исполнении это все выглядит. Но, понимаете, здесь важная вещь, которая называется деликатность и ум. Вот при наличии ума и деликатности никаких проблем не возникает. При отсутствии ума и отсутствии деликатности из всего можно сделать проблему и довести дело до драки. Было бы желание, понимаете? Поэтому мы должны с пониманием относиться к традициям и самим тоже, ну, адаптировать. Некоторым женщинам, которые наши там живут, им даже нравятся вот эти вот амбаи. Почему? В домашнем одел это накидку, ну, это накидка, плащик такой, ну, да?
1: В таком климате,
2: и,
1: да.
2: И пошел. Легче даже, меньше надо готовиться к публичному выходу. Поэтому здесь очень много условностей, их надо просто знать и нормально к этому спокойно относиться.
1: Иногда, да, в арабских фильмах бывает, это, наверное, уже это мотив даже целый, когда женщина выходит из дома, значит, вся закутанная, в красивое черное, да, максимально с одними глазами, потом доходит до какой-нибудь дискотеки, все это сбрасывает, там мини-юбка, и понеслось.
2: Да. В фильмах это есть.
1: В арабских фильмах, подчеркиваю, в арабских фильмах этот мотив присутствует не единожды. Тоже говоря о странах Персидского залива, необходимо поговорить, наверное, уже о российской диаспоре. Там действительно очень много людей живет в Объединенных Арабских Эмиратах, наверное, и в других странах тоже. Как вы к этому относитесь? Что эти люди там делают? Почему им кажется, что это хорошее место для жизни? Может быть, там какие-то условия специальные созданы в этой связи? Как вы вообще к этому относитесь, к явлению?
2: Ну, в какой-то мере, это неизбежность. Во-вторых, все-таки менталитет у нас... Мы такие люди восточные, конечно, да? Там, хоть одновременно говорим, что мы часть Европы, Запада, но мы восточные люди по менталитету, по многим вещам. Кто-то из наших политологов говорил, что, например, на Западе нет такого. Для нас, само собой, разумеется, когда вошел в дом, снял, одел тапочки.
1: Да.
2: Да, в этом не ходишь. Но в Европе это странно выглядит. То есть, ну, а у нас это, само собой, это вот чисто восточная вещь. Но я думаю, что наши связи все более широкие, они приводят к все большему количеству людей, которые там живут. Там довольно легко адаптироваться. Вот вы знаете, на египетском диалекте иностранцев, диалекте, вот в основном цикаидском диалекте, иностранцы их называют хавага. Значит, человек такой, ну, какой-то из внешнего мира, не наш человек. То есть ничего тут обидного нет, ну, хорошего тоже мало. К нему надо отнестись, ну, так, по-совому. То есть какой-то все-таки элемент подозрительности вот к этому есть, понятию хавага иностранец. Вот русские люди там не хавага, их называют руси. Что он другой. Он не тот, к кому надо относиться с опаской. К русскому уже вот с опаской относиться...
1: Хавага – это больше белый колонизатор.
2: Да, белый колонизатор. Понимаете, и так во всем. У нас там много друзей многолетних, таких испытанных, понимаете. Они очень помнят и с огромным уважением относятся к тому, как русские люди, советские люди вели себя, вот когда у нас широкое было сотрудничество, и военное, и военно-техническое, и на местах, на предприятиях. Вот наши инженеры, которые приезжали, специалисты, они там, вы знаете, они как будто свое строили. Но вот иностранцы, французы, американцы, они приезжали по контракту, вот он по контракту приходит, советует. И ушел. А наши воспринимали это как свою стройку, Асуан и так далее. И это очень важно, и это помнит, это наше огромное достояние. Но что касается объектов, то хочу такую вещь сказать. У нас иногда по инерции говорят, что вот то, что мы построили, это основа индустрии, было. Сейчас Асуанская огромная плотина, которая давала 64% электроэнергии Египта всего, сейчас дает 4%. вместо 64. А Хиланский металлургический комбинат в этом году будет разобран, так же, как там, ну, в ЗИЛе там у нас сейчас разобрали. И, ну, там будет перепрофилировано под другие нужды. То есть надо сейчас идти дальше. Мы гордимся, что там в Египте 94 построили предприятие в целом, 400 в арабском мире. Но это было тогда. Теперь надо строить заново. И я вновь обращаюсь к слушателям, чтобы они, у кого какие есть заготовки, давайте попробуем протиснуться там, и это достанется старице. Количество

0: русского человека. От этого и мы выгадывали, и наше государство выгадывало, наши государственные интересы. Ну и они тоже имели в его лице испытанного друга, с которым с удовольствием общались, давали ему интервью, много чего рассказывали и так далее.
1: Есть еще версия, впрочем, что связано это не только с тем, что это российские граждане приезжают, а что вообще в целом страны Персидского залива используют методику привлечения, то, что называется, экспатов с деньгами к себе, российских, европейских, еще кого-то, за счет этого, там, запуская в том числе свою финансовую какую-то составляющую, там тоже, не знаю, насколько, может быть, вы чуть лучше это понимаете, насколько удалось им перетащить часть финансового центра, условно, из Лондона и Европы к себе туда, в регион. Но, по крайней мере, попытка была сделана. Что в целом это такая история создания наиболее благоприятных условий для всех людей, у которых, ну, например, есть проблемы с собственным государством, но нет проблем с деньгами.
0: Ну, они все виды финансовой деятельности, кроме криминальной, к себе, конечно, призывают. Да, вот они как раз и старались создать центр. И вот мы с этого разговора начали, что американцы нанесли очень сильный удар по этим планам создания финансового центра, создания технологического центра.
1: То есть деньги сейчас уходят, вот те, которые были таким способом привлечены после военной операции?
0: Ну, во-первых, они не приходят в таком масштабе, как были, и частично уже обратный процесс начался. И арабы сейчас пробуют его остановить. И тут, конечно, нам бы вот в этой ситуации показать свои лучшие черты и в трудный момент им помочь и прийти с нашими тоже технологиями и так далее. Кстати говоря, хотел бы сказать, что арабы, арабские страны, гораздо большей мере, чем все другие страны мира, оказались друзьями нашими, когда рассыпался Советский Союз. Ни одна группа стран, никто так по-настоящему по-дружески не воспринимали трагедию, которая с нами происходит, и не старались помочь. Но, пожалуй, больше всех проявил себе Египет. Не самая богатая страна. Они слали нам макароны, стиральный порошок, иногда бесплатно, как гуманитарная помощь. Даже такой вот пример. У нас торговля была организована по клирингу. Ну, многие знают. Клиринг – это когда потоки друг с другом встречаются и гасятся.
1: Ага.
0: Вот если поток один превышал другой на 60 миллионов долларов, то встречный поток прекращался. И, ну, мы недоуполняли в 88-89 году, в 90-м свои обязательства. И поток уже пересек вот эту линию 60 миллионов. И нужно было, чтобы они остановили встречный поток нам. Но эти товары нам были очень нужны. И президент Мубарак дал указание, и никто не выступил против, ни правительство, ни парламент, ни один человек, что себе в убыток Египет будет поставлять дальше товары, помогая этим в трудный момент Советский Союз. Эти примеры надо знать. Мы иногда говорим, что вот мы там всем помогаем. Но есть некоторые страны, не все, которые нам тоже помогали. Среди них первое место занимают арабские страны. Наши с вами страны Восточной Европы, братья-славяне, побежали при первой возможности в НАТО. Да, за что мы им очень благодарны.
1: А Достоевский предупреждал.
0: И не испытываем никаких теплых чувств в отношении этого.
1: Да.
0: А вот арабы нет. Они себя вели порядочно. Мы должны об этом знать и напоминать.
1: А тот вам немедленно напомнит, что в том числе страны Персидского залива арабские довольно активно, может быть, не на страновом уровне, хотя это вопрос дискуссионный, поддерживали международный терроризм, в том числе его проявление на территории Российской Федерации, имею в виду чеченскую кампанию. И нет ли угрозы при расширении сотрудничества взаимного, взаимном раскрытии, что называется, получить в наших регионах исламских новую волну, назовем это в кавычках ваххабизмом, но именно в кавычках, потому что это не совсем точное определение.
0: Такая опасность была, она стала намного меньше, но она остается. Внутри этих стран есть вот эти вот элементы, которые главным образом рвутся к власти в своих собственных странах, говоря, что нынешние монархии не очень хорошие, они не отвечают чаяниям мусульман, и их надо сменить. Кем? Нами. Нами. Вот почему они взяли за бедного Абдель-Вахаба, который жил за 100 лет до Пушкина? Ну, какой международный терроризм? Говорят, он писал там про международный терроризм. Ну, что можно было за 100 лет до Пушкина писать про международный терроризм? Ну, это глупость. Но что они у него взяли? Абдель-Вахаба.
1: Угу.
0: Абдель-Вахаба взяли одну из главных его мыслей. Он очень мутно занят читал. Читать очень трудно. Настолько. Это как Гегель. Но это Гегель Востока. Значит, но там мысль есть такая, что управлять уммой, то есть
1: обществом исламским,
0: должны достойные

0: И не обязательно это потомственные вот те, кто уже управляли. Поуправляли, хватит. За эту мысль они зацепились и сказали, поуправляли и хватит, теперь мы будем управлять. И вот видите, Абдель-Вахаб, вот он об этом говорил. Ну, во-первых, не так говорил, это его искорежили. Но мысль вот оттуда, ну, любую мысль можно, если тебе очень надо, можно ее приделать так, как это надо. Вот Абдель-Вахаба таким образом преобразовали для того, чтобы ссылаться на его бесспорный духовный авторитет для своих преступных целей. Абдель-Вахаб, вот им просто воспользовались, это надо тоже знать. Они обманули собственное политическое руководство. Действительно, пообещали, что они для ислама будут делать добрые дела. На самом деле ничего доброго не было. И я помню, мы предупреждали их, что кончится это плохо. Помощь, которую вы оказываете этим радикалам, что они к вам вернутся и будут вас же убивать. Я помню, министр внутренних дел Саудовской Аравии мне в 2003-2004 году говорил, что как же вы были правы. Зря мы в свое время не так себя вели, но мы говорит, сейчас полностью переделали нашу провинцию, мы политику, мы за них возьмемся. Ну и действительно, кстати говоря, в 2004 году я готовил этот визит, долго готовил, и был визит в Саудовскую Аравию первого законно избранного президента Чеченской Республики Кадырова, Ахмед Хаджи Кадырова. И он произвел на них колоссальное впечатление своими знаниями, арабским языком и так далее. И после этого можно сказать, что Саудовская Аравия, как флагман исламско-арабского мира, полностью на нашем направлении переделала свою политику на 180 градусов, и вместо помощи вот этим вот всяким организациям стала помогать Чеченской Республике, которая находится в составе Российской Федерации. Ну, так бывает в жизни, кто-то бывает не во всем прав. Мы во всем с вами правы.
1: Да нет, конечно, не бывает. Даже в личной жизни не всегда бываем правы.
0: Если бы мы во всем были правы, тогда бы мы с высока на этот вот эксперимент негативно смотрели и говорили.
1: Но, по вашим ощущениям, они отказались от этого такого экстремистского исламского эксперимента.
0: Ну, конечно, потому что за них уже взялись. Там были взрывы, там были нападения, там убивали людей и так далее уже внутри.
1: Это всех касается стран Персидского залива? Либо есть там некоторые, которые еще размышляют там по братьям мусульманам, по всякому такому, запрещенное, по-моему, в Российской Федерации?
0: Ну, братья мусульманы, с ними тоже сложно. Там есть фракции, которые на неправильном пути находятся. Основная масса – это ну, там инженеры. Ну, они ну, более радикально, конечно, думают. То есть здесь в каждом конкретном случае надо разбираться. Но в целом, да, они эту болезнь в основном не до конца преодолели. Мы с вами до конца преодолели болезнь. Вот. У нас же ведь тоже до сих пор есть люди, которые помогают террористам,
1: конечно,
0: преступники и так далее. Но преступность еще в истории человечества нигде и никогда не была изжита. В том числе такого...
1: Да, экстремизм нельзя победить, его можно побеждать.
0: Надо побеждать.
1: Побеждать можно, победить. Это вот это всегда наивное предположение, что мы победили экстремизм. Немножко про Иран еще. Давайте пофантазируем. Вот Трамп подписал наш меморандум, они с Ираном все замирились. И это несколько меняет геополитический расклад. Если американцы сейчас, в регионе я имею в виду, если американцы сейчас делают новое, как они сказали, поменявшееся руководство Ирана рукопожатным, то пропадает та самая угроза, о которой мы с вами говорили. Как в этой ситуации будут вести себя страны Персидского залива? Может быть, они больше внимания обратят на другой фланг, туда, на Израиль, на арабо-израильское урегулирование, вот что-то туда?
0: Нет, ну, они готовы к замирению по всем направлениям. Вот сейчас то, что возникло, это такая острая ситуативная обстановка. Был оперативный повод, сперва это агрессия американцев и израильтян.
1: Еще есть нарратив прекрасной журналистки, что, значит, страны Персидского залива никогда не простят Ирану удары по своей территории.
0: Неправда. Да нет. Ну, история многотрудная, уже имеет много извилин. И, в принципе, надо, конечно, курс держать на взаимное замирение. И, в принципе, можно эти все задачи решить. И правильно делали и мы, помогаем идти, и китайцы, которые, в общем-то, фактически замерили на какой-то период времени. Но, видите, зловредные западники, они сумели сыграть на каких-то струнках и снова это дело снова завести. Но вообще, в принципе, вот у американцев в разные периоды времени то они более простодушно действовали вот, с тем, что в окружающем мире их слушались и так далее. Ну, заменяли руководителей, там, помните, такая даже пословица была, что пусть это сукин сын, но наш сукин сын.
1: Да.
0: Но это сукин сын.
1: Да,
0: значит, но не всегда это удавалось. Поэтому иногда они другим методом действуют для того, чтобы по-прежнему где-то наверху быть. В том числе и сталкивать лбами. Вот в данном случае, видите, они столкнули лбами, и это получилось. Поэтому как-то из Трампа, из американцев дурачков каких-то изображать, которые все время где-то терпят какие-то бесконечные поражения, но никак до конца не дотерпят. Это упрощение. Где-то у них не удается что-то идти, но, в принципе, степень их зловредности и такой потенциальной успешности не надо.
1: То есть мы можем верить Трампу, когда он говорит, что американцы своих целей в рамках операции в Персидском заливе очередной достигли?
0: Они не достигли, но в принципе, они продвинулись. И неизвестно, чем дело закончится, потому что в целом они ведут дело к тому, что так же, как это, кстати говоря, получилось в Сирии. В Сирии же они помогли сменить режим один на другой. Ну, трудно их сейчас характеризовать, но, в принципе, этот режим для них более благоприятный, чем который был до этого.
1: Они Трамп хотят... говорил, что надо теперь ввести сирийские войска в Ливан, новые сирийские войска.
0: Ну, да, но, во всяком случае, да, и тут, может быть, они тоже разыгрывают определенную карту. И, кстати говоря, на этом пути они кое-что удалось сделать. Видите, они сделали закрытый канал связи. И вокруг этого канала, о котором мало все известно, столько кругом говорится, и все время Трамп не закрывает рот и так далее. Взял бы, рассказал, что происходит на этом треке на самом деле. Но он помалкивает. Понимаете, не надо из него дурачка делать, он простофиль и так далее. Он очень коварный, такой тонкий бизнесмен, который в политике тоже свою определенную линию гнет. И я думаю, что надо к этому серьезно относиться.
1: Тоже в прессе писали, что Трамп не слушает своих советников. Вообще, что он сам принимает... Это волюнтаризм, как говорили в одном фильме. По вашим ощущениям, в части Ближнего Востока Трамп слушает экспертно-аналитическое сообщество?
0: Конечно. Конечно. Я думаю, эти наработки, это я узнаю даже почерк некоторых каких-то знакомых людей. Понимаете, вот, есть этот элемент. Те, кто хорошо разбираются, они ему помогают. Нет, конечно, он слушает. Другое дело, что вот по природе он такой человек хамовитый, и, конечно, он ведет себя неподобающим образом со своим окружением. Но он не считает, что он их как-то обижает, он считает, что раз он им дает работу, это главное, хорошо платит. Ну, поэтому немножко могут старого человека потерпеть, когда он скрипит или что-то такое, где-то такой элемент хамства допускает. Он не считает, что он что-то для них плохое делает, понимаете, что это так выглядит. Он считает, что он просто как, более такой пожилой, более богатый человек, себе может какие-то вещи позволить. Но он не считает, что он кого-то обижает или что он себя неподобающим образом ведет.
1: Я тут старше, я так вижу, да.
0: Да, и все, да.
1: Спасибо большое, Андрей Глебович, за сегодняшний разговор. Мы, мне кажется, и про регион поговорили, вот закончили на Трампе. Тоже было интересно от вас услышать, что все-таки за этой ширмой и туманом стоит проработка серьезная, и люди работают. Некоторых из них, называется, по почерку можно узнать. Спасибо большое за беседу. Друзья, Андрей Глебович Бакланов был в студии «Культурной симпатии», Дмитрий Егорченков, и мы, как всегда, вернемся через неделю и продолжим наши интересные беседы. Всего доброго, друзья.

Развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Контекст. Маршруты Москва-Минск и Москва-Нижний Новгород-Казань в приоритетных планах правительства. А работа над новейшей магистралью, связывающей столицу с Санкт-Петербургом, в активной стадии. Об этом сообщили в Минтрансе. Ее протяженность составит 679 километров. Максимальная скорость поездов – 400 километров в час. Время в пути займет 2 с небольшим часа. Одним из самых перспективных с точки зрения экономического эффекта считается маршрут Москва-Нижний Новгород-Казань с учетом продления до Екатеринбурга. А в строительстве магистрали между столицами России и Белоруссии Минтранс предлагает задействовать Евразийский банк развития. Еще одна линия в перспективе свяжет Москву с Черноморским побережьем. В рамках сети высокоскоростных железнодорожных магистралей будет также проложен маршрут из Москвы до Рязани. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме изготовили кузова для первого российского высокоскоростного поезда. Специалисты отмечают, что обычно страны, реализующие аналогичные проекты, покупают технологию в готовом виде. Россия – первое государство, строящее ВСМ в условиях санкций и на собственной технологической базе. Узнать за 90 секунд. Одесса была основана по велениям императрицы Екатерины II в 1794 году после русско-турецкой войны. Огромную роль в тех событиях сыграл состоящий на службе в русской армии испанец, генерал-майор Дон Хосе де Рибас. Он взял крепость, на месте которой и возникла жемчужина у моря. В судьбе города немалую роль сыграл еще один иностранец – француз Арман Эммануэль Дюплесси, или же Дюк де Ришелье. В 1803 году он был назначен градоначальником. Его заслуги на военной службе очень ценили. Ришелье удалось превратить безвестное местечко в крупный торговый порт. За 12 лет население Одессы выросло в 4 раза, городские доходы – в 25 раз, а таможенные поступления – в 90 раз. Этот человек показал себя большим патриотом нового Отечества. Во время нашествия Наполеона Ришелье призвал всех жителей Одессы явить себя истинными россиянами и пожертвовал на ее оборону все немалые личные сбережения. В 1814 году, после отречения Наполеона, герцог де Ришелье принял решение вернуться на родину. Одесситы на руках несли любимца к карете. По настоянию императора Александра I Ришелье стал во Франции премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час ночи в Москве, в Ижевске на час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные за неделю освободили 5 населенных пунктов в зоне СВО. Почти 102 тысячи человек сдадут ЕГЭ с 22 по 25 июня. С понедельника начинают действовать новые правила въезда во Вьетнам. Теперь подробнее. Российские военные освободили 5 населенных пунктов за неделю в зоне проведения спецоперации. Это следует из данных Минобороны. С 15 по 21 июня под контроль перешли 5 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. За период с 9 по 14 июня российские военные освободили 4 населенных пункта, 3 в Донецкой Народной Республике, а также 1 в Харьковской области. Мирная жительница Горловки в ДНР погибла в результате детонации украинского боеприпаса типа «Колокольчик». Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Никаких официальных обращений по вопросу возможного назначения представителей Евросоюза для диалога с Россией по Украине, в том числе с обсуждением кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, не поступало. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев. По его словам, результаты последних встреч группы семи и Совета ЕС свидетельствуют о том, что европейские страны продолжают делать ставку на давление на Россию и навязывание украинских условий урегулирования. Он добавил, что о готовности к серьезному обсуждению вопроса в настоящее время речи не идет. Почти 102 тысячи человек сдадут ЕГЭ в резервные сроки с 22 по 25 июня. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Сдать экзамен в эти дни могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в экзамене в основные сроки, либо завершить экзамен, или получили неудовлетворительный результат по русскому языку или математике. 22 июня пройдет экзамен по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии, письменная часть по иностранным языкам. 23 июня по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устная часть по иностранным языкам. 24 и 25 июня – резервные дни по всем учебным предметам. Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с понедельника, а теперь туристам необходимо заполнять электронную карту прибытия и получать QR-код. Новое требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Турпоток из России во Вьетнам вырос втрое в прошлом году в связи с увеличением числа регулярных и чартерных рейсов. За последние 5 месяцев этого года число российских туристов составило уже почти 500 тысяч человек. Огненную инсталляцию из 1200 свечей создали в воскресенье 21 июня в египетской столице Каире накануне Дня памяти и скорби. В акции приняли участие сотрудники представительства Россотрудничества в Египте, отделение движения «Волонтеры Победы» в стране, а также египетские студенты, изучающие русский язык. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Приветствую вас, друзья. Это передача «Код преступления» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. Это передача, в которой мы обсуждаем различные истории преступлений, криминала, то есть феномены, социальные проблемы, которые сейчас касаются нашего населения. И через ноту так называемого true crime, то есть реальных преступлений, пытаемся найти решение тех или иных проблем, донести до общественности это явление как ОБЖ, то, что мы можем помочь, что мы можем помочь заключенным, преступникам, что мы можем защититься. И ищем вот эти варианты с Евой.
3: Да, всем добрый день. Я напоминаю, что нам очень хотелось бы, чтобы наша программа была профилактикой, в том числе преступлений, и особенно помогала людям не стать жертвами тех самых криминальных явлений, о которых мы рассказываем. Сегодня у нас очень интересная тема, мне кажется, и крайне важная.
2: Мы сегодня будем с вами говорить про вебкам-рабство. Это достаточно тяжелое явление. И на момент, когда мы обсуждали просто с Евой подготовку к этому материалу, я не думал, что это будет настолько масштабный айсберг. Потому что то, что я себе представлял, и то, что я вычитал и нашел для сегодняшнего нашего разговора, это, конечно, меня потрясло. Во-первых, начнем просто с понимания проблемы вебкама.
3: Отношения. Что это такое? Давай объясним.
2: То есть это явление, в рамках которого молодые девушки и молодые люди, потому что это не имеет какой-то гендерности, это история и мальчиков, и девочек, которые стремятся подзаработать или попадают под влияние обещаний того, что вы будете просто сидеть под видеокамерой и общаться с людьми.
3: То есть халява, да?
2: Да.
3: То есть два варианта. Либо заработать на своей внешности, на своей красоте и молодости, либо второй вариант каким-то образом заработать на чем-то, что не составляет никакого труда,
2: да,
3: как общение.
2: Как это преподносят одинокие люди, которым хочется пообщаться по сети. И в конечном итоге эти люди попадают в ситуации, где они не могут оттуда выбраться, потому что либо используются их личные данные, их начинают шантажировать, их начинают принуждать. Люди попадают в каббалические вот эти отношения такого вот замкнутого круга, что они вынуждены там существовать. И все это приводит в конечном итоге к отвратительному секс-рабству, в рамках которого люди просто выполняют приказы людей, которые кидают им так называемые донаты, кидают им какие-то денежные средства. И что важно, почему это еще является рабством, потому что эти люди-то и денег-то полную сумму не получают того, что зарабатывают те, кто организует все эти пространства.
3: Замечу, да, две проблемы, которые в рамках вот этой большой выявили мы. Оказалось, во-первых, что очень часто увлекаются несовершеннолетние, у которых даже и паспорта нет, тем не менее они оказываются втянуты, и при этом на них давить бывает легче всего. Почему? Потому что они боятся, что узнает мама, узнает папа, узнают одноклассники. Иногда, не всегда, но тем не менее случаи такие есть уже, вот это вебкам-рабство, оно переходит уже в офлайн рабство. Почему? Потому что заставляют этих молодых людей раздеваться уже где-то, где присутствуют физически какие-то странные персонажи. Про них, кстати, нужно будет отдельно поговорить,
2: да.
3: Потому что те, кто все это смотрят, те, кто покупают такой контент, а потом еще и приходят, может быть, в студию, это, на мой взгляд, не меньше преступники, чем те, кто вовлекает молодежь во все это ужасное дело.
2: Мы сегодня обсудим с тобой эту всю проблему с разных точек зрения, потому что здесь действительно, я повторюсь, для меня многие вещи были очень... Масштаб у проблемы увеличился многократно.
3: Давай, может быть, скажем, откуда все пошло, откуда началось? Очевидно, что с интернета, да, когда он появился, и когда появилась возможность трансляций, появились некие люди, которые решили использовать это как вариант такой проституции, онлайн-проституции. Насколько я поняла, ты тоже, может быть, исследование проводила, либо поддержишь меня, либо скажешь что-то другое, все-таки это азиатская история в большей степени, что изначально это все было в бедных странах, которых использовали богатые клиенты, и как раз покупателями была та страна, чаще всего европейцы, а те, кто производил такой контент, это жители, и кто участвовал во всем, это жители таких стран, как Филиппины, это Таиланд, ну и вот прочие.
2: Если мы затрагиваем действительно ту проблему, о которой мы говорим, то это либо страны Латинской Америки, где очень часто, там эта проблематика связана еще и с огромным количеством революционных переворотов в маленьких государствах, отсутствие какого-либо контроля, а дети и женщины, это последнее, о чем думают государства, в котором происходит переворот, почему они становятся в первую очередь всегда и жертвами. Если мы говорим там про бедные страны, то, конечно же, мы говорим про страны, где достаточно большой поток иммигрантов, людей, которых нету ни гражданства, ни прав, и их можно охмурить и какую-то задачу. Конечно, тоже да. Страны Азии и вот Латинской Америки — это вот два кита, которые на самом деле являются ныне самыми крупными поставщиками на рынок европейский, на рынок американский и так далее. На тот же самый азиатский, то именно крупных таких стран, как Китай, поставки подобного контента. Когда мы вообще говорим про это явление, оно пугает в рамках понимания того, что происходит и в каком психологическом давлении. Просто я приведу историю. Она произошла в Москве в июне 2026 года, то есть вот только что. История произошла на Китай-городе.
3: Центр.
2: Девушек привлекали и приглашали как SMM-работниц, то есть работниц, которые там продвижение контента, продвижение каких-то материалов. Их охмуряли, обещали зарплату от 80 тысяч рублей, искали, то есть, яркую модельную внешность и говорили о том, что ну, вам просто надо будет сидеть перед видеокамерой, в рамках которой разговаривать с людьми, просто там позировать, быть красивыми, и ничего от вас глобально не потребуется. Что важно, в этой еще схеме уточнялось о том, что на девушках должна быть белая одежда. Чуть позже я объясню, почему это была вся схема создана. И в конечном итоге девушки, которые ну, начинали понимать, куда они попали, они, разумеется, начинали стремиться покинуть эти условия, и их начинали каким-то образом шантажировать. Это вот совершенно новейшая схема, которая начинает развиваться. Развивается она вот по какой причине. Мы живем в мире искусственного интеллекта, развивающихся и технологий, и есть так называемые аватары. То есть тебя, меня можно голосом, можно внешне, имея достаточное количество видеоматериала, аудиоматериала, скопировать. Почему белая одежда позволяет куда более лучше, чтобы скопировать человека, потому что есть четкая модель, есть четкая характеристика, есть, нежели там, вот, грубо говоря, у тебя сейчас такой яркий пиджак, потому что более сложности для там, видеокамеры и так далее. И они сканировали их, чтобы потом использовать в дальнейшем на аватары, потому что есть очень такая сейчас популярная технология, когда, грубо говоря, я сижу, на меня смотрит камера, и она накладывает фильтр, и я Майкл Джексон, я там Элвис Пресли, я Фредди Меркури, я там Курт Кобейн. И ты не отличишь. И в какой-то момент можно даже голос включить, по вибрациям будет полностью схож, потому что есть дубликаты, есть копии, и это проблема. И вот произошла вот эта история в плане того, что это новая схема, которая стала развиваться, потому что тут еще и используется внешность. Даже если этим девушкам удастся вырваться из этих каббалических отношений, из этих условий, где их шантажируют, но она вот совершенно свежая.
3: Можно уточнить? Это вот речь о том, что, например, уже было известно в Европе, когда там разразился грандиозный скандал, там один из врачей, он медик по образованию, он целую индустрию, порноиндустрию организовал, где использовал образы известных людей для того, чтобы снимать вот такие порно-ролики.
2: Да, и псевдоним его был доктор, и действительно там произошел именно такой масштабный скандал. Если мы рассказываем и говорим про саму индустрию вебкама, происходит все по принципу. Во-первых, это целевая аудитория либо предсовершеннолетняя, то есть это 16, 17, 18 лет, либо уже чуть-чуть постарше. Формируются условия, в рамках которых вы можете быстро заработать, вам легко получите деньги, ничего такого делать не надо, вас облизывают со всех сторон, вам показывают и говорят, что все-все-все, с вами вежливы, добрые. Очень важно понимать при этих, никогда мы не садимся ни в чью машину на встречах, никогда не едем ни в какие кальянные, никогда не едем. То есть это должна быть четкая, контролируемая ваша среда. Если созвоны, то обсуждайте, потому что вы сами не заметите, как войдете в эту ситуацию. Дальше. Они пользуются очень часто условиями, что это иногородние. То, что вот я говорил, если мы говорим там латиноамериканские страны, азиатские страны, это иммигранты, то очень часто у нас в России пользуются, что там девушка из какого-то маленького города, ее перевозят в другой, тем самым ее отрезают от родственников, ближнего окружения, где она сможет обсудить и получить какую-то поддержку. Или же ее, она находится в новом городе, у нее нету жилья, ей снимают квартиру, или там есть схемы офисов, где оно разделено все на несколько комнаток, и предоставляют полностью ПО. То есть ей дают компьютер, ей дают условия проживания, то есть ешь, живи, питайся, столько-то часов отрабатывай на видео и существуй свое здоровье. Чем опасна эта история? Почему вот в этой истории очень хорошо и четко изображен компьютер? Потому что девушки начинают пользоваться этим компьютером как своим. А то есть они начинают заходить в все соцсети свои, они начинают загружать свои фотографии, всю информацию личную. Мы же сейчас живем в цифровую эру, моментально все сливая. И как только у девушки появляется небольшое желание или большое желание выйти из этого всего, выйти из этой организации, потому что это нарушает ее психологические, телесные границы, компьютеры забирают эти организаторы, выкачивают всю информацию, потому что это их собственность по договору и документам, и начинают шантажировать фотографиями, начинают шантажировать паролями, начинают шантажировать и выставлять в условия, что а вот сейчас мы всем твоим родственникам, близким в твоей же соцсети занятия, разошлем все, чем ты занималась. И если ты не продолжишь заниматься этим, мы будем тебя мучить, пытать и так далее. Это первичный слой, про что я говорю, почему айсберг. Потому что из того, что мне попадалось, из того, что я читал, мы сталкиваемся с тем, что да, это фотосессия приглашают, да, там модельная внешность, но потом к этому добавляется компонент строгих, тяжелых, ужасных запросов. Запросы, которые, ну, то есть, вызывают достаточно сомнения. Ну, то есть, у меня есть несколько интервью, там, показания молодых людей. Там, молодой человек один был, другие две девушки и еще пара. И они рассказывали, что там есть определенный аспект. Про психологический их портрет мы поговорим чуть позже, те, кто попадают в это. Но от них там требовали, прости меня, поместить себе в область половых органов ножницы, склеить себе уретру. Вот такие запросы за какие-то донаты. То есть люди просто попадают, что они себя еще и калечат. Потому что вот к этому еще и добавляется компонент того, что не просто какие-то запросы, а то есть там уже требования с изнасилованием, совершением каких-то там еще более жестких дел. А когда там взрослый человек, это уже ненормально. А если мы про ребенка говорим, так это просто недопустимо и невозможно.
3: Надо иметь в виду, что ведь начинается обычно всегда не так, да, а начинается...
2: Да, да, да, да.
3: А когда нужно бить тревогу, когда попросили там раздеться, снять, например, топ, а уже здесь... Абсолютно очевидно, что это преступники, да, которые таким образом пытаются транслировать контент эротический, который может перерасти потом в порно и так далее. И уже дальше уже вот эта самая жесть, про которую ты сказал. Честно говоря, я даже не слышала.
2: Мне вспомнилась была жуткая история у нас в 90-е, когда только у нас открылся рынок, и к нам поехали режиссеры, и начались так называемые кастинги. И очень много наших бедных несчастных актрис ходили на эти кастинги, потому что думали, что это американские режиссеры. Сейчас у них карьера-то выстрелит. И они раздевались на видеокамеру, и потом эти отрывки вставляли в порнографические фильмы. Вот так бедными нашими актрисами. Это, к сожалению, сейчас там среди них есть очень много известных женщин, которые уже достойны, уже выдающиеся. Но, к сожалению, они попали вот под это воздействие. Это вот такая, знаешь, предтечь того, что ждет. Действительно, никто... Никакие вот эти истории о том, что я понимаю, что представление о карьере модели, о представлении там актрисы, тебе кажется, что это принято на таком рынке. Если ты сейчас не пойдешь на эти условия, там от тебя отвернутся и так далее. Но не истории про вот подобные кастинги. Дальше, конечно же, в голове у нас что? Быстрый заработок. Легкие деньги. Сейчас я, и мы обсуждали вот с Евой это за кадром, о том, что есть проблематика того, что это на уровне определенной мотивации, как в проституции происходит. Я сейчас заработаю быстрые деньги, а дальше мне это будет не нужно, и я выйду из этого легко. Но, к сожалению, выйти из этого легко очень сложно и тяжело. Потому что ментально тебя подавляют, это начинается газлайтинг в чистом виде, это начинаются созависимые отношения, где... То есть, потому что есть некоторые организации, в которых присутствуют психологи, которые очень активно манипулируют этими девушками и молодыми парнями. Когда очень часто сейчас происходит задержание подобных заведений, то есть что это такое? Это квартира в большом доме или офис в недостроенном здании, то есть еще не заполненном здании, и где никто не замечает никого. Он разделен на несколько секций, там кровать, веб-камера, компьютер, и вот эти девушки, они или парни выстраиваются и взаимодействуют. И каждый раз, когда происходит, знаешь, очная ставка, там пресса, журналисты или правоохранительные органы по жалобам жильцов или офисах съемщиков приходят туда, все время какая-то аргументация, мы никого не пустим, у нас тут вообще компы чинятся. Почему у вас так много сервисов и так далее? Потому что там серверные такие огромные в связи с тем, что нужно передавать больше информационных потоков.
3: Надо сказать, что все-таки у нас это появилось не так давно, потому что раньше мы даже не слышали о подобных студиях. Мы знали, что есть такое вебкам-рабство на тех же Филиппинах. Чаще всего, кстати, звучала именно эта страна. И там была серия громких расследований, которые проводили журналисты местные и доказали, что используется вот этот труд, арабский труд несовершеннолетних, потому что мы вытащили оттуда много сотен подростков. Это были и мальчики, и девочки, которых родители зачастую разыскивали, потому что они пропадали. То есть там была настолько эта индустрия поражена глубоко, что участники всей этой фабрики по производству порно-контента, они на самом деле иногда и пропадали безвестно. Но это Филиппины, и нам казалось, честно, что до нас это не скоро дойдет. Однако докатилось. И я думаю, что такие вебкам-студии есть уже, наверное, в каждой стране, так или иначе, поскольку индустрия развивается сама по себе, и на нее есть спрос. И почему я очень хотела бы, чтобы мы с тобой поговорили о тех людях, которые покупают такой контент. Я считаю, что если не было бы спроса, это бы не развивалось, это бы не дошло до нас, это бы где-то там осталось, может быть, на Филиппинах, и там бы прикрыли, в конце концов. Но есть сумасшедший спрос, абсолютно сумасшедший. Люди, я даже не знаю, как их назвать, а с извращенным сознанием, люди, которые ищут все новых и новых видов вот этих плотских наслаждений. В это особенно тяжелое время, как мне кажется, много стало вообще патологий. Их называют патопатологии, да, извращенные.
2: Девиации.
3: Да, девиации. Да. Много девиаций. И запросы все время растут. И вот то, что ты рассказал, что требует там что-нибудь склеить, ножницы положить, для меня это было откровением, но я понимала, что в эту сторону все и движется. Если уже это докатилось до такой степени, на мой взгляд, было бы не лишним, может быть, даже прописать в законодательстве ответственность для тех людей, которые потребляют вот такой контент, где кто-то себя калечит, где кто-то вынужден с собой делать такие извращения, которые, очевидно, не только, может быть, даже не физическое здесь уродство, но и психологическое. Ведь если человек что-то делает с собой вот такой за гранью...
2: Вот пример. Кирилл, 28 лет, который рассказывает, он сирота. Он окончил воинскую службу, военное училище, но из-за проблем со здоровьем не смог пойти дальше по этой службе. Ему было необходимо деньги. На фоне стресса и депрессии у него возникла наркозависимость, которая требовала финансовых вливаний. И он вошел в это все состояние. Как сам Кирилл подчеркивает, он изначально имел какие-то сексуальные перверсии, но они не выходили за грань отношения с теми же женщинами, с которыми он там вступал в эти отношения. Но ситуация в том, что постепенно от него начали требовать все больше и больше и больше странностей. Это вот как раз из его момента, то есть склеить суперклеем уретру. Mm-hmm. То есть это вот такое требование. И показать это на видеокамеру. То есть засунуть там, простите меня, в анальное отверстие какой-то предмет, объект. И потом мы сталкиваемся с тем, что скорую вызывают и пытаются хирургически извлечь эти все объекты. Зарабатывает он за один такой донат $50. То есть вот за $50 он что-то должен сделать подобное. Заработок за день не особо большой, но и в большей степени это отбирает сама организация, на которую он работает. И выбраться оттуда из-за того, что он находится вот в этом состоянии наркозависимости, ему постоянно нужны потребности, ему никто не занимается его терапией и лечением. Потому что я напоминаю, наркозависимость — это болезнь. Это не слабость, это не история про то, что человек не хочет. Действительно, пока человек сам не захочет выздороветь, он не выздоровеет и не пойдет на этот путь исправления. Но все равно мы говорим тут про. Но когда мы сталкиваемся именно с этой историей о том, что есть потребитель, это двоякая ситуация. Потому что испокон веков мы рассуждаем о том, что у человечества есть различные грани зависимости. И еще с тех времен, как наркозависимость стала формироваться, как появлялись запрещенные вещества для потребления, рассуждалось о том, что есть спрос, мы просто удовлетворяем его. Любой там наркокартель, любая крупная какая-то организация. Но есть другая ситуация, что государство не занимается реабилитации наркозависимых. То есть они не создают для них стационары, они не создают пространство, куда бы они могли приходить, получать эту самую помощь, потому что все зачастую сводится к платным клиникам, которые себе эти люди позволить не могут.
3: Ну, здесь все зависит, конечно, от того, в какой стране мы эту ситуацию описываем. А если мы говорим про Россию, у нас на самом деле система бесплатной помощи, она серьезно развита.
2: Да, она намного лучше развита, чем... Но мы же говорим про...
3: Да, а если говорим во всем мире, в некоторых странах ее вообще в принципе не существует. То есть там не относится к наркозависимости как к проблеме социальной. И считается, что если у человека есть вот такая беда, да, такая проблема, это чисто его исключительно ситуация.
2: Потому что в России у нас очень хорошая наркологическая школа, которая развивалась долго. И вот мы приходим тогда к грани того, что есть потребители, вот эти люди-извращенцы, действительно, за долгие годы развития порнографических материалов все перверсии двигались, развивались, мы можем что Японию взять, что там Америку, что Россию, действительно, потребления, и эти исследования подтверждаются психологами, клиническими и психиатрами, о том, что чем дольше ты потребляешь один из контентов, тем быстрее он тебе приедается, и тебе нужно что-то более высокое. В чем проблема там всех любителей БДСМа, в чем проблема всех садистов или мазохистов? Потому что им нужно дальше все больше, потому что ну, у мозга есть свойство адаптироваться, привыкать. Это как бы изначально защита.
3: Это как алкоголизация, да, наркотизация, нужно да. больше и больше доза.
2: И, к сожалению, действительно, законодательство некоторых стран не предусматривает наказание для людей, которые занимаются, потому что, ну, объективно это все подкладывается под закон, который у нас существует, трэш-стримов, когда на человека превращают в объект издевательств, создают так называемый образ Колизея, в рамках которого принуждают его делать те или иные вещи за деньги, не за деньги, но принуждая его, потому что на данное время законодательно у нас это как рассматривается? Как производство порнографии. Рассматривается ли наказание, ну, для этих людей? Пока что в глобальном смысле во всем мире такого нет. Их арестовывают, их могут задержать, их могут заставить выплатить штраф, но чтобы произошел какой-то арест, и эти люди чувствовали опасность, что они осуществляют противоправные действия, такого во всем мире, к сожалению, пока что нет.
3: Ну, надо сказать, что во всем мире, правда, есть ответственность за вовлечение в такую индустрию, вообще в любую, связанную с производством эротического, да, и вообще порнографического контента ребенка. Мы как раз и замечали на примере уже московских историй, что в основном это молодые люди, которым исполнилось 18 лет. Ненамного они, так скажем, были взрослее, то есть это 18, 19, 20. Соответственно, представления о жизни, опыта жизненного у них было немного. И если мы немножко о них поговорим, а я считаю, что это крайне важно, то все-таки они, я бы их разделила на несколько категорий. Первая категория – это те, кто велись на халяву, на быстрый способ легко заработать деньги. Когда можно вот прийти, покрасоваться, где-то снять там, может быть, маечку, что-то еще снять, и получить за это сразу денежку, и не нужно было бы нигде работать, не тратить время, да, на какую-то такую действительно серьезную деятельность. Это одна категория. Вторая категория – которые шли это изначально все-таки на, как они думали, ну, более-менее серьезную работу. Те же МММщицы. Они действительно полагали,
2: СММщица.
3: Что будет... СММщица. Да, СММщица, да, да, прости.
2: А то у нас получается какая-то да. финансовая пирамида.
3: Да-да-да, да. Они изначально предполагали, что что-то будут делать, ну, как, каким-то образом будут пытаться заниматься пиаром, чем-то еще. А в итоге оказались втянуты, вот именно буквально втянуты в то, о чем они помыслить не могли. А только потому, что их заставили сфотографироваться, например, вместе со своим паспортом, сказать какие-то слова, где-то поставить подписи. Здесь вот прям четко мошенничество в отношении них произошло. А вот первая категория, вот те, которые легкомысленно, и которые в душе где-то даже понимали, что могут оказаться в какой-то секс-индустрии, но пошли на это, ну, в надежде какой-то, что, может быть, это не так слишком будет развиваться, никто об этом не узнает, а деньги вот они сразу же, сегодня можно за вечер, там, за несколько часов получить. Это вот другая категория. И, конечно, с ними нужно по-разному работать. Тем, которые гонятся за халявой, за легкими деньгами, нужно объяснять, к чему это потом приведет. И что это в итоге будет стоить им так дорого и может обойтись им вообще в такую неимоверную плату, да, что никакие деньги мира не позволят им от этого всего очиститься. А вторым нужно объяснять, что быть необходимо бдительными, что когда их приглашают в рамках какого-то такого первого взаимодействия с работодателем почему-то сидеть перед камерой, почему-то в белой одежде, что нужно подумать вообще, что это может быть такое, к чему это приведет. Задавать больше вопросов потенциальному работодателю, уточнять все нюансы, все моменты, не давать ни в коем случае согласия на использование своего собственного изображения. А, кстати, это очень важный момент, потому что, как выяснилось...
2: И давай мы к этому важному моменту вернемся после перерыва.
3: Давай.

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
5: Вы должны это услышать.

0: Эпизод преступления.
1: Приветствую вас, друзья, с вами «Код преступления» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева. И сегодня мы обсуждаем достаточно сложную, непростую тему, посвященную вебкаму и, точнее, вебкам-рабству. Того, что подростки, того, что девушки и молодые люди попадают в эти условия. Что важно, некоторые родители или родственники продают своих детей в это рабство. И сегодня мы обсуждаем. И вот мы с Евой как раз остановились на рассуждении, что существует два типа психологического. Это дети, которые попадают туда из-за мысли того, что это быстрая нажива, быстрый заработок. И второй тип именно это люди, которые в рамках того, что думают, ну сейчас я попробую и быстро из этого выскочу. А выскочить из этого быстро нельзя. И ты вот как раз остановилась на важной вещи. Нужно понимание, отсутствие опыта подростка говорит о том, что он не понимает, что такое собеседование. Что собеседование себя не представляет историю, где вы оголяетесь, где вы показываете все свои самые выгодные части и фотографируетесь и отдаете свой паспорт просто так. Это все вообще-то выглядит по-другому.
2: Ну да, но мы немножко все-таки сделаем акцент на том, что у нас, если мы говорим про вебкам-рабство в России, то это все-таки не подростки, а вот, как я говорила, люди, начиная с 18 лет. Потому что те, кто их вовлекают, они понимают ответственность. И вот чтобы себя самих избавить от этой самой ответственности, они зачастую просят давать согласие на использование их изображения. Так вот, все молодые люди, студенты в первую очередь, ну и те, кто постарше уже, если вдруг вы приходите на собеседование, и вам почему-то дают бумагу, где сказано про то, что вы должны дать согласие на использование вашего изображения, это вот 100% каким-то образом вас пытаются втянуть в какое-то вот такое вебкам-рабство. Потому что использовать изображение работодателю ваше не нужно. И один из, наверное, признаков того, что вот вас пытаются во что-то втянуть, это то, что торопят принять все решения прямо сейчас, здесь и сейчас. То есть если подписать это соглашение, договор, то прямо здесь. Они дают вам время на то, чтобы уйти домой, подумать, чтобы с кем-то посоветоваться.
1: Это вообще характеристика любого мошенника.
2: Да, да, да.
1: То есть мошенник стремится тебя, давайте сейчас быстро мы вот этот телефон закажем за 14 тысяч, вы быстро его получите, но только надо сейчас перевести деньги, потому что уходит последний поезд.
2: Да. То же самое скажут в таких случаях, что вот у нас там есть другие кандидаты, поэтому нам человек нужен ровно сейчас. Или вы соглашаетесь, подписываете, или, извините, у нас просто есть другой. Тот, кто готов. Да, тот, кто готов. И прямо сейчас начать работать. Сесть вот под эту самую видеокамеру и выполнять какие-то действия. Важный момент. Почему-то человек понимает, что ему будут платить за какое-то элементарное общение. То есть не за то, что он транслирует некой аудитории, пусть даже он ее не видит, супер знает.
1: Не читает, не думает, не пишет, не трактует, не анализирует, а просто...
2: И не является специалистом в какой-то сфере. То есть он не великий, там, не знаю, там, ученый, биолог, кто бы то ни был, а просто за общение, элементарное человеческое общение с некими людьми, и которые за это платят. Вообще нормальное человеческое общение, оно не подразумевает того, что кто-то из собеседников ему что-то дает за это. Поэтому нужно обязательно насторожиться и знать, что это сначала за общение вам платят просто, а потом вас заплатят не просто за общение, а за то, что вас попросят там поругаться плохо там, или что-то сказать про кого-то, про себя что-то рассказать такое, что вы не хотите сказать, а может быть, обозвать саму себя, а потом раздеться. Ну и вот то, до чего мы уже потом дошли.
1: Есть еще проблема, это сейчас это стали даже выделять, это называется синдром стримера. Но суть в следующем. Есть так называемое явление просто стримов, когда люди там играют в онлайне в игру и показывают это зрителям, или там просто разговаривают со зрителями. И есть синдром у некоторых молодых людей, происходит следующее. То есть у них происходят подобные первые два стрима, и они зарабатывают очень большие деньги. То есть там за стрим к ним сразу пришло 100 тысяч. И вот у этого человека формируется иллюзия, что так будет дальше всегда. И вот подобная организация, ну, то есть этот синдром, то есть явный, есть очень много случаев, когда, например, вот эти блогеры, они брали и сразу увольнялись с работы, думая, ну, я же каждый день буду теперь сотку зарабатывать.
2: Да.
1: И они попадали в достаточно серьезную ловушку взрослой жизни. И вот сейчас это психологи вот пытаются в исследованиях проводить, что современные дети не, за счет соцсетей не очень готовы к пониманию реалистичности, что такое финансовые деньги, что такое уровень ответственности, который они берут на себя.
2: А я еще расскажу про вот один из видов вот такого вебкам-рабства, когда девушку или молодого человека, оказавшегося перед камерой, перед некой неопределенной аудиторией, просят рассказать их эротические фантазии или их прошлый опыт какой-то близости. Причем они могут даже не видеть, там, кто вот прямо сейчас им донатит, да, им просто говорят организаторы стриминга, вот что вот сегодня ты рассказывал какую-то историю, очень много пришло денег, и подталкивают на все большую и большую откровенность, а иногда даже выходящую за какую-то грань, в том числе начинают придумывать эти молодые люди истории для того, что, понимая, что чем будет такая более эксклюзивная, и, там, более жесткая какая-то, более ужасная, шокирующая история их опыта или их фантазии какой-то, что тем больше в итоге придет денег от тех людей, которые там. А это же все записывается. И потом эти самые истории, которые наверняка не выдумали, которые никогда с ними не происходили, и они об этом, может быть, и не мечтали никогда. Просто рассказали в моменте, понимая, что именно за такой вот контент, который ближе к трэшу, ближе к шокирующему, они больше получат, потом этими же историями их и шантажируют. Потому что им говорят, вот эту историю сейчас услышит мама от тебя, вот от твоей фантазии, или твой парень. Мы узнали, вот с кем ты переписываешься в соцсетях, и вообще кому ты чаще всего звонишь, с кем общаешься. Вот мы обязательно ему пошлем эту историю. Если ты дальше уже не просто историю будешь рассказывать, а не разденешься, и так далее, и так далее. То есть все то, что человек рассказывает, как для него это кажется, там, не знаю, понарошку, да, затем будет совершенно всерьез использоваться для того, чтобы его держать в этой индустрии, для того, чтобы выжимать из него все соки по максимуму, как предмет некий.
1: И принуждать его идти на более жесткие ухищрения, издевательства над самим собой. Это, кстати, вот неосознанный момент. Вот пример Дианы, 23 года. Девушка попала во весь этот бизнес под предлогом того, что она была не из благополучной семьи, семья была алкоголизирована, ее часто били, и для нее, она подчеркивает, 18 лет, это был самый лучший побег из ее родного города. Потому что 18 лет ей предложили квартиру, ей предложили вот этот компьютер, ей предложили все, но дальше она рассказывает о том, что она столкнулась с тем, что так как она стала идти на потраву у так называемых клиентов, более жесткий так называемый BDSM-контент делать, в дальнейшем, когда она пыталась возвращаться к просто каким-то там эротическому танцу или что-то, это не приносило ей дохода, который вот, ей был необходим, потому что аудитория, которая ее стремилась, потому что, как она выражается, у таких, как мы, есть всегда один постоянник. То есть человечек, который приходит к тебе и постоянно тебя смотрит, и он тебя спонсирует. Потому что некоторые из нас просто уходят из самого вебкама и стримят только для одного человека, который постоянно за это платит. И вот в таких ситуациях, когда ты пытаешься, тебе больно, тебе неприятно, ты психологически чувствуешь себя ужасно, но ты понимаешь, что финансово ты не можешь из этого выбраться, потому что раз, тебя будут шантажировать, и два, на тебя наезжают, и зачастую очень серьезно.
2: И денег не будет, даже элементарно жить будет не за что и негде, есть нечего.
1: Серьезный прессинг от начальства начинается, от так называемого вот этого владельца этой компании, что «а что ты стала меньше зарабатывать? Делай как раньше, делай еще хуже».
2: Ты знаешь, у некоторых ведь на самом деле даже нет начальников, если мы говорим про какую-то частную такую деятельность, но они просто подсаживаются на это и не представляют, как можно по-другому зарабатывать и боятся остаться без денег. И здесь это действительно настоящее рабство, современное рабство, потому что тот, кто заказывает все это, он управляет человеческой судьбой. Он формирует привычки, он формирует систему мыслей, он разрушает ценности, да, которые прививались там годами в школе, может быть, родителями.
1: А это проблема нашего общества, потому что у нас как? Ну, я еще из того поколения, как я и думаю, и ты, что всегда нас учили тому, что профессия всегда будет одна. Вот ты на нее выучишься,
2: да,
1: и будешь всю жизнь на нее работать. Как доказывает реальность, как доказывает жизнь, у вас нету ничего постоянного. И вы спокойно можете переучиться и в 30, и в 40, и в 50, в 60,
2: абсолютно,
1: в любой момент своей жизни. Ваш мозг пластичен, вы все можете. Но из-за того, что нас учат вот этому стереотипу и убеждению, и отсюда формируется вот этот страх, который ты описываешь, это тоже психологическое явление, страх потери. Потому что когда вот люди в рамках психотерапии или групповой терапии переживают вот этот экзистенциальный переворот о том, что Ну, потеряю и потеряю.
2: Угу.
1: Найду другие пути развития своей жизни. Найдем там какие-то моменты, будем там извозом заниматься, будем там помидорами торговать. Угу. Вот как раз урожай подошел, лето, слава богу.
2: Да.
1: Но из-за этого вот ментального блока, вот этого кирпичика, который блокирует это раздвижение, и это до сих пор я вижу в воспитании детей, подростков, и вот эти подростки, которые попадают, они действительно думают, что вот это тоже еще одно краеугольная вещь, ты не сможешь изменить свою репутацию, ты не сможешь исправиться в глазах общественности. Это тоже базовая, фундаментальная проблема. Если ты не педофил-преступник,
2: угу.
1: для меня, то есть любой может
2: любой
1: найти,
2: может, конечно,
1: имеет шанс на исправление, потому что в любой момент своей жизни, пока бьется ваше сердце, вы способны на все. Вы можете изменить отношения, взгляд, вы можете изменить себя.
2: А я бы хотела дать еще советы, чисто практические.
1: Угу.
2: В случаях, когда все-таки есть руководитель такой организации, который угрожает, который шантажирует, что делать человеку, которого уже втянули? Не бояться прийти в правоохранительные органы. Во-первых, мы теперь можем четко сказать, что с учетом последних историй, они знают, что такое существует, что это возможно, и они готовы заниматься. Более того, мне показалось из общения с некоторыми нашими полицейскими, что им интересно расследовать такие дела, что это новый тренд, который им хочется самим остановить, поучаствовать во всем этом, в предупреждении всего этого, в том, чтобы заблокировать дальнейшее развитие. И, как я понимаю, есть возможность вот этих людей, которые попали в вебкам-рабство, вытащить.

0: готовы брать таких людей на какое-то время, предоставлять им то же самое съемное жилье, направлять, что-то подсказывать, давать какую-то работу и просто помогать снимать комнату в какой-то квартире. То есть все можно. И я поняла, на самом деле, на сегодняшний день у нас как таковая система не выстроилась помощи жертвам, помощи потерпевшим, но она в процессе. И если у человека есть четкое желание выпутаться, вырваться из жесткого прессинга, из рабства какого-то, в частности, вот такого сексуального рабства, вебкам-рабства, все помогут, все силы включатся, и я уверена, что есть огромные шансы на то, что такой человек изменит свою жизнь и дождется, пока те, кто его втянули, понесут наказание, и сам он будет уже совершенно другим после того, как все это осознает, все, что с ним произошло.
1: Вот, например, грубо говоря, юристы, адвокаты, они еще рекомендуют, вот если вы оказались в этой ситуации, ищите поддержку среди таких же, как и вы, потому что зачастую это группа, и вы можете создать групповой иск. Вы можете подать этот иск, потому что сначала, ну, то есть это административное заявление, потому что в большей степени это рассматривается как преступление там, сексуального характера, распространение порнографических материалов, То есть и тут нужно как раз вот медленно создавать вот эти прецеденты, чтобы чем больше, потому что, как нам известно из опыта, и ты, я думаю, это подтвердишь, что чем больше людей публично говорят, чем больше мы видим судебных процессов, тем меньше у людей страха того, что они не одни, потому что самое страшное в этой ситуации, что тебе кажется, что ты один. Но по факту это, наверное, то есть вот он как раз подчеркивает, что, скорее всего, это будет проходить по 241 статье УК РФ как раз о сексуальном принуждении.
0: Как мне кажется, очень важно людям дать понять, что в целом история, когда ими управляют, когда их жизнью распоряжаются, ими руководят, это ненормальная история, что это и есть преступление. А понимаешь, как мне кажется, если что-то совсем жесткого с ними не происходило, некоторые думают, ну вот, ну подумаешь, ну да, там отобрали паспорт или там чем-то угрожали, но как будто бы это вот не произошло же ничего критического, да, их не изнасиловали в конце концов, но это мы говорим про одну категорию, им ничего не отрезали, не оторвали, чего-то такого жесткого не сделали. Там родителям их в итоге не послали никакие компрометирующие материалы, там их родственникам и прочее. Но вот сам факт того, что они могли это сделать, того, что управляли вот этой информацией и заставляли человека делать то и то, там, общаться, там, ну, и вообще как-то вести даже образ жизни совершенно иной, чем он хотел бы, это и есть само по себе преступление. И тот, кто был жертвой этого преступления, находился в рабстве. Просто оно приняло теперь уже вот такие формы. Василий, все-таки мы немножко сказали, но я бы хотела еще, чтобы ты как специалист, как врач-психиатр ответил на мой вопрос. Вот кто те, кто все это потребляет? Если мы будем их выявлять, да, наверняка найдутся какие-то силы, которые скажут, ну, человек имеет право на все, да, то, что не запрещено. Ну, то есть такая возможность, он покупает, ему хочется, вот он может себе такое позволить. Но, на мой взгляд, все-таки надо к ответственности привлекать и тех, кто вот все это потребляет. Потому что, как мы с тобой четко заметили, сейчас эта ответственность есть только у тех, кто потребляет контент с несовершеннолетними.
1: Да.
0: Если со взрослыми, то ответственности нет.
1: Все-таки я это хочу рассматривать и хотел бы, чтобы законодательно это пытались приписать к моменту. Одно дело там смотреть порнографию, то есть
0: ну, да,
1: просто
0: кто-то
1: найти
0: танцует, там,
1: видеоролик да. или найти просто какую-то там запись с танцами девушки, это одно. Но когда ты напрямую участвуешь в финансировании тех или иных действий, это принуждение человека или группы лиц к каким-то насильственным действиям сексуального характера. И тут я хочу вот как раз привести пример. Это Корея, NTH Room, это явление называлось. Произошло оно в 2018 году, когда была вскрыта вся эта история, что вход в эту структуру был $1200 с человека. Туда входили люди, то есть по сети, туда загонялась несчастная там девушка или молодой человек, и люди писали, что он должен делать или что с ним должны
0: сделать. То есть сделать. Они указания давали,
1: да,
0: и контролировали.
1: Они реализовывали там ударить по лицу, или там совершить изнасилование, или принудить еще к чему-то, выпить там, прости меня, мочу. То есть и вот эти группы. Вот когда мы говорим уже про вот подобные прецеденты...
0: Вот нам скажут, но если тот, кто участвует в этом, он делает это добровольно, что они его не заставляют, они играют в такую игру. Ну, как садисты, да, вот эти садомазохисты, да, они же вроде как добровольно договариваются.
1: В психиатрии что... есть такое явление, когда человек имеет критику к собственному состоянию, когда в рамках психического да. омутнения сознания или же

0: в рамках обстоятельств, в которых он находится, то, что называют там аффектом и так далее, тут мы должны рассматривать и понимать вот это. Момент того, когда юридически мы будем обсуждать это с пациентом. Почему, когда там мы говорим про серийных убийц, вменяем, не вменяем. То есть понимал ли он тот уровень жестокости, который он совершал, или не понимал. И поэтому тут ровно такое же прецедентное право, когда нажать и ввести данные своей карточки, отправить большой донат, чтобы войти и писать, что делать с человеком, это, простите меня, осознанное причинение тяжкого вреда другому человеку.
1: Но это мы должны доказать, что был причинен этот тяжкий вред, и что человек не добровольно это делал, а был уже в условиях вот в этой зависимости.
0: Тут большая сложная юридическая работа, которая должна быть проведена в правовом плане, то есть все пункты, все, то есть азы, потому что там у нас будет еще одна тема, которую мы будем обсуждать, связанная с самозащиты. Там тоже очень много тонкостей, особенно в нашей стране.
1: Те люди, которые потребляют этот контент, чтобы они понимали, если им вдруг говорят, и им так кажется, что кто-то на другом конце делает это добровольно, просто за деньги, и таким образом он зарабатывает, ему самому это нравится, в какой-то момент может выясниться, что ему это не нравилось, что он был в рабстве, он делал это недобровольно, повторюсь, и тогда вы будете привлечены как соучастники этого преступления, поскольку вы были подстрекателями своими финансовыми перечислениями, вы подстрекали то, чтобы...
0: Своими предложениями приближали состояние либо ухудшения здоровья, либо вероятность того, что человек мог себе довести до летального какого-то
1: исхода. Может, мы остановим таких любителей чего-то жесткого.
0: Поэтому, понимаешь, это, грубо говоря, как для многих людей, извращенцев, стало откровением, что человека можно привлечь за дикпик. Это уголовная теперь статья, это рассматривается как сексуальное домогательство, и человек может не просто получить какой-то штраф, а присесть за это. И я до сих пор помню, что когда я это рассказал публично в одной из передач, у людей такое, что, как, и, как мне написали девушки, спасибо большое, что вы об этом сказали публично, потому что у людей нету страха. А самое главное, у девушек и жертв подобного насилия, потому что это тоже сексуальное насилие, нету понимания собственных прав. Что они могут и имеют право заявить в правоохранительные органы на такого человека, который занимается подобным.
1: Но мне кажется, вообще в целом глубинная проблема того, что люди и своих прав не знают, а если мы говорим про тех, кто совершает преступления, то они не чувствуют ту грань, где вообще заканчивается дозволенное, где начинаются права другой личности, и нельзя которую никогда пересекать. Вот я думаю, что сейчас мы живем в новую цифровую эпоху, когда надо эти права прописать и четче про них говорить, и очень важно, чтобы каждый человек, исходя из собственного человеческого достоинства, понимал, что он может, что он не может, и где начинается граница того, что будет нести за собой ответственность юридическую, но и в целом, что пресекает законы морали. Потому что, как мне кажется, все равно каждый из нас, если у него нет каких-то глубинных проблем с личностью, тем более он психически здоров, да, все у него хорошо, он чувствует, что вот это ненормально, что вот это как-то это вот некрасиво, да, что это как-то даже, знаешь, как-то по-уродски вот какие-то вот вещи, про которые мы с тобой проговаривали, что так быть не должно. И когда этот внутренний регулятор, он нарушен, как сказал один известный академик, что совесть – это орган смысла. И когда с этим органом что-то не в порядке, да, и смысл тогда рушится, что вот это надо чинить в первую очередь, и тогда не будет преступлений подобных.
0: Есть еще одна грань, то есть если мы там говорим когда про европейские страны, когда мы говорим про Россию, мы стремимся к законодательному, вот есть Филиппины, где, например, расширение этой проблематики связано с расширением интернета.
1: Mm-hmm.
0: То есть еще, грубо говоря, в 2012 году у них было всего лишь 5% у всего населения интернета.
1: Потому что они очень бедные.
0: Да. Сейчас уже у 40% населения есть интернет. И что страшно, это то, о чем я говорил. Там есть прецеденты, когда родственники берут своих маленьких внуков, детей, племянниц и отправляют в этот бизнес, чтобы зарабатывать на них. А это уже совершенно другое, это торговля людьми. Это уже не тот вебкам, а это уже прям торговля, это живое воплощение рабства. И что самое страшное, в этих условиях мы сталкиваемся с тем, что родственники потом продают своих внуков, детей кому-то. И есть специализированные отделы, которые занимаются спасением и излечением детей из таких обстоятельств.
1: Не так давно была вскрыта огромная схема, когда вовлекались в такое рабство жители некоторых стран Африки. Они занимались модерированием разных сетей. Но все это они делали именно в состоянии рабства, потому что их точно так же просили прислать свои документы, потом они попали в созависимые отношения, и в итоге они работали за копейки бесконечно. То есть их там штрафовали за что-то, они упустили. Они выступали именно как модераторы. Вот эти, казалось бы, не очень грамотные, да, африканские.
0: Помнишь, что была у нас в стране проблема, когда девушки уезжали работать типа в Турцию или в Египет и становились секс-рабынями.
1: Да.
0: И попадали в условия. То есть ни в какие страны мы не едем, друзья. Важный момент. Конечно, рядом с вами должна быть внутренняя поддержка. Если мы с Евой сейчас говорим про законодательную структуру, которую надо развивать, это будет долгий и сложный путь юридический, который, ну, как минимум займет, я думаю, года 2-3, чтобы составить нормальный документ, чтобы внести его внутрь правовой системы. Но также давайте не забывать про здравый смысл, давайте не забывать про собственное самосохранение. Заработать денег, конечно же, мы хотим все. Кушать и одеваться хорошо и комфортно отдыхать мы все хотим. Но есть человеческое
1: достоинство
0: да. которое вам как бы...
1: Подскажет.
0: Да. Репутация — это та вещь, которая будет с вами навсегда. И в будущем вот вы всегда должны понимать, что любое ваше действие, любое ваше высказывание или последствия, оно напрямую будет реагировать на вашу репутацию. Если вам кажется, что эти люди не связаны или не взаимодействуют друг с другом, вам это кажется, потому что вдруг потом все это все встретится и окажется, что все не так-то было просто. Поэтому в завершение, я думаю, тут только сказать, берегите себя, будьте бдительны к своим детям, проявляйте финансовую грамотность и обсуждайте это со своими детьми, потому что это тоже очень важный аспект воспитания, понимания, что такое труд и какой труд может приносить хороший заработок.
1: И старайтесь зарабатывать на том, что будет приносить пользу другим людям, что делает их лучше, сильнее, здоровее, чище. Когда вас просят производить что-то, что явно не будет способствовать вот тому самому, о чем я сказала, не делайте. Такие деньги не нужны.
0: Мы сегодня обсуждали с Евой Меркачевой очень важную и сложную тему, связанную с вебкам-рабством. Тема, конечно, не до конца раскрыта. Тут есть еще что обсуждать, но я надеюсь, вы и в комментариях, и между собой вы это обсудите, и как бы мы расширим радиус того, что будем решать эту проблему постепенно.
1: И если вы сами оказались в таком рабстве и хотите поделиться своей историей, пишите нам. Мы с Василием с вами свяжемся и, может быть, потом расскажем в продолжении.
0: Вы слушали программу «Код преступления» на радио «Спутник». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас тут ждем и обсуждаем важные социальные темы.

0: Перспективы вступления Украины и Молдавии в ЕС. Контекст. Представители европейских правительств в Люксембурге обсуждают сроки и формат членства двух постсоветских государств в Евросоюзе. Пока для Киева и Кишинева выводы неутешительные. Препятствий на порядок больше, чем благоприятных факторов. В конфликтующей с Киевом Варшаве прямо заявляют, что путь растянется на долгие годы. Против ускоренной процедуры выступают Париж, Берлин, Рим и многие другие. А в этом вопросе нужен консенсус. И дополнительные десятки, если не сотни миллиардов евро на интеграцию новых членов. Но главное, Украина и Молдавия де-факто не в состоянии выполнить все формально прописанные в протоколах требования Брюсселя. Это и реформа системы правосудия, и развитие конкурентной рыночной экономики, и борьба с отмыванием денег и коррупцией, и защита прав нацменьшинств. К каждому из этих пунктов у европейцев большие претензии. Есть и явное нежелание принимать в свои ряды страну, участвующую в затяжном вооруженном конфликте. Статус кандидатов в Евросоюз Украина и Молдавия получили еще летом 2022 года. Но дальше бесконечных обсуждений дальнейших туманных перспектив дело так и не продвинулось.
1: Узнать за 90 секунд.
2: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Словакия заплатит сотни миллионов евро за отказ ЕС от российского газа. Эксперты оценивают расходы Пентагона на операцию против Ирана в 40 миллиардов долларов. В Петербурге зажгли картину из свечей, посвященную блокадному Ленинграду. Теперь подробнее. Россия не даст Германии замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы войны, в том числе применительно к блокаде Ленинграда, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что Берлин также отказывается признавать и другие преступления гитлеровцев против мирного населения. Вместо этого власти ФРГ используют общие формулировки о злодеяниях нацистов и страданиях их жертв. Россия исходит из того, что страны НАТО и Евросоюза готовятся к военному столкновению с Москвой на рубеже 2030 года. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Он отметил, что главная задача ЕС и Альянса – это стратегическое поражение России. Ранее посол в Дании Владимир Барбин заявил, что Россия не вынашивает планов нападения на страны НАТО и ЕС и не готовится к конфликту с Западом, который постоянно твердит о необходимости стратегического поражения Российской Федерации, чье оружие убивает мир. Россиян. Дополнительные расходы, которые понесет Словакия из-за решения Евросоюза отказаться от импорта газа из России, оцениваются в сотни миллионов евро. Об этом сообщил словацкий энергооператор. По его данным, дополнительные расходы возникнут из-за необходимости обеспечить новые транспортные мощности, а также в связи с ожидаемым ростом цены на самое сырье под влиянием исключения одного энергетического источника из энергетического баланса ЕС. Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции пока не просматривается, однако Анкара продолжает дипломатические усилия для создания условий к их проведению. Об этом сообщил источник в турецком правительстве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в представлении площадки для них. Как минимум 40 миллиардов долларов оценивает расходы Пентагона на операцию против Ирана Центр стратегических и международных исследований. В эту сумму входят расходы на боеприпасы, уничтоженную технику и восстановление баз. Но не включены операционные издержки, которые уже были заложены в бюджет министерства на этот финансовый год, превышающий 1 триллион долларов. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Тамбова. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Молодежная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла на Дворцовой площади в Петербурге. Волонтеры Победы и жители города создали огненную картину, посвященную подвигу блокадного города. Для ее создания было использовано 120 тысяч свечей, а огонь для зажжения доставили с Пискаревского мемориального кладбища в специальной капсуле. Мошенники на популярных площадках объявлений в соцсетях предлагают россиянам строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных. Эксперты говорят, что целевой группой такой схемы стали дачники и владельцы загородных участков. Пока это все к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая, Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21:00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@sobachkaria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета от Геннадия.
3: Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Геннадий. С первого дня проведения специальной военной операции практически каждую неделю выезжаю в зону СВО для наших ребят, привожу им гуманитарные грузы и стараюсь всячески приблизить победу. Хотел бы попросить вас включить песню Олега Газманова «Офицеры». Всем мир.
4: Господа,

Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах?

0: Это была песня офицера в исполнении Олега Газманова для Геннадия и для всех волонтеров, для всех людей, которые каждой мыслью, словом, делом приближают нашу победу. А 12 июня, в День России, в Лужниках, состоялся Топфест. Это было очень яркое событие, одно из самых ярких событий этого лета. И кульминацией стало выступление молодого исполнителя Романа Михраби. Роману 24 года, исполнитель из Иркутска, студент Института мировой экономики, международных отношений Байкальского госуниверситета. Молодой человек с диагнозом ДЦП, который, кажется, преодолел все, что только можно преодолеть на пути к возможности быть, петь и реализовываться в полную силу. И сегодня Роман у нас в гостях. Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте. Очень приятно, что меня позвали. Спасибо.
0: Огромное вам спасибо, что согласились прийти и поговорить. Я действительно, я была на Топфесте и смотрела на ваше выступление, и это был тот момент, когда действительно, ну, знаете, мурашки по спине и совершенно невероятная энергетика. А как к вам, вот, ну, в общем-то, простому парню из Иркутска, такая большая сцена во время Топфеста, когда вокруг дети, когда столько людей, там больше 80 тысяч человек собралось. Вот как вам эта энергетика, и как вы смогли не переживать, как вы справились с волнением?
1: Ну, я достаточно тревожно вообще отношусь к выступлениям, потому что артисту всегда волнительно на сцене. Если артист не волнуется, это не артист, вот. Потому что всегда, во-первых, хочется понравиться зрителю, хочется, чтобы он тебя принял, и чтобы ты поделился с ним своей энергией, зритель поделился своей энергией с тобой. Собственно, мы ради этого и живем вот в этой профессии артистов, певцов, потому что эти ощущения такие неповторимые. Это как американские горки, но такого своего уникального вида. То есть тебе страшно, ты волнуешься, но каждый раз возвращаешься, и после выступления, ну, такой катарсис.
0: Топфест — это же не первое ваше выступление. Вы уже выступали в рамках шоу «Ну-ка, все вместе». У вас уже был вот этот опыт выступления перед таким большим, серьезным жюри.
1: Ну, выступление на телевизионном конкурсе и выступление на такой большой арене, конечно, отличаются между собой, потому что все-таки на телевизионном конкурсе присутствуют некоторые рамки и контроль. Да? Там, конечно, в рамках конкурса, в котором я участвовал, «Ну-ка, все вместе», самое большое жюри, которое, в принципе, может быть представлено ну, для вокального соревнования, то есть 100 человек нигде тебя не оценивают, по-моему. Но на Топ-фесте в Лужниках моим жюри, да, в кавычках, было 75 тысяч зрителей на стадионе и еще несметное количество людей у телеэкранов, поэтому, конечно, энергия отличается. И, ну, на конкурсе я все-таки пел в рамках соревнования, да, а здесь я пел, во-первых, такую глубокую песню, и все-таки моя задача была вот для людей донести мысли, не для себя я все-таки это делал.
0: Точно до нас донесли и мысли, и чувства, потому что действительно очень такое, очень много тепла было потом. Топфест собирает детей, подростков, семьи, молодых артистов, блогеров, такая большая живая среда, где ребенок может увидеть, ну-ка, настоящий пример. Вот пример для подражания человека с настоящей своей историей. Как вы думаете, когда вот эти дети, ребята, смотрели на вас, какой они могут для себя взять урок? Как ваше выступление может помочь ребятам проявиться? Ну, тем, кто еще пока, может быть, боится. И, может быть, вы что-то посоветуете ребятам из регионов, которые только-только начинают свой путь блогера, путь артиста?
1: Ну, на Топфесте был очень разный контингент, и среди детей тоже. Там были ребята, которые давно на слуху, тоже выступали по телевидению в разных там детских конкурсах. Конечно, есть разница, когда у ребенка уже есть опыт перед телевизионными камерами выступать, и у кого-то есть опыт там игры в театре, у кого-то есть опыт ведущего, например, да, потому что сейчас достаточно популярны ведущие дети, и вообще детское телевидение, оно растет, на самом деле. Но, конечно, если вот даже в моей гримерке были ребята... блогеры, и тут, наверное, больше волновались родители, чем сами дети, хотя, конечно, у детей тоже некое различие в поведении в сравнении с более опытными ребятишками, они были, вот. Ну, а как совет, дабы не волноваться, дабы ничего не бояться.
0: Верить в себя.
1: Можно просто верить. Ну, и как бы я своим примером хочу показать, что не нужно себя считать таким каким-то недостойным внимания, что какого-то бояться осуждения или какой-то оценки такой нежелательной, вот. Просто делайте, что вам нравится, делайте то, что вы хотите, делайте это с душой, делайте открыто это, посылайте позитивную энергию людям, и тогда все будет здорово, все будет хорошо, и все получится обязательно.
0: Скажите, пожалуйста, вот Институт поддержки детского блогинга — это такая важная среда. У нас не так давно была Наташа Локтева, руководитель этого университета, и мы много говорили про то, что очень важна среда, в которой формируется ребенок, где его слышат, поддерживают, помогают, дают опору. Вот в вашей личной истории рядом были родители, музыка, спорт. Что больше всего помогала и давала вот эту внутреннюю опору, поддержку?
1: Ну, вообще, любому ребенку самую важную первичную поддержку оказывает семья, родители. Ну и самое главное здесь, это даже не зависит от того, родился ли ребенок с особенностями, как я, или абсолютно здоровый ребенок. Самое важное на начальном этапе жизни дать ребенку чувство защищенности и... ну, скажем, дать ему безопасно изучать этот мир, вот, чтобы он ничего не боялся, и при этом, ну, и не ограничивать его любопытство, да, потому что ребенок в юном возрасте, да, где-то там, скажем, даже пускай до 16 лет вот возьмем, то есть это достаточно длительный процесс, не до 5 лет, поверьте мне. Он изучает мир, он постоянно открывает для себя новые социальные группы, да, там, детский сад, потом какой-нибудь двор, школа, после школы.
0: Секция.
1: Много-много разных компаний, секции спортивные, секции различные, творческие и так далее. Везде разные люди, разная оценка и, скажем так, разные плоскости этой оценки. То есть где-то требуют... дисциплину, где-то требуют, наоборот, чтобы ты был такой раскрепощенный, да, максимально, ну, если мы говорим там о театральной студии, например. Вот. Ну, и самое главное здесь соблюдать баланс, чтобы ребенок, даже находясь уже, да, не в вот в таком узком кругу, как семья.
0: Ну, такой постоянно сберегающий, да, вот этой атмосфере.
1: Да. Да. Понимает, что его, конечно, любят очень сильно, всегда будут защищать, и при этом негативная оценка тоже может присутствовать в каких-то сферах, да, где-то. Где-то, может быть, тебя будут оценивать более строго, да, чем это делают родители. И вот, наверное, за что благодарен своим родителям, как бы мне не было тяжело, и под каким, скажем так, прессингом эмоциональным я бы не оказывался, моя семья всегда была... таким оплотом. Она не мешала мне никак и понимала, что я уже и так достаточно в некоторых возможностях ограничен, чтобы еще как-то меня, скажем так, перезакрывать,
0: перевоспитывать.
1: Да, переоберегать от каких-то нежелательных вещей. То есть мы просто... Семья всегда была таким дополнительным щитом. Вот. И в случае чего я всегда знал, где меня поймут, где меня любят и где моя настоящая защита. Но при этом и, соответственно, не мешали мне развиваться, и поэтому я вот во всех возможных сферах, где только могу...
0: Развился.
1: Да, да.
0: Очень здорово и очень тепло. И я очень надеюсь, что все родители сейчас чуть-чуть подумали о том, как они общаются со своими детьми, как они им помогают и как поддерживают. На стадионе «Лужники» в рамках ТОП-феста вы исполнили песню Максима Фадеева на стихи Марии Захаровой «Взлетаем на грозу». Сама Мария Захарова признавалась, что исполнителя для этой песни искали очень долго. И вы, когда получили вот этот знаковый звонок, вот этот самый Может быть, не знаю, в моей жизни это был, наверное, самый главный звонок. Но, наверное, у вас еще будет много таких. Как вы отреагировали? Какая была первая реакция? А давайте споем, вот, давайте вы споете эту песню. Как это было?
1: Первая реакция вообще была не моя, наверное, первая реакция была мамы, потому что позвонили не мне, а позвонили сначала моей маме, потому что мои номера очень тяжело найти, я такой человек, достаточно закрытый в плане социальных сетей и прочего. Нашли мою маму, позвонили ей, а я в это время после тренировки ужинал с товарищами, выхожу на остановку, и мне поступает звонок от мамы, в общем, она даже там сама, видимо, в шоковом состоянии не поняла, кто ей звонил и для чего. Она мне говорит, мне кто-то позвонил, я не знаю, кто, говорят, какую-то песню хотят, что-то от тебя.
0: А кто звонил-то?
1: Она мне об этом не сказала, потом она сказала, что я вот напишу в Макс, значит, дам твой контакт, и пусть они сами с тобой свяжутся. Ну, а далее мне позвонил помощник Марии Владимировны и сообщил такую новость, что вот были написаны стихи Марии Владимировны и, ну, музыка, получается, Максимом Александровичем, и хотят видеть меня исполнителем. Я, ну, как бы опешил немного, потому что я готовился вообще к другому выступлению. У меня здесь, в Иркутске, был День города, и я готовился исполнять свою песню. Буквально через вот 3 дня, это был четверг, а я должен был выступать в воскресенье.
0: Какую песню вы планировали исполнить?
1: А я пишу. Я пишу песни, поэтому...
0: Поэтому есть... я бы и хотела, чтобы наши радиослушатели узнали, какую именно
1: песню. Они пока не вышли. Песня называется «Скованы».
0: «Скованы».
1: Такая лирическая баллада. Я надеюсь, я ее доделаю, и мы в скором времени услышим ее уже в таком оцифрованном нормальном варианте, чтобы каждый мог ее услышать у себя дома с любого устройства.
0: Вот. Мы будем очень ждать.
1: Ну, вернемся все же к моему путешествию. Так вот, мне пришлось вот эти планы свои свернуть очень быстро, потому что я получил стихи, я начал их читать. Ну, меня куда-то ударило, вот, знаете, где-то у нас в глубине живота, я так думаю, там, где рождаются бабочки и все другие наши глубокие эмоции, вот куда-то туда, где корень всего. Меня просто, ну, я не знаю, сотрясло меня, короче говоря, было у меня душетрясение, потому что текст в меня очень сильно попал, некоторые фразы прямо, как будто человек, написавший это, вдруг понял мою суть, вот как человека, и, конечно, я согласился, просто абсолютно без раздумий, но через несколько часов моя мама читала также текст, эти прекрасные стихи, и она также сказала: «Рома, тут все прям как будто про тебя». Ну и, соответственно, выбора уже не оставалось, я и так согласился, да и как бы не выбирал я ничего, то есть выбор сделан был, как только я текст увидел, потом слушал музыку, понял, что это мощно, это сильно, и это нужно, это важно, и поэтому я в ту же ночь взял билеты в Москву и улетел. Вот, записывать эту песню.
0: Совершенно, конечно, невероятная какая-то история. Здесь каждое слово про вас. При этом Мария Владимировна сказала, что этот текст выстроен миллионами наших людей. Вот как вы считаете, история одного человека, я правда, ну, прочитав про вас и про ваш путь, понимаю, что это, конечно, путь борьбы, путь больших таких свершений и непростой, совершенно точно непростой путь. Этот непростой путь сейчас проходит, и страна наша тоже проходит очень непростой путь, и ребята сейчас тоже непростой путь наши проходят. Вот как получилось в одной песне соединить вот эту, с одной стороны, каждую личную историю у каждого человека, где он может узнать себя, ну, не каждый, но многие, и вот эту всероссийское чувство души, такое общее. Как это получилось?
1: Я думаю, что в этом сила наша, русских людей. Вот, есть же такой термин, да, русская тоска, который ни европейцы не думают, что мы постоянно угрюмые, ни американцы этого не понимают. Вот феномен нашей тоски. Я думаю, что только русская душа вот настолько широка и открыта, и не сдержана ничем, никакими там лимитами, никакими сейчас я поищу, как выразиться, скажем так, вот этими масками элитарности, вот какого-то образа, который пытаешься создать в обществе, который присущ он, скажем, европейскому, да, более аристократичному.
0: Казаться, а не быть.
1: Да, да, казаться чем-то вот таким недосягаемо элитарным и поэтому быть более сдержанным и так далее. Вот наша русская душа, она тем и прекрасна, что у нее границ нет. Почему говорят безграничные русские люди? И мы поэтому, наверное, настолько легко в себя впускаем и радость, и горе другого человека. Мы невероятно эмпатичны, вот как народ. Мы невероятно эмпатичные люди все. Я на самом деле крайне редко встречаю человека среди вот моих сограждан, кто был бы равнодушен. Ну и, конечно, мне с моим положением, наверное, достаточно, скажем так, я такая лакмусовая бумажка на равнодушие, потому что ко мне, вот просто в моей ситуации, как человеку, много кто откликался, и, конечно, это прекрасно, когда ты видишь и сочувствие, и сострадание, вот такое всеобщее, понимаете? И при этом каждый человек ведь проживает, слушая эту песню, я думаю, проживает все-таки каждый свою личную какую-то борьбу. Ну, у каждого какие-то свои мысли, когда слышит эти слова. Вот. И, соответственно, и для меня тоже. То есть это моя история борьбы. Я пришел и поделился с людьми тем, какой путь я преодолел, чтобы вот взлететь. Ну и, конечно, каждый это понял по-своему, но при этом не закрылся от других. При этом мы все это пережили вместе.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ее ведущая, Александра Бокова. Сегодня говорим с Романом Михраби, который в рамках топ-феста на Лужниках исполнил песню Максима Фадеева на стихи Марии Захаровой «Взлетаем на грозу». Прервемся на новости.

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Золотый.
10: Меня зовут Анна.
11: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, Добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
8: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
9: Сколько ни ищу, все не то.
10: Ага.
9: Нужен и мужественный, и заботливый.
10: Ага.
9: Чтобы говорил интересно.
10: Ага.
9: И с чувством юмора.
10: Ага.
9: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
9: Тот самый. We'll be right back.

0: Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
1: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Романом Михраби. Говорим про композицию «Взлетаем на грозу» на стихи Марии Владимировны Захаровой. В возрасте, в первые дни жизни, вам поставили диагноз ДЦП. В начале 2000-х это, да и сейчас тоже, это не просто, но тогда это прям звучало как приговор. Когда мы говорим про вот эту систему поддержки, ваши родители, мама и папа, как они вам помогали принимать жизнь с учетом того, что есть, что вы все равно немножко отличаетесь от многих других детей? Как они вам помогали справиться и как вы сами принимали себя в обстоятельствах? Почему я об этом говорю? Задаю этот вопрос, я понимаю, что он очень личный, но мне кажется, что ваш опыт и то, как вы говорите, и то, что вы говорите, я чувствую, что вы можете научить многих, как справиться, прожить и стать сильнее.
2: Ну, мы уже немного затронули эту тему. Я вообще не боюсь об этом говорить, потому что, ну, на самом деле, не понимаю, чего бояться. И вот когда люди говорят, что извини, что это личное и так далее, ну, вы же все это видите, правда, что мне тут прятать и скрывать? Конечно, как я уже сказал, мама, папа, семья – это главная опора любого человека. И, наверное, меня как-то правильно воспитали, потому что, да, был тяжелый период, как я уже ранее сказал. Ребенок, ну, в данном случае я, когда был ребенком, вот он выходит из такой зеленой зоны, из защищенной среды, и начинает получать, скажем там, большую дозу реальности, да. Ну, то есть то, что ты считал нормальным для себя, когда тебе было 5, 6, потом тебе вот 7 в школе уже что-то не так, ты понимаешь, да? Затем 8, 9, разрыв растет с какой-то стороны. Но, слава богу, опять же, что я родился в России. И я нашел вот достаточно много хороших и прекрасных людей, которые не стали, скажем так, мне наносить какой-то шрам своей жестокостью или тем, что меня отталкивали. Безусловно, какая-то часть меня отталкивала, но я всегда говорю, вот где бы я ни был, меня часто сейчас приглашают, и вообще я занимаюсь тем, что я участвую во всяких инклюзивных мероприятиях, я, ну, освещаю вот тему, скажем, людей с особенностями, и что все-таки я верю в то общество, где мы все же сосуществуем. Я мечтаю об обществе, где мы все живем вместе, не делимся на, скажем, отдельные сферы, что вот каждый изолирован, вот значит, вот у нас общество слепых, здесь у нас, значит, другое общество, как бы вот здесь вот для вас сделана какая-то маленькая, скажем так, какой-то маленький социум, где вам удобно, где вам комфортно, вот вам все условия, пожалуйста. А, ну, скажем, люди, которых большинство, не имеющие таких ограничений, они как бы на вас смотреть не будут, будут ходить по другую сторону улиц. Я видел, что сейчас создаются даже такие школы, где дети, независимо от того, какие у них особенности, развиваются, учатся вместе, и все общество учится принимать и понимать, скажем, особенности и возможности другого. Все-таки каждый из нас наделен разными возможностями. Даже если мы рождены равными, кто-то может быть выше и, там, условно, достать с более высокой полки, помочь тому, кто ниже и так далее. И я думаю, что сейчас, когда в обществе, ну, растет, понятно, по каким причинам и из-за каких событий, количество людей с увечьями, да, с различными ограничениями здоровья, которые они приобрели, они, с которыми они родились. Им, конечно, нужно помочь и донести и до самих людей, и до тех, кто вокруг них. Я просто, это мое такое сообщение обществу, что все мы остаемся людьми, независимо от того, сколько у нас пальцев на руках, видим мы или не видим, слышим мы или не слышим, можем ли мы передвигаться на своих ногах или при помощи разных приспособлений. Я думаю, что это не так важно, и нужно помнить, что если кто-то чего-то не может, это не значит, что он перестал быть человеком. Ты можешь помочь ему перейти улицу, и он будет продолжать быть полезным для общества во всех сферах, где он силен. Как, например, я не становлюсь плохим артистом и плохим певцом только из-за того, что я хожу по-другому. И так и любой другой человек все еще остается хорошим мужем, прекрасным отцом, чьим-то сыном, чьим-то дорогим другом. Неважно, приобрел он какое-то увечье, и может ли он то, что он мог вчера или больше не может. Нужно помочь людям принять это и быть более человечными, любить тех, кто рядом с вами.
1: Спасибо вам большое за эти слова. И правда кажется, что капля долбит камень не силой, а частотой падения. Чем чаще и больше мы будем с вами говорить про то, что человек прежде всего остается человеком, к нам часто приходят ветераны в эфир. И, пожалуй, главное, вот когда спрашиваешь какую-то одну мысль, вот, которую вы с собой забрали, и которую вы никогда уже не потеряете после опыта, который вы прошли. Они говорят, самое сложное и самое нужное всегда оставаться человеком. Какие бы обстоятельства ни были, кто бы ни был перед тобой, что бы ни происходило, всегда оставаться человеком, до самого конца оставаться человеком. Лучше вообще не быть, чем перестать быть человеком. И это, конечно, задает рамку новой жизни, новой реальности. В вашей песне есть фраза «Пришла пора героев, взлетаем на грозу». Сейчас реализуется программа «Время героев», и на полях сражений формируется новая элита, новые лидеры, которые через 10 лет, через 5 лет, ну, уже прямо у нас на глазах, будут формировать как раз вот тот вот новые управленцы, руководители. Вот как вы считаете, что всех тех людей, которые проходят сейчас этот опыт, будет кардинально отличать? Как выглядит этот образ будущего, этот лидер, герой, которого мы увидим вот уже скоро?
2: Я думаю, что герой будущего — это, наверное, человек, который сочетает в себе, простите за тавтологию, человечность и решительность при этом. То есть человек, который не боится принимать нужные решения, но остается человеком при этом. Вот. Потому что вызовов много, и вызовов никогда не станет меньше. Да, вызовов всегда в жизни любого человека всегда становится больше. Даже по своей такой короткой жизни пока что. Но я уже это знаю. И если ты не способен принимать решения, если ты не способен реагировать и, скажем так, справляться со своими сомнениями, со страхом, анализировать ситуацию и принимать ровно то, что сделать нужно, ну, ты просто не поднимешься сам над собой вот так. Тебя затопят твои же сомнения и те проблемы, которые на тебя навалятся. Поэтому новый лидер — это человек, который умеет подниматься, несмотря на пресс, да, вот такой, который исходит сверху. И это человек, который, несмотря ни на что, сохраняет свои моральные качества и, конечно же, все делает во имя добра и так, чтобы не было стыдно перед самим собой.
1: Мы с вами уже затронули тему «быть, а не казаться». Но я хочу чуть-чуть вглубь сходить. Последние, ну вот, наверное, 30 лет, да, ну не последние, до пожалуй, 22-го года, до 20-го, так или иначе культивировались такие западные образы героев. Такой герой-одиночка, герой, который должен быть обязательно без страха и упрека, идеален как внутри, так и снаружи. И так как глянцевый западный образец из вселенной Марвел. Вот сейчас совершенно очевидно, и у нашего общества, и, не знаю, это говоря, обращаясь к социологии, можно сказать, что это общество такой запрос. Но я как просто житель нашей страны, могу сказать, что мне точно хочется видеть сейчас не глянцевого героя, а настоящего человека. Вот, ну, вот такого, как вы, такого, который действительно прошел

0: которые много прошли и многое могут дать, на них тоже, ну, скажем, не будет гладкой кожи, да? Эмоциональный след всегда оставляет морщины. Вот. И, конечно, приятно за красивой картинкой гнаться, но, скорее всего, человек, который представляет из себя лишь красивую картинку, ничего дать обществу, кроме своей красоты и такого кратковременного наслаждения, не может. Поэтому сейчас, наверное, больше действительно ценится некое такое внутреннее наполнение, да, и среди артистов, и знаменитостей. Да, теперь больше смотрят не на костюмы яркие и там фриковатые всякие разные, теперь больше смотрят, что же человек из себя представляет, ну, какие истории он несет, какие эмоции он несет в своем творчестве, например, да, да и в целом, как он себя ведет. Наверное, это, скажем, некая победа вот этого нового поколения, которое подрастает, что оно научилось смотреть вглубь. Потому что раньше, даже когда, ну, я вот, скажем, был подростком, подрастал, все-таки в целом нас меньше интересовала суть. На нас всех, да, с точки зрения кумиров и так далее, и так далее. Мы никогда не интересовались, как человек живет, значит, какие у него поступки. Мы видели, например, красивую кинозвезду. Я не говорю сейчас исключительно там о западных людях, у нас тоже на эстраде.
1: Много красивых людей, это правда.
0: Много красивых людей, да. И раньше было достаточно красивой картинки. А сейчас, во-первых, потому что развиваются технологии, да, и новый информационный век, развиваются сами люди, они привыкли к тому, что информации много, и вот, ну, опять же, новое поколение легко ее впитывает, получает. Почему популярен формат шортс, например, там сейчас вот эти 20-секундные ролики? Посмотрел, понял, обработал, запомнил, дальше идешь. Соответственно, очень много информации получаешь. Вот. Ну и поэтому сейчас очень важен имидж. Очень важен имидж и у артиста, и у актера, и у певца, и у любой публичной личности. Соответственно, если ты хочешь быть героем в глазах общества и в глазах там, своей фан-базы, например, ну, ты должен соответствовать не только тем, что тебе создает твоя пиар-команда, да, там, постоянно быть на виду и в лучших костюмах, но и своими поступками вне камер. И вне того поля, где тебя выставят в лучшем свете. Вот. То есть ты должен не зависеть, скажем так, ты больше не отражаешь, ты не луна, ты должен быть солнцем. Ты не зависишь от того света, который на тебя падает, ты сам его излучаешь. Если твой свет недоброжелательный, неблагоприятный, да, то, ну, люди от тебя просто отвернутся. А если ты излучаешь что-то благое, то и твой свет более сильный и поворачивает к себе людей.
1: То есть у вас можно цитировать... прям большими кусками, мне кажется.
0: Не знаю, мне кажется, что я очень глупая вещь, на самом деле.
1: Нет, замечательно, совершенно, совершенно искренне, честно, мне очень приятно с вами общаться. Скажите, пожалуйста, вот такие проекты, как Институт развития детского блогинга, вот мы с вами сейчас в такую профессиональную, немножко музыкальную тему зашли, хочется чуть-чуть дораскрыть. Институт поддержки детского блогинга, ТОП-ФЕСТ, такие проекты, которые для молодых артистов являются лифтами. Вот сильно же эстрада изменилась за эти 4 года. Многие уехали, но многие стали известны, потому что освободились какие-то, да, освободилось пространство для новых лиц, новых голосов. Как вы считаете, сейчас вообще государство, ну, настроено помогать молодым артистам показываться, проявляться, ну вот опять же, выходить на большую сцену Лужников, когда ты доказываешь, что ты талантлив? Ну, например, у тебя нет ни пиар-команды, ни денег, никаких других ресурсов, кроме силы, веры и уверенности в себе, и таланта, безусловно.
0: Ну, наверное, спасибо интернету вообще, в первую очередь, и, конечно, в нашей стране сейчас, помимо интернета и на телевидении, вот, пожалуйста, какое большое количество различных там, ну вот, конкретно для артистов, для певцов, музыкальных телешоу, конкурсов и, ну, подобных, скажем так, телепередач, которые могут тебя засветить. Вот это очень такой, наверное, важный момент, что задача музыкального шоу не найти даже победителя и там

0: для конкурсанта, не выиграть приз какой-нибудь там 3 миллиона или 10 миллионов рублей или большой кубок домой привезти. А самое главное, что делает это шоу и почему разные, простите, разные телешоу и вообще в целом вот этот формат, это засветить талантливого артиста. То есть ты выходишь, я выступил на «Ну-ка, все вместе, пожалуйста», всего однажды. Я не прошел никуда абсолютно. Ну, то есть я прошел в первый тур, я был в телевизионном выпуске. Все, я вылетел. Тем не менее, я нашел людей,
1: Тем не менее, вам
0: которые
1: позвонили.
0: откликнулись, пожалуйста. Я вот исполнил песню Максима Александровича. Он выложил меня у себя на странице. Я собрал просто огромное количество отклика от аудитории, и в том числе от самого Максима Александровича. Он меня запомнил и свело нас как раз вот, пожалуйста, мое участие в телевизионном шоу. Раньше, например, ну, вот как я знаю истории, да, люди очень талантливые относились к кассеты, это, то есть это надо найти деньги, чтобы записаться где-то, чтобы, значит, тебе сыграла команда музыкантов, потому что кто тебе будет, извините, на компьютере что-то набирать в каком-нибудь условном там 87-м, например, году, или даже в 93-м, 4-м, 5-м, 6-м и так далее. И люди, значит, находили как-то деньги какими-то подработками, записывали кассеты, относили кассеты на рынок. И бог весть, вот одна твоя запись может там, ну, я не знаю, в условной компиляции там песен звезд 90-х
1: Да, я помню,
0: попасться кому-то на кассете, да?
1: лучшие
0: Да.
1: 90-е, лучшие, вот это все, помню, руки вверх,
0: И вот
1: по-моему,
0: там будет
1: так.
0: какая-то одна песня какого-то исполнителя, вот во всем этом, там, не знаю, какой-нибудь альбом Филиппа Киркорова, и вот там есть где-то в конце на пиратской кассете записана одна песня, чтобы человек послушал, и он не узнает ни твое имя, не узнает, как называется песня, не сможет полезть в интернет и там написать текст какой-то, вот песню, знаю, какая-то там про лютики или там песня про закат. Ну, не было таких возможностей. Сейчас, как я уже сказал, вот мой путь через телевизионный проект. Второй путь, пожалуйста, есть интернет. Я понимаю, что конкуренция, соразмерно возможностям растет конкуренция. И среди миллиардов, миллионов роликов, тех же шортсов, тиктоков, подобных этому форматов, ну да, человек тебя не увидит. Но вообще мы постоянно находимся в телефоне. Каждый человек, наверное, часа, ну, по 3-4 в любом случае каждый день сидит, и хоть раз он заходит и что-то смотрит. В чем разница? Если раньше, вот мы возьмем этот пример с кассетами, если раньше, ну, услышал я песню на кассете, ну, все, как бы никак ее не идентифицировал, классная, подпел, потанцевал, ну, еще раз кассету включу, а никак найти этого человека и дальше следить за его творчеством не могу. А здесь, когда у нас есть интернет, мы можем остановиться, поставить лайк, там, добавить к себе в плейлист, я не знаю, зайти к человеку на канал, посмотреть, что еще он делает, подписаться на его другие социальные сети. И вот пускай я буду у него какой-нибудь шестой, вы знаете, у меня есть такие, действительно, у меня вот в подписках есть люди, у которых, когда на момент, когда я подписывался к ним, там было, не знаю, 16 подписчиков, 300, и буквально за где-то от полугода, за пару лет, у многих из них, если они продолжают делать то, что они делают, 20 тысяч, там, 30 тысяч, под 100 тысяч, и дальше все это растет по экспоненте, это растет гораздо быстрее. Конечно, растут требования аудитории, да, то есть мы говорим и о блогерах, и о музыкантах, ну, я вот со своей стороны говорю, как о музыкантах, растет требование к чистоте и к... Сейчас я попробую, скажу. Культивирование своего каталога, короче говоря. Ты можешь выпускать короткие какие-то песни, какие-то пародии на что-то. Сейчас это очень залетает, всякие пародии на популярные треки. Вот ты перепел с другим текстом, смешным, например, да, и оно залетело. Там, людям понравился твой голос или то, в каком стиле ты это сделал. Вот. И понятно, что чем больше у тебя будет людей, тем большему количеству народа нужно будет слушать, что же ты сам из себя представляешь и что ты можешь. И, соответственно,
1: И
0: будет
1: какое
0: требоваться.
1: содержание ты несешь? Какой смысл
0: Да, и
1: ты несешь?
0: будет уже требоваться, как бы, какая твоя история, что ты за человек, какие в тебе есть эмоции, какой посыл ты несешь и так далее. Для этого нужен свой материал. Чтобы делать свой материал, опять же, простите, что я не обращаюсь к блогингу, наверняка у блогеров также нужно, вот ты попаразитировал на чем-нибудь, и тебе нужно искать свой формат, чтобы ты отличался от других, чтобы люди, которые пришли и заинтересовались тобой, не отвернулись и пошли дальше, а остались здесь, и что вот этот человек, вот он уникален. Он делает то, что меня там с ним роднит, что создает какую-то связь между нами, и поэтому я уже не листаю шорты, да, а целенаправленно в пятницу вечером я захожу, потому что вот у моего любимого Димы какой-то новый интересный ролик, например, появился. Что для этого нужно, соответственно? Растет запросы, нужны большие возможности. А большие возможности, когда ты просто человечек из области, там, живущий у себя в маленькой квартире и снимающий на фоне, не знаю, старых обоев или просто в ванной на фоне белой плитки, однажды это людям наскучит. И
1: придется искать что-то новое и говорить про что-то содержательное. Роман, спасибо вам огромное. В финале нашего эфира в режиме Блиц. Кто такой герой нашего времени?
0: Я считаю, что герой нашего времени... давайте так. Я считаю, что это, если мы берем литературных персонажей, это Данко. Это человек, способный вырвать свое сердце и вести за его светом толпу людей.
1: Невероятная история. Спасибо вам огромное. Очень, очень я с вами во многом согласна. И хотелось бы, конечно, продолжить разговор, но, к сожалению, время эфира ограничено. С нами был Роман Михраби. А исполнитель, и я искренне верю, что мы скоро услышим ваши песни на всех платформах, всех площадках, и будем иметь возможность подписываться на вас и следить за вашим творчеством. Я точно буду следить. Удачи вам, успехов, и пусть таких знаковых звонков в вашей жизни будет больше. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ведущая Александра Бокова. Увидимся.

0: Меморандум между США и Ираном. Контекст. Американские сенаторы, представители политических и экспертных кругов, договоренности Вашингтона и Тегерана назвали мягкой капитуляцией США. Разморозка активов Ирана означает, что американцы заплатят за открытие Ормузского пролива. Гарантия невмешательства во внутренние дела друг друга закрывает для Штатов тему смены иранского режима. Обязательство США вместе с партнерами в регионе разработать план восстановления и развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов напоминает выплату репараций. Плюс к этому снятие санкций и разрешение на экспорт иранской нефти, а также поддержка Тегераном ядерной программы на текущем уровне. Де-факто военная операция США и Израиля закончилась фиаско. Исламская республика продавила условия, с которыми Вашингтон был вынужден согласиться. Впрочем, меморандум еще ничего не гарантирует, как и Трамп. Ситуация может развернуться на 180 градусов, и тогда горячая фаза конфликта возобновится. Но умные люди в Вашингтоне сделали вывод. Молниеносная операция в Иране невозможна. Его жители готовы погибать. А вот Америка к веренице гробов, как во времена войны во Вьетнаме, не готова.
1: Узнать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске, Камчатском полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия стала больше поставлять железо в Грузию. Израильских военных ждет повторение событий 2000 года. Россия и Китай завершают подсчет манипуляции дальневосточного леопарда. Теперь подробнее. Наращивание военной активности НАТО у российских границ, включая масштабные учения на восточном фланге Альянса, увеличивает вероятность непреднамеренных инцидентов между Россией и странами блока. Об этом заявил посол в Германии Сергей Нечаев. Он также отметил, что власти Германии взяли курс на наращивание военного потенциала страны. По его словам, милитаризация рассматривается в ФРГ как инструмент поддержки экономики и средство сдерживания России. Россия в мае стала поставлять больше железа и стали в Грузию. В месячном и годовом выражении поставки взлетели в 4 раза до максимума с осени 2024 года. Это следует из данных грузинской статслужбы. Больше всего в мае грузины закупали у россиян полуфабрикаты из железа или нелегированной стали. Железо прямого восстановления или плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной от 600 мм. Россия среди продавцов железа и стали в Грузию заняла первое место. Кроме нее, в пятерку вошли Турция, Иран, Китай и Южная Корея. Израильских военных ждет повторение событий 2000 года, если они не покинут юг Ливана сами. Об этом заявили в Корпусе стражи Исламской революции. Уточняется, что под эпической историей 2000 года подразумевается вынужденный вывод израильских войск с юга Ливана 26 лет назад. Ранее агентство Рейтер передавало, что Израиль и Хизбалла достигли соглашения о прекращении огня, однако израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана. Новое издание в России единого школьного учебника по истории будет дополнено сведениями об участии военных КНДР в освобождении Курской области. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Он отметил, что в учебнике также появится информация о российских героях специальной военной операции и новых видах оружия. Ранее министр просвещения страны Сергей Кравцов заявил, что работа над единым государственным учебником истории завершена, готовится второе издание. Россия и Китай завершают совместный подсчет общей трансграничной популяции дальневосточного леопарда. Данные будут объявлены в ближайшее время. Об этом рассказали в дирекции заповедников «Земля леопарда». Это животное – одно из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. И эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Кроме того, несколько особей были замечены у границы с КНДР. Президент США Дональд Трамп заявил, что добавит новые обвинения в иск против газеты «Нью-Йорк Таймс» в связи с их публикациями про Иран. Американский лидер назвал государственные измены, подтасовку фактов изданием при освещении конфликта США и Израиля против республики. Напомню, глава Белого дома подал иск в сентябре прошлого года, а президент потребовал 15 миллиардов долларов за клевету в связи с десятками лет лжи о нем. Суд во Флориде отклонил его иск, но оставил за Трампом право подать его вновь, чем президент воспользовался уже в октябре того же года. Пока это все к данной минуте. Следующий выпуск.